Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ветер дует, развезло дороги. И на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он, взлетит в ракете, изменит русло старых рек и широко шагая по планете.

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорош. Буду

солнце мои крали здесь богатенькой, отдалась ему позорно все за сладенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить. А теперь ласкает и целует старика, знать забыла моя краля Ваню ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я страшусь, отомстить хотел бы я

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, пайларам.

0: ходил, и я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Завтра на том же месте в тот же час.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время...

0: креста. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением.

0: Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор! Мотор!
0: Так, «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 26.06.26. Это ничего не значит вообще. Ну, кроме того, что это просто красиво. 26.06.2026. Можно в обратную сторону. 62.02.06.062. И забавляться весь день с этой датой. Но в нашем человеческом прочтении это звучит так. 26 июня 2026 года. Вы знаете, что то, что происходит сейчас на улице, по ночам, здесь по вечерам и по утрам, это сие есть умирание лета и умирание дня. Да, день уже начал сокращаться, уже сокращается, родимый. Земля повернулась 22-го, 23-го, 24-го. Продолжала поворачиваться и, наконец, уже повернулась окончательно к зиме. Северным полушарием к зиме. По знаменованию этого события Франция погибает. Нужно было войти в аккаунт, наверное. Ладно. Подожди, Франция, не погибай. Я в аккаунт войду. Все, вошел. Во знаменование этого события Франция загибается от жары. Все, Все, все, все, 40, 41, 45. На самом деле вообще нифига не смешно, потому что повышение-то глобальной температуры там на какие-то, ну, в течение года средней температуры на планете на какие-то полградуса, может быть, что-то такое. Но по факту здесь, на Земле, для людей обычных, просто для обычных людей, тем более живущих рядом с океаном, и не просто с океаном Атлантическим, а рядом, чтобы там еще у них течения всевозможные были. И вот эти нинья всякие, льнинья, гольфстримы и прочая теплота, которая обычно дарит хороший климат. Для вот этих регионов это означает такое незначительное, казалось бы, среднегодовое повышение температуры, означает то, что происходит сейчас. А там красный уровень угроз, природной катаклизмы. В Венесуэле свое, вы знаете, там землетрясение. И накануне случилось, я посмотрю сейчас, какие обновления там по Венесуэле, но вечером вчера появлялись крайне тревожные сообщения о 20, по разным данным 26, есть 21 тысяча пропавших без вести. Пока что официальные данные это не подтверждают, но государству невыгодно пока это, ну, в смысле, невыгодно. Отставить, говорить неправильно. Дело не в невыгодно, а дело в том, что официальные органы могут оперировать исключительно данными проверенными. А это сейчас пока что сведения, которые собирают всевозможные волонтерские порталы, сайты, организации вот по людям, которых разыскивают, и сколько из этих людей найдутся, сколько из этих людей просто связи нет в стране, поэтому не нашли, а сколько из этих людей погибшие, потому что когда землетрясение и разрушены целые районы, да, городской застройки, многоэтажной, очень бетонной, очень тяжелой. Вот термин или статус пропавший без вести, мы знаем, что он, скорее всего, означает. Так вот, счет может идти действительно, как вчера сказала служба, какая-то чрезвычайная, американская, что счет может идти на десятки тысяч, ну, и вообще до 100 тысяч погибших. Это раз. Потом Европа в своих катаклизмах. Это два. Есть еще чемпионат мира по футболу, тоже своего рода катаклизм для тех, кто не высыпается. Я сегодня с охранником общался на парковке, пришлось. Ну вот, он такой, вот такой говорит. Кстати, вы когда вот, ну, природа хамства понятна, и она не в вас, вы как реагируете? Умеете держаться? Я умею, но недолго, вот, и в какой-то момент уже просто вот начинаешь говорить этим же тоном, это очень нехорошо, не люблю себя в этот момент, но приходится, просто как любил говаривать нам на летучках Сергей, вот, что коммуникация — дело тонкое, и зачастую для того, чтобы быть понятным, нужно переходить на разные языки. К примеру, если вы перед строем ГИБДДшников, не хочу обижать, но сотрудников правоохранительных органов, какого-нибудь силового ведомства, ну, которые просто такие сугубы, поставите лектора из консерватории, который начнет объяснять им что-то такое, возвышенное. Скорее всего, они подумают, что какой-то нетрадиционный с нами здесь стоит, и что он липует вообще? Он будет не понят. И наоборот, если привести руководителя подразделения силового какого-нибудь, такого настоящего, который на земле, выступать перед консерваторами в консерватории, то они скорее считают его грубым. Потому что он будет с ними вот это. Поэтому с каждым нужно общаться, ну, проще говоря, если свинья с тобой, ты можешь очень долго общаться со свиньей по-человечески, пытаясь найти правильную тональность, что будет еще больше свинью распалять. Ну, я свинью, я имею в виду поведение свинское. Но когда ты со свиньей начинаешь по-свински в ответ, тот приходит в себя, он такой, так, это что-то свой чужой, сработала, сработала эта штука. Я такой, раз, ну ладно тогда, все. Но елки-палки, вопрос, вот зачем вы, вам же самим не нравится-то, а? Ну, товарищи из сферы обслуживания. Ну, вам же не нравится самим, когда с вами вот так. А че начинается вот это у нас? То есть, ну, понимаете, в чем дело? Он такой. Я говорю, вам кажется, что у вас тон нормальный. Он мне такой, когда кажется, надо креститься. Я говорю, так это же вам кажется. Ну, креститесь, начинайте. Ну, вот такой вот. Короче, я к чему все? Я к тому, что 100% разбудил человека. Стопудово, вообще просто. Разбудил в будочке в его. Ну, там надо было этот, с карточкой вопрос. Разбудил его, и он злой. Ну, очевидно, пришел и рявкает на меня просто. Я не люблю, когда на меня рявкают с утра. Я ничего не сделал. Я доброе утро, вежливо, все. Не извольте беспокоиться, простите, пожалуйста. Вот у меня здесь это. А он рявкает просто так. Я говорю, послушайте, не надо, зачем вы так грубо? Я не грубо! Вот такой вот он. Я не грубо! Это кажется. И такое. Короче, по-любому футбол смотрел. В полночи, вместо того, чтобы лечь спать, как все нормальные люди на работе, вовремя, к полуночи хотя бы, и к утру уже выспаться и проснуться, ну, нормально, не бросаться на людей. Смотрел футбол. Сидел, смотрел футбол, и, может, еще и команда, за которую болел, проиграла. И вот он теперь бросается на людей, портя им настроение с самого утра. И что это означает? Вот к чему приводит ваш футбол. Доброе утро, вот что я хотел сказать. Доброе утро, слушаю,
7: утро,
6: здравствуйте.
7: Доброе, Роман.
6: Да, я приветствую.
7: Сергей, действительно не хватает добрая память. А вы абсолютно правы, точно так же, как и я. Наше мнение часто совпадает. 30 лет стажа у меня работы доктором и общения с людьми, что называется, не отвяжешься, дистанционного никакого нет. И это, я вам скажу, абсолютное искусство, потому что подстроиться под каждое настроение, под состояние здоровья, это надо быть не просто дипломатом, а понимающим настолько тонко людей. Это очень сложно, особенно сейчас.
6: Ну да. Спасибо вам большое. Не знаю, я вот не люблю, когда вот так приходится прям. Ну, я имею в виду переходить на другие языки. Вот, на собачий, ну, там, на свинский, вот это вот. Не знаю, вот это конечно, для другой программы вообще, для другого эфира, для другого времени, вероятно, для всего другого разговора, но как мы собираемся находить общие языки с инокультурцами, иноконтинентцами, инодумцами и всем остальным иностранцами, засранцами, как известно. Когда ты в своем мире, вот в своем мире просто, абсолютно, в среде, в которой, казалось бы, ну, выпускной праздник, вчера, вы знаете, да, у меня тоже выпускник, ну, он не выпускается, он дальше пойдет, ну, девятиклассник. Все, организаторы, школа, просто у нас... Это в нашей школе учится девочка, которая вторая в стране всего лишь из всех, из всей страны, прикиньте, набрала 400 баллов по ЕГЭ. Она 11-классница, выпускница. 400. И сейчас ждет руководство школы результатов 5-го экзамена информатики. И если 5-й она сдаст тоже на 100, то у нее будет 500. И она будет единственный человек в стране за все время существования ЕГЭ, который это сделал. Ну, крутая школа. Там где пришли руководители, префекты сидят, все это. Навесы стоят от дождя, если что. Стулья, все. Выглядит все очень круто, как в кино. Ряды стульев такие, все, ровненькие. Все. Значит, ну, я сижу во втором ряду, а передо мной ряд, в котором руководство будет сидеть, наставники, всякие сенаторы, все. Вот. Приходит женщина, берет стул, просто берет стул. Они раскладные. Приходит женщина, берет стул. Откуда-то сзади приходит с этим стулом и садится вот первый ряд и второй ряд. Ряды ровные, все, ряды. И она садится в междурядье, вот просто. А еще куча свободных мест, все просто. И она берет стул и ставит между первым рядом и мной, вторым рядом, стул прямо передо мной и садится. А между рядами, они что, сделан проход широкий, чтобы там люди ходят между рядами. Люди, ученики, цветы носят, все это. Поэтому между рядами пространство такое метра два. И вот она в этом пространстве просто садится посреди ряда, в междуряде, прямо передо мной. Вот. И те люди, которые ходят в междуряде, они по мне ходят. Не по ней, что она как бы так вот

когда начинается это мероприятие, люди просто также в междуряде заходят и просто становятся задом тебе в лицо и стоит с камерой, снимает через первый ряд, фотографирует, в междуряд так проходит. И просто вот так, что вот мой нос от ее зада находится где-то в сантиметрах в пяти. Вот. А там тетя же еще это сидит. Ну вот, и надо между ними. И вот так вот. И вот я думаю. Ну, не знаю. Короче, у меня вопрос. Меня терзают смутные сомнения. Это просто безразличие вообще к окружающему. Типа, да плевать мне, что там у тебя. Ну, у вас, у всех, плевать. Мне надо снять сейчас. Вот. Мне надо припарковаться на углу, перекрыв проезд. Мне нужно поставить вот сюда на тротуар, заехать к подъезду. Мне надо. Вот мне надо, и все. И этот человек откровенно просто не понимает, что его действия напрямую, прямо сейчас, доставляют дикий дискомфорт другим. И самое интересное, что если я сейчас встану перед этой тетей, которая стоит задом мне в нос прямо, встану, ничего не буду делать, обойду ее спереди и во весь свой могучий богатырский рост, расправив плечи, стану прямо перед ней, вот так, ничего не сделаю. Сделаю только то, что делает она. Вот ровно это. Встану перед ней. Вот так вот подойду прямо сзади и стану просто, закрыв спиной камеру ей. Как вы думаете, какой будет реакция? Естественно. Верещание. Требование немедленно прекратить все здесь нарушать. Требование вести себя нормально. Не хамить и прекратить и все остальное. Понимаете, в чем дело? Я вот этого не могу понять. Серьезно. Как этот механизм работает? Как? И поэтому вы должны понимать, насколько тяжело дипломатам, нашим политикам, дипломатам, решать вопросы, в которых замешаны континентальные интересы, глобальные, цивилизационные. Если здесь, черт возьми, просто со стулом и задом со своим, люди уже не думают о том, что это, ну, это как минимум, ну, как бы, ну, понимаете, в чем дело? Уже здесь. Так о чем мы говорим, когда речь идет о судьбах цивилизаций, империй? Какие там, как там находить точки вообще соприкосновения, точки согласия? Это вообще просто. Стараюсь вести себя интеллигентно, но иногда приходится и голос повышать, пишет Рисорис. Да приходится тут. Другое дело, что каждый же думает, что вот он хороший же. Вот я же думаю про себя, что я же хороший. Даже я же так не делаю. А по-любому же в жизни есть моменты, в которых ты тоже, наверное, так не обращаешь внимания, как твои действия, как твои слова, может быть, как ты даже не замечаешь этого, а имеют какой-то негативный окрас. Кого-то тоже могут убежать. Да. Но потрясает другое. Потрясает то, как то, что ты сообщаешь людям. Ну, сообщаешь, что, ребят, ну вы, ну так не надо. Вот. И это вызывает обратную реакцию непонимания, а наоборот усиление агрессии. Попробуй вот этому умнику, чудаку, который бросает тачку все время у вас во дворе так, что другие не могут проехать, или закрывает постоянно твой автомобиль. Ты паркуешься уже в разных местах, думаешь, ну я уже плевать на тебя, я буду в другом месте стоять. Выходишь, а утром его машина стоит перед твоей поперек, прям закрыта. Все, он закрывает каждый раз, хотя, ну закрывает другие, нет, твою почему-то. Вот, и только попробуешь с ним поговорить об этом, что, дескать, ну, как, может быть, не надо, получишь в ответ поножовщину. Пистолеты, травматы, вот это все. Интересно, интересно. Челябинск плюс 19, днем 24, без осадков. На работу, если бы меня, пишет Артем, попросили выйти на работу в выходные, теплые выходные, как бы я отреагировал? Я передам его руководству реакцию. Как бы я отреагировал? Когда? Чего новый хозяин желает? Помните, двое из ларца одинаковые с лица. Когда? Мне говорит, выйдешь? Я спрашиваю, когда? Мне говорят, ну, тогда я говорю, разрешите приступить? Я говорю, приступайте. Я говорю, приступаю и выхожу. А что? Конечно. Естественно.
Вот.

нас, у Алексея, были обстоятельства. И мне говорит, выйдешь? Я говорю, выйду. И вот я с 6 до 10 сидел 2 дня. Нормально. Скажет, завтра выйти, завтра выйду. Завтра выйти утром и вечером, я выйду завтра утром и вечером. Потому что, Артем, у нас с вами есть одно небольшое разночтение, мне кажется, в том, что мы называем работой. Потому что вы называете работу, и у вас работа от слова «раб». Работу раб работать. Работать раб работу. В моем случае работа от слова «удовольствие». Вот, я прихожу на работу получать удовольствие. И поэтому, когда мне говорят, а хочешь получить удовольствие еще и выходные? Я такой, давай, конечно. А можно два удовольствия получить? Чтобы два раза я вышел на работу. Мне говорят, можно. Выходи еще и в воскресенье. Вот, и я пошел бы в воскресенье.

Ну а что, ну это же кайфушечка. Сиди, что ты кайфуешь два часа. Вась Куролесов, доброе утро, Дмитрий Сусь здесь, Ресориус. 14.09. Мигранты из Корея Таун, приветствую, там плюс 20. Толкаются там все в Лос-Анджелесе в хороших пробках. В добрых, плотных, настоящих лос-анджелесских пробках. Костя Измитина, приветствую. Начало отпуска ознаменовано стоянием у Мака первого на М4, выпиванием кофе и всего остального. Сообщайте нам по М4 заправочки, как там. Я вчера провел мониторинг московских заправок. Ну, все у меня на районе закрыты, если честно. Я не паникую. Точно, пятница, а у меня пилюля какая ненастоящая. Господи, что я включил? Так, все, стоп. Стоп, машина. Извините, я, понимаете, в чем дело? Все из-за того, что проотсутствовал два дня. О, господи, как я мог это включить вообще? Господи, я проотсутствовал два дня, и из-за этого у меня в голове не пятница никакая. Простите, пожалуйста, вы правы. Исправляюсь. Правда, это не отслушанное. Я не знаю про что. Может быть, здесь с матюками. Ой, какая красивая девушка идет. Сейчас я вам буду показывать красивую девушку. Я не знаю, что это за пилюля. Вместе узнаем. Премьера.

что это за пилы? Да уж, я хочу сказать вам, это, конечно, да, кто это поет? Искусственный интеллект. Поет и показывает, между прочим. Надо послевкусие какое-то. Ну, немножечко, как бы, разбавить. Давайте чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, вот так вот.

0: Надо как-то немножечко, потому что вот на такой ноте там вы будете все. Нельзя заканчивать опилюливание.
1: Тебе достанется от меня.
2: И наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

0: По одной из легенд, Высоцкий должен был быть голосом волка. Это было бы любопытно.
1: Судит мороз! Судит мороз! Судит мороз! Погоди!
0: Хотя Папанов, конечно, неотразимый. А, нет, стоп, стоп, машина, стоп, куда ты, у меня тут не переключилось ничего, что надо делать? Сейчас я паузу запущу, ну, в смысле, какая пауза? Нельзя в радио говорить пауза. Я сейчас запущу что-то крайне, крайне важное, ответственное.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
2: Моторы.
0: 6:35, говорит Москва, моторы. Я приветствую вас. Пятница, 26.06.26. Шазам не ищет и не найдет. Что такое Шазам? Шазам, это вам, это... Это вам не Телеграм, вот Телеграм. Ну, заходите, ну, забирайте. Я в чат выбросил. В смысле выбросил? Разместил? Запостил? В чате, говорит... нет, в своем. Щукин и все. Вот такой вот. Щукин и все. Это такой Телеграм-канал. К нему пришит чат. немножечко вот, ну, загрязнять ленту основную не хочется, потому что разные есть люди, кто-то не понимает вообще этого опилюливания. Поэтому я сразу в чат ее запостил. Ладно? Если вы уже обитатель чата, подписчик, вы знаете, что такое. Если нет, тогда вы, когда заходите в канал, я, в отличие от тех, которые так не делают, так я так делаю, у меня открыты комментарии. И вы можете любой комментарий написать, и он сразу откроет у вас еще один чат. Ну, такое, еще одно окошечко, вообще, этот, мессенджер. Месседжное окошко. Это будет чат, телеграм-канал Ощукин и все. И там, в чате в этом, среди всех остальных сообщений, всех остальных обитателей чата, вы найдете эту пилюлю. Люлю. Вот она здесь уже. Забирайте, если вам она очень понравится. Ария Кипелов. Или в Утубе, или где хотите, где музыкальные стриминги есть. Просто надо взять Ария Кипелов, расскажи Снегурочка, эпичный хэви-метал, мрачная баллада о Снегурочке. Вот что-нибудь из этого напишите и найдете. Так, значит, еще я, пользуясь случаем, хочу напомнить, что как-то столько вы вожделели специального телеграм-канала, где будут собираться видеозаписи с видеорегистраторов, и мы их будем обсуждать, и все это будет некой квалификационной школой повышения нашего мастерства и культурки вождения. До культуры пока еще не дано, а вот культурку уже можем начинать повышать. Вот, как вы этого хотели и как вы обещали, что будете наполнять его, потому что канал-то задуман как средство массовой информации, ну, в будущем, в перспективе, которая наполняется вашим контентом, ну, моим, вашим тоже. И что-то как-то сдулись, что-то все. Что, у вас не происходит ничего? А что, у вас ничего там не происходит? Как мы тут с коллегами шутили про эти памятные таблички на домах в городах маленьких. Вот здесь, на этом месте, в 1864 году ничего не случилось. Вот. Это ваша жизнь, что ли, за рулем? Так у вас ничего не происходит? Или вы не пользуетесь регистраторами? Или вы не умеете перекидывать видео тех происшествий, которые вызывают у вас бурные реакции и могли бы быть свидетельством человеческого несовершенства? Давайте, набрасывайте, присылайте. Совсем не обязательно даже в глаз народа это присылать. Это так называется телеграм-канал. Там, ну, как бы, уже если сейчас зайти, там есть что посмотреть, уже целый перечень всякого. И в основном ситуации тревожные, нелепые, заставляющие задуматься, но без столкновений, хотя и ДТПшечки тоже есть. Вот, и я жду ваших видео. Нам с вами нужно... А что вы расслабились? Нам нужно наполнять канал, или вы думали, что сейчас вы идею протолкнули. Значит, я занялся этим всем администрированием, созданием канала, а вы теперь будете только смотреть? Нет, я рассчитываю на вас тоже. Поэтому видео свои для канала «Глаз народа», он так называется, «Глаз народа». Мы вместе выбирали название. Был приступ демократии, поэтому, ну, такое ЕГЭ по названию. Вы сами ничего не предлагали, но был перечень вариантов названия, и выбрали «Глаз народа». Давайте. Можете в Щукин и все, в основной канал присылать видео, я найду. Вот. А оттуда можно попадать напрямую в «Глаз народа», который в Максе тоже, там все есть. И Щукин и все в Максе, и вот этот наш видеорегистрационно-аналитический канал тоже продублирован в Максе, там тоже, если вдруг с видео в Телеграме проблемы. Теперь я так понимаю, что проблемы будут не только с видео в Телеграме, но еще и с сообщениями, с оповещениями, уведомлениями и всей остальной фигней. И невозможностью обновления еще и ВКонтакте, потому что накануне компания Apple удалила из своего магазина приложение ВКонтакте. Заодно досталось и одноклассникам. «А нас-то за что?» — говорит они. «А нас-то за что? Что мы такого?» Вот, но эти американцы-засранцы и одноклассников тоже почикали. Все. Вот, а в профильных комитетах и в органах нам рекомендуют переходить на Android. Вот, мы говорим, ну и что, как теперь? Они говорят, все, давайте на Android. Вас предупреждали. Так что, а у меня в свою очередь встречный вопрос. Хорошо, а где наш скрепный, где наш смартфон? Сколько там о нем говорилось? Сколько там Чубайс денег потратил на создание гибких планшетов, которыми можно бить по голове вместо учебника географии? Помните? Не помните? Был такой рыжий и усатый. Тарака. Но это стих. А этот был просто рыжий. И там миллиарды какие-то на планшет на наш. Где планшет? Чубайс! Где планшет? Где смартфон? Где наше вот это вот все? Вот, чтобы наше там стояло, Аврора. Как наше приложение работает? Аврора, по-моему. Чтобы приложение наше, чтобы телефон, чтобы наш. Где это все? Нет этого ничего. Так, утренняя сводка по бензину. Я вчера отмониторил сначала глазами, вот, а потом приложением. Для того, чтобы как раз вот, чтобы провести проверку между... совместить опыт эмпирической, так называемой, и высокотехнологический, цифровой. Вот что приложение говорит. И вот что нужно сказать. Значит, Лукойл на районе не работает, Газпром на районе. Зато мы вчера с женой едем мимо и обсуждаем этот вопрос. Она говорит, ну, зато жителям очень нравится это все. «Газпром», который на Ленинградке перед «Мерседесом» на дублере, ну, после аэропорта. Помните, там автоматическая есть, ее всегда оккупируют таксисты. Вот, и... А поскольку она стоит прямо вот, ну, вот прямо она стоит на дублере, то если там больше двух человек стоит колонки, то все, они стоят уже на автобусной полосе. И автобусу приходится их объезжать. Люди во двор не могут заехать к себе, потому что там все заблокировано. Потому что она стоит еще на въезде во двор. Вот, и мы едем, говорим, ну, зато люди, эти жители местные, хоть выдохнули, хоть, ну, теперь-то хоть поживем. Закрыто. Ну, как, она не закрыта, ну, там нали, 0-0-0. Кто-то пользоваться, тут же моментально ею начинает пользоваться как парковкой. Все, это как в доме. Любая горизонтальная поверхность дополнительная тут же моментально начинает использоваться как место хранения всякой фигни. Хлама, носков, рубашки мятой, еще чего-то. На этом сразу что-то стоит. Цветок какой-нибудь, не знаю, компьютер положил туда. Вот так любое пространство в Москве, которое появляется, и оно как бы не квалифицировано официально никак дорожниками. То есть там не стоит знак запрета, там не стоит знака парковки платной, ничего. А просто какой-то закоулочек такой. Этот закоулочек тут же моментально будет использован как парковка. Тут же. Ну что делать? Такая жизнь. Вот. И заправку эту тут же моментально, вот только она вот только не работает, и все, там уже стоят машины какие-то припаркованные, там все это... Уже оккупировали. Потом придется руководству заправочной станции гонять неделю те, кто там будет парковаться по старой памяти просто так. Значит, это что касается «Газпрома» и «Лукойла». Анализ мой проведенный. Сейчас я еще раз посмотрю, вдруг пооткрывалось. Во-первых, я бы хотел, чтобы обсуждение, которое прямо сейчас вы слышите в эфире, чтобы оно было обсуждением, но вы можете присоединяться к нему, если хотите. 7373948, позвонить. Говорит МСК-бот, это надо писать сообщение сюда. Ну, как надо? Ну, вообще надо, конечно, да. Ну, надо, надо. А что вы думали? Конечно. Говорит МСК-бот. И вот как интересно, в приложении заправки в этом Яндексе. Вот сейчас я смотрю, баннер за баннером идет реклама электричек. Электрокар УМО 5 скоро по цене от 2,6. Новый УМО 8 скоро от 5 миллионов. ГАК С7, вы знали, станет УМО 8, оказывается. Я прямо в полном восторге от этой перспективы. В полнейшем восторге. И если он станет Ума, это означает, что он начнет собираться у нас в Москве, здесь, там же, где Ума собирается, на Москвиче. И это означает, что как минимум он сразу минус 925 тысяч к цене. И тогда он войдет и как бы сам собою завершит формирование тройки очень, ну как сказать, не очень доступных, очень доступных сейчас нет автомобилей, очень привлекательных по цене с учетом общей структуры рынка последовательных гибридов. Извините, видите, говорил про бензин и увидел Ума здесь. Ума 8. Класс. Класс. Мне это нравится. А тройка этих привлекательных с учетом общего положения на рынке гибридов, гибридов на сегодняшний день выглядит как двойка. Состоит она из Voya Free и Deepal G318. Вот автомобили, которые можно приобрести, последовательные гибриды, которые не бывают в комплектациях барабана. Она не бывает пустая вообще. Это все уже очень оснащенные, даже в первой комплектации, очень оснащенные кроссоверы. И все они стоят до 5 миллионов рублей. 4 сколько-нибудь. 4,6, 4,7. Это, конечно, колоссальные деньги. Но, опять же, с учетом рынка, в котором Exceed Xlantix ET стоит почти 8, а ROX Adamas стоит 11 с копейками, вот, это 4,5, 4,6, 4,7 выглядит очень привлекательно. Так что мы ждем прям Ума 8, и он станет, если он сейчас 5,6 стоит, да, там 5,7, то после применения субсидий государственной будет очень прикольный. Хорошо, все, с этим. Я к тому, что как приложение моментально раз, такое, за бензин тема тревожная, покупайте гибриды и электрички. Гибриды, да, нужно заряжать, заправлять бензином, но у вас есть план Б. Если что, заряжайте энергией, вам будет хватать ее на 120, там, 150, у некоторых 200 километров чисто электрического хода. Даже последовательные гибриды, которые работают, в общем-то, на бензине. Но если вы будете заряжать батарею полностью, то ее вам будет хватать. Она маленькая, да, ее хватает на 100 с небольшим километров, но с учетом средних пробегов по Москве в районе 20-30-40 километров, ну, на пару-тройку дней вам точно хватит поездить. Потом снова зарядил и снова поехал, даже при пустом баке. Ну, это по городу, правда. Значит так. Так вот, все то, что я говорю в рамках мониторинга этой ситуации с топливом, я бы очень хотел, чтобы мы все понимали, что это не в рамках алармизма какого-то и чего-то нагнетающего, потому что тревожность. Наоборот, мне хотелось бы, чтобы это была, во-первых, объективная информация, а во-вторых, информация, показывающая, что вы находитесь в очень привилегированной группе. Вам повезло жить в Москве. Вам повезло жить в столице. Вот. И поэтому здесь вот как выглядит, я показываю сейчас трансляцию, вот как выглядит карта активных заправок. Это все мы... Сфокусируйтесь. Мы уже выяснили вчера, что все это активное. Как это подтвердить? Видите серые точки? Не зеленые, не голубые, а такие просто серенькие точки. Вот это не работающие заправки. Заправки, которые не работают. То есть они тоже есть. И здесь информация объективная. Я вчера это проверял, говорю уже. Проехал несколько заправок и потом смотрел здесь приложение. Они здесь тоже не активны. Какой вывод мы делаем? Мы делаем вывод, что работают все заправочные станции «Роснефть», все вообще. Или как сказать? Нет, надо сказать так. Мы делаем вывод, что... я же говорил, что без алармизма. Тогда если сказать, что работает только «Роснефть», это будет алармически. Нет, работают несколько сетей. В частности, «Нефть-магистраль», которая снизила стоимость. Как мы вчера выяснили, потому что ФАС заинтересовались, а еще недвижки там на 3 миллиарда какой-то у этого человека. Это так, сопутствующая информация, это ничего не значит. Ну, человек состоятельный же, накупился недвижимость. А зачем еще состояние, если не для того, чтобы что-то себе покупать? Вот, «Нефть-магистраль» и Нефтьмагистраль. Ну, вот я смотрю, Нефтьмагистраль, Даниловская набережная. 92-й 70, 95-й 79. Дизель 84. И Роснефть. И даже при таком раскладе, что работает Нефтьмагистраль и Роснефть, еще раз показываю, сколько их. Их сотни. Сотни заправок в Москве. В Москве, я имею в виду, в пределах ЦКАД. Понятно? Это все считаю Москву. Потому что все здесь, вот этот вот, вот эта паутина, которую я вам показываю сейчас, она вся покрывает ЦКАД. Вот это все здесь, этот ЦКАД вокруг. То есть при наличии умения пользоваться приложением, посмотреть, где находятся все эти заправки, можно найти свою. Да, у меня в районе закрылось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Это не заправка, зачем? Или это заправка тоже? Подземный паркинг. А, это зарядка для электромобиля. 8, я не знаю, все ли из них были заправки. Лукойлы не работают, все Лукойлы не работают. Газпромы не работают. Ну, все, все. Татнефти, я не помню, может, еще... Вот Татнефть работает. И кто-то еще, по-моему, оставался. Кто-то тоже работал. Это надо уточнять мне. Роснефть, Татнефть. Еще, еще, их много. Там по ситуации, как это выглядит с точки зрения... Ну, вот неплохо было бы, конечно, чтобы вышло какое-то руководство Лукойла и что-то сказало. Там, например, ну, теперь, когда мы видим, что вся сеть неактивна, чтобы вышло и сказало, ребята, это вот два дня. Мы, да, у нас проблемы, да, у нас логистическая эта штука, мы сейчас перенаправляем там составы, все это с другого нефтеперерабатывающего завода, все это едет. Это приедет, и вот в течение двух дней мы это сделаем. Или в течение трех, или в течение четырех, или в течение недели. Ну, какое-то заявление, чтобы прозвучало. Было бы классно. А «Газпрома», «Газпром» вот этих заправок, может быть, тоже как-то там вот как-то сказать, потому что... Еще раз, я исхожу из такого предположения. Это мое предположение. Это просто вот мне так кажется, что... Каждый раз, когда вы оставляете возможность обществу интерпретировать события без, хотя бы без подсказки какой-нибудь, хотя бы без некого скелета объяснения, тезисного хотя бы скелета какого-то, и предоставляете обществу возможность придумать объяснение, будьте уверены, что это объяснение будет придумано в самом порочном, в самом негативном, самом тревожном и алармическом ключе. Все. Общество объяснит все максимально тревожно, максимально, как бы это сказать, аврально и максимально драматически. Зачем это делать? Я бы не предоставлял такой возможности обществу. Для чего? Это... Ну, вот оставь людей, вот вы в корабле, вот у вас все хорошо, он покачивается, волны, вы в ресторане сидите, играет музыка, вот это все. Или в самолете, вот в самолете, вы летите в самолете, и за окном там, может быть, молнии, но в самолете ходят стюардессы, все спокойненько. Горит свет, все нормально. Экипаж вам говорит, вот мы сейчас справа, если вы обратите внимание, если облачность позволит, вы увидите огни Волгограда, мы пролетаем Волгоград. Высота такая-то, скорость такая-то, все, идет оповещение, все. И все, ну, как бы, ну, нормально. Может, кому-то тревожно, но в целом нормально. Потом ничего не меняется вообще. Самолет также чуть-чуть подколбашивает там все это. Но... Стюардессы вдруг побежали и пристегнулись. Начал сначала замигал свет, выключился в салоне. А самолет продолжает лететь так же, все точно так же. И экипаж перестал делать оповещение. И такой, вот точно, совершенно, каждая ямка и проявление турбулентности будет вызывать какие-то вскрики. Потом какая-то женщина где-то закричит истерично, люди начнут подхватывать ей, потом салон начнет... вот так вот группа, все в салоне начнут покрикивать на ямах на этих. А самолет также летит, все происходит точно так же. Но людей бросили. Им предоставили самим интерпретировать происходящее. И, конечно, у всех тут же моментально тревожность. Конечно, все уже считают, что мы на пороге катастрофы. Зачем? Если экипаж в этот момент начнет, ну, продолжит информирование, все будет хорошо. Сейчас свет через 2 секунды. Знаете, нам нужно было выключить его, чтобы там все... Все, людям будет спокойнее. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман. Да, действительно, с вами соглашусь, что неведение порождает тревогу. Вот, серьезно, да, подъезжаешь на заправку, как всегда, закрыто все. Uh-huh. Ну, заправщик ходит из угла в угол, разводит руками, я ничего не знаю. Вот, знаете, ну, извините за офф-топ, конечно, мне кажется, если Министерство обороны не перережет хохлам пуповину, вот эту вот, которая на подсосе западной, я думаю, что осенью нас ждут такие неприятности, что вот эти проблемы с бензином... Просто детские шалости. У меня вот такое ощущение. Может, я заблуждаюсь?
0: Ну, вот видите, ощущение, вот в том-то все и дело, что мы полагаемся на свои ощущения, а в конце концов каждый человек больше всего на свете боится непонятного. Вы помните? Это же Ильф и Петров. Золотой теленок. Грузить апельсины бочки. Братья Карамазовы. Командовать парадом буду я. Мысленно с вами, телеграммы, которые он отправлял. Это все непонятное. Человек в панике. Он думает, что происходит? Что это значит? Что происходит? Что это значит? Все начинают догадываться. Елки, нужны какие-то более содержательные, на мой взгляд, не успокаивающие, а более содержательные. Пусть это будет даже, какой-то такой, ребят, надо поджаться немножечко, все... Но содержательное объяснение, потому что этот Новак или кто там говорил, содержательности я особо не услышал в заявлениях. Там было такое, мы мониторим. Ну, а что это все это значит для нас, ну, для людей, что это означает? Мы мониторим, мы контролируем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да.
6: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
6: Такой вопрос, вот вы говорите, что мы как бы должны быть... Ну, нам кто-то говорит, что все будет хорошо и так далее.
0: Не, пусть говорит, что будет плохо, но главное говорить.
6: Не, в самолете летят, говорят, все равно, ну, к примеру,
0: да,
6: в самолете,
0: да? Да.
6: А есть те ребята, которые управляют системами, которые управляют самолетами, они имеют свои корыстные цели, грубо говоря, грох.
0: Ну, да.
6: Ну, конечно. Но вдруг я вот так лечу, все хорошо, а бабах там происходит какой-нибудь, не знаю, там, ну, понимаете, все и так далее. Вот, как бы, если я всем буду верить, ну, это же тоже неправильно. Я, например, только Господу верю, больше никому.
0: Я согласен, но как бы... А как передавать накопленный опыт, если вы никому не верите? Это же отличает нас от обезьян, что... Ну, эксперимент, помните, проводился, я уже как-то рассказывал про него. Да забей, вы в интернете найдете его. Опыт с маленьким ребеночком и маленькой обезьянкой, и стеклянным ящиком с вкусностью, где нужно было проделывать операции определенные, ну, там, открыть это, потянуть за это, покрутить вот это, открыть это, постучать палочкой, открыть дверцу и забрать конфету. Для обезьянки это была виноградина или что-то такое. И обезьянка очень быстро поняла, что итерация с палочкой вообще не нужна. То есть, когда ты стучишь палочкой, это ни к чему не приводит. Палочка не нужна. Она перестала стучать палочкой и стала сразу открывать дверцу. Получив таким образом опыт, он понял, он додумался, что палочка не нужна. А человеческий детеныш продолжал упорно стучать палочкой, как ему показывали. Это означает передача опыта. Он его воспринял, этот опыт. Потом уже он когда-нибудь сам выяснит, что, может, она не нужна, посоветуется, может, не надо этого делать. Но он умеет перенимать опыт и действовать, соответственно, схеме какой-то. Обезьянка сама решила для себя, все выяснила, вот она такая умная. А дура обезьянка ничего не сможет сама выяснить. И тоже палочкой стучать не будет. Поэтому умение перенимать... А как вы будете перенимать опыт, если вы никому не верите? Другое дело, что в какой-то момент пилоты, которые очень хотят жить, и если диспетчеры будут давать им противоречивые эти инструкции, которые, по мнению пилотов, они же должны быть профессионалами, будут вести к катастрофе, то пилоты в какой-то момент начнут действовать самостоятельно в попытке не допустить катастрофы, понимая, что что-то в сообщениях диспетчеров что-то не то.
5: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
13: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни.
10: Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
10: Время начинать движение.
17: мотор, мотор.
18: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 26 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас очень-очень хорошо, что вы здесь. А мы здесь. А вы тоже здесь. И все мы в этой пятнице. Красивая дата, 26.06.2026. Ну, или как-нибудь так. Ну, в общем, смотрите сами на эту дату. Хорошая, хорошая информация поступает здесь. Вот. Обожаю наше общество. Мы просто вообще у нас... Жена работает в Лукойле, АЗС массово закрываются. Сверху информация минимум до Нового года. Вот. Мы же еще не знаем до какого, может быть, минимум до нового 2030 года. Кто его знает? Значит, вот, понятно как? Минимум. Отец вернулся с совещания, ничего не сказал, просто велел собирать вещи и на две недели вот это еды. Да, второе сообщение. Вот из другой реальности. Все Лукойлы, что я проезжаю, работают. Все топливо есть, цены стандартные. Все, пожалуйста. Так что еще мне пишут, что все Лукойлы, приложение не работает с Лукойлами, а вот Роснефть зачем-то маринует людей на уличной дорожной сети, создавая пробки. Ну, я не знаю, как приложение не работает. Вот раньше работало, а сейчас что-то не работает. Не знаю. Кто-нибудь на Лукойле есть в Москве? Проезжайте Лукойл вы прямо сейчас. Только по-честному напишите. Потому что, видите, оптимисты пишут, что все работает, алармисты пишут, что ничего не работает. А где она правда? Что там с Роснефтью, почему у них всех маринуют? Я не понимаю, что значит всех маринуют. Поясните свой термин, потому что что значит маринуют? Вот я вчера доел тещины маринованные огурчики. Очень хороши были, хрустели. Ой, она такие огурцы делает. Даже рассол в них волшебный. Нет поводов по утрам прибегать к рассолу для того, о чем вы обычно думаете, но он сам по себе очень вкусный. Но вы же не огурчики маринованные имеете в виду, говоря о заправке. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
19: Алло.
0: Да.
19: Доброе утро, доброе. Александр, да. Царицына. Я вот только что проезжал Западное Бирюлево, заправка Лукойл работает.
0: Работает.
19: В полном объеме.
0: Все. Спасибо большое. Западное Бирюлево работает. Баб Таня, доброе утро. Приветствую, Андрей Скорпион. Евгений Дроммер здесь сегодня же пятница. Что за пилюля? А, это, наверное, мне было про прошлый час. Я уже исправился. Евгений исправился уже. Уже слушаем нормальные пятничные пилюли. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
20: Доброе утро, Ром.
0: Доброе.
20: Ром, ну, я сейчас ехал на ландшафт в сторону области.
0: Угу.
20: Лукойл там в конце перед указом работает. Сейчас на М4 вышел, ну, по прямой сюда в область еду. Газпром не работает, Лукойл, Роснефть все работает, и ценник будет такой нормальнейший. Вот на той стороне машин много, и на той стороне, вот я сейчас проезжаю, Роснефть, то же самое, машин много, но бензин все есть. А на этом, на на Газпроме, на МКАДе, только дизель, ну, и электричество.
0: Ну, это электричество, пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что ситуация топливная подстегнет, конечно, должна подстегнуть. Лукойл серый. Ну, вот любопытно. Ну, а как такая большущая сеть может не сотрудничать? Вот мне пишут, что они просто с Яндексом не работают, поэтому они серым обозначены, эти заправки. Ну, это как бы... Ладно, я по своему вопросу, ну, в смысле, в рамках журналистского расследования, по своему вопросу как-то попробовал позвонить на горячую линию Лукойла. Вот. Ждал, отвечал на вопросы автоответчиков, но потом, когда мне сказали, что время ожидания чуть более 15 минут, Я подумал, что я не настолько хочу получить ответ. Короче, горячая линия, она что есть, что нет. Вот бесполезно вообще с ней связываться. И это тоже, между прочим, не очень круто для большой уважаемой компании. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
17: Доброе утро, Роман, Руслан, Москва. Значит, «Лукойл» у метро Давыдково, ну, между метро Давыдково mm-hmm. и Аминевской. И на задворках метро Давыдково, там Верейская улица, маленькая тоже заправка «Лукойла».
0: Mm-hmm.
17: Бензин 92-й есть, 65 с копейками, но отпускают на обеих заправках не больше, чем 20 литров.
0: Mm-hmm. Понял, спасибо. «Лукойл» Щелковская на выезде из МСКА. Сотый дизель. Далее по щелчку до Фрязино. Закрыто. Только что заправился на «Лукойле» АА, сообщает, не говорит, правда, на каком. На Яндексе указано, что не работает. Вот, оно фактически работает. А в Рязани работает 2-3 заправки. Люди уже не часами, а днями в очереди стоят. Стоят, там семьи образуются уже, дети рождаются. Ну ладно, ладно. Вот я, давайте так. Всем хорошим сообщением, хорошим, позитивным, про, ну, таким, работает, все есть нормально. Я по умолчанию верю. Всем сообщениям паникерским и тревожным я по умолчанию не верю. Ладно? И не обижайтесь, пожалуйста. Вот. Так что я не верю, что все такое. Пятница. В моторах. Звучит вот так. Еще одна интересная опилюлина.

Это уже настоящий живой человек, мультиинструменталист. Он сам все играет и поет. Каверы вот такие вот. Так что это не искусственный интеллект, если что.

0: Хит Москва 94.8.
1: На тот случай, если вам захочется и это себе забрать, оно лежит там же, где лежит и Снегурочка из прошлого часа. В чате телеграм-канала Щукин и все. Здесь же из чата читаю: вчера по М-12 проехал от Москвы до Уфы, в Москве на Волоколамке на Роснефти. Перед МКАД не было 95-го, заправил 92-го, до полного. По всей трассе проблем с бензином нет. Ну, потому что до полного.

0: Коктейль «Идиот». Да. Так, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман.
0: Да.
1: Заправляюсь по топливным картам «Газпрома», «Лукойл», «Роснефть». Значит, понедельник 100 литров дизеля без проблем залили меня. Сегодня заехал на эту же заправку. Только 50 можно залить. И один раз в сутки.
0: А, они еще ограничения на раз в сутки.
1: Да, на «Лукойле», значит, раньше было можно заправлять 2 раза в сутки, сейчас они сделали 3 раза в сутки. Ага. По «Газпрому», значит, что скажу. Сегодня заехал на заправку «Газпром», ну, на «Роснефти» 50 залил, и на «Газпром» заехал, 50 литров залил.
0: А у вас грузовичок какой-то, да? Поэтому...
1: Да, грузовичок. У меня маршрут сегодня был Быково, серые, на Динск. И вот я по пути заехал на 2 заправки. На «Газпроме» сказали, на дизель ограничение 200 литров, на бензин ограничение тоже 200 литров.
0: Понял, понял, спасибо, принимается. Так, значит, более суток под завалами Пёсель. Число погибших в результате катаклизма 235 человек, это про Венесуэлу. 235, 4300 пострадали. Об этом министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщает. Наиболее сложная ситуация в штате Лагуайра. Там очень много, конечно, разрушенных зданий. Полностью причем разрушенных. Больше всего жертв и раненых. Вчерашнее землетрясение самое мощное в районе за последние 126 лет. А раньше-то, небось, и не фиксировали, поэтому, вероятно, оно может оказаться вообще самым мощным землетрясением. Да, едва не погибла россиянка под завалами. Что еще у нас здесь? Телеграм-канал мэра Москвы. 6.17, сбито 6 беспилотников. 5.56, атака 3 беспилотников. 5.51... Один беспилотник, 5.00, атака 2 беспилотников отражена, 4.53, еще 3 беспилотника, 3.39, отражена атака 2 беспилотников, 3.25, сбито 5 беспилотников, 3.13, уничтожено 2 беспилотника, все на Москву, это мэр столицы. 3.00, отражена атака 3 беспилотников, 2.55, 5 беспилотников, 2.37, уничтожено 3 беспилотника, 2.29, ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Так, ну дальше. Это вчерашнее уже утро. 5.52, все это. Вот, это про минувшую ночь. Это про минувшую ночь. Про беспилотники. Приступаем к строительству путепровода через трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. А мы думали, что уже приступили. А мы думали, что уже работает. Это часть масштабного проекта развития уличной дорожной сети в районе 4-го участка СБВ. Что есть СБВ? Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Вот что такое СБВ. Путепровод соединит проектируемый проезд 816 с улицы Поляны, четырехполосный, со съездом на эту самую дорогу со стороны Калужского шоссе. На время работ движение по магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе организуют по временной схеме. Завершение строительства планируем в 2027 году. Хорошо, это вот это хорошо, вот это очень хорошо, что в 2027 году. Так, нужно пару слов про чемпионат. Почему люди озлобленные? Ночная охрана на людей бросается, потому что не высыпается теперь на работе. Теперь из-за этого чертового футбола и чемпионата мира по этому чертовому футболу люди на работе выспаться не могут. А почему? Потому что... так, это свежее? Сейчас я посмотрю, подождите, обновлю. Результаты матчей. Все матчи сегодня уже сыграли. Нидерланды-Тунис 3-1. Швеция-Япония 1-1. Парагвай-Австралия 0-0. Турция-США 3-2. Турки уделали штатовцев. Да.

0: В 22 часа сегодня предстоит сыграть Сенегалу с Ираком, Норвегия с Францией. Это все в 22 часа. А как вы будете два матча смотреть сразу? Вот нужны два телевизора, чтобы показывали каждый свой матч. Все. Вчера Эквадор, была такая песня. Это все, что мы знаем про Эквадор, правильно? Или вы что-то еще знаете про Эквадор? Еще там, по-моему, цветы выращивают какие-то. Эквадор уделал Германию. Германия сдулась. 2-1 Эквадор обделал Германию. А потрясающий кот Дивуар разобрался в сухую с Кюрасао 2-0. Все. Президент ФИФА Джанни Инфантино прямо сейчас сидит сразу на двух матчах. Камера поймала его на играх Кюрасао Кот-Дивуар и Эквадор-Германия. Матчи идут параллельно в разных городах. И в разных, может быть, вселенных. Это из двух параллельных вселенных может быть трансляция. Я не могу этого прокомментировать, ибо я не знаю организацию телевизионную. Потому что это же в Америке происходит. А там, может быть, я смоляю, все что угодно. В железнодорожном Кучина, это Балашиха, 92-го, 95-го нет вообще, пишет Илья. Илья, когда я слышу «нет вообще», я сомневаюсь, простите. Я думаю, что, ну, вообще это подразумевается, что, вообще ни капельки. А может быть и есть. Вот я думаю, а может быть и есть. Так, пятница, 26 июня, 20:22 днем, утром было 11. Не сказать, что зябко в маечке, так, ну, свежо. 22 сегодня, 21-23 завтра, облачно с прояснениями, местами кратковременный. А неделя пойдет такая вот относительно комфортная, хотя к среде не удержится. Не удержится погодка, и там до 30 начнется снова. 23-28 понедельник, 29 вторник максимально, 30 среда. А потом в четверг снова может быть немножечко облачно с дождями и будет 27 градусов выше нуля. Этот день в истории. Еще сейчас посмотрим. К 6 уже было 13 градусов воздуха. Минимально 6,6 в 69 году было в этот день. 26 июня, напомню, сегодня. Максимально 33,6 в 2010. Все. А год назад в этот день было 14,2. В это же время, в 6 часов утра. Соответственно, примерно так же, как и сегодня. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Вячеслав, Поволжск.
0: Так, да, слушаю вас.
1: По поводу бензина. Знаете, заметная вещь. У меня заправочная станция КБУ. Прямо напротив окна. Ну, через дорогу. И у них тоже нолики стоят. И самое прикольное в том, что вчера рано утром я стою, кофе пью. И один бензовоз выгружается, за ним стоит второй. Ребята, они выгрузили.
0: То есть они бенз заливают, а заправка не работает при этом?
1: Нет, нолики так стоят. И сейчас тоже. Это вот как тыкма. Это они народ выводят или... Экономить,
0: а что ж такое?
1: Или торговать.
0: Слушайте, что картельный какой-то сговор. А потом... Не знаю. Вообще, слушайте, ну, я уже говорил, что помимо Федеральной антимонопольной службы, уже, может быть, даже как-то и прокуратуре, которая надзором у нас занимается, может, как-то тоже... А что вообще? Потому что, ну, еще раз, в отсутствии официальной информации, это уже было сказано, что в отсутствии официальной информации, официальных объяснений, народ придумывает все сам. И то, что придумывает народ, никогда не бывает позитивным. Никогда. То есть, что-то мы давненько не видели короля этого. Народ волнуется, царя требует. Помните? Народ. Что-то мы давненько царя не видели. Значит, что придумывает народ? Сидит, придумывает новые указы, изобретает летательный аппарат, таблетку для бессмертия и философский камень. Об нас, об народе думает, улучшением занимается, и поэтому заживем теперь вообще. Да? Или помер давно уже царь, его жонка немецкая теперь правит страной, с любовниками забавляется, царя не хоронить, лежит в своей постели, воняет, надулся уже весь. А она забавляется рядом на коврах с немцами и пишет нам сумасшедшая закона, чтобы мы теперь вот жили вообще все под землей и питались кореньями. Вот какой вариант выберет народ? Понятно, какой. Нельзя давать пустоту, создавать пустоту в объяснениях. Нельзя, нужно объяснять. Вот. А теперь тем более такое, вот, да, когда такое вот появляется. Завоз, значит, бензин заливают, заправка при этом не работает. Александр Иванович Бастрыкин не приехал на юридический форум в Петербург. Это подозрительно, пишет Григорий СПП. Правильно, это подозрительно. Поэтому должен Следственный комитет выйти и объяснить, почему не приехал. Не успел на поезд. Все, билетов не было на другой. А самолетом не рискует, план-ковер. Поэтому поехал на машине. А заправиться негде, стоит теперь над каком-то... Ну, что-то надо придумывать, объяснение. Потому что все остальные приехали на юридический форум. Даже мы туда приехали. Не было в Питере других мест, кроме как специальный этот Хилтон, где проводится юридический форум, и поэтому автобус нас высадил за километр из-за ФСОшных организаций. Шли мы туда пешком, потом час стояли на контроле в отель, потому что нас не пускали, каждого оператора нужно было проверить все камеры, документы, все сверить, и только потом один человек проходит раз в 3 минуты. А поскольку группа наша была 100 человек, вот умножьте это все и получите, сколько мы проходили. Только для того, чтобы пресс-конференцию у нас там провели, мы пообедали и уехали оттуда. Вот. Так что можно сказать, что пока вы наблюдали отсутствие, наличие отсутствия Бастрыкина, наличие присутствия российских автомобильных журналистов, можно было наблюдать в этом же месте, где проходит питерский форум юридический.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
6: Моторы.
0: 7.34, говорит Москва. Моторы. Пятница, 26 июня. Очень-очень хорошо, что вы здесь, я вас приветствую. Роснефть обещали открыть через полчаса. На угрешке стою вторым. Отвык я от очередей, но ничего, привыкну. На Бабента сообщает. А кто обещал открыть? Выходит тетечка и говорит, через полчаса откроем. Я вам говорю, завтра приходите. Через полчаса. А вы все время сегодня приходите. Попозже давайте. Так, значит, что-то тут еще было у меня про подработки. Очень важная информация. Где у меня здесь? Причем РИА Новости публикуют. Это вам не... А это РИА Новости. Так, РИА Новости, где вы? У меня. Вот. Летние подработки. Вот мне понравилось особо здесь продажа кукурузы 50 рублей за початок. Вот вы подходите на рынке и говорите, а сколько вот эта кукуруза? Он говорит, она поштучно продается и называют цену. Вы покупали уже в этом году кукурузу? Так вот, чтобы вы понимали, что в цене этого початка 50 рублей, это просто вот этой тетечке, которая продает 50 рублей. Ей. Потом себе еще захочет тот, кто вез кукурузу. Потом тот, кто ее собирал, тот, кто выращивал. А так она росла бесплатно вообще, эта кукуруза. Вы видели хоть раз, чтобы потребовалось закопать деньгу какую-то, чтобы из нее выросла кукуруза? Нет, кукуруза растет вообще из другого места. Вот она растет совершенно бесплатно. Вот она росла до угара НЭПа, во время угара НЭПа, после угара НЭПа. Она росла до этого самого, до Рюриков. Она, кукуруза росла, она в Америке, она из Америки к нам приехала. Она росла там очень долго. Майя, ацтеки ее выращивали и все это. Она росла спокойно, бесплатно вообще. Но теперь, продавая кукурузу, вы получаете 50 рублей за початок. Несложно подсчитать, что если вы 1000 початков продадите, то у вас будет 50 тысяч. А если миллион, то у вас будет 50 миллионов. А если миллиард, это всего лишь вопрос вашей настойчивости и усердности. Значит, если вы миллиард продадите початков кукурузы, вот вы и миллиардер. Ну вот я и миллиардер. Так снимайте меня в кино. Давайте. Откачка меда. Я думал, откачка... Сейчас гораздо актуальнее профессия откачка бензина. Ну так. Откачка меда. От 3 до 5 тысяч рублей за смену. За укус. Сборка клубники. 47 рублей за килограмм. Вот это подработки. Летняя подработка. Давно вышло за рамки привычных форматов. Все больше предложений предлагают нестандартные задачи. Это особо откачка меда, ну, потому что кукурузу-то грызть не будешь сырую. Вот, а вот откачка меда и сбор клубники, это хорошо. Никто же не посчитает, сколько ты съел при этом. Но меда ты, наверное, много не съешь. Медоинтоксикация будет. Да и клубники тоже, наверное. Но зато наешься. Ты сначала пошел, собрал немножко клубнички, потом меда, потом накачал себе сливок немного, и вот у тебя уже неплохой перекус. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
7: Доброе утро, Максим, да. Доброе утро.
0: Приветствую.
7: Я с маленьким лирическим отступлением,
0: можно? Давайте, да? Конечно, а я что тут делаю?
7: Еще вчера хотел позвонить, когда вы напомнили моей душе, да бы еще много кому, когда Сейчас мы их проверим, сейчас
0: да.
7: мы их сравним.
0: Да.
7: Антилопу.
0: Да.
7: Я всем хочу напомнить, смотрите вот эти мультики старые советские. И конец золотой антилопы. Глупое животное, золото никогда не бывает.
0: Много да.
7: Она ему сказала, что сейчас свое золото превратится в... Черепки, когда ты скажешь, что вы довольны. Вот пусть знать все это помнит вот это.
0: Есть такое, конечно. Спасибо большое. Да. Так, на фоне продолжающегося падения рынка криптовалют компания MicroStrategy в настоящее время имеет нереализованный убыток в размере 14 миллиардов долларов. Это все фигня. А, ну в смысле, что биткоин падает, а они накупили биткоинов подорого. Ну, в смысле, может, и не подорого, но им казалось, что это дешево, но сейчас он упал еще сильнее, и теперь у них на 14 миллиардов убыток. То есть, если они сейчас продадут, то получится, что 14 миллиардов недоимка по сравнению с тем, чего они потратили на покупку. Прикольно. Еще Илон Маск перестал быть триллионером. Видите, как тяжела судьба триллионера. Потому что, вот, к примеру, вот вы миллионер, долларовый. Нет? Нет? Ну, в общем, чем меньше у вас денег, тем тяжелее вам переходить порог неимущества своей. Ну, то есть, вот когда у тебя 100 рублей, так у тебя, может быть, сегодня 100 рублей, завтра, 100 рублей, послезавтра. И даже если что-то случится, у тебя станет 80 рублей, то ты легко можешь снова стать 100-рублионером. Все, у тебя 100-рублионер, ты все время 100-рублионер. С 1000 рублей тоже. 1000-рублионер. Так вот, ну, купил, пошел кофе, ну, у тебя 600 рублей, да? Ну, ничего, у тебя будет 1000-рублионером, ты станешь очень быстро. Ну, вообще. Но когда ты триллионер, ты всю жизнь идешь к триллионерству к своему, а потом за несколько дней перестаешь быть триллионером, потому что 200 миллиардов теряешь. За день! 200 миллиардов долларов. То есть ты теряешь столько за день, во что оценивается вообще весь следующий миллиардер за тобой в списке? Ну, почти столько же. Ладно, почти. Просто за один раз. Почему? Потому что возомнил. И потому что спекулянт. Потому что начал торговать акции по 135 свои, потом довел их цену до 260 долларов за акцию, что и сделало тебя, в общем-то, триллионером. А потом... Народ быстренько избавился от этих акций. Ну уже же заработал 260, надо сливать, правильно?
6: Правильно.
0: Взял по 135, сдал по 260. Ну, это же хорошо. В два раза поднял. Вот. И, ну, почти, ладно, не придирайтесь. И слили. А что происходит, когда предложений очень много, мы знаем, цена падает. И они опять акции вниз, куда-то на 190 или там что-то куда-то. И все, и вот у тебя нет уже 200 миллиардов. Вот только что были, вот здесь, вот, я точно знаю, у меня вот здесь лежало 200 миллиардов, говорит Макс. Вот тут вот только что. Уже нет, все, нет 200 миллиардов.
6: Что ты будешь делать?
0: Вот как тяжела жизнь простого американского триллионера. Все, так что не завидуйте ему. Да, давайте, может быть, немножко про заводы, про автомобили, про вот это вот все. Тем более, что про завод-то про сам мы вчера поговорили, а про автомобили мы вчера не поговорили. А мне кажется, что автомобили у вас вызывают вопросов гораздо больше, чем завод. Правильно я считаю? Ну, то есть, вот если вас спросить, что тебе более интересно? Еще более интересно, что выпускает завод или сам завод. Но только если ты не заводолог, и ты занимаешься заводом и профессионально, то, конечно, а обычный потребитель, просто ты потребляешь автомобили, то тебе, конечно, интересно, а что они там делают на этом заводе. Вот. Хотя у каждого внутри живет мальчишка, и мальчишке, конечно же, интересен и завод тоже. И я ходил по этому заводу с мальчишеским интересом. Вот, я имею в виду завод АГР в Шушарах, G-Land завод. О заводе мы поговорили. Все. О заводе у меня есть видеоматериалы, я их монтирую, постепенно смонтирую, буду выкладывать. Но ключевые моменты уже были сказаны. Завод очень современный. Некоторые технологии применяются, которых не существует пока что даже в европейском автомобилестроении. А чего он такой весь высокотехнологичный? Потому что они оттуда приехали и привезли полностью свои сборочные линии, роботов, все-все-все свое, все свое. Робот вот это делает, робот наносит герметик и клей, робот берет панорамную крышу, несет ее к автомобилю, вклеивает, все делают роботы, все. Колеса вкладывает, все это сварные швы, робот, потом герметик на сварные швы, робот, все роботы делают. И очень точно, очень быстро, очень качественно, так что... И, конечно, удивляет еще и динамика завода. Я говорю о заводе, который раньше вы знали как завод GM в Питере. Там собирали разные автомобили. И вот, наконец, теперь у него новая судьба. Когда GM уезжал с завода, они забрали все, включая бетонные полы. Ну, потому что оборудование было влито в бетон. Сборочной линии. И, соответственно, чтобы забрать его, нужно было с полом забирать. Они прям с полом там забирали все, и поэтому там ничего не было. Полы остались земляными траншеями. С января начали делать. Вот в мае уже техника была, в мае прошлого года. В мае техника, в апреле выпуск нового, ну, сварка первого кузова в апреле 26-го. То есть май 25-го там только стены, апрель 26-го сварка кузова и выход автомобиля на рынок. Вот такая динамика создания завода. Завода, я напомню, полного цикла. То есть это сварка, это полностью вся автоматизированная окраска, сборка. И выезд автомобилей на полигон, который по полигону ездит автомобиль, а потом они уезжают к дилерам и продаются. Автомобили бренда G-Land. Все. Теперь это то, что мы просто, напоминание о пройденном материале. Материал, который был пройден. Теперь о том, для чего этот завод был построен. И что, собственно говоря, там собирают. И что, собственно говоря, в том, что они там собирают, должно быть нам интересно... Ну, чего ради? Ради того, чтобы только просто, ну, собирать здесь и все, чтобы как бы вот, ну, собирать? Или же есть еще какие-то задачи? Итак, модельный ряд. Для начала нужно сказать, что на самой пресс-конференции, которая проводилась 23 числа, 24-го я уже мог публиковать, я опубликовал это видео, но 23-го на конференции перед посещением завода я обратил внимание на экран. На сцене, там сцена, экран был, и на фоне которого, и куда транслировали саму презентацию. И на экране стояли два автомобиля. Вот этот, вот эта картинка. Вот эту картинку я вижу. В одном автомобиле четко угадывается G-Land G6. Это понятно. Окей. Но рядом с ним стоит автомобиль, в котором совершенно железобетонно я угадываю Амоду. И... C7, да, по-моему, называется эта модель. Вот, Амода. И у нее на планке номерной написано C-Line. А у G6 написано G-Line. И я спрашиваю их, это что такое? Означает ли это, что G-Land вберет в себя не только G-Q, но и Амоду? Мне так говорят, ну, мы это не анонсируем, но вообще-то... «Видишь ли ты, что мы тебе подмигиваем?» — говорят они. Я говорю, «Вижу, вижу, что вы мне подмигиваете». Значит, бренд G-Land — это локализация глобального бренда J-Q, глобального для европейского рынка. Точнее так, для других рынков, помимо Китая. Вот в Китае этот бренд называется просто Cherry. Все, это понятно. Значит, на глобальном рынке, в том числе и в европейских странах, в том числе и в Великобритании, этот бренд знают как J-Q. В России он приземлен под именем G-Land. Наше с вами эмоциональное пространство Земля. Вот этот самый наш Land. Но он вбирает в себя еще и Амоду. Сколько Амоды он в себя сможет вобрать? Да все, что сможет, все и вберет. Мы видим, опять же, на слайде, я показываю сейчас презентацию продуктовую, которую нам показывали в качестве презентации, а вам я ее показываю в качестве иллюстрации этих разговоров и вообще этой тематики. Модельный ряд G-Land линейки J. То есть мы должны, вот что нужно понять. G-Land — это две линейки моделей. J и C. С — это все то, что амодовское было. Теперь это G-Land, C чего-то. G, буква, означает G-линейка. Это такие автомобили для более... еще более старших людей. Все, на конференции мы шутили, что вот C-линейка, которая бывшая мода, это для эмоциональных, вот они. Вот видите, тут серия C-серия. Стильные модели для тех, чья жизнь — это творчество, постоянный поиск, вдохновение, свежих идей, трансформация привычной действительности в яркую индивидуальность. Это смелые решения, современные тренды и прогрессивные цифровые технологии, помогающие раскрывать креативный потенциал. Похоже на песни искусственного интеллекта. Да? Нет? Да? Ну, когда-то красивые слова все такие. Вот. И тут картинки молодых людей. Ну, как молодых? Ну, молодых с нашего возраста молодых. Им где-то в районе 30 до 30. И вот J-серия. И такой говорит, ну, это для стариков. В смысле, ну, это для нас с вами. Это для бородатых уже таких вот в кожаных ботинках. Вот. J-серия, которая J-ку была раньше. Эти кроссоверы пропитаны духом приключений, путешествий и новых открытий, за которыми можно отправиться хоть на край света. Вместе с G-Land G-серии не так важно, куда и с кем вы направляетесь. Важно, что в пути вас будет неизменно сопровождать дух исследований, сочетающийся с комфортом и абсолютной уверенностью. Да-да-да-да. Все, понятно? Короче, на J-серии вы возите с собой собаку, жену, никаких детишков, или детишков, но они должны тоже быть закаленными. Вы ходите в ботинках, джинсах, свитере, куртке такой цвета хаки, милитари. И вы уезжаете все время, где течет вода, лежит снег и камни. Все, это вот туда вы уезжаете. А на C-серии вы ездите по городу и пьете раф, как он там, какой, ванильный или какой-то раф. Вот это вы ездите на C-серии. Понятно вам, что вы делаете? J-серия уже сформирована. Она состоит из трех моделей: G6, G7, G8. G6 уже был заявлен и продается. G7 уже был анонсирован. Была анонсирована также стоимость этого кроссовера. Чтобы было понятно, это тот, ну, G7. В названиях вам не придется привыкать к новым моделям, потому что он и раньше назывался G7. А G8 раньше, кстати говоря, назывался G8. Он так и назывался. Только вместо G-ку теперь G-Land. И российская прописка, полный цикл сборки, локализация комплектующих, подрядчиков и производство российское моторов в перспективе. Но об этом через минутку, буквально до этого мы дойдем. «АвтоВАЗу нужно бы напрячься», сразу я хочу вам сказать, с появлением вот этого не просто бренда, а с появлением первой модели G6. Как-то немножечко надо было бы вот поджать эти самые мышцы, как они называются, я забыл, которые за ноги отвечают, и что-то начать делать. Максимальная цена перепродажи, которая рекомендованная, просто рекомендованная, на G6, это кроссовер, я напомню, с мотором 147 сил. А где у меня его технические параметры? Мотор 147, 1.5, 6 подушек, прочный каркас, лидер в классе по оцинковке. Да, кузов, кстати, оцинкован вообще полностью весь. Это видео будет видно, я ролик когда опубликую, посмотрите. Классический минималистичный дизайн, такой британский настоящий, все вот это. 2 миллиона 290 тысяч рублей. 2 миллиона 290. Это версия актив. У которой там уже там, по климату что-то, ну вот это все оснащение. Потом версия комфорт 2 549, стартовая версия без скидки за трейдин, потому что куда еще скидывать 2 290? Комфорт 2549, 100 тысяч за трейд-ин, 2449, и версия Престиж уже с панорамой, со всеми полностью ADAS-ами, со всем вот этой историей, 2699 или 50 тысяч еще за трейд-ин, и тогда 2649, 2 миллиона 649 тысяч. Версия актив меня немножко смущает, потому что она напрямую пересекается с максимальным оснащением Vesta SV Cross, Вот. И это как бы... Ну, надо, наверное, проголосовать все-таки. Так, классический дизайн. Про это уже было сказано. Комфортный салон, сертифицирован... Это интересно. Салон G6 сертифицирован для животных. Чтобы вы понимали свое место. Ну, я думаю, для животных, что он весь такой износостойкий, и что собакин там, даже если захочет, ничего плохого не сделает. Независимая задняя подвеска, вместительный багажник, фаркоп. Фаркоп уже вот ТТС вписан. Соответственно, ничего вам не нужно будет оформлять документально, за вас уже все это сделали. Беспроводной Android Auto CarPlay, камера 548 динамиков, комплекс ADAS, беспроводная зарядка, панорама, эко-кожа, хороший собранный салончик такой. Ну, так, ну просто, но хорошо. Хорошо. Как зарплата, которая у вас маленькая, но хорошая. Но хорошая. Значит, это G6. G7. Уже опубликована стоимость, и только что я в почте увидел какое-то письмо. Сейчас я его посмотрю. Сегодня сейчас вот ящик открываю, и последнее, самое новое письмо я вижу G7. Что-то GLN G7. На высокотехнологичном автомобильном заводе, а он действительно высокотехнологичный, в Шушарах прошел полное техническое переоснащение, полного цикла, среднеразмерный, G7, модель стала вторым автомобилем. А, запустили производство, все. То есть теперь было анонсировано оснащение, потом цена, ну, цена вместе с оснащением, и вот сейчас начало производства, хотя первые собранные автомобили G7 мы уже видели, они там стоят на заводе, уже полностью серийные. Производственный процесс... Полный технологический цикл, участки интегрированы в многоуровневую систему управления и контроля качества, что тут важное, дорожные климатические условия, дополнительные слои антикоррозийных материалов, антигравийная антишумная защита, среднеразмерный классический внедорожный дизайн, это понятно. Две модификации производятся, переднеприводная версия 1.6 мотор 150 сил, версия модели с полным приводом, двигатель аналогичного объема 1.6, но выдает уже 186 лошадиных сил. Силовой агрегат работает 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С той лишь разницей, что полный привод, полному приводу полагается форсированная версия этого мотора на 186 лошадиных сил. Полный зимний пакет, обогрев сидений, первого-второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок. Система безопасности, круговой обзор, ну и так далее. Все очень хорошо. Все, спасибо большое. Это я, думаю, посмотрю, что там в письме. В письме все то, что было и в презентации. Цена. G7. Две версии, которые 150-сильные, моноприводные. Комфорт и престиж. Цена стартовая 2849 и 349. Это за G7, я напомню. Скидка по 200 тысяч за трейд-ин для каждой. И таким образом стартовая цена за версию комфорт 2 миллиона 649. Престиж 2 миллиона 849 после 200 тысяч скидки. Теперь престиж полный привод и 186 лошадиных сил. 3 349, 50 тысяч скидка определили ему за трейд-ин. 3 299, 3 миллиона 300 тысяч уже со скидкой, 3 300, полноприводный, 186-сильный GLN G7. Все, это нужно опять брать карандашик и сидеть смотреть, что там по джейку было. 6 подушек безопасности, дополнительная защита от коррозии, полный привод, вот это все. Да, да, да, да, это все присутствует. Глядя на сваренный кузов, я уже научен опытом АвтоВАЗа. Где светлая, значит, оцинковка, где темная, значит, не оцинковка. Это силовые, силовые элементы каркаса, кузова. И пройдя, посмотрев, ну, уже после того, как его весь сварили, мы попали в специальную комнату на заводе, комната контроля качества, где аппараты, ну, машинная проверка геометрии и качество сварных швов всего, и там стоял как раз полностью готовый уже к окраске кузов, и очень удобно посмотреть, где оцинковано. Оцинковано вообще все. Все оцинковано, кроме нескольких силовых элементов внутри кузова, такие, как назвать, такие ребра жесткости, как пороги жесткости, но поперечные, стоят внизу для кузова, вот они темные. Какие-то еще внутренние элементы кузова именно внутри, которые находятся. И что-то там в районе моторного, вот этой перегородки моторного отсека, тоже что-то для коробки, где-то вот что-то такое, тоже не оцинковано. Все остальное оцинковано полностью. Вот, и это про, про то, что здесь вот написано, что прям вот рекордсмен по оцинковке. Здесь действительно оцинковано вообще все. Что еще? Интеллектуальный полный привод, беспроводная. Все очень хорошо. Ну и анонсированный к выходу J8. Это третья модель линейки G-Land. Комплектации. Двухлитровый мотор полагается всем комплектациям. Полагается полный привод всем комплектациям. 249 лошадиных сил полагается всем комплектациям. В максимальной версии будет еще интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги. Это единственный кроссовер в этом сегменте с полным приводом таких характеристик, которые впечатлили тренера школы повышения водительского мастерства Васин Driving School, потому что прошлой зимой я приезжал к нему именно на G8. Сначала мы там на Audi и Porsche тренировались, потом я говорю, давай поездим еще и на этом, потому что это же классно, когда ты на своем автомобиле, ну, на котором обычно ездишь, проходишь упражнения. Он сел за руль пару раз проехаться и говорит, ну, это прямо вот очень хорошо для автомобиля такого класса, такого размера. И все это интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги. Цен на G8 пока нет, потому что он только анонсирован к выходу, но они появятся в ближайшее время. Это все производство в Шушарах, наше приземленное производство кроссоверов. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
9: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. До 47 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников. Дежурные силы ПВО нейтрализовали еще 19 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ранее в Подмосковье была объявлена беспилотная опасность. Власти рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильной связи. Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. В московских аэропортах введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании рейсов возможны корректировки. Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Домодедово. Москва поддержала запрос Минска о созыве экстренного заседания Совбеза ООН по атаке на автобус в Брянской области. Россия рассчитывает на принципиальную оценку произошедшего инцидента, который был назван преступлением против гражданского населения. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя нашей страны при организации Анна Евстигнеева. Речь об ударе по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из белорусского Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, 28 из которых дети. В результате атаки пострадали 8 человек, погибла жена тренера, сопровождавшая спортсменов. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Ограничения затронули еще 2 предприятия республики, сообщили в Россельхознадзоре. Ранее по результатам системных нарушений ведомство просило армянскую сторону временно прекратить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые участвовали в инспекции. Речь идет об МФ «Экспорте» и «Инвест Плюс». В их отношении был введен режим усиленного лабораторного контроля, который выявил нарушение, передает ТАСС. Таким образом, ограничения затронули поставки всей рыбной продукции из Армении на российский рынок. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в начале июля в столице. В Москве ожидаются штормовой ветер, град и сильные грозовые ливни. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, температура в столице в начале следующего месяца может подняться до плюс 26-31 градуса. Однако уже 3 июля через регион пройдет холодный фронт. Он принесет резкое ухудшение погоды, порывистый ветер и интенсивные осадки. За сутки в Москве может выпасть до 65 миллиметров. Это примерно 3/4 месячной нормы. При этом температура днем снизится до 19-20 градусов. Синоптик также отметил, что в целом июль в Центральной России будет теплее климатической нормы на 1-2 градуса. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, ощущается как плюс 15. Ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 8:08, пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Доброе утро, страна, пишет Ольга. Желаю всем продуктивной пятницы с набором позитивных эмоций и передаю привет мужу, который будет это слушать в вечернем повторе. Наши враги превращают наши телефоны в кирпичи, а нам и ответить нечем, пишет Мельникова Елизавета. Но это вы, Елизавета, давайте так уж прямо это, не говорите, что нечем. Вообще-то суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей. Посмотрим, как они теперь запоют. Получай, американская гадина. Доброе утро, привет из Абрау-Дюрсо, пишет Сергей, привет и вам. Новые угрозы от Зеленского подъехали нам и белорусам, пишет Empty Words. Ну, конечно, Empty Words, как без этого? Как новый день, новые угрозы. А нам нравится, может быть. Мы, может быть, поэтому не хотим бахнуть по башке Зеленскому бомбой. Нам нравятся его угрозы. Угрожай нам. Как спалось, Алексей, пишет Сергей. Крепко спал Сергей, крепко. Добрейшего утреца, пишет Супер П. И вам добрейшего утреца. Всех выпускников с праздником, пишет Бомбила. А что у них за праздник такой, объясните, пожалуйста. Все? Какой-то праздник? Что такое? Выпускные вроде были же уже. Или был последний звонок, а выпускной это что-то отдельное. А вот нечего кирпичи из недружественных стран покупать, пишет Димитриус. Это по поводу телефонов. Ну давайте, раз с телефонов начали. Значит, компания Apple... Вражья компания, негодяи, подлецы и все такое через запятую, взяли и заблокировали все наши соцсети. И знаете, они это сделали ровно после моего эфира, где я объяснял, насколько же они все... Ну, я много раз это делал, но так вот получилось, что вчера мы в очередной раз об этом поговорили, какое информационное оружие существует, что IT-технологии — это информационные технологии, что информацию контролируют обычно, ну, пытаются во всяком случае, что независимость коренным образом зависит от того, контролируешь ты информацию или нет. И американцы такие, опа! И все, и контролируют информацию теперь опять. Вновь они, понимаешь, творят, что хотят. Да понятно, конечно, что можно ярлычки сделать себе. Мы же научены с банковскими приложениями. Берешь, заходишь на сайт, на сайте берешь, делаешь ярлычок, ну и все то же самое. Короче говоря, можно и без мобильных приложений обходиться, на самом-то деле, при необходимости. Это так вот. К слову, я хочу сказать, но... Дело ведь не в том, как обойти эти блокировки там и все остальное от этой гнусной компании Apple, а дело в том, что она гнусная и вражеская. Вот какая, понимаешь, загулина. И нам объективно, конечно, придется принять эту реальность, что эти все телефоны Apple потихонечку в России превращаются в фоторамки. Они на самом деле официально-то и не поставлялись в нашу страну. То есть все Apple, которые у нас есть, это все серые как бы импорт, да? То есть это привозят люди, продают люди, ну, это бизнес, это кому-то интересно, кто-то хочет, кто-то покупает, кто-то не покупает. Смысл в том, что официального представительства у них как не было, так и нет. Ну и в целом получается, что... Какое вот мое решение по этому поводу? Мое решение такое. Следующий телефон, он будет не Apple. Вот какая-то такая вот простая, наверное, дума, к которой я пришел. К сожалению, получается, что придется, наверное, на следующий телефон деньги чуть пораньше потратить, чем как бы я думал, я потрачу. Ну что ж теперь, придется вот так, наверное, поступить. Интересно, самолет летит, смотрю. Вообще, обычно здесь самолеты не летают. Если серьезно, то задумка Apple не нас ограничить, а своих в доступе к информации с нашей стороны, пишет Димитриус. Да ладно уж прям, сейчас придумайте оправдание любому уродливому действию Apple по отношению к пользователям на территории нашей страны. Они могут регионально ограничивать приложения, они могут убирать приложения,
в своем App Store регионами. То есть они могли у нас эти приложения оставить в App Store, а у себя и, ну, не иметь возможности, не давать возможности пользователям скачивать там и так далее. И в любом регионе мира они могут закрывать просто регионально. Ну вот, они удалили все и у нас. Поэтому, конечно же, это не для того, чтобы какой-нибудь американец внезапно не зарегистрировался в Одноклассниках. Это чтобы вам, нам всем осложнить жизнь и коммуникацию, то есть общение между нами. Apple повышает цены на свою технику на 30%. Продолжайте покупать, пишет Нилс. Да. Самолет летит, это нормально. Вот если бы он плыл брасом или бежал галопом, вот тут стоит кукуху проверить, пишет Kiss Shadow. Очень смешно, спасибо большое. А вы слышали, как в Дагестане задержали какого-то главаря террористического сообщества? Там еще какие-то дикие цифры, количество участников, пишет Гермошлем. Да, 17-летний администратор экстремистского канала. Да-да-да, видел я это сообщение. 17-летний, я так вот подчеркиваю. Они же дети. Можно чиновникам было бы договориться с китайской Huawei, чтобы они поставляли в Россию какие-то модели, защищенные от слежки, для использования в госсекторе, пишет Сергей. Ну, чиновники это чиновники. Ой, еще один самолет, ничего себе. Интересно. Может, действительно надо это, слышите, к доктору? Пассажирские какие-то летают. Интересно. Ну ладно. Так, тоже хочу поменять телефон. Пусть знатоки скажут, какой Android реально хороший, пишет Михаил. Ну давайте, Михаил, мы с вами люди уже как бы не молодые. Ну, в смысле, не первой свежести, да? Ну там, всем, кому за 30, вы уже как бы не первый. Кому за 35, вы даже не молодежь. По-моему, у нас до 35 молодежь, да? Уже увеличили? Ну хорошо, последнего года молодежь, так скажем. Все равно уже как бы люди взрослые. Нам выпендриваться друг перед другом прям последним телефоном каким-то супер-супер-пупер не нужно. Мы в игрушки в телефонах не играем. Если играем в игрушки в телефонах, то это какие-то примитивные игрушки, типа там шарики какие-нибудь перекладывать, еще что-то, огороды. Ну, то есть, вот такое. На это способен любой телефон. Вот. Что касается фотографий, ну, мы, конечно, очень красивые в целом. И у нас, безусловно, уникальные гардеробы, которыми мы хотим похвалиться в всех соцсетях, кстати, в которых нас заблокировали к чертовой бабушке и все такое. Поэтому, наверное, не стоит. Тоже, в общем, любой камеры современного телефона хватает, так скажем. Вот это вот все профотографировать, снять. Иной раз смотришь, какие хорошие в современных телефонах камеры, вот, и так они снимают со всех сторон какой-нибудь вражий беспилотник, а потом в интернет выкладывают, и думаешь, ну, наверное, уже и лишнее качество, честно говоря, можно было бы и послабее как-то камеру. OnePlus 15, идеальный выбор, недорогой, и все есть, на высоком уровне, пишет Берт. Да все они нормальные уже, там они нормальные, а от 10 тысяч начинаются нормальные там телефоны. Вот. Остальное уже просто насколько ты хочешь повыпендриваться. Сменил iPhone на OnePlus и не жалею ни капли, пишет Влад. Аэропорты принимают самолет по согласованию. Возможно, то, что вы видите, отворот с посадочного курса, пишет Димитриус. Ну, возможно, возможно. У нас, слушайте, какая-то массированная атака на нас ночью шла со стороны, значит, врага, со стороны так называемой Украины. 660 беспилотников уничтожено. Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская, Астраханская область, Московский регион, Республика Крым и акватория Черного и Азовского морей. То есть, я так понимаю, что они сегодня опять пытаются, да, до Москвы достать и все в таком духе. 660, ничего себе. Ну, я так понимаю, что они еще и как бы продолжают. Xiaomi не берите, там реклама встроена прямо в операционку. Samsung, думаю, нужно брать, там своя оболочка поверх Андера, но она неплохая, пишет Элдорос. Да вот Samsung тоже вражеский ведь, это так называемая Южная Корея, они же такие. Угу. Два года назад купил Samsung за 12, до сих пор им пользуюсь и не парюсь, пишет Иван. Только Huawei, пишет Гномб.
Honor берите, пишет Олег. Я не понимаю, вы тут решили порекламировать телефоны? Смысл же не в этом. Смысл в том, что конкретно вот Apple, к сожалению, всем своим видом показывает и говорит нам, не покупайте больше никогда технику с яблоком в России. Никогда больше не покупайте. Вот. Они нас, ну, считают врагами, судя по всему, и решили нас вот прям душить. Это война. Прямо и война. Цифровой терроризм по отношению к нам. Ну что ж...

Ренни. Что, кроме ощущения собственной опупенности, давал Apple? Он всегда неудобный. Там нельзя было ничего сделать бесплатно, так скажем, пишет Алексей. Да не, он удобный, примитивный, в принципе, нормальная штука и достаточно надежный. То есть у меня несколько было телефонов Apple. Вот сейчас у меня, я в каком году, не помню, взял, несколько лет назад взял. Вот, и он работает, он не ломается. То есть вот мне что нравится, надежная, в принципе, техника. Но другое дело, что вот ее надежность теперь малоинтересна уже становится. Потому что, ну, надежная фоторамка, ну, здорово. А мне нужен смартфон. Вот такая вот, понимаешь, ситуация. Куда девать? Ну, черт знает, куда девать. Никуда не девать. Никуда. Ну, вот, работает. Что-то с ним делать. Ну, так, выкидывать, наверное, это чересчур. Продавать. Все это я сомневаюсь, что очень большой спрос сейчас на них будет. Ну, зачем? Ну, то опять, да? Получается, Сергей Бурунов в образе героя сериала «Полицейский с Рублевки» был прав, пишет Виктор. Наверное, я, правда, не знаю в чем, но я более чем уверен, что, скорее всего, так и есть. Ну, так мы запретили им платить до этого, пишет Влад. Мы запретили. Мы вам изо всех сил хотели, чтобы везде все было. Это же они не отключили у нас этот Apple Pay и все остальное. Это же не мы запретили. Вчера ни одна ставка не сыграла. Но кто мог знать, что немцы проиграют, американцы проиграют. Ну, что за заговор, пишет Иви. Вы о чем вообще, Иви? Про этот футбол, что ли, свой? Слушайте, я, конечно, все понимаю. Я даже, честно признаюсь, если вот мы сейчас коснемся футбола, давайте. Честно признаюсь, думаю, ладно, посмотрю, как там Месси играет. Включил, смотрю, как там Месси играет. И вот это вот в голове. Зачем я это смотрю? Какая мне разница, как этот Месси играет? Думаю, ладно, забыли. Потом, по-моему, на следующий день или через день, сейчас точно не скажу, все начинают писать, Роналдо играет. Думаю, ну посмотрю, как Роналдо играет. Включил, смотрю, как Роналдо играет. Думаю, и на кой черт, так скажем, мне этот Роналдо нужен, и какая мне разница, черт побери, как он играет. Да вообще-то, в целом-то, вообще-то, очень сильно наплевать. Так вот посмотрел, думаю, да нет, пойду я своими делами заниматься, и выключил. Ну, сложно мне вас понять, дорогие друзья, сложно. Вот эти вот новости, смотрю, читаю, там, Месси поставили статую самую большую, там что-то молятся, какие-то нервы, там, Эрдоган нервничал по поводу, какие мы будем, наша турецкая сборная, мы многих удивим, мы должны победить, и все прям так сильно вот важность такую придают этому футболу, я не могу понять, почему. Никак не могу понять, почему. Не понимаю я. Ну вот, может быть, все-таки... А? Но как вы пародируете комментаторов бильярда, это топ, пишет Гномб. Бильярд — это кайф, это вот это. Он смотрит на этого шара. Интересного шара сейчас. Я просто смотрел в те времена, и вот фамилия будет звучать именно из тех. Сталев выходит к столу. Интересный удар. Свояка будет играть. Да, а нет. Я люблю. Я, честно, думаю, что когда мне все прям надоест, прям сильно все надоест, надоест вам тут, это сказать, создавать настроение, дорогие друзья, во все самые тяжелые годы. А годы-то тяжелые. Вот. Я пойду комментировать бильярд, скорее всего. Вот буду там. Так, интересно. А сейчас топ Диана Миронова. Ну, как, без разницы там. Диана Миронова прицеливается. Надо сказать, что, конечно, интересные столы. Интересный, необычный цвет. Сукна. Удар не прошел, к сожалению. Отходит попить водички. Футбол — это когда 5 тысяч бедных смотрят, как играют в мяч 20 миллионеров. Ну, это, знаю я, это все шутки. 22 вроде как миллионер. 11 вроде человек-то в команде. Снукер, конечно, огонь. Вот, пишет Иви.
Ну, Apple удобнее всех, именно из-за этого его будут покупать и дальше, пишет НН. Ну, не, ну как он удобнее всех? Он уже для нас-то не удобнее всех, понимаете? Он удобнее всех, наверное,

0: в тот момент, когда он работает на 100%. А когда тебе уже все заблокировали, ну, наверное, он неудобен становится, да? Поэтому, ну, я вот говорю за себя, я следующую технику Apple покупать уже не буду, все. То есть, прям это 100%, нет никаких сомнений. На самом деле, сижу, какие телефончики смотрю там, что сейчас, так скажем, есть. И китайцев каких-то, и корейцев посмотрел. Ну, в принципе, все, я вот как и говорю, все годное. Годное, нормально, можно брать, выглядит хорошо, какие-то камеры супер-пупер, все работает, люди не жалуются, все довольны, ну, поэтому. Xiaomi есть прямо под iPhone, там Leica еще камера, пишет НН. Да-да, что-то такое видел. Ну, надо брать, на самом деле, ну, придется. Почему? Потому что, ну, человеку, работающему с информацией, вот это вот извращение, которое устраивает Apple, ну, это нереально уже, ну, это просто надоело. Вот как есть, вам говорю. Дзен они заблокировали. Кретины какие-то. Вот Дзен они заблокировали. Что они там заблокировали? ВК-видео они заблокировали. Еще что они там заблокировали? Они все заблокировали. Они даже какую-то там платформу... Я не знал о существовании такой. Юла. Ну, что за Юла? Ее заблокировали. Это вообще все просто позаблокировали. Ну и черт с вами вообще, кретины. Всем доброе утро, хорошего дня. Задумалась, Макдональдс закрылся, так и не оскоромилась. Apple ушел, не пользовалась. Жизнь прошла мимо, пишет Асад. Да не, я не думаю, не думаю, все нормально, я думаю. Honor 600 Pro 1 и 1 iPhone 17, пишет Олег. Не понимаю, что вы говорите, Олег, какие-то это, колдовство какое-то, колдунство осуществляете. Покупаешь телефон с камерой Leica и фотографируешь счетчики в 4К, пишет Дмитрий. Да-да, у меня примерно так. Какие-то счетчики, машины каршеринга, вот, еще что-то там, вырезка из газеты. Да. Очень тебя понимаю, Алексей, по поводу футбола. Тоже не смог вызвать интерес к нему. Ну, Павел, на самом деле, я так думаю, что любой вид спорта, он может быть интересен, если включиться в эту тему. Но еще меня, знаете, какая-то подрывает тема. Я включил, думаю, так, ну а наша сборная что? А потом такой, а, да, наших там вообще же нет. Вообще нет. И вот я смотрю, как Португалия играет с Узбекистаном, и Узбекистан проигрывает 5-0. Значит, и смотрю видео, как узбеки в Узбекистане ломают свои телевизоры, вбивают в них ножи, крушат их о стену. И думаю, что вообще происходит? То есть, ну, единственный вопрос, который у меня возник. А прямо вот жители Узбекистана думали, сейчас они разорвут на части Португалию в футбол? Я просто так, для себя поинтересоваться. Ну, это как, я не знаю, это как бы допустили бы нас сейчас всех в досоревнований Формулы-1. И мы бы такие, ах, сейчас мы там, хей, устроим у нас сейчас АвтоВАЗ, как даст жару вообще, как технологии свои покажем. И потом бы нервничали очень сильно по этому поводу. Хотя вот так вот у Кадиллака и происходит в Формуле-1. Их там просто на 4 круга, на 5 кругов, где-то в каком-то хвосте сидят. Там, наверное, американцы нервничают, нет? Ну, вот Астон Мартин тоже гниль непонятная, вообще какая-то мусорная команда, никому не нужная вообще. Зачем они нужны все? Почему они пешко просто не ходят по трассе? Ну, правда, там, знаете, да, в Формуле-1 ситуация сейчас? Просто машины, которые едут впереди, обгоняют те машины, которые отстают на 3, 4, 5 кругов. То есть несколько команд ездят, такое ощущение, на тележках. Вот. Можно было, в принципе, на Ладе Гранта выставляться там. Лада Веста Спорт, я думаю, она бы была бы, ну, не хуже в этом смысле. Ехать там спокойно. Там, какую-нибудь музыку включить приятную, типа там, да-да-да-да-да, это Кавказ, и вот это вот в таком стиле. И нормально было бы вообще, не хуже вот этих вот заводских команд, Астон Мартин, Кадиллак, еще что-то. Да. Так если нас там нет, то зачем мы платим кучу денег за трансляции в FIFA, но с граждан собираем последние копейки на СВО, чтобы отвлечь мужчин от нашего поражения, что ли? Пишется, ой, пресопоражение. Вообще-то мы и движемся вперед. А оно есть поражение? А, вот началось. Все, короче, не буду я вам отвечать на ваш вопрос, потому что вы начали за здравие, кончили за упокой. Идея у вас начальная была хорошая. Я, правда, не понимаю, зачем мы покупаем эти трансляции дурацкие, и зачем вообще за это люди платят деньги, какие-то подписки оформляют. Ради чего? Что такое? Только пираченное. Только пираченное. Только украденное. Ни в коем случае ни копейки не платить за эту бильберду. Вы чего? Ну, вот. Я, конечно, бывает, посматриваю эту Формулу-1, но я только пираченное. Ничего, ни копейки никогда не получат от меня. Бесплатно. Только такой вариант. Других вариантов не существует. Астон раскатится через пару сезонов, пишет Хисшадо. Ага, ага. Угу. Угу. Раскатится он. Сынульку в машину посадил. Строл. И команду под него сделал. А оно не едет, понимаешь? Это все чепуха, ничего они не раскатятся. Астон отстой вообще, абсолютно. А Кадиллак, вот, ну, кстати, Кадиллак может и раскатиться. Поражение в тылу. Не на ЛБС, пишет Сыч Властах. Поражение в тылу. Ой, Сыч Властах, такой вы информированный человек. Даже страшно с вами общаться. Не обойду вас стороной, на всякий случай. Перейду на другую сторону улицы. Поклонники многомячников, конечно, очень странные, если честно. Тоже, честно, пробовал смотреть, но столкнулся с тем, что мне все абсолютно неинтересно. Абсолютно, пишет Василий. А им интересно. Может быть, мы просто им завидуем? Они кайфуют от этого всего. А мы просто завидуем. Это просто грязная зависть. Черт побери. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Дагестане арестован 17-летний подросток по делу о подготовке нападений на школы. Несовершеннолетнего обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц. Установлено, что он администрировал международное интернет-сообщество, связанное с распространением экстремистских материалов, и координировал вербовку. Его участники причастны к подготовке нападений на российские школы, поджогам автомобилей и рассылке ложных сообщений о минированиях объектов социальной инфраструктуры в России и других странах, сообщили в ФСБ. По ее данным, фигурант подтвердил причастность к подготовке нападений, а также сообщил о других эпизодах противоправной деятельности в ряде российских регионов. Деятельность сообщества координировалась с участием украинских спецслужб и была направлена на вербовку несовершеннолетних. Белый дом заявил о прекращении приема беженцев в США. Решение вынес Верховный суд страны, сообщил замглавы американской администрации Стивен Миллер. По его словам, двери Америки полностью закрыты для просителей убежища. Комментируя решение суда, Миллер назвал поддельными заявления о предоставлении убежища на границе. По его словам, в большинстве случаев речь идет либо о преступниках, либо об экономических мигрантах, либо о людях, пытающихся получить социальные льготы или воссоединиться с семьей. Ранее Верховный суд США разрешил администрации отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити. Согласно постановлению, мигранты, прибывающие на границу США из и Мексики, не могут подавать заявление на убежище до пересечения границы, что позволяет пограничным службам разворачивать их обратно. По данным «Вашингтон-Пост», эти решения могут затронуть больше миллиона мигрантов из 17 стран, имеющих временный защитный статус. Число погибших после серии мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек. Цифры привел министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. По его данным, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Около 235 человек были доставлены в больницы уже без признаков жизни или скончались по прибытии. Министр отметил, что у большинства пострадавших легкие травмы, однако есть также случаи средней и тяжелой степени тяжести. Многим пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. 24 июня в Венесуэле произошла серия землетрясений. Самые серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Спасательные работы продолжаются. Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Среди таких вакансий сбор клубники и работа по откачке меда на пасеке. В Липецкой области сборщикам ягоды предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат, сообщили эксперты сервиса «Авито-подработка». В Алтайском крае можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области предлагается подработка продавцом кукурузы – 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось на 34%, а интерес со стороны исполнителей – на 13% по всей стране. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. MFUA – ваш уверенный старт в профессию.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать» – говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все дорогие друзья. Французы и бриты тоже напиратели нефть, захваченных танкеров продавать собрались. Вот и нам надо пиратить хотя бы в части фильмов и программ, пишет Empty Words. Вообще везде все надо пиратить. Никаких лицензий. К черту вы бабушки, я уже сколько лет это говорю, я устал это говорить. Вот это вот мы не можем. До винтика разобрали, назад собрали и вперед. Вообще не париться по этому поводу. Вперед. Все, военные действия, война во всех параметрах. Поэтому зачем нам вообще нужно как-то что-то думать по этому поводу? А, вот так. Пару дней назад вы обмолвились, что кот Леопольд вам никогда не нравился. А ведь мне тоже. И сколько нас таких, пишет Василий. Ведь если задуматься, а вот кто такой этот кот Леопольд? Он ведь ментальный мазохист с синдромом терпилы. Вместо того, чтобы вызвать санэпидемстанцию или полицию для депортации двух агрессивных грызунов-абьюзеров, он употребляет запрещенный какой-то зверин, не одобряю. И годами страдает от стокгольмского синдрома, повторяя свою мантру, пишет Василий. Там омерзительные мыши. Омерзительные мыши, не дающие нормально жить бедному коту. Мне это все не нравится. А вот, СВО же, пишет Антон. В смысле, что СВО? Ну, СВО, да. Что вы имеете в виду, Антон, когда вы мне пишете СВО? Я и говорю, что война по всем фронтам. Вперед, с нами воюет Запад. Надо все у Запада воровать. И нисколько не думать на тему того, как они там, на какие лицензии будут думать, не думать. Плевать на их лицензии. Все ломать, все перепрошивать. И Apple чертовы, которые сюда завозятся, все, льем в них, что хотим сами, и пока. Предустановки, не предустановки, рубать надо, есть специалисты? У меня MacBook с накатным пиратским Windows и офисом, ни копейки врагу, пишет Димитриус. Вот так вот, значит, есть все-таки специалисты. На? Ну да, сейчас бы 2К26 концепцию мультиков обсуждать. Что значит 2К26? 2026-й? Ну, мультик обсудили, вот тоже вы пристали, Алексей, нельзя, что ли, мультик обсудить? Вот. А что с вами обсуждать? Говорите, что обсуждать. А, вот. 3 месяца назад за каким-то чертом купил первый в своей жизни айфон, еще и самый дорогой. Идиот, пишет Денис. Ну, бывает, Денис, бывают ошибки в этой жизни. Может быть, есть еще вариант его быстренько перепродать, пока он новенький. Не падал, наверное, нигде ничего. Быстренько перепродать с наименьшими потерями какому-то другому идиоту, а себе купить классное что-нибудь. Другое тоже новое, а еще и рабочее. Интересно, если бы другая марка телефона была бы самой популярной, тогда заблокировали бы ее вместо iPhone, пишет Алексей. Да не, я так понимаю, что это связано вот с самой этой системой iOS. Она вообще всегда была такая закрытая, враждебная и все такое. То есть Android, он, по крайней мере, открывает возможность для того, чтобы свои магазины приложений были. А Apple всегда были вот такими жлобами гадкими. Поэтому, если бы был другой магазин приложений в Apple, ну, кстати, наши там пытались с Apple как-то договариваться, мол, дайте нам магазин приложений туда-сюда, Apple говорит, да пошли вы, и все. Они плевать на нас хотели вообще, абсолютно, и на наши заявления. И вот сейчас там какие-то судебные иски, это все, на мой взгляд, нулевая тема, бесполезная. Какие-то судебные иски, куда судебные иски, зачем судебные иски, кому судебные иски, что-то там, какие-то 500 тысяч рублей, не 500 тысяч рублей, какая разница, если их никто платить не собирается. Вот. И особенно агрессивно, конечно, себя вот одна из самых агрессивных компаний — это вот Apple. Ворует так называемый цивилизованный мир, а Россия никогда не крадет. Россия выбирает репарации, но пока, но пока крайне мало, пишет В. Пилоты Формулы-1 на Астане или Кадиллаке просто уже познали жизнь. Там кожа, климат, массаж кресел, ассистент удержания в полосе. Куда спешить, пишет Василий. Смешная шутка. Я прошла все айфоны, начиная с третьего. Помню, обновляли через провод к компу, пишет Нюша. Вот, пожалуйста, у меня есть айфон на базе Android. Кому надо, могу продать, пишет Котопес. Ну вот видите, да, вот покупать технику, причем она дорогая действительно, еще сильнее она сейчас подорожает в силу объективных причин. Там и у нас она тоже дорогая и дорожает. А при этом функционал урезан. Ну, короче, я думаю, что просто эту тему долго обсуждать нет никакого смысла. Все понимают. Apple враги натурально. И просто они эту вражескую свою харю нам всячески демонстрируют. Ничего не объясняя. Там, знаете, какая-то история была. Наши обратились, мол, а что это у нас блокируете? Они говорят, в связи с санкциями. Мы говорим, какие санкции? Они говорят, а, я не знаю. А потом выяснилось, что у них есть пользовательское соглашение, которое подразумевает, что они вообще могут что хочешь, когда хочешь удалять и ничего не возвращать, и вообще никто им не указ. Это частная компания, ребята. Это вот называют, вот этот разговор начинается. Это частная компания. Ну, что сказать? Ну, мы сами, в общем, к этому шли, в том смысле, что... Может быть, как-то надо было пожестче регулировать появление этой техники на территории России, но черт побери. У нас всегда мы как бы выбор за пользователем, да? Последний выбор за пользователем. Вчера по этому поводу Дмитрия Пескова спросили, он говорит, а что делать? Он говорит, ну как что делать? Говорит, ну всегда же есть возможность другую технику покупать и все остальное. Ну то есть выбирайте правильную технику. Ну в принципе так оно и есть, да? В жизни ни разу ничего лицензионного не купил, никогда ни за что не платил, вообще особенно в сфере IT. Пишет 71-й. Можно и не ждать, что Макс там восстановит, пишет Мельников из-за этого. Да там не только Макс, там все выпилили. Там видеохостинги выпилили, какие-то маркетплейсы какие-то выпилили. Ну и, в общем, все просто выпилили и все. Ну, главное, чтобы вот ни в коем случае вы никогда не пользовались ВК-видео, чтобы вы никогда не пользовались там одноклассниками, чтобы вы вообще никогда не пользовались соцсетями российскими. Вот, все для этого Apple делает. Зачем? Ну, это вот долгий разговор, и мы уже тысячу раз его вели. Все очень просто. Контроль информации. Контроль информации – вещь крайне полезная, особенно если ты воюешь с какой-то страной. Контролировать в ней информацию – это всегда очень удобно. Это дает тебе возможность победить без оружия. Дает тебе возможность лить в головы противоборствующей стороны, ну, какую хочешь информацию. Ну, то есть, владеть умами. Ну, все просто. Алексей, методичку в сторону, что с бензином, пишет АФ. Ну, а с бензином тоже, вот смотрю, слушаю там коллег и так далее. Кто-то что-то возмущается, кто-то еще что-то говорит. Кто-то там каких-то из слушателей и комментаторов олигархов винит, кто-то еще что-то. Ну, правда, она ведь заключается в том, что Украине дают все больше и больше оружия, оно все более и более дальнобойное, его все больше и больше. Правда заключается в том, что они поражают наши НПЗ. Вот в чем заключается правда. Вот. А дальше вы можете рассказывать о своей как бы нелегкой жизни и все такое, но я всегда хочу подчеркнуть, что ваша жизнь примерно настолько же нелегка, насколько она нелегка у всех других, поэтому как бы меня не стоит отделять от вас, я вместе с вами живу, ну, вот в Москве. Вот кто в Москве живет, я тоже в Москве живу. И поэтому сталкиваюсь с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваетесь вы. Вот и все. Поэтому я, честно говоря, немножко не понимаю вот это вот... ну, я понимаю, почему люди там... Что ж такое? Хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Но объективная реальность, она мне говорит о том, что у врага есть дальнобойные средства поражения. Вот, панацеи, стопроцентной защиты там ПВО не существует. Что-то у врага пролетает, это что-то попадает. В том числе по нашим НПЗ. Враг нацелился на наши НПЗ, враг нацелился на наше нефтехранилище, враг нацелился на все, что связано с топливом. Это преследует сразу две цели. Первая – внести, так скажем, сумятицу в рядах тыловых, ну, среди вас, вот чтобы вы там негодовали и ненавидели все вокруг. И вторая цель – это... так скажем, чтобы возникли проблемы на фронте с топливом. Если вы спрашиваете меня, готов ли я пожертвовать своим собственным бензином ради того, чтобы бензин был у бойцов, да, я без проблем похожу пешком, да, окей, все, не вопрос. Тут как бы упорствовать не буду. Сколько скажете, столько, сколько дадите, столько и использую бензина. Не дадите, не использую. Я понимаю, что мы воюем. Кто-то не понимает, что мы воюем. Окей. Ну, вот, я могу это 100 000 раз говорить одно и то же, ну, какая разница. Поэтому вы мне говорите, методичку в сторону. Методичку о чем? О мультфильме «Кот Леопольд» методичку? Ну, то есть, как-то так. Так, вчера чек загорелся после заправки. Сейчас с ужасом еду на заправку, пишет Танюша. Вот, так, а уже даже умеренные аналитики начинают говорить про необходимость изменений в характере действий вооруженных сил России в этих условиях. Ходорёнок, например, пишет Фарготен. Хороший специалист, знаю его лично, всегда приятно с ним пообщаться. Вот, да, но какого рода характер и чего нужно поменять? Что имеется в виду? Я думаю, что все идет к войне с европейцами напрямую. Вот. Поэтому характер, хотим мы, не хотим, он в какой-то момент все равно изменится. Вот так. Такое у меня предположение, дорогие друзья. Я думаю, что они готовятся, и я думаю, что мы готовимся. Я думаю, что они оттягивают этот момент, я думаю, что мы оттягиваем этот момент. Наверное, так. Наверное, давайте предположим себе, что это так. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, да, прекрасно. Это значит великолепно. Я чересчур, так сказать, перегнул палку и перестраховался. Ну, перестраховаться всегда не грех. Что касается НПЗ. Воистину не понимаю, что мешает закрывать НПЗ быстровозводимыми специальными конструкциями, которые для этого существуют, достаточно дешевыми и разборными. Для меня это загадка, и почему это не было сделано, не знаю, 2-3 года назад, я понятия не имею. И ответить вам на этот вопрос не могу. Я знаю, что были определенные препоны с точки зрения активной защиты, то есть там нельзя было нанимать людей, которые могли бы там поражать эти беспилотники на подлете. Ну, то есть не могло быть, как бы, частник не мог... сделать так, чтобы у него была такая небольшая группа вооруженных людей, которая бы поражала эти беспилотники. Это нельзя было по закону сделать. Закон, я так понимаю, соответствующий, разработан и даже, по-моему, принят. Ну вот пассивную защиту никто же вот не запрещал делать, да? А она как-то вот... Ну я вижу, что делают. Где-то что-то натягивают, какие-то противодронные сети и все остальное. Но есть еще и другие штуки, которые можно было делать. И это не так дорого. Если сравнивать с тем, какие потери мы несем в тот момент, когда что-то попадает по НПЗ, это недорого относительно. Возводится, собирается потом и все остальное. Ну, что-то вот кому-то мешает. Ну, черт его знает, что и как, и кому и как мешает. Может, бизнесу мешает. Может быть, они считали, что это невыгодно. Может быть, они считали, что что-то они там считали себе. Вот, живу рядом с, там, в общем, кое-где, все там в порядке, работает, дефицит надуманный, притянутый за уши, только чтобы поднять цены, пишет Смирнов. Ну, Смирнов, может быть, конечно, и так, слышал и такие оценки, вот, давайте так, у каждого своя оценка, я вашу оценку в эфире сказал, а дальше уже, как бы, каждый решает для себя. То ли еще будет, так что булочки в кулачки и живем дальше, пока большая война не началась, пишет Александр. Ну, она, конечно, достаточно большая уже, на самом деле, та война, которая идет. Ну, естественно, если мы говорим о расширении, да, фронта, если мы говорим о расширении географии конфликта, ну, конечно, это все будет масштабироваться. Проблема в том, что люди понимают, что мы воюем, а вот высшее руководство элита не понимают, они хотят вернуть все как прежде, вернуться к своим виллам и пентхаусам, пишет Александр. Не, Александр, вы просто живете в некотором влиянии западной пропаганды. Вот, вам все кажется, что есть какое-то высшее руководство, которое думает, что можно вернуть как прежде. Нет, это не так. Нет, это не так. Просто мы находимся в борьбе с противником, я имею в виду сейчас Запад, превосходящим нас в ресурсной базе. И нам надо каким-то образом этого противника победить на поле боя. Вот, вот и весь разговор. Что касается руководства, вы говорите, там они хотят как прежде и так далее. Именно в адрес нашего руководства и определенные уголовные дела, заведенные в Европе, совершенно вне какого-либо права, да, на самом деле. И угрозы звучат, и угрозы расправ каких-то звучат, и звучали, и продолжают, и оскорбления, и все остальное. В этом смысле вот этот нарратив, что есть руководство, которое что-то не понимает, и есть мы, которые очень хорошо понимают, это вражий нарратив. Смысл заключается в том, чтобы доказать обществу, что оно брошено на произвол судьбы, и никто не занимается, значит, вопросами безопасности и всего остального. Так всегда действует вражеская пропаганда на территории той страны, на которую они воздействуют. В общем-то, нам необходимо действовать таким образом на европейцев сейчас, и я так понимаю, что... Ладно, здесь паузу сделаем небольшую, просто многоточие. Короче говоря, вот показывать европейцам, какие у них правители плохие, какие у них правители, как они все плохо делают, как они о европейцах не заботятся и все такое. То есть это один из элементов информационной войны. Поэтому, когда вы... А поэтому, когда вы, Александр, пишете об этом, да, вот в таком смысле, что кто-то что-то там понимает, кто-то не понимает, это вы уже поддались фактически влиянию извне. А вы точно пойдете в окопы или отсидитесь на радио и будете трагическим голосом рассказывать про потери? Я бы бахнул сейчас, пишет Ренат Баратов. Ой, Ренат, вы совместили, как говорится, одно в одном сообщении и все. Вот. Для понимания, конечно же, та самая серая зона, она становится все более серой и все более зоной, и все она шире и шире. И вы, наверное, обратили внимание на то, как что-то куда-то долетает, что раньше куда-то не долетало. Да, это первое. Это по поводу разнообразных угроз, даже если вы будете сидеть на радио, Ренат Баратов. Следующая история, вот если конкретно по мне, я нахожусь, так скажем, в расстрельных списках этого Киева, вот, в том числе на миротворцы, так сказать, в списках на ликвидацию, вот, и все остальное. Нескольких моих товарищей и друзей убили террористы украинские. Люди, с которыми я вот общался напрямую, вот не так даже, как с вами, Ренат Баратов. Вы, как бы сказать, Ренат Баратов, немножечко недооцениваете степень вовлеченности всех нас в конфликт. Вам кажется, что где-то есть какие-то отдельные окопы, где-то есть какие-то отдельные радиостанции, где-то есть что-то такое, есть какие-то теплые места, есть какие-то менее теплые места. Ну, как бы, конечно, я понимаю, передовая — это передовая, да, мы прекрасно это понимаем, но при этом, опять же, обратите свое пристальное внимание на то, что враг, он пытается действовать по всем фронтам, и в тылу, и там, и сям. Поэтому вы говорите, надо бахнуть. Так-то мы все в расстрельных списках, Алексей, пишет Ренат Баратов. Не замечал Ренат Баратов вас ни на каких миротворцах, я вам так скажу. Это вы сейчас можете себя вписывать в какие-то расстрельные списки, как бы. Ну, спасибо большое, что проявляете корпоративную этику. Ну, как бы, не преувеличивайте. Вот. Что касается... Я бы бахнул. Так куда бахнуть-то, Ренат, подскажите? Вот я бы бахнул. Чем и куда? Давайте, рубайте, как говорится. Я бы тоже бахнул. Вот в этом я вас поддержу. То есть, если первая часть вашего сообщения, мне кажется, абсолютно оторванной от действительности, вы просто не понимаете, как бы устроено все, вот, то вторая, я бы бахнул. Давайте, куда? Че, куда бахнем? Ну-ка! Ренат из окопа пишет, пишет Андрей. Не знаю, собственно говоря, не особо важно. Если Ренат пишет сейчас из окопа, значит, он не совсем понимает ситуацию в тылу. Вот. Если Ренат пишет из тыла, значит, он не понимает ситуацию ни в окопе, ни в тылу. Вообще нигде. Ну, то есть, большой разницы нет. Поэтому я просто спрашиваю, куда бахнуть, Ренат? Что сделать-то? Давайте. Ну-ка. куда бахнуть? Потому что, когда вы сейчас начнете рассказывать, куда бахнуть, мы в итоге все равно с вами придем к одной простой вещи. Бахнуть-то надо туда, где производится все. А производится-то все где? Все, спасибо большое за внимание, дорогие друзья. Можно переходить к следующей теме, не так ли? Адреса есть и смайлик. Ну вот и все, Ренат. Я вот так вот давайте на юмористической этой ноте с вами. Да, друг другу руки и пожмем. Я поэтому и говорю, что мы, конфликт, он движется вот в этом направлении. Когда эти адреса, которые у нас есть, они будут уже не просто адресами, а конкретно себе целями для нанесения с нашей стороны ударов по этим целям. Но это будет куда более масштабный конфликт, которого, конечно, хотелось бы избежать. А как его избежать? Это большой вопрос, потому что у нас есть задачи, которые нам нужно выполнить. Ну, это очевидно. И при этом есть у врага так называемый вот этот глубокий тыл, который состоит из этих потрясающих государств, в кавычках потрясающих, которые настроены очень активно и негативно против нас. То есть они прям русофобы. Ну, как типа нацисты, русофобы, все такое. Вот. Не подскажете, а мы ввели санкции против тех стран, которые это сделали в неимоверных количествах, пишет Олег. Ну, у нас, да, взаимные санкции с всякими разными неприятными странами. У нас есть список, как это, недружественных стран, и, соответственно, мы действуем. Другое дело, вопрос их зависимости от нас и нашей зависимости от них. Вот. Куда бахнуть? Львов, Ужгород, Черновцы, Винница. Одним словом, западный Бандерастан, пишет Супер-П. Ну, я так понимаю, что было бы неплохо. Чем тогда давайте? Почему бы и нет? Просто, насколько я понимаю, все, что вы перечисляете, так или иначе, туда бахали. Бахали по конкретным абсолютно объектам для выполнения конкретных задач. Что предлагаете, куда еще бахнуть? В Черновцах, в Виннице? Вот, в какие-нибудь подземные бункеры специальные, которые дублируют управление украинское. Кстати, интересный момент. Когда американцы начали военные действия в Иране, многие сказали о том, что Иран построил такую систему управления, при которой обезглавливание Ирана не приводит к его крушению. Вы обратили на это внимание? Децентрализованная система управления. Никто не думал над тем, что на Украине тоже децентрализованная система управления? Ну так, просто, к слову. Рубрика о недвижимости у нас, потом новости, потом вернемся.
7: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Филевский парк, Покровская, Стрешнева и Крылатская составили тройку самых зеленых районов Москвы. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков девелоперской компании «Сияние». Эксперты уточняют, что на каждого жителя этих районов приходится от 34 до 37 квадратных метров зеленой территории. При этом Крылатская находится в самом выгодном положении. Там невысокая плотность населения и нет потенциала к ее существенному росту. Ведется только точечная застройка. Еще два района Москвы с неплохими природными характеристиками – это Хорошово-Мневники и Левобережные. В мае число сделок на рынке вторичного жилья Москвы снизилось почти на четверть. Такие данные привел Росреестр. Зарегистрировано чуть более 10 тысяч сделок. Ведомстве поясняет, что такое снижение по отношению к апрелю уже стало традиционным. В среднем с 2020 года по количеству сделок на рынке вторичного жилья май ежегодно уступает предыдущему месяцу, примерно на 20%. При этом количество заключенных договоров на вторичном рынке в мае 2026 года превосходит май прошлого года на 18%. Петербургские кресты могут стать крупнейшим в мире тюремным отелем. Согласно проекту, на территории разместятся две гостиницы. Четырехзвездочную на 136 номеров и пятизвездочную на 126 номеров. В настоящее время крупнейший подобный объект – это американская пятизвездочная «Либерти» в Бостоне. Однако значительная часть номеров там находится не в историческом здании тюрьмы, а в современной пристройке. Знаменитая тюрьма «Кресты» была открыта в Петербурге в 1892 году. В 1964 она стала следственным изолятором номер один. До 2017 года она располагалась в историческом комплексе на Арсенальной набережной 7, а затем переехала в новое помещение в Колпино. По данным специалистов Московского агентства «Простор недвижимость», с наступлением летнего периода наступает самый активный сезон для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели уже вовсю задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость? В московском регионе эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки в начале лета. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы «Льготные ипотеки», по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделку с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор», код 495, телефон 921-4901. Консультации бесплатные. 921-4901.
9: Все о недвижимости. Перезагрузка.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 660 украинских дронов. Атаки отражены над 13 регионами, сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, а также Московским регионом, Республикой Крым, Черным и Азовским морями. МАГАТЭ сообщила о проблемах с восстановлением энергоснабжения Запорожской АЭС. Линия Днепровская, обеспечивающая питание станции, не введена в работу из-за серьезных повреждений соединительной подстанции. По данным агентства, энергообъект, расположенный более чем в 100 километрах к северо-западу от станции, был поврежден в результате боевых действий в конце мая. Эксперты МАГАТЭ, посетившие подстанцию на этой неделе, зафиксировали повреждения ключевого оборудования. При этом отмечается, что ремонтные работы на самой линии электропередач и части инфраструктуры уже завершены, однако восстановление подстанции продолжается. Москва поддержала запрос Минска о созыве экстренного заседания Совбеза ООН по атаке на автобус в Брянской области. Россия рассчитывает на принципиальную оценку произошедшего инцидента, который был назван преступлением против гражданского населения. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя нашей страны при ООН Анна Евстигнеева. Речь об ударе по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из белорусского Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, 28 из которых дети. В результате атаки пострадали 8 человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая спортсменов. Число погибших после серии мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230. Цифры привел министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. По его данным, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Около 235 человек были доставлены в больницы уже без признаков жизни или скончались по прибытии. Министр отметил, что у большинства пострадавших легкие травмы, однако есть также случаи средней и тяжелой степени тяжести. Многим пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. 24 июня в Венесуэле произошла серия землетрясений. Самые серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра. На севере страны он объявлен зоной бедствия. Спасательные работы продолжаются. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again! He's
10: superhuman. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
13: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
12: а российский футбол продолжает удивлять,
13: мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Сергей задает вопрос из золотых запасов комментариев во всех соцсетях. Обожаю этот вопрос, спасибо вам большое. Скажите, почему на Рублевку обломки не падают? Там свои для них, ну, типа для врагов. Сергей! Спасибо вам, что дали мне возможность рассказать людям правду. Значит, рассказываю. Вот вы враг, например, Сергей. Представьте себе, вы враг. И ваша задача в чем-то состоит. Состоит ли ваша задача попасть дроном, который пролетел несколько сотен километров, в какой-то частный дом, в котором никого нет? Ну, вот вообще никого нет. И это никак не влияет ни на что. Скажите, пожалуйста, состоит ли ваша задача в этом? О, нет, Сергей, ваша задача в этом не состоит, потому что это бессмысленная, тупая затея. Объясняю предельно просто, какая задача стоит перед врагом. Задача перед врагом стоит бить туда и так, чтобы нам было максимально болезненно. Кому это нам? Объясняю, широким слоям населения. Зачем враг делает широким слоям населения больно? Почему враг террористическую тактику выбрал? Потому что, делая больно широким слоям населения, враг хочет посеять панику, смуту, и все в таком духе. И все. Вот вам и ответ на ваш вопрос, который вам кажется, наверное, очень потрясающим с точки зрения, а вот что же по Рублевке? Да потому что вот представьте себе, Они воюют против нас в целом. Они хотят сделать нам больно и сделать это как можно большему количеству людей, для того, чтобы эти люди взвыли от этой боли. Вот так враг действует. Понятно? Поэтому враг будет бить по самым-самым чувствительным вещам. Враг будет делать так, чтобы ударить именно вот конкретно, Сергей, прям по вам. Понимаете? Чтобы, Сергей, прям вот у вас не было бензина, у вас, не знаю, горел сарай или что-то еще. Вот, ну, так вот. Потому что идет война с населением нашим. Всем. Вот и все. Да, он такой же цепсошник, как это Елена и Светлана, пишет СВ. Не, ну, если бы я видел это один комментарий из миллиона, понимаете, там, а я довольно часто вижу именно вот этот вот какой-то оборот про эту рублевку. Ну, потому что врагу надо сделать широким слоям населения плохо. Зачем компания Apple выпиливает все приложения, которыми пользуются широкие слои населения? Зачем она это делает? Сергей, уважаемый. А вот затем она это и делает, чтобы было плохо всем и сразу. Понимаете? Для того, чтобы низы, как говорится, стали недовольны. Для того, чтобы создать ситуацию социального напряжения максимального. А ситуация социального напряжения создается с низов, а не с верхов. Вот так. Бахт надо по Лондону, но в Лондоне дети нашей элиты, пишет Код Z. Да нет, это все тоже лажа, Код Z, то, что вы сейчас говорите. Я, конечно, не исключаю, что у каких-то богатых людей там и так далее есть дети там в Лондоне и так далее. Но не бахать или не бахать по Лондону зависит не от того, что у кого-то какие-то дети где-то есть, а от того, что бахнуть по Лондону – это вступить в ядерную войну с Западом, Код Z. Вот что такое бахнуть по Лондону. Вот такая вот история, понимаете? Наверное, это сложно понять, наверное, это сложно услышать, но я пытаюсь это каждый раз говорить. Наверное, это вот вам как бы неубедительно, кажется, я черт что знает. В этом вроде бы тупом вопросе Сергея заключена прям цепсошная такая большая история про то, что разъединять на каждом уровне. Вот сейчас вот этот Сергей. Этот вопрос, а сколько таких еще у кого есть телефоны, и они на радио, и они что-то там пишут, чтобы их услышали. Пишут другой Сергей. Не знаю, Сергей. Видите, Сергей, Сергею рознь, как говорится. Вот. Ну, американцы уничтожили, ликвидировали всех неугодных. А у нас нелогично, странно, пишет Катя. Что вы имеете в виду, Катя? Кого конкретно надо ликвидировать, понимаете? И как это самое главное сделать? Если мы дойдем до конституционных границ и там окопаемся, на Украину тут же завезут войска НАТО, и хохлы, прикрываясь ими, продолжат работать по нам беспилотниками. Где выход, пишет Димитриус. Да вот и суть-то заключается в том, что, видимо, окопаться-то не получится, а придется двигаться вперед. Вы знаете, со всеми этими идеями крепостей разнообразных какая проблема? Да, вот есть как бы идея маневренной обороны, а есть идея крепостей. Вот эту идею крепостей использует Украина. С крепостью какая проблема? Она на месте, какая бы она крепкая ни была, она на месте на одном и том же находится. И в нее можно бить столько, сколько тебе потребуется, ну сколько сможешь, вот столько и бить в эту крепость. И вот показывает практика, что эти крепости одну за другой наши войска берут. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому идея окопаться, она и кажется мне, например, маловероятной. Придется двигаться. Вот так. Вот. Нужно погасить свет, отключить НПЗ, лишить мостов их, ИЖД. Тогда и будет результат. У них все здания управления страной целые, дата-центры работают, Минобороны работает. Все целое, пишет Евгений. Вернемся к вопросу, Евгений, о децентрализации. Вот некоторые из наших слушателей называли сегодня в числе приоритетных целей, например, Винницу. Вот есть такое мнение, что в Виннице находится как бы один из основных дополнительных центров управления, запасных центров управления. И вообще есть такое мнение, что на Украине давно уже выстроена система децентрализованное управление, которое фактически, ну, таким образом устроено, что вы можете вынести один город, а другие города все равно будут осуществлять управление тем, чем останется на тех или иных фронтах. Когда я говорю вынести город, я имею в виду, наверное, то, что предлагают некоторые из наших слушателей, типа, давайте уже бахнем. Ну, наверное, под словом бахнем имеется в виду что-нибудь стереть в пыль, да? Как бы в надежде на то, что, как я понимаю, там в ужасе все разбегутся. Вот есть предположение, что, ну, не разбегутся. Я понимаю, конечно, что это можно узнать только проверив, вот, а по-другому никак ты это не узнаешь. Вот есть предположение, что не разбегутся. Это раз. И два, смотрите, на современной так называемой Украине, вот, есть часть населения, которая нас яростно ненавидит, есть часть населения, которая на самом деле безразлична, им просто необходимо, чтобы, ну, так скажем, кто победит, тот и победит, подстроимся. И есть та часть населения, которая нас поддерживает, она действительно есть. Наша задача выбить ту часть, так скажем, вооруженного сопротивления, которое у них есть, которое нас ненавидит, склонить на нашу сторону тех, кто, ну, безразличен в широком смысле этого слова к тому, как будет устроена послевоенная жизнь, и поддержать тех, кто здесь и сейчас поддерживает нас, находясь там. Естественно, превращая все это, все три категории этих граждан в пыль, вы, ну, как бы не добьетесь этого результата, вы добьетесь противоположного результата. Те колеблющиеся, которым как бы все равно плюс-минус, они, естественно, станут ярыми нашими ненавистниками. Ну, а те, кто был за нас, ну, некоторая часть из них, ну, погибнет вместе с теми, кто... плохими вместе с плохими, которые окажутся под ударом, а часть из них поменяет свое, так скажем, отношение к нам. То есть вот этот сложный процесс, который я описал, естественно, не во всей его сложности, но так вот схематично набросал, он ведь существует. Может быть, вам кажется, что его не существует, а он существует. «Если нет децентрализации, можно узнать, только устранив верхушку нацистского режима», пишет Сергей. Ну, понимаю вас, Сергей. Я вам откровенно скажу, не против. «Что думаете по поводу заявлений Александра Григорьевича?» пишет Антон. «По поводу того, что если Белоруссия вступит в военные действия, это будет война совершенно другого типа?» Я откровенно говорить, да, свое же мнение я говорю. Я не понял этого заявления. Я не понимаю, что конкретно Александр Григорьевич имел в виду. Какого такого нового типа военные действия будут, если Белоруссия вступит в военные действия? Вот. Также я не понял, что имел в виду Александр Григорьевич, когда сказал, спокойнее, надо как-то там договариваться и так далее. Я совершенно не понимаю, с кем в Киеве мы и на каких основаниях должны договариваться. И, собственно, почему он это говорил, когда наша делегация была в его кабинете, я тоже не понимаю. То есть я не понимаю, что имеет в виду Александр Григорьевич. И я не понимаю, какие такие уникальные суперсилы есть именно у Белоруссии в этом смысле, которые таким образом изменят военные действия, что все ахнут сразу. И у меня есть такое ощущение, что самое главное, что не я это не понимаю, самое главное, что это не понимают в Киеве. Они такие, в смысле, и что изменится? У нас растянется линия фронта. Они такие, ну и что? Ну, растянется. В Киеве. Ну как, вы не справляетесь с той линией фронта, которая у вас есть? Они такие, ну как бы не справляемся и не справляемся. Ну, сдаем территории. Вот такой вариант вообще кто-нибудь рассматривает? Они такие, ну, сдаем, да, территорию. Сдаем, медленно сдаем территории. Пока мы медленно сдаем территории, Вот, Европа вооружается, сооружаются производственные мощности, возводятся. Этими производственными мощностями они встают, так скажем, на поток там производства беспилотников. Нам эти беспилотники присылают. Вот, мы насыщаемся этими беспилотниками. Мы удары организуем в 660 беспилотников в сутки, иногда даже 900 с лишним. Вот, а производство европейцы этих беспилотников наращивают. Ну и все в таком духе. Я, честно, не совсем понимаю, что имеется в виду, когда Александр Григорьевич говорит, что вот если только они посмеют, они уже посмели. Они уже ударили по автобусу с белорусскими детьми. Они уже посмели. Они уже угрожают откровенно. Они уже совершают сейчас эвакуацию в приграничной зоне, в зоне триграничия. Они эвакуацию организовали там, по-моему, в 12 населенных пунктах приграничных. Готовясь, они там скапливают военные силы. У них уже есть конкретные военные планы.

управляют нами. Например, люди Донбасса, там тоже растут поколения, и эти поколения, это мы и есть, это наши люди абсолютно. Это так, для понимания, Елена, просто на всякий случай говорю. Значит, надо зеркалить рост цен. Вы имеете в виду, что бить беспилотниками по Европе? Ну, мы не можем бить беспилотниками по Европе. Это расширение конфликта, включение Европы в прямое противостояние с нами. Не можем. Все. Ну, то есть, если мы это уже делаем, это значит, как раз та фаза и наступила, о которой я говорю, которая, как мне кажется, она, скорее всего, наступит. Но ее никто не хочет, этой фазы. Прямое противостояние. То есть, те самые европейцы, они бьют по нам через Украину, да, для понимания. То есть, у них есть вот эти вот, этот режим киевский, который этим занимается, соответственно. Пушечное мясо они набирают на улицах, там, Украины той самой. Вот. А и оружие поставляют. Но оружие применяет киевский режим, да? Ну и, соответственно, тех, кого они под ружье загнали. Вот. А, ну, он сказал, что мы, он бахнет, пишет АК. А мы, мол, не бахнем. А он бахнет, пишет АК. Ну, тогда чего ждать? Надо бахнуть, да и все. Если речь идет о том, что Александр Григорьевич полон решимости бахнуть, так надо и бахнуть. А какие проблемы? 500 целей, Зеленский сказал, обозначено у Украины на территории Белоруссии. В Нью-Йорке дети, в Лондоне бизнес, в Париже любовница, бахнем по Воронежу, там никого нет, пишет код Z. Код Z, вам, наверное, букву Z надо убрать уже, если честно. Что-то как-то это все странновато выглядит. Такое ощущение, что на врага работаете. Странно. Ему нечем бахать, пишет Алекс Поляков. Ну да, вообще те системы, которыми можно бахнуть так, чтобы там все во все стороны разлетелось, это наша система, конечно. Да. Так, ну для понимания, на территории Беларуси это именно наши системы, которыми можно вот так вот бахнуть, чтобы ах, прямо. Это наши все эти орешники и так далее. От ситуации веет безысходностью, будто нас добьют и заставят капитулировать, пишет Тимтиворс. Не так. Мы же движемся на фронте. Движемся. У нас есть проблемы по ПВО определенные. Да, мы пропустили несколько ударов, очевидно, чувствительных. Надо укреплять ПВО. Вот. Вот надо чем заниматься. Те люди, которые хорошо понимают в этом, они объясняют, как и в каких масштабах и как можно укрепить ПВО. Плюс пассивная защита важных объектов, которые, как показала практика, как бы нет. Ну, на некоторых объектах неплохо было бы возвести эту защиту, а ее как бы нет. Вот. Она бы, какая бы она ни была и сколько бы она ни стоила, все равно стоила бы дешевле, чем те потери, которые мы несем в результате того, когда поражаются такие важные объекты, там, нефтепереработки и так далее. То есть возвести эти чертовы просто, ну вот по-русски говорю, леса. Просто чертовы леса возвести и все. Хотя бы. Это сразу поможет. И это недорого. Это примитивные конструкции. Они собираются, они разбираются. Уже есть люди, которые хотят это сделать. Они уже говорят, давайте мы это сделаем. Вперед. В чем проблема? Где Европа берет ресурсы на оружие, а наши капиталисты огорчатся, что трудно продавать туда, огорчаются, что трудно продавать туда сырье, пишет Котопес. То сырье, которое куда бы мы ни продавали, когда мы продаем, мы зарабатываем на этом денежку, и эта денежка нам позволяет оплачивать труд инженеров, труд бойцов, командиров и так далее. Да? Это по поводу наших денежек. Поэтому эта система тоже не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Вот. У нас система набора войск сегодня – это контрактная система. Да, для того, чтобы люди хотели заключать контракты, вот, нужно предоставлять хорошие условия. Вот. Это все средства. Эти средства надо изыскивать, как вы понимаете. Для этого надо их где-то зарабатывать. Думайте над этим. Вот. Конечно, если вы исходите из схемы, при которой стоит, так сказать, перейти и от тех вариантов, которые сейчас используются, к тем вариантам, которые использовались в Великую Отечественную войну, то это, конечно, другой разговор. Но это вы тогда говорите, наверное, о всеобщей мобилизации и все такое. Есть у меня ощущение, что все те люди, которые об этом говорят усиленно, ну, я не имею в виду специалистов, которые действительно готовы, они сейчас в окопах и все дела, а вот, ну, вот так вот, скажем, с дивана говорят об этом, они как бы не до конца понимают,
что это их касается в первую очередь.

0: дорогу. И, наверное, проще поэкономить бензин немножко. Так вот, слегка, так сказать, поменьше поездить на автомобиле. Поняли, да, о чем говорю? Объясним, почему мы так против размещения западных военных на Украине? А, объясним, вопросительный знак. Если это будет потом по границе областей, не текущий ЛБС, но будет стена, как Лавров заявил. А какая нам разница, пишет АК? Ну, разница, в общем-то, никакая. Мы все равно сомкнемся с НАТО в определенный момент. Вопрос только, в каком месте эта смычка произойдет. Да? Ну вот, где пройдет граница нас и НАТО? Вот, пройдет она по границам, ну, там, не знаю, нашим конституционным, или чуть дальше, или по Днепру, или за Днепром она пройдет. Ну, где-то вот она пройдет. Это граница, где мы сомкнемся с НАТО. Чем она дальше пройдет на Запад, тем лучше. Ну, это, как бы, мне кажется, абсолютно очевидно. Почему? Потому что любое натовское оружие, какое бы оно ни было и так далее, у него все равно есть там подлетное время и все остальное. Чем дальше, тем лучше. Такая вот простая математика. Население, возможно, не расстроится, если прилетит на Рублевку. Что? В смысле? А потом слышать на радио, что повышают тарифы. Приказ от бизнеса, зачем тогда называть социальной страной, пишет Ленок. Вот, Ленок, вам я отвечу на первый ваш пассаж по поводу того, что население не расстроится, если прилетит на Рублевку. Есть у нас люди, которые ненавидят людей, которые богаче их. Ну, есть такая фишка. Вот. Ну, это, наверное, по всему миру такая фишка. Именно поэтому никто в Рублевку-то стрелять и не будет из врага, потому что все прекрасно знают, что действовать надо так, чтобы население очень сильно расстроилось и давило на власть, понимаете? Ну, враги наши это знают. Как бы, Ленок, в вашем странном пассаже, который наполнен ненавистью к людям, у которых там больше денег, чем у вас, на самом деле ответ на ваш вопрос есть. Если бы вы чуть-чуть вот, на шаг вперед как бы подумали, то вы бы сами себе этот ответ и нашли. Еще раз говорю, Запад устраивает фактически войну с нами, террор против нас, всех. Простых. И таких простых, как я, и даже проще. Куда проще, казалось бы, такой простой паренек уральский. Вот, но вот бывают, оказывается, и проще люди. Да, поэтому задача заключается в том, чтобы вы пребывали в ненависти. В том, чтобы вы кричали, чтобы вы страдали. Все, в широкие слои населения. Это задача врага. В этом заключается смысл любого террора вообще на планете Земля, который когда-либо какие-либо террористы осуществляли. Он заключается в том, чтобы стонало население. Вот и все. Вот, стонать от того, что где-то какой-то красивый дом ракетой сложат, очень богатый, красивый дом пустой, вы не будете. Поэтому это и не имеет смысла с точки зрения террора. Если они хотят осуществлять террор, они будут бить именно по вам. Они будут бить по автобусам туристическим, они будут бить по поездам, они будут бить по машинам гражданским. Они будут бить по колледжам, они будут бить по, ну, в том числе, по нефтепереработке. Почему? Потому что, ну, как бы, бензинчик вам нужен на машине своей кататься и так далее. Там, на дачу съездить еще куда-то. Поняли, Ленок? Вот вы так подписаны просто, я поэтому так и говорю. Были бы Елена написаны, я бы Елена говорил. Это я не то, чтобы какое-то понебратство проявляю. Ну, вы меня поняли, да? Есть ощущение, что вокруг паникеры и враги. Порой такое пишут, что уже хочется лично познакомиться с такими радиослушателями, повнимательнее нужно быть и общаться со своим окружением. Соседи случайные, знакомые и так далее, особенно с приезжими. Летят с наших территорий, и это уже очевидно, пишет Павел. Ну, смотрите как. Враг делает так, чтобы у нас широкие слои населения чувствовали себя плохо и, так сказать, паниковали. Ну вот, вы видите результат работы врага. Некоторые из представителей нашего населения паникуют. Вот Ленок, например. И начинает рассказывать и думать о том, а что это вот там какой-то богатый дом, а если по нему ударили, я бы и не расстроилась. Так я же вам говорю, враг хочет сделать, чтобы вы расстроились очень сильно. Враг выбирает такие цели, чтобы вы очень сильно расстроились. Поэтому он выбирает такие цели, чтобы они прям вот для вас, Ленок, были максимально чувствительные. Ясно? Все, что вас не расстраивает, врага не интересует. Все. Поэтому он бьет вот так, как он бьет. Understand? Ну вот. Может, Ленок это он, пишет Антон. Не знаю, Антон. Мне же, вы понимаете, в чем дело? Обсуждать личность чью-то, тем более, что ну, многие там под вымышленными именами со мной общаются, я это прекрасно понимаю, нет никакого смысла. Мы же с вами говорим об идеях, мы же с вами говорим о процессах и обсуждаем эти процессы. Вот. И поэтому, в принципе, Ленок или кто-то еще другой, там какой-то пользователь бы написал. Главное тут уловить суть. Что сам посыл, который я прочитал, он в корне, ну, как бы сказать, опять же, не соответствует действительности. Именно потому, что люди, которые это пишут, они не понимают цели врага. А я объяснил цель врага. Она очень, на самом деле, такая доходчивая и понятная. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. За прошедшие сутки зафиксировано больше 80 ударов по региону. ВСУ 6 раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию. 4 раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Атаке подверглись Белгород и еще 11 округов. Марк Рютте предупредил о долгосрочных угрозах для НАТО со стороны России и ее союзников. Генсек Североатлантического альянса заявил, что дополнительную опасность для блока представляет расширение сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном. Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует больше 40% своего бюджета в оборону, отметил Рютте. Он также подчеркнул, что ряд других стран наращивает военный потенциал и формирует дополнительные вызовы для НАТО. Так, Китай и Северная Корея продолжают расширять свои ядерные возможности. Кроме того, КНДР получает опыт благодаря поддержке российских военных действий на Украине, подытожил генсек. В международном аэропорту Краснодара задержаны 8 рейсов. На вылет задерживаются 3 рейса в Анталью, Новосибирск и Москву. На прилет 5 из Анталии, Новосибирска, Стамбула, Москвы и Шарм-эш-Шейха. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани. Последний раз они действовали с 0 часов 41 минуты до 3 часов 36 минут по Москве и затем были сняты. Также сообщалось, что в регионе временные ограничения полетов вводились в аэропортах Сочи и Геленджика в целях обеспечения безопасности воздушного движения. В России правоохранители пресекли работу сети сим-боксов для массовых обзвонов. У мошенников изъято 500 тысяч сим-карт, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. По данным ведомства, к ответственности привлечены свыше 300 человек, причастных к незаконной деятельности. Отмечается, что сим-боксы применяются для массовых автоматизированных звонков гражданам с целью телефонного мошенничества. В МВД напомнили, что администрирование такого оборудования расценивается как содействие мошеннической деятельности и может повлечь уголовную ответственность. О погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 19. Ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 'Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Леша, пишет Наталья, я считаю, что про нацистов, значит, вот врагов наших, можно говорить только матом. Дальше Наталья приводит пример, вот как это делают некоторые мои другие коллеги, которых я, кстати, знаю лично. Вот. Может быть. Единственное, что я вам хочу сказать, что, ну, как бы матом вы, вот, или не матом обсуждаете врага нашего, вы этим самым там дрон-то матом не собьете, да? Ну, так, его все равно же надо сбивать-то противодроном или ракетой специальной, которая это делает, или там стрелковым оружием и всем остальным. Это первое. Второе, отличительная особенность нашего врага в интернет-пространстве, это адский, постоянный, грязный мат. Вот это видно было там и по чат-рулетке, и по всему, и по всему. Сейчас она уже не модная, но когда-то была модная. Это какой-то катастрофический, убогий, непонятный язык. Смесь всего годливого, что только можно себе представить. Вы знаете, я считаю, что один из элементов вот этого противодействия, которое сегодня есть, я уже говорил о том, что военные действия, и вы это прекрасно знаете, то есть не то, что я это сказал, вот, а все остальные, ох ты, что ты сказал, глаза нам открыл. Да, война, по сути, идет по всем направлениям, и в том числе, естественно, да, информационное направление. И вот один из элементов этой борьбы, это борьба, на самом деле, за русский язык. Вот в широком же смысле этого слова. Я искренне не приветствую мат вообще каких угодно, на каких угодно площадках наших. Я считаю, что от этого нужно отказываться. Я считаю, что когда мы используем эти слова в открытом пространстве, когда мы используем эти слова для общения с широкой аудиторией, мы проигрываем. Вот если так прямо сказать, то мы проигрываем. Ни в коем случае нельзя этого делать. Нам необходимо демонстрировать превосходство над противником и в сфере языка тоже. Вот для понимания. Нам необходимо это делать. Я считаю, что это прямо необходимость. Да. Потому что образ наш строится из того, что мы говорим, как мы выглядим и все остальное. И образ врага тоже из этого складывается. Когда ты видишь какого-то непонятного человека, пьяного, который матерится там, что-то кричит про какую-то, простите за это слово, русню, и, ну, он сам формирует свой образ, этот человек. Ну, вот. Я хочу, чтобы, так сказать, бойцы нашего фронта информационного были другие. Я не хочу, чтобы бойцы нашего информационного фронта выглядели вот так. И я считаю, что это важно именно для создания правильного образа. Ну, если называть людей, да, если вообще говорить, оперировать такими категориями, как информационный фронт, и там бойцами называть этих людей. Ну, допустим, может быть, это преувеличение, конечно же, да, по поводу бойцов. Но, тем не менее. Вот, когда мы делаем так же, как они здесь, я думаю, что мы действуем себе в минус. Не нужно этого делать. Не нужно. Вы знаете, есть такое выражение, да, классика, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Я не могу сказать, что я хранитель языка, и конкретно то, как я разговариваю, это высоколитературный какой-то русский язык, это там супернорма и что-то в этом духе. Но все-таки я полагаю, что все те люди, которые сегодня используют мат в общественном пространстве, при создании программ информационных, любых абсолютно, они бы только выиграли, если бы они отказались от этого. они бы только выиграли, и мы бы все только приобрели. Потому что многих из этих людей, я еще раз подчеркну, Наталья, я знаю лично, в том числе того человека, которого вы сказали, я знаю лично. И я понимаю, что этот человек, он интеллектуально одарен, и он может уничтожать врага совершенно иначе, гораздо более элегантно, и это будет эффективнее. Это мое мнение, я его не пытаюсь навязывать, не, то есть я не хожу там по коллегам и не говорю, не употребляйте таких слов или еще что-то. Это мое мнение. Возможно, вам покажется, что я прав. Может быть, вы посчитаете, что это не так. Ладно, про нацистов нельзя, но вот про либероту я не могу сдержаться, пишет Наталья. Не надо даже использовать таких слов, как либерота, либерастня. Вот это вот все, это опять снижение. Не нужно. Обозначьте врага таким словом, каким его вы можете обозначить литературно. Этого достаточно, это и так понятно. Крепче слово, чем слово враг, все равно нет. Как бы вы что ни придумывали. Враг, он и есть враг. Все. Враг. Враги, предатели, да? Ну, вот если мы говорим, вы говорите, вот, либерота, вы имеете в виду кого, правильно? Тех людей, которые здесь, в стране, когда-то называли себя внесистемной оппозицией, на самом деле были агентами Запада, и за деньги Запада здесь дестабилизировали ситуацию внутри и ослабляли нас на протяжении многих лет. Потом многие из них покинули страну. И вот начинается придумывание для них слов. Почему начинается придумывание вот этих вот всех, как бы, дополнительно оскорбительных слов? Потому что их речь, она изобилует вот этими гнусными словами, по типу «русня», «рашисты» и все остальное. Но я вам хочу сказать, что именно употребление этой сниженной лексики характеризует их с самой негативной стороны. Любой человек, который так или иначе каким-то образом тянется к прекрасному, выбирая между человеком, который говорит «нормально», и человеком, который говорит «вот так», выберет того, который говорит «нормально». Вот в чем дело. Я понимаю, что цель может быть привлечь на свою сторону каких-то, ну, бандерлогов, но, скорее всего, у вас все равно это не получится, потому что с точки зрения вот этих вот привлечения бандерлогов, ну, вот так называемый Киев впереди планеты всей. Ну, что тут говорить? Это просто уши в трубочку сразу. Невероятная какая-то помойка открывается вот при общении с этими людьми прямом. Вот, ну, я говорю, чат-рулетка этим особенно прославилась. А? Неумение следить за собственными словами, неумение контролировать себя абсолютно никак. Абсолютное нежелание отвечать за то, что ты говоришь. Бесконтрольная помойка какая-то, ужасная. Поэтому те, кто, кого вы называете либеротой, их проще и лучше называть предателями. Все, предатели. Коллаборационисты. Есть еще красивое такое тоже слово. Почему оно красивое? Оно вроде как иностранное, и поэтому оно вот дополнительно красивое становится сразу. Есть в этом какое-то ощущение бренда, знаете. Не Барвиха роскошная деревня, а Барвиха лакшери вилладж. Не предатель, а коллаборант. Не помойка, а клоака, простите. Да, да, что-то такое. Не надо обесценивать прекрасную характеристику «предатель» новыми терминами, пишет Александр. Абсолютно верно. Крепче этого слова не будет. Все, оно самое крепкое, оно самое правильное, оно самое четкое. Оно дает понимание самого процесса происходящего. И эта характеристика, она абсолютно стабильна и непоколебима. Все, это предатель. Ничего хуже вы про этого человека сказать не можете, потому что ничего хуже предательства и того, что он сделал, не бывает. А он сделал то, что он сделал, он предал. Все, это предатель, агент, да, коллаборант. Все, пожалуйста. Дислоял можно. Ну, можно дислоял, дизлоял, да, нелояльный. Ну, знаете, можно быть нелояльным, но при этом не предателем. У нас страна состоит из людей, часть из которых фанатеет по Российской империи, часть из которых фанатеет по Советскому Союзу. Несмотря на это, имперцы и люди, прославляющие Советский Союз, то есть, можно сказать, антиимперцы, они бок о бок сейчас в окопах сражаются с врагом, да, несмотря на это. То есть, можно быть нелояльным, но при этом не быть предателем. Когда мы говорим про, как вы сказали, либероту, имеются в виду именно предатели. И вместо того, чтобы сказать предателю, вы говорите либерота, и не совсем понятно становится, а что конкретно эти люди сделали. Потому что возникает ощущение, что они просто исповедуют какие-то там особенные либеральные идеи или что-то в таком духе. Так я вам подскажу одну вещь. Можно, находясь в современной России, быть либералом. Но только истинным либералом. Да, можно говорить о ценности жизни, можно говорить о ценности человека, да, личности, да, о примате, может быть, даже личности над коллективным мышлением каким-то и все остальное. Просто те люди, кого вы называете либеротой, либерастами, да, вы пытаетесь сделать какое-то ругательное слово на основании слова «либерал», они не либералы. Они не либералы и никогда... Либералы, прости. И никогда ими не были. Это маска. Они не либералы. Они экстремисты. Они радикалы. Они ненавистники. Они враги. И они предатели. Они хотят убивать население Российской Федерации. Они, ну, ты сейчас слово используют, донатят. Они платят деньги ВСУ за то, чтобы те нас убивали. Какие они, к черту, либералы? В чем они либералы? В чем заключается суть их либеральной идеи? Люди, которые призывают бомбить Москву, либералы? Ну, вы сами задумайтесь над этим. Соответственно, все производные, да, как бы ругательные от слова либерал, типа либераст или либерота и все остальное, они производные от того понятия, которое к этим людям неприменимо вообще. Они не имеют к этому отношения. И они это продемонстрировали. Это террористы, это радикалы. Понимаете, когда какой-нибудь, например, беглый из России, бывший депутат Илья Пономарев, его называете либералом, он вообще-то собирает вот нацистов, беглых с территории России, в так всякие разнообразные отряды, там, сообщества, всякие РДК и Легионы России, да, он курирует этот процесс, насколько я понимаю. Вот. И, например, он среди тех, кто, грубо говоря, отправлял их на вот эти вот вылазки в наши приграничные территории, когда они убивали мирное население. Это вот он либерал. Он не либерал, не либераст, не там кто угодно. Он вообще никакого отношения не имеет к либерализму. Это террорист. Это предатель, это агент западный, это убийца, это, можно, конечно, вот здесь можно применить слово упырь, вурдалак. Это убийца. Кого убивает? Да вот вас, например. Понимаете? Поэтому не надо придумывать обидные слова. Потому что надо всегда, на мой взгляд, не обидные слова говорить, а слова, отражающие суть. Точнее надо быть в определениях. Потому что это полезно. А остальное это просто вот покричать, понимаете? Что-то покричали где-то. Какие-то либералы, какие-то нелибералы. Что такое? Вообще. Это даже, на мой взгляд, вредно в том смысле, что человек никак не может понять, о чем идет речь. Понимаете, вот начинают опять вот, дуть либерал, да не либерал он, да не либерал он. Он берет интервью, абсолютно спокойно общается вот с одним из представителей так называемого вот этого экстремистского РДК, вот. И, например, с Лебедевым он общается так, как будто Лебедев страшный террорист, а с настоящим террористом, радикалом и убийцей, на руках которого кровь невинных мирных граждан Российской Федерации, русских людей, он общается как, на короткой ноге он с ним. И никаких претензий он ему не предъявляет. С убийцей сидит. Настоящим вурдалаком, вампиром, кровопийцей. Понимаете? И какой дуть либерал? В связи с чем вообще? И не надо ничего придумывать. Вот. Все правильно говорите. Хорошую тему нащупали, пишет Игорь. Все нащупали. Я в этой теме уже, я не знаю, сколько лет. Вот. Это, понимаете, когда я говорю, что не надо материться в эфире, я это делаю не потому, что я такой сноб какой-нибудь, или я такой вот эстет невероятный и все остальное. Могу ли, знаю ли я эти слова? Да. Применяю ли я их? Ну вот молотком по пальцу ударю, применю. Вот я вам говорю, как есть. Но информация и работа с информацией, и работа с созданием образа нашего, наших бойцов, наших бойцов информационного фронта, имиджа нашей страны, имиджа людей, которые говорят от имени нашей страны, это важная, сложная, многовекторная и многогранная работа, в которой нельзя проигрывать. А эти вещи, они нас превращают вот, ну, грубо говоря, знаете, есть такое слово, оно мне не очень нравится, польское, быдло. Ну, мы становимся такими же быдлонами, как с той стороны, вот это вот, то, что транслируется, вот то же самое. Сидеть, что-то матюкаться, полупьяные какие-то. А-а-а. Ребята, надо подсобраться, вот я так считаю. Надо подсобраться. В принципе, можно разными словами и все объяснять, но не надо это нести в эфир. Не надо таким образом лепить образ, простите за тавтологию, свой же. Знаете, есть крайне вредные с точки зрения имиджа наших вооруженных сил видео в интернете. Какие-то дураки, я даже не знаю, кто это, ну, какого-то другого дурака, видимо, какой-то человек, к сожалению, с зависимостями, там, одевают, ну, надевают на него форму бойца нашей армии, и он там на фоне флага нашего кричит полупьяный «Слава России!», потом он, значит, бегает какой-то в бронежилете на время по какому-то селу, ну, и все в таком духе. Ну, у него, естественно, нет зубов, морда пропитая вся абсолютно, то есть пропитая, да? Ну, то есть ужасная какая-то вещь. Вот я бы тех людей, которые эти видео снимают, я бы их, ну, так сказать, спросил, зачем они это делают, если бы была такая у меня возможность. Зачем вы это делаете? Почему вы находите какого-то человека падшего, на него надеваете форму бойца вооруженных сил или там элементы экипировки, и потом вот записываете это видео? Вы хотите сказать, что у нас такая армия, и у нас такие бойцы? Вы это хотите сказать или что? То есть это абсолютно деструктивная, ужасная деятельность. Но, понимаете, кто-то это делает осознанно, но если мы говорим о том, как враг создает наш образ, и как он из нас пытается лепить там орков и все остальное. Главное, не до человеков каких-то они из нас лепят. Другое дело, когда мы это делаем сами, на широчайшую аудиторию, в развлекательных программах, в таких программах, в сяких программах, в серьезных. Ну зачем? Зачем мы сами по себе бьем? Я не понимал этого и пока не могу понять. Может быть, когда-то я это пойму. Руссо-туристо, облика морали, Ферштейн, пишет Гермошлем. Вот. Ну так а про размещение контингентов не ответил. Это же один из пунктов, против которого мы резко против, пишет АК. Конечно, мы резко против размещения контингентов. Потому что идут боевые действия. Размещение контингентов в зоне ведения боевых действий превращает эти контингенты в законную цель для нас. Законная цель для нас из контингентов НАТО может привести к прямому столкновению нас с НАТО, потому что мы ударим по их войскам, вот, потому что это наша законная цель, как мы говорим. А они скажут, что вы ударили по нашим войскам, это Казбери, вы нам объявили войну. Поехали. Поэтому, конечно же, мы против размещения любых контингентов, где бы то ни было, в зоне ведения боевых действий. Под зоной ведения боевых действий сегодня мы подразумеваем всю Украину, естественно. Потому что со всей территории Украины, так или иначе, там и мобилизованные там у них есть, вот эти мобилизованные и все остальное. Ну, кстати, тоже зря я вот это слово применяю, мобилизованные. Мобилизованные, да. Насильно мобилизованные. Вот, и дроны они там собирают, и запускают они из разных точек, поэтому вся так называемая Украина — это зона ведения боевых действий, поэтому там никаких, конечно, зарубежных контингентов быть не должно. Если мы говорим о ситуации, при которой боевые действия заканчиваются определенным договором на основании капитуляции киевского режима и признанием наших конституционных территорий, и признанием тех, кто стоит за киевским режимом наших конституционных территорий, это будет уже другой разговор. Это будет совершенно другой разговор. Что там, где там, под каким соусом, как и что и когда будет размещать, какой статус будет у Украины, это уже следующий разговор. Разговор номер один заключается в том, что они обязаны признать наши конституционные территории и из этих конституционных территорий вывести войска. Если они не выводят войска с конституционных территорий наших, мы сами их оттуда выбиваем. Мы их выбиваем и фактически освобождаем свои конституционные территории. С юридической точки зрения они не признают эти территории нашими и могут, грубо говоря, продолжить военные действия. Наша задача заключается в том, чтобы убедить их в том, чтобы признать юридически, все они должны признать, подписать эти документы, что это наши территории. наши. Вот. Если они этого не признают, ну что, я и говорю, что продолжение боевых действий. Так, а про Собчак расскажешь, который с ЛГБТшником на День защиты детей выпустила интервью, или слабо, пишет Ренат Баратов. Я, честно говоря, не в курсе этого, Ренат Баратов. На слабо меня брать нет никакого смысла, я не вижу никакого такого особого статуса у Ксении Собчак, кто бы что ни пытался там утверждать и кто бы что ни пытался говорить. Я вижу, как Ксения Собчак ругается с некоторыми представителями нашего, так скажем, наших СМИ. Я вижу, как с ней ругаются эти представители СМИ. Ну и, в общем-то, никакой разницы нет. Это только дает там определенный хайп и тем, и другим. Вот. Просто посидеть поругаться с Ксенией Собчак в эфире, ну, давайте поругаюсь. Но это ничего не дает. Необходимо, чтобы мы выглядели по сравнению с врагом людьми культуры и принципов, а враг как раз пусть быдлует, что для нас вполне, для него почти вполне органично, то есть чтобы имиджево было различие на уровне эстетики, хотя, конечно, война дело не эстетичное, но образ же мы вот такого держаться можем, чтобы на моральном уровне было всегда очевидное различие, пишет Василий. О чем я и говорю, о чем я и говорю. Вот. Делать из нас недочеловеков — это отличительная особенность нацистов. Это всегда отличительная особенность вражеской пропаганды — расчеловечивание противоположной стороны. Одна из самых ядовитых пропаганд, которая когда-либо вообще существовала на планете Земля по отношению к русским людям, это британская пропаганда. Вы можете посмотреть британскую пропаганду, английскую пропаганду времен там Крымской войны и все остальное. Многие из тех образов, которые они рисовали про нас, и там спрут мы какой-то, ну, там, осьминог, который всю душит эту Европу бедную, какая она замечательная, и медведь мы бешеный, который всех разрывает. Кстати, интересная история с медведем. Мы уже на это не обращаем внимания, потому что мы по-другому стали оценивать это животное. Вообще-то, когда они рисовали образ медведя, они хотели показать, что мы безумны, мы агрессивны, мы неаккуратны, мы дикие, ну и все примерно в таком духе. Они вроде люди, а мы вот бешеный зверь тупой, который все ломает, крушит, душит, отнимает. Медведь. То есть это на самом деле образ британской пропаганды, негативный. Так они рисовали нас. Ну, по типу, как когда-то стали вот ВСУшники и стоящие за ними все эти персонажи нас называть орками. Ну, типа, они эльфы там какие-то, хорошие люди, а мы вот орки. Ситуация сложилась следующим образом. Ну, на самом деле, вы знаете, да, какое животное олицетворяет Россию? Это не медведь, это орел. Да, у нас двуглавый орел, это и есть вот такое вот мифологическое, так скажем, животное, которое олицетворяет Россию. То есть орел, на самом-то деле орел. Вот. Но медведь стал символом России, потому что они-то нас хотели оскорбить медведем, а нам понравилось. В том смысле, что нам нравится медведь, мы к медведю относимся хорошо. В наших сказках медведь не самый плохой персонаж, мягко говоря. И вообще нам кажется, что мишки добрые. И поэтому мы к медведям относимся хорошо. Хотя, конечно, медведи — это те еще животные, так скажем. Жесткие они, ребята, эти медведи. Вот. Но не прошел образ, потому что для них этот образ негативный был понятен, а для нас он понятным не стал, потому что нам медведи нравятся. Просто вот такая специфика. Такая же история, кстати, и с орками произошла. Они нас обзывали орками, а нам как-то вот более-менее зашло, и мы стали говорить, что ну да, орки, вот моя орчиха, я орк, и все. И эта вся история сошла на нет. Вот обратите внимание, что сейчас они практически никогда не употребляют этого слова против нас. То есть это минимально. Я вот последнее время не вижу, чтобы кто-то что-то там кричал про каких-то орков. Не сработало, потому что, ну, а что такого плохого в орках? Нормальные они ребята тоже вообще-то, эти орки. Вот. В Канаде медведи быстрее встретишь, чем в России, пишет XMR. Любим мы говорить про самих себя, что мы очень крутые и так далее, а результата нет пока, пишет Лимузин. Результата нет пока, Лимузин, может быть, еще и потому, что некоторые очень сильно любят нас, так скажем, убеждать в том, что мы ничего не можем достичь. Например, вы, Лимузин, зачем-то это делаете. Я не совсем понимаю, зачем. Вот. А по поводу того, что любим мы себя убеждать, нет, я не говорю о том, что нам нужно себя убеждать, что мы крутые. Я говорю о том, что нам нужно становиться крутыми. Да. и постоянно над этим работать, это постоянный процесс. И поэтому я говорю, что в общественном пространстве мат вещь плохая. И я понимаю, что, видимо, запретить это невозможно, и единственное, что я могу делать, я могу взывать к тем людям, которые сегодня создают программы, ну, контент сейчас это называется, и обращаться к ним, тем более, я говорю, многих я знаю лично, с такой вот идеей, что я считаю, что если бы они этого не делали, не употребляли таких всяких вещей, да, плохих, то они бы только выиграли, и мы бы все только выиграли. Я уверен, что у них есть гораздо больше потенциал нераскрытый, и им как раз этот потенциал раскрыть мешает вот эта вот вся мусорная лексика, ненужная абсолютно. И было бы здорово, если бы кто-то из них прислушался. Мне кажется, это было бы классно. Они нам не про неуклюжесть медведя, а мы такие: ты мой хороший, топтышка, какой хороший, пишет Нигматуллин. Ну, на самом деле так и произошло. Еще раз, да, Британия придумала плохого медведя, ну, образ для нас, а мы считаем, что медведь хороший. Разница восприятия, разница культур, разница отношения к животным, кстати. Ну, любим мы медведя, что поделать. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.
4: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО за 2 часа сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки отражены с 7 до 9:00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Рязанской областями, а также Московским регионом. Все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. В Забайкалье ограничили продажу бензина до 15 литров за одну заправку. Решение принято на заседании Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Александра Осипова. С 25 июня в регионе также введен режим повышенной готовности. Меры направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке и обеспечение бесперебойной работы экстренных служб, сообщили власти. Основная задача – регулирование оборота моторного топлива и увеличение его поставок в регион. На фоне сложившейся ситуации оперативный штаб будет работать в ежедневном режиме для координации действий органов власти и участников топливного рынка. В Госдуме сообщили о переносе визита конгрессменов США в Россию. Он был запланирован на июнь. Как сообщил «Известиям» глава российской делегации, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, даты поездки пока не определены. Однако диалог между сторонами продолжается. Повестка будущих переговоров также остается открытой. Предыдущая встреча российских депутатов и представителей Конгресса США состоялась в марте этого года и стала первым за долгое время официальным парламентским контактом между сторонами. Тогда было достигнуто предварительное соглашение о взаимных визитах. Дания ужесточит правила для украинских беженцев. Копенгаген перестанет предоставлять убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим призыву. В Министерстве по делам иностранцев и интеграции Дании подчеркнули, что страна остается надежным союзником Украины, однако не намерена создавать правовые механизмы, которые могут ослаблять обороноспособность страны. На фоне этого другие государства также усиливают ограничения в отношении украинских беженцев. В ноябре 2025-го сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев в США могут столкнуться с угрозой депортации из-за приостановки программы «Uniting for Ukraine». В том же году в Польше отмечалось сокращение общественной поддержки украинских беженцев, а в Германии были изменены условия социальной поддержки. Выплаты для части беженцев снижены с переводом на пособие для соискателей убежища. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 19, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда – а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, говорим про Соединенные Штаты Америки, говорим о характере и тренде международной политики этой страны, рассматриваем с вами российско-американские отношения, смотрим, как они влияют на ситуацию в мире, в Соединенных Штатах. Ну и, конечно же, прежде всего нас волнует, как это все влияет на ситуацию у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, ваши комментарии, вашу критику. СМС-портал 925-888-894-8. Телеграм говорит МСК, вот прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, ВКонтакте заходите, идет у нас вещание, в Рутюбе у нас, так что, в общем, везде, в Дзене, и, конечно же, на нашей страничке, в нашей любименькой социальной сети Макс, заходите, смотрите, оставляйте свои комментарии, критику. Вы знаете, что у нас здесь можно говорить абсолютно все, критиковать кого угодно, до тех пор, пока вы выражаетесь хорошим литературным русским языком и не критикуете своих коллег-радиослушателей. А других всех, пожалуйста, говорите, так радиостанция же называется, говорит Москва. А Москва говорит по-разному. Америка, да, и как всегда, уважаемые радиослушатели, я постараюсь вас ввести в курс дела и показать некоторые альтернативные информации, которая не вызывает достаточно пристального внимания, в силу объективных, кстати, обстоятельств, без всякой, поверьте мне, критики нашего мейнстрима, и не только нашего мейнстрима, но с моей точки зрения они очень существенно влияют или в какой-то степени предваряют события, которые в ближайшее время произойдут в Соединенных Штатах. Ни в коей мере не хочу, что называется, перебрасывать из одной руки в другую стеклянную шар и притворяться, что я что-то знаю того, что не знают другие. Но, тем не менее, просто давайте попытаемся рассмотреть некоторые аспекты, и тогда нам будет понятна тенденция развития политических процессов внутри Соединенных Штатов. Ну и как следствие, а для чего нам это нужно? И как следствие, как это будет отражаться на, так сказать, на ситуацию в российско-американских отношениях? Господи, у нас уже полная линия, ну куда даже самому интересно. Да, слушаю вас.
7: День добрый.
5: Рафаэль. День добрый.
7: Вячеслава Георгиевна, московский доктор.
5: Добрый
7: Спасибо,
5: день.
7: Что взяли мой звоночек. Угу. Вот я очень люблю вашу аналитику, и огромное вам спасибо за справедливые и нужные слова, когда люди просто спасибо. Поддерживаются вашими высказываниями. Будьте любезны, вот есть такое выражение, если вас обманули один раз, то это были негодяи. А если вас обманули второй раз, то вы сами не очень умный человек. Я имею в виду политическую обстановку.
5: Да.
7: Вот эти Анкориджи, Минские, нас сколько раз можно? И, честно говоря, вот уже даже вот таких терпеливых и выдержанных людей, как я, а я доктор с 30-летним стажем работы, честно говоря, мало говоря, тревожно, но и не очень понимаешь, мы защищаемся или мы разрешаем.
5: Я понял, да. Да, Ольга. Спасибо. Спасибо, Ольга, спасибо, да. Да. Но прежде всего сердечный привет вам и всем докторам, потому что я вырос в семье. Моя мама врач была, Царство Небесное, с 50-летним стажем, если не больше даже. Так что сердечный привет всем медицинским работникам, людям в белых халатах. Тоже ваша озабоченность мне понятна. Я ее разделяю с вами. Я не одобряю, не поддерживаю действия нашего политического руководства в этом плане. Потому что то, что происходит сейчас, это недооценка. Недооценка нашего врага. И мне кажется, достаточно прекраснодушное настроение, когда его проявлять абсолютно недопустимо. Я прекрасно понимаю, что сейчас можно сказать... Я что-то не знаю, я что-то не понимаю. Ради бога, я принимаю эту критику на себя абсолютно. Я смотрю с точки зрения политической, то, чему меня учили. Меня учили не только журналистике, политологии, но и специальной пропаганде. У нас была военная учетная специальность, так называемая. Поэтому нас всех готовили к определенным действиям. И поверьте мне, готовили очень неплохо. Еще в советское время. Еще на журфаке МГУ, когда его возглавлял легендарный Ясен Засурский. Поэтому здесь, как говорится, я вам просто хочу поделиться и своей тоже озабоченностью. Имиджевая характеристика, которая создается вот подобными, с моей точки зрения, это мое личное мнение, ошибочными действиями, восприятие политическое, я еще раз хочу повторить. Я не вторгаюсь в сферу военно-техническую, это ради бога, у нас там... Каждый раз, когда мы начинаем говорить об этом, нас запикивают и зашикивают, говорят, что мы диванный эксперт. Но наша политическая реакция на события, которые происходят вокруг нас, она, мягко говоря, недостаточна. И я искренне хочу надеяться, что, ну да, большая страна, да, большой аппарат, да, очень тяжело раскачивается, но то, что у нас отсутствует системная работа противостояния нашему врагу, я еще раз хочу подчеркнуть, я говорю о политическом противостоянии. Это включает и дипломатические, это включает и социальные, это включается самые разнообразные демарши, которые мы еще можем предпринять в очень большой степени, заявления, которые мы более жесткие, дипломатическое представительство, которое мы должны в корне поменять. Там целый комплекс работы, это отдельная тема. Да, мы не дорабатываем это, я с вашу озабоченность разделяю. Потому что имиджевые характеристики нашей страны, с моей точки зрения, я же служу по прессе, понимаете, это не мое мнение даже. Я бы очень хотел прочитать что-то другое. Но за редчайшим исключением оно воспринимается абсолютно негативно. И, к глубокому сожалению, вот эти красные линии, это показатель слабости. По крайней мере, это по то, что, как видят это наши враги. И, как вы справедливо заметили, они уже наглеют и борзеют, и вообще не считают нужным даже считаться с нашими, извините за тавтологию, с нашими, как говорится, какими-либо требованиями, положениями и вообще-то просто элементарными, скажем так, вещами, которые свойственны для дипломатической работы. Здесь нужно пересмотреть очень и очень много. Я еще раз хочу повторить, речь идет о системной работе. Работа всех ведомств сейчас здесь, она должна быть направлена исключительно на достижение победы. Политическая, информационная. То, что касается военной составляющей, наши ребята, наши герои, они там кровью своей, своим здоровьем, своими жизнями добывают нашу эту победу. И мы должны соответствовать вот тому высокой, той высокой планке, которую задали наши там ребята, которые продвигаются сейчас вперед. Мы должны их поддержать в этом, мы должны облегчить их работу. Мы должны тоже наносить наши информационные и политические удары. Как делать? Ну, это отдельный вопрос. Я, как вы знаете, я неоднократно говорил об этом в своих передачах. И еще буду говорить, пока есть возможность. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Не знаю, простите, не получилось просто. Так, Ренат Барат. Здравствуйте, Рафаэль, очень рад вас слышать. Спасибо. Так, значит, что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, по поводу того, любопытное событие происходит в Калифорнии, я обязательно сейчас попозже буду брать ваши звонки, тем более, уважаемые радиослушатели, сегодня я вот мне позвонил Грег Вайнер, он у нас, как говорится, на всех парах спешит в Москву, я надеюсь, что он успеет сегодня к 8-часовому нашему эфиру, привезет кучу, как говорится, новостей, но он был не в Америке, он был в Европе, так что поговорим, что там сейчас происходит, тоже любопытно, но я надеюсь, что Грег просто успеет, так что сегодня в 8 часов, по крайней мере, мы намечаем встречу с нашим уже таким постоянным, скажем так, гостем. Калифорния, уважаемые радиослушатели, там коррупционный скандал вокруг губернатора Гевина Ньюсома. А вернее, даже не вокруг него, а вокруг его очаровательной супруги Дженнифер. Ну, пустячок. За 5 лет миллион украла из фонда, который она организовала для того, чтобы поддерживать, ну, естественно, как говорится, гендерные реновации в Калифорнии. Ну, где же еще их поддерживать? Конечно же, в Калифорнии. Так что там. Сейчас ФБР ведет расследование. Естественно, Гевин Ньюсом вовлечен. Это, естественно, вся либеральная пресса кричит о том, что грабят, наших бьют. Ну, как будто они не помнят, что они с Трампом делали в свое время. А здесь просто реальное дело. Ну, миллион исчез. Неплохо. Неплохо. По 200 тысяч в год. Даже для Калифорнии это очень неплохой приработок. Вот. Но здесь более глубокая проблема. Какая? Дело в том, что Гевин Ньюсом — это один из наиболее реальных, скажем так, кандидатов на президентское кресло от демократов в 2028 году. Достаточно серьезный был человек. Судя по всему, сейчас Камала Харрис, она... Камала Харрис отходит немножко на второй план. Тем более, вот я попозже расскажу о абсолютно несуразице, которую они со своим мужем сотворили во время матча сборных Турции и США, где США, ну, позорно, я считаю, проиграли, выигрывая 1-0. Они проиграли 2-1. На последней минуте турки вырвали победу. Бог мой, что, если бы вы видели, что творится, ну, вот в англоязычном сегменте в Турции, ну, там просто ликование, такое впечатление, что просто, знаете, победа. Как будто в войне победила Турция. Конечно, очень существенно там. Но что происходит, значит, давайте вернемся к нашему Гевину Ньюсому. Дело в том, что это, конечно, удар по основному кандидату. И вообще, по той атаке, которая сейчас ведется не только консервативными средствами массовой информации, но и мейнстрим уже это подхватил. Судя по всему, Гевин Ньюсом это будет тоже такой, знаете, холостой патрон, как и Камала Харрис. А кто тогда? За 2 года нет имени. История знала, причем именно демократическая партия, когда за 2 года появлялся такой человек, который реально претендовал на должность президента. Это Барак Обама, который появился так, через Чикаго, как говорится, никому неизвестный сенатор, пролез все-таки на президентское кресло. Но там свои обстоятельства, потому что, во-первых, у Джорджа Буша-младшего уже истекал срок, он уже не мог баллотироваться. Скандал с Диком Чейни, его вице-президентом, не дал возможность республиканцам сгруппироваться на тот момент. Одиозные личности типа Маккейна, которые появлялись, которые ни внешним видом, ни сутью своей политики, ну, не привлекали американцев. Сейчас в этой ситуации все-таки в стане республиканцев есть 2 достаточно сильных лидера. Это Джей Ди Венс, как бы к нему ни относиться. Я знаю, что очень многие мои коллеги говорят о том, что это отыгранная карта, что ничего не будет. Я бы не торопился с выводами, потому что Джей Ди Венс не такой простой. Не такой простой. Вот меня поправляют, 3-2 Турция выиграла. Извините, да, просто там показатель был, да, 3-2. Вот, так что я бы его не списывал со счетов, я бы его не списывал со счетов. Он, то, что американцы называют keeping low profiling, он по поводу, он не высовывается просто, понимаете? Учитывая вот такую достаточно спорадическую политику, которую идет... полную сюрпризов, как со знаком плюс, так и со знаком минус Дональда Трампа, мне кажется, в этой ситуации это наиболее благоприятная политтехнология для него. Я его поздравляю с этим. Он совершенно спокойно, не реагируя на какие-то достаточно эпатажные высказывания, тем не менее, он все-таки сохраняет статус, соответствующий его должности. Это человек номер 2 в Соединенных Штатах Америки, человек, который ни в чем порочном не был замешан, до сегодняшнего дня. Да, Марко Рубио, другой человек, который вместе с... который, безусловно, будет противостоять Венцу, это 2 антагониста, вне всякого сомнения. Марко Рубио — это ставленник глобалистов, а я утверждаю, что неоконы, то есть крайне правые люди, они сомкнулись уже с левыми радикалами, которых поддерживают глобалисты, Сорос и все остальные. И это, собственно говоря, и будет тот самый кандидат, консенсусный кандидат глобалистов и либералов, как это ни странно, ни парадоксально, а история знает такое смыкание крайне правых радикалов и крайне левых радикалов. Это было в Европе в 60-70-е годы. Я думаю, старшее поколение помнит прекрасно, что это эти совершенно ужасающие взрывы на вокзалах Милана, во Франции, там, так сказать, там творилось похлеще, чем сейчас на Ближнем Востоке. Так что это было как красные бригады, похищение премьер-министров. Я думаю, вот помните эти все события, которые достаточно широко освещались советской прессой, конечно. И да, и я думаю, что это как раз он и будет тот самый ставленник. Поэтому, собственно говоря, кандидатура Ньюсома и Камалы Харрис, они, собственно говоря, сейчас особого значения даже и не имеют. Более того, это в какой-то степени отвлекающий маневр от Марка Рубио, потому что, естественно, все консерваторы, в том числе и сторонники МАГА-повестки, Такер Карсон, Меган Келли, Ким Эверсон, Джо Роган, многие другие, они сейчас как бы лихорадочно пытаются найти, ну кто же тот демократ, который вот сейчас высунется, что называется, подаст о себе знак. Но его как такового сейчас нет, и я думаю, что даже и вряд ли будет, потому что Рубио устраивает глобалистов абсолютно. Почему? Марко Рубио — это человек войны. Это человек, который способен на это. Я убежден, что Джей Ди Венс, при всей, так сказать, его неоднозначной, может быть, немножко непонятной, мягкотелой такой, по крайней мере, по внешним признакам его статуса, его позиции, его действия, тем не менее, этот человек

не отображают. Это абсолютно акульи глаза, и это человек, который, с моей точки зрения, нажмет на кнопку при всем при том. Это связано с очень многими, так сказать, событиями и в его жизни, и в жизни его диаспоры кубинской. Так что здесь мы вот посмотрим, как будет развиваться ситуация на Кубе. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что в очень большой степени то, что будет сейчас происходить на Кубе, это, конечно же, будет и показатель того и будущего. Потому что это план Рубио. Это Рубио, как говорится, это его дело. Это его домашняя работа, которую он готов показать в преддверии президентских выборов 2028 года. Посмотрим, как это будет развиваться. Но я еще раз хочу повторить, что Рубио — это человек войны. И, ну, вообще-то нам уже нужно сейчас вырабатывать, вот я, почему я говорю системная работа, мы уже сейчас должны вырабатывать конкретную политтехнологию против Рубио, конкретно совершенно говорить. Посмотрите, с какой легкостью он говорит, а вообще никаких в Анкоридже соглашений не было, о чем вообще говорить? Ну, там поговорили и все. Вот и все, понимаете? Вот так будут решаться вопросы и в будущее, понимаете, у этого человека. Человек без стыда, без совести абсолютно. И в данной ситуации мы, конечно, с вами должны сказать, что он позволяет себе комментарий. Ведь это же действие Трампа. Я надеюсь, вы понимаете, что это Трамп вел переговор. Рубио там, собственно говоря, не было. Был на подхвате. И он говорит, он объясняет действия президента. Это беспрецедентно. Ну, как это? Не то чтобы беспрецедентно. В свое время, допустим, и Киссинджер позволял себе, но он был уполномочен на это. В свое время Дик Чейни, Киссинджер, соответственно, Никсону, Дик Чейни, соответственно, Джорджу Бушу-младшему в начале 2000-х годов, да, они позволяли себе, вот разделяя, как говорится, обязанности, они позволяли себе высказывать официальную точку зрения, ну, что называется, от себя, да. Но это было полномочия президента. Так что, значит, сейчас уже Дональд Трамп дал полномочия Рубио интерпретировать то, что говорил он, то, что он... Ну, пусть тогда Трамп скажет, потому что это же все было записано, запротоколировано, да, тогда же можно и сказать. Сейчас я набрасываться на Рубио. Да нет, нет, там говорилось, там нет. А какой смысл спорить с Рубио? Это не он говорил, это Трамп заявлял. На всякий случай, Рубио — это подчиненный Трампа. Это Трамп может комментировать и говорить, ну, там мой государственный секретарь что-то не то сказал, или то сказал, или не так сказал. Но вы не можете своего командира, это, так сказать, принцип, или, может быть, уже что-то изменилось в Америке, может быть, там какие-то уже, знаете, происходят тектонические сдвиги, не знаю, не уверен в этом. Поэтому, конечно же, мы здесь с вами должны прекрасно понимать, что это уже определенный показатель. И то, что сейчас фактически нивелируются все кандидаты от Демократической партии, я, кстати, хочу сказать, что сейчас вот недавно конгрессмен Соткин, сенатор от Миннесоты, по-моему, выступила в Конгрессе и сказала, что Шумер и Джефф, это вот лидеры меньшинства в Конгрессе и в Сенате, им пора уходить, все, они уже, как говорится, отыграли свое. А это были люди, которые критиковали Рубио достаточно жестко, ну, потому что все-таки разные партии, понятно это. Но, тем не менее, сейчас снимается вот этот слой политиков, которые были резко настроены против неоконов, против мага-повестки как таковой, потому что Трамп приручен. Трамп сейчас стал ручным президентом, для них мы это видим. Трамп сейчас полностью перешел в стан врагов. Он диктует эту сейчас повестку вместе с глобальным Западом. И в данной ситуации сейчас критики уже его политики все больше и больше выдвигаются Рубио. Здесь, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что переносится, скажем так, центр вот информационных атак, он сейчас переносится просто на другие личности. В ближайшее время, я вам прогнозирую, начнется абсолютно оголтелая кампания против Джей Ди Венса. Кто стоит за Джей Ди Венсом, это отдельный вопрос. Это все-таки американ, человек, который, как говорится, представляет глубинную Америку. Это пока еще большинство. Пока еще десятки миллионов американцев, которые каждый день встают, идут на работу, свои маленькие бизнесы, которые строят, которые выживают в этих условиях и так далее. За ним стоит определенная группа. И стоят также группы реального сектора, бизнесмены, которые поддерживают его.
Но в данном контексте, конечно, по финансовым своим средствам, по всему, это ни в какое сравнение не идет с теми гигантами, которые стоят за глобалистами. Мы с вами их неоднократно озвучивали. Это и BlackRock, это и State Street, это Vanguard, это JP Morgan. Сейчас, кстати, тоже идет определенная перетрубация внутри этой организации. Я, так знаете, с интересом наблюдаю, куда все это вырулит в конечный момент.

0: Вот, Чейз Манхэттен, конечно же, ну, условно говоря, как я говорю, это Рокфеллер-Ротшильдская, такой европейский и североамериканский конгломерат, финансовый олигархат, который контролирует правительство всех абсолютно стран Запада, абсолютно всех, ну, и не только там. А вот те, кто не хотят подчиняться этому, ну, вот вам, пожалуйста, Ирак в свое время, Хусейн, Ливия, Каддафи, Сирия, Асада. Иран, посмотрите, поперхнулись. Ну что ж, тоже хорошо. Алекс пишет, Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, НПЗ и военным объектам в глубине России при поддержке американской разведки с одобрением Дональда Трампа. Среди этих удары по Москве. Фанесно. Ну, совершенно верно, Алекс, вы, это уже она вышла давно, эта статья, два дня тому назад, если не три. Это, собственно говоря, такой секрет Полишинель. Значит, давайте, ну, мы просто скажем. По приказу Дональда Трампа, при его попустительстве, убивают русских людей. Причем я сейчас говорю, то, что солдат, это я, так сказать, это отдельно. Гражданских людей. Мирное население убивается американским оружием и при одобрении Дональда Трампа и американской администрации нынешней. Я сейчас о Европе просто даже говорить не приходится. Это люди уже давным-давно должны быть совершенно конкретными мишенями. А может быть уже и конкретными целями наших. Это здесь совершенно понятно. Насчет Америки никаких иллюзий нельзя быть. Я не скрою, что были определенные надежды. Да, рассчитывал на то, что Трамп боец. Нет, укатали сивку крутые горы. Еще как укатали. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь, к глубокому сожалению, мы перед реальностью. Запад консолидируется, Запад готовится идти на войну. Дональд Трамп, который на словах это не поддерживал, на самом деле сейчас сдает эти позиции, и выдвигается лидер в лице Марка Рубио, который будет это все поддерживать еще похлеще Байдена. Мы это с вами увидим. Мощнейшая сейчас реорганизация, которая идет внутри Соединенных Штатов. Реорганизация армии практически всех стран, которые враждебно относятся к нам, начиная от Японии, кончая европейскими странами, требования ядерного оружия, как вот у нас Польша, так сказать, сегодня торопится очень стать ядерной державой. Так что здесь ситуация совершенно конкретна. Прекраснодушие и недооценка, с моей точки зрения, они абсолютно недопустимы сейчас. Мы должны предпринимать решительнейшие действия. Пока политического характера. Пока политического характера. Я неоднократно говорил, это в дипломатической сфере мы должны очень много предпринять. И да, мы сейчас с вами стоим, вернее, наше руководство стоит перед очень жесткими, может быть, даже непопулярными решениями. Но они должны быть приняты в той или иной форме. Потому что ситуация, которая складывается сейчас у нас внутри страны, и в целом она не дает оснований для каких-либо иллюзий. Вот это самое страшное, когда мы иллюзорно воспринимаем то, что происходит вокруг. Потерпи, потерпите, может быть, обойдется. Не обойдется. Это, кстати, говорит наш Верховный, говорит президент Путин. Об этом, мы об этом говорим же всегда. Мы просто не делаем это. Вот почему это происходит? Ну, у меня есть своя теория по этому поводу. И вопросов здесь в большей степени, как, кстати, к нашим врагам за рубежом, которые готовятся к войне. У меня, ну, такого же плана вопроса и к нашему чиновническому аппарату, который тормозит всячески огромное количество инициатив, которые, безусловно, нам помогут во всех сферах. Я сейчас имею в виду и финансовые институты наши, которые, к глубокому сожалению, ну, не помогают они нам выигрывать эту войну. Я сейчас говорю вопросы, там, допустим, Министерства культуры, которые, это то же самое абсолютно. Совершенно не видно, совершенно непонятно. До сих пор у нас происходят какие-то непонятные экзерсисы. До сих пор идут у нас каким-то образом фильмы, в которых участвуют наши враги, которые поливают нас грязью. За этим кто-то следит вообще? Какой смысл нам говорить сейчас о предателях, которые предали свою родину, и в то же время видеть их физиономии на экранах или слушать их песни? Я сейчас говорю официально. Давайте послушаем выпуск новостей, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Дагестане арестован 17-летний подросток по делу о подготовке нападений на школы. Несовершеннолетнего обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц. Установлено, что он администрировал международное интернет-сообщество, связанное с распространением экстремистских материалов, и координировал вербовку. Его участники причастны к подготовке нападений на российские школы, поджогам автомобилей и рассылке ложных сообщений о минированиях объектов социальной инфраструктуры в России и других странах, сообщили ФСБ. По данным службы, фигурант подтвердил причастность к подготовке нападений, а также сообщил о других эпизодах противоправной деятельности в ряде российских регионов. Работа сообщества координировалась с участием украинских спецслужб и была направлена на вербовку несовершеннолетних. В России правоохранители пресекли работу сети сим-боксов для массовых обзвонов. У мошенников изъято 500 тысяч сим-карт, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. По данным ведомства, к ответственности привлечены свыше 300 человек, причастных к незаконной деятельности. Отмечается, что сим-боксы применяются для массовых автоматизированных звонков гражданам с целью телефонного мошенничества. В МВД напомнили, что администрирование такого оборудования расценивается как содействие мошеннической деятельности и может повлечь уголовную ответственность. В международном аэропорту Краснодара задержано 8 рейсов. На вылет задерживаются 3 рейса в Анталью, Новосибирск и Москву, на прилет 5. Из Анталии, Новосибирска, Стамбула, Москвы и Шарм-эль-Шейха. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани. Последний раз они действовали с 0 часов 41 минуты до 3 часов 36 по Москве, а затем были сняты. Также сообщалось, что в регионе временные ограничения полетов вводились в аэропортах Сочи и Геленджика в целях обеспечения безопасности воздушного движения. В Кандалакшском заповеднике медведь поправил криво установленную фотоловушку. Бурый медведь попал в объектив в Мурманской области, сообщили сотрудники природоохранной зоны. По их словам, камера была установлена с небольшим наклоном, что, судя по кадрам, не устроило хищника. Сначала он почесался о дерево рядом с устройством, а затем приблизился к фотоловушке и лапами поправил ее, выровняв угол съемки. В заповеднике с иронией отметили, что это был медведь-монтер. 30-секундное видео с животным опубликовали в социальных сетях сотрудников. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе
10: «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
10: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу, программу «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Так, у нас опять полная линия, позвольте. Приоритет. Слушаю вас.
11: Алло, добрый день, Рафаэль. У меня вот такой вопрос. Возможно, вы в курсе, хорошо знаете американскую прессу. В Венесуэле 24 числа произошло сильное землетрясение. Ну, во-первых, пользуясь случаем, выражаем соболезнования.
0: Вы имеете в виду в Венесуэле, да? Вы об этом?
11: Погибших. Значит, в связи с тем, что Мадуро был отстранен от власти, Венесуэла стала протекторатом Соединенных Штатов. Вот вы в курсе, значит... Алло.
0: Да, слушаю вас.
11: Я в курсе, а Соединенные Штаты оказывают какую-то существенную помощь этому государству или просто отстраненно смотрят на то, что там происходит?
0: Да, спасибо. Да, Америка оказывает помощь, там отправили гуманитарный конвой, кстати, как и мы сейчас предлагаем это, ну, там просто по логистике они рядом, Мексика очень помогает, так что нет, помощь идет. Помощь идет. В каких объемах я не могу сказать сейчас. Ну и потом, вы же знаете, это уже нарицательная такая американская помощь гуманитарная, это... Это всегда что-то попросят взамен, в любом случае. Да, слушаю вас.
12: Доброе утро, Рафаэль.
0: Да,
12: Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
12: Два вопроса, если позволите. Угу. Вот первое, вы уже упоминали, что Рубио там заявление сделал, что в Анкоридже не достигли договоренности и так далее. Угу. А Лавров говорит, а нам казалось, мы на Аляске договорились. Угу. Скажите, вот это вот слова... Рубио, они из какой области? Из области нас опять обманули или что-то другое? Да. И второе. Вот Путин утвердил 3 года назад концепцию внешней политики. И там в отношении США говорится, что курс России по отношению к США носит комбинированный характер. Первое, это с учетом того, что США одно из влиятельных суверенных центров развития. А второе, что США главный вдохновитель и организатор и исполнитель агрессивной антироссийской политики коллективного Запада. Вот вам не кажется, что мы первой частью увлеклись, что это вот центр мирового развития, а вторая часть, что это агрессор и антироссийской политики возглавляет, мы как будто это не видим.
0: Понятно, спасибо. Сергей Алексеевич, да. Я разделяю вашу обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, что анализ и, соответственно... действия наши, они в отношении Соединенных Штатов Америки сейчас, они неадекватны. Неадекватны, я имею в виду, в политическом смысле этого слова. Мне кажется, что мы до сих пор у нас слышны заявления о том, что Дональд Трамп заботится, он хочет установить мир. Это ложный посыл абсолютно в нынешней ситуации. Причем я сейчас говорю, поверьте, то, что там он делает, это совершенно конкретно. Это просто объективная реальность. Но не заинтересована Америка в прекращении конфликта на Украине. Объективно не заинтересована, понимаете? Я сейчас убираю, вы знаете, даже личностные характеристики Трампа, всего этого, понимаете? Но не заинтересована она. Ослабляет своего главного конкурента в области вооружений, ядерная держава, которая может противостоять Америке с одной стороны, провоцирует ее, пробует на прочность каждый раз при помощи своих сателлитов. Но кто от этого откажется? Кто от этого откажется? Это была и наша политика в свое время, когда мы ослабляли Америку, влияя на развитие событий, допустим, в Латинской Америке, в Центральной Америке, где-то успешно, как Никарагуа, Куба, допустим, потом Венесуэла была, там, хорошие отношения были с другими странами, там, как неудачно это, допустим, Чили, когда, так сказать, ЦРУ опередило нас с переворотом, и мы, так сказать, не успели среагировать в очень большой степени. Они это сейчас занимаются этим на наших, как говорится, на наших границах. Ну, не заинтересованы, это первое. Но тут у них двойная радость, что называется. Они еще и Америку ослабляют. Извините, Европу ослабляют. Своего экономического конкурента. Ну, кто же откажется от этого конфликта? Украина абсорбирует сейчас экономическую мощь, которая была когда-то у Западной Европы, с одной стороны. И с другой стороны, вяжет нам руки в военной области сейчас. Посмотрите, за счет этих поставок с новейшего вооружения. вооружения, новейшего вооружения. Причем это не только БПЛА. Я вот слышал, что там уже зенитно-ракетные комплексы новейшие, которые еще недавно были на выставке, они уже находятся в Америке, потому что наши ребята просто уничтожили его. Вот уже, как говорится, это материальные свидетельства того. А я хочу напомнить, начиналось все с сухих пайков, касок и аптечек. Вот с чего начиналось все это. Потом вошли во вкус. Почему? А потому что мы реагировали очень странно. Потому что мы, так сказать, исходили, мы чертили красные линии и говорили, ну, потерпим, может быть, обойдется. Вот мы договорились до этого. Это была абсолютно неправильная политтехнология, выработанная, к глубочайшему сожалению. Я не знаю, кто, но я могу себе представить, кто за этим стоял. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно должны это понимать, что это была ошибка. Надо признать эту ошибку, учесть все недостатки всего этого и двигаться в другом направлении. Но, послушайте, если мы заходим в тупик, неужели непонятно, что никакого мира, никакого там, я не знаю, каких-то договоренностей не будет? Буквально на днях три подонка, иначе я назвать не могу, посла там этих держав, приходят нагло в наш МИД, а мы это еще как-то, знаете, так легко описываем, и говорят, что давайте остановимся, а и вы еще контрибуцию выплатите. Нам говорят, приходят три непонятных чинуши, которых уполномочило правительство Франции, Германии, Англии, и говорят нам, ретрит, будете платить, как говорится, ту страну, которую, собственно говоря, мы сейчас вот и побеждаем, казалось бы. Вот вам, пожалуйста, отношения. Вы, о чем вы будете с этими людьми говорить вообще? Можно с этим договориться? Или с Рубио можно договориться, во-первых? Когда он с детства слышал песни своего деда и брата своего деда о том, как Кастро при помощи Советского Союза, ну, по Советского Союза, там, это, знаете, слишком сложное слово для них было, это там, значит, Россия, Россия свергла, Россия нас лишила, Россия нас, так сказать, выгнала, Россия, так сказать, это, посмотри, как мы страдаем, вот это, Марко, ты вырастешь, ты сделаешь, Марко, это все, мы все родом из нашего детства, это биология, физиология, это все что угодно уже говорить, тут уже мы выходим с вами за рамки политического дискурса. Метафизика, физиология, это те инстинкты, которые вы никак не вытравите, ни под каким видом, ничего этого не будет, понимаете? Это может быть со знаком плюс, со знаком минус. Это со знаком минус. Я встречал очень многих в Америке, встречал тех людей, которые выжили, пережили Холокост. Они говорят, мы никогда не купим немецкую машину. Мы не купим немецкую машину. Я могу купить 20 Мерседесов и 100 BMW. Там богатые люди. Сколько, но я никогда не куплю немецкую машину. Я буду ездить на американцев. Я буду это, что бы ни было, как бы ни было это. Я не возьму это, потому что моя мама, моя это, они погибли там, это все. Понимаете? Вот мы переходим уже... Почему я так достаточно уверенно говорю о некоторых вещах? Потому что это те вещи, с моей точки зрения, которые коренным образом влияют на политическую дискуссию как таковую. И они предсказуемы по сути своей. Точно так же, как предсказуемы любая боль, какое-то, знаете, физический, скажем так, физическое воздействие на наше тело. Мы знаем, что если мы ножом порезали пальцем, нам больно будет, кровь пойдет. Нету другой альтернативы. Это так именно и будет. Ничего другого не может произойти. Если мы упадем, там, расшибем кайф, то, значит, тогда у нас будет болеть, там, допустим, это. Это все мы переходим через вот болевой какой-то, знаете, историческая боль, может быть, понимаете, человеческая, гуманитарная, какая угодно. Вот то, что мы имеем дело, с отпетыми, физиологическими русофобами. Я еще раз хочу повторить. Наш выбор, я это говорил тогда, повторяю сейчас, между антироссийским настроением. Что такое антироссия? Это Рейган. Это в свое время Джордж Буш-младший, понимаете? Это Никсон. Да, это вот туда уходит, в эту, как говорится. Даже Франклин Рузвельт, можно сказать, что они были антикоммунисты, это боялись очень революции, боялись очень социального взрыва, так сказать, внутри своей страны, что привело потом к новому курсу, который Франклин Делано Рузвельт. Даже вот такие люди. Это другое. Это нацизм. Мы же говорим, вот мы очень часто говорим, мы сейчас противостоим Рейху, Западному. Что это такое? Это прежде всего животная ненависть к другим людям. Неважно каким. Это, тогда это были евреи, цыгане, сейчас это мы с вами запомним, давайте мы это запомним. В силу разных абсолютно причин. Это можно уже дальше, можно, мы большие, мы независимые, мы еще что-то. Да. Рейх, диктатура, вот в том виде, в каком она там существует, она не терпит альтернативы. Ведь не зря же это, знаете, как говорится, были подняты на флагштоке свои вот это, конец истории, вот этот верх, как говорится, цивилизации, этот глобальный либерализм. с абсолютно, так сказать, смещенными понятиями о половой принадлежности, гендерной, социальной, экономической, все абсолютно. Это люди, которые совершенно другие. Вот лучше всего об этом сказал старшина из нашего бессмертного фильма, только не второго, а первого, первого фильма «А зори здесь тихие», когда он говорит, это говорит, зверье, говорит, это животное о двух ногах, о двух руках, фашисты, одно слово. Когда он увидел, как они добивали своих же раненых. Вот мы сейчас с вами имеем дело именно с этими. Так что это, понимаете, здесь оно есть. Марина пишет, Зеленский исключение, дед воевал, а он фашист. Марина, согласен. Исключения, которые, как правило, всегда подтверждают правила. А если Рубио не станет, агрессивная политика США может измениться? Конечно, мы с вами были свидетелями того, как она менялась. Я это помню прекрасно. Я это помню прекрасно, я помню разрядку, я помню 1976 год, уважаемые радиослушатели. Я помню, как это все было. Я помню, как показывали, как, так сказать, Америка искала внутри себя какие-то позитивные моменты, появлялись фильмы, появлялись передачи, космос, хоккей, все это было. Пепси-кола сюда, русская водка туда, огромное количество было всего этого. Уважаемый Радий, слушай, я хочу немножко увлеклись, конечно, но я стоило того. Во-первых, я вот что хочу сказать. Решение Верховного суда сейчас вот очень любопытное было. Оно, как ни странно, было в пользу Трампа. Это по поводу так называемых Sanctuary City, то есть места в Соединенных Штатах Америки, которые предоставляют безоговорочное убежище нелегальным иммигрантам. Верховный суд США постановил, что отныне таких мест не будет, и поэтому все штатное законодательство, которое действует вот именно на то, чтобы поощрять таких иммигрантов нелегальных и давать им ни много ни мало удостоверение личности. А что такое удостоверение личности? ID, так называемое. Это значит, ты не только можешь автомобилем управлять, можешь купить там что-то. Нет, ты голосовать можешь. Ты можешь голосовать. Вы сами понимаете, что в Калифорнии это вызвало жуткий совершенно резонанс. Но, тем не менее, сейчас, вот, так сказать, это 6-3. Верховный суд решил, что теперь больше этого не будет. Это победа Трампа, потому что сейчас, ну, не больше, не меньше, но поменьше станет этих каруселей. И вот этих завозных, так сказать, людей, которые будут, собственно говоря, голосовать вот на промежуточных выборах сейчас это раз. И, соответственно, конечно, с прицелом на 2028 год. Какая здесь, в чем здесь была проблема? Дело в том, что на выборах не могут принимать участие люди без удостоверения личности. Это федеральный, как говорится, закон. Да? Как обходили, вот как это положение, федеральное законодательство, как обходили штаты, особенно такие, как Калифорния, Нью-Йорк, ну, либеральные, скажем так. Они выдавали эти ID. Это они придумали вот это такое, значит, удостоверение личности, потому что нет же общего, паспорта есть, конечно, но нет общего такого удостоверения личности. Может быть, как правило, водительские права играют такую подобную роль. Они выдавали это, и поэтому люди приходили и говорили, а вот у меня, вам нужно ID. В законе написано, без ID, без удостоверения личности, вы не можете голосовать. Вот вам, пожалуйста, удостоверение личности. А удостоверения эти выдаются на уровне штатов, они все разные. То есть, допустим, права, которые выданы в Калифорнии, они совершенно другие. Ну, карточка, ну, там совершенно другой цвет, другой дизайн, чем в любом другом штате. Как, собственно говоря, и номера, которые на автомобилях стоят, они тоже, они абсолютно разные. Не думайте, что там одни номера на всех. Нет. В Пенсильвании, допустим, там вообще у них передний номер отменен, что меня очень веселило по этому поводу. Только задний номер нужен вообще. Так, все это по-разному. И поэтому люди допускались вот именно к голосованию. И, ну, вы можете себе представить нелегальных иммигрантов, которых завезли, завозили в самые разные, как говорится, штаты. Миннесота, посмотрите. Ну, где Миннесота и где Сомали? Так там сейчас, как говорится, ну, уже поменьше, но там правят бал именно выходцы оттуда. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
13: Алло.
0: Да-да.
13: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Вот сегодня международный день борьбы с наркоманией.
0: Так.
13: У нас была передача на радио, глобальный проект, центр находится в Лондоне, и они еще вели опиумные войны в Китае. Угу. Вообще сейчас, наркомания, уничтожение народа. Угу. Это ведется борьба. Никто сейчас вот не скажет, сегодня вот начался день, никто по радио теперь не говорит про наркоманию.
0: Про наркоманию. Но вы знаете что, тема благодатная, и я не согласен с вами, что не говорят по наркоманиям, я, насколько могу следить, а очень много радиостанций, очень много моих коллег говорят об этом, не совсем моя сфера, но поверьте мне, если уж наркомании США, так это близнецы-братья, там уж, как говорится, это вовсю, более того, там узаконено во многих штатах, ну, так называемые легкие наркотики, ну, а уж объем продаж там и что ведется сейчас, посмотрите, до сих пор идет война, так сказать, эти, уничтожаются эти корабли, причем не только, которые перевозят наркотики, но рыболовецкие лодки. Да нет, это освещается. Освещается. Слушаю вас. Да.
14: Да, Рафаэль, здравствуйте. Спасибо за вашу позицию. Открытый, очень приятный.
0: Спасибо. Слушать.
14: Вопрос такой. Мое личное мнение, многие проблемы с тем, что мы сейчас сталкиваемся, связаны с тем, что руководство, знаете как, нерешимостью обладает, то есть принятие жестких мер. В связи с этим к вам вопрос. Как вы считаете, с осенними выборами, если да, связывать это, власть придется принимать жесткие меры, чтобы не потерять свой рейтинг и действующую власть? Потому что ну, народ уже так это злиться начинает, потому что нету жестких каких-то решений.
0: Ясно. Вы знаете, что я бы не хотел сейчас говорить, там, что делать, как делать. Тем более, я знаю, что к нашему эфиру прислушиваются, слушают там или еще что-то. Я вам скажу в общем, как говорится. Та власть, которая не прислушивается, которая не следит за настроениями внутри страны, она обречена на провал, на поражение. Те, кто не слушает свой народ, те, кто не чувствует это, не ощущает этот пульс. Я хочу сказать, что вне всякого сомнения, у меня нет сомнений по поводу нашего президента, и, безусловно, это постоянно держится на контроле. Но речь идет об окружении, речь идет об антураже, от этой свите, которая, с моей точки зрения, ну, как сам говорил Владимир Владимирович, пургу иногда несет, да, вот есть такие у него люди там вот, которые пургу несут, да. И в то же время, да, мне непонятна поддержка нашим президентам нашего финансового блока, в частности, госпожи Набиуллиной и ее этой свиты, которая борется у нас уже лет, по-моему, 15 с инфляцией. У меня плохая новость для нашего Центробанка. Вы знаете, вы проиграли, ребят. Вы проиграли. Может быть, хватит драться? Может быть, вы какой-то другой инструмент возьмете? Ну, нельзя же скрипками, как говорится, на фехтовальном турнире фехтовать. Надо же что-то другое тогда взять. Попробовать хотя бы. Попробовать палку деревянную, если там до рапиры дело не дойдет. Они у нас борются все. У них там это... Что там, кому это там интересует? Господи, подумаешь, там переплачивают, недоплачивают. Инфляция! Что вы там наши СВО? Тоже там рейх европейский, нацисты. Вот у нас инфляция. Трудно ничего не менять, не делая ничего, но мы будем... Под таким, наверное, девизом все это. Да, слушаю вас.
15: Добрый день, Рафаэль.
0: Добрый день.
15: Скажите, может быть, я как обыватель ошибаюсь, а вот эти все терпения, это не зависит от того, что все-таки недвижимость, инвестиции, дети, все в Европе, все в Америке, все где-то. И даже вот во время войны, вот сейчас, 13 депутатов купили недвижимость ОАЭ, да, Арабские Эмираты. И, по-моему, даже уехали вместе с детьми. Вот скажите, это вот такая, как бы сказать, вседозволенность, что хочу, что врачу. Это что, уже у нас, как это называется? Монархия какая-то или что это?
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Я понял ваш вопрос. Безусловно, это тоже влияет. Сейчас в меньшей степени уже, конечно, такого безобразия нет, как было еще несколько лет тому назад. Но это вне всякого сомнения. Я считаю, что человек, у которого дети учатся за границей, в недружественных странах, я бы так сказал, да, Китай, Белоруссия, там это только приветствуется. Какие вопросы? Они не имеют права заменять высокие посты. Просто не имеют права. Но в силу объективных обстоятельств. Потому что люди, которые, если члены семьи там, если инвестиции там, если недвижимость там, ну вы все, вы, как говорится, зависимы от этого. И вы, безусловно, будете делать все для того, чтобы сохранить это. Тем более, если это твой ребенок, допустим, ну понятное желание, да, ему же совершенно понятно здесь. Но тогда, значит, надо делать выбор. Тогда надо делать выбор. А это у нас очень нехорошо, как-то, знаете, не умею делать. Андрей Агэ, добрый день, Рафаэль, добрый день. Как вы думаете, в ближайшее время будет частичная мобилизация в России? Я не думаю, что будет какая-либо мобилизация. Насколько я могу понимать, нет необходимости, потому что, конечно же, это очень верный шаг для материального обеспечения наших ребят, которые идут сейчас на фронт. Только надо следить, чтобы все это выполнялось. Надо следить, чтобы не было никаких недоразумений по этому поводу. А мне вообще вот интересно, знаете, меня вот очень беспокоит, как ни странно, вопрос. Вот у нас там в Шереметьево при помощи продажных ментов, извините, я раньше, я не могу этих людей назвать полицейскими, там, милиционерами даже. Это нет, это вот Глеб Жеглов, Шарапов, вот это будет наша гордость, да? А это те продажные негодяи, которые с бандитами нападали на членов СВО, которые возвращались. Мне интересно, а что с ними произошло? Вот у меня вопрос к министру внутренних дел нашему Колокольникову, к Следственному комитету. Какие меры предприняты против этих подонков, которые подняли руки на ребят, которые иногда с легкими ранениями после госпиталя возвращались домой, да, имея, конечно же, хорошее материальное обеспечение со стороны нашего правительства, которое было выдано. И эти твари специально их таргетируют, совместно, продажные менты и бандиты, которые пытались отобрать под разным предлогом денег. Чем закончилось это все? У нас миллион вопросов, понимаете? А чем закончилось дело прокуроров? Помните, такое было у нас? Которые крышевали здесь подпольный бизнес вокруг Москвы. А здесь что случилось с этими? Я слышал, одного отпустили в связи с тем, что истек срок давности какой-то. Десятки человек, которые Следственный комитет наш приструнил в свое время, прокуратура что, своих отмазала уже, что ли? Вот это когда я говорю слушать народ, когда я говорю, что люди, у меня сейчас обращаюсь к политическому руководству нашему, мы все помним. У народа вечная память, мы это все помним, понимаете? Я бы очень не хотел, чтобы вот эти такие мины замедленного действия, информационные, политические, чтобы они потом взрывались одна за одной. Надо на корню истреблять то, что мешает нам жить и развиваться, особенно в условиях, в которых мы сейчас находимся. Да, слушаю вас.
16: Добрый день, Рафаэль, спасибо за эфир.
0: Да, здрасте.
16: Согласен с вами, что вот этих пассажиров слишком мало, мы их видим. И это, конечно, нервирует. Сейчас вот последние эти гвоздики с бензином. Реально проблема, могу вам сказать, как таксист. Угу. Вчера не смог заправиться вечером, сегодня 20 литров только заправил. Все это немножко напрягает. Причем, вы знаете, искусственно создает такое ощущение.
0: Я согласен с вами. Я согласен.
16: 12 таководок, работает 6. Почему? Зачем? Да. 20 литров заливают, делаешь курки, еще 20 литров заливают. Ну, это какой-то, понимаете, как будто специально все вот это нагнетают.
0: Я тоже так считаю. Спасибо вам большое за звонок. Я считаю, что вообще я должен сказать, что мы... Я не знаю, что важнее. Конечно же, я не хочу сейчас ни в коей мере преуменьшать значение той... то, что делают наши ребята на передовой. Но я глубоко убежден, что мы должны гораздо больше делать внутри у нас в стране. Речь идет не о каких-то запретах. Наоборот, я говорю совершенно о других вещах. Есть просто люди, которые не соответствуют вызовам нашего времени. Люди, которые работают в самых разных сферах. Я не говорю о каких-то репрессиях, преследованиях. Нет, эти люди должны уйти. Дайте им золотую пенсию, самый большой золотой парашют, который есть. На это, на их место должны прийти люди. У нас сейчас люди, которые возвращаются после СВО. У нас есть ребята, которые с жизнью своей, здоровьем своим доказали свою преданность родине. Этих людей надо продвигать повсеместно. Это касается политической карьеры. Это касается вопросов культуры. Когда мы, наконец, у нас одни и те же, ну, простите, я не могу иначе, хари и рожи мы видим по телевизору каждый раз, безголосые, без, я не знаю, так сказать, бездарности, которые у нас сейчас выступают, и ребята, которые, и это касается и литераторов, и певцов, всех, так сказать, это, вы услышите их разве сейчас по радио? Фильмы, которые снимают, сколько я вот, сколько уже говорили это. Я могу себе только представить, как бы это было в Голливуде в свое бы время. Почему у нас до сих пор нет фильма работа, под названием «Работайте, братья»? Ну почему у нас нет «Елки-3», «Елки-5», «Елки-10», «Холоп-28»? Почему не найдется на человек в Министерстве культуры, который поймет, что это надо снимать, это надо продюсировать, это надо внедрять, это надо показывать? Уважаемые радиослушатели, продолжим наш разговор сегодня в 20.00. Я вас приглашаю на встречу с Грегом Вайнером. Я убежден, что Грег успеет, понадеюсь, по крайней мере. В любом случае, мы продолжим наш разговор. Простите, сбрасываю ваши звонки. До вечера, 20.00, Америка Лайт.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Латвия разместит дополнительные системы ПВО на фоне инцидентов с беспилотниками. Минобороны Республики также рассматривает усиление восточной границы дополнительными радиолокационными системами и средствами перехвата. Данные приводит портал ЛСМ со ссылкой на министра обороны Райвиса Мелниса. По его словам, процедура закупок и сроки их реализации остаются серьезным вызовом для Риги. В последние недели в балтийских странах фиксировались инциденты, связанные с падением беспилотников, что, по заявлениям властей, стало одним из факторов для усиления систем противовоздушной обороны. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Ограничения затронули еще два предприятия республики. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Ранее по результатам системных нарушений ведомство просило армянскую сторону временно прекратить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые участвовали в инспекции. Речь о компаниях МФ Экспорт и Инвест Плюс. В их отношении был введен режим усиленного лабораторного контроля, который выявил нарушения, передает ТАСС. Таким образом, ограничения затронули поставки всей рыбной продукции из Армении на российский рынок. В Приморье трое подростков похитили и избили 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в поселке Заводской города Артема. Подростки 16 и 17 лет насильно посадили ребенка в автомобиль, отвезли и заперли в сарае. Там злоумышленники крепко связали школьника скотчем, нанесли ему побои. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома. Он рассказал о случившемся родителям, после чего они обратились в полицию, сообщили в региональном управлении СКР. Правоохранительные органы оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. В Кандалакшском заповеднике медведь поправил криво установленную фотоловушку. Хищник-перфекционист. Попал в объектив в Мурманской области, сообщили сотрудники природоохранной зоны. По их словам, камера была установлена с небольшим наклоном, что, судя по кадрам, не устроило хищника. Сначала медведь почесался о дерево рядом с устройством, а затем приблизился к фотоловушке и лапами поправил ее, выровняв угол съемки. В заповеднике с иронией отметили, что это был медведь-монтер. 30-секундное видео с животным опубликовали в соцсетях сотрудников. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
22: В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
17: А мы свободны для всех. И даже для министра.
23: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
24: Мы с вами на одной волне.
25: Hello! Общежитие слушает.
17: И мы вас слушаем.
26: Галочка, ты сейчас умрешь.
17: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
22: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: А Макс Челноков.
1: Я знаю, что твоя голова забита-то. Знаете, что за секунду до эфира Марина сказала, в задумчивости глядя так вот в пространство, такая, бензина нет. Где нет? У тебя?
2: В голове
1: моей машины нет. Зачем тебе бензин? Про бензин мы, может, еще сегодня поговорим, но следите в новостях. Наверняка что-то будет интересно на эту тему. Так, сегодня у нас, я сказал, пятница, да, 26 июня?
2: Вдруг вы забыли, сегодня пятница, 26 июня, 11:07 в Москве. И сейчас Макс расскажет, что вас ждет в ближайшие 3 часа.
1: Да, сегодня день рождения зубной щетки. Будем говорить о том, если вдруг ее нету под руками, как почистить свои прекрасные зубы. Гигантская очередь уже несколько дней стоит на Тверском бульваре. Что они там делают, мы вам расскажем. Так, еще тема. Налоговый вычет на содержание животных из приюта, Марин. Можно будет получить почти 50...
2: Но шпинату это не грозит.
1: Но моей
2: тоже. У него уже в морде написано, что он не приютский.
1: Да.
2: Хотя вот приютские коты, они очень добрые бывают. Ну, не бывают. Они чаще всего, если у них нет каких-то травм, да, они очень нежные, красивые коты тоже.
1: Не, согласен, совершенно. Они как бы благодарны тебе за то, что ты им дал вторую жизнь. Ну да, кстати, это может и не зависеть. Да. Сегодня отмечается День блаженства, друзья. Ох, какое блаженство, правда?
2: Значит, что впереди... ты совершенство, да. Значит, что ты идеал.
1: Да, впереди выходные, вот это вот блаженство. Ну и смотри, еще опасно, оказывается, сделать ботокс, потом через 2 недели поехать на пляж и намазаться с кремом для загара.
2: Чем же это опасно?
1: Ботокс превращается... Страшно, страшно. Одна жительница Тюмени так сделала, теперь у нее лицо, как будто ее покусал рой мух. Ой, пчел. Вот. Короче, все плохо. А в 12.05 начальная военная подготовка увеличится в 2 раза в школах. Давайте выясним, зачем, чем это грозит детям, ну и будет ли от этого у нас как бы больше военнослужащих, например, да. Программа «Выход в город» в 12.35. Расскажем о самых культурных событиях столицы и обязательно разыграем билеты. Ну и программа «Народный психолог». Какую тему берем? Ошибки психологической самопомощи.
2: Хотел сказать ошибки нашей молодости. Самопомощь, когда мы сами, начитавшись каких-то книг, насмотревшись каких-то горе-психологов, оставим диагнозы себе, другим и... страдаем от этого.
1: Ой, это мое любимое, не поверишь. Это вот,
2: смотришь, да, и ярлыки вешаешь на себя, и начинаешь.
1: Конечно,
2: это
1: синдром первокурсника называется, медицинского института. Почитаешь, а потом все находишь у себя.
2: Похондрит,
1: друзья, да. Поехали.
27: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
1: Отлично. Давай про наши средства связи расскажем.
2: Ну, у нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Есть телеграм «Говорит МСК-бот», есть Макс, есть прямой эфир 7373 948, код города 495. Есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК».
5: А есть еще YouTube-канал «Говорит Москва», есть еще трансляция в Рутубе. Ну, в Телеграме нет, в Рутубе есть.
1: Да, в Рутубе. А,
5: и ВКонтакте.
1: Да, и обязательно заходите, читайте наш канал в Дзене. Хотя сейчас его отключили якобы, там не знаю, что будет дальше, но, может быть, как-то и получится, если у вас нету Дзена, скачать. Короче, что-то придумает, я уверен. Ты знаешь,
5: в смысле, слышал? Дзена нет, Дзена остался.
1: Просто Дзена остался, скачать его нельзя. Да, невозможно туда, как это сказать, получать пуш-уведомления. Вот я не знаю, с донатами как там обстоит ситуация, возможно ли там какие-то деньги переводить, вот тоже непонятно. Но история в том, что если компания Apple захочет удалить тоже ВКонтакте, в Дзен, она просто блокирует, и все, и у нас все зависнет. Понимаешь? Ладно, не будем думать о плохом, об этом. Давай я быстренько расскажу тебе, какие сегодня замечательные дни, события. Как я уже сказал, день зубной щетки. Так, сегодня выпускники отмечают бал свой, праздник выпускников. День прощения сегодня. Международный день розового вина. Вот еще сегодня день врача-нарколога.
5: Класс.
1: Да, друзья, кстати, всех с этими праздниками мы поздравляем. Хорошего дня. Марин, гигантская очередь уже несколько дней на Тверском бульваре.
5: Как же я пропустила-то эту очередь?
1: Вообще я не понимаю. Оказывается, москвичи стоят за печеньем.
5: За каким еще печеньем?
1: Вот слушай, как-то прогуливаясь, кто-то прогуливает пары, кто-то работу, а кто-то прилетел из Перми даже ради этих десертов.
5: Ажиотаж, объясняется просто, создательница печенья, блогер с 3 миллионами подписчиков. Полина Филимонова несколько лет живет в ОАЭ, там у нее своя кондитерская, кулинарные курсы. И вот сейчас она прилетела в Москву. Причем на всех желающих десертов уже не хватает. Кондитерская ввела ограничение 2 в 1 руки.
1: Вот,
5: ничего
1: да.
5: Не знаю про Полину Филимонову.
1: Полина Филимонова с 5 лет с мамой занимается кулинарией. Девочка родилась в Бердске. Это город под Новосибирском. Вышла 3 года назад замуж за казахского рэпера. И певца популярного достаточно. И переехала в Арабские Эмираты. Оттуда она ведет кулинарные курсы про еду. Просто учит готовить. Ну, как все это делают. Юлия Высоцкая там и так далее.
5: Ну, пример интересный,
1: да.
5: Допустим.
1: Ну, а Юлия Высоцкая вела же программу. Ну, не курсы, это, да, там программа, а здесь курсы конкретно. Вот, ну и она как-то собирала вот такую огромную подписчиков, такое огромное количество число подписчиков, что она стала популярной. И видишь, вот ее, она говорит, там люди смотрят, но не так душевно, не так активно, оставляются комментарии. Она говорит, от русских всегда гораздо приятнее и больше получаешь отдачи тепла, чем от иностранных подписчиков. Вот. Но я увидел эту очередь, я видел, я специально съездил, посмотрел. Вот. Но она не сказать, что километр там, но стоит человек 20-25, где-то так вот. Видно, в этом кафешечке был перерыв, но что-то они покупают. Я подходить уж не стал, потому что далековато было идти и так далее. Друзья, вот такая вот история. Мне интересно, вы когда-нибудь смотрите, давай выясним, смотрят наши слушатели?
5: Я бы не просмотре спросила, я бы спросила, стоите ли вы в очереди, потому что, знаешь, я вспомнила историю, недавно проходила тоже в центре Москвы, забыла улицу, ну, прямо вот в центре, где стоит памятник Ростропович, вот в той части.
1: Я понял,
5: вот,
1: да.
5: И там какое-то окошко на выдачу буквально, да, и там огромная очередь к этому окошку стоит.
1: Так.
5: Я подошла, спросила, а что здесь дают? Потому что, ну как, если мы идем очередь, значит, что-то ценное.
1: Тазы алюминиевые.
5: Слушай, ну какая-то необычная шаурма. Я просто не хотела есть, мне было интересно, я там все посмотрела, думаю, ну ладно, в следующий раз сюда зайду. Просто люди как будто бы стоят, знаешь, за чем-то таким вот очень простым.
1: Простым,
5: понимаешь? Ну то есть шаурма, ну вряд ли она какая-то, ну, наверное, очень вкусная, правда.
1: Я вижу твое лицо, Маринка говорит, зачем? Шаурмой?
5: Нет, не так. Ну, нет, я правда подошла. И смотрю, стоит очередь. Шаурмой? Туда к окошку не подойти. Я спрашиваю, зачем стоим? Да, за шаурмой. Как за шаурмой?
1: Помнишь фильм?
5: Нет, я ничего страшного в этом не вижу. Если бы я хотела есть, я бы постояла в очередь. Просто я не хотела в тот момент шаурму, но точку для себя отметила. Или, например, есть еще одна точка, получается, знаешь, где? На Тверской. А вот если заворачивать в арку, туда вот вниз идти за магазином сначала одежды, потом нижнего белья, там еще раньше Сбербанк был. Вот, и в эту арку заворачиваешь, опять у меня что-то сегодня с названиями улиц.
1: География.
5: Там переулок какой-то. Я забыла, какой там переулок.
1: Я тоже не помню.
5: В общем, и ты буквально вот проходишь через эту арку 10 метров, и там с левой стороны лежат ковры, и тоже стоит точка. Там, не поверишь, тоже делают шаурму. Какую-то турецкую. И варят кофе. Очень все просто.
1: Я не пойму, а что в Москве так?
5: Я не знаю, почему. Там всегда очень много людей.
1: Сейчас вот
5: я думаю, что знаешь, в чем тренд?
1: Шаурма у наших людей вызывает слушателей. Посмотри, сколько сообщений.
5: Да.
1: В чем тренд?
5: Мне кажется, тренд, извини, не побоюсь этого слова, в нишевости. Чем проще, тем интереснее. Люди устали от какой-то роскоши, от каких-то, знаешь, вот до дорогих заведений. Ну и просто все очень дорого
1: стало. Да они не устали, а просто не на что, некуда, невозможно.
5: Ну, шаурма тоже стоит не 3 копейки, хорошая, качественная шаурма.
1: Ну, 500 рублей максимум.
5: Ну, по-разному. Не знаю, я не смотрела.
1: Ну, ты знаешь, я видел шаурму и за 4-5 тысяч рублей в ресторанах делают. Там, знаешь, с мраморным мясом говядины,
5: Брюсов
1: каких-то
5: переулок,
1: коровок.
5: Брюсов переулок, да, правильно, спасибо.
1: Да-да-да, вот. И так далее. Но при этом вот в таких точках нишевых, как ты говоришь, она достаточно доступна.
5: Да.
1: Кстати, вот эти печенья вот у этой госпожи Филимоновой тоже не дешевые. Знаешь, вот таких две печенюшки, ну, вот где-то размером... Ну, сколько это?
5: Я не знаю, что это за печенье, они же тоже разные.
1: Они круглые. Обычные печенья, там, овсяные, а потом, ну, какие-то полезные, еще как-то названия какие-то, бокатота, что-то в этом роде. Они 490 рублей стоят. А кусочек торта, например, Наполеона, 799 рублей.
5: Потрясающе.
1: И народ, да, идет.
5: Слушай, я очень люблю пирожное канели, десерт канели. Ты знаешь, да, что это такое? В
1: Португалии такой
5: конечно. Популярный десерт.
1: Это поливается...
5: Я вообще люблю без всего, без начинок, самый простой, ну, который выпекается как раз в медной такой посуде специальной, поэтому дома я их не выпекаю, слава богу, потому что у меня такой посуды нет. Не путь-то с макаронами, канели именно. И мне подруга скидывает одну девушку, которая делает дома у себя эти канели, причем она делает их с разными интересными начинками, с какими-то топпингами, и продает это в разных кофейнях Москвы. Вот мне кажется,
1: просто
5: вот...
1: Просто так?
5: Ну, в смысле, продает, как просто так, за деньги.
1: Ну, в смысле, она приезжает, дает им, и они за деньги. И берут, это же надо как-то
5: договор заключать. Ну, конечно, она очень
1: заключать.
5: Популярна тоже.
1: Да?
5: Слушай, договор заключать, Максим, что за вопрос? Ну, конечно. Не просто дает, на возьмите.
1: Ну,
5: имеется в
1: виду станцию, да, там же
5: ну,
1: невозможно.
5: Ну, конечно, ну, официально
1: мы
5: как
1: мы с тобой вот не можем сделать, не знаю, пирожное и привезти вот сюда, вот и кому-нибудь отдать на пятницу.
5: Ну, на стол можем поставить.
1: Ну, на стол можем, да. Канели,
5: да.
1: Я хочу просто рассказать, друзья, такие мягкие пирожные, ну, можно так сказать, да, значит, они вообще-то их подают, поливают сверху ромом,
5: да,
1: ванилью.
5: Да. Их
1: да,
5: чем только не
1: да.
5: поливают.
1: И у них такая сверху карамелизированная корочка. Вот, они еще бывают как маленькие кексики вот так сделаны, знаете, вот с такими желобками по бокам. Очень вкусный, кстати.
5: Канали, пишет.
1: Да,
5: ну, примерно, да.
1: Вкусный десерт, потому что а внутри он как хороший такой пропитанный, значит, рифленые такие стеночки. Очень вкусно. Вообще-то я знаю, что они из Франции вроде бы, нет?
5: Мне кажется, из Португалии почему-то.
1: Ну, они там тоже есть. Смотри, кто-то написал, закроют мессенджер Макс, откроем мессенджер Марина. Вот. А что, Марина, скажите, а что значит нишевая...
5: А мы уже объясняли, что это значит.
1: Ну, объясни
5: нишевая.
1: Еще раз.
5: Ну, это значит как-то очень, знаете, так специально, не для всех. Узконаправленно.
1: Вот смотрите, я приведу пример. Вы идете, видите, стена.
5: Нестандартно.
1: Да, и вам хочется куда-то втиснуться, как-то вот так вот скрыться, спрятаться. И вот есть в стене трафарет. Вы подходите, он слишком маленький. Подходите к следующей, он слишком большой. А третий прям по вашей фигуре. И вы в эту нишу входите. Вот, и это ваша. Понимаете, ниша ваша.
5: Немножко другое все же. Ну, смотри, я проще скажу.
1: Я так визуально.
5: Есть, например, книжные магазины большие, центральные, про которые все знают, да? И когда мы говорим, там, книжный магазин «Москва», все понимают, о чем мы говорим. Там «Библиоглобус», например,
1: или
5: еще
1: какой-то. Ну да, да.
5: А есть какие-то частные книжные магазины, такие, более нишевые.
1: Ну, я тебе и говорю, это для тебя конкретно. Это дырочка,
5: это не то, что очень популярно.
1: В том-то и дело, да.
5: Чтобы можно было сказать, что я сегодня не такой, как вчера. Вообще, в принципе, я
1: это по душе именно конкретно тебе, но не говорит о том, что это по душе массам.
5: Вот Марина пишет, я тоже так, Марин, делаю. В советское время, если видели очередь, сначала узнавали, кто последний, потом шли в начало узнавать, что дают. Но когда я видела очередь Брюсовым за шаурмой, я тоже сказала, так, стой в конце, пойду узнаю, что там происходит. Поняла, что мне это не прорваться, вернулась и провела интервью небольшой в очереди, что там действительно происходит.
1: Я не понимаю, что Нигматуллин тут делает. Кто-то написал, это Нигматуллин был, это ты прочитала о канале, понятно. Слушайте, господа, вы стояли в очередях, стоите сейчас.
5: Если вот увидите, например, что начинается какая-то распродажа или что-то вот,
1: да неважно, ажиотаж где-нибудь, какой-то,
5: вам срочно это нужно, да?
1: Дело в том, что мы вот я буквально на днях видел исследование, что люди вновь опять начинают привыкать к очередям. Очередь, например, у туристов, это нормально. Состояние. Кто часто куда-то летает, командировочные,
5: ненавижу
1: туристы.
5: А? Ненавижу очередь.
1: Ну да, Марин, но в аэропортах просто. Сейчас страны наши без очереди никуда не денешься. Даже ты зарегистрируешься онлайн заранее, ты все равно на входе, на посадке будешь стоять в очереди. Это у тебя

0: пройдет. И вот 3-4 человека стоит, и стоишь в этой очереди, и вот реально люди подходят. Вот именно 45-50+, люди просто мимо проходя, раз, подходят и смотрят.
1: Потому что очередь, уже, да, как, есть?
0: Это уже, да, это уже, мне кажется, генетически.
1: Угу.
0: Молодые нет, молодые, они не понимают даже этого. То есть я, например, первые деньги зарабатывал, в очереди тебя ставили, тупо стоишь, тебе на руке номер напишут, мне за это давали рубль.
2: Ну, это да, это было такое, да, я помню. Я, кстати, тоже в какой-то магазин меня мама ставила с номером, и я двигался, и говорила строго-настрого, ни в коем случае не уходи. Спасибо большое, спасибо. Не выходи из очереди, потеряем, будет плохо, ну и так далее.
1: Да, и юности настаивался в очередях, сейчас не стою, если очередь, значит, этот товар мне не нужен, пишет В.
2: Фильм, помнишь, там Гурченко ждала своего... Как-то женщина-механика Гаврилова, вроде бы, фильм назывался, как она все его, весь фильм ждет, ждет, ждет, и вдруг какая-то очередь, и ее вихрем так закрутило, завертело, ее занесло, она встала и говорит, а что продает она? Тазы эмалированные.
1: Потому что дефицит был, понятно.
2: Она в красивом платье с этим тазом по оставшейся часть фильма ходила.
1: Ник Матулин пишет, стоял в детстве в 88 году за хлебом, всем районом успевали пообщаться со всеми обо всем. Последний раз стоял на той неделе в очереди на концерт. Андрей Валерьевич пишет, добрый день, знакомая жены делает пирожные макарони разных видов, но не продает, а дарит знакомым. Говорит, что если продавать, то очень дорого будет. У богатых свои тараканы макарони. Слушайте, макарони тоже безумно вкусно.
2: Я вообще не люблю макарони.
1: Я люблю. Это очень сложно в приготовлении, очень сложная история с транспортировкой, поэтому... Да,
2: вот Сергей пишет, последний раз стоял в очереди к Ленину. А, так,
1: дождался он вас?
2: Марина.
1: Ну, извините.
2: Вот. В очереди на отпуск Савелий стоит. Сергей Белов только в очереди за соляркой на заправке. Любимая женщина, да, механика Гаврилова. Одно слово потерял. Вот это вот ты читала, Бен написал?
1: Да.
2: Ага, окей. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
3: Макс, Марина, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Друзья мои, Макс, я вам очень благодарен. Вы меня напомнили то, что меня отделяло от всегда, вызывало невероятный протест в Советском Союзе. Это очереди. Вы можете себе представить, кинотеатр «Литва»...
2: Ну, это Марина придумала. Я хотел по-другому тему повернуть, но Марина придумала.
3: Нет, это очень остро поставлен вопрос. В очереди в кинотеатре «Литва» и, вернее, в венгерском магазине «Балатон», где выбросили такие сервелат, это был дефицит один из... Ну, дефицит был на все, скажем, в Советском Союзе. Макс, я абсолютно убежден, что вот это общение очное, о котором сейчас говорят в нашу эпоху смартфонов, это было одно из худших... крайность худшее проявление общения между людьми. Люди, это было средоточие хамства, это была жуткая клака, бедность, нищеты и упадка. Это было отвратительно. Макс, если бы я пил, я поднял бы бокал шампанского за то, чтобы это навсегда сгинуло в 1991 году. Аминь.
2: Аминь. Спасибо, Гурген.
1: Спасибо.
2: Очень, очень глубокая мысль. Я даже как где-то не все вехи этой мысли дополнил.
1: Рустам пишет. Да. В очереди в Чебуречную стоял в марте в Питере на пяти углах. Но очень вкусный хаш там. Поняли, поняли.
2: Ну, прекрасно. 7373948, код 495. Так.
1: Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте, это Марина. Да. Я вот хотела, вы, наверное, тоже помните кубик Рубика, да?
1: Угу.
4: А я вот тоже жила, Гурген напомнил, возле магазина «Балатон». Вот, и как-то приехала, я училась в институте, и приехала как-то занятие, вышла как раз в Кузьминках, и вот смотрю, что такое, а он же большой, этот «Балатон».
2: Так.
4: И очередь вот так вокруг него, думаю, да что ж такое, надо пойти поинтересоваться. И вот как раз давали, да, тогда выбросили, как еще говорили, вот этот вот кубик Рубика. Народ ломился. Но это была молодежь, но еще и взрослые люди там своим детям покупали. А еще воспоминания детства, когда мама ставила, например, в очередь и говорила, что я сейчас приду. И уходила там еще смотреть. А очередь двигается,
1: да.
4: А у тебя ничего в руках нет.
1: Да.
4: И такая
2: денег нет, травм у всех.
4: Да, да. И мамы нет, и в общем паника начиналась. А

0: Сейчас, вот вы знаете, уже очередь в 4-5 человек уже начинает бесить. Да что такое? Да почему задержка? Что там копают?
1: Но вы знаете, Марин, вот я сейчас вспоминаю, в очередях обычно люди просто так не стояли. В очередях это как сегодня сходить к психологу, даже можно так сказать.
0: Да. А читали многие книги.
1: Многие читали, многие что-то обсуждали. Обязательно затрагивалась политика. Я помню, вот я стоял в магазин какой-то продуктовый зачем-то, и я слышал постоянно «Горбачев, Горбачев, Горбачев, Горбачев, Горбачев». И вот это вот все, потом я, ну, мне-то там лет 10, наверное, было. Я прихожу, говорю: «Мам, что, а еще Горбачева не было?» Вот, а только-только, видно, его хотели назначить. И вот я вот так в очереди узнал, что у нас
0: и
1: скоро будет.
0: Еще минуточку можно?
1: Да,
0: мы,
1: Горбачев.
0: Мы же служим в Кишиневе, вот как раз вот когда была такая антиалкогольная политика, когда все вырубалось, и, в общем, мы ехали в Москву, в общем, к родственникам, и нам нужно было что-то привезти. А что нужно привезти? Коньяк, белый аист. И вот это очереди были необыкновенные. А муж работал, я нет. И думаю, надо мне идти, что делать? Муж не сможет. И вот я стояла в этой очереди с какими-то мужиками, с какими-то...
1: За коньяком.
0: Я стояла за коньяком, белый аист. Вот это я тоже очень хорошо помню. Там могли побить, если, например, лезешь без очереди или что-то там начинаешь требовать.
1: Понятно. Вот. Марин, спасибо большое. Спасибо, да, светлые. Спасибо.
2: Михаил Сергеевич пишет, что в Кузьминках магазин «Будапешт» был, никакого «Балатона» там не было.
1: Ну, был «Балатон», Михаил Сергеевич, но в другом месте. Сейчас я посмотрю
2: Света
1: точно.
2: Света пишет, в детстве очереди это был стресс, когда мама поставит и сама уйдет в другой отдел занимать. А я стою как в последний путь. Света, просто один в один, да.
1: Да.
2: Помню, правда. В очереди на автолавку в деревне, пишет Антонина, бабульки приходили накрашенные, а дедульки подтянутые, деловитые и трезвые.
1: Вот, Северное шоссе, это Раменское, магазин «Балатон» был такой.
2: Максим, вот. Ну ты мне сейчас еще про это расскажи, про Раменское, магазин «Балатон». Ну сейчас люди говорят про другой магазин «Балатон».
1: Ну вот я смотрю, в 1972 году был открыт.
2: Ну я думаю, что Гурген говорит не про магазин в Раменском на Северном,
1: да?
2: шоссе, который закрылся буквально несколько лет назад.
1: А, ладно, сейчас я ищу, поищу.
2: Прям давай выдал я... просто, я не знаю, «Балатон» в Раменском. Мы про Кузьминки, он про Раменское.
1: Добрый день, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, Макс, Марина, добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, вот в последнее время дополнение к основной работе, года уже, наверное, 3 или 4, да, занимаюсь, ну, скажем так, бизнесом или подработкой небольшой, это именно в стоянии в очередях, «Прометадоры», да, так называемые. Ну и, собственно, периодически стою, начиная там от посольств, заканчивая там занять беседку. Бывают очереди за айфонами, ну, когда они были. Бывают очереди в СИЗО, вообще, то есть экзотические такие.
1: Ну, да, это правда.
3: Востребованная услуга, люди сейчас настолько информационный век, что даже в очередях сами уже стоять не хотят.
1: Нанимают людей. Спасибо большое, добрый док. Я просто хочу сказать, что вот, магазин открылся, оказывается, на Мичуринском проспекте.
2: Слава богу, ты не на Северном шоссе, брат. Раменском, да?
1: Все, новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. До 49 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников. Средства ПВО ликвидировали еще 21 дрон над столичным регионом, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Александр Новак заявил о формировании достаточного запаса топлива на внутреннем рынке. По словам вице-премьера, текущих запасов горючего достаточно для стабильного снабжения потребителей. При этом власти перестраивают логистические цепочки с учетом текущих потребностей рынка. Новак отметил, что процесс балансировки системы поставок займет некоторое время, однако он идет в плановом режиме и не несет рисков дефицита. Также он подчеркнул, что рынок топлива в России ориентирован на внутреннее потребление, а государственные органы продолжают мониторинг запасов и ценообразования. Федеральная антимонопольная служба при этом следит за недопущением необоснованного роста цен на горючее. МАГАТЭ сообщила о проблемах с восстановлением энергоснабжения Запорожской АЭС. Линия Днепровская, обеспечивающая питание станции, не введена в работу из-за серьезных повреждений соединительной подстанции. По данным агентства, энергообъект, расположенный более чем в 100 километрах к северо-западу от станции, был поврежден в результате боевых действий в конце мая. Эксперты МАГАТЭ, посетившие подстанцию на этой неделе, зафиксировали повреждения ключевого оборудования. При этом отмечается, что ремонтные работы на самой линии электропередачи и части инфраструктуры уже завершены, однако восстановление подстанции продолжается. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Причиной стало грубое нарушение регламента соревнований со стороны организаторов. Нас устно уведомили в том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России – и не будет исполняться национальный гимн страны в случае победы наших гимнасток, заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатулин. Он назвал это прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, согласно которому спортсменки нашей страны были полностью восстановлены в правах. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Марк Челноков.
3: Сегодня пятница, 26 июня. Проведите ее вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Кроме нас будет еще много-много всего интересного, полезного. Оставайтесь на волне 94.8 FM или в том гаджете, в котором вы нас слушаете.
4: Мы напомним, что в ЦАО до 7 утра 27 июня закрыто движение на участках улицы Ильинки и проезда до Варварки. В СВАО ограничение действует с 12 сегодняшнего дня до 7 утра на Продольном, первом, втором поперечных проездах, а также на проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд. С 15 часов до утра 27 июня перекрыты участки Останкинского проезда и первой Останкинской улицы. Закрыта крайняя правая полоса на дублёре проспекта Мира.
3: Ну, и до 19.30 ограничена одна полоса на Маховой. На всех этих участках также, и имейте в виду, запрещена в это время парковка. Дело в том, что в Москве проходит выпускной бал. А, по поводу погоды. В дождливом и прохладном говорят, что будет конец этой недели, но не верьте, друзья.
4: Так неожиданно.
3: Да, не верьте. Сегодня, например, уже вот воздух 20 градусов. А, днем около 21-22. Может быть. А, кстати, завтра, в субботу, осадки будут.
4: Но будет теплее, да, воздух теплее. Прогреется до плюс 23 градусов. А уже в воскресенье
3: погода
4: порадует. Температура поднимется до плюс 26, и ветер заметно ослабеет.
3: Ветер, кстати, кошмарный, конечно, ужасный ветер. Это прям выходишь аж не очень уютно.
4: По поводу жары. 18 человек скончались из-за аномальной жары во Франции. Трагический список пополнили двое детей и трое пенсионеров, которые не выдержали экстремального зноя. Столбики термометров в городах достигли отметки 40 градусов. Воздух раскален настолько, что люди жарят яичницу прямо на балконах, а асфальт под ногами буквально плавится.
3: Местные стоят в гигантских очередях, вот к нашей теме, за кондиционерами и другой техникой, а в соцсетях делятся лайфхаками для охлаждения. Например, предлагают выкладывать в постель, класть лед, или оставлять пакеты со льдом перед вентилятором.
4: По прогнозам синоптиков, это пекло в ближайшие дни продолжит распространяться, охватывая все новые регионы Европы. Какой кошмар.
3: Да, это, конечно, ужасно, жалко, хотя это недружественная нам страна, как говорят политики, но все равно это люди, обычные люди, они страдают. А как мы уже вчера говорили, во Франции очень старый жилой фонд, а новый тоже не шибко приспособлен для... Короче, нету кондиционеров, мало кондиционеров там, очень мало, и людям прям нечем дышать. Представляете, 40 градусов, и это стоит...
4: Если у вас проблемы со здоровьем,
3: все сутки, да. Ночью только немного снижается температура, и опять. Я вспоминаю такую погоду, 37...
4: Когда у нас было очень жарко.
3: Да, в 2010 году, август месяц. Угу. Мало того, что смог, так около нашей работы, в тот момент мы не здесь работали, в другом месте, асфальт, и вот девушки идут на каблуках, Марин. После этого, когда жара спала, асфальт был в таких маленьких-маленьких дырочках от каблуков, шпилек. Вот так вот воспоминания какие-то странные. Поехали дальше.

0: Так, идем дальше. Давай вот что обсудим. Во-первых, москвичи могут пожаловаться на самокатчиков в новом чат-боте.
1: О, давай поподробнее.
0: Открыли его в Максе. Значит, достаточно открыть мессенджер, рассказать о нарушении, свидетелем которого вы стали. Проект этот запустил, как я уже сказал, Макс, и доступен он жителям более 200 городов.
1: А вы будете жаловаться на самокатчиков-нарушителей в мессенджере Макс?
0: Вот если да, вы увидели, нет. Да. Вот я, например, увидев, я возмущусь, но я не знаю, буду я снимать это как-то...
1: Фотографировать, запоминать номер.
0: Бежать за ними, не знаю, там как-то...
1: Ну, с одной стороны, как будто бы нужно, потому что они да. же так постоянно себя будут вести безнаказанно, и рано или поздно это приведет ну, к какой-то беде.
0: Это
1: а
0: правда.
1: С другой стороны, не хочется на это тратить свое время и энергию, на этот негатив, да?
0: Это тоже правда. Господа, будьте добры, расскажите, будете ли вы этим заниматься или нет. Вот таким образом, как бы нарушения, чтобы фиксировались, можно пожаловаться на самокатчиков, потому что нам звонят, я слышу это на улицах, я слышу это от своих знакомых. У меня есть одна знакомая...
1: У каждого есть какая-то история,
0: да,
1: связанная с самокатчиками,
0: да, которая,
1: и, как правило, она не очень хорошая.
0: Подралась с самокатчиком, потому что он ехал по станции метро. Она прям не выдержала, подбежала и рявкнула.
1: В переходах они
0: да.
1: еще любят
0: делать. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Макс, Марина, Дмитрий.
1: А,
2: ну, вы знаете, меня не особо досаждают.
0: Эти... Ой, Дмитрий, вообще ничего не слышно, очень плохо. Давайте перезвоните еще раз, ладно?
2: Да.
0: Вообще какие-то помехи идут. А, полный запрет на самокаты или строго с 18+, пишет по фотопаспорта, пишет Террент. Вот.
1: Больше всего меня напрягают, конечно, люди, которые вдвоем перемещаются на самокате и делают это... по улицам, на которых очень много людей. Понимаешь? Вот они едут и не боятся. Несутся. И вот реально как бы считают себя бессмертными. А потом оказываются, сам знаешь где.
0: Да, я наблюдал эту картину, когда за полтора часа приехало 14 или 13 человек с разными видами
1: больницы,
0: переломов. Да,
1: да,
0: в больнице. Алло.
3: Добрый день.
0: Добрый.
1: Добрый.
3: Это Николай, Москва.
0: Очень приятно. Макс, Марина.
3: В общем, хотелось бы поднять такую тему. Вот, как начинается ночь, так начинается дурдом. Эти мотоциклисты...
0: Мы вообще говорим про самокатчиков. Так, Николай,
3: да?
0: Давайте
3: да?
0: так. Мы в этой школе директор и директор. Поэтому мы темы задаем. Мы говорим про, будете ли вы жаловаться на самокатчиков, которые нарушают, и посылать специальный чат-бот в Максим.
3: Ну, попутно могу пожаловаться и на них.
0: Принципе, и на них. Да, про мотоциклистов мы уже говорили, обязательно еще поговорим с вами. Совершенно согласен, орут безбожно, особенно по ночам, и еще с детскими песенками на всю Ивановскую.
3: Да, страшное дело. Да,
0: спасибо большое, да. Жену задели, жаль, меня не было рядом. Сам видел, в торговом центре гоняли.
1: Ужасно, пишет Андрей. В торговом центре, это вообще ужас. Самое плохое, что мне делают замечания, когда они явно нарушают правила передвижения. На Симе, да?
0: Они замечания,
1: да.
0: Или им делают?
1: Им никто не делает замечания.
0: Почему?
1: Очень часто.
0: Почему? Я делаю.
1: Ну, ты сделаешь, что-то не сделает. Должны делать замечания уполномоченные люди, понимаешь?
0: Ой, да таких людей, ну ты что?
1: Далее. Я понимаю, они не делают. Они стоят
0: вот
1: и проверяют,
0: именно.
1: Что у меня в сумке.
0: Я тут...
1: Я же похожа на нарушителя, да?
0: Ну, конечно, ты настоящая с виду это...
1: Криминальный элемент.
0: Да, авторитет. Алло.
4: Алло, здрасте, друзья, лимузин.
1: Здравствуйте.
4: Эти мотоциклисты, да, это было круто. Смотрите, нам всем, нашему обществу, не хватает воспитания и взаимного уважения. Это вот касается всего абсолютно. Вот я ферзь, и я еду, как хочу, и плевал на всех.
1: Да.
4: Что на велосипеде, что на мопеде, что на, да, там, не знаю, на чем угодно, на троллейбусе.
0: Подождите, лимузин, вы сказали, вы ферзь?
4: Ну, я говорю, образно говорю, вот
0: ну,
4: я
0: понятно,
4: ферзь, я вот плевал на всех,
0: хорошо,
4: понимаете, не я плевал,
0: лимузин.
4: А именно тот человек...
0: Да, а вот, а вокруг что, пешки? А может быть, вокруг слоны, офицеры, я не знаю, там
1: кони.
0: Короли, кони, да, и так
4: Макс,
0: далее. Ну что да, такое за поведение? Не поведение, я это говорю, я не про... о вас. Я не о вас, а вообще. Я примерно представляю...
1: Так, как раз говорит, что все так себя то состояние, ставят, как
0: да,
1: будто
0: я,
1: они...
0: Я понимаю, да. У меня тоже такое, наверное, было, когда я ездил на самокате. Вот. Хотя я каждый раз, когда вставал, я крестился. Думаю, я, видно, предвидел свое падение с него, потому что думал, не дай бог кто-нибудь кинется, не дай бог я неправильно среагирую, еще и кого-нибудь завалю.
1: Москвич из ЦАУ предвидел свое падение... И
4: смотрите,
1: упал.
4: При прочих равных условиях есть же правила дорожного движения, и помимо правил дорожного движения, я всегда говорю, есть правила здравого смысла. Но если здравый смысл тебе подсказывает, что именно на данном участке пути не надо ехать быстро, ну не надо, значит, ехать, а потом вышел, где никого нет, и, пожалуйста, гоняй, в чем проблема? Но у нас же люди нет, у нас же у них ошибочное мнение о том, что они круты слишком, поэтому я здесь газану на все деньги. Вот, ну, это ну, неправильно. Это неправильно.
1: Не думаю, может, я думаю так, окружающих, да.
4: Да, может быть, я занудой кому-то покажусь, может быть, что-то. Но меня вот недавно чуть не сбил самокатчик на велосипеде, мужик моего возраста. Он несся, ну, я просто шел, и он мимо меня вот, ну, в нескольких сантиметрах просто пролетел с такой скоростью, что я бы, ну, точно упал в копыт, что называется.
0: Да.
4: Понимаете? Ну, как бы, ну, дружище, ты же уже взрослый дяденька.
0: Да, да, да, у меня была точно такая
4: же. Мы это все понимаем.
0: То есть такая же, да, ситуация. Я выхожу из автобуса, только я ставлю ногу на асфальт, на плитку, и в этот момент мимо меня проносится самокат.
1: Да, у всех полно таких историй, да.
4: Вот,
1: да,
4: вот
1: да,
4: меня... на моих глазах, вот на моих глазах два доставщика. Вот один поехал через переход на велосипеде на своем, второй слез и катит его. Вот они, два. Два разных человека в одной ситуации. Понимаете?
0: Спасибо, спасибо, лимузин, спасибо большое. А, знаешь, кстати, какая история, я подумал, ну вот ограничивают скорость. В некоторых районах и городских округах запрещают самокаты. Вот в Лобни, например. Мне недавно моя одна знакомая говорит, в Лобни запрещены самокаты с этого года, с мая 2026-го. Не ездят. Но они берут в других городах, округах, приезжают в Лобню, бросают, а потом берут...
1: Коварные
0: его,
1: какие.
0: Да, говорит, люди придумают все, что угодно. Полностью согласен с уважаемым слушателем, еще носятся на автомобилях по дворам. Но это уже другая история.
1: Да, дворы.
0: Кто-то написал подставить ногу в этот момент, когда несется самокатчик, или положить кирпич. Вы знаете,
1: ужасно,
0: самокат несется на даже при ограничении.
1: Так мы страну не поднимем.
0: Вот именно, 20 километров в час, 15-20 километров, а весит он, ну, примерно килограммов 60.
1: У нас тут не 50. Школа вредных советов,
0: вот
1: да?
0: Вот именно. Представляете, что вот с вашей ногой станет,
1: нужно
0: дорогой
1: слушатель?
0: Нужно
1: как-то доносить информацию, объяснять людям, как себя нужно вести и штрафовать за нарушение. Штрафовать просто, если люди не понимают.
0: Да. А еще хуже, что родители за детьми не смотрят, которые также
1: не
0: ездят
1: объясняют.
0: На самокатах, по ТЦ и метро. Отсюда порождается безнаказанность. Террент, знаете, мы вчера выяснили в дневном эфире, что вообще родители в последнее время очень много оставляют детей без присмотра, и поэтому у нас и мошенники этим пользуются, и вот самокатчики тоже в это все попадают, эти же дети, ну и так далее. Кто-то мне написал, вот, Эдуард, что мы же хотели, чтобы зимой про французов, они замерзли без газа, недавно буквально, не получилось. Теперь выходит, пусть мучаются от жары, ведь, ведь нам объяснили, что они враги. Максим, а вам врагов уже жалко? Эдуард, я говорил не про врагов, а про людей. Там обычные люди живут, как мы с вами, которые ни к политике, вообще ни к французам, ни к каким-то другим вопросам отношения не имеем, связанным с той ситуацией, которая сейчас происходит на политическом вот этом вот фронте и так далее. Так, еще мнение слушаем, да?
1: Ну, я бы уже поменяла, конечно, тему.
0: Ну, давай, все, меняем тему.
1: У нас есть тема, связанная с большим праздником, который сегодня отмечается.
0: Да, сейчас мы буквально вызываем человека на эфир. Зачем придумывать велосипед, когда можно просто запретить кикшеринг, потому что это опасно. Рустам, ну как это вот, то же самое, как, вы знаете, мы жили в стране, где интернет можно было и под землей, и на земле,
1: но запреты,
0: и в воздухе,
1: мне кажется,
0: и в туалете.
1: Не очень работает,
0: вот
1: да.
0: Именно. А потом бац,
1: должен
0: у нас
1: быть
0: его
1: выбор,
0: нет.
1: Но должна быть у людей осознанность и понимание того, что они здесь не одни в этом мире.
0: Да, вот
1: на своем
0: именно.
1: В своем самокате.
0: Идем дальше.
5: Макс, Марина и Герман. Oh, oh, oh, это на радио «Говорит Москва».
0: Отлично. А, как мы уже говорили в начале программы, сегодня день рождения зубной щетки, друзья. А, ну, про зубную щетку мы уже много раз говорили, правда, Марин?
1: Да.
0: Мы говорили, какие выбирать. Ну, мы сегодня это тоже затронем, немножко поговорим. Но захотелось выяснить какие-нибудь полезные советики от специалиста, профессионала. А вот если под рукой нет зубной щетки?
1: Как
0: приезжаешь,
1: жить?
0: Ты в командировку.
1: В гости.
0: Да, случайно осталась да. в гостях.
1: Ну, потому что в гостинице, скорее всего, будет зубная щетка. А вот в гостях, может быть, да, не было запасной да. зубной щетки.
0: Чужую же не возьмешь.
1: Или ты, например, пошел в поход, проснулся.
0: И нечем.
1: А там,
0: да, пальцем, нет. что ли, у ручья. С нами на связи выходит врач-стоматолог Денис Крутиков. Денис, добрый день.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Денис, ну вот такая вот ситуация. Просыпаешься, а зубной щетки нет. Ушла, убежала простыня, да и щетка за ней. Что делать?
6: Максим, а вы недалеко ушли от правды, когда сказали пальцем, что ли? Ну, это вот самый крайний вариант, да. Главное, чтобы палец был чистый. Вот, смочить, да, смочить водой. Вот, главное, чтобы палец был чистый. И можно протереть зубы.
0: Ну, но это мы счету... снимем только типа налет зубной, да, вот после и сна то ночного.
6: И то очень немножко. Нужно понимать, что в любом случае лучшая зубная щетка, только еще лучшая зубная щетка. А если ее нет под рукой, ну, элементарно, взять стакан воды и тщательно прополоскать рот. По крайней мере, какие-то остатки пищи, какие-то бактерии, налет вы сможете смыть таким образом. Вот, опять же, салфетка, обычная чистая салфетка, смочить водой и также протереть зубы, тоже хороший вариант. Если нет, ага. да, если нет под рукой того и другого, оглядитесь, может быть, увидите какие-то фрукты, овощи твердые, например, капуста, яблоко и так далее, твердое. Если погрызть, покушать эти твердые продукты, тоже часть налета будет автоматически, механически убрана. Угу. Вот, то есть вот такие вот элементарные вещи.
0: Ну, да, это не зубная, как жвачка. Жевательная резинка, да, тоже подходит, верно?
6: Да, да, тоже подходит, конечно, потому что она, во-первых, механически удаляет налет, во-вторых, она способствует образованию в большом количестве слюны, а слюна очень хорошо смывает все остатки из межзубных промежутков, например.
0: Я еще, знаете, что я слышал, Денис, что зеленый чай можно использовать в качестве ополаскивателя, потому что он там какие-то типа антимикробные свойства, освежает дыхание, это правда?
6: Ну, если вдумчиво разбираться с этим вопросом, с одной стороны, польза от зеленого чая свежезаваренного есть, с другой стороны, это один из самых сильных способов покрыть зубы налетом, потому что зеленый чай, черный чай, кофе способствуют образованию очень интенсивного налета на зубах. Вот, поэтому уж так вот в крайнем случае можно зеленым чаем воспользоваться, но делать это на постоянной основе не рекомендуется, потому что зубы очень быстро покрываются налетом специфическим.
0: Ну, практически, смотрите, мы уже сказали, бинтик, салфетка можно, да,
6: да,
0: полотенце,
6: да,
0: палец, да. Что мы еще, овощи какие-то, фрукты твердые, жевательная резинка.
6: Да, некоторые советуют дополнительно усилить эффект, допустим, нанести на салфетку или на палец, или на бинтик смоченный, допустим, чуть-чуть соли или соды, что это будет способствовать более лучшему очищению в таких походных условиях.
0: А это правда?
1: Я представила,
0: это сорбенты,
1: да,
0: же, они же
1: солью
0: поцарапают.
1: Солью рот почистить, да.
0: Они же поцарапают, нет?
6: Ну, мы же говорим о каком-то однократном использовании на постоянной основе, по крайней мере, где-то вот в таких вот критических условиях, когда срочно нужно, хочется почистить зубы хоть как-то, да, однократное применение никак зубам не повредит точно, а чистить лучше поможет.
0: А Дмитрий пишет, в каком-то мультфильме попугай палочку лохматил и чистил клюв. Ну, это же Дмитрий Мультфильм.
1: Это же попугай.
0: Да, и там был попугай. Но мне кажется, палочку, если хорошо разлохматить, то можно, конечно, какую-нибудь бамбуковую. Не, ну бамбуковую ты не разлохматишь.
1: В нашей полосе как раз.
0: Да, конечно. Денис, давайте вернемся. Щетка есть. Проснулись, она есть. Все нормально. Угу. Пару советов. Время бежит. Мы последний раз о зубных щетках с вами говорили год назад. Что интересного нового можете посоветовать? Я тут недавно увидел деревянные зубные щетки. Мне как-то стало странно, ведь дерево передает так хорошо микробы, на нем оно как бы не впитывает, а это постоянно влажная вот эта вот сфера, щетку же не протирает никто.
6: Я буквально два слова о предыдущем вопросе по поводу палочек. Это действительно эффективно, но должна быть специальная палочка. Я помню, когда еще учился в университете, у нас были студенты из Марокко, они привозили специальные палочки, которыми они из детства чистят зубы. И действительно, вот если размахрить кончик этой палочки и ей постоянно чистить зубы, то это не только очищает, не только бактерицидный эффект, но еще и отбеливающий. К сожалению, название палочки, название этого растения я не помню. А если мы говорим про зубные щетки из дерева, мне кажется, это больше маркетинговый эффект. Но он, в моем понимании, идет вразрез с политикой зеленой планеты. Да? Мы все время говорим о том, что надо максимально сохранять зеленые насаждения и так далее. И тут бабах, у нас деревянные зубные щетки. Ну, как-то вот. Может быть, я чего-то не знаю, может быть, где-то
1: их... должна ли быть натуральной?
6: Я думаю, что нет. Объясню почему. Здесь очень большое значение в щетине зубной щетки играет кончик. Кончик должен быть закругленным, тогда он не будет травмировать эмаль. Многие компании современные, выпускающие зубные щетки, уделяют как раз колоссальное внимание именно обработке кончика каждой щетинки. Угу. Поэтому нужно понимать, что, допустим, у искусственных щетинок есть такая возможность. У натуральных я не знаю. Тут я не буду утверждать.
0: Денис, у нас тут прям минута остается. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Да. А дешевая зубная щетка говорит, что плохая или не обязательно?
6: Не обязательно.
0: Нет, а не дорогая, обязательно. Что очень хорошая?
6: А, дорогая, нужно понять, что вкладывается в это, что она дает за свои деньги. Потому что современные зубные щетки, допустим, электрические, они не только позволяют работать в разных режимах, по-разному чистить зубы, но еще и отслеживают качество очистки зубов. Есть специальные программы. Да, через телефон вы отслеживаете.
0: Скоро зубная щетка тебе будет говорить, у тебя кариес, быстро к врачу.
6: Я думаю...
0: Да, уже да, есть?
6: Я думаю, что это вот в ближайшем будущем будет. Я недавно был на пекинской стоматологической выставке, там очень много интересных китайских зубных щеток.
0: Денис Крутиков, врач-стоматолог, основатель стоматологической клиники, был у нас в эфире. Денис, спасибо большое и с праздником.
6: Да, большое спасибо, с праздником, будьте здоровы. Да,
0: спасибо, вы тоже. Вот так вот, друзья, переслушайте и делайте выводы. У нас сейчас проект «Русские женщины», далее новости, а затем продолжим.
7: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Алия Молдагулова, по воспоминаниям ее однополчанки, была хрупкой и очень симпатичной девочкой. И несмотря на совсем не солдатские характеристики, 18-летняя девушка стала снайпером и ефрейтором во времена Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 октября 1924 года в Казахской ССР. Она рано осталась без родителей, и ее отдали на воспитание к бабушке, а затем в семью дяди по материнской линии. Позже он вместе с Алией отправился на обучение в военно-транспортную академию сперва в Москву, а потом учреждение переехало в Ленинград. В 1939 году, когда Алие было 14 лет, дядя устроил ее в школу-интернат. В начале войны родственникам Молдагуловой удалось выехать из Ленинграда, а подростку захотелось остаться в городе. У Алии было желание окончить обучение. Подруга Молдогуловой по интернату Раиса Красник вспоминала, что при общении с ребятами и со взрослыми она отличалась необыкновенной искренностью. Девушка много рассказывала о Казахстане, своем ауле, родственниках. Иногда ее воспоминания были грустными. В 1942 году воспитанников интерната эвакуировали по дороге жизни в Ярославскую область. Молдогулова окончила там 7 класс, а летом того же года подала документы в авиационный техникум города Рыбинска. Учреждение готовило только технические кадры для авиастроения, а Алия мечтала быть летчицей. По этой причине она забрала документы из учебного заведения. Девушка хотела отправиться на фронт и попросила зачислить ее в ряды Красной армии, но из-за хрупкого телосложения она могла бы не пройти отбор. Поэтому Алию сперва направили учиться в первую женскую стрелковую школу. Она находилась в Вишняках. Сейчас в районе есть улица, названная в честь Алии Молдогуловой, и снайперский проезд. Будучи одной из лучших выпускниц школы снайперов, девушка могла остаться в тылу инструктором, но настояла на отправке на передовую. За 2 первых месяца на фронте она ликвидировала 32 фашистских солдата. В январе 1944 года войска СССР вели ожесточенные наступательные бои под Ленинградом. Молдогулова участвовала в сражении за деревню Казачихов в Псковской области. Алия одной из первых ворвалась в деревню, увлекая за собой бойцов. Когда она достигла немецких траншей, из блиндажа появился немецкий офицер. С ним девушка вступила в рукопашную схватку. Алия сумела дать отпор, но почти одновременно выстрелил и гитлеровец. Это сражение стало последним для Молдогуловой. Бойцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Молдогулову на родине называют великой дочерью казахского народа.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 12:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку на севере Красноярского края. Инцидент произошел в районе севера Енисейска, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Там добавили, что на борту находились 9 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, все они живы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Уточняется, что борт эксплуатирует ООО «Геликс Аэро», дочерняя структура авиакомпании «Геликс», которая специализируется на поисково-спасательных операциях, логистической поддержке предприятий и коммерческих вертолетных перевозках. В Забайкалье ограничили продажу бензина до 15 литров за одну заправку. Решение принято на заседании Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Александра Осипова. С 25 июня в регионе также введен режим повышенной готовности. Меры направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке и обеспечение бесперебойной работы экстренных служб, сообщили власти. Основная задача – регулирование оборота моторного топлива и увеличение его поставок в регион. На фоне сложившейся ситуации оперативный штаб будет работать в ежедневном режиме для координации действий органов власти и участников топливного рынка. В Госдуме сообщили о переносе визита конгрессмена в США в Россию. Он был запланирован на июнь. Как сообщил «Известиям» глава российской делегации, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, даты поездки пока не определены. Однако диалог между сторонами продолжается. Повестка будущих переговоров также остается открытой. Предыдущая встреча российских депутатов и представителей Конгресса США состоялась в марте этого года и стала первым за долгое время официальным парламентским контактом между сторонами. Тогда было достигнуто предварительное соглашение о взаимных визитах. Еврокомиссия предложила ограничить защиту для украинских беженцев. Речь в первую очередь может идти о лицах мобилизационного возраста, уточнил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его словам, предлагается исключить из статуса временной защиты вновь прибывающих граждан Украины, которым не разрешено покидать страну. При этом изменения не затронут тех, кто уже находится на территории ЕС. Инициатива была предложена по запросу Украины и не вызывает у Еврокомиссии вопросов с точки зрения прав человека. Теперь она должна быть рассмотрена Советом ЕС, где, по оценкам, вероятность ее одобрения считается высокой. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде в Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
11: Тоже мне милит.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
14: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Марк Челноков.
8: Мы продолжаем сегодня 26 июня, пятница.
3: Продолжаем. Дальше песня должна играть.
8: Известная. Да, продолжаем. Так, смотри, Марин. Налоговый вычет за содержание животных из приюта предложили ввести в Госдуме.
3: Как здорово.
8: Хоть что... Не, хорошее предложение, вот так скажу.
3: Гражданам России, которые возьмут кошку или собаку из приюта, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей на каждого питомца в течение 3 лет. Деньги можно будет потратить на корм, лекарства и на ветеринарные услуги.
8: Хорошая, очень, классная идея, очень.
3: Потому что часто да, животные, которые находятся в приютах, ну, помимо психики, да, проблем с психикой, у них еще бывают проблемы со здоровьем, когда им нужно восстановление, анализы, лекарства, наблюдения, ну и так далее. Это все очень дорого.
8: Ты знаешь, у меня был случай, я несколько раз ездил в один приют собачий.
3: Вообще не могу ездить такими.
8: Я вот после этого 2 или 3 раза я побывал. Очень тяжело. 2 раза. И, а в один из разов я собаку взял домой, потому что ей надо было там, ну, чтобы не среди других собак, а в домашних условиях побывала она. И где-то 4 дня были в ветеринарке, она там отоспалась, отлежалась. Понимаешь, совершенно другой пес, там забитая, совершенно какая-то уставшая, хвостик не вниз висит, не колечком. Дома за 4 дня, благо у меня прекрасная соседка, увидев, говорит: ой, а где такого взяли? Обычная дворняга. Обычный пес. И я говорю: хотите? Она говорит: хочу. Хорошо, что еще там был всего лишь годик. Вот так я пристроил хотя бы одну в жизни собачку. Господа, если вас это как-то триггернет, вот, возьмите собачку, будете получать 50 тысяч рублей на содержание ее. Вы знаете, 50 тысяч рублей для тех, кто содержит кошек или собак дома, это немалые деньги. Я вчера вот корм купил своей, подумал, да, как бы мне теперь...
3: Я жду момента, когда у меня кот начнет зарабатывать, потому что ну, это невозможно.
8: Да, монетизация.
3: Он переливается, как, я не знаю, как кто может переливаться?
8: Как и елочный шарик.
3: Примерно, да, блестит просто, выглядит потрясающе, морда наглая, характер склочный, но не зарабатывает, понимаешь?
8: Подожди, как всегда, надо
3: ему
8: вложить...
3: Ему уже 4-й десяток.
8: Вложить надо сначала 4-й десяток. Все, как ты говоришь, после 40 у мужчины вся жизнь только начинается?
3: Ну, я не знаю, когда он уже успокоится и будет более спокойным котом, пока этого не происходит.
8: Но прежде, чем ты вот хочешь, чтобы он успокоился, имей в виду, что у животных бывает депрессия. Об этом рассказала директор московского зоопарка Светлана Акулова.
3: В примере. Да, в примере. В пример она привела барашка, который обитает в зоосаде. Кудрявый привык, что он всеобщий любимец и звезда. Но однажды случилось то, чего он совсем не ожидал. Да-да-да-да. Семья посетителей пробежала мимо него и даже не остановилась. Для животного это стало настоящим ударом. Он перестал есть и впал в глубокую депрессию.
8: Как в зоопарке спасали барашка, и об этом можно прочитать на сайте самого зоопарка, и как ему вернули радость. Так что, если хотите продолжить, читайте. Но а мне это все не...
3: Нарциссическая травма, да, у барашка?
8: Да-да-да, мне не понаслышке все это, значит, знакомо по той простой причине, что я заметил, моя собака тоже хвост раскрутился, у мопса всегда хвост лежит на крупе, ну, на тазу, понимаешь, да, в колечком.
3: Круп, классное
8: круп,
3: слово.
8: Да. Да, всегда, ну, как бы подвижность, а тут еле-еле на улицу, вяло и так далее. Ну и мы пришли в ветеринарку. Я говорю, посмотрите, может, я чего-то не заметил, может, клещ или еще что-то. Собака вообще... Она говорит, ой, минуточку. Она так осмотрела, говорит, вот как вы мило пришли. У нас по соседству здесь, как она сказала, зоопсихолог. Сейчас я вызову. Я даже не подумав, что за это придется платить, да. У меня опять же какие-то там были, ну, не были какие деньги. Та пришла, что-то с ней потрогала, поделала там ее, потеребила и так далее.
3: Сказала, собака, все окей.
8: Нет. Она сказала, у собаки депрессия. Я говорю, каким образом, что случилось, что ей не достает? Любовь не случилась, я не знаю, на работе проблема. Ест,
3: особенно на работе,
8: вот
3: да.
8: Именно, ест от пуза, гуляет, когда нужно, все по расписанию. Что? Опишите быт ее. Я описываю, а до этого приезжали неделю, гостил папа, я был дома, и гости приходили. Короче, собака, оказывается, устала от общения, понимаешь? Очень много.
3: Она захотела побыть одна.
8: Да, да. И вот она, как папа уехал, я остался дома один, как бы на работу ухожу, и вот она отдыхала. Она такая, 2 дня и придет в себя, с вас 7 тысяч рублей.
3: Классно.
8: Я думаю, ой, хороший психолог. Вот, Марина, а вы приютом помогаете? Анастасия, вы знаете, мы помогаем... И Марина помогала. У нас была программа специальная, называлась «Доброе
3: вообще
8: дело».
3: Вообще, я хотела взять котенка из приюта.
8: Она даже ездила на
3: я
8: такую
3: приехала, выставку. Я
8: приехала,
3: но его взяли передо мной. И тогда я взяла другого кота у своей коллеги, он там только родился. Поэтому у меня теперь шпинат.
8: Угу. Подожди, нам пишут, да, шпинат прекрасен. Не 50 тысяч рублей, а налоговый вычет. То есть 13% от 50
3: нет,
8: тысяч.
3: Нет, можно получить за несколько хотят, лет до 50 тысяч рублей.
8: Хотят компенсировать?
3: Это от определенной суммы.
8: А, в течение трех, да.
3: Да, да, да.
8: Не 13%, а до 50. Это как там, вы можете...
3: покупаете квартиру, да. Это максимальная сумма 50 будет.
8: Не, ну там 200 было, я не знаю.
3: Я не про квартиру,
8: сейчас,
3: я
8: ну,
3: про
8: да, да, да, я понял. Окей, друзья, вот про собачек, кошечек рассказали. Подожди, тут еще была одна, но про животных, но я что-то не могу найти.
3: Собачий ладно. Психолог, это недорого, это очень дорого. Знание собачьего языка обязательно, пишет Андрей Валерьевич. Еще знаете, что дороже? Это почистить зубы своим животным.
8: Вы это какие-то очень ужасы дорого. Рассказывать.
3: Да.
8: Я однажды, наш общий с тобой знакомый, говорит, вызвал психолога, собака очень боялась социум. Угу. Говорит, психолог взял собаку и пошел по разделительной полосе по Ленинградке гулять с собакой на поводке. Ну, не знаю, жива ли собака, я как-то больше не интересовался. Ладно, идем дальше.
1: Макс, Марина и Вера.
8: Фальстар. Так, смотрите, какая новость прилетела. Значит, с 1 сентября, как заявляет глава Минпросвещения, в школах будет увеличена программа начальной военной подготовки. И увеличится она почти в 2 раза. Для учащихся 6-11 классов введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины»,
3: в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%.
8: Ничего себе!
3: В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.
8: Об этом сказал как раз Сергей Кравцов, глава Минпросвещения. Мы решили выяснить, полезно это, не полезно молодым умам, а может быть, рановато в такую, к таким нагрузкам, начальная военная подготовка. Давайте обратимся к доценту, руководителю клуба и автору телеграм-канала «Безопасная школа ОБЖ». У нас на связи Олег Зверев. Олег Михайлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги.
3: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Олег Михайлович, скажите, пожалуйста, а сегодня вот в начальной военной подготовке вообще что происходит? Там как? Я вот помню, у меня в университете, в школе этого не было, вот в университете мы собирали автомат, нам рассказывали строение гранаты, мы проходили, бегали, там, значит, вот зона, нет, как-то трасса препятствий, он подзабыл. Что сегодня? Полоса препятствий, да.
9: Ну, вы знаете, вообще по программе предусмотрены и назначения изучения, и характеристики, и работа с современным стрелковым оружием, ну, в частности, с автоматом Калашникова, и элементы строевой подготовки, и изучаются и тактические свойства, ориентирование на местности. То есть достаточно такой большой объем знаний, который... Информации, да. Ну, вопрос в том, как уже на местах это все реализуется.
8: Ну, а на самом деле это все подается прямо вот на хорошем уровне. Человек, закончив эту программу начальной военной подготовки, он как бы уже будет понимать азы хотя бы. Потому что некоторые автомат Калашникова увидели, посмотрели, какой, как собрали. Ну, зачеты пошли дальше. Как бы спустя рукава. Вот это, как я помню, со мной было. Спустя рукава. Хотя я до этого уже отслужил в армии, до университета.
9: Здесь, конечно, все зависит и от образовательной организации, и от педагога, который реализует. Я знаю положительные примеры, когда действительно есть отдельные педагоги ОБЗР, фанаты своего дела, имеющие опыт, там, боевой опыт, опыт там, военной службы, правоохранительных органов, спасательных и так далее. И действительно подходят к этому комплексно, не спустя рукава. Имеют оснащение необходимое, вывозят детей. И вот, в частности, ведь сказано было как раз и об учебных сборах, потому что как раз во время учебных сборов появляется возможность поработать, да, с оборудованием, в том числе и с беспилотниками. У нас есть центры, ну, вот, в частности, если мы говорим Москва и Московский регион, это «Авангард» и «Патриот-центры». Есть и в других регионах подобные площадки, где предоставляется такая возможность. Вот ее надо использовать. Другой вопрос, что мы говорим там про увеличение, то есть вот тут там, за счет чего это будет увеличение, потому что сейчас это достаточно сбалансированный курс основ безопасности и защиты Родины, либо это будет увеличение часов. Ну, тогда...
8: Но это будут какие-то дополнительные как-то программы даваться, что-то еще добавят? Ну, я понимаю, беспилотники это время увеличат. Или что-то еще будет?
9: Ну, тут пока мы только услышали, значит, об увеличении, да, значит, надо посмотреть будет уже потом фактуру.
8: Да. В разработке. Предмет. Скажите, предмет, пожалуйста, да, Олег Михайлович, а девочки сейчас что делают, опять же, во время начальной военной подготовки, и что у них? Они тоже могут, например, беспилотниками учиться управлять?
9: Конечно, могут, и больше того, вы знаете, все-таки надо рассматривать вот этот раздел, в том числе как там, навыки двойного назначения. Они могут использоваться и в мирной жизни, потому что если мы говорим о спортивном ориентировании, о тактической медицине и в целом там, о беспилотниках, как о, в контексте изучения там, их строения, защиты и так далее, ну, у нас такая реальность, что, к сожалению, подобные становятся необходимой компетенцией. Но, как я уже сказал, и в мирной жизни тоже. Потому что, пожалуйста, ориентирование на местности, да, это вот...
3: Не все взрослые, мне кажется, обладают этими навыками. Конечно. Может быть, взрослым тоже стоит, да, эти курсы проходить в обязательном порядке?
9: Может быть.
8: Да. Ну и потом, девочки, я помню, у нас проходили военно-медицинскую подготовку. Как перевязать голову, руку, как наложить шину, остановить кровь и так далее. Потому что вот в обычной жизни многие этого просто не то что не знают, просто даже не задумывались, как это делать, пока кто-то не столкнется с чем-то, верно?
9: Совершенно верно. И первая помощь есть и должна реализовываться в курсе ОБЗР. Ну, а если мы говорим о тактической медицине, элементах, то еще такой более расширенный вариант. Но, опять-таки, здесь, как мы и сказали до этого, то есть должна быть практика, должно быть оснащение соответствующее, потому что обучать этому надо на современных манекенах.
8: Необходимо. А сегодня вот эта подготовка в школе, она как-то зачитывается где-то? Ну, я не знаю, там за минус...
3: Как дополнительная грамота какая-то,
8: или не, да? Не, а может быть, лучше какой-то. Минус месяц службы в армии, там, я не знаю. Или как, ну, каким-то образом. Нет, или это просто как обычный урок?
9: Это предмет.
8: Как обычный.
9: Да, штатный такой же предмет, ОБЗР. Существует олимпиада, есть те, кто участвует в олимпиадах. Если мы говорим про Москву, то у нас достаточно такая система развитая и... оснащение тоже, оно, в общем, во всех школах на высоком уровне с точки зрения там, манекенов и прочего. А так это, да, полноценный предмет.
8: Но ваша точка зрения, вот последний вопрос, это нужно, это полезно на 50%, до 50% увеличить уроки, значит, военной подготовки в школе?
9: Ну, как я уже сказал, это нужно, но с учетом того нюанса, за счет чего это будет увеличено. Если будет увеличено общее количество, то безусловно. Если будут сокращены какие-то другие темы в программе, ну, тут тогда, да, есть вопросы.
8: Поэтому, да, мне кажется, можно за счет физкультуры, потому что практически каждый второй ребенок посещает спортивную секцию в этом возрасте. Вот, или ездит на ролик. А? Как вариант?
9: Как вариант.
8: Да.
9: Как?

0: Отец Борис к предыдущей теме говорит, а у шпината вроде свой канал был, а что ты его закрыла?
1: В смысле был?
0: Почему
1: он есть,
0: был?
1: Молодой шпинат, срочно, срочно.
0: Заходите.
1: Там шпинат вместе со мной готовит сырники.
0: Подписывайтесь,
1: да.
0: Там не только сырники, там можно еще кое-что увидеть интересного. Заходите, смотрите. Вот смотри, две темы мне нравятся.
1: Давай.
0: А, значит, украинцам разрешат пересекать белорусскую границу не только на период сбора, но только на период сбора грибов и ягод.
1: А вторая тема?
0: Вот. А вторая, работодатели вправе уволить сотрудника за неоднократный сон на рабочем месте.
1: Это актуальнее как-то, мне кажется.
0: Сейчас, мне просто вот по первой теме я хочу сказать. Украина тут хочет объявить, ну, не хочет, а поговаривают, значит, на Лукашенко тут Зеленский наехал. А еще что-то, и обвиняют их, то, что мы вместе, они с нами, не помогают Украине, не помогают Украине, да, а Белоруссия вот границу открывает, чтобы грибков-то собрали, бедные, приграничных местах, кто живет. Ладно, давай. Работодатель вправе уволить сотрудника за неоднократный сон на рабочем месте.
1: Поэтому увольнение москвича, который каждый день отдыхал после обеда по 30-60 минут в специальных капсулах, можно считать законным. То есть, если у вас на работе есть капсулы, то знайте, что это окей. А любые попытки заниматься личными делами в рабочее время, в том числе сон, могут обернуться дисциплинарной ответственностью.
0: Когда подчиненный работает в ночную смену, спать тоже нельзя. А как это? А если...
1: Отдыхать можно только в периоды, прописанные в трудовом договоре, например, во время обеденного перерыва. Ну, потому что если ты работаешь ночью, у тебя в договоре должны быть прописаны временные рамки, когда ты можешь отдыхать, да.
0: Я просто помню, когда у меня родители работали, и вот ночное дежурство... Я маму всегда спрашивал, ты спала сегодня? Она, ну, часок прикорнула. Вот, значит, спали. Вот, ну, видно...
1: Мы же спали, уже... когда была возможность,
0: поэтому
1: сейчас
0: сдавать-то маму бесполезно уже. Вот, но мне кажется, иногда... Так, господа, расскажите, кто ходит вот на работу вот так вот конкретно? Прям
1: с 9 до 6?
0: Да, в офис.
1: Работаете,
0: да,
1: не отвлекаетесь на личные дела. Там, на обед не ходите на 2 часа.
0: Или что вы
1: не
0: себе позволяете во время работы?
1: Курить постоянно, да. Вот что вы делаете?
0: Да, что позволяете, а чего нет? Что вам можно, а чего нет? 7373-94. 4-8, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте. Алло.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Ну, что вы молчите?
2: Зануда, Москва.
0: Так, прекрасно.
2: Вы знаете, Максим,
0: а зануда это что такое? Это ваше имя?
2: Ваша мама рассказала. Это еще, может быть, такое было, да, при Советском Союзе. Сейчас медики, которые работают сутками, во-первых, после дневного дежурства, после работы, дневной смены, да, выходит на суточное дежурство. И там даже иногда, ну, как бы, естественной надобности бывает, времени нет особо, так сказать. То есть сейчас нагрузка вообще трудовая это возросла. Я думаю, сейчас редко где возможно, так сказать, такая возможность. Может,
0: ну, понятно. Вы...
2: Прикурнуть.
0: Да, вы себе что на работе позволяете? Или не позволяете?
2: Трудовые обязанности выполнять.
0: И все?
2: Да, везде камеры, везде, так сказать, контроль.
0: Ну, пойти покурить, например, или пойти там кофе себе налить.
2: Это вредно, это же очень вредно и, так сказать, вредит здоровью.
0: Понятно, спасибо. Итак, и если что, к вам можно обращаться зануда, да? Насколько я понял.
2: Ну, там, как...
1: Сейчас тебе расскажут.
0: А?
2: Ник-то какой стоит?
0: Никакого, где стоит.
1: Вы же сами сказали,
0: номер
1: что
0: телефона,
1: вы зануда.
0: Вы сами сказали, зануда.
1: Судя по
0: Москва.
1: Всему, так и есть, да?
0: Ну, спасибо большое, ладно, в следующий раз разберемся, сейчас времени не хватает.
1: Потому что сейчас наш слушатель начнет объяснять, кто он, да, и будет оправдывать свой ник. Ирина пишет, позволяю себе на работе все 8 часов слушать, говорит Москва.
0: Ирина, прекрасно. Мне кажется, это не самое плохое время.
1: Это просто прекрасно.
0: Не самое плохое, как-то, не отключение, а как? Отвлечение
1: Павел
0: от работы.
1: Павел пишет, доброго дня, так как работа носит разъездной характер, могу позволить себе выпить кофе, перекусить в любое время, помимо обеда.
0: Павел, мне кажется, вы можете даже заехать, например, в спортзал на минуток 30. Наверное, есть такая возможность. Или подстричься во время рабочего дня. Вот то, что мне нравится на радиотелевидении, работа... Вот

0: Делай, что хочешь в течение дня, да, угу. Марин? Вот где я бы только не работал, но я не работал на каких-то глобальных там государственных телеканалах или радио... А почему на радиостанциях работал? Но ты выдай итоговый продукт. Вот, а уж потом можешь что хочешь, то и делай.
1: Называется проектная работа.
0: Да, вот ты программу сделай, угу. А как ты ее сделаешь? На коленке в парке, лежа на рабочем столе, не знаю, там
1: нужен
0: дома.
1: Нужен результат.
0: Результат, выдай угу. результат, пей кофе, маникюр делай. Но главное, чтобы были гости, были темы, были тексты и так далее. Вот это вот самое главное.
1: Павел пишет: Макс, правильно, стригусь только в рабочее время. Александр пишет: слушаю свою любимую радиостанцию, у вас работы одному другому, одно другому никак не мешает.
0: Прекрасно. Так, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, работа работе рознь. Я могу вам привести несколько примеров. Значит, мне в молодости, естественно, довелось служить срочную службу офицером, и во время дежурства по части, значит, дежурному разрешается спать всего 2 часа под утро. А это время, значит, приходится ходить, смотреть там в казарме, в технических этих самых разных помещениях. И вот у нас была сушилка. И кто-то из матросов, значит, но ему спать нельзя было. Он то ли стопником был, я сейчас не помню какой. Угу. Он решил, значит, прикорнуть в этой сушилке, где сушится...
0: Угу. Николай, извините, ради бога, можно чуть-чуть живее? У нас новости на подходе, мы сейчас не успеем.
2: Ну, короче говоря, он да. мог там просто задохнуться, понимаете?
0: И он там ложился спать, так что ли?
2: Да, мне пришлось его поднимать и объяснять ему, что...
0: Да, понятно, понятно. Спасибо большое, у нас была такая история.
1: Такая динамичная история, конечно. Не, просто хорошо, помнишь... что успели узнать, чем все закончилось.
0: Помнишь, да. мы с тобой хохотали над этой историей? Корабль, день рождения был, в море корабль.
1: Еще одна динамичная история,
0: очень динамичная.
1: Выдержу.
0: И один из матросов по фамилии Пузиков выпил...
1: Я тебя прошу, не начинай.
0: И уснул в котельной. Понятно. Ну, его искали 2 суток, уже потом... Думали, все, за борт рыб кормит. Нет, он очнулся, вышел. Но самое
1: чтобы
0: интересное, он в котельной, да, практически там очень жарко и очень угу. влажно, или не влажно. Ну, короче, у него что-то с кожей стало.
1: А Евгений пишет: мой товарищ говорит, все личные дела нужно делать в рабочее время, чтобы в выходные отдыхать.
0: Чудесно, я тоже так думаю. Евгений, спасибо. Друзья, сейчас у нас новости. Далее у нас программа «Выход в город». Готовьтесь, расскажем о самых культурных событиях и разыграем билеты.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Новак заявил о формировании достаточного запаса топлива на внутреннем рынке. По словам вице-премьера, текущих запасов горючего достаточно для стабильного снабжения потребителей. При этом власти перестраивают логистические цепочки с учетом текущих потребностей рынка. Новак отметил, что процесс балансировки системы поставок займет некоторое время, однако он идет в плановом режиме и не несет рисков дефицита. Также вице-премьер подчеркнул, что рынок топлива в России ориентирован на внутреннее потребление, а государственные органы продолжают мониторинг запасов и ценообразования. Федеральная антимонопольная служба при этом следит за недопущением необоснованного роста цен на горючее. Латвия разместит дополнительные системы ПВО на фоне инцидентов с беспилотниками. Минобороны Республики также рассматривает усиление восточной границы дополнительными радиолокационными системами и средствами перехвата. Данные приводит портал ЛСМ со ссылкой на министра обороны Райвиса Мельниса. По его словам, процедуры закупок и сроки их реализации остаются серьезным вызовом для Риги. В последние недели в балтийских странах фиксировались инциденты, связанные с падением беспилотников, что, по заявлениям властей, стало одним из факторов для усиления систем противовоздушной обороны. Белый дом заявил о прекращении приема беженцев в США. Решение вынес Верховный суд страны, сообщил замглавы американской администрации Стивен Миллер. По его словам, двери Америки полностью закрыты для просителей убежища. Комментируя решение суда, Миллер назвал поддельными заявления о предоставлении убежища на границе. По его словам, в большинстве случаев речь идет либо о преступниках, либо об экономических мигрантах, или о людях, пытающихся получить социальные льготы или воссоединиться с семьей. Ранее Верховный суд США разрешил администрации отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити. Согласно постановлению, мигранты, прибывающие на границу США и Мексики, не могут подавать заявление на убежище до пересечения границы, что позволяет погранслужбам разворачивать их обратно. По данным «Вашингтон-Пост», эти решения могут затронуть около 1 300 000 мигрантов из 17 стран, имеющих временный защитный статус. Погода в Москве в пятницу будет прохладнее климатической нормы. В столице ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха не превысит 22 градусов. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, погода в столичном регионе немного улучшится по сравнению с четвергом. Атмосферное давление начнет повышаться, однако тыловая часть циклона все еще будет влиять. Ночью осадков не ожидается, днем местами возможны кратковременные дожди. Минимальная температура составит плюс 10, плюс 12 градусов в Москве, плюс 8, 13 по области. Прямо сейчас в российской столице плюс 21, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
13: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
15: Мы плохого не посоветуем.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Ну что, пятница, как мы вам уже и говорим, второй час подряд. Поэтому пришло время программе «Выход в город», где мы расскажем о самых культурных событиях столицы, а еще разыграем билеты на эти мероприятия. Но есть правила.
1: Для того, чтобы выиграть билеты, вам нужно ответить на вопрос от Макса и написать в одном сообщении правильный или неправильный ответ на вопрос, свое имя, фамилию и номер телефона. Если вы просто напишите вариант ответа без имени, фамилии, номера телефона, билеты мы вам отдать не сможем. Поэтому и будьте, пожалуйста, внимательны.
0: Для этого есть СМС-портал, Телеграм-портал, да, и Макс-портал. Поехали, Марин?
1: Давай, начинай.
0: Мы плохого вам не посоветуем. 9 июля в доме, внимание, винтажной музыки.
1: Вау.
0: Новый концерт «Песни наших мам», который перенесет вас в трогательные воспоминания о прошлых годах и даже эпохах. Это не просто музыка, это история каждой семьи, запечатленная в знакомых с детства мелодиях. Каждая нота, каждый взгляд и каждое слово пропитаны уважением к женщинам, которые подарили вам жизнь. Алена Долбик, певица с уникальным тембром и выразительным сопрано, объединяющая традиции классической вокальной школы с утонченным шармом французского шансона. Ее репертуар поражает масштабом от оперы и романса до джаза, фолка и современной эстрады. Виртуозное владение голосом, безупречный вкус и природная сценическая харизма. Алена – это настоящее событие. Начало 20:00, 9 июля, дом винтажной музыки «Песни наших мам». У нас есть два билета на это мероприятие.
1: И прямо сейчас мы их разыграем, поэтому Макс сейчас задаст вам вопрос.
0: Сегодня день блаженства, поэтому все блаженства будут... Ой, все блаженства.
1: Все блаженства.
0: И все блаженства будут тоже. Все вопросы будут про блаженство. Это цитата Лукреция. «Нет блаженства, которое могло бы сравниться с испытаемым мудрецом, который с высоты истины смотрит спокойными глазами на грубые заблуждения и бури». Бури чего?
1: СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Друзья, очень классная выставка открылась в Музее Москвы 24 июня. Она будет работать до 30 августа. Называется она «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката. Масштабная выставка плаката, которая превращает агитационные листы в летопись столицы 20 века. Гости увидят оригиналы окон роста, работы кукрыниксов, а также редкие хромолитографии. А еще узнают, как плакаты помогали фронту, звали на стройки и воспитывали нового советского человека. Мы сейчас тоже
0: шикарная
1: два билета на эту выставку разыграем.
0: Слушай, мне хочется сказать, там да. Родченко будет.
1: Да ты что, для тебя просто
0: кажется, да. Родченко сразу. Да, мне нравится. Ты знаешь, я познакомился с его творчеством, и мне нравится.
1: Мне очень нравится их работа в тандеме, конечно, с Владимиром Маяковским, потому что
0: это тоже,
1: один был
0: этап.
1: Очень крутым копирайтером, а другой имел какое-то просто потрясающее чувство вкуса, да, и вот они вместе в этом тандеме делали великолепные работы, были, мне кажется, главными рекламщиками того времени. И до сих пор остаются, потому что по их работам учатся.
0: Ты знаешь, был такой художник, он тоже рисовал плакаты, а затем он стал рисовать костюмы, декорации для спектаклей. Но на две сотни лет он жил раньше. Забыл я, француз.
1: Знаю, про кого ты говоришь.
0: Вылетел из головы, он маленького роста.
1: Да, я знаю, сейчас я вспомню.
0: И они с Родченко, прям вот похожи чем-то. Ладно, давайте, пока мы вспоминаем 9-го...
1: Друзья, напишите, я забыла.
0: Да, этого художника. 9 июля в Дом винтажной музыки на концерт «Песни наших мам» отправляется Татьяна Тихонова. Нет, Тихонова, наверное, не Тихонова. Она правильно ответила. Лукреций закончил это крылатое выражение «и бури человеческих страстей». Спасибо большое, Татьяна. Два билета ваши, вы идете. Ну, а теперь кто у нас идет на выставку?
1: Плакатов, да. Плакатов, кстати, особого внимания там заслуживают плакаты 41-го года, посвященные битве под Москвой. А также в экспозиции можно увидеть авторские работы Николая Москалева, художник, который работал с этим жанром всю свою жизнь. Там более 160 работ представлено. Внимание, вопрос.
0: Блажен, кто с молоду был молод. Блажен, это Александр Пушкин. Закончите его фразу.
1: СМС вы знаете, Телеграм знаете, Макс знаете, отвечайте. Давай,
0: 3 июля в 19:00 в Московском драматическом театре «Модерн» покажут один из самых жизнеутверждающих спектаклей Грымовой «Вероника решает». Драма со счастливым концом, в котором побеждает вера, надежда, любовь. За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман «Вероника решает умереть». В постановке Грымова он поменял только канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным. Нет ничего важнее и ценнее жизни. Спектакль буквально пронизан жизнелюбием и верой в человека. «Вероника решает» — это буйство звука, света, уникальных по красоте костюмов и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки. От «Лунной сонаты» до «Скорпионс» и «Анастасии Сычевой» в живом исполнении. Друзья, 3 июля, 19:00, Театр «Модерн», «Вероника решает».
1: Пока «Вероника решает», мы узнаем, кто пойдет в музей Москвы на выставку плакатов.
0: Да, слушайте,
1: блажен. Смотри, как Дарья Бузина написала подробно. Дарья. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел.
0: Правильно.
1: Кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век. Прекрасный человек.
0: Дарья, два билета ваши. Правильно, вы. Я сократил, конечно, Пушкина. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Два билета на выставку плакатов ваш. Ну, а теперь, кто у нас пойдет в Театр «Модерн»? Прямо сейчас я задаю вопрос.
1: Внимание.
0: Да. Валентин Гафт. Когда тебя понимают, это... Ответ ваш.
1: Мне нравится твоя театральная пауза.
0: Да, да. Правда, ответ так, очевиден, ну да ладно.
1: Я вас приглашаю в сад Всероссийского музея декоративного искусства.
0: Что? Сад, все в сад, помнишь?
1: В этом году, водки. Да, Всероссийский музей декоративного искусства, сад Остермана, в этом году стал новой площадкой проекта «Лето в Москве». До 30 августа здесь проходит фестиваль искусств «Русский кот» на конце буквы «Т». Да, мне очень нравится. Где через арт-объекты и лаборатории, спектакли, перформансы, концерты и лекции горожане знакомятся с русской традицией как с живым материалом. Они переосмысляют ее через современные художественные практики. В ближайшие выходные на фестивале выступит группа «Белая луна», чья музыка объединяет электронную эклектику с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами. В одном звучании уживается городской рейв, хоровод в поле, тихий домашний вечер и колыбельная. Это музыка современных фестивалей и аутентичных вечеринок, в которой дуэт соединяет родное, вечное и актуальное. Все это 26 июня, уже сегодня в 20:00, почему 19, не знаю, в 20:00 в саду Всероссийского музея декоративного искусства.
0: Но можно и в 19 приходить, да, там хорошая вход... кафешка, можно поесть.
1: Кафешка, вход бесплатный.
0: Да, все это бесплатно, да. Друзья, имейте в виду. Ну а мы сейчас узнаем, кто идет в Театр «Модерн» 3 июля на «Вероника решает», а идет туда Степан Корчунов, он правильно ответил, продолжил фразу Валентина Гафта: «Когда тебя понимают, эти мгновения блаженны». Идем дальше. 30 июня в 19:00 в Московском театре Всеволода Шиловского пройдут показы спектакля «Мужской род. Единственное число». Это последняя режиссерская работа Шиловского. Мастер очень ценил комедийный жанр и считал его необходимым для театра в любое время. «Я решил поставить комедию», это его цитата, «потому что жить в тоске и суровости трудно. Нужно со временем улыбаться. Как когда-то говорил мой друг Олег Янковский, улыбайтесь, господа». Улыбайтесь. Значит, в основе постановки анекдотичная история с элементами детектива по пьесе Жан-Жака Брикера и Мориса Лассега. В доме, где живут известный политик и его взрослый сын, выросший без матери, появляется загадочный визитер. Зрителям предстоит распутать клубок абсурдных ситуаций и понять, почему много лет назад пропала женщина, ну и как ее присутствие ощущается в образе незваного гостя. Что-то какая-то необычная комедия. Ну, друзья,
1: максимально
0: сходите, необычно. «Мужской род. Единственное число», 30 июня, это получается, 20, это когда, на следующей неделе, да, в 19:00, есть еще 19 июля, 18:00, и тоже у нас есть два билета на это,
1: мероприятие. Ну, давай же скорее разыгрывать эти два билета.
0: Кристоф Виланд, его крылатая фраза: «Драгоценная надежда, ты с ума А, ты сама уже начало блаженства. А дальше что он сказал?
1: Друзья, пока вы отвечаете...
0: Драгоценная надежда, поняли, ты сама уже начало блаженства.
1: Друзья, отвечайте. А я вас 28-го... Точнее, нет, 14-го, 22-го и 28-го июля... Я почему-то подумала, что это июнь. А, приглашаю в Зеленый театр ВДНХ. Там состоится премьера новой программы «Люмисфера. История любви в свете 8000 свечей» при участии звезд российских мюзиклов и музыкального театра. Напомню вам, что лето – это особая пора, время долгожданных встреч, романтических свиданий, ярких впечатлений и радостных моментов. Концерт «История любви» прекрасно впишется в атмосферу летнего вечера. А Зеленый театр ВДНХ станет его идеальной декорацией. Это тот самый волшебный, неповторимый момент для каждого гостя здесь и сейчас, где все совпало. Филигранное живое исполнение оркестра, мощные вокальные партии звезд музыкального театра, звездное небо, едва уловимое дуновение теплого ветра. В общем, друзья, там все прекрасно. В программе вечера удачно миксуются классические произведения, фрагменты из мюзиклов и современных хитов. В этот вечер прозвучат мировые произведения разных эпох и поколений. Там будет Прокофьев, Рихтер, Вивальди, а также фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и другие культовые песни о любви. Каждый зритель найдет здесь что-то свое, что ближе сердцу и духу. Все это очень красиво, музыкально, Зеленый театр ВДНХ 14, 22 и 28 июля. Мы сейчас тоже пару билетов туда разыграем.
0: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет в театр Всеволода Шиловского на спектакль «Мужской род. Единственное число» 30 июня. А идет туда Тимофей Маликов, который правильно продолжил фразу Кристофа Виланда. «Драгоценная надежда, ты сама уже начало блаженства, которое сулишь нам». Тимофей, два билета ваши. Кстати, я хочу предупредить наших некоторых слушателей. Вы думаете, мы не замечаем, что вы меняете ники и меняете имена и фамилии, а телефон-то вы присылаете одни и те же. Господа,
1: нас не проведешь.
0: А мы-то эту информацию, воробьи, да, информацию о вас передаем в театр, а мы говорим, там будет, например, Ваня Иванов, а приходит Петя Петров. Ну, одним словом, ладно, давай. Мы куда сейчас
1: на
0: будем?
1: На «Люмисферу».
0: А, это «Софокл». Да, «Блаженная жизнь», запятая, и далее.
1: Друзья, отвечайте, а Макс пока расскажет
0: «Блаженна жизнь»
1: мероприятие. Давай, Макс.
0: Так, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», 12+, театр МДМ. Считанные недели остались до окончания проката легендарной постановки на песни группы «Секрет». События мюзикла разворачиваются в середине 80-х в Ленинграде. С их духом свободы, неформалами всех мастей, смелой модой, подпольным рок-концертами, квартирниками, поисками настоящей любви, испытаниями дружбы и веры в скромные перемены и в скорые перемены. Герои истории – это молодые романтики, которым предстоит сделать непростые жизненные выборы. Быть счастливым или успешным, следовать каким-то ожиданиям или оставаться верным себе. Друзья, спектакль интересный, спектакль достаточно такой напряженный, очень много классных песен, еще раз напомню, что это мюзикл по песням группы «Секрет». Идет каждый день, кроме понедельника, в МДМ «Ничего не бойся, я с тобой». Два билета тоже есть, но пока узнаем, кто у нас идет на «Люмисферу».
1: Да.
0: Правильно?
1: И на 8000 свечей.
0: Давай, смотри, правильная цитата. «Блаженна жизнь, пока живешь без дум».
1: Так.
0: Кого мы выберем?
1: Даже не знаю.
0: Ну вот первым ответил Перминов Александр, или Перминов, извините, если я неправильно произношу фамилию. Александр, два билета ваши. Ну а на мюзикл-то кто хочет, а, друзья, давайте, собирайтесь. Блаженство тела состоит в здоровье, блаженство ума в чем?
1: Друзья, отвечайте, срочно отвечайте.
0: Цитату продолжите.
1: Да, я вас приглашаю в Театр живого действия завтра, 27 июня в 19:00.
0: Необычно.
1: Там будет спектакль «Кошки-мышки», ограничение по возрасту 16+. Это детективная история, внимание, о чем речь. Страшнее кошки звери нет. И когда три женщины начинают играть в кошки-мышки, становится действительно страшно. или смешно? Что превращает драму в комедию? Например, внезапно выпавший из шкафа скелет, за ним другой. И вот уже они сыпятся друг за другом, как в цирке.
0: Домино и скелет.
1: В общем, это почти комедия, почти детектив. Все начинается с того, что в дом известной в прошлом актрисы приходит молодая массажистка. Легкие разговоры ни о чем перерастают за душевную беседу о жизни, семье, когда случайная деталь прерывает мирный ход беседы и начинает закручиваться спираль интриги. Спектакль затрагивает вопросы морально-нравственного выбора человека и доносит до зрителя основную мысль спектакля. Будущее невозможно без любви и прощения. Друзья, театр живого действия. Можете выиграть сейчас билеты на этот спектакль «Кошки-мышки». Для этого вам нужно ответить на вопрос от Макса.
0: Но прежде мы выяснили уже, «Ничего не бойся, я с тобой», мюзикл в МДМ по песням группы «Секрет». Получает этих два билета Роман Манов. Роман, короче, он правильно ответил, продолжил фразу: «Блаженство тела состоит в здоровье, блаженство ума в знании». Идем далее, и вот еще: «Блаженство не в лучах порфир, не в вкусе яств, не в неге слуха, но в здравии и спокойствии духа». Продолжите, это Гавриил Державин. Гаврила, вернее, Державин. А Марина?
1: Максим, только что рассказала об очень интересном мероприятии в театре.
0: Я здесь, никуда не ушла.
1: Соберись, Максим.
0: Вот, я собрался.
1: Давай.
0: «Мадам Баттерфляй», опера Джакомо Пуччини, была написана в начале 20 века под влиянием мировой моды на ориентальное искусство. Премьера состоялась в миланской опере «Ла Скала» 17 февраля 1904 года, но потерпела провал. Однако всего лишь через 3,5 месяца опера с триумфом прогремела в Бреши, а вслед за этим и в других итальянских театрах, в 1905-м в Лондоне, в 1906-м в Париже. Так она добралась и до Санкт-Петербурга в 1908 году. История любовной страсти, предательства и материнского самопожертвования завоевала всемирную популярность. Режиссер-постановщик оперы Людмила Налетова говорит следующее: «Пуччини – это знаток женской души, его оперы в большинстве своем представляют женский портрет. Любимая тема Пуччини – это любовь, а взаимоотношения мужчины и женщины». Ну и, конечно, друзья, музыка классная, правда, там очень красивая музыка. Я люблю «Мадам Баттерфляй», я люблю эту оперу. Идет она 3 июля в 19:00, Московский академический театр имени Станиславского и Немировича Данченко. У нас есть два билета, но прежде мы узнаем...
1: Кто пойдет на кошки-мышки?
0: Кто идет на кошки-мышки? Там следующая фраза, значит: «Блаженство не в лучах порфир, не в вкусе яств, не в неге слуха, но в здравии и спокойствии духа, умеренности есть лучший пир». Кто, Марин? Кого выберем? Умеренность?
1: Ну, мне сложно выбрать.
0: Есть.
1: Кого отправить на этот потрясающий спектакль? Давай сам решай.
0: Давай, смотри, есть лучше. Правда, тут написано «Михаил» нам пишет, но подписалась Марина. «Умеренность есть лучший пир». Бермонт Марина правильно ответила на эту, продолжила эту цитату. Ну, а кто на Пуччини пойдет-то у нас? Давайте вот кто. «Единственным критерием для жизни является блаженство. Если вы не чувствуете, что жизнь – это блаженство, тогда
1: что?
0: Продолжите. Ошо.
1: Друзья, еще очень интересная выставка открылась в Музее русского импрессионизма. Называется выставка «Школа Званцева и лаборатория модернизма». Выставка посвящена легендарной петербургской студии, где преподавал Бакс, Добужинский и Петров-Водкин. С 1906 по 1917 год это заведение стало настоящей творческой лабораторией, воспитавшей целое поколение художников, менявших язык эпохи. В экспозиции собраны работы мастеров и их учеников из разных музеев страны, от признанных классиков до незаслуженно забытых имен.
0: Очень классная, кстати, выставка. Я, правда, не был, но я смотрел сюжет. Так, «Мадам Баттерфляй», какого? 3 июля Московский академический музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. У нас отправляется Екатерина Соседова. Она правильно продолжила фразу «Ошо». «Единственным критерием для жизни является блаженство. Если вы не чувствуете, что жизнь – это блаженство, тогда знайте, что вы идете в неправильном направлении». У меня еще есть одно мероприятие.
1: Ну, давай, не сдерживай себя.
0: Не буду. Цирк, театр, наконец, чудеса. Летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». Это нашумевшая постановка стирает границы между цирком и драматическим театром, классикой и авангардом, новаторскими техническими решениями и пластикой человеческого тела. До 27 сентября в универсальном спортивном зале «Дружба Лужники» проходит новый сезон этого шоу, которое меняет само представление о цирковом искусстве. Это театрализованная постановка без животных. «Сны Пушкина» не иллюстрация всеми любимой сказки и других сказок, а цирк смыслов, интеллектуальный аттракцион премиум формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. Шоу «Сны Пушкина» идет в столице уже третий сезон. Друзья, каждую пятницу, субботу, воскресенье в Лужниках два билета у нас есть.
1: Давай разыгрывать.
0: Да, будьте добры. Есть такая прекрасная пьеса. Называется она «Блаженство». Написана в 1934-1935 годах. Главного героя зовут Жорж. И вот одна цитата из этой пьесы. «При нашей работе нам нельзя не смелыми быть. Оробеешь, а потом лет пять каяться будешь». Кто автор этой пьесы?
1: Новая выставка в ГЭС-2 открылась. Называется она «Весь мир здесь обретает дом» по следам Тагора. Живопись Рабиндраната Тагора, поэта Нобелевского лауреата, который начал рисовать в 67 лет, вступает в диалог с работами современных художников. Его загадочные маски, экзотические птицы и орнаментальные композиции, в которых сплелись традиции Индии и западный модернизм, соседствуют с произведениями выпускников основанного им университета. Не пропустите. Выставка будет работать до 23 августа. Тулус-Латрек, я вспомнила.
0: Тулус-Латрек, точно.
1: Друзья, если вы не знаете, что я вспомнила, мы в начале программы вспоминали художника,
0: кто тоже, с кем.
1: Ну, не то, что похож, но он тоже занимался в том числе плакатами, рекламой. И был этим
0: Тулус-Латрек во Франции, да. Вот у нас господин Родченко.
1: Наконец-то
0: так, она «Сны Пушкина» в любой день, когда вы выберете на арене «Дружба Лужники», у нас отправляется... Я даже не знаю, все правильно ответили. Конечно же, пьесу «Блаженство», Марина, кто написал?
1: Михаил Булгаков?
0: Да, именно так. Билет твои. Шучу, спасибо. Шучу. А, давай отправиться.
1: Сегодня, да? Да,
0: Александр Трофимов.
1: Давай. Александр, мы вас поздравляем. Да.
0: Да. Я тебя попрошу прочитать еще вот это, или не хочешь?
1: Давай читай.
0: Да, тут без билетов.
1: Ну, читай, просто. Читай.
0: Первый в России антинаркотический не музей появился на ВДНХ. Новая площадка заработала в павильоне 37, значит, уже более 10 тысяч школьников туда пришло. Но это понятно, для кого музей. Здесь нет привычных лекций, плакатов. Вместо них искусственные интеллекты и экспозиции, которые показывают реальность. Последствия употребления наркотиков. Один из самых необычных экспонатов – это прогнозный планшет, который может показать любому желающему, как он будет выглядеть спустя некоторое время при зависимостях. Организаторы уверены, такой формат поможет юным москвичам не просто услышать о проблеме, а прочувствовать ее через реальные образы и эмоции. Ну, работает по будням с 10 до 19, по предварительной регистрации, мне кажется, каждому юноше, студенту, школьнику можно сходить. Угу. Имейте в виду, называется «Антинаркотический не музей». Вот такая история. Александр Трофимов, ваш записали телефон. На этом все, друзья. Видите себя культурно. Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас новости, ну а потом интересная народный психолог.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Час дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле анонсировали международные контакты Владимира Путина. Точное время и место переговоров пока не раскрываются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вечером мы не исключаем международных контактов, мы тогда вас проинформируем», — сказал он журналистам. Представитель Кремля добавил, что у российского лидера продолжаются внутренние встречи и совещания крупных публичных мероприятий. На сегодня не запланировано. Минобороны заявила о 5 ударах возмездия по объектам ОПК Украины за неделю. С 20 по 26 июня российская армия поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также уничтожены склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Удары нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории нашей страны. В Энергодаре уничтожено оборудование для восстановления энергоснабжения после атаки ВСУ. Удар нанесен по промышленной зоне города Спутника ЗАЭС, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, в ночное время было совершено несколько сбросов боеприпасов на площадку хранения техники. В результате уничтожены два автомобиля и гражданское оборудование, которое заранее закупалось для восстановления электроснабжения. Поврежденная техника имела критическое значение для обеспечения работы городской инфраструктуры и подготовки к восстановительным работам после перебоев с энергоснабжением. ЦУДД опроверг слухи о фиксации камерами нарушений пешеходов на зебрах. Устройство предназначено для анализа транспортных потоков и работы перекрестков, сообщили в Центре организации дорожного движения. Ранее в сети появилась информация о том, что на столичных пешеходных переходах установили новые камеры. Предполагалось, что с их помощью горожан начнут штрафовать за переход улицы на красный сигнал светофора. Данные о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ не соответствуют действительности, передают агентство городских новостей Москва со ссылкой на ЦОДД. Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Среди таких вакансий сбор клубники и работа на откачке меда на пасеке. В Липецкой области сборщикам ягоды предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат, сообщили эксперты из сервиса «Авито Подработка». В Алтайском крае можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области предлагается подработка продавцом кукурузы 50 рублей за каждый проданный початок. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде в Москве плюс 21, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: Реклама.
18: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
26: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
27: В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
28: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
27: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
29: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Будем сегодня говорить об ошибках психологической помощи. Как мы можем себе навредить, неправильно поставить диагноз, начитавшись каких-то книг, да, вот каких-то...
5: Насмотревшись видео, фильмов, наслушавшись видео, знакомых.
1: Да, да, и... просто себе и окружающим сильно навредить этим. СМС-портал для ваших вопросов плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс. Смотрите нас в YouTube-канале «Говорит Москва», в Рутуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Лена, психологическая самопомощь. Вообще, насколько это важно и правильно?
5: Я считаю, что это и важно, и правильно. И почему сегодня мы делаем этот эфир? Потому что, когда человек пытается себе помочь разобраться с какой-нибудь своей психологической проблемой, он очень часто попадает в ловушки, о которых мало где написано. Ну, вернее, конечно же, об этом где-то говорится, и профессиональные специалисты об этом говорят. Но человек, пытаясь решить какую-то свою сложность, да, какую-то свою боль, какое-то свое состояние, которым он измучился, он обычно не знает, что существуют определенные, ну, скажем так, его обывательские искажения, представления, которые будут не просто оказывать некое сопротивление, да, улучшению его состояния, но и просто ему вредить. Это во-первых. Во-вторых, мы, психологи, вообще не питаем иллюзий и надежд, что все люди будут ходить к психологам для решения своих психологических проблем. Да, у каждого человека на протяжении жизни, абсолютно у каждого, как бы благополучно он ни жил, а если он не живет относительно благополучно, то и подавно, случаются периоды, случаются эпизоды в жизни, да, какие-нибудь кризисные состояния, когда ему требуется психологическая помощь и поддержка. Психика – это такой же орган, да, вот наша душа – это такой же орган, и периодически какой-нибудь орган может у нас болеть. Вот с психикой случается то же самое. И мы не питаем иллюзий, что все люди, оказываясь в сложной ситуации, пойдут к психологам. Нет. До психолога дойдут те, либо кто измучился уже, да, либо другого кто, выхода, так, такой, знаете, уже до этого дошел со своим осознанием, он просто сам все перепробовал и понял, что ему все-таки нужна помощь. У кого есть ресурсы на это, да, то есть время и деньги. Ну и те, кто не находится в отрицании, потому что, ну, не секрет, что большинство людей, они, в принципе, отрицают, что существует какая-то психика, и что этой психике периодически нужна помощь. Вот мозг есть, тело есть, а психики никакой не существует, да, вот их представление. Но при этом, при всем, естественно, во-первых, мы, психологи, учим самопомощи. Для чего мы это делаем? Потому что помощь это не, вернее, психолог это не психолог, это не костыль такой эмоциональный, да, который должен все время подставляться
1: и сказать,
5: под
1: что
5: человека.
1: Делать.
5: Человек должен уметь работать сам, должен уметь регулировать себя сам и вытаскивать себя сам, хотя бы между сессиями, да, вот когда он ходит. Либо между курсами психотерапии. В том случае, если человек не ходит к психологу, то оказание самопомощи лучше, чем вообще наплевательское отношение к себе, да, и попытка это все заблокировать, вытеснить и про это не думать.
1: Какие самые распространенные ошибки, которые могут сопровождать эту самопомощь?
5: Я сейчас их опишу. Они достаточно, они, скорее всего, вот если у нас сейчас слушают люди, которые действительно увлекаются, ну, какими-то знаниями психологии, но до психолога не доходят, да, они просто вот что-то посмотрят, почитают, пытаются это как-то относительно к себе применить, они хотя бы замечают, что их состояние меняется, да, они хотя бы понимают, что с ними что-то не то происходит, и они нуждаются в какой-то поддержке. Вот у них есть хотя бы такой, знаете, поверхностный, достаточно, ну, такой наивный, ну, поиск. Эти люди, они обычно действительно совершают ряд ошибок. Вот у меня сегодня получилось целых 15 пунктов.
1: Вау.
5: Сейчас я буду об этом рассказывать.
1: Давайте.
5: Да. Первое. Самая распространенная ловушка. Это вы правильно сказали. человек самостоятельно не может провести качественную диагностику. Значит, люди, которые начинают диагностировать себя, ну, то есть они, во-первых, не знают, что себя надо диагностировать, да, то есть должен быть сбор анамнеза, и мы должны четко определить, в какой зоне находится психологическая проблема или это уже психическое расстройство, да, то есть мы имеем дело с невротизацией, с какой степенью невротизации, мы имеем дело с пограничной структурой психики или мы имеем дело уже со стремлением, ну, реально к психической проблеме, да, то есть отличить психологическую сложность временную от психической проблемы, что вот-вот случится дебют, и человеку уже будет нужен психиатр, вот это человек сам сделать не может. Не может, у него нет таких навыков. Uh-huh. И здесь недостаточно посмотреть одно видео и прочитать одну книгу. Это действительно этому людей, этому психологов учат. Все 5 лет, а потом психологи учатся еще много лет на практике вот этой насмотренности, да, отличить норму от патологии, да, когда они работают. Поэтому люди делятся на 2 типа. Они, первое, отрицают у себя все. То есть у меня этого нет, у меня этого нет, я нормальный,
1: мне психолог
5: ненормальный.
1: Не нужен, конечно.
5: А вторые люди, они, наоборот, у себя все находят. Вот они что не прочитают, все, что про не меня. Посмотрят, это все обо мне, да?
1: Да.
5: И то, и другое неверно. Поэтому первая ловушка, когда человек начинает оказывать себя самопомощь, это нужно правильно и корректно установить, ну, запрос. А что с тобой сейчас происходит? Какая у тебя проблема? И вот здесь может человек, ну, скажем так, оказаться в... тоже в искажении определенном, да, то есть проблема у него в его представлениях одна, а на самом деле она лежит гораздо глубже, и она другая, и мы это сегодня разберем. Да, первое, вот самодиагностика. Второе, это поиск волшебной таблетки. Что это такое? Это у большинства людей, которые даже доходят до психолога, существует представление, что психологическая помощь, она должна работать быстро, как скорая помощь, как скорая помощь. То есть если он даже пришел к психологу, либо он начал выискивать информацию для себя, то у него в голове есть ожидание, что что-то он сейчас прочитает, поймет и все 2 раза об этом подумает или с кем-то поговорит, и ему станет резко лучше. То есть внутренняя трансформация произойдет вроде бы как просто от информации, которая в него будет загружена.
1: Сброшу эту Понимаете? Информацию, да.
5: Но такого не происходит. Угу. Дело в том, что вот у нас в психотерапии сейчас, сегодня существует, ну, скажем так, 2 вида, да, это долгосрочная и краткосрочная психотерапевтическая помощь. И вот эта вот краткосрочная терапия 10 сессий, откуда она взялась? Про это все знают психологи, да, она взялась, это западная модель рассмотрения страховых случаев, то есть в расширенной страховке на Западе и в Европе там существует, включена, вернее, помощь психолога, и страховка оплачивает 10 сессий, если тебе нужно 20, остальные ты оплачиваешь за свой счет. Психотерапевтические услуги на Западе и в Европе стоят сильно дороже, нежели в нашей стране, сильно дороже, кратно дороже. Соответственно, для того, чтобы этому соответствовать, было придумано, да, подстроено понятие краткосрочной терапии 10+ сессий, там 10-12 сессий, для того, чтобы человеку можно помочь было. Но краткосрочная терапия в любом случае это 10 сессий, обращаю внимание, минимум, а плюс определенные только запросы под это подходят. Да? То есть в рамках краткосрочной терапии можно решить запрос, скажем так, легкой степени невротизации. Боюсь выступать публично. Да? Или, не знаю, у меня я столкнулся с легкой степенью выгорания.
1: И вот на это нужно потратить 10 сессий.
5: Прокрастинирую, да. Угу. Обычно угу. это так. Угу. Да, или там у меня есть там страх, вот не могу никак там собраться пойти на свидание. Да, эту проблему можно решить за 10 сессий
1: там
5: в том числе.
1: Там все потому, что бывает глубже гораздо, чем просто...
5: Ну, естественно, да. А но большинство
1: вопрос.
5: Запросов, да, угу. когда люди уже доживают до определенного возраста, там накапливается такое количество внутренних психологических проблем, противоречий, искажений, да, что когда там начинаешь тянуть за одну ниточку, начинает распутываться весь клубок. И поэтому 10 сессий это часто становится критически мало. Но это лучше, чем ничего. Да? Угу. Поэтому, но люди-то вообще хотят за 1-2 раза все решить.
1: Конечно.
5: Да? Но это большая ошибка. Вот это ошибка самопомощи, когда вы думаете, что вы можете угу. измениться быстро. Вот вы что-то поняли, и как будто бы вы изменились. Нет, конечно. Да? Для того, чтобы что-то изменить, вам нужно переучить себя на уровне мышления, на уровне чувств и на уровне реакции, на уровне поведения. Это большая работа. Дальше. Что еще? Люди, которые занимаются самопомощью, они ведь откуда берут информацию? Они берут ее из книг. Это в лучшем случае. Это самое лучшее, когда они берут ее из книг. Но чаще всего они берут ее из видео, из коротких видео в социальных сетях или на Ютубе.
1: Где говорят 10 признаков того, что вы нарцисс.
5: Да, например, да, или красные флаги в отношениях.
1: Ой, это наша любимая.
5: Да, или как похудеть быстро и никогда больше не набирать лишний вес. Соответственно, люди слушают эти теоретические знания, они наслушиваются определенной терминологии, и на этом как будто бы, в их представлении случается их такое психологическое погружение, психологическая грамотность. Дело в том, что психологическая грамотность, когда вы понимаете что-то, да, там существует осознанное и бессознательное, да, существуют мысли, существуют чувства, существуют реакции, да, что мы вперед чувство у нас идет или реакция, да, вот как у нас это работает. Вот эта психологическая грамотность и проработанность – это две разные вещи. И получается, чем это отличается? Тем, что для того, чтобы стать проработанным, для того, чтобы проработать какую-то свою проблему, измениться, ты должен проделать определенное количество практической работы, практики. Да? Знать теорию мало, ты должен еще эту теорию перевести в практику и прямо сам с собой проделать определенные упражнения. Психолог это делает обычно прямо в терапии. Домашнее задание, которое задается клиентам, оно далеко не всегда выполняется. Чаще всего оно вообще не выполняется. И поэтому все, что человек не делает самостоятельно, делается в формате сессии.
1: Интересно было, почему всегда, чаще всего, вы, Лен, правильно говорите, домашнее задание не выполняется.
5: Потому что сейчас это будет следующий пункт.
1: Отлично,
5: сейчас я объясню.
1: Хорошо.
5: Смотрите.
1: Да.
5: И что происходит с человеком, который увлекается, это очень часто женщины, с мужчинами реже, я и такое видела, но вот с женщинами совершенно точно. Они, значит, начитаются, наслушаются, и они впадают в такой, знаете, есть синдром первокурсника. Это когда кажется тебе, что ты уже любого человека можешь считать просто как профессиональный психолог.
1: Конечно, да.
5: Все можешь трактовать.
1: Ярлыки навешать.
5: Все видеть. У себя все, значит, ты тоже там диагностируешь, все находишь. Но на самом деле это большая-большая ошибка, потому что человек находится, просто в плену, знаете, таких, поверхностных, теоретических, психологических знаний, глубоко не идет, он не понимает, чем одно отличается от другого, то есть какое-то общее представление какое-то есть, да, но как корректно и качественно трактовать, как это проявляется, самое главное, что с этим делать, человек не может. Такие люди, они очень часто начинают в компаниях, когда они встречаются, они начинают там всем выдавать сразу диагнозы, трактовать, я сейчас твое поведение, значит, тут проанализирую твое поведение.
1: Вот знаешь, почему ты сейчас так сказал или так отреагировал?
5: Советы тебе раздам, что тебе надо делать, да, но это, как правило,
1: классика.
5: Это тоже ошибка, да, через этот, скажем так, через этот этап проходят все, включая психологов, когда они только начинают учиться, потом у них это проходит, да, с погружением уже, особенно
1: это
5: когда
1: хорошо.
5: Они имеют дело,
1: хорошая
5: их вводят,
1: новость.
5: Например, в клинические больницы, да, их вводят смотреть специально клинические случаи, разбор кейсов, они вдруг понимают, насколько они были глупы, думая, что они выучив там терминологию, да, или определенные какие-то концепции, уже могут все знать. Но вот у людей очень часто это бывает, да. А теперь был вопрос, что мешает вообще людям делать домашнее задание? Есть такое понятие, абсолютно естественное и понятное любому профессиональному психологу, но обывателю, который занимается самопомощью, оно и непонятно, и он не знает, что с этим делать. Называется оно сопротивление. Значит, смотрите, когда человек встает на путь изменений, он обязательно будет иметь в своих друзьях свое же собственное внутреннее сопротивление изменениям. Это норма. Психика стремится к исцелению, да. Психика инертна, да. Это такой закон наших внутренних человеческих противоречий. Психолог профессиональный об этом знает. И как только у человека, когда он приходит в психотерапию, включается сопротивление, для любого психолога это что? Это знак, что мы подошли к какой-то очень важной, значимой точке. Человек не хочет идти туда, где ему неприятно, сейчас будет больно, что-то ему нужно что-то очень
1: приложить
5: качественно
1: усилия.
5: Менять. Это потребует много усилий. Возможно, надо будет пройти через разочарование. Возможно, нужно будет посмотреть на то, на что я не хочу смотреть. Психолог об этом знает. И, сталкиваясь с сопротивлением, он потирает вот так вот руки, говорит, о, наконец-то начинается настоящая работа. Что происходит с обывателем, с человеком, который просто помогает себе сам? Он считывает это как сопротивление, как, мне это и не надо. Ну, значит, не мое. Я не хочу, да. Значит, мне это оно и не надо. Ну, да. Значит, мне это и не поможет. Ну, самая простая такая вот человеческая вроде как, если мне это трудно, значит, мне это и не помогает, и мне оно не надо, да. Поэтому, когда человек сталкивается с сопротивлением, самому пройти через свое же собственное сопротивление ему невероятно тяжело. Именно поэтому очень часто самопомощь оказывается очень-очень низкоэффективной. Даже если человек находит, что почитать, посмотреть, и даже находит какие-то техники.
1: Там
5: даже
1: обычные техники, упражнения.
5: Как их применить, то вот это сопротивление, оно не даст, например, применить их в системе, да, или вот надо там заполнять дневник чувств и эмоций, два дня он позаполнял, вроде как что-то увидел, и на этом все, да, и на этом точка. А зачем, например, нужно делать вот это, он вообще не понял, да, но опять же, техники бывают разные. Одно дело, подышите и помедитируйте, а другое дело, например, идите навстречу своему страху, да, боитесь выступать на планерке, открывайте рот и выступайте. И вот, понимаете, если психолог, он-то, в общем-то, не отступит, да, от своего, или он подсветит, вы знаете, вы так эту проблему не решите, если мы будем об этом только говорить, и делать вы ничего не будете, то человек сам себе, что он сделает, он это как-то себе объяснит. Он это как-то рационализирует и скажет, ну, наверное, вот такой я просто особенный, да, будет проблема решена, нет, но, скорее всего, он ее как-то закамуфлирует у себя в голове.
1: Объяснит себе.
5: Да, он у себя ее как-то закамуфлирует.
1: Мозг. Да.
5: Дальше, значит, что еще, какая еще самая распространенная ошибка, особенно у людей, у которых нарушен контакт с чувствами и эмоциями, а это, знаете, ну, по моим наблюдениям, процентов 85 вообще всех людей, вот это просто очень большое количество людей. Я сейчас не говорю о

0: пример, как надо действовать, да, вот, значит, какую-то методичку, как я люблю говорить, я по этой методичке все сделаю, и у меня улучшится жизнь, у меня улучшится состояние.
1: Да, да, да. Да?
0: То, что для того, чтобы ты применил там какую-то методичку, тебе сначала нужно пойти вглубь своего эмоционального состояния, разобрать все на составляющие, посмотреть, что одна эмоция говорит, что другая, что третья, да, какие, что эти эмоции означают, что ты замечаешь, что ты не замечаешь. Что ты блокируешь, что ты проявляешь чрезмерно аффективно, да, например. То, что через это придется пройти, люди это обесценивают. Они считают, что это, ну, глупости какие-то, они потому что не понимают, как это работает. Потому что быстро результат не появляется, да, это такой длительно отложенный результат.
1: А если сразу результат не видим?
0: А если быстро не появляется, а нужна же волшебная таблетка, то значит, это все и ерунда. Значит, это все и шарлатанство, и не работает.
1: Мне кажется, с похудением это очень здорово работает.
0: Да, то есть
1: с диетами.
0: Очень часто, когда человеку задаешь вопрос, что вы чувствуете, он отвечает, я думаю, что... И дальше какое-то идет объяснение. Я думаю, что у меня ничего не получится. Минутку. Что вы чувствуете? Я думаю, что у меня ничего не получится. Вот у нас такой диалог.
1: Угу.
0: Окей. Вот у меня ничего не получится, это не чувство. Чувство – это страх. Страх, что у меня ничего не получится. Если напротив сидит мужчина, он скажет, конечно, я не боюсь. Нет у меня никакого страха. Что это значит? Вы отрицаете свой страх, да? То есть мы вот как бы таким образом начинаем разговаривать, мы, естественно, имеем дело с сопротивлением в виде раздражения или даже повышенного такого агрессивного фона, когда человек начинает активно доказывать, что психолог ошибается. Конечно, для психолога это будет знак. Сможет человек сам разобраться со своей же собственной агрессией, которая у него поднимется, даже на какой-то инсайт, который он почувствует. Но у меня большие вопросики. Поэтому здесь вот в таких, когда человек доходит до таких пластов, самопомощь, она уже как бы не очень корректно работает, мягко говоря. Дальше, следующее. Какие еще бывают ошибки? Когда человек очень любит говорить о своих проблемах, он их не блокирует. Есть люди, которые блокируют свои проблемы, они даже приходя на сессию,
1: да,
0: к психологу или на какую-то группу, они стараются о самых болевых точках не говорить. Ну, то есть держать фасон, что называется, держать лицо.
1: У меня все хорошо.
0: Да, что я окей, ну, в общем-то, у меня там какие-то только мелкие истории,
1: да,
0: а все самое тяжелое я это вроде бы как завуалирую, я об этом не расскажу, иначе слабачкой или слабаком каким-то буду или дурачком выглядеть, да, то есть, ну, вот такие представления. Но есть такие люди, которые очень-очень активно любят говорить и рассуждать о своих проблемах. Они говорят, говорят, называется резонерство. Говорят, говорят, говорят, но ничего не делают.
1: Угу.
0: Они готовы бесконечно обсуждать по 10-му кругу одно и то же, разными словами. Но ничего не делать для того, чтобы эта проблема была решена. Меня не любит муж, меня не любит муж, я не похудею, да, или мне не помогает, мне не помогает. Я хочу, но ничего для этого не делаю.
1: Просто рассуждают и говорят, констатируют
0: факт. Да, просто об этом
1: факт.
0: Бесконечно говорю. Это ошибка, потому что люди как думают? Это у нас действительно так работает, озвучить проблему, это сделать серьезный шаг навстречу. И вообще осознать проблему, что она есть, признать ее, что она есть, это серьезный шаг навстречу к ее решению. Но этого недостаточно, нужны еще действия. А там, где действия, там включается мощный страх. Да, потому что, ну, мы очень такие чувствительные моменты затрагиваем у человека, для того, чтобы он совершил что-то относительно своей
1: проблемы. Там нужно чувствовать.
0: Проблемы, да.
1: Да.
0: Обесценивание, неумение замечать, неумение рефлексировать и неумение замечать маленьких положительных изменений. Дело в том, что когда мы ведем работу с психикой, когда мы ведем работу с личностью, психолог, он же все фиксирует, абсолютно все. У него всегда есть большая тетрадь, такая большая амбарная книга, и когда он ведет сессию, он записывает туда все, что он видит, все, что он считывает, все несоответствия. Тут, значит, вначале клиент говорил одно, прошло 5 сессий, клиент начал говорить другое. Как меняется внешность, как меняется его поведение в процессе сессии, что с речью и так далее. Как у него воспоминания разблокируются. Да? То есть вот тут он вспоминал это в таком контексте, а тут почему-то в таком контексте. Уже почему-то оправдывать он это все начал. Да? То, что его там, например, изначально травмировало. Это все фиксируется. Да? Благодаря этой фиксации психолог все не может держать в голове, но память у нас обычно очень хорошая. Мы можем открыть, знаете, какие-нибудь сессии, которые проходили какое-то время назад, и показать человеку, вот вы говорили так, а сейчас так. Почему это...
1: Что изменилось?
0: Да, почему у вас два разных взгляда сейчас на эту ситуацию. А сам человек такого не может сделать. И если вдруг у него происходят какие-то малюсенькие положительные изменения, он их не замечает. Более того, человек не умеет рефлексировать.

0: рефлексия – это вообще отдельный механизм, я бы вообще отдельный эфир посвятила этому. Человек не может рассказывать, что с ним происходит в жизни и как это на него влияет. Он просто этого не умеет. Этот навык не развит. Потому что этому навыку нигде не учат, ни в школе, ни в детском саду, ни в семье, ни в вузе, ни на какой работе, кроме психологов, не учат рефлексировать. А именно рефлексия и дает человеку возможность анализировать, да, делать акцент и менять себя, менять свое состояние, менять свое поведение. Да.
1: А мы идем дальше, да.
0: Что еще? Какая еще ошибка? Например, восприятие поиска решения психологической проблемы как инсайта. Вот многие люди, они думают, что они должны начитаться, насмотреться и наговориться, когда они себе пытаются помочь, до инсайта. Что такое инсайт? Это было такое озарение.
1: Да.
0: Я как понял, вот я ж не видел,
1: точно,
0: не замечал, ну что ж я был там болван такой, вот же на поверхности. Дело в том, что инсайт – это далеко не всегда вообще цель психотерапевтического процесса. Инсайт – это замечательно, но я скорее инсайты отнесла бы к разделу вообще такой краткосрочной тренинговой работы. Знаете, когда вы приходите на какой-то тренинг по телесно-ориентированной терапии или по коммуникации, по работе с конфликтами, там идет работа в группе, 2-3 дня, например, происходит работа, и в какой-то из этих дней ты вдруг тут, что называется, преисполняешься своими собственными ощущениями настолько, что ты наконец-то понимаешь то, на что ты закрывал глаза длительное время. Но основная работа по самопомощи – это никакой не инсайт. Инсайт в лучшем случае, вы год будете работать, у вас один инсайт, дай бог, за год случится. А все остальное – это просто достаточно рутинные механизмы по переучиванию себя, да, по осознанию, что с тобой происходит, по проживанию чувств и эмоций, да, и разворачиванию себя совершенно другим реакциям и поведением, по решению, собственно, проблем. Это очень рутинная работа.
1: Друзья, обсуждаем сегодня ошибки психологической помощи. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. По словам главы республики Сергея Аксенова, решение принято совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым. Мера принята в связи с необходимостью упорядочивания экономических процессов и оперативного решения задач, связанных с обеспечением стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Правовой режим чрезвычайной ситуации позволит ускорить организацию управленческих решений и координацию действий служб в регионах. В Энергодаре уничтожено оборудование для восстановления энергоснабжения после атаки ВСУ. Удар нанесен по промышленной зоне города Спутника ЗАЭС, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, в ночное время было совершено несколько сбросов боеприпасов на площадку хранения техники. В результате уничтожены два автомобиля и гражданское оборудование, которое заранее закупалось для восстановления электроснабжения. Поврежденная техника имела критическое значение для обеспечения работы городской инфраструктуры и подготовки к восстановительным работам после перебоев с энергоснабжением. В Госдуме предложили ввести смертную казнь за подрывающую оборону коррупцию. Инициаторы предлагают ввести новый состав преступления, коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Действующее законодательство различает бытовую коррупцию и государственную измену. Однако в случаях, когда действия должностных лиц из корыстных побуждений наносят прямой ущерб обороне и безопасности страны, возникает правовой пробел, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Текст законопроекта есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и госизмене, поскольку они также являются предательством национальных интересов, подчеркнул Миронов. Он добавил, что захищение при строительстве оборонных объектов, поставках вооружения и обеспечении армии должно быть предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В пояснительных материалах также приводятся примеры международной практики, где за масштабную коррупцию применяется высшая мера наказания. Речь идет о Китае, Вьетнаме и Таиланде. ЦВДД опроверг слухи о фиксации камерами нарушения пешеходов на зебрах. Устройство, предназначенное для анализа транспортных потоков и работы перекрестков, сообщили в Центре организации дорожного движения. Ранее в сети появилась информация о том, что на столичных пешеходных переходах установили новые камеры. Предполагалось, что с их помощью горожан начнут штрафовать за переход улицы на красный свет. Данные о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствуют действительности, передают агентство городских новостей Москва со ссылкой на ЦОДД. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается на 2 градуса меньше, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва, 94,8.
2: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорим сегодня об ошибках психологической помощи. И вот в первой части нашей программы мы перечислили 8 пунктов самых распространенных ошибок. Это еще не конец, мы продолжаем.
0: Значит, продолжаем дальше. Я уже ускоряюсь, иначе я все не смогу рассказать. Значит, я сказала про сопротивление, да, которое очень часто люди не могут правильно воспринимать и воспринимают, как туда мне идти не надо, раз я сопротивляюсь. Я сказала про поиск инсайта, да, про люди ищут вечного озарения, и тогда вроде бы как я нашел правильное решение. Теперь есть еще такое понятие, как откат. Что это такое? Это для нас, для психологов, тоже абсолютно естественный процесс, когда человек затеял какие-то внутренние изменения, у него всегда будут случаться срывы и откаты. Ну, возьмем на примере расстройства пищевого поведения. Худеет человек, но периодически срывы пищевые у него будут присутствовать. И
1: да.
0: Задача терапии сделать так, чтобы сначала эти срывы случались все реже, да, а, значит, с меньшими потерями, назовем это так, а потом и вовсе сошли на нет. Но сам по себе откат, когда человек вдруг, ну, например, вот он думал, что он уже избавился от тревоги, да, или вышел из каких-то травматичных, токсичных отношений, и вот случается откат, человек снова тревожится или скучает по бывшим, тянет, не может, хочет написать, хочет там поехать куда-то. Вот этот откат, да, как в работе с зависимостью, это абсолютно естественная история. У зависимых даже есть обычно куратор. Если у человека снова mm-hmm. случается тяга, он пишет этому куратору, куратор где-то онлайн или приезжает, начинает поддерживать. Но для человека очень часто это означает просто что-то, что такое, какая ошибка-то, да, какое искажение. Раз случился откат, значит, все, что я сделал, это не сработало.
1: Значит, я то опять...
0: Это не просто естественный да. процесс, да.
1: Это все перечеркивает
0: как только
1: будто,
0: случился
1: да?
0: откат, вот, да, пищевой срыв.
1: Да.
0: Что мы делаем? Тут же случился у тебя вечером пищевой срыв или в ночи, на утро ты возвращаешься к естественному здоровому питанию, к нормальной
1: это делает
0: пищевой тарелке.
1: Обычный нормальный человек. Но если человек с расстройством пищевого поведения, да, с ограничительным поведением,
0: да,
1: всё, он будет переедать.
0: А, всё,
1: вот, точнее, не переедать, будет, а садиться на диету, наоборот.
0: Да, он будет день. Либо садиться на диету, либо скажет: сгорел сарай, гори и хата. Все, ничего не помогло. Ничего не помогло, мне ничего не помогает, у меня просто кость широкая. Но это если мы, в принципе, так с любым состоянием mm-hmm. работать, да, не mm-hmm. только с едой. Дальше. Еще одна распространенная ошибка. Люди путают усилия с насилием. Дело с насилием над собой. Вот здесь очень хороший пример вы привели с ограничивающим поведением. Дело в том, что когда мы изменяем нашу психику, когда мы лечим душу нашу, мы обычно применяем усилия. Когда мы говорим о саморазвитии, мы должны понимать, что мы будем применять усилия над собой. Любое развитие подразумевает, да, элементы силы, да. которые мы применяем в отношении себя. Но мы не насилуем себя, мы не издеваемся над собой. Что люди делают, когда они в самопомощи находятся и не понимают эту грань? Они начинают себя наказывать, ограничивать, берут какие-то аскезы, придумывают себе какие-то там форматы, это мне можно, это мне нельзя, это я буду чувствовать, это я не буду чувствовать, это я себе разрешу, это я себе запрещу.
1: Жестокость.
0: Все это приводит только к обострению его невротических процессов или каких-то
1: да.
0: психических особенностей, которые ему же и вредят. То есть вот эта вот грань, где это усилие, а где насилие, тот же самый спортзал, когда человек ходит туда и применяет усилия, это одно, а когда он там убивается, это mm-hmm. другое, и он доказывать еще mm-hmm. будет, он еще будет доказывать, что он правильно делает, да. Задача любого психолога – это всегда переубедить человека, где он думает неправильно, указать ему, переубедить и работать с этим переубеждением до последнего, пока не сработает. Вот в чем задача психолога. Человек сам с собой очень часто не может так поступать. Ну, не может и все.
1: И поэтому скатывается в эти аскезы, ограничения,
0: детоксы
1: и так далее.
0: Ну, конечно, ему так кажется, что вот, он в этот момент как бы как раз-то и меняется, да? Ну, какой-то же результат
1: тогда
0: он
1: наказывает
0: видит.
1: Себя.
0: Да. Дальше. Для определенного типа людей ошибками случается сваливаться в эзотерику, в излишнюю религиозность, включать магическое мышление,
1: да.
0: картами Таро злоупотреблять, значит, ходить там к астрологам постоянно, заказывать себе натальную карту и так далее. Дело в том, что очень часто, когда у человека дебют какого-то расстройства, вот оно начинается вялотекуще развиваться, да, он очень склонен к тому, чтобы не идти в профессиональную работу с личностью, да, и не идти к психиатру, потому что это страшно. Это что же я... Все, списать меня можно, психбольной. А идти, например, молиться. Вот у меня есть одна клиентка, у нее шизофрения развивается по моим прогнозам, но она вместо того, чтобы идти к психиатру, идет в церковь. У нее нет улучшения, у нее ухудшение, у нее уже дезадаптивная жизнь. Она понимает, что с ней происходит что-то не то, но она не идет к врачу. Да? Здесь и психолог, конечно, бессилен без психиатра, но психолог это хотя бы тот человек, он как зеркало подсвечивает, он говорит: слушайте, что же вы с собой делаете? Да? То есть не пытайтесь. Да? А вот что сделает искусственный интеллект, а искусственный интеллект, скорее всего, похвалит. Кстати, злоупотребление искусственным интеллектом это тоже самая распространенная ошибка, особенно современных людей, у которых есть склонность к зависимому поведению. Они подсаживаются на эти бесконечные разговоры с искусственным интеллектом. А искусственный интеллект, дело в том, что это такая система. Знаете, я скажу сейчас немножко не по радиорадийному, да, вот не по эфирному. Там фигня на входе, фигня на выходе. Угу. То есть, когда у человека есть определенные проблемы в голове, он эти проблемы загружает в искусственный интеллект и выдает им обратно проблемные решения. Понимаете, там для того, чтобы получить знания, о своей психике искусственного интеллекта недостаточно, к сожалению. Да, он умеет поддерживать, да, он умеет что-то объяснять. Но если у вас уже пошел разрыв с реальностью, а вы этого не отслеживаете, для вас это вред.
1: Вы будете давать
0: да.
1: тот промпт, который вам нужен.
0: А вообще вот это вот умение быть в связи с реальностью, это может отследить только специалист. Угу. Сам человек, вот чем угу. больше он будет разрываться с реальностью, тем больше ему будет казаться, что это с ним все хорошо, а с остальными все не так.
1: Да, да, да.
0: Дальше. Еще одна ошибка – это отказ от связки между состоянием здоровья и психикой. То есть когда человек начинает вместо того, чтобы работать со своей головой, бесконечно бегать по врачам и бесконечно лечить то одно, то другое. Вот эта ипохондрическая история, когда они лечат, да, или они входят в серьезное хроническое заболевание, но не подключают для лечения психолога. Сейчас говорю про онкозаболевание, например, там всегда нужен психолог для того, чтобы выйти в ремиссию, всегда. Соответственно, вот когда у человека нет этой связки, это тоже большая ошибка. Он очень часто подменяет решение психических проблем просто беганием по врачам. Ему кажется, что он так себе помогает. Mm-hmm. Да. Ну и отрицание реальных проблем. Да, то есть я за финалю. Отрицание реальных проблем. Что это такое? Это значит, например, вот я вам сейчас расскажу такой случай. Приходит ко мне клиент. Он, это сейчас случай собирательный, но очень похожий. И вот смотрите, живет с мамой, зарабатывает крайне мало, в долгах как в шелках, выглядит плохо, постоянно у него перманентно что-то болит. И, скорее всего, развивается что-то уже в голове, да, что-то, с чем стоит работать на постоянной основе, приходит с запросом на отношения. У меня нет отношений, мамка сказала жениться, мне уже 39 лет.
1: Помогите.
0: Да, и я пришел к вам. Сколько мне надо раз к вам прийти, чтобы я женился? А вот то, что у вас, вот то, что вы мне демонстрируете.
1: Как
0: да,
1: вы живете?
0: Да, вот нарушен процесс мышления, да, я это замечаю. Значит, состояние здоровья, то, что происходит вообще в вашей жизни. Зависимость у вас вот есть развивающаяся. С этим что-то будем делать? Нет, запрос отношения. Вот не игнорирование реальной проблемы – это очень частая ошибка. Да, почему? Потому что психика прячется, у психики огромное количество защитных механизмов. Отправляю к эфирам наши, да, про защиты психики, да, про психологические защиты. Психика умеет защищаться от неприятной информации, и она будет внушать вам все, что угодно, лишь бы не было больно.
1: Да, да, конечно, да.
0: Лишь бы не было больно.
1: Да. Вот. А бывают такие моменты все-таки, когда самопомощь актуальна?
0: Да, бывают моменты, и вообще, честно говоря, еще раз говорю, я не питаю иллюзий, что каждый человек будет ходить к психологу, никогда этого не случится. Значит, когда эта самопомощь актуальна? Когда существует легкая форма психологического дискомфорта, да, то есть вот человек чувствует короткую тревогу, да, за какой-то момент, да, ему надо прожить какой-то сложный период в его жизни. Ну вот он понимает, сейчас у него будет там сложная финансовая ситуация, пока он не найдет новую работу, ему нужно этот период пройти. В этом случае, да, ему поможет самопомощь. Угу. Какой-то, значит, там дискомфорт, не знаю, легкий дискомфорт в отношениях, да, со своими близкими. Может быть, у него есть там, не знаю, тревога по поводу чего-то на работе и так далее. То есть это еще не привело ни к нарушению питания, ни к нарушению сна. Он, в общем-то, достаточно адаптивен. У него есть периоды, когда у него есть хорошее настроение в течение дня, но вот что-то его в легкой степени беспокоит. Тогда да, налаживать режим сна и питания, медитировать, значит, там применять какие-нибудь техники расслабления, рисования. Вот это все, это и есть же самопомощь, да, такая самая простая, если спросить вот у любого поисковика. Да. Соответственно, вот это все будет помогать, да, вот такие легкие формы дискомфорта. Дальше, легкие перемены в самооценке и восприятии себя. Ну вот вроде как нормально все, но вот почему-то сейчас я вот себе не нравлюсь, да, вот что-то я начинаю к себе немножечко придираться. Но не до такой степени, чтобы я записалась к классическому хирургу и решила себя полностью перекроить, да, или там, не знаю, начну себе колоть какие-нибудь стероиды, чтобы раскачаться, чтобы кому-то нравиться. Соответственно, вот когда легкое такое недовольство собой, да, тоже существуют техники.
1: Как мотивация.
0: Можно
1: такая,
0: зайти, да, посмотреть, как, вот, как мы делаем, как мы смотрим в зеркало, как мы с собой разговариваем, как мы себя, техники самопринятия это называется, да, бережность к себе, как мы это делаем. Это все можно в интернете посмотреть, применить, и в общем-то это поможет. Когда вообще человек живет, в общем-то, благополучно, то есть нет, понимаете, каких-то таких ям, не бытовых, ни в отношениях, нигде, ни долгов каких-то, да, ни каких-то серьезных проблем, вот не рушится ничего вокруг, все благополучно, но просто человек хочет как-то получше жить и в себе разбираться. Тоже техники самопомощи прекрасно помогают вот этому саморазвитию, как бы изменению состояния, настроения к лучшему и так далее, да. Ну и, естественно, между сессиями или между курсами работы с психологом обязательно должны быть техники самопомощи, да.
1: А вот в каких случаях самопомощь и упование на нее все же нам вредят? Как распознать этого зверя?
0: Вот смотрите, когда этого совершенно точно недостаточно, когда не нужно даже пытаться в иллюзиях себя болтать, и нужно, если нет денег на платного психолога, нужно идти к бесплатному. Вот в этом случае я сейчас рассказываю. Первое, это заметные и ощутимые проблемы с детьми и подростками в семье. Да? Во-первых, когда мы работаем с детьми и подростками, нужно понимать, это всегда работа с семьей. Это никогда не работа с конкретным ребенком. Это всегда с семьей. А во-вторых, дети и подростки – это слишком быстро поддающиеся течению разных состояний существа, да, течению разных болезней, да, эта психика не, еще не адаптивная, она очень легко перегружается, она очень легко поддается манипулятивному и всякому разрушительному воздействию. Ребенок может быть втянут непонятно куда, и проявлять он это будет какими-нибудь формами девиантного поведения. И это такая, такой крик о помощи у ребенка, да, он не может осознать и сказать, какая помощь ему нужна. Соответственно, вот как только проблемы с детьми и подростками, это сразу к специалисту. Не надо это книжечки сразу читать, звонок, да. Да. Идите к специалисту, потом почитайте книжечки. Угу. Вот это я призываю. Угу. Дальше, когда у человека случаются тяжелые и острые состояния, панические атаки, депрессивные, апатические эпизоды, да, суицидальные мысли, болевые синдромы, хроническая тревога, которая никогда практически не проходит ни днем, ни ночью. Бессонница, запоры, зажоры, запои, простите, запоры тоже туда же. Признаки расстройства пищевого поведения, какие-то самоповреждения.
1: Ну, Лена, вы правы.
0: Да,
1: я смеюсь, Лена, смешу, но
0: и это очень сильно мешает жить, да, и это не проходит на протяжении 1-3 месяца, вот это все с вами происходит. В этом случае самопомощь не сработает. Самопомощь вам только поможет дойти до специалиста. А если жизненная трудность, которая с вами происходит, не решается долго, то есть вы находитесь в состоянии токсичных отношений или вы находитесь в состоянии, не знаю, страха потери работы или какого-то воздействия или какой-то болезни на протяжении 3 месяца и больше. Если долго не проходит, ваша психика, она начнет разрушаться, ей будет перегружаться, ей будет тяжело, она не сможет сама себе помогать. Чтобы была самопомощь, нужен ресурс. Если у человека уже последняя нервная клетка, ресурса нет. Сам он себе просто, даже если будет знать как, помочь не сможет. Если у человека был травматичный опыт, и он его не заблокировал, то есть он знает, что с ним происходило какое-то эмоциональное, сексуализированное или физическое насилие когда-то, да? Он проходил через катастрофы, через тяжелые какие-то события, потери физические, да, там увольнение, предательство, тяжелые разводы, отъемы детей и так далее. Все это является всегда причиной обращения к специалисту. Здесь самопомощь, к сожалению, не будет работать, потому что не будут задействованы глубокие слои психики. Да? Дальше. Когда ухудшается физиологическое и психологическое состояние, как бы без видимых причин. То есть все хорошо. Со стороны, ничего кажется, особо да. не происходит, да, вот не было никаких событий, а человеку вдруг становится плохо, и он не понимает, почему. Вот здесь нужно особенно задумываться, особенно если где-то через поколение назад у бабушек, у дедушек были, например, психические диагнозы. Здесь вообще, если такая история есть, я рекомендую быть очень внимательным к себе, и лучше перебдеть, чем недобдеть, лучше дойти до специалиста, чем не дойти, для того, чтобы узнать, все ли со мной нормально. И когда у нас Вы можете за собой отслеживать подавленное настроение, например, в длительном периоде, раздражение на кого-то, вспышки агрессии, которые вы не можете контролировать, приступы необоснованной патологической ревности или неуверенности в себе, какие-то бесконечные слезы, навязчивые страхи, панические состояния, когда вы не можете длительно решить проблему в отношениях с детьми, в отношениях с партнерами. Все это тоже причина для того, чтобы обратиться к специалисту и разобраться.
1: А что дает обращение к специалисту? Вот мы, например, понимаем, что что-то вот из перечисленного есть у нас, да, присутствует. Как себя убедить, что нам нужно все-таки идти к специалисту, что нам это дает?
0: Специалист, у которого есть уже много лет опыта работы за плечами, он всегда сумеет провести, собрать анамнез и провести качественную диагностику. Это необходимо, и это делается в первые несколько сессий, да, не в течение одной. Не собирается анамнез за одну сессию и не ставится диагноз, да. Психолог может предположить, какое расстройство может у человека быть и есть ли оно, да. То есть мы еще все еще находимся в норме или человек уже находится на грани патологии. Вот психолог это увидит, он заметит это по определенным показателям. У нас есть для этого специальные тесты, специальные анкеты. Мы не всегда говорим человеку, вы знаете, мы сейчас вас анкетируем, вы сейчас отвечаете на вопросы, по которым мы определяем, вы в норме или вы не в норме. Мы это делаем в процессе беседы, человек этого не замечает. Но мы, значит, там у себя записываем, да, есть ли какие-то нарушения в мышлении, есть ли какие-то нарушения в поведении, в восприятии, в осознавании чувств и эмоций, да, то есть где мы видим странность, да, мы эту странность всегда фиксируем, не является ли это проявлением, да, какого-то там пограничия и так далее. А первое, вот это такой дотошный именно подход к диагностике.
1: Сбор информации, да.
0: Дальше. Психолог, он всегда объективен. Дело в том, что психологу нет смысла что-то скрывать от своего клиента. Нет смысла условно, там, где не надо стелить соломку, нет смысла отворачиваться от проблем. Человек сам в отношении себя обычно не объективен. И вот это вот правило зеркала, да, когда мы можем посмотреть на психолога и получить обратную связь, даже если она нам не нравится, оно очень часто именно в работе с самопомощью нарушается. Оно вообще невозможно, оно неприменимо. Угу. Нет второй психики, которая может проанализировать, что хорошо, а что нехорошо идет, да, что правильно, а что неправильно. Дальше психолог, он подберет индивидуальную работу, он подберет терапевтический ключ, потому что все, что мы видим в книгах, все, что мы видим в видео, все, что мы смотрим там, ну, где-то насматриваемся для того, чтобы помогать себе самим, оно все достаточно общее, да, оно не уникальное. Дело в том, что, понимаете, даже препараты назначаются всегда по индивидуальной схеме. Одним помогает эта схема приема препаратов, а другим не помогает. Да. Что уже говорить о работе с личностью, да, психотерапевтической? Мы все работаем, кто работает долго, в интегративном подходе. То есть мы изучаем разные психологические направления и школы для того, чтобы брать оттуда по максимуму и составлять программу индивидуально для конкретного случая. Да? То есть один протокол одному помогает, другому в этот протокол нужно внести изменения. Потому что ему не поможет, да. У одного результат наступит быстро, а у другого долго. Одному надо таким образом общаться. Одного надо переродительствовать, а другого не надо.
1: Главное еще, чтобы клиент это понимал, что за пару сессий невозможно решить проблему.
0: Ну, это мы в самом начале сказали, да, что волшебной таблетки здесь нет. Угу. Психолог исключит ретравматизацию, да, потому что, например, когда человек страдает по бывшему или по бывшей, то, как правило, психолог, он говорит, если вы его нигде не заблокируете, если вы не перестанете следить, как он там женится, как он работает и так далее, есть ли кто-то у него, и следить за всеми его подписками, вы постоянно будете ретравмироваться. А человек сам обычно так поступить не может. Угу. То есть он все время погружает себя в те события и обстоятельства, которые наносят ему дополнительные травмы и не замечает этого. Да? Дальше. В отличие от искусственного интеллекта, например, еще раз говорю, психолог зафиксирует патологию. Он ее зафиксирует очень часто по самым неочевидным вещам. Он просто сравнит одно с другим и поймет, что не складывается. Он прислушается к себе и начнет разбираться, почему не складывается. Через какое-то время он докопается и покажет человеку, где поломка. Угу. Да, где надо работать.
1: Человек сам не сможет.
0: Не сможет,
1: это
0: да,
1: сделать.
0: Не сможет.
1: Да,
0: психолог будет требовать рефлексию. Угу. Психолог будет следить за выполнением определенных заданий. Психолог будет отслеживать динамику или фиксировать ее отсутствие и озвучивать это. Сам человек очень часто не может ни одного, ни другого, ни третьего. Психолог дает обратную связь. Сам человек очень часто не может дать себе обратную связь объективную. А психолог вместе с клиентом несет ответственность за то, как происходит терапия. И даже вот эта системность, да, когда встречаются в определенное время, через определенное количество,
1: сессии.
0: Через определенный период, да, сам этот факт очень часто благоприятно влияет на психику, потому что создается некий ритуал. Вот психика понимает, что там раз в 10 дней или раз в 2 недели она выгрузит из себя то, что там накапливается, да, или она будет целый час заниматься только собой. Вот человек в этот час говорит только о себе, потому что в другое время он о себе вообще старается не думать. Он думает обо всех подряд, обо всем подряд, только не о себе, да. Ну и психолог, он имеет представление о биопсихосоциокультурной модели личности, да, и он рассматривает все, что происходит с человеком с точки зрения того, что с его биологией, да, что с его психикой, что с его окружением и что вообще происходит сейчас вокруг него.
1: Но человек, чтобы стать психологом, очень долго учился этому, правильно?
0: Конечно, он очень долго учился и многому учился.
1: Один вопрос задам от Жанны и поговорим о книгах, которые по теме можно прочитать. Что делать, как достучаться до мужа? Он не понимает, что у него серьезная болезнь, нужно лечить, согласиться на госпитализацию, мне приходится заниматься его здоровьем и уговаривать. Как-то можно повлиять?
0: А чем он болеет?
1: Ишемическая болезнь сердца.
0: Ну, здесь я бы рекомендовала, конечно, выяснить причину, почему он отказывается госпитализироваться. То есть, что влияет на его решение не лечиться.
1: Но мужчина очень часто думает, что это несерьезно, и с ним ничего не происходит.
0: Это не только мужчина, это и женщины очень часто выбирают не лечиться. Да? Некоторые начинают лечиться народной медициной. А некоторые начинают брать всякое лечение в интернетах. А некоторые, например, живут с ощущением, что медицине нельзя доверять. То есть вот люди, которые родились и выросли в Советском Союзе, они очень часто живут с убеждением, медикам нельзя доверять, они залечат. У меня папа такой, он как только в больницу попадает, ему кажется, что там все врачи хотят только одного, его смерти. И он, соответственно, будет оттягивать до последнего, и много раз уже из-за этого мы имели проблемы, только в больницу бы не идти. Да, то есть здесь надо разобраться, что вообще с мужем происходит, по какой причине, то есть какая психологическая проблема да, мешает ему получить эту помощь, собственно, вылечиться и спокойно жить.
1: Давайте поговорим о книгах по самопомощи, которые вы, Лен, можете нам порекомендовать.
0: Значит, смотрите, по поводу книг. Я сейчас буду рекомендовать не книги, а авторов. Почему? Потому что, вот смотрите, что такое самопомощь? Это же общее очень понятие. Внутри самопомощи есть разная проблематика. Вот какие проблемы? Проблема в отношениях? Или проблема с тем, как я себя оцениваю? Проблема у меня на работе, с карьерой, с деньгами? Или проблема с детьми не могу наладить? Да? Или я постоянно тревожусь? Или у меня то, значит, повышенное настроение, то я в апатии? Да? Или я живу с ощущением, что жизнь проходит мимо меня, и нет никакого смысла? Запрос-то будет разный. Или я ем, не могу остановиться, или наоборот, я вызываю у себя рвоту, и мне уже это надоело. Запрос-то будет разный, поэтому я сейчас озвучу авторов, которые пишут на разную тему.
1: Ну, им можно доверять.
0: Но этих авторов можно читать, да, они там всякой ерунды не несут обычно, да. Значит, записывайте. Альберт Эллис, Джон Болби, Роберт Лихи, Стивен Кови, Барбара Шер, Нэнси МакВильямс, Стефани Шталь. Вот если про отношения, Стефани Шталь читайте, да. То есть вот эти книги, вот этих авторов, их, как правило, по 4-5 книг у каждого автора. Можете спокойно любую покупать, согласно своей проблеме, и читать.
1: А, не успела всех записать, я думаю, наши слушатели тоже. Альберт Эллис.
0: Альберт Эллис. Джон Болби.
1: Джон Болби,
0: Роберт
1: так.
0: Роберт Лихи.
1: Так.
0: Стивен Кови. А все эти фамилии у нас уже звучали по много раз в эфирах, да? Барбара Шер, Нэнси МакВильямс, Стефани Шталь.
1: Очень много. И прям вот у них можно, да, прям брать
0: любую
1: книгу.
0: Да, вы читаете. Это будет хорошая, качественная. Психологи читают эту книгу, но они написаны при этом достаточно, знаете, таким научно-популярным языком, потому что есть очень хорошие книги, но они только для психологов. Их читать обывателю будет невероятно сложно. Они все равно там, начиная с третьей страницы, запутаются и ничего не поймут. Там
1: какие-то
0: терминов
1: сложные
0: очень много.
1: Термины, да.
0: Конечно.
1: И это будет,
0: ну, они будут начинать на каждой главе спать хотеть, потому что невозможно им это понять.
1: Но с этими книгами, с авторами этих книг, которые вы перечислили, там же тоже нужно какую-то работу проводить, да, самостоятельно.
0: Там, как правило, вообще в этих книгах существует теоретическая и практическая части. Там, например, прочитал главу, сделай упражнение, прочитал главу, запиши что-то, да, и так
1: пишет.
0: Далее.
1: Ну так нельзя, повторите авторов, Д. Я думаю, что список авторов Елена выложит
0: выложу
1: в своем
0: канале, можно
1: телеграм-канале
0: посмотреть.
1: Псай, нижнее подчеркивание,
0: лав, нижнее подчеркивание, Йова, или посмотрите в анонсе на «Говорит Москва».
1: Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, говорили сегодня об ошибках психологической самопомощи. Лен, большое вам спасибо, как всегда, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
8: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. По словам главы республики Сергея Аксенова, решение принято совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым. Мера вводится в связи с необходимостью упорядочивания экономических процессов и оперативного решения задач, связанных со стабильной работой всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Правовой режим чрезвычайной ситуации позволит ускорить организацию управленческих решений и координацию действий служб в регионах. Телега прекратит работу с 1 июля. Об этом сообщили разработчики приложения так называемого неофициального клиента Telegram. По их словам, во время работы сервис собрал многомиллионную аудиторию и стал популярным среди пользователей, которые искали альтернативные способы доступа к мессенджеру. Разработчики отметили, что, несмотря на востребованность, приложение не может обеспечить полную локализацию и соответствие всем требованиям из-за внешних ограничений, включая удаление из App Store и изменения политики платформ. Пользователям с активной подпиской Telega Plus пообещали вернуть средства, однако сроки возврата пока не называют. Бастрыкин напомнил о предложении СКР снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. По словам главы Следственного комитета, инициатива ведомства была отклонена. Предложение рассматривалось в рамках обсуждения вопросов профилактики подростковой преступности, отметил он на Международном молодежном юридическом форуме. При этом глава СКР привел статистику по нападениям на учебные заведения. За прошлый год зафиксировано 6 подобных случаев и 18 приготовлений к ним. Александр Бастрыкин также отметил, что в ряде случаев администрация школ не своевременно реагирует на факты травли среди учащихся и недостаточно выявляет вовлечение подростков в экстремистскую деятельность. В текущем году органами Следственного комитета уже возбуждено 8 уголовных дел по совершенным фактам нападения на школу, уточнил Бастрыкин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил на форуме регионов Беларуси и России формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». Подобные государственные индустриальные парки представляют собой готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы Light Industrial для быстрого запуска предприятий, административно-деловые здания, социальную и рекреационную инфраструктуру. Уточняется, что сейчас в Московской области больше 1500 крупных и средних промышленных предприятий. Регион наращивает темпы фармацевтического производства и выпуска радиоэлектроники, а также является лидером по числу проектов технического суверенитета. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в частности, подчеркнул в планах открытия регионального центра Минского автомобильного завода в городском округе Химки. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 22, облачно, с прояснениями. В течение 2 часов ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: А вы говорите, милит.
11: Я его
10: тоже
11: что?
10: Мне милит.
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
12: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
8: В движении.
1: Начнем мы с движения в городе. Сейчас посмотрим, что нам интересного показывает Яндекс.
11: Четырехбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее. Если говорить про радиальные магистрали, то здесь, в принципе, тоже ничего, за исключением, например, Можайского шоссе. Вот здесь, в Минского шоссе, точнее, здесь пробка начинается от Вяземской улицы в область через МКАД, эта пробка, и идет до Сколково. Поэтому там какое-то время постоите. Третье транспортное кольцо. Здесь, на юго-западе, пробки большие из-за ДДП, внешние, внутренние стороны. Внутренние и внешние на севере тоже, Садовая более-менее.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
11: Начнем мы с того, что в России правоохранители пресекли работу сети симбоксов для массовых обзвонов. Новак заявил о росте спроса на топливо в России на 20-30% из-за ажиотажа. Москва поддержала запрос Минска на созыв Совбеза ООН из-за удара по автобусу. И Единая Россия готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. В «Умных парнях» Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
13: Поток. Успеем сказать главное.
11: В России правоохранители пресекли работу сети симбоксов для массовых обзвонов. У мошенников изъято 500 тысяч сим-карт, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. По данным ведомства, к ответственности привлечены свыше 300 человек, причастных к незаконной деятельности. Отмечается, что симбоксы применяются для массовых автоматизированных звонков гражданам с целью телефонного мошенничества. В МВД напомнили, что администрирование такого оборудования расценивается как содействие мошеннической деятельности и может повлечь уголовную ответственность. Сейчас будет с нами на связи Никита Куликов, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Здесь, конечно, основной вопрос, как оценить масштаб текущего. Если действительно верить этому сообщению, 500 тысяч сим-карт – это прям много, это полмиллиона. Никита Александрович, здравствуйте.
14: Да, добрый день.
11: Как оценить этот масштаб? Это верхушка айсберга или существенный удар по инфраструктуре телефонных мошенников?
14: Ну, по большому счету, любая конфискация вот этих симбоксов, она как бы хороша в том плане, что где-то кто-то меньше будет звонить. Но по большому счету, вот это количество, оно ни о чем. Это как капля в море, даже непонятно, какого размера эта капля.
11: 500 тысяч? Это прям мало? Серьезно?
14: Ну, вы понимаете, они так или иначе будут миксовать каким-то образом эти сим-карты. И не факт, что 500 тысяч сим-карт, они означают 500 тысяч звонков. То есть это одно из баз, которые использовали. И если они так долго функционировали, их наконец-то смогли найти, ну, кто-то сделал эти сим-карты еще раз дальше, так же оформлен, как они были оформлены. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да, это, конечно же, ужасно. Но, с другой стороны, ограничения, ну, вот, только финансовые. Вот закрыли эти 500 тысяч сим-карт, и, соответственно, если они смогут их восстановить, ну, не их, скажем, приобрести новые, то у них потери финансовые только вот за эти сим-боксы, которые обеспечили эти телефоны, которые обеспечили работу этих сим-карт. А учитывая, что это, наверное, не первый день функционирует, но объем все равно большой, да, ну, так, тысячи, то получается, что финансовые потери для вот этих вот мошенников, они, конечно, будут незначительными. А если они для них незначительны, значит, они будут входить дальше в этот бизнес. И я хотел бы еще уточнить такой момент, что сейчас у нас, несмотря на то, что в России это запрещено, количество такого рода бизнесов, они уже отходят от мошеннических схем, и они переходят к накрутке различного рода просмотров, там, условно, поставить лайки в соцсетях. И блогеры, начинающие блогеры, этим тоже воспользуются. И получается, что мы тут 500 тысяч убрали, а где-то там по там, 5 тысяч, по 10 тысяч будут люди набирать те же самые симбоксы, например, ну, нарушение законодательства, но тем не менее. И как это оценить? Не произойдет ли замещение, и насколько рынок сдохнет спокойнее? Мы сможем только в процессе времени посчитать, что вот если мошеннических звонков будет меньше, возможно, это в том числе благодаря этой схеме, потому что ее накрыли, и больше она не функционирует. Uh-huh. Если их как бы не будет меньше, то, значит, к сожалению, вот эти вот нехорошие люди все это себе восстановили, каким-то образом функционируют, может, уже не в России, может, где-то за границей, может, совершенно где-то там приграничных территориях. Но в любом случае, то, что работа идет, и то, что, в принципе, обозначено, что вот такое количество сим-карт было действительно конфисковано, несмотря на то, что они были, наверное, активны, да, активны здесь кто-то женщин в госуслуги и прочее, но это, в принципе, очень хороший результат. Это очень серьезный результат. Вопрос в том, да, как они, в принципе, такое большое количество сим-карт смогли заставить работать, функционировать, и они не были отключены операторами, понимаете? Тут вопрос-то не в том, чтобы физически изъять, а вопрос
11: почему
14: в том,
11: они
14: что,
11: подключаются изначально?
14: Да, как смотрят операторы. Потому что если эти 500 тысяч сим-карт оформлены на каких-то людей, были конфискованы, эти же люди на тех же основаниях пойдут и оформят себе еще сим-карты. Ну, теоретически.
11: А в чем заключается технический принцип работы сим-боксов и почему они позволяют обходить существующие системы противодействия спам-звонкам?
14: Ну, во-первых, они тут вот как раз роль играет количество. Как я уже сказал, что 500 тысяч сим-карт, это не совсем означает 500 тысяч условных звонков в моменте.
11: Да.
14: Это означает, что будет происходить подмена номера, и на каждый звонок будет подходить новый номер, который еще система не идентифицирован, который будет в дальнейшем идентифицирован системой и отклоняться, не маркироваться как. Ну, не столько отклоняться, сколько маркироваться как спам-звонок или негативный звонок. Но пока что он как новая симка, она будет звонить, пока люди не наберут там определенное достаточно количество жалоб, и операторы будут их маркировать уже как негативные звонки. Соответственно, симбоксы работают, да, в принципе, как такой большой ящик, куда подключено достаточно большое количество телефонов, которые в моменте находятся онлайн, и все работают через, ну, условно, коммутатор. Ну, я бы это вот описал таким образом, как если вспомните дореволюционный фильм или фильм, который показывает дореволюционную историю, как там девушка, соедините меня с таким-то. Вот девушка, есть этот коммутатор, который переставляет штекеры из одной ломки в другую, а здесь уже система просто переставляет эти сим-карты, как сама по себе, и звонит с разных номеров. И получается, что ну вот если вам звонили, опять-таки, спам-звонки, спам-прозвоны, вы же наверняка не раз слышали, что там говорят, ожидайте на линии, вам скоро ответят.
11: Да, первый, да,
14: там,
11: да, да, да. При да, том, что они сами когда звонят и сами просто подождать.
14: Да. Это всегда вот звучит очень смешно, ну, даже забавно, сами звонят и сами говорят, ожидайте. Это как раз и есть момент переключения, какая-то из симок дозвонилась, кто-то взял трубку, потому что посчитала его система, что звонок, ну, вроде нормальный, вроде не негативный, как минимум. И вот они экстренно переключают на оператора, который будет это отвечать. Вот так, собственно, и принцип их работы. Они просто тупую прозванивают всех подряд, и если какой-то сфер достигается, там, где у них было оплачено за какой-то прозвон, они переключают вот на этого оператора. Главное, чтобы он был онлайн. И вот, чтобы вы понимали, сейчас ваш звонок у меня промаркирован как полезный звонок с зеленой галочкой, и вопросов не возникает.
11: Слава богу. Как приятно слушать. Скажите, пожалуйста, как легальные операторы связи могут выявлять такие сети на своей инфраструктуре, и обязательно ли для работы симбоксов требуется содействие серых дилеров или инсайдеров внутри компании, например?
14: Ну, мне кажется, скорее да, чем нет, по той причине, что такое количество симок, в принципе, оформлять легально, наверное, очень сложно. И, ну, мне, наверное, все мы, если вот покопаемся, зайдем к кому-то оператору с паспортом и спросим, есть ли на нас какие-то сим-карты, возможно, у кого-то где-то будет утечка и где-то у себя обозначен такое количество симок. С другой стороны, они все равно должны регистрироваться на госуслугах, и, наверное, без какой-то поддержки изнутри оператора, если ты не регистрируешься на госуслугах, да, вот как они будут работать, по идее никак, это не обойти. Но тоже говорить, что все операторы в этом замешаны, и как-то там они негативно влияют, сложно, ну, пока это не доказано, по крайней мере, да, правоохранительными органами. Но насколько я могу судить, если ты приходишь в официальный салон связи, у тебя в любом случае запросят паспорт, оригинал паспорта, и там какой-то ситуация возникнет. А если кто-то будет находиться в сговоре с человеком, который будет на себя оформлять какое-то количество сим-карт там, до определенного уровня, возможно, который законодательно у нас, я сейчас не помню, он уже ограничен, либо будет ограничен, либо планируется ограничен, потому что про это разговоры всегда идут. Ну, наверное, он будет это пропускать без вопросов, а зачем вам, собственно, столько нужно? У нас же говорят, надо ограничить количество банковских карт. Про сим-карты говорили ровно то же самое. И если человек получает это легально, оператору, например, вот этот сотрудник в салоне связи не вызывает никаких вопросов, просто выдает ему эти карточки, ну, он, наверное, также легально может его зарегистрировать на госуслугах, ну, если они на нем висят. И даже вот этот вот период охлаждения, насколько вы знаете, который, да, вот поездка за границу,
11: конечно,
14: в принципе,
11: долго
14: съемка не пользуется. Вот здесь же, в этих симбоксах, это не происходит. Там период охлаждения особо-то и не нужен, потому что телефоны всегда онлайн. Они всегда подключены, просто вырабатывают ресурсы своей батареи, потому что они просто всегда в проводной способ подключены. И к ним вопросов в том смысле, что это неактивность сим-карты не возникает. Соответственно, у них вопрос только, чтобы сеть видела легальной. Вот, а сеть их, походу, видит легально каким-то образом.
11: Никита Александрович, а вопрос такой. Смотрите, оказывает ли подобная деятельность, массовый спам с подменой номеров, ощутимое влияние на качество связи и нагрузку на сети легальных операторов в целом?
14: Несомненно. Они же используют те же самые сети, которые используем мы с вами, когда хотят совершить эти звонки, и ресурсы этих сетей он также вырабатывает, и получается, что оператор должен следить за оборудованием. Но тут, знаете, когда это палка о двух концах, в целом негативно, износ оборудования, слишком много работы, загрузка сетей, надо больше оборудования, надо больше мощностей, но с другой стороны, операторы это могут потом декларировать, что у них вот такое-то количество новых пользователей, и мы номер один, или там в тройке лидеров, или там самый первый, самый лучший, самый быстрый, потому что у нас абонентов больше. А вопрос, сколько мертвых душ из этих абонентов, это уже второй вопрос, который никто не учитывает. Потому что если человек зарегистрирует это по паспорту, он уже легальный абонент. И оператору, с одной стороны, вроде как бы износ оборудования, с другой стороны, в какой-то финансовой отчетности он может сказать, что у него там куча новых абонентов, что для него тоже приемлемо и хорошо.
11: Понятно.
14: Для того, чтобы говорить акционерам, чтобы, да,
11: спасибо.
14: Инвестиции дальше их были.
11: Спасибо большое, да. Никита Александрович. Вас благодарю. Никита Куликов, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов».
8: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
11: Новак заявил о росте спроса на топливо в России на 20-30% из-за ажиотажа. Этот ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%, считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время, добавил Новак. Как раз он анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Сегодня обсудят запрет экспорта дизеля. Дефицит топлива, напомню, в России наблюдается с начала июня. Уже более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но все-таки контролируемую. Константин Симонов с нами, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, ведущий программы «Револьвер». Константин, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Евгения.
11: Скажите, пожалуйста, ну вот очередной повод нам с вами обговорить эту тему. Новак говорит, что ажиотаж привел к росту спроса. То есть, в принципе, сейчас люди топливо покупают больше, чем они покупали, когда дефицита не было?
16: Ну, понятно, что такой эффект наблюдается. То есть, когда вы читаете слухи относительно того, что с топливом сложности, их не будет, конечно, у вас есть желание запастись. Вот мы с вами же обсуждали буквально во вторник, мы сами сказали про эффект гречки, то есть когда у вас возникает ощущение наступающего кризиса, есть желание запастись, ну, в том числе и бензином. Хотя мы понимаем, что бензин не гречка.
11: А куда? Вот как им запасаться?
16: Да. Ну, прежде всего, в канистры, поэтому вы знаете, что на многих заправках официально запрещают заправляться в канистры. Но на самом деле бензин, ну, там, дольше 3 месяцев, полугода он не хранится, потому что он теряет октановое число, то есть это просто химический процесс, поэтому, в отличие от гречки, надолго вы бензином не запасетесь. Но такой эффект есть, поэтому, собственно, вице-премьер и пытается объяснить, что паника только ухудшает ситуацию, потому что, да, растет спрос на топливо, и тем самым вот этот механизм панический только может раскручивать. Ну, люди пытаются заправиться, они создают очереди, люди видят очереди, у них возникает ощущение, что вот-вот все закончится, они тоже стоят
11: надо
16: в очереди,
11: тоже встать
16: они
11: в очереди.
16: Тоже заправляются, и пошло-поехало.
11: То есть получается, что как бы ажиотажем нельзя назвать, что на многих заправках есть лимит, и очень много людей, которые покупают... То есть, условно, запасов топлива стало меньше, а людей, которые покупают это все, осталось, ну, в таком же количестве, если не побольше. То есть не из-за этого ажиотаж возникает.
16: Не, ну, понимаете, тут, с одной стороны, логика действий правительства ясна. Да, поскольку есть дроновые атаки, есть НПЗ, которые уходят в ремонты, и мы же понимаем, что у нас тоже строительство перерабатывающих заводов велось, исходя из определенного географического районирования. И поэтому вот есть работающие заводы, соответственно, о чем Новак тоже еще говорил насчет смены логистики, да, соответственно, с этих заводов нужно забрать топливо и перевести в регионы, куда раньше с этих заводов топливо не поставлялось. Там нет нефтепродуктопроводов, соответственно, нужно там искать бензовозы и их перевозить. Соответственно, мы понимаем, что надо немножко регионы эти с точки зрения потребления разгружать. Вводятся тоже лимиты определенные на единоразовые заправки. Ну вот могу привести в пример Омск. В Омске один из крупнейших в России НПЗ. Он работает. Но, тем не менее, губернатор ввел, вот буквально в понедельник-вторник, ввел лимиты в Омске тоже на одну заправку. Ну, естественно, у людей может возникнуть тоже ощущение, что и в Омске начнется определенный дефицит, соответственно. То есть я это к чему говорю? Потому что введение этих лимитов, оно понятно, все-таки нужно в ситуации, когда заводы находятся под дронными атаками, ну, немножко снизить сверхпотребление вот это, да, то есть чтобы бензин был, но, соответственно, чтобы действительно люди...

0: один раз заправился и уезжай. Я знаю такие случаи. То есть приезжает человек, он бегает к кассе, к бензобаку, к кассе, к бензобаку. Да, то есть в этом плане получается, что это не приводит к снижению. То есть тут тоже надо что-то делать вот с этим лимитированием, потому что оно вот в таком виде к снижению потребления на самом деле не приводит, а приводит только к дополнительным очередям. А дополнительные очереди психологически приводят к тому, что человек еще смотрел, он едет на машине, он видит очередь, ему начинает казаться, естественно, что это очередь, потому что скоро бензин закончится, и надо как бы становиться, заправляться. И вот этот механизм психологический, он, увы, работает.
1: Угу. Вопрос здесь такой, по поводу логистики. Какие главные логистические узлы сейчас дают сбой, как долго может продлеваться их настройка?
0: Ну, тут не логистические, скорее, узлы дают сбой, а еще раз говорю, если завод попадает под дроновую атаку и уходит в ремонт, вот здесь возникают сложности, поскольку выпадают мощности, да, и, соответственно, их надо как-то компенсировать. Ну, давайте вот можем Москву взять, нашу любимую, соответственно, там у нас есть московский НПЗ. Он ушел в ремонт, как мы знаем. Естественно, это приведет к тому, что нужно будет дополнительные объемы бензина завести из других регионов. Ну, кстати, он без СВО уходил в ремонты плановые, и эти ремонты до 2-3 месяцев занимали, так что, в принципе-то, у Москвы есть опыт замещения московского НПЗ вот в ситуации ремонта. То есть это не уникальная ситуация, ну, причина уникальна, конечно, но сама ситуация ремонта, она далеко, естественно, не первая. Соответственно, у Москвы есть возможность, тоже традиционно там есть нефтепродуктопроводы там, из Рязани, из Ярославля, из Нижнего Новгорода. Вот это те основные заводы, которые всегда поставляли топливо помимо завода в Капотне. Но поскольку завод вышел в ремонт не планово, да, соответственно, да и плюс тоже и в Рязани были прилеты, но сейчас работает завод, по Ярославлю были прилеты, соответственно, нужно найти другие заводы в центральной части, они есть, соответственно, и организовать завоз уже бензовозами, потому что там нефтепродуктопроводов может и не быть. Вот, собственно, вот эту логистику сейчас и нужно отстроить для того, чтобы действительно у нас физического дефицита вот не было в пугающих масштабах.
1: Исходя из прогнозов и исходя из того, что говорит Новак, что вот удастся ситуацию стабилизировать, то есть можно ожидать в стабилизации ситуации и возврата к обычному режиму продажи топлива, или все-таки мы не рискуем давать такие оптимистичные прогнозы с учетом того, какая обстановка?
0: Ну, я думаю, что вот эти лимиты, они останутся в ближайшее время, то есть их никто отменять не будет. А вот как будет развиваться ситуация, тут все-таки ключевой фактор, что будет с дроновыми атаками по НПЗ. Если нам удастся эту ситуацию не ухудшить, соответственно, действительно у нас дефицита в подавляющем большинстве регионов не будет. То есть, да, будут лимиты, будут определенные ограничения, будут очереди, но физического дефицита, который приведет к тому, что машины придется в гаражи запирать, такого не произойдет. Если, еще раз повторяю, не будет дроновых массовых атак, которые будут приводить к уходу заводов в ремонт. Но я, естественно, не беру ряд наиболее сложных территорий, ну, таких как Крым, например, где сегодня вообще ввели чрезвычайную ситуацию, вот в том числе и по причине ситуации в энергетике. Ну, да, там очевидная проблема, там нет НПЗ внутри
1: там
0: Крыма.
1: Там привозное все.
0: Привозное, да, соответственно, по сухопутному завозу, там по бензовозам дроны лупят сознательно. Поэтому, да, вот такого рода очаговые дефицитные территории, они есть, и там самая тяжелая ситуация. Хотя Путин дал поручение там что-то с этим сделать, но там будет тяжелее всего. Я, конечно, говорю вот про основную часть России, в том числе и про европейскую часть.
1: Понятно. Спасибо большое. Константин, вас благодарю. Константин Симонов был с нами, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, наш регулярный гость на программе «Револьвер». Еще, так как говорит, на третьем кольце, на подъезде к Звенигородке, в левой полосе стоит каршеринг. Просто стоит, и в салоне никого нет. АК тот посылает, в общем, лучи добра этому человеку. Ну, непонятно, что произошло. Понимаете, может, сломалась машина, в конце концов. Ну, что вы сразу так? А еще по поводу Крыма. Да, там действительно сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации. Крым и Севастополь. Главы Крыма и Севастополя Аксенов и Развожи.

0: Чаев объяснили решение необходимости уладить экономические вопросы. На фоне атак в регионах повреждена энергоинфраструктура, а железнодорожное сообщение в Крыму ограничено. Так, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей, сказал губернатор Севастополя. Еще. Крупнейшие банки в городе подключили к независимым от общей энергосети источникам питания. Три крупнейших офиса Сбера запитали от дизель-генераторов. Аксенов также сообщил накануне, что на фоне атак в ВСУ в регионе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего по всему полуострову вводились временные отключения электроэнергии. Аксенов также подчеркнул, что в Крыму сохраняется дефицит топлива, однако федеральные и региональные власти принимают меры по стабилизации этой ситуации. На фоне атак в Крыму также сокращает количество курсирующих поездов. Речь идет о решении компании Grand Service Express совместно с Министерством транспорта Крыма и в ГУПом Крымская железная дорога сократить количество поездов Таврия, которые курсировали в Крым и обратно. В начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. Значит, что еще по поводу... Так, Рустам говорит, талоны надо через госуслуги вводить, говорит Рустам. Вот странная у вас логика, Рустам. Как только, понимаете, талоны где-то вводят, сразу крик ор, ужас и кошмар, ничего не осталось. А вы предлагаете еще ситуацию теперь еще через госуслуги все это делать. Еще, если следовать логике Новака, то через пару недель все заправят и все устаканят. Странно, бензина нет, в Москве пробки остались, говорит Андрей Валерьевич. Еще, а если будут прилеты, говорит Филигранный. Вы очень, понимаете, вот мы с Константином сейчас говорили, и во вторник тоже об этом говорили. Вам никто точно сейчас прогноз какой-то не даст. Во-первых, не то, что никто ответственность такой не возьмет, потому что очень много постоянно появляется неизвестных. Ситуация сложная. И то, что говорит Новак, и то, что мы обсуждали с Константином Симоновым, это расклад на текущий момент. И поэтому, как эта ситуация будет складываться в моменте как раз в каждом эфире мы это обсуждаем. А загадывать на месяцы вперед, этим занимаются другие люди. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Бастрыкин заявил о жесткой реакции Следственного комитета на факты коррупции среди сотрудников. Об этом глава СКР сообщил во время выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге. «К сожалению, не все наши следователи хорошие. У нас тоже есть и хорошие, и плохие. Да, сейчас, честно скажу, мы привлекаем к уголовной ответственности около 20 следователей за коррупцию», — сообщил он. Александр Бастрыкин отметил при этом, что в целом в правоприменительном блоке не все в порядке. Кстати, рядом с нами идут и следователи МВД, и прокуроры, но мы стараемся жестко реагировать, отметил глава Следственного комитета России. В Госдуме заявили о необходимости нанести удар по местам производства оружия в Европе. Речь идет об объектах, где производятся дроны и ракеты для вооруженных сил Украины. Россия на фоне планов Киева провести 40-дневную операцию по побуждению Москвы к миру интенсифицирует удары в зоне СВО. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь. Мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, которые производят оружие, наносящие впоследствии удары по Российской Федерации. Я думаю, придется по ним наносить удары, чтобы европейцы пришли в себя», – подчеркнул Колесник в беседе с изданием «Газета.ру». Депутат добавил, что в рамках СВО вооруженные силы России применили еще не все средства нападения. По словам парламентария, Москва не собирается только защищаться на фоне увеличения количества ударов ВСУ по регионам России и мирным жителям. В Китае в зоопарке дикой природы появилась вакансия актеров-медведей. Годовая зарплата составляет около 15 тысяч долларов. Объявление быстро разошлось по соцсетям и привлекло около сотни желающих. Главное требование – полный запрет на человеческую речь. Исполнителям разрешено только урчать. Рабочий день будет длиться 6 часов, в месяц – 4 выходных. От соискателей ждут физической выносливости и готовности принимать от гостей любые угощения. Делайте все, что вам удобно, говорится в тексте вакансии. В объявлении сказано, что актерам-медведям предоставят возможность свободно мечтать, лежать, прыгать или лазить по деревьям. Если эксперимент окажется успешным, в зоопарке появятся вакансии тигров и львов. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 11 рублей 4 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 75 рублей 63 копейки. Курс евро сегодня 85 рублей 77 копеек. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Завтра в городе облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Министерство обороны сообщает, что Россия вернула из украинского плена 160 российских военных. Взамен Украине передано 160 военных в СУ. МВД поддержало инициативу Следственного комитета о введении в УК отягчающего фактора в преступлениях с использованием искусственного интеллекта. И за 5 часов над регионами России сбит 61 украинский БПЛА. Так, Москва поддержала запрос Минска на созыв Совбеза ООН из-за удара по автобусу. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России Анна Евстигнеева. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения, сказала Евстигнеева. 17 июня, напомню, беспилотники вооруженных сил Украины атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина. Были ранены 8 человек, включая 6 детей. Следственный комитет России и Белоруссии возбудили дело о теракте. Москва обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаки на автобус с детьми в Беларуси. Богдан Беспалько сейчас будет с нами на связи, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Вопрос, конечно, что здесь может сделать Организация Объединенных Наций. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
11: Алло. Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, будет ли сам факт рассмотрения этого вопроса в Совбезе во-первых, если его рассмотрят, иметь для Киева какие-либо юридические или политические последствия? Или же это остается сугубо таким, ну, по факту, инструментом информационной дипломатической борьбы?
11: Я убежден, что будет второй вариант, и что в лучшем случае это может быть в качестве некой такой меры порицания будет вынесено в адрес Киева, но не более того. Тем более, что всегда Украина, США и ряд других западных государств поддерживают друг друга в процессе голосования или блокирования каких-то резолюций, которые им невыгодны. Причем иногда это выглядело настолько, в общем-то, однозначно, как, например, в резолюции о противодействии глорификации нацизма, когда они выступали очень небольшим, но единым фронтом. Так что, ну, в общем, если упростить для радиослушателей, то не будет ровным счетом ничего. Так же, как и для других союзников США. Я что-то не слышал, чтобы какие-то меры были предприняты, например, там против Израиля.
0: Но, видимо, с нашей стороны считается, что вот когда атака идет не просто по гражданским объектам, а по детям, как будто бы у кого-то в душе должно что-то шевельнуться. Видимо, такая логика. Но разве предыдущие периоды вообще не показывали, что не то, что не шевелится, а даже и, в общем, как это, чем хуже, тем лучше?
11: Предыдущие периоды показывали, что журналистика на Западе умерла, и политика тоже. Когда западные газеты, я помню, итальянское, кажется, издание, вышло с фотографией на первой странице удара по Донецку с подписью, что это был российский удар по Киеву, можно было сразу закрывать дискуссию. О чем с этими людьми говорить? Ничего не будет ровным счетом. Наши поднимают этот вопрос в надежде на то, что действительно до обывателя западного будет хотя бы донесена информация.
0: А при чем тут обыватель? Ну, даже обыватель может на что-то повлиять. Это тоже странная история, что обыватель увидит это и скажет, так не делается.
11: На самом деле обыватель, например, сейчас вот на Западе, он категорически против войны с Ираном. Ну, не хотят американцы войны с Ираном. Значительная часть не хочет. Значительная часть американцев, и даже более того, скажу, американского еврейского сообщества выступает против геноцида в секторе Газа, например. Потому что это становится гласным, потому что это становится достоянием общественности. А ударе в автобусе, по автобусу с детьми, по Старобельску, по колледжу с этими несчастными студентами, там просто никто не знает, о чем это. Где проанализируйте, допустим, немецкие средства массовой информации. Ну хорошо, если там где-то на периферии, там один раз это что-то промелькнуло.
0: Наш слушатель говорит, ладно, с Украиной и западниками все понятно, а как же намоленный нами глобальный юг и пресловутое многополярное большинство? Может быть, они каким-то образом могут что-то сказать? Или они тоже индифферентны, потому что, что называется, это не их конфликт, у них тоже своих проблем достаточно, ну и так далее, просто тоже для них это не есть какая-то повестка важная.
11: Глобальный юг, он, во-первых, не един. Он очень разбросан. Все-таки, вот, скажем, тот же Трамп, он старается выстраивать западный мир в рамках определенной иерархии. Я главный, вы все подчиняетесь. И надо сказать, что в какой-то степени у него получается. Вот если бы он не увяз в войне в Персидском заливе, он бы, так сказать, и пытался бы, и дальше бы всех давил. А здесь нет никакой иерархии. И действительно, у каждого свой интерес. Второй момент – это то, что у нас нет таких глобальных СМИ, как у Запада. У Запада есть CNN, BBC, масса других инструментов, которые распространяются в том числе и на глобальный юг. И естественно, что нам там приходится с ними жестко конкурировать. У нас там, что у нас сейчас в Индии есть из средств массовой информации? Ну вот совсем недавно открыли Russia Today, RT, в смысле Индия, подразделение. Это прекрасно, это хорошо, но они пока еще очень молодые, они не могут конкурировать вот в деле борьбы за умы, скажем, жителей Индии. А британское влияние или американское, оно там десятилетнее, столетнее там, и так далее. Там есть издания, которые, в принципе, транслируют западную повестку. Я, кстати, напомню, что Индия – это государство, обладающее самым крупным англоговорящим сообществом – 200 миллионов человек. Это крупнее, чем население самого Соединенного Королевства, насколько я помню. Вот. Китай – это закрытое государство, у нас вообще нет никаких рычагов, чтобы донести там влияние, они сами решают, что доносить.
0: А когда-то, смотрите, Богдан Анатольевич, мировое сообщество, вот в целом, Организация Объединенных Наций, какие-то еще структуры, они выказывали, ну, скажем так, удивление, разочарование, злость какую-то из-за того, что где-то были какие-то серьезные прецеденты, гибель гражданского населения, детей и так далее. Я в этой связи просто вспоминаю, понимаете, вся эта история работает каким образом? Если это выгодно поддержать, вспомните историю с Косово, вспомните историю, когда Карла Дель Понте призналась, что на самом деле не было вот в 99-м году там вот этой вот резни, а уже никто не слышал, уже после этого уже и Белград разбомбили, уже и сербов осудили и так далее.
11: Ну, это немножко другое, это политтехнология. Я могу вспомнить вообще душераздирающие истории арабской девочки, которая в Конгрессе рассказывала о том, как иракские солдаты выбрасывали младенцев из инкубаторов в Кувейте. А потом оказалось, что это просто дочь кувейтского дипломата, которую попросили сказать эти важные и нужные слова, но абсолютно ложные. Это политтехнология, это немножко другое. Раньше ООН действительно была определенным инструментом и арбитром. Ну, правда, не совсем совершенным, потому что все равно значительную часть конфликтов предотвратить было невозможно. Но это была совершенно другая система. Это была система, в смысле, мироустройства. Это было мироустройство двух систем, ну, трех с движением неприсоединения. А сейчас же ничего этого нет. Сейчас роль ООН сводится вообще, в принципе, к некой инерции. Сейчас США, например, сколько лет они уже не платят взносы в ООН?
0: Сколько как раз Трамп берет... по-моему, пришел к власти, они не платят.
11: Нет, нет, раньше, по-моему, раньше значительно. Но в любом случае долго не платят, а Трамп вообще заявлял, что ООН это, в общем, нужно выбросить. Китай сейчас перестал или задержал выплаты в ООН. Вот. И Россия поддерживает существование ООН только потому, что это хотя бы еще какая-то видимость миропорядка, какая-то видимость силы права. Хотя на самом деле мы давно живем уже в мире, где превалирует не право, не сила права, а право силы. Сила есть, ума не надо, и права не надо, вообще ничего не надо. Вот пришел и разбомбил там Тегеран, там этот, господи.
0: А каким-то образом можно, хорошо, каким-то образом можно вернуть Организации Объединенных Наций какой-то вот не просто статус, а влияние и то, что он хотя бы будет как царь Соломон, не знаю, наблюдать за всем?
11: Я очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, ООН будет деградировать дальше. Единственное, вот, что было бы хорошо для нас, там, для России, для Китая, для Индии, глобального юга, это то, чтобы эта деградация длилась как можно дольше. Знаете, вот как, ну не знаю, вот как стена, которая держит волну, но разрушается при этом. Но пусть она вот продержится еще там хотя бы 10 лет, мы подумаем, что делать с этим дальше.
0: Понятно.
11: Нет, единственная альтернатива, которую сейчас пытаются выстроить вместо ООН, это новые структуры вот глобального юга. Это БРИКС, ШОС. Угу. Другие структуры, которые вот на этом пространстве мировом или локальном пытаются выстраивать. Это суперрегионы, которые пытаются крупные государства выстраивать между собой или вокруг себя. Нет, уже прежний миропорядок, который выстроен по результатам Второй мировой, Великой Отечественной, он уже разрушается. Он разрушался с 91-го года. Ну, знаете, как усталость металла. Вот накапливается, ну, накапливается, понятно. Потом сильно раз-раз и обрушающе вот это все понятно. Происходит.
0: Спасибо, Богдан Анатольевич. Вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям.
1: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: «Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Так, сейчас сообщение здесь с пометкой было срочно. Сейчас я его найду. РИА Новости пишет, что бывший министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает «Единая Лига ВТБ». По РИА Новости я это читаю, других подробностей пока не было. Итак, «Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Организация круглосуточных групп в детских садах, возможность проводить ребенка в детсад на полдня по выходным, помощь в подготовке к сдаче ребенком ЕГЭ и другие меры поддержки для одиноких родителей. Они войдут в новую народную программу «Единой России». Нина Останина с нами. Сейчас глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Инициатива исходит не от вашей партии, но вы как председатель комитета все-таки, я думаю, что имеете свое мнение на этот счет, на набор вот этих вот мер. Является ли это частью, с вашей точки зрения, более широкого тренда на пересмотр в целом семейной политики и поддержки семей?
13: Честно, если вы сказали об авторах инициативы, вообще-то авторы этой инициативы президент Российской Федерации. Случилось это в декабре прошлого года на прямой линии президента, когда он подводил итоги года. Ему был задан как раз вопрос о том, нельзя ли сделать так, чтобы родители имели возможность оставлять своих детей вечером, в выходные дни, на что президент дал поручение правительству этот вопрос всесторонне проработать. Прошло полгода. Я не увидела ни одной законодательной инициативы, которая была бы направлена на поддержку исполнения поручений президента. Почему? Потому что у нас сегодня все, что касается дошкольного образования, это муниципалитеты. А необходимо сделать так, чтобы те самые воспитатели, которые сегодня пестуют наших детей в детских садиках, получали достойную заработную плату, в том числе и за продолжительную работу, потому что это действительно. Но предложение КПРФ принять закон образования для всех, где перевести финансирование с муниципального на федеральное, это позволило бы тогда вздохнуть муниципалитетам нашим, получить деньги на то, чтобы принять дополнительных воспитателей, потому что, ну, две смены просто не выдержит один воспитатель сегодня в детском саду при той зарплате, которая у них есть, и при той нагрузке, которая у них есть. Угу. Поэтому не надо приписывать себе идеи президента, давайте оставим ему право давать поручения, а наша задача эти поручения исполнять. А еще это не означает изменение подхода к семейной политике. Я приведу пример. Вот я внесла поправку буквально вчера, там обсуждался вопрос льготные детские товары. Что вы думаете? Прокатило. Единая Россия, этот законопроект, потому что он направлен как раз на поддержку наших семей. Мне вообще не нравится термин «одинокий родитель». Он уже не одинок, потому что у него есть ребенок. Да, у нас, кроме того, эта самая партия «Единая Россия» сделала все, чтобы их родителей стало больше. У нас такое количество разводов только потому, что принят закон о едином пособии, который отсекает сегодня от получения единого пособия, у кого доход на одного члена семьи ниже, чем прожиточный минимум. И у нас скакнули разводы в национальных республиках, а причина только этот закон. Категорически я была против того, чтобы был такой критерий. Внесла в закон, где она, «Единая Россия», которая поддержала предложение.
0: А как надо, кстати? Ну вот хорошо, это же большая проблема, мы с вами тоже на эту тему говорили. А как надо? Но чтобы, это же, понимаете, как, это же формальный развод получается. То есть они не одиноки, они просто так сделали для того, чтобы деньги
13: получать. А надо сделать так, чтобы в законе заложить не один прожиточный минимум, а два прожиточных минимума. Я и предложила такой законопроект. Ага. «Единая Россия» не поддержала. Надо, чтобы маткапитал выплачивался не до 30-го года, а был бессрочным. «Единая Россия» не поддержала.
0: Но его же его же постоянно продлевают.
13: А разве это нормально, что его то продлят, то не продлят? И сиди и думай, продлят дальше или нет.
0: Ну, Нина Александровна, у нас до сих пор, у нас до сих пор некоторые люди, у которых есть потери конечностей, вынуждены подтверждать каждый раз, что у них не выросла рука или нога.
13: А что же здесь хорошего?
0: Не говорю, что это хорошо. Я говорю, что есть и такое.
13: Ну, а тоже этого нет в народной программе. Поэтому эта народная программа тогда только станет народной, когда будет принят закон, который действует в интересах всего народа. Ни одной законодательной инициативы, направленной на поддержку сегодня ни воспитывающих в одиночку матерей, ни воспитывающих в одиночку отцов, «Единая Россия» не внесла. Больше всех законопроектов внесла в поддержку семьи фракция КПРФ. Кстати, поддержка многодетной семьи у президента. 9 законов внесли коммунисты. Ни одного «Единая Россия» не внесла. А если бы мы вернули сейчас бабушек и дедушек в семью,
0: куда?
13: Ага. Которые, чтобы они воспитывали детей и внуков, было бы замечательно, кто увеличил пенсионный возраст.
0: Нин Сан, ну подождите, партия. Подождите. Давайте не будем делать наш эфир площадкой для политических воззваний.
13: Вы же начали с того, что это внесла «Единая Россия». Почему?
0: А я к вам не как к коммунисту обращаюсь. Я к вам обращаюсь как к человеку, который все-таки возглавляет комитет, который должен работать над всеобщим благом, и не только в период предвыборной кампании.
13: Моя позиция партийная не отличается от позиции председателя комитета, позиции депутата. Жаль, когда говорят одно, а как депутат делает другое. Тогда, если это предложил член Совета Федерации, то начинать надо, понимаете, с понятия. У нас сегодня в семейном законодательстве нет термина «одинокий». только в трудовом кодексе, и то одинокая мать, одинокий отец, и они привязаны к конкретным выплатам. Поэтому надо в семейное наше законодательство вводить это понятие. Но когда у нас началась мобилизация, 22-й год, я внесла закон об отсрочке для родителей, воспитывающих детей в одиночку, матерей и отцов. Категорически против Единой России. Поэтому, ну, как же не превращать как же людям глаза-то не открывать?
0: Мы сейчас, подождите, мы сейчас про то, что, смотрите, люди нас слушают.
13: Не сделает.
0: И они, смотрите, люди нас слушают, и в любом случае могут это воспринять, как сейчас предвыборная кампания, и много чего пообещают, друг дружку поругают, и так ничего по факту не будет сделано.
13: Об этом я и говорю, не надо обещать, почему не сделано. Законопроектов в поддержку одиноких родителей на сегодня день нет в Государственной Думе, если говорить юридическим языком.
0: Вопрос, а нужны ли, в принципе, статусы одиноких? Одинокие, там, мать-одиночка, например, это же там муж не вписан, по-моему,
13: нет
0: да,
13: термина.
0: Нету его?
13: Нет такого термина в законодательстве.
0: История хорошо с детскими садами круглосуточными. Насколько она реализуема, с вашей точки зрения?
13: Очень даже реализуема. Это было в советские годы. Еще 30 лет назад у нас были пятидневки, и были группы выходного дня, поэтому это очень нужно сегодня, и не только тем, кто воспитывает в одиночку. Иногда оба родителя, которые заняты на работе, для того, чтобы тех же самых детей своих нанять репетиторов, денежки на кружки там заработать взрослым деткам, конечно, это очень, очень нужно. А представьте себе, там, вахтовик, вроде и семья, там, мать не одиночка, да, а отец на заработках. Поэтому, конечно, нуждаются сегодня в том, чтобы группы вот эти выходного пятидневки были у нас в детских садах, нуждается каждая семья, где воспитываются дети-дошкольники. Это очень хорошая идея.
0: Нинсан,
13: деньги
0: прям
13: надо выделить.
0: Последний у меня вопрос уточняющий. А может быть вообще уходить от терминов одинокий, не одинокий? Ну просто есть задача повышения рождаемости? Вот эти вот условности, в разводе они, не в разводе они. Вот этого вообще зачем
13: вы
0: оно
13: правы,
0: надо?
13: Вы правы. Вот поэтому это термины и нет в законодательстве, и я буду стоять на том, чтобы его не было. Потому что этот родитель не одинок, у него есть ребенок. И у нас понятие «семья», оно касается всех. Если там трое детей, с мать и отец, это семья. А если один отец воспитывает ребенка, таких отцов миллион, то тоже семья. И меры поддержки одинаковые для таких семей. Конечно, я понимаю, что нуждается в особом внимании, если вдруг оказался один на один, там, временно, там, условно говоря, мать или отец. Вот тут надо окружить большим вниманием такие семьи, но называть их одиночками я категорически против.
0: Понятно. Спасибо большое, Нинсан. Вас благодарю. Нина Останина была здесь, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Так, что еще из ваших сообщений? Выбор начинается пиар, дойдет ли до реализации вопрос? Виталий, это лишний повод просто пообсуждать. Это повод действительно пообсуждать, что нужно. Потому что, ну да, так складывается, что в период предвыборной кампании бывает, что особенно активно депутаты из разных партий естественно, начинают предлагать какие-то инициативы. Вот, потому что когда в другие периоды очень много запретов, здесь очень много предложений. Надо все-таки этим пользоваться. Из предложений, которые выказываются, это, значит, помощь в подготовке к сдаче ребенком единого госэкзамена, меры поддержки для одиноких родителей. И здесь, правда, вот одинокий, а он какой? Вот в разводе они, а если он помогает, например, если он там платит алименты, еще что-то, вот нужно это или не нужно? А если он не платит, но, например, там, соответственно, а статус такого одинокий нет. Вот что с этим делать, не очень понятно. Детство прекрасное, пора, беззаботность, веселье, друзья, мама и папа, говорит Сергей. Еще задумайтесь. Много думаю, говорит Ренат, много думаю. Новости продолжим.
12: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Филевский парк, Покровская, Стрешнева и Крылатская составили тройку самых зеленых районов Москвы. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков девелоперской компании «Сияние». Эксперты уточняют, что на каждого жителя этих районов приходится от 34 до 37 квадратных метров зеленой территории. При этом Крылатская находится в самом выгодном положении. Там невысокая плотность населения и нет потенциала к ее существенному росту. Ведется только точечная застройка. Еще два района Москвы с неплохими природными характеристиками – это Хорошо-Вамневники и Левобережные. В мае число сделок на рынке вторичного жилья Москвы снизилось почти на четверть. Такие данные привел Росреестр. Зарегистрировано чуть более 10 тысяч сделок. Ведомстве поясняет, что такое снижение по отношению к апрелю уже стало традиционным. В среднем с 2020 года по количеству сделок на рынке вторичного жилья май ежегодно уступает предыдущему месяцу, примерно на 20%. При этом количество заключенных договоров на вторичном рынке в мае 2026 года превосходит май прошлого года на 18%. Петербургские кресты могут стать крупнейшим в мире тюремным отелем. Согласно проекту, на территории разместятся две гостиницы. Четырехзвездочную на 136 номеров и пятизвездочную на 126 номеров. В настоящее время крупнейший подобный объект – это американская пятизвездочная «Либерти» в Бостоне. Однако значительная часть номеров там находится не в историческом здании тюрьмы, а в современной пристройке. Знаменитая тюрьма «Кресты» была открыта в Петербурге в 1892 году. В 1964 она стала следственным изолятором номер один. До 2017 года она располагалась в историческом комплексе на Арсенальной набережной 7, а затем переехала в новое помещение в Колпино. По данным специалистов московского агентства «Простор недвижимость», с наступлением летнего периода наступает самый активный сезон для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели уже вовсю задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе? Эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к ему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки в начале лета. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделку с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор», код 495, телефон 921-4901. Консультации бесплатны. 921-4901.
15: Все о недвижимости. Перезагрузка.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 3 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Сергей Борисович стоял у истоков ее создания и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию баскетболу, лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры, отметили в спортивной организации. Пост главы Минобороны Сергей Иванов занимал в 2001-2007 годах. Кроме того, с 2016 по 2026 год он был спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Силы ПВО за 5 часов сбили 61 украинский дрон над регионами России. Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотники с 9 до 14 часов. По данным Минобороны, БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом. Кроме того, дроны нейтрализовали над полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Андрей Белоусов заявил о необходимости борьбы с нацистской идеологией. Министр обороны России отметил, что нужно не допустить попыток фальсификации истории Второй мировой войны. Это позволит предотвратить повторение глобальной катастрофы. Об этом заявил глава военного ведомства в приветствии к участникам 4-го международного антифашистского конгресса. Он проходит сейчас в Минске. В ООН заявили о 1000 направленных в Венесуэлу спасателях из 16 стран. Специалисты будут ликвидировать последствия разрушительных землетрясений. Всего задействовано 25 команд, как поисково-спасательных, так и медицинских. Их число будет расти, заявил официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке. Он уточнил, что бригады спасателей направили в Великобританию, Германию, Иорданию, Испанию, Италию, Катар, Колумбию, Нидерланды, США, Францию, Чехию, Чили, Швейцарию и Эквадор. На место в ближайшее время также прибудет дополнительная помощь из Мексики и Сальвадора. По словам Ларки, сейчас гуманитарные организации реагируют на стихийное бедствие в Венесуэле оперативно и в широких масштабах. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в Москве. Завтра в городе будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10. Днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
18: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
20: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Ярослав Нилов к нам пришел. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич.
22: Всех приветствую. Здравствуйте.
0: Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в нашем YouTube-канале, в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Тоже можно нас посмотреть. Давайте начнем с социальной, даже не сказал бы климата, а, наверное, самоощущение, потому что вот обсуждали мы со слушателями тему с топливом. Вице-премьер Новак говорит, что все, в общем, под контролем. Люди смс-ки пишут, говорят, а как же, а что делать дальше? А вот дефицит уже создается, а почему мы нам не говорим и так далее. То есть, в общем, обстановка нервозная. Со стороны правительства
22: есть.
0: Со стороны правительства есть, ну, естественно, задачи первостепенные со стороны, я так понимаю, депутатов Государственной Думы, как бы купировать все эти риски. Но вот что делать с тем, что все-таки напряжение растет?
22: Ну, вы знаете, я, тем более, в течение часа не смогу вам дать рецепт, как нужно все это быстро остановить.
0: Чуть поближе, пожалуйста.
22: Но вы правы, что в обществе есть определенные запросы, И какие-то решения принимаются, какие-то решения уже дают свои положительные плоды, но одновременно с этим, конечно, есть и тревожность, неопределенность, и вопросы, и в том числе с топливом, и что будет, и как заправляться, и очень много всяких домыслов. Есть объективные причины и субъективные причины, в каждом регионе по-разному. Мы, кстати, в Государственной Думе приняли изменения в налоговое законодательство, которое направлено на поддержку наших производителей топлива. Поэтому надеемся, что свой оперативный вклад депутаты внесли, и они...
0: А у нас тоже... чужих нет производителей топлива?
22: Ну, я имею в виду, наши производители, имеется в виду российских производителей, мы тоже оперативно смогли поддержать, дать им дополнительные финансовые механизмы для того, чтобы из этой непростой ситуации выходить. Так. Ситуация, как докладывает вице-премьер Новак, находится на контроле. В каждом регионе ситуация, она своя. Да? Где-то есть, кстати, и вот этот ажиотаж, который тоже вредит. Он бывает абсолютно ненужный. Этот ажиотаж, и когда люди начинают впрок, запасаться, думая, что будет дальше.
0: Пытаться.
22: Да, а перепродавать, вот это, конечно, вообще надо по рукам давать, когда начинают перепродавать,
0: там площадки
22: разгонять,
0: удаляли
22: пользоваться тем, что люди готовы за любые деньги покупать, ведь это же создает ту самую панику, нездоровую обстановку. Поэтому я приветствую решение, когда на Авито закрыли объявления, связанные с продажей топлива. И на заправках ведь почему вводят определенные ограничения? И в том числе для того, чтобы бороться с вот теми самыми перекупщиками, которые приезжают и заправляют канистры, потом перепродают.
0: Но с бензином вообще странно перепродавать. Это, во-первых, скоропортящаяся, значит, продукция, а во-вторых, ну куда? Ну вот сколько ты газонокосилок можешь заправить из этой канистры 300-литровой бочки, которую ты где-то покупаешь?
22: Ну вы же видите, как спрос порождает предложение и какие цены на нелегальном рынке, поэтому быстро этим пользуюсь. Поэтому я тоже на машине, и тоже, на всякий случай, мои близкие, значит, кто управляет машиной, я им всем порекомендовал, ну, вы просто держите уровень, чтобы ниже полбака не опускалось, и на всякий случай пусть у вас будет там небольшое количество с собой в багажнике топлива, на всякий случай. Но это не значит, что нужно там сейчас забить весь гараж бензином и... сидеть и постоянно себя нервировать. Поэтому я надеюсь, ситуация исправится. В каждом регионе ситуация по-своему складывается. Опять же, нельзя сравнивать то, что творится в Крыму и в Севастополе, да, и то, что у нас в Москве и в Подмосковье. Хотя и в Москве и в Подмосковье, да, есть определенные сложности, трудности. Но так вот, чтобы невозможно было нигде заправиться, такого, слава богу, нет. Поэтому надо держать на контроле, и это понимают. Понимают и федеральные власти, и региональные власти, и законодательные органы, что можно, пытаются все сделать, чтобы ситуацию нормализовать. Говоря про автомобильную тему, я хотел бы добавить нотку позитива.
0: Давайте.
22: И вот сегодня свой рабочий день, я начал с того, что я увидел, как эвакуатор грузит, не успел еще, только приступил к принудительному задержанию транспортного средства. И рядом стоял сотрудник дорожной полиции, который оформлял, хотя там, я считаю, спорный момент, когда автомобиль стоит, вроде знака нет, но он перекрыл движение припаркованным транспортным средством, водитель куда-то там вышел в магазин, но оставил телефон. Да, водитель нарушил, дальше его привлекли к административной ответственности, но я для себя взял давно за правило, я позвонил по этому телефону водителю, и водитель успел прийти до момента того, когда автомобиль был погружен на эвакуатор. Его привлекли к ответственности, составили протокол, сотрудник дорожной полиции Западного округа Москвы действовал в соответствии с регламентом, в соответствии с законом.
0: Но машину отдали.
22: Да, машину, то есть принудительную эвакуацию прекратили. И они так делать обязаны по закону. Я к чему это говорю? Ну, во-первых, я неоднократно вносил проекты закона о том, чтобы у нас в обязательном порядке перед эвакуацией информировали СМС или по телефону водителя. Эвакуация не является наказанием. Эвакуация – это обеспечительная мера для пресечения правонарушений. Штраф является наказанием. Поэтому я еще раз всех призываю. Радиостанцию «Говорит Москва» слушают и в машине, очень много автолюбителей. Оставляйте, пожалуйста, если вы припарковали, даже если вам кажется, что вы припарковали по закону, Но на смотрите всякий случай на знаки. Оставляйте. На да, знаки. Иногда знаки противоречат разметке. Иногда вы можете думать, что вы не находитесь в зоне действия знака, а вы, оказывается, находитесь в зоне действия знака. Поэтому оставляйте автовизитку. И будьте, призываю всех быть взаимовежливыми. Увидели, что есть такая ситуация, видите, есть под стеклом телефон. Ну, наберите, пригласите водителя, проинформируйте. Ну и, конечно, я призываю всех сотрудников полиции и сотрудников МАДИ. И так непростая ситуация, и так уровень тревожности, напряженности высокий, и так переживания, и столько негатива. Но давайте более внимательно и более так сострадательно друг другу. Но если не мешает явно машина, ну давайте примем меры, чтобы водитель сам переехал, чтобы не эвакуировать ее. Давайте уберем это желание быстрее схватить и увезти на штрафстоянку. Я внес проект закона, чтобы в том случае, если водитель появлялся и о своих правах заявлял, чтобы эвакуация прекращалась минимум на 15 минут. По закону обязан вернуть машину, если водитель есть при себе документы. Но документы могут быть в машине, документы могут быть дома. Соответственно, ну дайте возможность водителю предоставить подтверждающие документы, сесть и переехать с того места, где он якобы нарушает или действительно нарушает. Привлекайте к ответственности, составляйте протокол. Но не нужно сейчас, и так такая ситуация неспокойна, зачем еще осложнять? Зачем злить водителей, которые так переживают завтра, что будет с бензином?
0: Смотрите, про водителей тоже интересная история. На Петербургском юридическом форуме выступил директор одного из сервисов заказа такси, который сказал, что более 5 миллионов таксистов могут оставаться вне рамок регулирования закона о такси, действующего с 2023 года. Значит, в серой зоне действует более 11 тысяч чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Суммарная аудитория, там миллионы человек. Смысл в том, что каким-то образом не все таксисты обелились. А почему так вообще ситуация такая сложилась?
22: Ну, начнем с предыстории вопроса.
0: Да.
22: Когда в 2018 году принимались изменения в налоговое законодательство, и появился льготный налоговый режим на профессиональный доход, ну, тогда вряд ли, наверное, подразумевалось, что активно будут пользоваться этим льготным налоговым режимом именно наши граждане, которые предоставляют услуги по перевозкам. Потому что все-таки управлять такси – это определенный режим работы, определенный режим труда и отдыха. Это вопросы повышенного контроля и безопасности. И мы видим сегодня, в каком количестве работают самозанятые граждане в такси. Далее, в 2023 году, когда принимался закон о такси, а он проходил очень непросто обсуждение в Государственной Думе, тогда достаточно жесткие требования, которые были введены, они сразу подвергались дискуссии и критике, и говорилось о том, что во многих регионах просто будет уходить рынок в тень. И так оно и происходило, и так оно и происходит, потому как излишние требования, это в том числе финансовая нагрузка, и проще же использовать современные средства и предоставлять возможность заказывать, обходя все законные пути. Поэтому вот эта аргументация, что в тени, аргументация, что там это все будет влиять на рост цен, она звучит постоянно. В Госдуме существует рабочая группа, регулярно проводятся мероприятия. У нас, кстати, были введены определенные корректировки и смягчены требования в отношении тех автомобилей, которые используются самозанятыми. У нас же есть требования, связанные с локализацией производства транспортных средств. Поэтому определенные смягчения были. И тема роста стоимости услуги, она звучит регулярно. Это, знаете...
0: Так это при любых обстоятельствах.
22: При любых обстоятельствах мы слышим, будет рост цен. Но что бы я хотел сказать про стоимость перевозки? Вот что точно нужно сделать, это жестко надавать по рукам, и в том числе необходимо жестче работать в Федеральной антимонопольной службе, но недопустимо, когда стоимость такси вырастает в 2-3 раза, там снег выпал, дождь пошел.
0: Спрос выше, а возможности меньше.
22: Да, понятно, что цена динамическая, но все-таки есть себестоимость, и любые изменения, они должны быть экономически обоснованы. Так. Поэтому я считаю, и вот мы сейчас с коллегами очередные предложения сформулируем, направим в Минтранс и в ряд других министерств, и Федеральную антимонопольную службу, но вот такого нельзя допускать, когда цена вырастает в несколько раз, особенно если вдруг происходит какая-нибудь чрезвычайная ситуация, какая-нибудь авария,
0: Там, наверное, знаете, как закладывается? Они, скорее всего, вам будут объяснять, что они, так как снегопад и дождь, они, пусть объясняют все, что угодно,
22: людей это злит. И мы не должны допускать, что, чтобы вот эта необоснованная цена повышала уровень напряженности в обществе.
0: А с детскими режимами что делать? А с детскими режимами что делать?
22: Детские кресла имеете в
0: виду? Нет, даже не кресла, а детские тарифы, потому что есть много жалоб, что действительно отказывают в перевозке, особенно когда с двумя детьми, потому что невыгодно, невыгодно по детским тарифам возить, что они, мол, не должны быть дешевле, чем другие.
22: Я считаю, что это вообще аморальная позиция.
0: Ну, бизнес, какая мораль?
22: Нет, Ярослав Евгеньевич,
0: ну какая мораль в хорошо, бизнесе?
22: Но, нет, есть мораль в бизнесе. У нас наркотики запрещены к продаже, да? Хотя они могли бы, сами понимаете, и многое что другое запрещено. Поэтому нет, есть определенные серьезные моральные вещи. Тем более с учетом того, какое внимание уделяется у нас вопросам государственно-семейной политики. Во-первых, я считаю, что обязательно в каждом автомобиле должны быть кресла по умолчанию. Они стоят очень недорого.
0: Просто в багажнике.
22: В багажнике по умолчанию. Я считаю, что кресла должны быть, и такие предложения направлялись организации, которая объединяет отельеров, чтобы у нас в каждом отеле, вот знаете, из отеля выходишь, если дождь, можно взять зонтик отельный. Ну, не в каждом отеле, но многие отели это предоставляют там, в пользование. Но давайте мы сделаем так, чтобы и в отеле были тоже кресла, для того, чтобы могли пользоваться. Вот если приехала семья с двумя детьми, например, одно есть кресло, а второго нет, что семье делать? Вторую машину ждать? Ну, пожалуйста, возьмите, и этот же водитель потом приедет опять в этот отель. То есть это все можно отрегулировать при желании. Это поддержка института семьи, института детства. Это еще раз все в развитии нашей государственной семейной политики. Поэтому детские тарифы, во-первых, нельзя, чтобы цена вдруг в сторону увеличения, в сторону уменьшения, пожалуйста. Вот льготы для детей, это приятно. Особенно если какие-то детские праздники, там, День защиты детей, выпускные, только приветствовать можно. Вот это социально ориентированный подход. И тогда и обратная связь будет. Мы же принимаем решение, когда рынок и отрасль говорит о своих проблемах. Ну, давайте тогда призовем и отрасль правильно реагировать, тем более, когда речь идет о таких вопросах, как перевозка детей. Поэтому недорого стоит приобрести соответствующие, самые дешевые, самые простые устройства, которые в соответствии с законом обеспечивают безопасность при перевозке детей, они должны быть в багажнике, никакой проблемы быть здесь не
0: может.
22: То есть
0: по умолчанию, получается, любая машина может подключаться к детскому тарифу, если действительно в каждой машине будут детские
22: вообще
0: кресла,
22: надо,
0: люлька
22: надо
0: и бустер.
22: Надо убрать тему, что значит детский тариф, что у нас ребенок не человек, ребенку тоже необходимо обеспечить возможность перевозки. И должно быть в каждой машине детское кресло и точка. И родитель не должен сидеть и мучиться, каким образом ему перевести ребенка. А вот что касается, если мы говорим про двух детей, то здесь, ну опять же, это устройство самое дешевое стоит достаточно дешево. И можно обеспечить каждую машину такси, чтобы было два устройства для перевозки двух детей. И одновременно с этим, сразу про перевозку детей, здесь уже я понимаю таксистов, которые отказываются порой вести ребенка-инвалида, говоря о том, что я не могу его перевозить, если он будет не пристегнут, потому что если остановит, то очень серьезный будет штраф.
0: Почему ты инвалиды не поняла?
22: А потому что есть такие дети-инвалиды, кому противопоказано просто в креслах, например, ДЦПшники, им просто противопоказано. Для них, но здесь надо же с пониманием, чтобы относились те должностные лица, которые привлекают к административной ответственности. Мы вносили соответствующий проект, нас не поддержали, ссылаясь на отдельные статьи административного кодекса, которые дают право не привлекать в отдельных случаях. Но одновременно практика складывается по-другому.
0: А может быть, невозможно все зарегулировать? Но
22: конечно,
0: вот
22: везде должна быть гибкость, везде должен быть, есть буква закона, есть дух закона, конечно, я
0: вам
22: с вами согласен.
0: Вам на это скажут, что хорошо, с одной стороны, есть логика, например, Государственной Думы или законодателей, которые говорят, надо все на всякий случай отрегулировать. Это как, знаете, в поликлинику вы приходите, прежде чем вам кровь из пальца возьмут, с вас еще 150 бумажек попробуют. Это к вопросу то ли снятия ответственности, то ли того, что, ну вот, хорошо, бюрократия царица жизни. Как вы это видите?
22: Я считаю, что везде должен быть объективный, прагматичный и разумный подход. И везде должна быть гибкость. Должностное лицо на то и должностное лицо, чтобы не как робот выполнял алгоритм, А должностное лицо должно анализировать и пользоваться теми механизмами, которые законом предоставлены. Если по закону можно не привлекать к административной ответственности с пониманием того, что это ребенок-инвалид, кого нельзя перевозить в детском кресле, ему опасно для здоровья, понятно, это у него ДЦП, то значит привлекать не нужно. Если можно ограничиться предупреждением, уже «Единая Россия» недавно, только приветствовать, стоя аплодисментами можно такие подходы, когда предложили не привлекать к ответственности, а ограничиться предупреждениями, угу, по некоторым административным статьям. Да только, только приветствовать можно. Ну, мы только что с вами говорили про эвакуацию, да? Ну, встал на секунду, он никому не мешает, отошел водитель, у него вынуждена остановка. Нет, тут же, значит, желающие его эвакуировать. И тоже можно понять должностных лиц, потому что у них план, у них порядок, им это нужно. Ну вот нужно от этого, от всего отказываться, отходить, тем более в такое непростое время. Надо быть вежливой, внимательной друг к другу, добрее, это будет влиять
0: долго,
22: на снижение,
0: смотрите,
22: напряженности.
0: Слишком долго, получается, входили в режим, когда все по инструкции, чтобы никто не придрался, планы выполнили. А теперь как заставить этих людей, чтобы вы отходите от этого?
22: Инструкция. Это хорошо. Порядок – это хорошо. Особенно там, где вопрос безопасности. Но должностное...

0: выйти, на всякий случай, значит, покинуть в интересах безопасности. А пристегнутый ремень, соответственно, это время уменьшает. Тратить. Поэтому вынуждены не пристегиваться, а это является административным правонарушением. Тоже, ну, должен быть гибкий подход, должен быть гибкий подход. Я направил соответствующее обращение по этому письму в правительство для того, чтобы, опять же, можно по-разному смотреть на каждое происшествие, на каждую ситуацию и принимать отдельные решения. Для этого и есть у нас должностные лица, которые соответствующими полномочиями наделены.
1: А, смотрите, теперь по поводу, давайте ипотеки поговорим. В России сократят срок семейной ипотеки сразу в два раза, с 30 до 15 лет. После окончания льготного периода ставку планируют повышать до рыночной. По формуле ключевая ставка плюс 2%. Также обсуждается привязка условий ипотеки к количеству детей. Чем их больше, тем ниже ставка. То есть льготную ипотеку получить становится все сложнее.
0: Ну, это обсуждение идет, решения постепенно принимаются, и дополнительные требования, дополнительные критерии, они вносятся, и это обсуждение сейчас приведет к тому, что очередные решения в правительстве будут приняты. Это не законом регулируется. Законом мы отрегулировали другое. Был принят закон, который дает возможность семьям с детьми пользоваться каникулами кредитными. Это мера поддержки, разные бывают жизненные ситуации, и если она такова, что нет возможности гасить ипотеку, значит, можно воспользоваться этими каникулами. Это хороший социально ориентированный закон, но он был принят Государственной Думой. Что касается ужесточения требований, ну, давайте вспомним, что было там, несколько лет назад, когда пользовались льготной ипотекой. А что такое льготная ипотека? Ведь эту льготу обеспечивает государство
1: Ярослав
0: деньгами.
1: Евгеньевич, я здесь
0: сразу согласен с вами, что, конечно, любое ужесточение приводит к тому, что сужается круг тех лиц, кто может пользоваться
1: мне
0: такой
1: не очень, знаете как, мне не очень нравится отсылка к прежнему опыту выдачи льготной ипотеки, которая была много лет назад, когда людям ставят в вину то, что они, во-первых, была такая возможность.
0: Да, это не вина.
1: И люди брали
0: эту
1: ипотеку.
0: Людей. Люди пользовались
1: этим. Да, некоторые брали по 10 ипотек и так далее.
0: Это
1: на их совести.
0: Просто,
1: это инвест... Но та льготная ипотека во многом была и для того, чтобы стимулировать семейный вопрос стимулировать работу девелоперов и застройщиков. А теперь людям вину это ставят и объясняют, почему такие жесткие законы.
0: Люди ни в чем, давайте мы здесь поставим точку в рамках нашей беседы, граждане не виноваты. Возможность была, возможностью пользовались.
1: Ну, конечно.
0: И претензий каких-либо предъявлять мы не имеем права. Но, реагируя на происходящее, с учетом имеющихся финансовых возможностей, ответственные должностные лица регулировали подходы, регулировали эту модель, механизм и вводили дополнительные требования для того, чтобы соблюсти принцип адресности. В принципе, принцип адресности в социальной политике – это базовый принцип.
1: Так.
0: И этот принцип адресности должен приводить к тому, чтобы свой жилищный вопрос решала та семья, которая нуждается в решении этого вопроса. И условия должны быть приемлемыми. Конечно, дополнительное регулирование, дополнительные требования, все это будет приводить к тому, что, возможно, меньшее количество семей смогут ей воспользоваться. Но согласитесь, это наличие такой возможности при тех всех экономических сложностях, которые есть, это лучше, чем если бы не было этого.
1: Зачем привязываться к количеству детей?
0: Это в том числе стимулирующий механизм поддержки, и с учетом того, что мы с вами находимся в демографической яме, поддержать семей и поддержка многодетных семей, это государственная политика.
1: Я понимаю, что у государства с помощью линейки проще всего измерить там социальное состояние граждан. Это понятно.
0: Нет,
1: здесь,
0: не
1: я
0: измерите
1: прошу
0: линейкой,
1: сейчас, подождите,
0: никакое
1: подождите
0: социальное
1: секундочку.
0: Состояние.
1: Я про другое говорю. Смотрите, государство говорит, чем раньше вы начнете рожать, тем там больше, значит, будет и так далее. Поэтому, например,
0: знаете,
1: есть возрастной ценз.
0: Я не знаю, это говорят отдельные представители
1: отдельных
0: органов.
1: Я же не говорю про
0: органов.
1: Вас, но вы же часть
0: все-таки
1: я
0: вообще считаю,
1: власти.
0: Что каждый сам определится. А наша задача – создать условия.
1: Навязывать недопустимо. Смотрите, я про условия как раз и говорю. Просто дело в том, что получается, ну, как бы, когда государство декларирует, что у нас проблемы с рождаемостью, но в то же время есть жесткие ограничения по наличию или по приобретению жилищной площади, тут вопрос возникает. Мы за демографию?
0: За демографию.
1: Или мы за то, чтобы все-таки и банки поддержать, и застройщиков поддержать, и вот
0: мы,
1: как бы
0: мы
1: строить людей
0: мы за
1: в какие-то рамки?
0: Но вы же понимаете, что ужесточение требований, в том числе, это ударит и по интересам
1: у
0: и
1: нас,
0: банков,
1: у нас
0: и
1: очень много нераспроданного
0: застройщиков.
1: Жилья.

0: которые, в принципе, теоретически можно сделать социально.
1: Вообще была хорошая тема, хорошая инициатива, которую озвучил в свое время Жириновский. Я присутствовал на этой встрече с председателем правительства, и Хуснуллин, тогда вице-премьер, он тоже этот вопрос поддержал. Любое жилье, которое строится, 10% социальное жилье. Все. Вот любого, либо если там какого-либо премиум-класса, ну, тогда на эту сумму альтернативно эконом-класса, ну, чтобы быстрее решался вопрос предоставления жилья социального найма тем категориям, кто в этом нуждается. У нас очень много категорий, у нас большие очереди. У нас до 2005 года была федеральная очередь, сейчас региональные очереди, и они никуда не деваются. Поэтому к этой теме нужно вернуться. Жилищный вопрос – один из самых сложных вопросов, но наличие льготной ипотеки за эти много лет дали серьезную возможность тысячам семей решить свой жилищный вопрос. И, конечно, многие граждане воспользовались этой льготой, просто зарабатывая, делая деньги из воздуха, опять же, накачивая банковский сектор и накачивая строителей. Но здесь никаких претензий не может быть, потому что такая возможность была предоставлена. Просто. Надо было сразу при предоставлении все эти критерии уточнять с пониманием того, а как это все будет
0: работать. А с другой стороны, благодаря той льготной ипотеке, ведь, скорее всего, очень много людей все-таки смогли легко купить жилье, родить детей.
1: Конечно, тысячи семей.
0: Ярослав Анилов с нами.
1: И семей, и
0: новости,
1: детей завести.
0: Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики спрогнозировали в ближайшие часы грозу с порывистым ветром в Москве. До вечера в столице и Подмосковье может выпасть до 3 мм осадков. В период до 21 часа местами ожидается кратковременный дождь, гроза и северо-западный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предстоящей ночью на фоне переменной облачности будет преимущественно без осадков. Власти Москвы ранее напомнили горожанам, гостям столицы о том, что пятница – короткий рабочий день, и вечерний разъезд на магистралях начнется около 16 часов. При этом они подчеркнули, что местами возможен дождь. Во время дождя не отвлекайтесь на телефон, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим. Пусть короткий рабочий день закончится спокойной дорогой домой, призвали водители в департаменте транспорта Москвы. МИД России призвал Никола Пашиняна как можно скорее решить вопрос о выборе ЕС или ЕАЭС. Премьер-министр Армении своими последними заявлениями о Евразийском экономическом союзе уводит разговор в сторону, в сферу демагогии. Так он уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ, говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она отметила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС. Дипломат напомнила, что в прошлом году в республике приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Ереван избрал курс сближения с этим объединением и между тем заявлял о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС. По сути, выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС, и который, к тому же, проводит враждебную России политику, говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИДа. Кибермошенники направляют деньги от преступлений на покупку дронов для ВСУ. Об этом заявил замначальника Следственного департамента Министерства внутренних дел России Даниил Филиппов. Киберпреступность в целом преследует три цели. Первое – это нападение в целях отъема денежных средств. Здесь надо отметить, что деньги все уходят из юрисдикции России и потом направляются на покупку дронов. Все эти дроны летят в нашу сторону, сказал представитель МВД на полях Петербургского международного юридического форума. Температура воздуха в турецкой Анталии достигла 47 градусов. Местные жители и туристы на фоне высокой влажности предпочитают проводить время у моря. Из-за изнуряющей жары улицы города опустели, а пляжи заполнились отдыхающими, сообщают турецкие СМИ. Температура морской воды у побережья Анталии составляет около 30 градусов. О погоде. Сейчас в Москве плюс 22, завтра в городе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: говорите, Милин?
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А тут, вы знаете, Ярослав Нилов, да, с нами, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пришло сообщение.
1: Так.
0: И правда, это вообще никто не сговаривался, ничего, правда, я удивилась. Однажды я вспомнила, когда прочитала это сообщение, что слушатель писал, и вы звонили по этому номеру, брали, человек звонил с Чукотки и говорил, что у него там какие-то проблемы, помогите, пожалуйста, с ипотекой. И сейчас этот человек пишет, это было там год назад, полтора. Он пишет, извините за офф-топ, хочу сказать спасибо за получение льготной ипотеки. Некоторое время назад помогли получить дальневосточную ипотеку, я сам с Чукотки, учитель.
1: Да, была история, здесь же, по-моему, мы с вами.
0: Вот как раз вы тогда телефон просили, да.
1: И я тогда давал поручение, по-моему, я телефон обозначил.
0: Телефон вы передавали прямо при мне.
1: И я вернулся на работу после прямого эфира, и уже человек позвонил. Но это вот как раз подтверждение сработало. Того, что работает обратная связь. Поэтому надо, самое главное, проявлять активность, быть защитником своих прав и не считать, что все за вас решили, что бесполезно что-то делать. Телефон Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 8-495-692-7650. Всегда можно обратиться, если есть проблемы с пенсией, с выплатами, с пособиями, с лечением. Мы стараемся оперативно всем помогать. Не все от нас зависит, но где можем, мы подключаемся.
0: Смотрите, еще была не так давно инициатива. Высказано, точнее, такое, знаете, неудовольствие от одного из ведомств, что сейчас, да, есть мат-капитал, но в основном люди перестали тратить его на жилье, а стали в том числе пользоваться вот этими возможностями по 20 тысяч рублей забирать. И говорят, что надо все равно его как-то вот направлять на жилье. Там полтора квадратных метра можно купить, ну, в Москве, например. Там хорошо, в регионе два.
1: Немножко не так. Смотрите, сегодня средства материнского капитала в основном тратятся на решение жилищного вопроса, раз. Второе – это на оплату образовательных услуг. Но по закону у нас есть возможность семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, получать, во-первых, детское пособие общее, но отдельной категории семьи, если там они соответствуют критериям, то можно второе пособие из средств материнского капитала получать. И этим наши граждане, наши жители нашей страны пользуются. Видимо, об этом шла речь. И второе, у нас до сих пор сохраняется возможность, несмотря на то, что накопительная пенсия выведена из системы обязательного пенсионного страхования, можно использовать средства материнского капитала как взнос для софинансирования накопительной пенсии.
0: Мама,
1: вот
0: да.
1: Здесь я полностью согласен, что, во-первых, не так много этим пользуются, но считаю, что точно не нужно тратить средства материнского капитала на софинансирование накопительной пенсии, на формирование накопительной пенсии. Это раз. Что касается вопроса материальной помощи семье, считаю, что семья пусть сама решает. Считаю, что материнский капитал в следующем году уже будет больше миллиона. Ну, конечно, это только первый взнос. Но потом квартиры, они везде стоят по-разному. Но многие все равно используют эти деньги, плюс еще используют субсидию дополнительную, если там уже есть дети, для решения жилищного вопроса. И точно, что нужно сделать, с учетом особенно того, что у нас растет количество детей с особенностями развития, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей с расстройством аутистического спектра, дать право по назначению врача оплачивать платные медицинские услуги средствами материнского капитала. Региональных мер поддержки явно на этого не хватает.
0: Угу.
1: И то, что в рамках ОМС сегодня предоставляется, этого недостаточно. Порой ребенку требуются различные процедуры, которые только платные, или различные массажи лечебные.
0: Почему это так сложно внести в перечень возможности потратить?
1: Во-первых, мы это предложили. Дискуссия с правительством идет. Изначально, конечно, материнский капитал, когда он вводился, цель, наверное, его была основная, это решение жилищного вопроса.
0: Mm-hmm.
1: Наверное, эта идеология, она была такова, когда это принималось. Но с учетом потребностей семей. И еще хорошая тема – это семейный автомобиль. Это семейный автомобиль хотя бы для отдельной категории семей с детьми. Там, где дети-инвалиды, сельская местность, многодетные семьи. Ну, давайте дадим возможность использовать эти средства как первый взнос на покупку семейного автомобиля. Я был на Горьковском автозаводе. Там на базе «Газель» сделан семейный автомобиль. Конечно, он не стоит там миллион, он стоит дороже, этот автомобиль. Но первый взнос, а дальше в рассрочку, как это делают китайские производители, это будет хорошей помощью семье.
0: Наш слушатель Василий говорит, недавно прочитал новость, что на работу снова стали брать 50-летних, потому что людей в целом не хватает и компетенции потребовались. Это означает, что статус предпенсионера закроют, спрашивает слушатель.
1: Во-первых, 50 лет – это еще не предпенсионер, раз.
0: Да.
1: Второе, только сегодня опубликовали новую статистику, что у нас количество лиц пенсионного возраста увеличилось и превысило количество начинающих специалистов там, в процентном соотношении. Ну, во-первых, я напомню, что уже 2 года по поручению президента, как принятые решения, работают и индексируются пенсии работающим пенсионерам. Это стимулирует тех пенсионеров, которые работали, может быть, в серой зоне, трудоустраиваться и работать официально. Раз. Второе. В целом ситуация на рынке труда сегодня такова, когда кадров, особенно профессиональных кадров, не хватает. И я
0: это вообще был перекос, когда говорили, что ты после 45 уже
1: конечно, не годен. Человек с опытом, хороший специалист, он востребован. Тем более, что сегодня специалист может работать и удаленно. Вот у нас работает юрист, женщина, уже ей больше 70 лет. Она фору молодым даст еще какую. Работает удаленно, находясь на пенсии.
0: А какие варианты еще с эйджизмом бороться на работе, вот в плане, например, каких-то инициатив, как вы думаете? Это же, правда, большая проблема.
1: А у нас запрещена дискриминация. В принципе, теоретически.
0: Ярослав Евгеньевич, это рамочно.
1: Смотрите, все зависит от работодателя.
0: Так.
1: Работодатель... Он формирует команду под себя. Вот я не являюсь прямым работодателем, да, но я формировал коллектив, да. И я понимал, каких специалистов можно взять, каких не нужно брать. Вот мы формировали, это было там в 2011 году, была избирательная кампания по поручению Жириновского тогда. Я занимался формированием избирательного штаба, и юридическое направление формировали специальный отдел. И вот мы попробовали, мы взяли специалистов, начинающих, даже те, кто вот недавно закончил вуз, и понимали, что вот их нужно накачать, прокачать, но они оперативные, они быстрые, они шустрые, они инициативные. И, конечно, несколько мудрых, уже опытных. Но когда человек возрастной, мудрый, опытный, с ним порой бывает в такой оперативно-динамической работе сложно. Но он привык к своему темпу, к своему ритму. В этом плане с молодежью проще. Поэтому все зависит от того, какая задача, какая нагрузка, сколько человек.
0: Очень часто, понимаете, здесь, насколько я понимаю, проблема возникает на том, что хочется в одного человека, как бы одного человека наградить всеми функциями идеальными, чтобы ему было 20, чтобы он не просил много денег, но у него при этом уже были подросшие дети, он, значит, много не просил, он посвящал себя целиком полностью работе, и он был крайне оперативен, исполнителен и вообще не хотел пойти в отпуск. Да. Но это чьи-то фантазии.
1: Знаете, прогрессом движет интерес. Только мотивированный и заинтересованный сотрудник будет нормально работать, не просто приходить отсиживаться. Если у него фиксированная зарплата, которая вне зависимости от того, что он делает и как он делает, выплачивается, он будет просто сидеть, а еще своим поведением и какими-то своими мыслями влиять на атмосферу в коллективе. Вот я не могу не привести хороший пример.
0: Давайте.
1: Нас в свое время приглашал в Сбербанк Герман Греф. Он говорит, посмотрите, какую мы создали систему поддержки наших работников. Вот женщина, но это было еще в 2011 году, там 15 лет назад. Вот, говорит, женщина, обычный оператор в отделении Сбербанка где-то в Сибири, далеко даже в каком-то районе. Вот она выступила с инициативой. Мы эту инициативу проанализировали. Реализация этой инициативы тогда стоила 10 миллионов рублей для компании. Экономический эффект от нее 100 миллионов рублей. То есть, получается так, вложили 10, получили, сэкономили 100, соответственно, 10 минус 100, 90. Мы дали 10% от экономии премию 9 миллионов рублей. Замотивировали сотрудника? Замотивировали. И тут же это все как сарафанное радио разносится. Угу. Это политика компании. Это правильный подход. Дальше. Подготовка кадров. Постоянная мотивация. Это и премии, и кадровый лифт. Если этого нет, вы можете сколько угодно тогда человека призывать. Если у него зарплата не меняется, и он понимает, что можно пользоваться возможностью болезнью детей, уходить на больничный, болеть бесконечно. И наоборот, сотрудник, который понимает, ему некогда болеть, он должен бежать на работу быстрее. Порой даже больничный не оформляет. Или с больничным приходит на работу.
0: Пользоваться больничным, но это тоже странно. Если человек заболел, или дети у него заболели.
1: Человек заболел, болезнь бывает разная. Вот, и бывает... Вот и вы болеете, и я болею. Я понимаю, что я заболел, если я себя плохо чувствую, да, я могу там выпить таблетки, прийти, мне надо прийти на работу. Да, там может быть там режим более там мягкий, но я могу дома остаться на несколько дней, если я наемный сотрудник. А если руководитель, я должен прийти на работу, потому что дела не ждут. Я должен прийти, расписать почту, посмотреть, провести совещание. Болеть некогда. Поэтому разные подходы, разная мотивация, разные цели. Поэтому любой
0: сотрудник
1: хороший стоит дорого, да. А очень хороший стоит очень дорого. И вот здесь работодатель, если хочет себе хорошего сотрудника, он должен понимать, что экономить нельзя. И когда раньше думали, ничего, там, подвинем, найдем иностранцев, которые за копейки будут работать, мы столкнулись с тем, что своих кадров не хватает, не подготовили в нужном количестве, а иностранные работники начинают диктовать уже свои правила на рынке труда и свои устанавливать минимальные, условно минимальные зарплаты месячные. И работодатели вынуждены идти на эти условия, в противном случае они останутся просто без квалифицированного сотрудника.
0: Есть такое представление у многих руководителей, что если руководитель горит этим делом, значит, наемные сотрудники должны тоже гореть этим делом. Но
1: умеет вовлечь, это профессиональный, мудрый и хороший управленец.
0: Почему? Вот я в ваших словах услышала стигму в отношении людей, которые болеют и решают остаться, например, дома и отболеть больничной.
1: Нет, неправильно вы услышали. Я говорю о личном выборе сотрудника. Личный выбор я имел в виду, когда ты лично понимаешь, что вот тебе плохо, ты можешь остаться дома и 2 дня полежать.
0: Так.
1: Да, тебе закон это позволяет.
0: Так.
1: Ты на больничном. Другое дело, у тебя есть внутренняя ответственность и внутреннее понимание, что твое отсутствие приведет к таким-то, там, необратимым последствиям. Ты собираешься и едешь, и работаешь, тебе тяжело, но ты должен это сделать. Потому что дела требуют твоего присутствия, твоего вмешательства. Или ты просишь, чтобы тебе собрали почту, привезли домой, если у тебя, например, инфекция, температура, ты не можешь. Да, ты руководствуешься принципами безопасности, но ты все равно вовлечен в рабочий процесс. И, кстати, давайте вспомним, был сформулирован такой механизм, как адаптивный больничный. Не каждая болезнь не дает возможность... полностью отречься от работы, да? Вообще, что такое болезнь, временная нетрудоспособность? Это утраченная трудовая функция временно. Но у нас бывают такие болезни, когда человек не может находиться в коллективе, например, ковид, но он бессимптомно протекает, ему даже лучше дома находиться, удаленно работать, не терять заработок, быть на связи, и процесс рабочий будет еще побуждать его быстрее выздоравливать, не замечать, а так он будет лежать дома и переживать, что вот он в такую ситуацию попал. Поэтому было предложено подумать над адаптивным больничным, это новый такой механизм гибкости на рынке труда, для того, чтобы только по желанию работника, только по согласованию с работодателем, только удаленно и только без вреда здоровью работать удаленно, не уходя на больничный.
0: Понимаете, просто в ваших словах, как все-таки человека очень влиятельного, работодатель услышит, что в принципе можно человека стыдить за больничный и говорить ему, ты все-таки должен, без тебя случае. Никто не справится, ты должен выходить и не отпускать его, а если он пойдет на больничный, найти на него какую-то управу. А работник наемный, в ваших словах,
1: не так.
0: услышит, что а я опять какой-то вот бесправный, мне даже поболеть нормально невозможно.
1: Нет, во-первых, работник принимает решение самостоятельно, и сегодня врач фиксирует временную нетрудоспособность, угу. работник, соответственно, уходит на больничный. Работодатель не имеет права работнику сказать «нет, ты давай-ка приходи». А вот практика складывается по-разному. Практика складывается и так, когда больничный, не больничный, приходи и работай. Такое есть. То же самое и ненормированный рабочий день, когда замучили работника, который работает в формате ненормированного рабочего дня ежедневно, потому что разумных ограничений нет. У нас есть переработки максимум 120 часов в год. Для отдельных предприятий сейчас ввели 240 часов,
0: так.
1: но там с соблюдением определенных требований, если это предусмотрено коллективным договором, отраслевым соглашением, далее оплата двойная каждого часа свыше 120. А вот что касается ненормированного рабочего дня, этого нет. Поэтому и получается так, что либо экономят, и фонд зарплаты труда пытается сберечь, либо задача угу. перегрузить работника, чтобы написал заявление по собственному желанию, и нагружает его, чтобы просто он измученный сказал все, все бросил и ушел. Поэтому ни в коем случае болезнь, болезнь, рознь, но если есть возможность работать удаленно, например, юристу нужен компьютер и телефон, и он готов дома работать, получать полноценную зарплату, не пособие, как временно нетрудоспособный из социального фонда, а полноценную зарплату. И это ему выгодно, работодателю это выгодно, и только с его личного согласия. Только при личном согласии и только удаленно.
0: У вас была инициатива, я прочитала, что при получении оффера, то есть предложения да. от нового работодателя, да. должны иметь гарантию, что это предложение не отзовут уже после увольнения с прежней работы.
1: Согласен.
0: А как это? Нет, я просто к тому веду, что как это на практике реализовать?
1: Обычно.
0: Как?
1: Вот, например, вы работаете, радиостанция «Говорит Москва»,
0: да.
1: а вас зовет другое средство массовой информации. Вы здесь оставляете место, переходите на работу туда, а пока переходили, там говорят, вы извините, вы нам не подходите.
0: Но.
1: И здесь потеряли место, и
0: так.
1: там не нашли. Поэтому должна быть гарантия перехода. Если вам
0: как
1: предложили...
0: Как вы ее обеспечите?
1: Вот законом, кто-то. Трудовым кодексом, что если... подписывается соответствующее соглашение, если все это же в рамках трудового договора, все это ваш переход, который гарантирует вам соответствующее рабочее место, соответствующие условия труда, соответствующие условия оплаты труда. Все. И тогда это дополнительная гарантия. В противном случае наши многие граждане, которые меняют работу, сначала попадаются на определенную такую уловку, их там зовут, давай оставляй, переходи к нам, переходят, остаются у разбитого корыта.
0: А потом руководители, да, между собой могут поговорить на тему того,
1: да,
0: что
1: вот мы должны защищать наших граждан, защищать наших работников.
0: Какая санкция тому, кто этот оффер отменяет?
1: Ну, во-первых, это нарушение трудового законодательства, тогда уже сразу может быть применена общая статья административного кодекса за нарушение трудового законодательства в отношении юридических лиц, должностных лиц, это раз. Второе, это повод обратиться в трудовую инспекцию, которая может внести соответствующие предписания и вмешаться. Далее, это вопрос защиты твоих прав в судебном порядке. В любом случае, это дополнительная гарантия. В любом случае, когда такое соглашение подписывает твой потенциальный работодатель, он уже несет ответственность. А сегодня переходящий, он фактически бесправный.
0: Не все компании, понимаете, формируют оффер как таковой, вот эту бумагу. Не все компании.
1: Не формируют, значит, не надо забирать с рабочего места. Если вы не формируете, тогда сформируйте и прогарантируйте.
0: Я просто пытаюсь
1: понять. Или не
0: понять.
1: Надо думать
0: Подождите,
1: только о себе.
0: Понять.
1: Вам сегодня нужно, а человеку потом семью кормить нужно.
0: Я пытаюсь понять, что речь идет о том, что если человеку поступило приглашение с другой,
1: конечно,
0: из другой конторы, офиса, а если человек переходит самостоятельно в одну контору, ему там говорят, да, ты нам подходишь, потом проходит неделя, он здесь, значит, отрабатывает, увольняется, а там говорит, ой, мы передумали.
1: Нет, ну мы же говорим про вот такие переходы.
0: То есть именно про офферы вы говорите.
1: Да, ну конечно,
0: именно
1: об этом офферы. И речь, когда человека начинают агитировать, сменить место работы, потому так. что работодателю это так нужно, так хочется, он нашел себе профессионального кадра, предлагает более удобные, гибкие условия, и вдруг он передумал. И там место потерялось, и здесь не нашлось. Вот такого быть не должно. Мы должны в этой части защитить права наших граждан. И поэтому такие поправки предложены.
0: Примут, как думаете?
1: Вода камень точит. Сколько раз мы в этой студии говорили, нельзя опускать руки и говорить, ну вот правительство в этой части не поддержало.
0: То есть просто накопилось большое количество
1: прецедентов. Вот смотрите, правительство не поддержало, а вот в новой редакции поддержало мое предложение, сейчас оно должно быть формализовано в правительстве в понедельник, я надеюсь. Речь идет об иностранных гражданах. Сегодня иностранные граждане, у которых документы такие, вид на жительство или разрешение на временное проживание, в том числе они их получали в огромном количестве в льготном режиме из стран бывшего Советского Союза. Сегодня такие граждане имеют право выйти на работу, не имея ни дня страхового стажа, на следующий день уйти на больничный, получать больничный. Уйти в отпуск по уходу за ребенком, а отпуск по уходу за ребенком это не обязательно мать, это может быть и отец. В отпуск по беременности и родом может уйти. То есть пришел, трудоустроился, на следующий день, пожалуйста. Это нормально? Ненормально. Поэтому должно быть требование. Минимум полгода страхового стажа. Полгода сегодня действует для тех, кто приезжает сюда работать по патентной системе иностранцев. Они полгода платят взносы, после чего за них работодатель платит взносы, после чего они могут тогда получать больничные. То же самое для наших самозанятых. Самозанятые добровольно имеют право платить взносы полгода, так. после чего им начинают выплачивать больничные. А иностранные граждане, у кого вид на жительство или разрешение на временное проживание, хоть на следующий день. Справедливо это? Несправедливо. Я первую редакцию внес. Правительство сначала не поддержало. Угу. Доработанную версию, наконец, поддерживаю. Вода камень точит. Главное поставить цель, идти, беседовать, обосновывать, убеждать, показывать экономический эффект, подчеркивать принцип справедливости, принцип адресности, и выходим на положительное решение.
0: Алекс говорит, практика складывается, что женщин с детьми не очень берут. А то дети не понимают, что в садик-то можно больными
1: женщины,
0: ходить.
1: Женщины и без детей, тоже женщины говорят о том, что тоже на них смотрят, как на будущих матерей с вопросом, а что делать дальше, когда она уйдет в декрет. Но я напомню, что если женщина уходит в декретный отпуск, то, ну, если уходит в отпуск по беременности и родам, то на ее место можно взять другого сотрудника, потому как этот период уже оплачивается из фонда социального страхования, то есть средства у работодателя сохраняются, он может взять другого сотрудника. То же самое касается отпуска по уходу за ребенком, там может уйти и отец ребенка, там тоже у работодателя возникает право взять другого сотрудника на место, на время. Это временная декретная должность.
0: Так опять же, я же про что говорю, Ярослав Евгеньевич, что законодательно все прописано. Да. Но когда речь идет до
1: Вы говорите
0: практики,
1: о скрытой дискриминации.
0: Конечно.
1: Ну, какие предложения? Дискриминация запрещена. И, конечно,
0: проблема ментальности, я думаю.
1: Вот давайте мы с вами вместе и будем эту ментальность перезагружать. То же самое касается и людей с инвалидностью. Вот мы декларируем, что мы страна равных прав, равных возможностей. У нас работает реабилитационный центр. Недавно мы были делегацией в городе Шахты, Ростовская область. Прекрасный центр для детей с особенностями здоровья, для детей с ментальными особенностями. Новые практики, новые техники. Также и в Москве есть хороший центр. В Московской области, в Мытищах, научно-исследовательский институт Ники Детства. И да, в каждом регионе такие центры есть. Везде используют новые технологии, какие-то методы реабилитации, адаптации. Но у нас полноценной перезагрузки в умах людей еще не произошло. У нас могут на детской площадке ребенка инвалида сказать, слушайте, пусть он не мешает нашим детям. Колясочника могут не пустить в кафе, потому что он якобы мешает своим присутствием другим посетителям.
0: Ну, значит,
1: вот этого недопустимо.
0: Исправить.
1: За это нужно жестко наказывать. Попробуйте в Европе вот такие вот вещи себе. За это закроют заведение, лицензии лишат. А за подобные высказывания, там, что уберите отсюда. И знаете, у меня вот, я взял за правило, я когда читаю средства массовой информации, смотрю социальные сети, как только я вижу, что что-либо в отношении семьи, где ребенок инвалид, там какие-то противоправные действия, что-то еще, сразу я пишу депутатские запросы, пусть даже профилактическая беседа, но чтобы неповадно было. В одном из регионов произошел случай, когда ребенок инвалид был, и у него отец инвалид. И какой-то сосед в непонятном нефтерезвом виде пришел, издевался над ребенком, ударил отца. Я когда это увидел, ну просто сердце сжимается. Я сразу же направил запрос, вот на днях получил ответы, возбуждено уголовное дело, арестован этот товарищ. Что бы неповадно было, вы просто бессовестные, бесстыжие, когда вы позволяете себе поднимать руку на таких родителей, когда вы унижаете таких детей, которые...
0: Это же вопрос воспитания тогда,
1: получается. Это вопрос воспитания, да, и не надо забывать, что никто из нас не застрахован от такой, не дай бог, жизненной ситуации, когда вдруг возникнет... все предпосылки, или вдруг вы станете сами инвалидом.
0: Все ли можно штрафами решить? Все ли можно штрафами решить вот именно эту историю?
1: Нет, конечно. Поэтому это вопросы пропаганды, и разъяснения, и адаптации. Вот идет постоянная дискуссия. А ребенок с инвалидностью, с ментальными особенностями, хорошо ли, когда он присутствует с нормотипичными детьми, получает знания и образование?
0: Ой, здесь вам
1: родители говорят,
0: много, да,
1: нет, он своим присутствием понижает уровень знаний других детей. Реабилитологи, специалисты говорят наоборот, для ребенка с особенностями требуется присутствие с нормотипичными, он начинает подтягиваться, понимаете? И вот эта дискуссия идет, родители говорят, думая об интересах своих детей, но одновременно с этим я подчеркиваю, количество детей с инвалидностью в России растет, как и в других развитых странах, это общая проблема. Особенно детей с расстройством аутистического спектра.
0: Тогда нужны коррекционные школы.
1: Коррекционные.
0: Опять... Почему обычная школа должна решать проблемы вот эти, которых очень много? Коротко,
1: ну,
0: прямо.
1: Еще раз, я говорю, это дискуссия есть, это в том числе один из механизмов реабилитации таких детей, когда они присутствуют с нормотипичными. Вот есть в Татарстане хорошая такая реабилитационная практика, когда детское творчество построено на смешанном участии и нормотипичных детей, и детей с особенностями. Это позволяет быстрее адаптироваться, реабилитироваться, подтягиваться.
0: Ярослав Нилов был с нами, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, спасибо, ждем снова.
1: Вам спасибо.
0: Далее новости.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый день. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 589. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 2980 пострадавших, но при этом мы спасли десятки людей, отметила она в эфире государственного телеканала Венесуэлана де Телевизион. Между тем, в штате Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем регионе на севере Венесуэлы, зафиксированы многочисленные случаи мародерства. На фоне масштабных разрушений десятки людей проникают в поврежденные и оставленные торговые точки. Они похищают продукты, лекарства, средства гигиены и бытовую технику. Одним из наиболее громких инцидентов стало полное разграбление филиала аптечной сети «Фарматодо». Полки опустили за считанные часы после подземных толчков, пишет газета «Эль Националь». МВД России, Белоруссии и Узбекистана привлекли к ответственности 100 интернет-аферистов. Речь идет о сотрудниках мошеннических колл-центров. Их выявили с 2022 года, заявил замначальника Следственного департамента Министерства внутренних дел России Данил Филиппов. По его словам, в МВД знают о существовании более 300 колл-центров с четкими векторами кибератак на конкретную страну, то есть на Россию. Он отметил, что некоторые такие центры занимаются именно элементами гибридной войны. Другие проводит мошенническую работу, например, целенаправленно вербуют людей для совершения диверсий и преступлений экстремистской и террористической направленности. В конце прошлой недели, наверное, видели пожилого человека, которого сначала обманули, а потом заставили поджечь собственную квартиру ради якобы получения страховки. Просто такое глумление, на мой взгляд, так позабавились, рассказал Даниил Филиппов в рамках Петербургского международного юридического форума. МИД России призвал Никола Пашиняна как можно скорее решить вопрос о выборе ЕС или ЕАЭС. Премьер Армении своими последними заявлениями о Евразийском экономическом союзе уводит разговор в сторону в сферу демагогии. Так он уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ, говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она отметила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС. Дипломат напомнила, в прошлом году в республике приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Ереван избрал курс сближения с этим объединением и между тем заявлял о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС, отметил Захарова. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Завтра в городе будет облачно, с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 16:08 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-48-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Макс для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Можете звонить, делиться своим мнением. По поводу тем, которые мы будем обсуждать, видеотрансляция в YouTube-канале, на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и новости, которые производит наша радиостанция, можно почитать в канале в Дзене, который так и называется «Говорит Москва», а также в Телеграм-канале и в Максе есть наши новости. Срочная новость по агентству ТАСС. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня он встретится с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государства обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире, говорит сообщение телеграм-канала Пул-1. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу назвал бывшего министра обороны Сергея Иванова настоящим патриотом и офицером с несгибаемой волей, надежным товарищем. Секретарь Совбеза направил соболезнования родным и близким и коллегам умершего Иванова, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Сергей Иванов, ветеран внешней разведки, работавший в этой сфере 70-х годов прошлого века. В 1998 году он стал заместителем директора ФСБ, спецслужбы на тот момент возглавлял Владимир Путин. На излете президентства Бориса Ельцина Иванов стал секретарем Совета Безопасности России. После избрания Путина президентом Иванов через некоторое время, в 2001 году, возглавил Министерство обороны. Скончался Сергей Иванов. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Глава следкома Бастрыкин заявил, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но сегодня он еще ряд заявлений сделал. Котяков сказал, что 40-45-летние люди – это наиболее востребованные, так сказать, фундамент рабочей элиты у нас в России. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Вот поговорим о том, какие вообще претензии к армянской рыбе и какова ее доля на нашем рынке, чем это нашему рынку грозит. Ну и, наконец, психолог объяснил, почему у каждого третьего школьника плохой почерк. Поговорим о почерке, не только о нем, а вообще о мелкой моторике, почему она нужна и почему это может быть плохо, в общем-то, уже и для нас, и для будущих поколений, то, что мы стали мало писать.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Собственно, сегодня несколько заявлений он сделал на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом мы еще далее поговорим. У него было очень красочное выступление. Там осветили многие СМИ. С одной стороны, глупенькие, сказал Бастрыкин, а с другой растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. Они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными, сказал Бастрыкин на вот Петербургском международном юридическом форуме. Доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени Кутафина, руководитель Московского криминологического кабинета Сибила Саламова у нас на связи. Сибила Якубовна, здравствуйте. Алло.
7: Да,
0: здравствуйте. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, вот, собственно, вы, наверное, тоже, да, видели заявление Бастрыкина, который предлагал, он, правда, сказал, что он и раньше это уже предлагал, но его не очень-то поддерживает. Как вы считаете, есть в этом какая-то соль? Может ли это улучшить ситуацию с подростковой преступностью, вот если снизить возраст уголовной ответственности?
7: Ну, прежде всего, надо обратить внимание на цифры. Статистика у нас действительно тревожная. Если мы даже в прошлый год, то, по данным Следственного комитета, у нас произошло значительное увеличение числа преступлений, которые совершает эта группа. 17% – это очень много. Более того, вот, кроме того, что в целом произошел рост, у нас еще произошел рост количества тяжких преступлений, в частности, убийств, которые совершают. большая данная категория.
0: Именно подростки, да? Вот такие юные.
7: Это именно лица, да, это лица, которые подлежат возрасту уголовной ответственности. Но если мы говорим про категорию, которые не достигли этого возраста, то тут цифры тоже достаточно красноречивы. У нас в открытом доступе ежегодной статистики нет, но если, допустим, мы ориентируемся на 2024 год, то у нас на учет попало почти 4700 несовершеннолетних. И большая часть из них, 4500, это были лица, которые были в возрасте 13 лет. То есть, на мой взгляд, на самом деле, я говорила об этом и ранее, возраст необходимо снижать до 13 лет, потому что вот эта возрастная группа для нас представляет наибольший интерес, она наиболее опасна.
0: Именно до 13. А как вы считаете, вот как бы именно на подростков, на самих это может повлиять? Вот они будут осознавать, что вот мне стукнуло 13, и, собственно, уже вот это возраст уголовной ответственности, соответственно, они будут как-то ответственнее подходить к своей жизни? Вот у именно у них же были... еще детская психология, у них детские мозги-то еще, по сути.
7: Да, я понимаю, о чем вы говорите. У нас всегда подростки, собственно, как и все остальные преступники, лица, совершающие нарушение уголовного закона, они все отличаются. На ряд несовершеннолетних, естественно, это будет иметь, для ряда несовершеннолетних будет иметь значение, и это удержит их от совершения противоправных действий. Другая часть, естественно, будет совершать, от этого мы никак, этого избежать мы никак не сможем.
0: А какие именно вот составы преступлений предлагается включить в этот список? Это только вот тяжкие, да, деяния, именно убийства?
7: Ну вот пока этот вопрос не поднимался, но в целом, когда он поднимался прежде, да, естественно, речь прошла тяжкие, особо тяжкие преступления. Естественно, не все, да, то есть это убийство, это преступление террористической направленности, это изнасилование. Вот как раз об этих преступлениях речь идет.
0: Ага. Ну, просто сейчас же не секрет, да, что именно вот подростков втягивают через интернет. Собственно, они совершают очень много преступлений. И, может быть, здесь как-то вот сбалансировать, да? Может быть, по каким-то вещам к ним относиться снисходительней, а где-то вот строже.
7: Ну вот опять же, мы тут интересно изучить опыт других стран, да, он абсолютно разный, и во многих странах, в том числе странах Европы, которые, как правило, считались цивилизованными, в некоторых из них возраст сниженный до 13, до 12 лет, и даже ниже по отдельным видам преступлений. И вот все-таки, на мой взгляд, мы должны значительно ранжировать эти преступления, то есть террористические, экстремистские, туда, потому что эту категорию у нас сейчас активно вовлекают, и у нас произошел рост числа такого рода преступлений, причем тоже значительный рост. В несколько раз увеличилось количество преступлений. И очень активно вовлекают несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. Поэтому, мне кажется, тут надо кардинальный вопрос решать.
0: А как вы считаете, а вот не станет ли все это поводом для манипуляции стороны взрослых преступников, которые могут начать использовать как раз детей более младшего возраста в своих целях?
7: Ну, они, собственно, это и делают, поэтому я думаю, что вот именно на использование несовершеннолетних это никаким образом не повлияет. Просто отдельные из несовершеннолетних будут понимать, что они достигли возраста уголовной ответственности, и это их может удержать от совершения преступления.
0: А вот, вы знаете, я помню, было какое-то резонансное такое преступление в США, там, по-моему, 11-летний ребенок даже совершил убийство. Вот такое бывает. И, насколько я помню, его просто посадили.
7: Такое, к сожалению, случается и у нас, да, но у нас, к сожалению, нет механизма воздействия на таких несовершеннолетних.
0: То есть у нас вообще нет, то есть если ребенок, допустим, в 11 лет совершит вот такое тяжкое преступление, вообще ничего ему не будет?
7: Нет, мы его поставим на учет, мы будем какую-то профилактическую работу в отношении него применять, но наказать мы его не можем.
0: Спасибо вам большое. Сибилла Саламова, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени Кутафин, руководитель Московского криминологического кабинета, была у нас в эфире. Ну, что можно сказать? Да, ситуация на самом деле сложная. Просто у Бастрыкина сегодня было довольно большое такое выступление на юридической форуме. Даже, я бы сказала, резонансное, он даже песню там пел. Но вот эта тема, тема с подростковой преступностью, это тяжелая тема, потому что у нас сильный рост очень подростковой преступности, и действительно тут уже не до шуток, действительно надо что-то делать, видимо, уже всем вместе просто как-то делать. Так, есть целая наука про возраст уголовной ответственности, какие-то преступления ребенок совершает осознанно, какие-то он даже не понимает, что это преступление. Да, и в каждом конкретном случае, это Григорий из Санкт-Петербурга пишет, спасибо вам большое, в каждом конкретном случае надо разбираться, потому что это все-таки судьба человека, ну, конкретные судьбы за этим стоят. И, в общем-то, это довольно тяжелая история, потому что человеку можно поломать судьбу, ну, просто полностью, всю жизнь. Так, в 11 лет в Америке ребенка на электрический стул посадили, пишет Григорий Санкт-Петербург. Вот да, я помню, была резонансная там история. Вот я вам хочу сказать, вот пишет мне Жанна, да, слушательница. Надо родителей привлекать за своих чат, когда родители, тогда родители будут больше заниматься воспитанием. Вот сегодня, кстати, Александр Бастрыкин тоже это сказал. Он сказал, что надо привлекать родителей. Кстати, ну, у него сегодня вообще интересные были высказывания. Вот он сказал, что и родителей надо привлекать и снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. В этом, в общем-то, есть какая-то соль, естественно. Не просто так об этом говорит, потому что есть очень печальная статистика. Что еще сегодня сказал глава Следственного комитета? Он вспомнил позитивный эффект комсомола и пионерии, а затем спел песню про Ленина. После этого он раскритиковал государственное движение первых, куда сейчас вовлекает молодежь. Цитата дальше, цитирую я по телеграм-каналу «Осторожно, новости». И куда они первые идут, где они, что они слышат, что видно первые. Поэтому, я думаю, нужно восстановить и октябрят, и пионерию, и комсомол. По словам Бастрыкина, если кому-то не нравится комсомол и Ленин, то молодых людей нужно вовлекать в общественно-патриотические организации. Например, у Следкома есть организация «Юный следователь», «Кадеты», а также взаимодействие с юнармией. Также во время выступления Бастрыкин заявил, что не понимает, о чем идут разговоры каждую субботу и пятницу на разговорах о важном. По его мнению, Росмолодежь занимается только тем, что получает гранты. Росмолодежь – это такой вновь организованный орган по работе с молодежью, а как-то не внушает доверия та работу, которую нам презентуют. Вот мы создаем методички, ведем планирование, добавил Бастрыкин. Собственно, это вот цитата, я ничего не выдумываю. Сегодня это все было на Петербургском международном юридическом форуме. До этого был экономический, а теперь форум был юридический.
6: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: Наиболее производительная группа на рынке труда – люди в возрасте от 40 до 45 лет, а сфера с наибольшей потребностью в кадрах – это обрабатывающая отрасль, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, сообщил глава Минтруда. Далее мы будем его цитировать. А почему мы сегодня говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная группа сегодня наиболее производительна, является одной из самых востребованных в рынке труда, сообщил Котяков. По его словам, проходящая в России ярмарка вакансий дает возможность человеку понять, в какой области он востребован. В рамках мероприятия предлагается в том числе возможность переобучения по различным, собственно, более чем 200 профессиям. То есть более чем 200 профессий можно вот переобучиться и работать. Непонятно, кто, сколько там платят, но переобучиться можно. Руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя работа.ру Татьяна Мощагина у нас в эфире. Татьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Татьяна, что можно, наверное, согласиться, да, с главой Минтруда, что 40-45 лет, да, у нас сейчас возрастная группа, получается, наиболее востребованная у работодателей. Я правильно его поняла?
8: Согласиться точно можно, потому что у нас, в принципе, среди работоспособного населения от 40 до 50 – это 30% населения страны. Поэтому, да, конечно, это основная у нас база для всех отраслей.
9: Угу. А почему же вот многие люди жалуются, что вот как раз после 40 сложно им там найти работу, ну, не просто работу найти, а вот какую-то вот хорошую работу с хорошей заработной платой?
8: Ну, вот, знаете, я бы так сказала, что понятие после 40 растяжимое, угу. Самые сложности возникают, наверное, все-таки в возрасте после 50 лет, угу. Это тоже как бы после 40, но после 50. То есть, когда работодатель действительно начинает ранее, по крайней мере, скептически

0: Если не брать в целом сейчас ситуацию по рынку, что, ну, как мы видим, многие бизнесы сейчас оптимизируют, в принципе, персонал, да, вот если вот это не учитывать.
1: Оптимизируют, а вот это значит, увольняют, сокращают.
0: Увольняют, да, угу. И это касается сейчас не определенного возраста, а это вообще касается, скажем так, тех направлений, которые бизнесу неэффективны, не приносят нужных средств, или они их не могут больше там как-то финансировать или развивать, и вынуждены закрывать. Но угу. Это не имеет отношения к возрасту людей, это больше имеет отношение, наверное, к тому, что часть экономики сейчас чувствует себя не так легко.
1: Угу. Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот вы как эксперт, можете ли вы сказать, вот это подтвердить, что действительно люди вот после 50 начинают больше болеть и хуже уже как работники? Или это просто какие-то предубеждения работодателей?
0: Это абсолютное предубеждение, угу. Потому что, ну, во-первых, у нас очень активно развивается в целом здравоохранение, у нас, в принципе, есть, скажем так, сдвиги в сторону долголетия вообще, в принципе, угу. Населения, у нас люди дольше стали жить, чуть меньше болеть, в том числе есть... у людей, в принципе, меняется отношение к себе, заботе о своем здоровье, мы об этом тоже видим, более здоровое становится население. Uh-huh. Нет, это больше предубеждение, и, конечно, настроение работодателя просто в сторону того, что мы хотим видеть сотрудников, которые в целом всегда на рабочих местах. Но если мы посмотрим на поколение, мы увидим, что, например, зумеры менее постоянны и надежны в этом смысле, uh-huh. нежели чем взрослые, потому что как раз-таки это поколение очень ответственное, да, вот я говорю сейчас uh-huh. про поколение X, да, вот те как раз, которые... старше 50 лет, это одно из самых ответственных поколений, то есть люди, которые даже при плохом самочувствии придут на работу и будут выполнять свои задачи, чтобы не подвести коллег, но в то время как, например, те же очень молодое поколение, оно как раз-таки не настолько ответственно подходит, больше выбирают угу. себя, угу. свое самочувствие, свое здоровье, свой баланс, скажем так, нежели чем... ответственность перед работодателем. Ну, разные поколения, разные подходы.
1: Да, и тем не менее, вот видите, парадокс в том, что многие работодатели как-то, может быть, по неопытности или, я даже не знаю, по своим предубеждениям, стереотипам, предпочитают более молодых. А вот как считаете, вообще эта тенденция, она будет сломлена, вот, может быть, в ближайшие 5-10 лет? Потому что вот я знаю, что в каких-то странах мира уже вот это все меняется.
0: Я бы так сказала, что выхода нет, потому угу. что мы как страна вообще стареющая нация, у нас людей взрослых намного больше, чем молодых, угу. В том числе это связано и с демографическим, там, с демографической ямой, с тем, что рождается меньше, и мы взрослеющая нация, поэтому перестраиваться нужно всем, и работодателям, опять же таки, и медицине, потому что у нас, скорее всего, все будет построено на то, чтобы давать возможность качественной жизни человеку дольше и дольше быть, да, то есть вот мы видим вот эти проекты, в том числе там про долголетие и прочее, они все направлены на то, чтобы перестраиваться. И да, конечно, на самом деле я знаю, что уже сейчас очень многие крупные работодатели посмотрели в сторону взрослых кандидатов, это речь даже не про 50, а до 60+. Угу. Больше скажу, на производственных предприятиях, особенно в регионах, людей с пенсии возвращают обратно на производство, на заводы, потому что нет замены с точки зрения квалификации. То есть среди молодых специалистов нет такого уровня инженеров, такого уровня проектировщиков, какие были ранее. Эта школа ушла, ну, в том числе там на пенсию, да, на свой uh-huh. заслуженный отдых. Вот. И сейчас понимают, что вынуждены иной раз даже возвращать людей и обратно приглашать, потому что качество и уровень знаний, экспертизы, да, она бесценна.
1: Спасибо вам большое. Татьяна Мощагина, руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя работа.ру, была у нас в эфире. Так, Григорий Санкт-Петербург пишет, пусть работают роботы, а после 45 надо, чтобы человек поменьше работал и побольше отдыхал, ездил на море купаться, в город.

0: на лыжах кататься, на рыбалку ходить. А, да, да, это можно в любом возрасте. Если вам повезло, в принципе, родиться, например, в семье миллионеров, то зачем вам вообще это все нужно? С другой стороны, работа может приносить удовольствие немалое. Вот наш эксперт сейчас сказал, что возвращать людей с пенсии. Конечно, вот, например, надо же импортозаместить авиастроение. Кто это будет делать? Зумеры, что ли? Ха-ха-ха! Хотя... Зачем гнать грязь на зумеров? Я вам могу сказать, что они разные. Вот у нас работает много зумеров в редакции. Работают они хорошо. Единственное, что есть вот у этого поколения, они любят удаленку, это правда. Но это все излечимо. Все излечимо. Далее новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стал послом России в Абхазии. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Гладков сменит в Сухуми нынешнего главу дипмиссии Михаила Шургалина. О том, что бывшему белгородскому губернатору может быть предложена должность посла в республике, газете «Ведомости» стало известно в конце апреля. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня состоится встреча президента Беларуси с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Об этом сообщает близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул Первого». МИД России настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. В министерстве обратили внимание на различные дискриминационные меры против россиян в республике. Дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинев обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам. Предъявляются противоправные требования так называемой добровольной передачи сотрудникам официальных служб Молдавии мобильных средств связи, после чего проводится незаконное исследование хранящейся на ней информации, указали в российском МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что также бывают случаи, когда по итогам таких проверочных мероприятий россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 589. Об этом сообщил уполномоченный президент страны Делси Родригес. К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 2980 пострадавших, но при этом мы спасли десятки людей, отметила она в эфире государственного телеканала Венесуэлана де Телевизион. Между тем, в штате Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем регионе на севере Венесуэлы, зафиксированы многочисленные случаи мародерства. На фоне масштабных разрушений десятки людей проникают в поврежденные и оставленные торговые точки. Они похищают продукты, лекарства, средства гигиены и бытовую технику. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 21 градус. Завтра в российской столице будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Доллар. Форд. демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
6: Каждую среду после 8 вечера
11: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: 16 часов 38 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня пятница, 26 июня 2026 года. 26.06.2026. И сейчас я буду читать сразу несколько срочных сообщений. Прям катастрофа за катастрофой идет. Готовьтесь. В Пекине самолет врезался в самый высокий небоскреб города. Небоскреб China Dzun входит в топ-10 самых высоких зданий мира. Высота башни составляет 528 метров. Обломки упали у входа в здание. Началась эвакуация. Раз. Одно сообщение. Следующее. Мощное землетрясение произошло в Японии. Толчки ощущаются в Токио. Сейсмологи объявили угрозу цунами, передает корреспондент ТАСС. Введение режима чрезвычайной ситуации в Республике Крым позволит осуществлять оперативное управление, закупать генераторы, топливо и проводить аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своем телеграм-канале. Появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур согласований. Также возможно изменение условий контрактов по госзакупкам в рамках федеральных законов. Собственно, вот, что еще? Да, еще вот расширение пошло по землетрясению. По японской сейсмической шкале землетрясению присвоено силы 6. Такие подземные толчки могут повлечь за собой повреждения домов. Ну, посмотрим, что происходит. Судя по всему, в регионе началась какая-то сейсмоактивность. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот еще, кстати говоря, есть одна срочная новость. Так, число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло почти до 600 человек, но там еще на самом деле десятки тысяч пропавших без вести, и, собственно, что будет, пока непонятно. А в Париже более 50 человек умерли за сутки на фоне сильной жары. Вот такие вот новости у нас идут, вот такие вот срочные новости. Я напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 48 948, телеграмм для сообщений говорит Москобот, Макс для сообщений говорит Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, а также читайте канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене и в Телеграме, и в Максе есть наши новости. Итак, что мы будем сейчас обсуждать? Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. И поговорим, почему у каждого третьего школьника плохой почерк.
12: Поток. Успеем сказать главное.
0: Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров двух предприятий. Теперь тоже они нам, собственно, поставлять ничего не будут. Я напомню, что в конце мая, начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей, фруктов и минеральной воды. А вот уже со 2 июня ведомство просило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев у нас на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
13: Приветствую вас, приветствую. Вы знаете, проблема армянской рыбы ровно такая же, как и проблема вообще всей импортной рыбы, которая поступает в Российскую Федерацию. А ее, я напомню, поступают 750 тысяч тонн на 3,5 миллиарда долларов. Проблема заключается в отсутствии сертификации, в отсутствии прослеживаемости, то есть ветеринарно сопроводительной идентификации. Проще говоря, мы не понимаем вообще, что мы за рыбу покупаем, вот я имею в виду импортную, да. Согласно российскому законодательству, на этикетках потребительских, которые мы видим на прилавках магазинов, должно быть указано, во-первых, точное зоологическое наименование рыбы. Следующий момент. Там должно быть указано, где она выловлена или выращена в условиях аквакультуры. И главное, когда ее оттуда извлекли, когда ее поймали или когда ее вытащили из этого садка или из пруда. Вот в чем основная проблема. Понимаете, это не проблема не только армянской рыбы, это и той рыбы, которую везут из Китая, из Юго-Восточной Азии, из Турции, из Чили. Все вот эти вот, так сказать, эти форели, вот эти семги, тилапии, пангасиусы, дорадо, сибас, вот это вот, понимаете, аквакультурная дрянь.
0: То есть вот это вот, извините, я вас сейчас перебью, потому что вот популярный сибасик, заверните мне, сделайте мне, попотрошите сибасика, вот этот сибасик, это дрянь тоже все. Турецкий.
13: Свое мнение сейчас привожу, а привожу мнение очень серьезных авторитетных ученых, которые делают специальные исследования. Так вот, аквакультурная рыба это крайне неполезная еда, крайне неполезная. Ну вот, скажем, норвежские ученые говорят, что вот их вот эту хваленую семгу и форель нельзя есть чаще одного раза в месяц. Знаете, один из норвежских ученых утверждает, что это самая ядовитая еда в мире. Но я сейчас не хочу углубляться в тонкости, так сказать, вот этих исследований научных, да. Скажу только, что это аквакультурная рыба, понимаете, и с отсутствием прослеживаемости, которую продают здесь в три дорога, знаете, копеечную тилапию, пангасиус, который выращивают в долине Меконга, загаженный, понимаете, и везут сюда, продают здесь по 1000 рублей за килограмм, знаете. Одно то, что уже сюда в рыбный импорт поступает, в Россию, которую омывает 14 морей с выходами в 3 океана, на территории более 5,5 миллионов рек и озер у нас 240 видов промысловой рыбы. Понимаете, как цинично выглядит вот этот вот вообще поток этой импортной. Понимаете, это не касается, это не только касается армянской. Армянская рыба — это только вот небольшой, так сказать, эпизод.
0: Армянская рыба же, она же речная, я же ведь не ошибаюсь, правда? Где море-то в Армении?
13: Ну ладно, о чем вы говорите? Какая речная? В садках, в грязных канавах выращивают ее, в лучшем случае, да? Угу. А, строго говоря, везут ее из Турции, через Армению.
0: Вот то есть это все-таки не армянская, в реальности рыба турецкая?
13: Да, ну, что смеяться, так сказать. Знаете, Россельхознадзор имеет ясную картину вот этой всей микробиологии, которая там собрана, вот в этой армянской рыбе. Слава богу, что ее запретили. Ее, знаете, они в прошлом году, Россельхознадзор, хотели запретить, семгу вот эту вот из Чили, и форель, да. Можно только догадываться, что их остановило, так сказать, запретить, понимаете? Так вот, у них есть полная картина этой вот микробиологии, которую нам здесь продают по 1000 рублей за килограмм. Понимаете, это ужас.
0: Ну, это где катастрофа. Где же 1000 рублей, это дороже уже давно все.
13: Не, ну, я имею в виду вот эту тилапию, пангасиус, там вот эту вот грязь. Угу. Понимаете, Дорадо и Сибас, они, у них отличный пиар, да? И это действительно очень хорошая рыба, морская. Но нам везут не морскую рыбу, понимаете? Нам везут ту, которую выращивают в канавах. Вот в чем проблема, понимаете? А там такая микробиология, что мама не горюй, как говорится.
0: Александр Анатольевич, ну тут, понимаете, вот вопрос как бы к армянской рыбе-то тут, в принципе, еще понятно, да, почему ее сейчас запретили, не только потому, что там это дрянь, не дрянь. Я бы еще хотела спросить о том, какая была доля этой рыбы на нашем рынке, и, ну, вообще, вот вы сейчас уже говорили об этом, зачем мы вообще рыбу покупаем где-то за границей, все-таки есть, значит, какая-то у нас потребность?
13: Вот вы прям главный вопрос задали, понимаете, вы прям вот суть смотрите. Армянская рыба, которая поступала сюда, слава богу, прекратила, несущие там какие-то просто незначительные вообще объемы. Mm-hmm. Бог с ней, с этой армянской рыбой. Вот вы задали главный вопрос. Зачем в страну, великую морскую рыболовную державу, тащат эту импортную дрянь? Вот это главный вопрос. И, понимаете, в 90-е годы нас купили просто так же, как, так сказать, жвачку нам сунули, вот эту вот Кока-Колу, там еще какую-то, понимаете, все то, что не полезно, понимаете. И вот этом вот стереотипе, что импорт — это что-то такое вкусное, блестящее, замечательное, нам под эту сурдинку всунули вот эту импортную рыбу. До сих пор 750 тысяч тонн в Россию рыбу. Это же, знаете, это просто в голове не укладывается.
0: Угу. Все, я, короче, поняла. Алло.
13: Да-да, конечно, да-да. Слушаю.
0: Да, все, я все поняла. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был у нас в эфире. Было очень эмоционально, собственно. Усомнившийся Макар пишет, он делает свои выводы. Иными словами, дело не в некачественно оформленной рыбе, а в непрофессионализме наших специалистов Роспотребнадзора. Логично запретить рыбные поставки из всех стран. Да, тут мы как бы расширили немножко тему от армянской рыбы, мы перешли к такой глобальной теме, зачем мы вообще, в принципе, рыбу покупаем за границей, когда у нас своей рыбы полно. Но дело в том, что выясняется, что иногда вот рыбу, например, с Дальнего Востока к нам, например, куда-то в Московский регион сложно доставить, тут с логистикой бывают проблемы. Я в шоке теперь, когда приеду в Россию, рыбу покупать не буду. Игорь Владимирович, ну ладно вам, слушайте, ну, покупайте, конечно же. Нет, у нас есть сетка магазинов, там хорошая рыба, дикая, продается. У нас много дикой рыбы можно купить, она абсолютно нормальная. Ну, даже если какая-то рыба аквакультурная, наверное, мы все это уже ели и пока еще выжили, пока все живые, разговариваем. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Михаил.
14: Добрый день. С интересом выслушал вот этого товарища. Совершенно неубедительно.
0: Михаил, извините, будьте добры, вы можете выключить приемник, если он у вас включен, потому что у нас эхо почему-то.
14: Алло, сейчас нормально слышно?
0: Да, сейчас получше, ага.
14: Неубедительно, ни одного довода не было, кроме что это дрянь.
0: Угу.
14: Это такое мое личное мнение.
0: Да, спасибо большое. Да, я бы сказала, эмоциональное было выступление, помимо того, что мы омываемся всеми водоемами, какими только можно, большими, малыми, и реками, озерами, морями, океанами, и тем не менее до сих пор покупаем рыбу, и, например, ту же норвежскую, которую мы уже, насколько я понимаю, не покупаем, потому что у нас это запрещено. Эмоции преобладали над разумом, пишет Нилс Майкл. Ну, не знаю. Вот Вячеслав пишет, что ему очень нравится карп. 7373-948, телефон прямого эфира. Кстати, карп – это тоже продукция аквакультуры. Здравствуйте,
15: Добрый Занута. День.
0: Да.
15: Да. Знаете, вот вы прям в точку попали по поводу карпа. К сожалению, культуры искусственно выведенные, да, то есть вот, ну, агрокультуры морепродуктов, они априори изначально, так сказать, чтобы это было все рентабельно, да, надо же, чтобы рентабельно за счет чего-то было, она упрощается за счет соответствующих комбикормов. То есть потом рыба, она уязвима к различным паразитарным заболеваниям, инфекционным. То есть вот эксперт, он абсолютно прав. И все это потом, соответственно, передается. Но нет как бы на свете идеала, а морская рыба, вот этот микропластик, и причем есть, ну, доказанные работы, не просто ля-ля там в желтой прессе, да?
0: Да.
15: То есть обнаруживается содержание микропластика в дикой рыбе.
0: Да.
15: Вот. Поэтому это такой вопрос, как бы, ну, трудно решаемый.
0: Широкий
15: тем более,
0: такой, да.
15: Да, да. Тем более, что дефицит, ну, как бы, кормовой базы, ну, скажем так, я в кавычках, да, он все повышается и повышается. Соответственно, будет всегда соблазн. И если звезды светят, значит, кому-то надо, да, то есть, соответственно,
0: конечно,
15: тяжело удержаться от соблазна, вот такие, ну, неблагоприятно влияющие на здоровье человека продукты поставлять. А
0: да,
15: так он абсолютно прав, никаких... Он эмоционально это все передал, но суть-то она же верна.
0: Суть верна. Спасибо вам большое за нуду. Да, у нас времени просто не очень много остается. У нас еще, да, есть одна тема. Что я хочу сказать по поводу рыбы, да, по поводу микропластика, абсолютно прав слушатель. Уже очень было много случаев отравлений мидиями. Вот как раз все морские гады подвержены, они пожирают, то есть микропластик, мидии, всякие устрицы, вот все, что вот это вот сырое, ни в коем случае не ешьте это, не ешьте, вы можете отравиться быстрее, чем вы. Рыба все-таки термообработку проходит какую-то, я надеюсь, если вы тоже не и в суши-барах ее не едите.
1: Внимание! Говорит Москва!
16: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Рыба просто вас взорвала на самом деле. Вот рыба, она чувствует политическую обстановку в мире, отношения между странами, портится вместе с рыбой. Дмитрий, как рыба, скорее, не портится, как рыба, я бы сказала. Спасибо вам, друзья. Вы прям, ну, правда, бальзам на душу. Наши слушатели лучшие. Плохой почерк – проблема, которая сегодня встречается гораздо чаще, чем 20 лет назад, и затрагивает почти каждого третьего ученика. Родителям важно понимать, понимать. Неразборчивое письмо – это не лень, рассказала газете «Ру» Тамара Гайнуллина, психолог. Одна из главных причин – недостаточное развитие моторики. Современные дети меньше двигаются и, как следствие, имеют слабые мышцы спины, неразвитую координацию. Это напрямую влияет на осанку и способность удерживать правильную позу при письме. Клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова у нас в эфире. Кира Владимировна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Кира Владимировна, а вот действительно ли такая, да, аховая сейчас ситуация с почерком, с детским, вообще с мелкой моторикой? И только ли эта проблема уже детская, а может быть уже и не только детская?
16: Вы знаете как, проблема возникает всегда там, да, где ей не заниматься. Поэтому здесь вопрос скорее стоит в том, что сегодня почерку стали уделять намного меньше внимания. Если раньше, да, там, в советской школе этому уделялось огромное внимание, детей учили писать. Вы понимаете, мы с вами, существа-то свободные, рожать стать свободным. От всех вообще возможных, да, навыков и так далее. Поэтому все, что является культурной составляющей, а почерк – это культура, это, безусловно, требует занятий, этому нужно учить ребенка.
0: Угу. А кто должен учить? Сами родители должны заниматься, да, с детьми еще до школы, возможно, начинать это делать?
16: Ну, я думаю, что должна заниматься этим школа, потому что учить ребенка писать прописные буквы, да еще как бы, да, красиво, да еще безотрывно и так далее в дошкольном возрасте бесполезно, потому что как бы ребенку это неинтересно. Неинтересно. И когда я встречаю в своей практике детей, которым там 4 года, 4,5, 5 лет, и родители приходят ко мне и говорят, знаете, что делать? Она не хочет писать прописи. Ну, какие прописи? Мне показывают прописи, вот А4 лист, да, он весь сверху донизу, значит, сделаны линейки, которые ребенок 4,5 лет должен прописывать.
0: Ну, это...
16: Никто этого делать не будет. И, разумеется, он этого делать не будет. И он абсолютно прав в этом вопросе. Родители удивляются, но действительно так. Поэтому дети пишут, дошкольники дети пишут. Мы говорим, в нейропсихологии говорят так, ребенок не пишет буквы, а рисует.
0: Да, рисует. Вот я хотела, кстати, вот перевести на рисование. Ведь дошкольник, он может уже начать рисовать, там, не знаю, уже в 3 года рисуют дети.
16: Рисуют. Но мы с вами говорим сейчас не про, так сказать, образ буквы, да? Вот образ буквы, они начинают рисовать там уже ближе, там, 5-6 лет, да, когда осваивают, собственно, сам знак, букву как знак, и уже учатся их рисовать. Если вы посмотрите, как пишет дошкольник, вы увидите, он не пишет, но рисует. А если мы будем говорить о письме, как о навыке, да, человека, то, конечно, этому нужно учить, этому нужно огромное внимание уделять, знаете, Александр Романович Лурия говорил так, письмо – это единая кинетическая мелодия.
0: Кира Владимировна, знаете, еще вот какой возникает вопрос? Вот то, что мы все с вами, вы, наверное, тоже, да, и вот и я, и вообще все мы стали мало писать. Ну, это естественно.
16: Да, да.
0: Это же плохо, наверное, в принципе, даже для нашего мозга.
16: Безусловно. Поэтому на лекциях часто даже многие преподаватели говорят студентам, ребята, не надо перефотографировать презентации, да, пишите за мной, потому что вот эта моторная память закрепляет информацию через руку. То есть, как бы, да, вот эти разные модальности, которые работают в нашем мозге при усвоении информации, при переработке информации, очень важны. Поэтому мы должны использовать все, что можно. Но жизнь такова сегодня, что писать мы стали меньше. Дети как бы еще в школе чего-то там, да, слушаются. А взрослые люди, конечно, и студенты уже от этого отходят. Ну, по возможности. Поэтому мы будем говорить с вами сегодня о том, что учить писать детей красиво нужно не для того, чтобы они всю жизнь красиво писали, а для того, чтобы вот на данном этапе развития психики и мозга они выработали вот эту прекрасную функцию плавности движений, умение удержать строчку, умение уместить букву в нужную строчку, да, умение, понимаете, как бы делать это красиво. Этому нужно учить. Этому сегодня внимание не уделяется. Не знаю, по какой причине, но это правда.
0: Спасибо вам большое. Кира Макарова, клинический психолог, детский нейропсихолог. Ну, довольно печально все это. Ну, собственно, мы пытаемся еще искусственным интеллектом сами себя заменить. Это еще печальнее. Виталий Филипп пишет. Проблема в том, что люди почерк письмо рукой используют в современной жизни мало. Это действительно проблема, практически не пишут. Вот я сейчас сижу, вот пишу еще, вот когда эфир, я люблю что-то там рисовать, знаете. Вот мелкая моторика, она полезна. Люди сидят по мессенджерам, а с государством общаются через электронку или МФЦ. Можно писать от руки, но темп жизни такой, что проще постучать по клавиатуре или наговорить в диктофон. Вот диктофон прям вот совсем, ну вот, ну не надо, ребят, пишите, попробуйте писать, рисовать что-то даже. Мелкая моторика нужна. А во времена моего детства, пишет Игорь Владимирович, было поверье ученых мужей, что если ребенок начинает учиться писать, используя перо, то почерк будет красивый. Мы в школе с 1 по 3 класс писали пером. Не помогло. Но и смайлик. Ну, слушайте, Игорь Владимирович, так ты пером вы писали, ничего себе, это в какие же годы-то было пером? Я прям даже вам завидую. Макали, наверное, его как? Или это просто перьевая ручка, которую надо было заправлять вот этими чернилами? Это красиво, конечно. Вообще, действительно, может быть, какие-то курсы каллиграфии для детей вводить. Я пером рисовал. Виталий Филим пишет так. Касается каждого третьего ребенка, каждого первого терапевта, пишет Григорий Санкт-Петербург. Не поняла я сейчас, что мысль опережает скорость написания, поэтому концов как волна, ничего не понятно, пишет Катя. Если у вас мысль опережает скорость написания, вы знаете, это у врачей так часто, поэтому их почерк не разобрать. На этом все. У нас сегодня вот закончили мы письмом. Далее будут новости, а потом повтор программы Юрия Будкина «Своя правда». Всем пока.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В центральной части Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,6. По данным Национального метеоуправления, эпицентр находился на суше рядом с Токио. Очаг залегал на глубине 20 километров. По японской сейсмической шкале землетрясению присвоили силу 6. Такие подземные толчки могут повлечь за собой повреждение домов. За несколько секунд до этого в центральной части Японии сработала общенациональная система оповещения. Мобильные телефоны местных жителей начали издавать сигнал сирены, которая игнорирует беззвучный режим. Мощные подземные толчки ощущались в столичном регионе Японии, сообщает ТАСС. В Токио раскачивалась мебель и падала посуда с полок. После землетрясения была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет. Горящие обломки воздушного судна рухнули возле восточного входа в башню Чайна-Цзюнь. По данным СМИ, повреждение получил фасад, но значительных разрушений здания не зафиксировано. Всех сотрудников эвакуировали. На месте ЧП работают экстренные службы. Небоскреб Чайна-Цзюнь входит в десятку самых больших в мире. Высота башни составляет 528 метров. В здании 108 этажей. Оно было сдано в эксплуатацию в 2018 году. Власти российских регионов смогут запрещать продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Также документ вводит лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотиносодержащей продукции с 1 октября 2026 года. Кроме того, Путин подписал указ о введении в стране уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за розничную продажу в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции. Речь идет о ее реализации без соответствующей лицензии. Алексей Лихачев заявил о готовности «Росатома» вернуться на АЭС в Бушере в Иране. Специалисты госкорпорации вновь будут направлены в Исламскую республику, если ситуация не ухудшится. Компания подтверждает свою готовность решить любую технологическую задачу, связанную с высокообогащенным ураном в Иране. Будь это его разубоживание, то есть понижение активности, будь это его изъятие и возмещение в натуральной или денежной форме затрат, или какое-то системное решение в рамках нескольких стран в зависимости от результатов переговоров, сказал Алексей Лихачев. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 21, завтра в городе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
17: Внимание! Говорит Москва!
18: 94,8.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании» Франциско Франко. В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Повтор лучшего.
20: А вы говорите, милит.
21: Я его что?
20: Тоже мне милит.
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас одна тема на обсуждение в рамках дискуссионной программы «Своя правда». У нас голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Нам можно писать, как обычно, через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или дозваниваться в прямой эфир по номеру 7373948. Но звонки у нас традиционно в программе во второй части. Теперь еще с пробками давайте посмотрим, что происходит на городских улицах. Нам обещают 7-бальные пробки к 7 вечера. Пока 5-бальные пробки. Теперь все пока совпадает с прогнозами, которые были заранее даны. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Еще раз напоминаем о том, что есть серьезные проблемы при движении по Щелковскому шоссе в Балашихе, там, где Щелковское шоссе с улицей Звездной, соответственно, пересекается. И вот там бордового цвета довольно протяженные пробки. Это за пределами Московской кольцевой автодороги. Еще обращаем внимание тех, кто едет по Московской кольцевой автодороге от Ярославского шоссе в сторону Щелковского. Там тоже почти на всем протяжении, вот внутри Лосиного острова, там, где проходит Московская кольцевая, довольно серьезная пробка. Пока нет бордового цвета, но километров 5-6-то точно продлится эта пробка. Имейте в виду, на третьем кольце стандартная история, внутреннее кольцо от Беговой до проспекта Мира, навстречу, соответственно, от Лефортовского тоннеля до проспекта Мира, внешнее кольцо ТТК и еще, давайте посмотрим, что это у нас тут в районе живописного моста, судя по всему. Собралась пробка, довольно заметная пробка. Причина не там, где живописный мост, причина где-то ближе, соответственно, к Московской кольцевой автодороге. Но еще раз напомню, во-первых, 5 баллов прямо сейчас. Во-вторых, есть хорошая новость. Прогноз в 7 баллов на 7 вечера пересмотрели, и теперь к тому времени ожидают в городе только 6-бальные пробки. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трамп допустил возможность стать премьером Израиля после окончания президентского срока. Сказал, мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Непонятно, это шутка или как, но вот здесь в сообщении агентства РИА Новости сказано, так Трамп сказал журналистам. Выборы президента США вообще в 2028 году. Трамп говорит о возможности стать премьером Израиля. Еще из срочных сообщений: Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем. Оно длилось примерно полтора часа, пишет корреспондент агентства РИА Новости. И соответственно, мы следим за другими сообщениями, которые в эти минуты приходят. Вот замминистра энергетики сообщил, что отопительный сезон в России в этот раз прошел штатно. Следим за новостями. Вы, кстати, не забывайте читать канал эксклюзивных новостей радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. В этом часе мы обсуждаем вот какую тему. Есть такое движение «Здоровое Отечество», которое к правительству обратилось с идеей писать на вредных продуктах о том, что они вредные. Ну, в том смысле, что об этом довольно часто говорят. Ну, вот сейчас, наверное, встретишь любого человека на улице и спросишь, какие вредные продукты. Там примерно понятно, что будет в этом списке, который люди будут вспоминать. Но люди говорят, вот есть вредные, к примеру, сигареты. И мы, когда говорим про сигареты, мы говорим, сигареты – это вредно. Или есть вредный алкоголь. Мы, когда говорим об этом, мы говорим, алкоголь – это вредно. И это написано на упаковках и того, и другого, и то же самое, говорят, должно быть на чипсах, колбасе, а может быть, этот список должен быть еще более широким. Вот, собственно, это мы и будем сегодня обсуждать. Они предлагают ужесточить требования к продуктам, запретить некоторые пищевые добавки, обязать производителей соблюдать государственные стандарты, а не технологические условия. Но главный вопрос, если продукт вреден, об этом должно быть написано на его упаковке, примерно по той аналогии, которая касается вредных сигарет и алкоголя. Вот наш вопрос, который мы ставим перед вами сегодня в телеграм-канале. Заходим в телеграм-канал, находим это голосование. Да, но есть, согласны ли вы с предложением маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты по аналогии с сигаретами и алкоголем? Да, нет, не думаю об этом. Запустили голосование через 50 минут примерно, ну, на самом деле, через 48 будем подводить итоги. Кто в студии? Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в Фонде «Закон и здоровье». Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
22: Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело». Олег Олегович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
22: Вы пишете через СМС-портал, вы пишете через Телеграм, через Макс. Мы начинаем обсуждение. Ну, во-первых, голосование простое. Есть идея маркировать вредные продукты, в данном случае чипсы и колбасы в этой идее фигурируют, как вредные продукты, то есть прямо на упаковке, чтобы писать. Да, нет, не думайте об этом, Ольга Онищенкова.
3: Мне кажется, идея хорошая. Почему бы не проинформировать человека о том, что он вот прямо сейчас собирается съесть?
22: Да. То есть вы говорите «да», хорошая
3: идея. Я говорю «да».
22: Олег Моисеев, что скажете?
4: Я бы хотел уточнить, у нас есть закон о правах потребителей, там статья 7 запрещает продажу продуктов, наносящих, продажу любых изделий, наносящих вред здоровью граждан Российской Федерации.
22: Ну, там ведь будет написано, что они вредны в определенных масштабах, там, ну, что-то такое
4: это
22: ведь можно
4: придумать. Это как с алкоголем примерно,
22: ну,
4: да?
22: Ну, вот, да.
4: То есть, если у нас сегодня нет достойной маркировки на алкоголе и никотинсодержащих, а ее на сегодня пока нет.
22: Ну, то есть, та, которая есть, она есть?
4: Та, которая есть, она недостаточна, потому
22: хорошо,
4: что...
22: Хорошо, вот на этом да. уровне на надо этом писать уровне, про конечно, вредные продукты?
4: Конечно. Я бы сказал, надо их устранить просто из продажи в соответствии с законом.
22: Подождите, колбасы?
4: Ну, если они вредны для здоровья, на... ну, так, в соответствии с законом они должны устраняться.
22: Нет, да, продажи. Давайте не если, на ваш взгляд. Вот если мы говорим, вот есть чипсы, есть колбасы, надо писать «вредно для здоровья»?
4: Безусловно, если они несут подобный вред.
22: С вашей точки зрения, они несут подобный
4: я
22: вред?
4: Я просто ем колбасу время от времени, поэтому не могу призывать граждан Российской Федерации, москвичей в том числе, то есть, и отказаться от еды.
22: Тогда, значит, вы говорите о том, что не надо маркировать. Значит,
4: я бы сосредоточился что... на более вредных вещах, которые нет, сегодня есть.
22: Но мы сегодня обсуждаем вот эти вещи. Хорошо, значит, все-таки нет.
4: Я думаю, что нет.
3: Вопрос хорошо. Сложный, получается, неоднозначный. Вроде бы да, но с другой стороны, мы же едим колбасу. Поэтому здесь есть о чем подискутировать.
22: Нет, ну, слушайте, знаете, многие люди, несмотря на то, что это вредно, курят или употребляют алкоголь. Некоторые даже делают этого слишком много, от чего потом страдают. Теперь дальше. Ольга Онищенкова, вы сказали, согласны с этим предложением. Я бы тогда спросил вас, а надо ли, раз уж вы согласны, увеличивать список? Вот чипсы, запятая, колбаса, запятая, что-то еще туда добавить?
3: Я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. Есть те продукты, которые действительно могут принести вред для здоровья и в каком-то вот большом масштабе. То есть, например, если человек ест много, ну, не знаю, там, жирного или с большого там, продукта, который сахара много содержит. Вот эти вещи, конечно, стоит предупреждать, что вот вы едите сейчас много сахара, там, газировку сладкую.
22: А как предупреждать? Подождите, то есть сахар можно чуть-чуть есть, а можно много?
3: А вот это хороший вопрос. На самом деле есть нормы ВОЗ. Всемирной организации здравоохранения. Там прям прописано, сколько вот желательно, а сколько уже вредно для здоровья.
22: Покупаешь мороженку, на ней написано, съешь вторую, будет плохо. Так, что ли?
3: А, смотрите, давайте так. Есть опыт, на самом деле, у других стран. Вот, например, в Колумбии, в Перу, в Эквадоре и даже вот в странах Европы. Мне, например, нравится, как в Европе к этому подошли вопросу. Там... есть шкала вредности продукта. И вот эта шкала прямо на каждом продукте и есть. От полезного до вредного. И люди смотрят, о, вот это, например, там зеленая там, графа. О, это полезный продукт, берем его себе. А если красный, например, какой-то, то вот тут уже моя ответственность. Вот я беру или не беру этот продукт.
22: А то есть, с вашей точки зрения, надо сигнализировать, но по-другому.
3: Возможно, да. Вот здесь, наверное, Олег Олегович меня поддержит, потому что есть такая штука у психологов, как внушение. Если тебе постоянно говорят, вот это плохо, плохо, плохо, то постепенно мы начинаем или пугаться продукта, у нас начинается какая-то фобия вокруг какого-то продукта.
4: Аппетит.
3: Согласны?
4: Кто же захочет съесть колбасу, если она так упала в этом рейтинге?
22: Подождите. Идея на самом деле логичная, но дальше тогда правда к вам, как специалисту, вопрос. Вот представим себе ситуацию, что на каждом мороженом, на каждой упаковке колбасы, чипсов, там еще чего-то, конфеты, там, я не знаю, все соленое, все сладкое. Короче, на каждой упаковке будет светофор. Зеленое, желтое, красное.
4: Ну, это же дороге, как бы,
22: да? Ну да. И вот я покупаю что-то, на чем красный свет. Это нормально?
4: Ну, если собираетесь кого-нибудь отравить, тещу, например, то, наверное, нормально.
22: Нет. Я думаю, кого-то отравить вообще, мы говорим, это сразу плохо.
4: Да-да-да.
22: А может быть, себя?
4: Себя.
22: Ну, мне нравится вот это вот, и я готов. Ну, то есть, но все равно, насколько это правильно, когда вот тебя предупреждают... То есть это, а, продается, вы об этом говорили, б, с другой стороны, с красным светом.
4: Я просто хотел бы... Во-первых, у нас изначально неверные сравнения. Но если мы говорим про алкоголь и табак, это никакие не продукты. Вот вопрос продажи этих изделий...
22: Это товары, да.
4: Да, это товар. Вопрос продажи этих изделий в продуктовых магазинах стоит отдельно. Их маркировка абсолютно недостаточна. Я искренне считаю, что в соответствии, опять же, с тем законом, который я назвал, закон о правах потребителей, вредные вещи, в том числе и еда, если она наносит вред, а вы знаете, это не инициатива, я просто сегодня узнал об этом, по большому случаю разговаривал как раз с экспертом ВОЗа, своим другом Андреем Константиновичем Деминым, и он сказал, что эта инициатива – это не общественная организация, за ней стоит Татьяна Голикова, и речь идет о серьезной правительственной инициативе. Там даже новая спецификация вводится врачей, которые будут отвечать за здоровое долголетие. То есть масса центров государственных будут центрами здорового долголетия.
22: То есть там... ты пошел в магазине к колбаске, а тут уже врач к тебе подходит.
4: Ну, не так прям, не таким прям образом, но тем не менее врачи будут этим вопросом серьезно заниматься. Будет новая спецификация, да, для врачей, будет врач здорового долголетия. То есть у нас программы демографические пока буксуют, и принято решение направление развивать, сохранить. Хранение того населения, которое у нас есть. А вот сейчас был проведен очень интересный эксперимент. В Сиднее 104 добровольца 65-75 лет проходили на снижение биологического возраста. Эксперимент был направлен на австралийских ученых. А эксперимент был только по изменению меню. И вы знаете, очень серьезно удалось австралийским ученым снизить биологический возраст тех людей, которые этот эксперимент проходили, с помощью изменений.
22: Просто набором
4: изменений.
22: Продуктов.
4: Да, просто набором продуктов.
22: Но все-таки мы возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем вот на практическом уровне. Если, с вашей точки зрения, есть такие вредные продукты, то что это может быть в списке?
4: В списке вредных продуктов?
22: Да.
4: Те, с которых мы начали, чипсы, колбаса.
22: Нет, ну вы же сказали, что вы колбасу едите, значит, с вашей точки зрения она не вредна.
4: Тут вопрос, какая колбаса? То есть, если, еще раз, если мы говорим о вреде гражданам Российской Федерации от тех или иных продуктов, это еда, мы не можем сравнивать. То есть, вред от алкоголя и никотина, он абсолютный. Да, но вот если мы говорим об этом, там есть сегодня достаточный уровень предупреждения? Я специально...
22: Нет,
4: да...
22: еще раз, мы, вот это мы не обсуждаем, потому что как бы мы сейчас обсуждаем, вот хотя бы на этом уровне, надо ли что-то подобное предупреждать на продуктах?
4: Нам, безусловно, нужны сегодня все здоровьесберегающие инициативы. Если эта инициатива приведет к тому, что у нас люди будут меньше есть... Может быть, это будет дозировка, может быть, это будет иной перечень продуктов, может быть, это будет вообще изменение пищевого поведения. Это здорово. Нам этими вопросами нужно заниматься, потому что у нас сегодня здорового питания пока в обществе нет, основы здорового питания.
22: Так это, может быть, да, по-другому как-то решается. Людей надо научить здоровому питанию, вот, а не в магазинах ставить
3: светофоры. Мне кажется, здесь как хороший конфликт. Да, с одной стороны, вот, вы, Юрий, здесь такую одну точку зрения рассказываете, когда люди могут прийти домой, вот расслабиться надо, там, не знаю, что-нибудь съесть такое вкусненькое, жирненькое, может быть, вредненькое, иногда же всем хочется такого. И здесь, наверное, вот такое, знаете, немного попустительство в еде для того, чтобы получить хорошее настроение или расслабиться. И это вот как раз одна, наверное, вот категория тех, кто будет там сопротивляться или как-то недоволен этим. А есть другая категория людей, кто вот сейчас большой тренд, тоже мы много об этом говорим в фонде, тренд на здоровое питание. И тоже мы делали статистику, очень много сейчас выросло потребление именно тех продуктов, которые, на которых есть маркировка, там честный знак, например, или там натуральный продукт. И вот здесь две таких, наверное, знаете, даже я бы сказала, ментальные категории. Когда кто-то говорит, расслабляемся с помощью продуктов, все остальное нас не интересует, а кто-то говорит, нет, а мы за здоровье.
22: Тут, смотрите, мы все-таки в начале этой беседы, как бы то ни было, скажите, с вашей точки зрения, я уже просто вижу несколько сообщений примерно об одном и том же, что, мол, если завести вот такую практику, то тогда... Вот это должно быть написано на всех продуктах. Есть люди, которые уверены, что все, что продается в магазинах, есть практически нельзя. Что скажете как специалист?
3: Ну, есть в этом доля правды. Действительно, мы не всегда хорошую качественную еду едим.
22: Все стран с жирами, удобрениями, ядохимикатами, гормонами, антибиотиками.
3: Но здесь очень важно понимать про дозировку. Смотрите, нельзя, опять же, там, демонизировать какие-то продукты. Сахар или там недавно говорили, вот яйца нельзя. Потом говорят, можно. Соль нельзя, соль можно. Сахар нельзя, соль, сахар можно.
22: Говорят, вот то воды много выпьешь, тоже проблемы могут быть.
3: Тоже проблемы. Так можно говорить о каждом продукте. Вопрос только в том, что это...
4: Можно я попью пока?
3: Постоянное употребление там чего-то, какого-то, ну, сладкой газировки каждый день, например. Или это там, ну, разовое употребление.
22: Если... Ну, так это вряд ли можно написать на упаковке. Вот, то есть, или тогда получается, вот если Олег Моисеев сейчас берет стакан с водой, на стакане должно быть написано такая риска. Ну, больше нельзя. Это же не так решается.
3: Это в целом про культуру питания, которая у нас, ну, я согласна вот с Олегом Олеговичем, у нас она пока на низком уровне. И это какие-то меры к тому, чтобы эта культура все-таки, ну, начала у нас как-то вот на осознанный уровень выходить. Начинать с чего-то надо.
22: Ну, вот с чего бы вы начинали, к примеру, Олег Моисеев?
4: Я уже сказал об этом в самом начале. С чего бы я начинал? Вы знаете, как вот Ольга Онищенко, да?
3: Да.
4: Был такой главный санитарный врач у нас, Онищенко.
22: Ну, Ольга Онищенкова, а тут был Онищенко.
4: Да? Ну, я просто... главный санитарный врач, который мне вспомнился, ему однажды задали вопрос про кефир. Вот, ему сказали, речь была об алкоголе, а кефир – продукт брожения. Его спросили про кефир. И вопрос был такой, а можно ли, значит, водителю пить кефир, потому что это может показать на алкотестере? А он не растерялся и сказал следующее. Он говорит, ну, дорогие мои, либо за рулем ездить, либо кефирчик пить. Тут вопрос в том, что у нас действительно в этой сфере она нуждается в регулировании, в очень серьезном на сегодняшний день. Да? Все прекрасно знают, что многие люди, которые, например, едят мясные продукты, если мы говорим, предпочитают продукты, например, такой страны, как Белоруссия, которая у нас тут рядом, да, совсем. И вот их продукты считаются более здоровыми, более дешевыми зачастую, но более качественными. А одновременно у нас почему-то такого контроля, у них, говорят, там еще ГОСТ до сих пор присутствует, он и у нас присутствует, но почему-то мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас вот те люди, которые говорят об этом, да, о том, что у нас огромное количество некачественных продуктов, их надо маркировать. На мой взгляд, их надо сократить или вовсе убрать из продажи.
22: Так, раз уж мы об этом заговорили, вот смотрите, пожалуйста, 144-й говорит, ну, ведь заговорили о чем? О маркировке, что, мол, надо написать, тут вот может быть опасно. Не обязательно даже писать вот абсолютно опасно что-то такое. Вот, 144-й говорит, подождите, вот у нас есть честный знак. С его точки зрения это не гарантия, и там, если говорить о вреде, надо про дозировку говорить. Вот, то есть вот эти вот варианты с наличием некой значит, некого знака на упаковке. Это сейчас, вот, например, честный знак, это гарантия чего-нибудь, Ольга Онищенкова?
3: Ну, конечно, можно зайти по QR-коду и посмотреть все про этот продукт, про производителя, нравится, не нравится. Если у тебя есть в этом потребности, это как раз же про выбор. Потому что я помню там мою юность, когда мы смотрели на состав продукта, но так же было, а этот состав часто не соответствовал тому, что написано, и тому, что там вот есть. И, я думаю, все помнят вот эти программы по телевидению, когда разбирали там йогурты, что чему соответствует, правда ли то, что в составе, и то, что вот на упаковочке, и чаще всего не соответствовало. Сейчас мы к этому идем, что вот честно то, что написано в составе, то будет и вот в той самой упаковке. И вот честный знак – это как раз тот самый шаг к тому, чтобы правда была у нас.
22: Ольга Онищенкова, Олег Моисеев, с вашей точки зрения. Вот все эти... это какая-то гарантия? В это можно верить? Вот это, честный знак работает?
4: Для начала это гарантия контроля. Давайте все-таки вернем настоящий государственный контроль. Это не про историю кошмарить бизнес, это про контроль.
22: А вы, кстати, вы как будто бы читали сообщение, человек, который говорит, честный знак

0: У меня брат на хлебозаводе поработал, потом долго хлеб не ел.
1: Я на хлебозаводе был еще в школе на УПК, на учебно-производственный комбинат. Я говорю просто о том, что честный знак – это гарантия все-таки восстановления контроля со стороны государства. Давайте вернем контроль, да, над не всегда, да, корректными поступками бизнеса, да, вот мягко выражаясь так, потому что иногда это просто преступление. Да,
0: тут то, о чем тут мы еще говорим. Вот какая история. Значит, все это профанация, пишет Андрей 207-й, где-то можно купить за какие-то деньги какой-то сертификат и так далее. Но это ваше предположение. Вот насколько эта система работает. Кстати, тоже интересно. В любой системе всегда будут сбои. И вот тут главное опять понять, это как бы стандартная история или все-таки стандартная история, когда все это честно работает. Если мы говорим о том, что надо что-то там написать, что это вредно для здоровья, пальмовое масло будет в этом списке или нет, Ольга Онищенкова?
2: Вот, кстати, я участвовала в дискуссии про пальмовое масло. И как раз мы говорили о том, что есть три категории того самого пальмового масла. Есть техническое, которое вредное. И я вот приводила пример ученого, который употреблял пальмовое масло по утрам, но это какая-то вот прям очень хорошая категория этого масла. Опять же, мы не можем говорить вот так вот огульно, это можно, это нельзя, в этом надо разбираться.
0: Нет, ну, имеется в виду, что так, тут ведь пальмовое масло, оно отдельно, как я понимаю, вряд ли продается в магазинах.
1: Без пальмы. Отдельно без пальмы не продается.
0: Это одно. Хотя, кстати, многие подозревают, что это масло к пальме не имеет отношения. Но сейчас не об этом. Нет, я имею в виду, что вот, например, в каком-то продукте есть пальмовое масло. И тогда вот что будет написано на готовом продукте?
2: Ну да, например, содержит пальмовое масло там низшей категории, к примеру, вот так. Или там про жиры те же самые. Содержит насыщенные жиры. Это те самые жиры, для тех, кто не знает, те, кто много заболеваний вызывает, в том числе ожирение, например.
0: А вот смотрите, дело не в пальмовом масле, а в трансжирах из него. И что? Вы к чему сейчас, 724-й? То есть трансжиры не надо добавлять из пальмового масла, что ли? То есть на это отдельное упоминание. Андрей 652-й пишет, эта идея кажется очередной попыткой залезть в холодильник или в карман потребителя, потому что каждая лишняя буковка, выделение цветом, вот это вот красный, желтый, зеленый, или надпись «вредно для здоровья», это же стоит денег, и, соответственно, товар от этого будет дороже.
2: Но это заблуждение. На самом деле мы смотрели на статистику, вот когда честный знак ввели, спрашивали у производителей, подорожали или не подорожали продукты, в основном нет.
0: Теперь дальше. Вот когда говорят пальмовое масло разное бывает, дело не в пальмовом масле, а в трансжирах из него. Это ведь вообще не про пальмовое масло, это про то, что у нас в голове про пальмовое масло складывается. А с этим-то что делать?
1: С тем, что в голове складывается?
0: Ну, конечно.
1: Вот здесь работа психологов, безусловно.
0: Поэтому я вас и спрашиваю.
1: Да, социальных психологов. Да, если мы пойдем тем путем, вот, который мы сейчас обсуждаем, мы можем еще больше повысить тревожность населения, которое у нас и без того немало. Все прекрасно знают, сегодня можно зайти в любой гипермаркет, увидеть там полку с так называемыми здоровыми продуктами.
0: Да.
1: И полки со всеми остальными вроде как нездоровыми. То есть мы какие маркировать будем? Вот эти самые нездоровые? То есть есть сети...
0: Нет, значит, будут здоровые, будут обычные и нездоровые, предположительно.
1: Шикарно. Можно сделать разные сети, да, то есть вот там сеть для прям самых-самых здоровых, сеть для тех, кому, в общем, примерно индифферентно все равно, и сеть для самоубийц, там, я не знаю, клуб суицидников, там клуб самоповреждающих.
0: Все это плохо, мы об этом не говорим. Да,
1: я понял. Хорошо. Да.
0: Трансжиры – это типа маргарин, гидрогенизированное растительное масло, продолжает 724. Почему? То есть это надо писать вот здесь трансжиры, беги в соседнее здание, сюда, значит, больше не приходи. Как это? Сюда не ходи, туда ходи, снег.
1: Снег башка попадёт.
0: Трансжир, башка попадёт. Ну да, вот что-то такое. Значит, техническое масло ведь нам идет в пищевую цепочку, а это преступление. Вот, опять же, нам пишут одно, а в реальности будет другое, уверены люди. С этим что делать, Ольга Онищенкова?
2: Ну, конечно, все не сразу. У нас так вот сказали, закон приняли, и все поменялось. Обычно так не бывает. Все-таки на это уходит какое-то время. На то, чтобы...
0: 15 секунд до окончания первой части программы.
2: Да, на то, чтобы и привыкнуть, и, как сказал Олег Олегович, в голове начать что-то менять в себе.
0: Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в фонде «Закон и здоровье». Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», там продолжается голосование. В России предложили маркировать как вредные продукты, к примеру, чипсы и колбасы. По аналогии с сигаретами или алкоголем, которые уже маркировали.

0: маркируют как вредные. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, не думаю об этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В список вошло общественное движение «Крымская солидарность». Как сообщили ведомстве, оно распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике. Также иноагентом признали Елену Коневу. Она выступала против проведения специальной военной операции на Украине, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений материалов иноагентов, а также выступала респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и зарубежными СМИ. Сейчас Конева проживает за пределами России. Кроме того, в перечень включили проект «Эхо» и медиагруппу «Автономное действие». Власти регионов смогут запрещать продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Также документ вводит лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотиносодержащей продукцией с 1 октября 2026 года. Кроме того, Путин подписал указ о введении в стране уголовной ответственности за до 3 лет лишения свободы за розничную продажу в крупном размере табачной и никотиносодержащей продукции. Речь идет о ее реализации без соответствующей лицензии. Еще один подписанный президентом указ касается освидетельствования военных на алкогольное или наркотическое опьянение. Согласно действующим ранее правилам, военнослужащих отправляли для этого в медицинские организации. Теперь освидетельствование будут проводить в присутствии 2 понятых или с применением видеозаписи. Глава государства также подписал закон об особых мерах для противодействия атакам дронов. Российские военные для защиты объектов будут сбивать вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент России своим законом продлил до конца 2027 года запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному странами Большой Семерки и Евросоюзом. Эмбарго действовало до 30 июня 2026 года. Еще один подписанный Владимиром Путиным документ предусматривает обязательное размещение флага России на всех спортивных объектах страны. Отмечается, что триколор должен быть вывешен постоянно во время проведения официальных спортивных мероприятий. Мегафон показал лучшую скорость мобильного интернета на трассах Подмосковья в рамках исследования, проведенного компанией Telecom Daily. Средняя скорость загрузки данных в сети Мегафона составила 68,9 мегабит в секунду. Это на 27% выше результата ближайшего конкурента. Высокий показатель зафиксировали и по скорости передачи данных в сеть – почти 24 мегабита в секунду. Как отмечают аналитики Мегафона, мобильным интернетом во время поездок чаще пользуются на трассе М5 «Урал», а больше всего звонков совершают на трассе М7 «Волга». О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в российской столице. Завтра в Москве облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью +8-10. Днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
3: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Среда, 20 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В городе шестибальные пробки. Нам обещают, что шестибальными они будут также в 6 и в 7 вечера. Чуть раньше были более серьезные прогнозы на вечер. И нам говорили, что к 7 вечера могут быть даже 7-бальные пробки. Потом прогноз пересмотрели в лучшую сторону. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, смотрим, что сейчас на лентах информационных агентств. Дела по обрушению балкона с детьми в школе под Севастополем возбуждены по двум статьям. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета региона. Следим за новостями. И вот Лантратова тоже призвала власти Севастополя разобраться в ситуации с обрушением балкона в школе. Обратилась к губернатору города, омбудсмену и прокурору Севастополя. Она, соответственно, просит разобраться уже в качестве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Если кто не заметил, у нас новый уполномоченный, это Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации. И вот ее деятельность на сегодня. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, в России предложили маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты. Ну вот по аналогии, к примеру, с абсолютно вредными сигаретами или алкоголем. Насколько это может быть эффективно? Работают ли подобные предупреждения, скажем, опять же, возвращаясь к практике с алкоголем и сигаретами, с балконами надо раньше было разбираться, теперь уже поздно, это 674-й, это отдельная тема. А для чего вообще что-то писать, чтобы знали или не покупали? Это 532-й пишет. Мы продолжаем обсуждение, вы уже можете присоединяться по телефону. У нас голосование продолжается, сама идея. Вы ее поддерживаете? Да, нет. Соответственно, вот где у нас голосование? Давайте еще раз. Да, нет, не думаю об этом. Три варианта. Согласны ли вы с предложением маркировать чипсы или колбасы? Здесь в студии Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания фонда «Закон и здоровье», и Олег Моисеев, клинический психолог и руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело». Вернемся. Много сообщений от наших слушателей, поэтому вернемся. Вот вы, когда Ольга Онищенкова поддерживали эту идею, скажите, вот с вашей точки зрения, вот попытаемся составить список. Вот если бы завтра вводили такую маркировку, вы бы что в список? Чипсы, да?
4: Чипсы, да.
0: Колбасы, да?
4: Колбасы, ну, давайте тоже, да.
0: Так, что еще?
4: Потом сладкие, очень сладкие продукты, газировка.
0: Что такое очень газировка, да, так, третье.
4: Сладкие напитки, вот эти суперсладкие. Ну, и там из кондитерских изделий тоже ультрапереработанные продукты, тоже мы, я думаю, туда возьмем.
0: Хорошо, я только не понял, что такое кондитерские ультрапереработанные. Потому что вот тут кто-то из слушателей написал, так вся же выпечка на трансжирах. Так вся выпечка всегда была на трансжирах, извините. Так что вы имеете в виду?
4: Я имею в виду, ну вот, наверное, те же самые колбасы, которые...
0: Нет, вот колбасы мы уже как бы...
5: Почему Ольга на меня показывает, когда говорит про колбасы?
4: Да, потому что вы с этим уже ассоциируетесь.
5: С колбасой.
0: Ладно, тщательно переработанные продукты.
4: Тщательно переработанные, ну, сладкие продукты тоже.
0: Хорошо, майонез.
4: Майонез я бы не стала, потому что все-таки там вот ну, различный состав, и здесь от состава будет зависеть.
0: То есть майонез может не быть таким вредным? Просто кто-то из слушателей написал, что это должно быть первым в списке. Вы говорите, майонез? Нет, не так.
4: Надо смотреть на состав, давайте так.
0: Вот отдельно, Олег Моисеев, ну, во-первых, если бы вы составляли список, хоть вы и высказались по поводу этого, если бы вы, с вашей точки зрения, вот есть какие-то однозначно вредные продукты?
6: Однозначно вредные не продукты, мы обсуждали. Продукты, вы знаете, как об этом...
0: Вот майонез, видите, вот обычно стандартная
6: история. Я просто думаю, что в этой ситуации, если бы, как сказали, как завтра, вот завтра,
0: ну, да.
6: Например, мне кажется, это будет очень серьезный риск коррупционной составляющей, в первую очередь, потому что ценник, представляете, ценник такой маркировки будет каков? То есть, если вам, как предпринимателю, говорят, на вашу колбасу завтра вот такой красный цвет, как у нас на микрофоне поставят, насколько упадет в цене ваша колбаса? Сколько вы будете готовы отдать за то, чтобы такой цвет на вашу колбасу не поставили? То есть, я считаю, что этот шаг, допустим, необходимый в качестве контроля. Вот тут прозвучало, что нам необходимо научить население правильно питаться. Безусловно. Мы всегда говорим о комплексе определенном. То есть, наша задача, с одной стороны, привить нашему населению с самого раннего возраста здоровьесберегающие привычки, в том числе питание, а с другой стороны наладить контроль в этой сфере. А контроля на сегодняшний день нет, поэтому мы обсуждаем, я думаю, на нашей передаче, да, вот эти вещи.
0: Тогда еще скажите, вот вы говорите, что, ну, гипотетически это как-то работает, тогда смотрите, ну, на каждом продукте ведь написано там ТУ, ГОСТ.
6: Это нет.
0: Смотрите. А люди не читают.
6: Допустим, если мы говорим об энологии, то есть это работает, это сработало, например, в рамках рамочной конвенции по борьбе с табаком. Если мы говорим об этом, это сработало, потому что Всемирная организация здравоохранения добивалась, вот есть прекрасные труды на эту тему, там канадская табачная война, там, да, дымовая завеса, Роб Каннингем, да, то есть они добивались, этого. В 2003 году РКБТ во всем мире, ну, за исключением нашей страны, у нас в 2008 вот эти устрашающие картинки появились на пачках сигарет, и это сработало, и все знают об этом.
0: Это сработало, потому что это касается всего направления.
6: Безусловно. То есть, если мы говорим про продукты, вы представляете, тому количество спецификаций.
0: Поэтому я и спрашиваю, с вашей точки зрения, нет такого направления, чтобы вот одна, все майонезы, там, я не знаю, все колбасы.
6: Ольга против майонеза.
0: Ольга против. Ольга за. Ну, кстати, заразные.
4: Если про сигареты тоже еще раз, сигареты, небольшая информация. Это просто про то, чтобы, ну, вот про аналогию. Вот вы говорили про 2008 год, когда начали вот эти картиночки ставить, и все говорили тоже, нет-нет-нет, не сработает, все смеялись над этим, как скептически относились. Да, вот Суперджоп потом в 2013 году делали исследование, на 9% меньше стали потреблять.
0: Есть люди, которые говорят, что не картинки испугали, а новые цены. Знаете ли.
6: Это комплекс. Мы еще раз говорим про комплекс определенного воздействия.
0: Еще раз, из продуктов, вот с вашей точки зрения, однозначно вредного нет ничего.
6: Нет, количество спецификаций настолько велико, что я бы поостерегся вот сейчас заходить в эту спецификацию и начинать говорить по каждому конкретному продукту. Да, это еда.
0: Нет, посмотрите, вот я не очень понимаю, правда, этот поворот, но 724-й опять. Пьем здоровое молоко. Нет, ну, человек спорит.
6: Давненько я просто его не слышал, думал, он там не трансжиром ли подавился.
0: Не-не-не, все нормально. Пьем здоровое молоко, а есть ли гарантия, что это не вода с мелом и сахаром в лучшем случае?
6: Вот, пожалуйста. Вот
4: поэтому и говорим про контроль. Об этом мы говорим.
0: Так говорить-то об этом можно сколько угодно, и вы можете сказать, что он абсолютен. А человек скажет, да, я не верю в ваш контроль.
4: Имеет право не верить.
0: Конечно. Но каждого из нас туда, где вот конкретное вот это молоко, которое сейчас я наливаю из конкретной упаковки, не приведешь.
6: Давайте так, это приведет. Скажите,
0: то есть вот вам покажут, что оно правильное, здоровое, а потом мне придет молоко, которое сделали на следующий день или через час после вас.
6: Усиление контроля в этой сфере приведет нас, как общество, к увеличению качества продуктов, как вы считаете? Ну вот, я считаю, что да, потому что в любом случае...
0: Я точно понимаю, что это приведет к подорожанию.
6: Подорожанию? Возможно, да.
0: Ну, а как? Усиление,
6: возможно, люди будут за смотрите, деньги возможно получать. И к удешевлению, потому что там, где будет красный цвет, я думаю, продукты сильно упадут в цене, даже если у них будет нормальный срок годности.
0: То есть сейчас вот есть с заменителями молочных жиров и есть без заменителей молочных жиров, и между ними большая разница.
6: Да, есть творог, а есть творожный продукт, есть сыр, а есть сырный продукт, есть одни сети, есть другие, туда ходят бедные, туда богатые. Я согласен, безусловно. Только вопрос в том, что нам, знаете, у нас есть 41-я статья Конституции о праве на здоровье, и есть пункт 2, там написано, что сокрытие информации о вреде для здоровья – это государственное преступление.
0: Евгений 721 уверен, что просто коров столько нет, чтобы мы пили натуральное молоко. Есть люди, которые вот так на это смотрят, извините. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь. 639-й, вот картошка дешевеет же в сезон. Введение светофора и только... Подождите, а огурцы вы никогда не замечали? А помидоры вы никогда не замечали? Ну, как дешевеют в сезон. С перцем то же самое можно сказать. С яйцами, кстати, сказать тоже можно. Ну, ладно, 639-й уверен, что только картошка. К тому, что... это к чему человек пишет? Введете светофор, то, что зеленое, просто подорожает.
6: А возможно, то, что красное, подешевеет.
4: Возможно,
6: и таким образом,
4: да,
6: гармония.
0: Нет, дешевеет только картошка в сезон, пишут вам. Поэтому то, что красное, не подешевеет.
6: Неужели? Просто я думаю, что наверняка да, потому что продавать это будет гораздо сложнее. Наверняка один из методов, из возможностей, да, маркетинговых ходов в данном случае снижать цену.
0: Смотрите, значит, и вот спасибо, Василий 761 пишет. Хорошо, это, наверное, к вам, Ольга Онищенко, вы же соглашаетесь с этой идеей. Он пишет, ну, давайте, значит, новую маркировку, там, значит, уже состав написан, честный знак уже есть, еще какая-то маркировка есть, штрих-код есть, еще там сообщение такая информация. То есть места на упаковке скоро не останется.
4: Смотрите, человек как вовлечен в эту тему, это прекрасно. Это уже осознанный человек, и ему, в принципе, наверное, не так и важно, там, какая будет маркировка, у него своя есть система ценностей продукта. А вот для тех, кто еще не разбирается, вот там я, например, до какого-то времени не разбиралась, у меня вот когда ребенок появился, вот эта тема меня заинтересовала. И вот мне важно знать. Я пока еще не настолько, может быть, человек, вникший в эту тему.
0: Вот, понимаете, 674-й говорит, а я хочу приходить в магазин, в котором не понадобится это, потому что все продукты не вредны. Мы уже сколько раз говорили, 674-й, что большая часть продуктов, если их есть в нормальном количестве, они все не вредные.
4: Не, ну на самом деле есть люди, которым наплевать, что они едят, ну почему бы и нет. Они готовы есть дешевую еду, заменители.
0: Это отдельно уже кто-то из слушателей написал, что я взрослый человек, сам как-то разберусь.
4: Да-да-да. Ну, хочешь есть ли вредный, ну и ешь.
6: И вообще у меня ужин, да?
0: Нет, это к тому, что я сам разберусь, а вы вот это все введете непонятно для кого, так еще и я буду вынужден за это платить дополнительно.
6: Нет, тут вопрос, знаете, как, нам же необходимо научить людей, да, вот вы знаете, у нас есть уроки о важном в школе. Вы знаете, что из 134 уроков о важном, только один посвящен здоровью. Он называется «Россия – здоровая страна». Где обучение? У нас нет, понимаете, профилактического воздействия.
4: Согласна, 100%.
0: Мне кажется, об этом в разных других предметах тоже говорят. Но в школе, в общем, об этом много говорят.
4: Я не скажу, что много.
0: Нет. То есть нас, грубо говоря, нас не научили тому, чтобы разбираться в том, насколько вредны продукты в школе.
6: Совершенно верно.
4: И, в принципе, о здоровье тоже. Ну, я согласна, вы хорошую тему подняли. Где есть предмет, в котором говорят про здоровье?
0: Что 39-й говорит, возвращаясь к тому, что уже и так много маркировок всяких про состав, про производителей, про все такое. Он говорит, то есть вы хотите еще... То есть сейчас я не читаю вот это, а вы хотите еще и вот это туда добавить, чтобы я... Вот
4: и дальше не читал.
0: Да-да-да, чтобы я не читал еще больше. Ладно, 7-3-7... Андрей 816, то есть вас, собравшихся в студии, анатомии и биологии в школе не обучали.
6: Вы правильно, вы действительно считаете, что правила здорового питания и анатомия – это одно и то же? То есть тут, вы знаете, сейчас меняются спецификации. Вы знаете, что сейчас диабетологов убирают из спецификации, а нутрициологов вводят.
0: Диабетологов? Диетологов?
6: Вот, представляете, диабетологов, врачей, специализацию вот эндокринологов убирают из спецификации. С 1 сентября Минздрав убирает. А нутрициологов, то есть специалистов по здоровому питанию, я бы с удовольствием с вами согласился, если я просто не помню, чтобы в школе такое было, чтобы мы с учительницей биологии или анатомии обсуждали, или в институте обсуждали меню. Такого не было.
0: Просто. Денис 921 говорит, что ага, в этой логике и красные продукты, ну вот в светофорной логике, да, красные продукты появятся на отдельной полке, а рядом с ней будут стоять специальные люди, которые будут укорять, стыдить и недолюбливать.
4: И психологи.
6: Как-то да. Которые будут уговаривать покупать.
0: 7373948. Телефон прямого эфира. Еще 9 минут на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, не получилось. Удивительно. 7373948. Продолжаем попытки. Прошу вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
0: Давайте.
7: Подавляющее число людей на предупреждение, на маркировку о вреде продуктов обращать внимание не будет. Угу. Это видно на примере алкоголя, табакокурения.
0: Давайте. Так, так не надо это делать?
7: И вообще, маркировка – это видимость работы, создать видимость борьбы с чем-то. Вот, надо решительность в этом вопросе.
0: Правильно.
7: Вот. А надо из чего исходить? В 2025 году диагноз ожирения в России получили 36 миллионов человек. Это официальные данные. Нет,
0: подождите, Сергей Алексеевич.
7: Эндокринологии.
0: Так маркировать
7: и
0: надо или нет?
7: Надо из этого.
6: То есть кушают хорошо. Ну, сейчас кушают
7: и
6: хорошо.
7: Что делать?
6: Да, но не то.
7: Вредные продукты должны вообще исчезнуть с прилавков.
6: Мы с этого начали.
7: Вести акцизы. Совершенно верно.
0: Секундочку. Вот опять. Вредные продукты должны исчезнуть. Так я у собравшихся с самого начала программы пытаюсь добиться список.
6: Да, вредных продуктов. Мы сейчас займемся его составлением. И я думаю, что по аналогии, вот если мы говорим о таком подходе, надо убрать предупреждающие знаки дорожного движения, потому что они тоже не нужны. Их же надо рисовать. Это металл, это деньги. Зачем нам нужны вот эти знаки предупреждающие?
0: Кстати, да, автомобили – это ведь средство повышенной опасности.
6: Да,
0: их надо отменить.
6: Да, вот именно.
0: Точно.
6: Для чего нам это? Да, давайте это все убирать. Давайте буйки уберем на водоемах. Сейчас как раз купальный сезон начался. Это тоже дорого.
0: Сразу, опять же, оговорим, это была шуточная история.
6: Да. Если кто не понял.
0: Да. Голосование продолжается. В России предлагают маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты по аналогии с сигаретами или алкоголем, которые уже, на которых уже есть соответствующие надписи. Вы согласны с предложением? Вот в данном случае, в голосовании, мы только про чипсы и колбасы. Да, нет, не думаю об этом. А параллельно мы обсуждаем вопрос. Может быть, надо расширить список, может быть, надо изменить что-то, может быть, что-то убрать из того, что в данном случае предлагается. Соответственно, продолжаем принимать ваши сообщения. Так, ну, тут люди разошлись. Значит, в шутках Сергей говорит, что сухарики еще 853-й туда надо добавить. Что с сухариками? А что с сухариками не то, может быть?
4: На самом деле, может быть, и не про сухарики даже, а про то, что покупают юные покупатели на карманные деньги. Вот здесь, наверное, тоже стоит задуматься.
0: Ну, так тогда, получается, надо не давать им карманные деньги.
4: А куда без карманных денег-то?
6: Нет,
4: здесь сейчас скорее то, что ты можешь купить на эти карманные
6: деньги. На самом деле, речь вот, да, о так называемых снеках, да, ведется давно и очень серьезно.
0: Нет, ну, вообще говорят, быстрая еда – это такая опасная история.
6: Нет, если без шуток, то вот тот человек, который сейчас звонил и говорил о том, что про диагноз ожирения, это действительно имеет отношение
0: к
6: нашей сегодняшней теме, касается детей напрямую, потому что очень часто, кстати, алкомаркет этим пользуется постоянно, вот снеки и предложение детям эту быструю еду потреблять, мы-то говорим о системе контроля, мы-то говорим о системе предупреждения, и пока ее нет выстроенной четкой, мы не можем говорить
0: о здоровье. Может быть, мы тогда опять возвращаемся к истории не о том, что что-то должно маркироваться, а о том, что, ну вот, к примеру, быстрая еда, снеки или что-то подобное, просто не должны продаваться в магазинах как продукты.
4: Тогда мы убираем выбор у человека. Наверное, здесь больше информированность имеет значение. Вот то, что вы делаете в своей программе, то, что психологи делают, то, что мы делаем, мы, собственно, информируем, а дальше человек выбирает. Но если мы говорим про все-таки возвращаться к детским вот этим вот доступным продуктам, то здесь такой
0: обратный... То, к чему ты привыкаешь в детстве, потом становится, остается твоей едой
4: так
0: и дальше.
4: Так и есть. И даже ты скучаешь по этому, там, как мы скучали по каким-то вещам из детства. И, возможно, какие-то предупреждающие истории там... которые могут и дети тоже увидеть. То есть...
0: Но поймите, вот Виталий тоже пишет, как кажется, бесспорную вещь. Представьте себе подростка, который несет карманные деньги, которые всяко будут, никуда не денешься, не на бургер или газировку, а на брокколи на пару.
4: Ну, вот же, такое же... тоже может быть, вполне. Если есть культура питания в семье, опять же.
6: Конечно. Если его с детства приучили есть брокколи на пару, например, и кроме этого он ничего и не пробовал, может быть, вот. И мама дала ему именно на брокколи, и он послушный мальчик пошел и купил себе брокколи на пару.
0: Подождите, то есть, секундочку, значит, а с пломбиром-то чего будем делать? Он уже даже в советское время
6: был. Вот пломбир не трожь.
0: Вот видите.
4: Ну, то же самое врачи про сахар говорят. Как можно позже давать сахар детям. Почему?
0: Томатное мороженое нас спасет, я понимаю.
4: Чтобы не портить вкусовые предпочтения ребенка.
0: Нет, ну, это история о том, что, ну... Так человек устроен. Вот в данном случае, когда мы говорим о ребенке, он, конечно, не будет покупать. Ну, или вы серьезно говорите, что человека можно воспитать так, что он идет из школы домой и по ходу покупает вот это
6: человека
0: вот.
6: Человека можно воспитать таким образом. Я искренне считаю, что наша задача, вот если мы говорим о государстве, если мы говорим о здоровье сбережении подрастающего поколения, наша задача именно научить их здоровье сберегающим практикам. А это уже кроме шуток. Да? То есть, если у нас сегодня, к сожалению, знаете, у нас продолжается дикая вакханалия, с чем связана эта инициатива? инициатива. Бизнес сегодня...
0: Даже годовалые дети едят пюре из брокколи, ну, и морщатся, пишет, ну, 401-й.
6: Да, безусловно. Вот, да, а я видел взрослых людей, которые едят. Так вот, мы видим, что у нас,
0: кстати,
6: сегодня происходит.
0: Штука.
6: С чем это связано? Вот такая ситуация сегодняшняя, да, что бизнес ведет себя безответственно, да, и продуктовый, в частности, бизнес. То есть нам продолжают скармливать такое, что даже животным иногда не скармливают. То есть мы уже не про сроки годности, а про конкретные ингредиенты конкретных
0: так
6: продуктов.
0: Давайте мы не будем это покупать.
6: Давайте не будем, конечно,
4: но
6: надо для этого знать.
4: Да,
6: да, совершенно верно, надо
4: та
6: понимать.
4: Самая информированность.
0: То есть в магазине должны быть продукты, на которых написано «не надо это покупать».
6: Вот мы, получается, что мы ведем речь об этом, потому что они уже там, а предупреждения нет.
0: Ел макароны в детстве, все детство, терпеть их ненавижу, потому что это было от бедности, пишет 158-й. Тоже, кстати, поворот. То есть меня заставляли есть все детство брокколи, поэтому как только я вот за угол, то я там помирчик сразу.
6: Итальянцы всю жизнь едят макароны, не плачут, и вы не плачете. Чего вы
4: там? А я люблю
0: макароны
4: брокколи.
0: Макароны разные бывают, знаете
6: ли. А вот, пожалуйста, Ольга любит брокколи.
4: Обожаю.
0: Я тоже люблю брокколи. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
8: Михаил, Москва. Немножко не согласен я с вашими гостями, когда они говорят о том, что бизнес безответственный. Это не бизнес безответственный. Бизнес становится безответственным, когда к нему так относится государство. И бизнес пытается выжить каким-то образом, чтобы хотя бы свою там семью...
0: С продуктами кормить. Что будем делать?
8: С продуктами маркировка – это зло.
0: О как.
4: Почему? Почему?
8: Потому что, когда ввели честный знак, половина товара, который производится...
0: А мы не про честный знак, мы про сигареты.
8: Это маркировка, одна и та же маркировка.
0: Это разные маркировки. Ну, давайте хотя бы об этом не будем спорить, тем более у нас до окончания голосования 2 минуты. Это все-таки разные маркировки,
6: да,
0: мне кажется.
6: Знаете как, давайте так, вот я хотел очень-очень показать это. Вот смотрите, вот маркировка, да, вот она.
0: Да.
6: Мертворождение. Вот это называется маркировка.
0: Это а сигареты, вот это, они вредны, да, для вашего здоровья.
6: Да. А вот это количество дряни, которое сейчас тоже продается в продуктовых магазинах вместе с продуктами, не маркировано никак. Это электронные средства доставки никотина в организм. Мой, значит, предметно-образная техника моего друга Анатолия Гурина. Да, вот смотрите, я это все.
0: Это вредно для здоровья.
6: Безусловно, это абсолютный вред для здоровья, причем колоссальный. Так вот, здесь еще нет даже достаточной маркировки.
0: Но
6: и
0: вот,
6: напрасно люди говорят,
0: вот, смотрите,
6: что она не работает.
0: Я понимаю,
6: работает.
0: Но вот Виталий, вам, раз уж вы об этом заговорили, но он говорит, вот вредность того, о чем вы говорите, абсолютно доказана.
6: Многие сомневаются до сих пор.
0: Неважно, вопрос в другом. Если мы обсуждаем историю с продуктами, последние секунды для голосования, а можно сказать, что есть некие продукты, вредность которых абсолютно доказана, как сигареты или как алкоголь?
6: Вы знаете, с ними же постоянно работают специалисты. То есть у нас есть и санэпиднадзор, да, то есть это специалисты, которые допуск тех или иных продуктов. Вы же видите, когда политическая ситуация складывается, то из Молдавии помидоры там сливы везут, то не везут, неожиданно там обнаружены вредоносные организмы.
0: Да.
6: Да, и так постоянно происходит. То есть у нас эти системы, они работают. Хорошо, плохо, коррупционно, по-честному, но работают. И система контроля здесь необходима.
0: То, что вы говорите, это же бывает конкретный продукт, продукт из конкретного места вдруг становится вредным, и тогда его не везут.
6: Да.
0: А когда мы говорим о том, что это в принципе вредно, такого...
6: Я вот, мне на ум, Ольга, может, вы какой-то продукт, который однозначно вреден, ну, кроме брокколи.
4: Ну, давайте, не знаю, согласитесь или нет, но для меня это сладкие газировки.
6: Буратино!
4: Согласны?
0: Даже Буратино? Саяны?
6: Байкал!
0: Байкал! Ну что? Мы задали вопрос. В России предложили маркировать чипсы и колбасы. Газировок тут нет в этом списке. Мы не ставили на голосование этот вопрос. Итак, предложили маркировать чипсы и колбасы как вредные продукты по аналогии с сигаретами и алкоголем, которые однозначно вредны. Согласны ли вы с этим предложением? Мы спросили людей, и у них было 3 варианта. Да, нет, не думаю об этом. Самый популярный ответ какой, как вы думаете?
4: Маркировать? Мы первые, да.
0: Вы думаете, да. Вы
6: Я думаете? Думаю, что об этом не думают.
0: Вы думаете, не может быть. Неужели? Ну, давайте проверим. Недолго, на самом деле, чтобы разделилась аудитория. Такое бывает очень нечасто. 42% не согласны. 40% согласны. 18% это тоже довольно много. Обычно вот этот третий вариант, он набирает там 5%, не больше. Сегодня 18% говорят, это тема, о которой я не думаю. 40-42, в общем, получилось, и большинство на стороне тех, кто с предложением маркировать чипсы и колбасы как вредные, не согласны. Что скажете, если коротко, Ольга Онищенкова?
4: Очень, мне кажется, показательно и предсказуемому, пока к этому, наверное, не дошли, не пришли осознанно.
0: Рановато заговорили. Тот же вопрос, Олег Моисеев.
6: Нам необходим системный подход. Взвешенный, системный, четкий, понятный государственный подход к этой проблематике. Необходимы изменения, возможно, точечные, но, возможно, вот немедленные.
0: А пока такое голосование, результаты которого мы только что огласили. Олег Моисеев, Ольга Онищенкова. Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Спасибо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 6 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Штраф при авторизации на цифровых площадках с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты, составит до 700 тысяч рублей. По действующему сейчас закону на территории страны авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуги, единой биометрической системы или любой другой информационной системы, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Также Владимир Путин подписал указ о введении штрафов до 500 тысяч рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Кроме того, президент России своим указом отменил штрафы за непредставление нулевых налоговых деклараций. Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. В Австралии ужесточат закон об использовании социальных сетей детьми до 16 лет. Как показало исследование, почти 85% подростков продолжают заходить и писать в соцсетях даже после запрета. По словам премьер-министра Энтони Албанизе, правительство намерено сделать закон настолько жестким, чтобы он был способен выдержать любые юридические испытания. В частности, власти Австралии планируют расширить полномочия регулятора по онлайн-безопасности eSafety. Кроме того, будет усилена юридическая ответственность технологических компаний. Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха. Король Карл III и королева Камилла не переедут туда после окончания масштабной реставрации в марте следующего года. Ремонт здания длится уже почти 10 лет. Согласно документам, монарх с супругой продолжит жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс Хаус. В результате он станет главной королевской резиденцией в Лондоне. В Кларенс Хаусе будущий король жил с 2003 года. В 2005 туда переехала его супруга Камилла. Монаршей чете уже за 70, и они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд вместе со всем своим двором, пишут британские СМИ. Кроме того, переезд значительно сократил бы число посетителей в Букингемском дворце, чего королевский двор хотел бы избежать. Букингемский дворец стал официальной резиденцией британских монархов в 1837 году. Он останется административной штаб-квартирой королевского двора. Карл III продолжит проводить здесь различные мероприятия, от государственных банкетов и садовых приемов до аудиенций с премьер-министром и новыми послами. Курс валют на выходные и понедельник. Китайский юань будет стоить 11 рублей 34 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 77 рублей 6 копеек. Курс евро до вторника 87 рублей 40 копеек. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18. Завтра в городе будет облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10. Днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
9: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
12: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Имена поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Слушать настоящее, думать о будущем, знать
3: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: 17.09 в Москве. Сегодня 26 июня, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Идут они же у нас на Ютубе, в ВК-видео и на Рутюбе. Заходите обязательно, подписывайтесь на наши ресурсы, ставьте лайки, ставьте кнопочку, прожимайте кнопочку с ракетой на Рутюбе. Везде, главное, подпишитесь на нас. А дальше выберите ту... Подпишитесь, везде все прожмите, ну а дальше оставьте какую-нибудь одну трансляцию, которой вам удобно пользоваться. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Есть еще у нас «Дзен» и «Мессенджер Макс». Там тоже есть канал «Говорит Москва». Так вбиваете и находите все. Подписались. Есть в «Мессенджере Макс» еще у нас бот для ваших сообщений. Для того, чтобы туда попасть, нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Можете это сделать тоже, там они справа находятся, если это версия для компьютера, в самом низу, если это версия для мобильного телефона, и все. И вот один раз надо подключиться к этому боту, и дальше уже просто пишите сообщение. Ну вот, например, Нигматуллин уже здесь написал. Эдвард пишет: «Добрый вечер, Георгий. У вас есть возможность показать локальное лицо Осипова?» Вот так бой дали сборной США, видели? Вот так бой дали сборной США, видели? А он у нас футболом не интересуется, поэтому, может быть, и не видел. Завтра истекает срок ультиматума Зеленского по Белоруссии. Чипсы закупать, пишет Алексей. Так он же сам победил. Он сам придумал какие-то ретрансляторы, потом сам же сказал, что все, нет уже больше никаких ретрансляторов. Белоруссия их выключила. Он же на своих же собственных заявлениях двигается, поэтому, наверное, этот ультиматум уже он не к месту. Видимо, выполнили, по его словам, его же собственный ультиматум. Сегодня приезжает, должен, по идее, Александр Григорьевич приехать в Москву, и должны они будут, видимо, обсудить с Владимиром Владимировичем все вот эти вот последние новости, в том числе и угрозы украинские в сторону Белоруссии. Там посмотрим. Ну, чипсы закупите. Какие проблемы? Сейчас такое время, знаете, можно все закупать. В принципе, давайте лучше в очереди за чипсами будем стоять. Так что, Месси и Роналду бьются за золотой мяч? Винисиуса будем включать? Ну, может быть, такими темпами придется, но эти точно бьются. По крайней мере, за локальный золотой мяч чемпионата мира бьются оба пока на данный момент. Здравствуйте, на ужин утка, шукрут с уткой и томаты, биф со строчателлой. До свидания. Спасибо, шеф-комидор. Приятного вам аппетита. Александр Григорьевич на Валдай приехал. Вот. Они уже там вроде как проводят встречу. Ну вот, да. Вот после этого, может быть... Ну, я не знаю, честно говоря, мне не кажется, что надо закупаться какими-то чипсами. И что произойдет что-то сверхъестественное. Но этот конкретный ультиматум, он, судя по всему, отменился. Он сам себя победил. Он сам нашел угрозу, сам эту угрозу отменил. И, ну, а чем, с другой стороны, не вариант? Слушайте, в наше странное время можно, я думаю, и так двигаться. Вполне может быть воспринято и как перемога. Сам придумал какой-то прикол, сам же его победил, все, я выиграл. Ну, я думаю, что много кто и сожрал бы подобную историю. Что это было? Вот с другой стороны, интересная, да, такая история. Может быть, он, может быть, пытались посмотреть на реакцию, чтобы там в дальнейшем можно было просчитать, что и как, где будет. Может быть, быканул, ему сказали, давай сейчас вот Белоруссия не входит в наши планы, не надо усложнять нам задачу. Может быть, и такое было, непонятно. Ну, вот посмотрим, до чего сейчас президенты договорятся друг с другом. Трампеску таким чином остановил 112 войн, включая джихад Азербайджана и Албании, пишет Виталий Пелин. Ну, он, в принципе, да, да. Ну, я же говорю, это такая трендовая история. Сам придумываешь, сам выигрываешь или останавливаешь, и потом говоришь, что я крутой. Да, не он это придумал, действительно придумал Дональд Трамп, но вариант вполне себе рабочий. Мы вчера с вами заканчивали, мало поговорили про заявление Рубио на тему того, что никаких договоренностей не было в Анкоридже. Были только исключительно предложения. Ну, вот поступила, собственно, и реакция. Я говорил, что будем ждать реакцию нашу на это заявление. Вот Сергей Викторович Лавров, собственно, министр иностранных дел, вот друг с другом таким образом через прессу общаются. Он рассказал, да, о том, что, собственно, как это происходило на Аляске, и определенным образом выразил свое мнение по поводу слов Рубио. Что он сказал? Он сказал, я коротко, тут у меня прям есть достаточно большая такая его прямая речь, я ее, наверное, сокращу, полностью вам все это читать не буду, но смысл был в чем? Смысл был в том, что перед этой встречей прилетали как раз, значит, Уитков и Кушнер, известные как Биба и Боба еще в узких кругах, вот, значит, они приехали и привезли, собственно, вот те самые предложения американской стороны. С этими предложениями американской стороны президент Российской Федерации ознакомился, у него было на это время, ну, там как-то расставил точки над «и», на все на это посмотрел и так далее, и уже вот подготовленный с предложениями этими на руках поехал тогда на Аляску. На Аляске они сидели вместе с Дональдом Трампом, достаточно детально обратились снова к этим предложениям, и мы с этими предложениями согласились, говорит наш министр иностранных дел. И вот в этой связи он говорит, как можно не считать это определенными договоренностями и говорить только исключительно о предложениях, если со стороны России было согласие на эти предложения. То есть мы их приняли. Мы посчитали, что эти предложения, они вызывают определенное доверие, и можно с этим согласиться. Поэтому надо внести какую-то ясность во всю эту ситуацию, сказал Лавров. Но факт остается фактом. На Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной. Но ясность все еще нужно внести. Что подразумевается под этой самой ясностью? Ну, видимо, надо нам, чтобы просто вышел кто-то из официальных американских лиц и сказал, что Анкоридж больше недействителен. Мы, походу, ждем этих слов от них. Сами не хотим это произносить вслух. Потому что потом нас могут обвинить в том, это моя логика, я домысливаю здесь, могут нас обвинить в том, что вот, посмотрите, русские, значит, опять отказались от миротворческой инициативы в этот раз Соединенных Штатов Америки. Видимо, этого не хотят, хотят, чтобы американцы произнесли это вслух. Во многом Рубио, в принципе, это и сделал. Да, но он не сказал, что там все, больше никаких миротворческих инициатив и так далее. Нет, он сказал, что не было никаких договоренностей в Анкоридже. Ну, видимо, нам этого недостаточно для того, чтобы считать эти договоренности несостоявшимися. Видимо, будем ждать чего-то еще. Но я думаю, что мы в ближайшее время ничего подобного не дождемся. Нам-то этих комментариев по поводу заседаний в Анкоридже пришлось ждать достаточно долго. Там почти год, без малого. До этого особо они никак не упоминали ничего связанного с Аляской. Ну и вот и в новых каких-то заявлений, что-то мне подсказывает, придется ждать достаточно долго. Я не знаю, может быть, будут какие-то связи налажены, может быть, как-то сейчас поговорят они по телефону, может быть, зададим эти вопросы по дипломатической линии и как-то по этой же дипломатической линии получим какие-то ответы на это, на все. Но это, конечно, да, это все такая дипломатия высочайшего уровня, где всем надо что-то говорить, все что-то говорят, но никакой ясности эта ситуация не добавляет. То есть мы остаемся при своем, американцы, в принципе, тоже остаются при своем. Ну, американцы говорят чуть меньше, конечно, да. Туннели хоккея отменяются? Нет, хоккей назначен, все, там будет какая-то игра, но уже, как мы выяснили, никто не будет, там никаких хоккеистов, будут принимать участие какие-то официальные лица с американской стороны и с нашей стороны, причем американские официальные лица, которые работают в России. Ну, то есть это мягко говоря, не то, что, о чем заявлялось, когда говорили вот об этом самом хоккейном матче. Нет. Ну, видимо, уже просто для, для сохранения лица, для того, чтобы потом нельзя было сказать, что вот, а где хоккей? Чтобы так никто не смог сказать, и причем с одной и с другой стороны, вот, проведут этот матч. Ну, конечно, какой-то яркой, сильной, актом яркой, сильной дипломатии этот матч назвать будет нельзя. Это уже просто для проформы делается. А, Андрей Олегович пишет, Георгий, а почему вы думаете, что Лукашенко не выключил ретрансляторы? Он ведь это не опровергал. Он не подтверждал существование ретрансляторов, если мы вашей логикой будем руководствоваться. Он и не подтверждал. Почему я думаю? Ну, потому что у нас есть... какой источник информации? Источник информации у нас один на данный момент. Это Зеленский. Зеленский — это достойный уважения и доверия источник информации? В моем понимании нет. Тем более, что он еще и максимально здесь заинтересован в том, чтобы придумать себе какую-то перемогу. Поэтому верить его словам у меня нет ни единой причины. Вот почему я не думаю, что кто-то там выключил и существующие или нет ретрансляторы. Только поэтому. При этом гипотетически могут ли существовать ретрансляторы, может ли Лукашенко действительно их выключить? Ну, гипотетически, конечно, да. Гипотетически может. Но так как у нас всего лишь один источник информации... Я этому источнику информацию не доверяю. Он недостоин доверия. Вот и все. В принципе, больше на самом деле никакой причины нет. А туннель, пишет Виталий Филис, зря обещали туннель нам, зря Дмитриев старался. Ну, видимо, да. Ну, на данном этапе точно да. Пока, мне кажется, не до туннеля. Мягко говоря, не до туннеля. Так, все там работает как надо, и ретрансляторы, и разведка КГБ, пишет Свирит. Но они после истории с ретрансляторами, они же новую выкатили штуку, они запустили фотографии того, как в Беларуси делаются дороги, строятся развязки, и написали, что Беларусь готовится к военной агрессии против Украины, таким образом, строительством дорог. Это, конечно, объясняет, почему на Украине не любят строить вообще, в принципе, ничего с советского времени. Потому что это, с их точки зрения, обязательно подготовка к какой-то агрессии. Но если юмор опустить, то риторика-то, она продолжает, она сохраняется. Он продолжает делать все эти заявления, он продолжает агрессировать в сторону Белоруссии. Без ультиматумов. Как в первый раз. Ну, да, может быть, даже это уже был не первый, но вот из последних, да. Но, как бы, риторику сохраняет. Продолжает агрессировать. Здесь ничего не поменялось. То есть, террорист, он будет заниматься терроризмом. И я думаю, что терроризм, который распространится на территорию Белоруссии массово, это вопрос времени, к сожалению. И Белоруссии тоже надо это иметь в виду. Я думаю, что они готовы, там КГБ работает. Они действительно свое дело знают. Я думаю, что с разведкой в Беларуси полный порядок, поэтому надеюсь, что они готовы к этому. Ну и мы с вами тоже должны быть готовы психологически к тому, что это рано или поздно произойдет. Особенно такими темпами, которые мы наблюдаем сейчас. Так, в Витебской области бабки все спички и соль скупили. Это верный признак наступающей агрессии, пишет Григорий Санкт-Петербург. Безусловно, самый верный причем. Суд в США, Сергей пишет, потребовал от Минюста раскрыть неотредактированные материалы по делу Джеффри Эпштейна, либо объяснить, почему они были засекречены, сообщает ABC. Федеральный судья Эммет Салливан постановил, что администрация Дональда Трампа могла нарушить закон о прозрачности дела Эпштейна. Минюст должен до 2 июля предоставить документы с меньшим количеством скрытых фрагментов или объяснить, почему их нельзя раскрыть. Но они объясняли изначально, по-моему, что там для того, чтобы не скомпрометировать потенциальных жертв этого самого Эпштейна и всех его подельников. Там имена в основном скрываются. Ну, иногда целыми страницами там скрывали, да, действительно. Ну, я вам обещал, что в ближайшее время мы снова увидим Джеффри Эпштейна в заголовках. это был вопрос времени. Ну вот сейчас они снова будут пытаться давить на Дональда Трампа Джеффри Эпштейном. А это значит что? А это значит, где-то готовится новая заварушка уже, скорее всего, потому что нужно менять новостной вектор на очередную войну, которую потом надо будет останавливать. Это уже схема отработанная. Конечно, не заканчивается она ничем хорошим для Соединенных Штатов, но другой схемы пока не придумали. Может быть, сейчас действительно попробуют раскрутить снова все про этого Джеффри Эпштейна, хотя мне кажется, что вот уже вот этого взрывного эффекта, как было в самом начале, его уже не получится, уже все привыкли, уже мемы все отшутили, уже как будто, знаете, это какая-то данность, что вот американские политики самого высочайшего уровня, вообще, в принципе, западные политики и элиты, они все суперизвращенцы, педофилы и все вот это вот все мерзкое, и все они так или иначе дружили с этим Джеффри Эпштейном, и к этому все уже как-то относятся абсолютно, ну, как к новой норме. Никого это сильно не впечатляет. Вот такое вот больное время. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что дело Эпштейна сильно как-то сможет навредить Дональду Трампу в каком-то новом своем прочтении. Да, это уже и не важно. Оно навредило

0: Вот, США приняли сторону Киева в российско-украинском конфликте. Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником и поддерживают территориальную целостность Украины, военную поддержку, энергетическую помощь и санкции против России, сказал он. Но это не впервые, это впервые с тех пор, как Трамп пришел к власти. И до этого они принимали подобные документы. Речь идет именно про нынешнюю администрацию Дональда Трампа. И документ имеется в виду, как это, коммюнике, наверное, называется. Ну, в общем, вот документ, который они подписывали по итогам Большой Семерки. И действительно, да, Соединенные Штаты Америки под ним подписались. А, я думаю, что Макрон, честно говоря, тоже бежит впереди паровоза. По поводу вот что там, кто принял какую сторону. Ну, у него есть информационный повод, он за него цепляется. Говорит за американцев. Американцы много говорили за них, они теперь говорят за американцев. Я думаю, что имеют моральное право таким образом поступать. Ясности это, конечно, в ситуацию не вносит, с одной стороны. А с другой, если мы приплюсуем туда и вот это вот документ, подписанный по итогам Большой Семерки, и заявление Марко Рубио, и заявление Макрона, то как будто, ну, я не знаю, что еще нужно прояснить в позиции, нынешней позиции Соединенных Штатов Америки по поводу договоренности в Анкоридже. Мы все еще до сих пор как будто не отказываемся от идеи, что что-то может там как-то срастись. Уже вот прям, вот уже чуть-чуть и откажемся, то есть мы уже в самом конце вот этой стадии принятия, что Анкоридж помер. Но пока еще все-таки чуть-чуть какая-то надежда теплится, и еще немножечко верим в то, что что-то может получиться. Не знаю, надеюсь, что мы долго не будем ждать заявлений со стороны американцев, Трамп ли или Рубио устроит. Не суть важно. Надеюсь, что сильно ждать этих заявлений долго не будем. Егор пишет, опять обманули? Ну, мы официально заявляем о том, что, судя по всему, нас опять обманули, да. Хотя у меня немножечко другая точка зрения на этот счет. Это, конечно, можно посчитать обманом, но, с другой стороны, действительно не подписано никаких документов. Но они не могли быть подписаны. Какие документы там могли быть подписаны в рамках этой встречи? Ничего там подписано, наверное, и не могло быть по существу. Но американцы, я думаю, да, абсолютно сознательно отказались от тех соглашений, которые там были проговорены. Потому что не в состоянии это реализовывать. И для того, чтобы не выходить и не говорить, да, все, мы отказались, потому что мы не в состоянии. Они просто вот ведут себя таким образом, просто игнорируют само существование этих договоренностей. Сейчас спрашивается, а что тогда, что происходило тогда в Анкоридже? Может быть, Рубио как-то попробует еще ответить на этот вопрос. Наверняка сейчас слушает нас. Вот что происходило тогда? Что это было? Если это встреча, на которой были только высказаны предложения и не было достигнуто никаких договоренностей. А что за предложения вы тогда постоянно присылали со своими курьерами в Москву? Это были тоже предложения, и там были предложения. То есть вы с одной и той же бумажкой ездите туда-сюда. Или предложения были с нашей стороны? И вы эти предложения не принимаете. Может быть, тогда так и скажете, тогда это другой разговор совершенно будет. Но это на самом деле, ну, на дурачка, да, все, ну, не было, были просто предложения. Никаких бумаг нет, никаких договоренностей не было, поэтому, собственно, мы не должны ничего соблюдать. Вот все. У них позиция одинаковая уже много-много лет по поводу подобных вещей. Мы почему-то до сих пор никак не можем на собственных ошибках научиться, что нужно хоть какую-то бумажку иметь. Тогда им будет просто труднее вилять. Это не значит, что они не отвиляют. Просто будет труднее. Но мы им здесь особо задачу не усложнили. Вот, собственно, они виляют. Никакого Анкориджа на данный момент... На данный момент не существует. Все. Те договоренности не выполняются, и предпосылок к тому, чтобы они выполнялись, я лично не вижу. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ ограничивает до 20 максимальное количество банков.

0: банковских карт, оформленных на одного человека. Помимо этого, банки и операторы связи обязаны компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, если сами банки и операторы не выполнили обязательства по пресечению вредоносных действий. В стране вводится возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Его можно будет снять только при личном обращении в МФЦ. На сайте госуслуги появится специальная тревожная кнопка, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Также в России вводятся детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от киберпреступников и вредоносного контента. Подписанный президентом закон запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней после заключения. Кроме того, будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов. Всего документ, подписанный Владимиром Путиным, содержит более 20 норм. Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В список вошло общественное движение «Крымская солидарность». Как сообщили в ведомстве, оно распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой в стране политике. Также иноагентом признали Елену Коневу. Она выступала против проведения СВО на Украине, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также выступала респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и зарубежными СМИ. Сейчас Конева проживает за пределами России. Кроме того, в перечень включили проект «Эхо» и медиагруппу «Автономное действие». В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Штраф при авторизации на цифровых площадках с помощью, в том числе, иностранной электронной почты составит до 700 тысяч рублей. По действующему сейчас закону на территории страны авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуги, единой биометрической системы или любой другой информационной системы, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Также Владимир Путин подписал указ о введении штрафов до 500 тысяч рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. В Австралии ужесточат закон об использовании соцсетей детьми до 16 лет. Как показало недавно проведенное исследование, почти 85% подростков продолжают заходить и писать в соцсетях даже после введенного запрета. По словам премьера Энтони Албанеза, правительство намерено сделать закон настолько жестким, чтобы он был способен выдерживать любые юридические испытания. В частности, власти Австралии планируют расширить полномочия регулятора по онлайн-безопасности. Кроме того, будет усилена юридическая ответственность технологических компаний. О погоде в заключении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18. Завтра в городе облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 8-10. Днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18:39 в Москве, сегодня 26 июня, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Подписывайтесь, лайки, жмите кнопку с ракетой, нажимайте, еще обязательно не забывайте, что там еще надо, ну просто подписаться на все наши ресурсы для начала надо. Также у нас есть еще канал в мессенджере Макс, телеграм-канал радио, говорит, Москва, латиницей в одно слово, и канал в Дзене, туда тоже подпишитесь. Для того, чтобы писать нам сообщения, помимо смс-ок и бота в телеграме, есть еще бот в мессенджере Макс, сканируйте QR-код в нашей трансляции, либо переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру, там справа эти ссылки, либо в самом низу, в зависимости от того, с какого устройства вы заходите, и, вот, в общем, один раз это надо сделать, и вы присоединитесь к нашему боту. Какое нахальство со стороны американцев, пишет Марина. На фоне Анкориджа мы соглашались с Трампом с его просьбами о ненужных перемириях. Нахальство, ну, это хорошее слово такое, ну, мне кажется, оно недостаточно жесткое. Но можно и нахальством это назвать, да. Значит, вот спрашивает Джекпот, да о чем там договаривались-то? Давайте, может быть, кто-то действительно забыл, в чем заключался тот самый дух Анкориджа. Но я вам расскажу. Но это все основано, конечно, на... О, вот Миша Николаев лучше слово предложил, я не могу это слово произнести вслух в эфире, но оно очень подходит, оно прям емко описывает, да, американцев и любую американскую администрацию в принципе. Значит, давайте напомню, если кто-то вдруг забыл, как выглядела вся эта история с Анкориджем. Мы знаем что-либо вообще по поводу этих анкориджских договоренностей исключительно только из сливов в средствах массовой информации, причем много из этих сливов было накануне того самого Анкориджа. В чем там все заключалось? Там все ходило вокруг нескольких моментов. Там все ходило вокруг территориальных вопросов, и там все ходило вокруг бизнесовых вопросов. Бизнесовые вопросы – это договоренности между нами, американцами, на торговлю, на разработку разных месторождений, редкоземельных металлов, нефть, газ, взаимная, значит, торговля всем этим, огромное количество проектов, по некоторым подсчетам, на сумму там в несколько, 12 или 13 триллионов долларов. Это вот бизнесовая часть, значит, часть территориальная. Обсуждалась заморозка определенных линий фронта и уход украинских войск с и наших тоже, кстати говоря, с некоторых точек, значит, на карте. У нас, по-моему, это Сумская и Харьковская области обсуждались, что мы должны будем оттуда убрать свои войска. У них, соответственно, Донбасс, с которого они должны были уйти. Остальная линия фронта подразумевалась, что будет заморожена. После этого, значит, после того, как они должны были покинуть территорию, и вот эта заморозка бы происходила, должны были пройти переговоры с подписанием неких документов, значит, Соединенные Штаты должны были выступить гарантом этой истории. В рамках этого подписанного документа еще там должен был быть прописан отказ от НАТО, отказ от вступления в НАТО. Должны были, ну, на базе Стамбула, короче говоря, должен был выглядеть этот документ. Плюс должно было быть снятие с нас части санкций, как европейских, так и американских. Ну и разморозка наших активов тоже входило в этот Анкоридж. Ну вот, вот выглядело это так. Под компромиссом, на который мы должны были пойти, о котором мы говорим, я так понимаю, речь идет как раз о территориальных компромиссах с нашей стороны. Может быть, какие-то там еще были компромиссы в рамках конкретных договоренностей, но это не было никогда ни в каких сливах. Я вот по открытым источникам вам говорю, как это преподносилось тогда. Подробности плана, они как-то отошли на второй план, и вот видите, кем-то даже успели забыться. Там, помните, были списки из нескольких пунктов, 28 было, 14, там разное количество было этих списков, но... Вот речь шла примерно об этом. Еще раз, никто бумаги в руках не держал, в отличие от стамбульских соглашений, которые полностью в оригинале утекали в средства массовой информации. Эти соглашения никогда никуда полностью не утекали. Может быть, потому что их в нормальном сформулированном формате и не было, я не знаю. Но это не факт, просто их, они никогда никуда после этой сделки в нормальном формате нигде не светились. Но выглядело это вот таким образом. Это и вот джекпот, я вам напоминаю, как выглядел тот самый Анкоридж и о чем там тогда разговаривали. Соответственно, что должны были сделать мы должны были согласиться на этот вариант американский, американцы должны были заставить согласиться на этот вариант украинцев и, что немаловажно, европейцев. Вот у американцев не получилось заставить их на это согласиться. Сначала они решили поговорить с нами, мы оказались намного более договороспособными, нежели чем европейцы и украинцы. Как мы видим... Американцы в переговорах с европейцами не преуспели. Лавров в майке СССР там рассекал. В кофте, это не майка была, кофта это была, которая потом, по-моему, до сих пор она распродается какими-то безумными тиражами, эта кофта, конкретного одного бренда. По-моему, из Челябинска этот бренд. Или из Екатеринбурга. Ну да, была там такая кофта, действительно. Да, мирная сделка. Пишет Артем на английском. Ну, на английском это Deal of the Peace. Наверное, как-то так. Но только надо там местами что-то менять. На русском неблагозвучно звучит. Смотрите, какая интересная история складывается. В нашем информационном поле звучат заявления американцев и европейцев разных канадцев. Заявления они делают очень проукраинские. Хошь не хошь, при всех кризисах они стоят за ними. А, с ними. Ну, это сейчас, да, по Фрейду было немножечко. Вопрос. А где наши союзнички? Где заявления в противовес от наших, прости господи, партнеров с намольного многополярного юга с большинством? Где Индия, где Бразилия? Опять ощущение, что мы одни, и весь этот БРИКС, это халявщики и нахлебники на нашем горбу. Нет, это не халявщики на нашем горбу, но я, честно, считаю, что они не должны делать никаких заявлений. Я вот этих претензий в сторону БРИКСа не очень понимаю. Вообще, сама идея, которая стоит в основе многополярного мира, БРИКС и всего прочего, как раз и заключается в том, что ты не должен быть обязательно на стороне одного, на стороне другого, один за всех, все за одного, кто-то там главный, кто-то не главный, и тебя никто не обязывает делать подобных заявлений. Генеральная идея, которая стоит во главе вот этой идеи о многополярном мире и концепции БРИКСа и всего прочего, что здесь это сделка равных, независимых друг от друга государств, которые готовы договариваться, сотрудничать, работать друг с другом. Генеральная цель – это процветание своего собственного государства. В своих собственных интересах все будут работать. И она не обязывает никого делать определенные заявления. Те заявления, которые делают те же самые там европейцы сейчас, да, они же тоже их делают исключительно только исходя из своих собственных интересов. В первую очередь идеологических интересов. Ну и потом уже все это переросло в интересы просто банального выживания в мире и борьбы здесь за место под солнцем. Но они тоже делают это в своих интересах. По поводу наших союзников, вот, которые там, например, входят вместе с нами в ВДКБ, тут вот, да, вопросики, вот здесь вопросики, эти можно было бы задать. Как бы ответы тоже на них, на самом деле, очевидные. Но и вообще судьба всех этих союзников и наших союзнических отношений, и того, будет кто-то за нас или не будет кто-то за нас, это все, на самом деле, зависит от исхода специальной военной операции. Потому что если мы определенную победу не сможем там одержать, то ну, что мы ждем, что за нами все равно пойдут какие-то союзники, а почему они должны будут за нами пойти, если они почувствуют нашу слабость? если они в прошлый раз, когда почувствовали слабость, все наперегонки побежали от нас отделяться и становиться маленькими, ну, независимыми от России государствами, которые смогут сами там как-то наживаться на своем собственном населении в отрыве от Москвы и всего прочего. Что мы ждем, что они будут делать сейчас? Они, конечно, будут примыкать исключительно только к сильной России. И делать они это будут либо добровольно, либо, может быть, и нет. Такое тоже бывало. Но это все, тем не менее, зависит от силы. Но я вообще всем советую вот этих вот постоянных где-то союзников, какого-то одобрения со стороны не искать. Во-первых, России не нужно ничего одобрения. Во-вторых, справедливости ради, и союзники особо никакие не нужны. Никогда не было этих союзников по-настоящему нормально, на долгую. И всегда все равно, вот критическую точку Россия должна была и проходила всегда самостоятельно. И только после этого вдруг откуда-то вырастали союзники и союзническая помощь. Поэтому здесь не надо никакой вот этой вот союзнической, братского одобрения искать не стоит. Это дикий абсолютно рынок, дикий мир международных отношений, где каждый сам за себя. И мы много приложили, на самом деле, к тому, чтобы так оно и было. Мы сами за это выступали. Нас, значит, полностью устраивает подобный расклад, где каждый сам за себя, и ты волен примыкать к кому угодно, в зависимости от того, это тебе выгодно или тебе это невыгодно. Вот и все. Только не от России, а от Советского Союза, будьте, пожалуйста, точнее. Нет никакой разницы. Советский Союз – это и есть Россия. Просто которую подвергли ребрендингу, но это Россией быть не перестало. А потом откатили бренд обратно. Я говорю про ощущения от нашей медийки. Есть заявление Украины, заявление европейцев, есть американцы. Все это транслируется, что в противовес. Только мы. И это при всех словесах о союзе Москвы и Пекина, борьбе за справедливый мир и иное. Дезморальненько. Ну, справедливости ради, когда Пекин делает какие-то заявления, во-первых, они не сказать, что очень болтливые ребята, и что они постоянно делают какие-то заявления. Нет. Они как раз лишний раз заявления не делают. Но когда они делают их заявления, не транслируются. Почему? Пекин очень последовательно, не с первого дня, последовательно говорят о том, что они там за дипломатический вариант, за то, чтобы дипломатией решился исход этого конфликта. Они с первого дня это говорят и продолжают стоять на своем. Чего мы ждем от них? А зачем нам это надо? Почему это дезморальненько? Никогда в жизни не понимал вот этого вот желания, чтобы где-то какой-то Китай там сказал, да, мы с вами. Или еще что? Если бы сказал, ну, приятно, конечно, хорошо, молодцы, но почему надо этого ждать? Ну, вот когда там Северная Корея, да, появилась в этой нашей истории, ну, мы сказали, молодцы корейцы, и спасибо вам большое, корейцы, за помощь, и, значит, и мы вам поможем, если понадобится, и помогаем и сейчас, и там было, да, безусловно, наверное, что-то приятное в этом есть, но не надо было просто этого ждать. Это сама по себе какая-то позиция такая странная, легко тебя в этой позиции как-то обидеть и ранить, если ты постоянно ждешь чего-то одобрения со стороны. Ну, пора перестать уже ждать каких-то одобрений. Не нужно России ничего одобрения. Вообще, в моей идеальной концепции Россия доброй быть не должна. И не нужно заставлять всех нас любить. Достаточно заставить всех нас бояться и опасаться. Пускай никто нас не любит, но пускай все нас боятся. Этого нам будет абсолютно достаточно. А много кто любит Соединенные Штаты Америки, что ли? Ну, Соединенные Штаты – это большая глобальная сверхдержава последних 30 лет. Вот сильно кто-то любит Соединенные Штаты Америки по миру? Да нет. Ну, зато боятся. Боялись, давайте, да. Сейчас времена немножко другие, боялись. И Соединенным Штатам этого вполне хватало. Им вполне хватает того, что они сами себя любят. И молодцы, кстати говоря, в этом смысле, то, что они сами себя любят. Они на полном серьезе некоторые. Он там сейчас говорят, что они собираются выиграть чемпионат мира по футболу, например. Потому что они очень любят и не понимают, как они могут проиграть, например, на чемпионате мира по футболу, тем более, который у них проходит. Любят самих себя. Этого достаточно. База, пишет Миша Николаев, а кто нас не любит, того разбомбим. А, да, это ровно их подход. Вот он, и он работал же. Работал. Они немножечко просто расслабились в какой-то момент. Если бы они не расслаблялись и не перегибали бы идеологическую палку, вот просто некоторые вещи, они абсолютно неприемлемы большинством населения планеты Земля. Вся вот эта вот либеральная радужная галиматья, которую они начали насаждать по всему миру через доступные им рычаги влияния, типа там Голливуда, компьютерных игр и всего прочего, культуры, да, который, мир, который они захватили, практически монополизировали. Вот это вот просто ну, не ложится на абсолютное большинство людей по миру. И... Это вызвало абсолютно адекватную и прогнозируемую реакцию, противодействие. Если бы они этого не делали, если бы они сосредоточились бы на экономическом влиянии, на определенном вот этом своем либеральном, там, ну, в сравнении там, с тем же самым, например, Советским Союзом либеральным, да, и там, вот, про деньги начали бы говорить, про капитализм продолжали бы давить, и таким образом давили, ну, и те, кто не согласен, тех бы бомбили, конечно же, безусловно, то, может быть, до сих пор бы оставались на коне. Но они заигрались вот в эту идеологическую историю и параллельно не доглядели на некоторых направлениях. Отсюда появился тот же самый Китай, отсюда появилась та же самая Россия, отсюда появилась та же самая Индия, и, как мы видим, Иран тоже появился ровно в это же время. Не доглядели и вот получили то, что получили. Но 30 лет они, в принципе, справлялись. Мы не претендуем на глобальное влияние и на то, чтобы быть единственной сверхдержавой в мире, в отличие от них. Мы это заявляем, это просто адекватно, мы не можем себе такое позволить на данном этапе. Мы на это не претендуем. Но в рамках многополярного мира и регионального влияния, ну, я считаю, что никакой особой любви, честно говоря, добиваться не нужно, бессмысленно это. Потому что любовь такая штука, знаете, вот вдруг, если в какой-то момент оказывается, что ее нет, а ты ее так ждал, это так сильно может ранить. А международная политика — это не место для сантиментов. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, потом продолжим.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Филевский парк, Покровская, Стрешнева и Крылатская составили тройку самых зеленых районов Москвы. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков девелоперской компании «Сияние». Эксперты уточняют, что на каждого жителя этих районов приходится от 34 до 37 квадратных метров зеленой территории. При этом Крылатская находится в самом выгодном положении. Там невысокая плотность населения и нет потенциала к ее существенному росту. Ведется только точечная застройка. Еще два района Москвы с плохими природными характеристиками — это хорошо в Мневнике и Левобережье. В мае число сделок на рынке вторичного жилья Москвы снизилось почти на четверть. Такие данные привел Росреестр. Зарегистрировано чуть более 10 тысяч сделок. Ведомстве поясняет, что такое снижение по отношению к апрелю уже стало традиционным. В среднем с 2020 года по количеству сделок на рынке вторичного жилья май ежегодно уступает предыдущему месяцу, примерно на 20%. При этом количество заключенных договоров на вторичном рынке в мае 2026 года превосходит май прошлого года на 18%. Петербургские кресты могут стать крупнейшим в мире тюремным отелем. Согласно проекту, на территории разместятся две гостиницы. Четырехзвездочную на 136 номеров и пятизвездочную на 126 номеров. В настоящее время крупнейший подобный объект – это американская пятизвездочная «Либерти» в Бостоне. Однако значительная часть номеров там находится не в историческом здании тюрьмы, а в современной пристройке. Знаменитая тюрьма «Кресты» была открыта в Петербурге в 1892 году. В 1964 она стала следственным изолятором номер один. До 2017 года она располагалась в историческом комплексе на Арсенальной набережной 7, а затем переехала в новое помещение в Колпино. По данным специалистов Московского агентства «Простор недвижимость», с наступлением летнего периода наступает самый активный сезон для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели уже вовсю задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость? В московском регионе эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки в начале лета. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы «Льготные ипотеки», по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделку с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор», код 495, телефон 921-4901. Консультации бесплатные. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин принял Александра Лукашенко в своей резиденции на Валдае. Президенты России и Беларуси обсуждают вопросы региональной безопасности. Главы государств также общаются на тему повестки дня союзного государства, торгово-экономического взаимодействия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ ограничивает до 20 максимальное количество банковских карт, оформленных на одного человека. Помимо этого, банки и операторы связи обязаны компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, если сами банки и операторы не выполнили обязательства по пресечению вредоносных действий. В стране вводится возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Его можно будет снять только при обращении в МФЦ. На сайте госуслуг появится специальная тревожная кнопка, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Также в России вводятся детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от киберпреступников и вредоносного контента. Подписанный президентом закон запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней после заключения. Кроме того, будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов. Еще одно нововведение – появление базы имей идентификационных номеров мобильных устройств. Реестр будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в мобильных сетях на территории России идентификаторов пользовательского оборудования. Всего документ, подписанный Путиным, содержит более 20 норм. Президент Финляндии Александр Стуб разрешил ввозить в страну ядерное оружие. Глава государства одобрил поправки в соответствующий закон. Документ отменяет запрет на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Закон вступит в силу 1 июля. Инициативу внесли в парламент Финляндии в апреле. Министр обороны Антти Хаккенен заявлял, что после принятия закона страна продолжит соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства. Закон о ядерной энергетике приняли в Финляндии в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Министр обороны утверждал, что поправки в ядерное законодательство необходимы для соответствия стандартам НАТО. Финляндия вступила в блок в 1923 году. В Москве опубликовали результаты ОГЭ у девятиклассников. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, экзамены сдавали более 113 тысяч человек. 90% детей, которые сдавали 4 ОГЭ, хорошисты. Число троечников уменьшилось вдвое. Почти 42 тысячи выпускников выбрали сдачу двух дисциплин и поступление в колледж. Между тем, сегодня столичные колледжи начали приемную кампанию. Подать заявление можно на портале mos.ru. Из-за роста спроса в Москве на треть увеличили число бюджетных мест до 50 тысяч. Всего поступающим будет доступно свыше 150 востребованных специальностей, включая 8 новых направлений. Также продолжается приемная кампания в вузы столицы, в том числе Московский городской педагогический университет. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве. Завтра в городе облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10. Днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 19.08 в Москве, сегодня 26 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, так называется наше сообщество в этой соцсеточке, а также у нас есть еще ВК-видео, YouTube. А еще есть Рутюб, не поверите. И там тоже есть трансляции. Многие просили, вот мы сделали. Пожалуйста, пользуйтесь. Кнопку с ракетой нажимайте обязательно. Это очень помогает на Рутюбе. Давайте вместе, значит, в топ канал наш отправим с помощью этих самых ракет. Нажимайте обязательно, там лайки тоже есть. Я не знаю, что важнее, поэтому нажмите и то, и другое. Обязательно. Это для всех, вот, знаете, в этом смысле мы с Рутюбом похожи. Вот мы тоже везде, где только можно, везде вещаем, везде представлены. И Рутюб тоже. Нравятся лайки, лайки. Нравятся ракеты, ракеты. Все можете нажать. Поэтому подписывайтесь на нас там. Подписывайтесь на нас еще и... В Телеграме у нас там есть канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Есть у нас канал в Максе, есть канал в Дзене. Везде на нас обязательно подпишитесь. А еще присоединитесь к нашему боту в мессенджере Макс, с помощью которого можно присылать нам сообщения в эфир. Сканируйте QR-код в трансляциях или по ссылкам с сайта говоритмосква.ру. Переходите, они там справа, если это версия для компьютеров, и в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. О, какая потрясающая новость. Трамп утверждает, что Иран атакует суда в Ормузском проливе. Oh shit, here we go again. Вот оно, заново, значит, начинаем. Да, по кругу. Он написал, что иранцы запустили минимум 4 дрона за последний час, и это нарушение перемирия. Ну ладно, хорошо. Сергей пишет, а кнопка «бензин» есть на Рутюбе? Ну уж ладно, тоже вы, кнопка «бензин». Не совсем же волшебники они там на Рутюбе, правильно? Есть ракеты, но с бензином не знаю. Ержан, просыпайся, пишет Николаев, это, видимо, по поводу Дональда Трампа и Ирана. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: А я недолго сегодня. Вы знаете, кстати, была бы крутая ответка за московский НПЗ, если бы мы им разнесли бы плотину киевскую. Вот это была бы крутая ответка, на самом деле.
4: Крутая была бы, согласен.
5: Да, и вообще как-то вот такой прям вот ответки и не видно. Не знаю, может быть, она есть. Вроде бы там Кременчук разнесли, но это пятый год войны. Его, в принципе, не должно было существовать в первый год. Вот, в Полтавской области тоже там говорили, там что-то разнесли какой-то НПЗ. Но это все, по идее, должно было быть давным-давно. И тоже вот на ленте читал буквально 2-3 дня назад. Значит, вот там какие-то генералы или еще что-то, ну, фамилии не запомнил, честно признаюсь, что типа вот, значит, стратегия, вот они наконец додумались, да, бить, значит, по топливо-энергетическому комплексу. Пятый год войны, мы про это говорим, серьезно. То есть я к чему? То, что не хватает нам какой-то реактивности. То есть как-то мы, знаете, как бы сначала нас, а потом мы как-то в ответку, а должно быть наоборот. То есть, мне кажется, нам не хватает какой-то реактивности.
4: Как раз реактивности-то у нас полный порядок. Нам не хватает мобильности и скорости, может быть, вы это имели в виду. Здесь как раз может, есть о чем поговорить. А по поводу реактивности, это как раз все в порядке с реактивностью. Мы реагируем на то, что делают они достаточно часто. А может быть, надо как-то побыстрее. Но я вот опять возвращаюсь все время. Мне эта мысль покоя не дает, честно могу признаться. Вот когда это было? Ну, Новый год, да, в это время это было. В Новый год, когда Мадуро, вся вот эта история. И тогда когда наблюдал я за тем, как это все происходило, в эфире тогда сформулировал, что сейчас все стало невероятно быстро. Вот мы наблюдаем изменения в мире. Вот старая система рушится, и новая еще не построена. Ее только предстоит построить. И строить ее будут, собственно, те, кто сейчас займет самые хорошие места. И вот мы сейчас, как знаете, как в центре любого мегаполиса. Вот пройдетесь по центру города, и, скорее всего, не найдете ни одного нормального свободного места, потому что там уже кто-то что-то построил. И либо это будет хорошее здание, и тогда, наверное, повезло городу, либо, может быть, плохое, тогда, значит, не повезло, но все равно оно там уже стоит, особо ничего не построить. Вот так и здесь. Все занимают места, все действуют очень быстро, совершая ошибки при этом. Тоже вот сейчас, уже не после кражи Мадуро, а уже после всего этого, всей этой истории с Ираном, а как показывает практика, и не особо после, а прямо-таки во время, видно, что, да, ошибки, они происходят. Ошибки могут быть даже и фатальными. Но время ускорилось все равно. И все как-то вот что-то суетятся, пытаются здесь быстро, резко что-то как-то место занять. Я тогда сказал, что, наверное, нам тоже надо быть побыстрее. С другой стороны, может быть, как раз и не стоит торопиться в это суетливое время. Но кто прав, пока что только время здесь, только история. Надо было суетиться или надо было сидеть, выжидать и планомерно идти к определенным целям? Мы сейчас с вами не сможем дать ответ на этот вопрос. Но время действительно суетное, быстро все происходит, и нужно быстро принимать решения. Может быть, некоторые решения надо нам принимать побыстрее. Может быть, да. Потому что иногда вот вроде как мы с вами здесь об этом поговорили, через какое-то время примерно эти же мысли уже официальные лица выражают, и это все реализуется, но спустя там недели две, неделю, иногда больше, иногда меньше, но все равно спустя. Ну, большая страна, большой бюрократический аппарат, большое количество согласований не позволяет. Ну, как-то надо иногда все-таки, да, надо ускоряться. Натуральная эпоха удвоенного времени. Нет, жалко только, что абсолютный дегенерат придумал удвоенное время. А так, да, удвоенное время, может быть, бы и подошло. По поводу плотины, вот Миша Николаев говорит, что Спанчбоб одобряет. Подобные варианты уничтожения плотин, да. Кто проживает на дне океана? Зеля, террорист. Ну, пока нет. Пока над линией моря. Ну, что должны были сделать вчера? Сетки вокруг МПЗ еще в тот день, когда до центра Москвы дотянулись БПЛА укронацистов, пишет Цейрит. Может быть. Хотя, честно, я не уверен, что сетки — это панацея. Ну, может быть, да, может быть, вы правы. Олег пишет. Добрый вечер. Какая сборная по футболу вам нравится больше всего? Немного не по теме. Совсем чуточку. Вот прям немножечко не по теме. Но так, Турция нет, Турция домой. Пускай валит эта Турция. Мне очень нравится по этому чемпионату мира, вот особенно по вчерашнему матчу, мне очень нравится Эквадор. Эквадор потрясающая абсолютно команда. Задор у Эквадора такой прям. Вот там чувствовался дух чемпионата мира во вчерашней игре. В отличие от множества матчей, где этого духа не было, вот там, да, там было. А так, Аргентина. Аргентина мне еще нравится, конечно же. По игре. Болею еще с бразильцев, наверное. Давайте про футбол хоть чуть-чуть, пишет Артем. Ну, не, наверное, не будем мы про футбол. Вот хватит, это было уже хоть чуть-чуть. Все такие умные задним умом, пишет Артем. Ну, не совсем задним. Не все, о чем мы здесь говорим, это только про задний ум. Неправда. Ну, про сетки, может быть, конечно, это можно отнести к тому, что умные задним умом. Но многие вещи все-таки говорят, они реализуются. Многие об этом говорят там месяцами, годами. Потом вдруг они реализуются и говорят, да, хорошо, лучше поздно, конечно, чем никогда. И так далее. То есть не всегда это про задний ум. Не могу здесь согласиться. В Эквадоре бананы хорошие, вкусные. И футбол играют они неплохо. Эквадор, на мой взгляд, одно из главных удивлений этого чемпионата мира. Дух Эквадора, пишет Виталий Вилли. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, Олег.
4: Здравствуйте.
2: Ну, действительно, время ускорилось. И вот, если говорить о временном факторе, ну, через пару месяцев у нас будет ровно 4,5 года СВО. И действительно, вот такой некий затяжной характер СВО, он все-таки и внешнеполитические издержки ощутимые, и внутриполитические издержки для нашей страны несет. Вот, это понятно. И вот сегодня же был с начала года, передавали СМИ, что самый массированный налет беспилотников с начала года, вот сегодня был, украинских, на наши города, на нашу территорию. И Лавров, он сказал, что вот этот комментарий Рубио был не очень изящный, да, по поводу, что были только предложения, никаких договоренностей не было. Они действительно были устные, поэтому наши СМИ говорили о том, что мирный процесс можно начать, если бы они ушли из последней вот части Донецкой области в СУ. Это все было. Но мне кажется, лучший способ возродить дух Анкориджа – это российскому руководству принять политическое решение о начале процесса ликвидации вот членов этой укранацистской хунты. Вот это бы возродило дух Анкориджа. Все же уже здесь, ну, на самом деле. Потому что дипломатический тупик, это понятно. И издержки очень, очень высокие. Вот для внутренней политики, для внешней политики есть издержки. Поэтому все-таки вот временной фактор, тайминг, 4 года и 4 месяца уже будет в августе, 24 августа, 4,5 года, все это имеет значение, это все важно. Поэтому, ну, еще раз, вот нужен, наверное, все-таки не инерционный сценарий, а эскалационный сценарий СВО, эскалационный по отношению к этой пресловутой укрохунте.
4: Да, с нашей стороны нужно.
2: С нашей, разумеется, да. С нашей, конечно.
4: Да, я здесь с вами согласен, честно говоря, да, наверное. Только единственное, вот за что уважаю Олега, так это за стабильность, пишет Виталий Филипп. Слушайте, стабильность в наше время, это такая редкая штука, за нее надо держаться. Я вот стараюсь, делаю все, что от меня зависит. По поводу эскалации абсолютно согласен. Не согласен только про дух Анкориджа, что его надо возрождать. Может быть, действительно, вот Эквадор, да, ну чем не это, ну дух Кито. Будет, да, тогда, если мы про Эквадор. Вот что-нибудь такое. Поменяя немножечко локацию. Мне кажется, от Эквадора нужно немножко. У нас копятся эти города. Уже действительно какой-то урок географии по договоренностям. Каких только у нас нет. У нас Стамбул есть. Минск, давайте изначально. Минск есть у нас. Потом Париж был, помните? Потом был Стамбул. Потом что у нас было еще? Абу-Даби был. Будапешт. Он как бы звучал, не состоялся, но звучал достаточно ярко. Анкоридж, ну, понятное дело, там, Москва. Что это, Майами. Звучал Майами, Вашингтон. Может быть, как-то уже надо остановить урок географии, либо добавить другую точку, но Анкоридж точно надо уже как-то вот... Женева была. О, Женева. Я забыл про Женеву, конечно же. Женева была. Слишком много точек уже. Слишком много. А сюда еще, если мы подмешиваем Исламабад, Тегеран, вот эти вот параллельные истории, которые происходят, то вообще уже можно совсем с ума сойти. Будапешт – столица порно. Там капитуляцию пускай подписывают, пишет Миша Николаев. Познание, конечно. Познание. Хельсинки, пишет Сергей. Хельсинки. Мы просто с вами перечисляем уже, да, просто мировые столицы. Или мы играем в города. Или при чем здесь Хельсинки? В Хельсинках что было? Хельсинки, кстати, сейчас это, на слуху могут быть. Потому что Пхеньян, вот пишет Виталий Филипп. Да, давайте будем до бесконечности. Сантьяго де Чили. Давайте туда, туда с вами уедем. Че нет-то? А, можно и просто перечислять. Хельсинки при чем здесь? Что в Хельсинках у нас было? Нампхо, предлагает Виталий Фили. Вот. Буэнос-Айрес. Мы про Аргентину с вами разговаривали. Можно про Буэнос-Айрес поговорить. Я не очень понимаю, при чем здесь. В города зарубаемся. Причем, знаете, без этого просто перечисляем города. Даже не на букву. Мы просто говорим города. Вот такая странная у нас игра. Пятница же. Не стоит забывать, что у нас пятница. Давайте еще Рейкьявик вспомним. Давайте вспомним. А вот Виталий Филип предлагает вспомнить Пусан. Можем вспомнить и Пусан. Вот давайте по этим, по городам чемпионата мира пройдемся. Гвадалахара. Вот. Чебаркуль. Предлагает Миша Николаев. Электроуголь. Вот. Давайте спросим у человечка, какой город он назовет. Ну-ка. Конечно, Стамбул. Конечно, Стамбул. И можно было даже деньги ставить на то, что он скажет Стамбул. Что он мог сказать еще? Стамбул не существует, есть Константинополь. Пишет Виталий Фили. Ташкент. Предлагает Эдвард. Вот. Ташкент, к сожалению, не выстрелил на этом чемпионате мира. А вот Лиссабон. Не понимают они разговоры, не понимают, пишет Свирит. Как горох об стену. Говори, не говори, слышать будешь только себя. Вы про американцев? Они понимают разговоры. Это неправда все, что они не понимают. Прекрасно они все понимают. Они любят увиливать, любят искать вот эти варианты для того, чтобы каким-то образом свинтить с определенных договоренностей, и нужно постоянно делать так, чтобы этих возможностей у них было все меньше и меньше. Нужно ограничивать их в этих возможностях свинтить. Это не значит, что они не смогут свинтить. Смогут. В принципе, на крайняк скажут, да плевать мы хотели. Такое тоже бывало. Но если вдруг что-то идет не так, они обязательно попробуют свинтить. И вариант свинтить с договоренностей, где не существует никаких бумаг, существует просто на словах, по-мужски, по-пацански, или там, да, как-то по понятиям, вот это вот все, такого, конечно, у них не существует. С подобных договоренностей они могут срулить когда угодно. Сейчас тут... Недавно интервью вышло у одной нашей женщины, которая интервью записывает, с Кевином Спейси, который, помните, в свое время играл в сериале как раз про американскую политику. Сериал, конечно, абсолютная выдумка, но дух американской политики, мне кажется, там передать смогли неплохо. Я про карточный домик. Вот духа американской политики, там много. И вот Кевин Спейси хорошую вещь сказал, что он говорит, я ни с кого не списывал образ Фрэнка Андервуда, по-моему, так звали его персонажа, но есть ощущение, как будто кто-то списывать начал свой образ с Фрэнка Андервуда. И вот на самом деле, если сейчас посмотреть на карточный домик, да, действительно, может показаться, что кто-то действительно напрашивается на это. А Духан Кориджи там есть? Там, кстати, было. Там, кстати, было что-то подобное, потому что там был некий президент России, как-то его звали, типа Иван Иванов, что-то вот такое. Вот. Он был from КГБ и ГУЛАГ, и вот он был такой вот весь из себя, списанный там с отчасти с Владимира Путина, отчасти просто какая-то чушь, в основном чушь. Но там было, да, что-то а-ля Духан Кориш. Поэтому давненько это был этот сериал, конечно. Но вот они вертлявые ребята. Грязные, вертлявые.

0: такое близкое к этому состоянию было же у них, на самом деле, в 70-х, например. 70-е, вот жуткое время было у них. 30-е, 40-е, 70-е, экономический кризис, топливный кризис. Появилось ли у них какое-то понимание, что такое понятие? По-моему, нет. Так, в Хельсинках первый раз встретились Путин и Трамп. Это было в прошлый раз. Мы-то с вами все-таки про нынешний этап. Так мы действительно с вами сможем, ну, очень много городов перечислить, где кто-либо когда-нибудь встречался. Там вот Григорий Санкт-Петербург и Ялту предлагал. Ну, вот мне кажется, что Ялта все-таки с точки зрения конференций, которые там проходили, к нашему времени не особо имеет отношение. Хотя... Как будто он все-таки... Да, ладно, я понял. Да, он не все-таки, он абсолютно точно любитель того, о чем вы написали, Эдвард. Экстремизма и терроризма, да. Он 100% любитель именно этих дел. Ну да, такими... Тогда, наверное, да, осуждаем. Согласен все-таки. Осуждаем. А что мне, в принципе, от Кевин Спейси? Да, осуждаем мы его. Все. Пошел он от Кевин Спейси. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такое ощущение, что аудитория фантазеров. А давайте теперь у нас будет не Стамбул, а Константинополь, кто-то сказал. Ага, а давайте-ка США устроим, как у нас 90-е. Ребята, фантазии свои умерьте, занимайтесь своими делами, своей жизнью.
0: А вы что, из посольства, что ли, турецкого звоните? Что вас так возбудил Константинополь?
1: Тут турок я, просто фантазии уже. А давайте ядеркой жахнем, а давайте то, а давайте...
0: А давайте, а давайте.
1: Давайте.
0: Так, Осипов, а ну трубку брось! Смотри, как голос умеет поддел. Брось трубку, Осипов. Под столом тут сидит, разговаривает, а? Друг Осипова. Ну или да, или кореш какой-то его. Родственник. Большая турецкая семья. Ну, смотри, как, а? Возбудились. Не ждал я. Не ждал. Серкан. Серкан Осипов, да. Углу. Виктор Петров. Во, Виктор Петров, да. Так его звали, точно. Президент этого. Виктор Петров он был. Да, о, слушайте, спасибо, Ренат, вспомнили вы про Виктора Петрова, да. Ну, согласитесь же, практически это Иван Иванов. Но они еще любят, что у них? Михаил, они любят. Михаил, Иван, Борис, Борис, как я забыл, Бориса. Борис, они больше всего любят Бориса. Ну, вот Виктор тоже, Виктор Петров. А, дался вам этот Кевин Спейси. Он что, дядя ваш, Кевин Спейси? Да, отстаньте, фантазеры. Дядя у них, подумаешь. Кевин Спейси. Вы что тут все, Спейси, что ли? Да, согласен. Пятница — страшное дело. И не говорите, да. Но что-то в этом есть. Погода, посмотрите, хорошая какая-то. Прям способствует. Игорь. Игорь. Вот Ренат тоже пишет, это Осипов. Осипов Кевин Спейси? Осипов Виктор Петров или Осипов звонил? Или он все вообще вместе? Может быть и так. Где пять колес? Уже переживаю, пишет Нигматуллин. Не знаю, его нету. Может быть, мы, если мы с вами как в «Ну, погоди», прокричим «Пять колес!» И, может быть, он тогда сейчас... Расскажи, Петька, где была? Вот, может быть, сейчас как-то и призовем его, не знаю. Ну, куда-то пропал. Я бы взял, вы же понимаете, я сам соскучился. Представляю 90-е в США. The MMM USA. I buy for wife сапоги. Да, я даже представляю человека, который будет это говорить. The best сапоги. This is the best сапоги. Very best сапоги, I know this. I got a beautiful wife, the best wife, with the best сапоги. Сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня США. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети True Social. По его данным, военные Исламской Республики запустили по меньшей мере 4 ударных дрона «Камикадзе» по судам, следовавшим через Армузский пролив. Один из этих беспилотников, как утверждает Трамп, попал по грузовому судну. «Разумеется, это очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», подчеркнул глава Белого дома. При этом никаких угроз с его стороны в адрес Тегерана не последовало. Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что три иностранных

0: танкеры пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения. Их остановили местные ВМС. В результате суда были вынуждены изменить курс. Утверждается, что танкеры пытались пройти через Ормуз, используя Южный коридор. После предупреждений они вернулись в Персидский залив. Владимир Путин поручил изучать в школах советские и российские фильмы. Речь идет о художественных кинолентах из списка 100 лучших. При этом необходимо предусмотреть их обязательное обсуждение. Такой пункт содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным за выполнение назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и главы российских регионов. Также Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом установить памятник сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору города Александру Меншикову. Срок исполнения поручения 20 сентября 2027 года. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента Владимир Мединский. Идею об установке памятника ранее выдвинул художественный руководитель Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Владимир Путин поддержал эту инициативу. Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения с россиян. Организация допустила отечественных спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном нашей страны. Они смогут участвовать в международных состязаниях во всех возрастных категориях в составе национальной сборной. В исполкоме Международной федерации уточнили, что ограничения сняли также с белорусских тяжелоатлетов. Решение приняли после недавних рекомендаций Международного олимпийского комитета. Напомню, 24 июня МОК принял поправку в Олимпийскую хартию. Они касаются вопросов политической нейтральности движения. В документе указано, что спорт должен быть свободен от вмешательства властей разных стран. Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября будущего года. Речь идет о программе расширенной поддержки обновлений. Функция будет бесплатной для тех, кто входит в операционную систему с помощью учетной записи Microsoft. Изначально предполагалось, что программа поддержки будет действовать до октября этого года для обычных пользователей. Зарегистрироваться в ней можно бесплатно. Для этого нужно войти в систему с помощью учетной записи или оплатить доступ, потратить 1000 бонусных баллов Microsoft. Все пользователи, уже зарегистрированные в программе, автоматически получат дополнительный год обновлений. Как пишет сайт Windows Central, корпорация продлила поддержку Windows 10 из-за дефицита оперативной памяти. Это спровоцировало рост цен на новые персональные компьютеры. У пользователей в результате будет больше времени для перехода на новую операционную систему Windows 11, и при этом они будут получать важное обновление безопасности. Погода. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в городе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать». Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: 19:37 в Москве, сегодня 26 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В телеграме «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово, в ВК-видео, ютубе по запросу «Говорит Москва». Москва, я забыл, в Телеграме ничего у нас не идет. У нас на Рутюбе идет. На Рутюбе, а в Телеграме просто на Телеграм подписывайтесь. На автомате уже про Телеграм. Нет, сейчас идут они у нас на Рутюбе. Также еще они у нас, мы представлены, не трансляция, мы есть в Дзене, и мы есть еще в мессенджере Макс. Там же у нас есть бот. Чтобы к этому боту подключиться, надо сканировать QR-код у нас в трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Походу, Uber-анархист ванганул про Windows вчера. Так что, что было сейчас с Windows? В новостях что-то было про Windows? Что было с Windows? Как он ванганул? Можешь пойти узнать, там что-то про Windows было или нет в новостях? Я прослушал, может быть. Может быть, я прослушал. Американцы еще любят русские имена и фамилии. ШБР и твердый знак Йорк. Да, это в Борне, да, по-моему, самая такая яркая была штука с этим. Турок еще про Царьград не слышал. Пиши, Николаев. Так, Сергей спрашивает, а где Гудошников? Я думаю, дома. Вот там, ну, честно, он не отчитывается мне. Подозреваю, что дома. Или нет. С днем рождения его. Ну-ка. Что там было с Windows? Ну-ка. Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября 2027 года. Речь идет о программе расширенной поддержки. Функция будет бесплатна для тех, кто входит в операционную с помощью учетной записи Microsoft. Так, ну хорошо. А что тут тогда он ванговал-то? По поводу Windows. Работает пока Windows. Все функционирует пока. Вот с видеоиграми навряги могут быть у нас. Говорят, хотят замедлить по примеру Телеграма. Вам Нина Останина, да, предложила это сегодня? Да, завтра хочешь, да? Ну, может быть, и на завтра тоже хватит. Че, вот с видеоиграми, не знаю, как это. Это, знаешь, это как многие из нас в детстве играли уже в замедленные версии игр по Нине Останиной, когда вот у тебя 3 FPS есть, когда комп не тянет, вот, видимо, это имеется в виду. Да, Windows пока тут. Пускай сканворды разгадывают. Согласен. Согласен. А что вообще эти все шкилы? Что, нас сильно беспокоят школьники, что ли? Да нет. Нам больше хватит этих самых игр. Так, из новостей, может, про художественные фильмы для детей поговорим? Какие именно фильмы нужно им посмотреть? У меня сын от самогонщиков с ума сходит из-за овчарки. Еще приключения Шурика, серия про стройку, тоже угорает. Какие художественные фильмы нужно посмотреть? Поговорим. А что, в новостях что-то было про художественные фильмы? Я все пропустил. Все интересное прошло мимо меня. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
5: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
6: Вашингтон прекрасно осведомлен и знает, что хочет Россия относительно Украины. Поэтому предложение Вашингтона в Анкоридже в своей основе отвечали интересам России, это подтвердил Лавров. Он отметил, что перед встречей на Аляске в Москве были переданы, как он выразился, абсолютно конкретные предложения, которые на Аляске были приняты президентом России. И нам казалось, как он говорит, мы договорились, а американцам не казалось. Вот время прошло 10 месяцев, там, так или иначе, до сих пор нет ответа от американцев на их же предложения, которые Россия поддержала. А США что сделали? С тех пор продлили предыдущие санкции и ввели новые. И опять Лавров это отметил. А более того, он говорит, в США в Пентагоне создана новая программа целиком для Украины. И готовится там, как он выразился, какой-то полигон, чтобы осваивать методы ведения войны с учетом опыта боевых действий на Украине. Правда, американцы пока помалкивают, где они этот полигон будут делать. Ну, Лавров также отметил, что те понимания, которые достигли на Аляске, уже были компромиссом, как он выражается. Ну и сейчас, со слов района, вернее, Лаврова, американцы говорят, слушайте, русские, мол, пока не получается, давайте вы еще что-нибудь уступите. Ну, это слова Лаврова. Американцы нагло себя ведут. Все это у них было продумано. Никаких там случайностей, что они вдруг вот думали, действительно будут выполнять. Да ничего они не думали выполнять. Все у них было задумано. Глава МИД, он же напомнил, что именно США настаивали на необходимости убрать проблему Украины. Ну, и Лавров говорит, и тогда мы честно думали на Аляске, что мы эту проблему по предложениям США убрали. Ну вот мы ее убрали, она пока и остается. Ну вот как поведут себя американцы относительно позиции, какие они будут по отношению к нашей стране после того, как победа наша уже совсем приблизится, тут покажет время. Они могут в какой-то степени, если поддержать Россию, то опять же это будет с оговорками, дополнительными требованиями, потому что американцы не заинтересованы, чтобы на Украине планы и цели Москвы полностью были реализованы. И Вашингтон будет противодействовать. А какая форма противодействия будет, покажет время. На сегодня США как были, так и остаются главным организатором, там, вдохновителем вот этой агрессивной антироссийской политики всего Запада. А они стоят во главе, больше никто. И не надо тут говорить, что это британцы. Все в руках Америки. Вот. И что мы? А мы вот идем вперед, да, идем вперед. Правда, по сути, с ежедневными фактическими потерями среди гражданского населения. И честно признались, мы на сегодня ничего сделать не можем, чтобы вот этот полет целого роя беспилотников как-то хотя бы в раз 5-10 прекратился, что ли. Ну, если секретарь Шойгу на выездной сессии это сказал, что тут говорить-то? Действительно, не можем, так? И продолжаем проявлять какую-то вот труднообъяснимую ограниченность в отношении инфраструктуры территории Украины. Цели там, море осталось. Чего мы их так выбиваем с таким редким этим самым по времени? Что мы тянем-то это? Ну, сделайте хоть, ну, уже указания все даны. Опять чего-то ждем. Ну, вот посмотрим, что будет дальше. Спасибо.
5: Спасибо, Сергей Алексеевич. А получается, США идут на 3 хода вперед? Или даже на 33? Ну, не, я вот тут не могу согласиться с Сергеем Алексеевичем по поводу того, что все продумано у них, все они специально. Не, ничего у них не продумано, ничего у них не специально. А если так, если бы они продумывали бы все, то, вот, все, что с ними происходит, то это бы таким образом вот, что пришли к тому, к чему пришли, то я бы сказал, что нам это тогда на пользу, что они так продумывать умеют. Это означает, что они просто невероятно плохи в том, чтобы продумывать наперед. Ничего они не продумывают. Они просто, как и все на самом деле, принимают решения здесь и сейчас, оценивая ту ситуацию, которая есть на данный момент. Пытаются как-то простроить планы, чтобы в будущем было повыгоднее. Получается, мягко говоря, не всегда. Ну, стараются, импровизируют. Импровизируют не очень. Это плохо. Они плохо импровизируют. Но это не... Нас не сильно должно как-то волновать по поводу того, что где у них там большие неудачи, где у них маленькие неудачи. Нас должны волновать мы сами. И мы просто должны сделать вывод и понять, что не надо вообще на этих людей никаким образом завязываться. И никакие договоренности с ними, этих договоренностей не надо искать, не надо пытаться их достичь, потому что это ни к чему, к сожалению, не приводит. Вот и все. Для старперов вроде меня вводим два кода. IDDQD и IDKFA. И начинаем мочить Украину из всех стволов. Патрон бесконечный, бессмертие солдат. Это в какой-то стратежке, судя по всему, да? А может быть, нужно поменять риторику руководящий военный состав? Путин один не может думать и за страну, и продумать военные действия. Ну, я думаю, Владимир Владимирович один не думает, во-первых, да, во-вторых, менять... Риторику надо поменять, а руководящий военный состав, это не обладаю я достаточными компетенциями для того, чтобы про такие вещи рассуждать. Не знаю, это пускай те, кто узнает, пускай они рассуждают. Это Doom 2, понял, хорошо. А вот Рустам пишет, это Quake. Полный код на полное оружие и бессмертие. Да, ну у меня Хисаям получается, да, а Изакми, вот Миш Николаев про Изакми, да, вот подъехал Южный Централ называется. И CJ тоже здесь. Куда вводить код думовский? На госуслугах? Прикиньте, появилось бы что-то подобное. Да? Режим с чит кодами вдруг на госуслугах. Было бы весело. Хотя, знаете, вот есть у нас определенные люди, которые, например, пишут послания на метромост, вот у них экран там есть, и они там пишут всякие приколы иногда, причем такие вот, тонкие иногда бывают приколы, иногда наоборот толстые смешные приколы. Вот я думаю, что если этим людям дать возможность заняться чит-кодами на сайтах госуслуг, я думаю, там отсылок будет вагон и маленькая тележка. Лучшие коды на УВБ-76, свинохряк. Да, кстати, вы думаете, кто-то в видеоигру просто играет все это время? Просто не туда сообщение шлет. Мне сегодня вот Григорий Санкт-Петербурга, например, прислал, что он, я стою, говорит, в очереди в парикмахерскую, приходи сюда. Потом сказал, извините, не туда отправил. Вот что если УВБ-76, это тоже все это время просто у кого-то телефон не заблокированный в кармане лежит и просто периодически отправляет что-то подобное. Вот облом будет. Никогда не понимал все эти коды. Читерство для неудачников, пишет Эдвард. Ну, почему? Угар веселый можно было устроить. Оказывается, турки США зад надрали на чемпионате мира. Это хорошо, пишет Артем. Да дело в том, что там уже не важно было этим самым американцам, надерут им зад эти турки или не надерут. Они уже вышли везде, поэтому... Ни на что это сильно не влияет. Ну, так если, да. Я не знаю, как вас, а меня победа сборной Турции никогда сильно не радовала. Даже над сборной Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут жалко, что в футболе не могут проиграть обе. Вот. Это что касаемо этого конкретного матча. Так, Сухарик пишет, хорошо, хоть что признаемся, что не можем ничего сделать с роем БПЛА. Мы не можем сделать ничего. Но битва щита и меча, она вот здесь сейчас происходит прямо на наших глазах. Какой-то щит обязательно будет придуман в какой-то момент, а потом будет придуман меч. И еще более функциональный, еще более опасный. И это всегда так работало и всегда так работать будет. Так, попросите музыкального спеть «Все в твоих руках» и «Даже я», пишет Хишаду. Хишаду, вам... Вам не надо туда, поверьте мне. Вы этого не хотите. Знаете, я как гипнотизер сейчас. Ты не хочешь, чтобы он спел тебе, все в твоих руках. Ты не хочешь быть в его в руках, и даже ты. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
7: Ну, Георгий, я с вами совершенно согласен. Американцы так это особо-то и не продумывали, то, что сейчас происходит. В том, что американцы с Путиным договорились, Трамп с Путиным договорились. Не было особо, когда дело дошло до того, чтобы выполнять договоренности Америки с Россией, Европа вмешалась. И Трамп это ощутил на себе. Поэтому ничего такого удивительного-то нет. Европа очень сильно влияет на Зеленского, на Украину.
5: Европа влияет, да. Безусловно. Европа вмешалась. Но это мы с вами опять в ретроспективу эту. Я ее сегодня уже давал вначале по... чуть не сказал Стамбульским соглашением. Нет, по Анкоридским соглашениям. Вот про то, как Европа... Да, потом вмешалась Европа. Потом они ездили, помните, к нему там, в Вашингтон. Ездили, еще что-то придумывали. Вмешались. Имеют абсолютное влияние на Зеленского. Нет, правда. И Трампа они смогли переиграть. Еще у нас было в какой-то момент ощущение, что Трамп серьезный игрок, он же бизнесмен, и его так просто переиграть нельзя будет. Все, кто так думал, были неправы. Оказалось, что никакой он не серьезный игрок, переиграть его можно достаточно просто. Представьте, если его такие персонажи, как Стармер, Макрон, Мерц, Мелони смогли переиграть. Ну, тогда о чем как бы идет речь. Поэтому... Да, было. Все, надо отпустить. Очень я хочу, чтобы мы отпустили дух Анкориджа. Все, забыли про него. Надо перестать трястись над этим дурацким духом Анкориджа. Все. Он уже не здесь, он уже не с нами. Дух испустил дух. Все. Надо двигаться дальше. И рассуждение, аналитику, дальнейшее планирование вести не исходя из того, что есть определенные договоренности, которые мы смогли достичь в Анкоридже, а исходя из того, что нам еще предстоит достигать каких-то договоренностей с американцами или не с американцами, а с европейцами, а может быть вообще ни с кем. А может быть, надо будет просто ставить перед фактом, и пускай они уже думают насчет того, какой у них там дух в ближайшее время планируется. Так, цензура пошла помехами. Да, было такое. Я на чемпионате мира болею исключительно против кого-то, а не за кого-то. Я тоже болею. Ну, это тоже все равно за кого-то считается. Я вообще поймался на мысли, что я на этом чемпионате мира прям болею вот за все практически африканские команды, за все латиноамериканские. За латиноамериканские я и так всегда болел, а вот тут я сейчас еще за всех африканцев болею. Чтобы они... Не в смысле за французов. А в смысле там вот за Сенегал, за Кот-д'Ивуар болею, вот, чтобы они надирали там всем вот этим европейцам все, что надо надрать. А тогда действительно есть такое на этом чемпионате мира, что вот ты болеешь. Очень много мы болеем на этом чемпионате мира против кого-то. Чернорусы, да, чернорусы, вот хорошие, вспомнили, действительно, да, это наши, все наши слоны. Чернорусы. Я ни за кого никогда не болел и не болею. Единственное, что могу посмотреть игру своей сборной, но она что-то нигде не играет. Периодически играет. Почему? Периодически играет. Ну, если вы не болели, то хорошо, не болеете, какие проблемы. А Франция или Норвегия сегодня? И Франция, и Норвегия. Если вы спрашиваете про то, кто играет, они обе играют друг против друга. А так, я думаю, что Франция. Там сам Эрлинг Холланд, когда у него спросили, как вы думаете, что будет у вас матч с Францией, он сказал, да мы им проиграем, да вообще они, типа, турнир выиграют. И мы им проиграем, и они чемпионами мира станут, им все проиграют. Я вот то, что они чемпионами мира станут, не верю, а то, что норвежцы им проиграют, думаю, что все-таки да. Хотя, вероятно, еще ничья. Может быть, будет ничья. Так, за сборную Узбекистана играет единственный русский на чемпионате мира, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Развод с духом Анкориджа и подстричься под каре. Не, пускай они стригутся под каре. Под каре стригутся обиженки. Мы что, обиженки, что ли? Нет, пускай они стригутся под каре, а мы ворвемся в холостяцкую жизнь. И будем... Ладно, сейчас я тоже наговорю себе на голову. Лишнего не буду я, на всякий случай. Тоже меня понесло. У меня тоже пятница, поймите меня. У меня тоже немножечко в стороночку. Корёж, что от рекламы чемпионата мира футбол объединяет. Сборную России, видимо, это не касается. Сборную России, Иран не особо это коснулось. Половина их, по крайней мере, сборной точно не касается. Некоторых футболистов, которых... Этого судью из... Откуда он там? Из, ну, откуда-то из Африки он был, которого не пустили, да, его тоже это... А футбол объединяет, они просто не договаривают, не всех, а надо договаривать, ну, да, это же спорт, он вне политики, нам пора перестать верить во всякую чушь. Сейчас у нас будет рубрика «Русские женщины», это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.
8: Во всем, что с нами происходит... Ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
9: Алия Молдагулова по воспоминаниям ее однополчанки была хрупкой и очень симпатичной девочкой. И несмотря на совсем не солдатские характеристики, 18-летняя девушка стала снайпером и ефрейтором во времена Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 октября 1924 года в Казахской ССР. Она рано осталась без родителей, и ее отдали на воспитание к бабушке, а затем в семью дяди по материнской линии. Позже он вместе с Алией отправился на обучение в военно-транспортную академию сперва в Москву, а потом учреждение переехало в Ленинград. В 1939 году, когда Алие было 14 лет, дядя устроил ее в школу-интернат. В начале войны родственникам Молдагуловой удалось выехать из Ленинграда, а подростку захотелось остаться в городе. У Алии было желание окончить обучение. Подруга Молдагуловой по интернату Раиса Красник вспоминала, что при общении с ребятами и со взрослыми она отличалась необыкновенной искренностью. Девушка много рассказывала о Казахстане, своем ауле, родственниках. Иногда ее воспоминания были грустными. В 1942 году воспитанников интерната эвакуировали по дороге жизни в Ярославскую область. Молдагулова окончила там 7 класс, а летом того же года подала документы в авиационный техникум города Рыбинска. Учреждение готовило только технические кадры для авиастроения, а Алия мечтала быть летчицей. По этой причине она забрала документы из учебного заведения. Девушка хотела отправиться на фронт и попросила зачислить ее в ряды Красной армии, но из-за хрупкого телосложения она могла бы не пройти отбор. Поэтому Алию сперва направили учиться в первую женскую стрелковую школу. Она находилась в Вишняках. Сейчас в районе есть улица, названная в честь Алии Молдагуловой, и снайперский проезд. Будучи одной из лучших выпускниц школы снайперов, девушка могла остаться в тылу инструктором, но настояла на отправке на передовую. За 2 первых месяца на фронте она ликвидировала 32 фашистских солдата. В январе 1944 года войска СССР вели ожесточенные наступательные бои под Ленинградом. Молдагулова участвовала в сражении за деревню Казачиха в Псковской области. Алия одной из первых ворвалась в деревню, увлекая за собой бойцов. Когда она достигла немецких траншей, из блиндажа появился немецкий офицер. С ним девушка вступила в рукопашную схватку. Алия сумела дать отпор, но почти одновременно выстрелил и гитлеровец. Это сражение стало последним для Молдагуловой. Бойцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Молдагулову на родине называют великой дочерью казахского народа.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере Макс. Уничтоженный дрон стал 51-м с начала суток, отметил Собянин. При атаках беспилотников в ЛНР погибли 2 человека, 4 мирных жителей получили ранения. БПЛА противник ударил по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. Еще один грузовик атакован в Новоайдарском муниципальном округе, написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Макс. По его информации, в Лисичанске БПЛА нанесли удары по экскаватору, ранен 29-летний водитель. Также дроны атаковали 2 легковых автомобиля, пострадали 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, беспилотник атаковал машину ремонтной бригады из региона Шефа, Республики Татарстан. По данным Пасечника, жертв нет. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня США. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети True Social. По его данным, военные Исламской Республики запустили по меньшей мере 4 ударных дрона «Камикадзе» по судам, следовавшим через Армузский пролив. Один из этих беспилотников, как утверждает Трамп, попал по грузовому судну. «Разумеется, это очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», подчеркнул глава Белого дома. При этом никаких угроз с его стороны в адрес Тегерана не последовало. Принадлежащая Сильвио Берлускони вилла на Сардинии может стать роскошным отелем. Особняк Чертоза ранее приобрел катарский шейх. Это будет уже не частная резиденция, а роскошное заведение гостиничного типа, предназначенное для приема любого богача мира. Чтобы реализовать все замыслы, нужна дополнительная площадь застройки. Шейх запросил ее у муниципалитета, который предоставил квадратные метры, пишет газета «Нова Сардиния». Ранее издание сообщило, что знаменитую виллу бывшего премьер-министра Италии приобретает правящая в Катаре династия Аль-Тани. Стоимость сделки оценивается примерно в 350 миллионов евро. По последней информации газеты, новым владельцем виллы стал шейх Хамад бен Джасим бен Джабер Аль-Тани. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань будет стоить 11 рублей 34 копейки. Курс доллара установлен ЦБ 77 рублей 6 копеек. Курс евро до вторника 87 рублей 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в городе облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Плебс. Народная история Рима. В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Рафаэль Ардуханян. И, как всегда, говорим о Соединенных Штатах Америки, но сегодня особый, как всегда, у нас случай. К нам приехал.
0: Грег Вайнер.
10: Да, уважаемые радиослушатели, Грег совершил, ну, буквально, так сказать, подвиг. Спутал все карты натовской военщины в славном городе Рига, в русском городе Рига. Грег, ну расскажи, пожалуйста, что ты там натворил?
0: Да ты же скажи уже, ты лучше знаешь, чем я.
10: Ну, Грег остановился в гостинице, это было вот буквально, когда? Позавчера, да, когда это было?
0: Три дня назад.
10: Остановился в гостинице, а там происходит, значит, элементарная...
0: Конференция НАТО.
10: Да, конференция НАТО, шабаш. Приехали представители Болгарии, у нас натовская страна, да, там, Хорватия, кто
0: Бельгия.
10: Там? Бельгия и так далее.
0: И всего остального НАТО.
10: Да, но так как, говорится, Грег у нас все-таки гражданин Америки, подозрений сначала никаких не вызвал. Поэтому они все стали, как говорится, все аккуратно стали так делиться с ним своими впечатлениями.
0: Натовскими секретами.
10: Да, да, так сказать, что и как, зачем они сюда приехали, какую миссию там они...
0: Где находится Рафаэль Духанян в этот момент?
10: Ну, я надеюсь, ты не раскололся.
0: Нет, конечно,
10: но молодец. Грег у нас кремень. И новопор, но в конце этой всех беседы они спросили, ну вот мы там из Бельгии, а вы-то откуда, сэр Вайнер? Грег говорит... Как ты сказал, Грег?
0: I'm from Moscow.
10: Я из Москвы. Ну и сами понимаете, ребята там все притухли, потом все очень долго потом интересовались. Ну, Грег вовремя ретировался и действительно, как говорится, отправился в Москву, да? Так что...
0: Да.
10: Ну что, Грег, мы, как говорится, что с Прибалтикой-то делаем? Ой, с русским городом Рига?
0: Ну, если Эстония и Литва еще в каком-то порядке экономическом, то гордая Латвия... Минус 88 миллиардов евро.
10: Угу.
0: Вот, и как-то тяжело переносит невзгоды, не думает о нем, смотрит светлое будущее. Там есть такая теория. Я там беседовал с огромным количеством народу, встречался. Теория, которую я услышал, меня повергла в шок. Как сделать так, чтобы 88 миллиардов евро тебе простили?
10: Угу.
0: Русские танки заходят в Латвию.
10: Угу.
0: Русские самолеты бомбят Латвию, и 88 миллиардов евро, все.
10: Значит, насчет бомбардировок и не мечтайте. А вот насчет наших танков, я думаю, значит, можно договориться здесь. Если учесть, что 88 миллиардов попилим пополам, то, в принципе, можно договориться с парочкой экипажей, чтобы они одной гусеницы там заехали бы как-то туда. Ну, и моментально,
0: чтобы все зазвенело.
10: Чтобы все там зазвенело у них по границе.
0: Молоко с кислой.
10: Да, и сразу это. Так что, Грег, только не вздумай предлагать латыша, потому что они же правда согласятся.
0: Да.
10: Ребята же...
0: Они готовы. Но, тем более многие говорят, хватит нам это самое ругаться, Россия наш сосед. Давайте договариваться,
10: нет,
0: сколько
10: все,
0: можно.
10: Все, ребята ушли, так что давайте. Нам еще вас не хватало кормить, как говорится. Это нет, спасибо.
0: Кстати, латыши набирают армию.
10: А?
0: Мобилизация идет.
10: Мобилизация?
0: По контракту, да, контрактники по 2000 евро в месяц.
10: С кем воевать-то будут?
0: Это не важно.
10: Ага.
0: Значит, молодые леди и джентльмены по 2000 евро в месяц на всем готовом. Это очень приличные
10: деньги. Единственное применение, насколько я помню, мои поездки на Рижское взморье, так называемое, всем этим ребятам надо выдать несколько комплектов касок, и, подобно древним украм, которые выкопали Черное море, я им предлагаю, наконец-то, углубить побережье Юрмалы.
0: Кстати, укры исчезли. Нету.
10: Как, нету?
0: И украинских машин с украинскими номерами нету.
10: А что так?
0: В Юрмале вообще чудовищная ситуация.
10: Что там такое?
0: Там все надписи по-латышски, а весь разговор по-русски. Просто чудовищно. Зачем латышские надписи там стоят, непонятно. Ресторан узбекский, ресторан грузинский, ресторан армянский. Латышских ресторанов там нет.
10: Да потому что... Ты, кстати, знаешь хотя бы одно латышское блюдо?
0: Как? Все знают.
10: Какой?
0: Шашлык.
10: А, шашлык, да-да-да. И сациви, да, я так понимаю?
0: Да-да, а как же.
10: Ну да. Хишадоп, Грег, привет! Так что вот так вот. Так, вот спрашиваю тебя, Эдуард, Рафаэль, Грег, а вы смотрите чемпионат мира? Вообще смотрите футбол?
0: Конечно. Просто...
10: Я нет, мне совершенно...
0: Ну, он же, посмотрите на него, интеллигентный.
10: Я вообще как
0: человек, а я питерский этот хулиган.
10: Да-да, ну тут уже, кстати, вот питерский, Григорий Санкт-Петербурга, бросает здесь совершенно недозволенные цензуры...
0: Зенит-чемпион,
10: да. Спартак-чемпион, Григорий. Зенит, конечно, тоже неплохой, но...
0: Спартак и Строма, ты имеешь в виду?
10: А? Все спартаки и все ЦСКА.
0: И один чемпион.
10: С СКА, вот, вот, кстати, а что тебе за СКА Петербург-то не болеть?
11: Я болею.
10: Ну, так вот и давай.
11: Я помню, как в 70-м году, когда был Пучков главный тренер, мы первый и последний раз завоевали бронзовый медаль.
10: Так, давай возьмем звонки, уже у нас полная линия. Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по США. Вот, Грег, вы помните, был такой журналист-американист Генрих Боровик, ну, он еще до сих пор жив.
11: Я с Генрихом Григорьевичем знаком, да.
10: Да, да, и сыном
6: вот.
10: Его, да.
6: И вот он где-то 40 лет назад, он вел одну из передач по Америке, которая называлась «Куда ты идешь, Америка?». Угу. Вот. Вот как бы вы сейчас ответили на этот вопрос? Куда ты идешь, современная Америка?
11: Да, знаете, на мой взгляд, Америка стремительно меняется. Особенно, о чем, например, выборы вчерашние, праймерс Демократической партии в городе Нью-Йорке, меня просто потрясли до основания.
10: Да, мы сейчас поговорим, кстати, об этом, то, что, о чем не говорят у нас в мейнстриме, да, мы сейчас да. это, да.
11: То есть, кто придет сейчас в Конгресс от американского города Нью-Йорка, страшно подумать, такие леворадикальные социалисты.
10: Просто, да,
11: коммунисты. Ну, а таких, ну, я не знаю, я просто стал вспоминать, перелистывать, в памяти таких кандидатов, таких политиков просто никогда не было.
10: Я у себя на телеграм-канале, уважаемые радиослушатели, разместил как раз эти данные. Это были из нью-йоркских источников, из некоторых других, вот американцы. Ну, это заслуживающее внимания. И как раз вот, чтобы вы себе представляли, что сейчас происходит. Дело в том, что вот вчера, ну, по-американски вчера, как раз Шон Хеннеди, Уотерс, ну, то есть Fox News, они как раз целую подборку сделали статей по поводу того, что вот у них в Америке побеждают коммунисты. Они говорят, там, соответственно, эти, знаешь, вот, фотографии, вот, коллажи.
11: Ну, давай сразу скажем нашим друзьям и коллегам, слушаем, что американские коммунисты – это европейские социал-демократы, на самом деле.
10: Ну, или я все-таки, вот, кстати, вернемся, я думаю, что здесь в очень большой степени троцкистское влияние, колоссальное да. И вот Бенни Сандерс, Оливия Кортес, Мамдани, конечно, мэр Нью-Йорка, вот все эти, вот эта миннесотская вся эта компания Ильхам Оман, которого...
11: Сомали.
10: Это, да, ну, да, сомалийская так называемая. Это, безусловно, люди, которые никакого отношения не имеют к социализму, коммунизму в нашем смысле этого слова. Они придерживаются вот этой троцкистской такой направленности, которая, по сути своей, деструктивна. Что это такое? Это, конечно, прежде всего теория перманентной революции, постоянная борьба. Постоянная
11: все
10: борьба, неизвестно за что.
11: Раздать.
10: Все отобрать, все раздать. И дальше как раз Fox News приводит любопытные данные. Уважаемый радиослушатель, я, кстати, не знал, Грег, вот я тебе сейчас хочу сказать. Половина, значит, почти половина, 40% Нью-Йорка находится на Медикейде. То есть они
11: я
10: не
11: думаю,
10: платят...
11: Я думаю, это маленькая цифра, я думаю, что больше.
10: Ну вот это официально тебе говорю. Значит,
11: там еще огромное количество.
10: 25% находится, 25, это 10-миллионный, значит, если можешь представить, 25% находится на фудстемпах, так называемых.
11: Будь любезен, объясни все-таки нашим радиослушателям, что такое Medicaid, что такое фудстемпы.
10: Значит, Medicaid, это, значит, да, что это такое? Значит, в Америке, если в целом, это, конечно, частная организация, которая предоставляет медицинские страховки. Medicaid – это государственная страховка для малоимущих.
11: Федеральная, так называем, да.
10: Федеральная программа. То есть это колоссально, это триллионы долларов, которые тратит ежегодно американское правительство на людей, которые, ну, не могут себе позволить. Что из себя это обслуживание медицинское представляет, это отдельно надо говорить, потому что, ну, нормальный человек, даже человек, который прошел через нашу, допустим, систему, вы даже себе представить не можете, это сравнивать нельзя.
11: Ну, можно я себе добавлю, что не все врачи и госпиталя принимают медики?
10: Ну, да, это во-первых, то есть какую-нибудь высококвалифицированную помощь, вы, ну, такую сложную операцию, вы, конечно, не получите. Естественно, стоматологию вы не получите зуб там, это отдельный разговор. Я был сам свидетелем в Нью-Брансвике, это уже Нью-Джерси, один мой знакомый попросил его сопровождать вот в эту организацию да. туда. Но я должен тебе сказать, что там сидела такая упитанная, скажем так, представитель национального меньшинства, и которая, ну, если скажешь, она по-хамски с ними разговаривала.
11: Она в упор его не видела.
10: В упор не видела, обзывала последними в FFFFF. И я когда рассказал своему знакомому, американцу, я сказал, что это такое безобразие. Он говорит, это политика. Потому что американцы, американское правительство не хочет, чтобы вы получали эту бесплатную страховку. Они хотят вот таким отношением к вам мотивировать вас на то, чтобы вы там пошли. Ну, что значит мотивировать?
11: Далеко можно, и надолго.
10: Можно да. мотивировать молодого человека или молодую женщину. Даже вот одну из тех, допустим, мать-одиночек или многодетных, которая, ну ладно, она там вроде бы еще могла устроиться. Как ты мотивируешь 70-летнего старика, который приходит, и у него другого выхода нет?
11: Ну, можно в защиту медики?
10: Давай.
11: Я знаю случаи, причем немало, когда вот молодая женщина с двумя детьми, одинокая мать, она получала полную поддержку федеральной программы Medicaid, и мало того, Medicaid платила за ее образование, она получила, она окончила колледж, она получила профессию, дети ее ходили в школу, дети ходили в кружки, и все оплачивало.
10: Грег, давай только не будем путать, Medicaid, он не оплачивает медицинские образовательные программы.
11: Федеральная социальная городская программа.
10: Это абсолютно... SSI, да, это другой совершенно раз, потом это идет только к комьюнити, это колледжи, которые не частные учебные заведения, которые там...
11: То есть человеку дали не рыбу, а человеку дали удочку.
10: Да, ему дали удочку на своем уровне, да, ты можешь... Нет, здесь вопрос сейчас не в этом стоит, здесь вопрос в том, в количестве.
11: И что такое фудстемп?
10: Да, и фудстемп — это те специальные талоны на питание. В наше время, да, это было, еще талоны были. Сейчас дается карточка, где, условно говоря, на какую-то сумму, допустим, 100-150...
11: $600 в месяц.
10: Ну, там варьируется. Там,
11: да, сейчас 600.
10: Да, $600. Вы можете себе купить...
11: На семью.
10: Только, да, это на семью. Вы можете себе купить только продукты. И некоторые определенные вещи первой необходимости. То есть, допустим, там бумажное полотенце, ну, какие-то там...
11: Да, но определенных
10: категорий. Определенные категории. Вы не можете, естественно, купить там суши или еще что-то. Да, вы можете купить курочку, там эту, так сказать, с ГМО там и прочее, прочее. Есть специальные магазины, которые принимают их, есть магазины, которые не принимают. Да. Точно так же, как госпитали, допустим, они принимают Medicaid не принимают Medicaid. Так что здесь... Но я это сейчас говорю, я ни в коей мере не хочу сейчас говорить, там, это хорошо и что это плохо. Ни в коем случае. Делают они, делают. Вопрос стоит только в другом. В каких-то штатах это несколько процентов населения.
11: В Монтане нет вообще
10: Медикейд. Вот именно. Некоторые вообще отменили. Во Флориде там контроль. Техас контролирует жестко. Но в таких штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, где правят радикалы, да, где, ну, там самые разнообразные группы, это колоссальная нагрузка. Поэтому эти штаты, они все банкроты.
11: Да. Да.
10: Они просто банкрот. Калифорния
11: –
10: это типичный показатель. Да, это путь в никуда. Почему я это сейчас говорю? Это абсолютно искаженно. Сейчас вот, допустим, консерваторы на всю страну, Америку кричат, вот посмотрите, до чего довели, вот у нас сколько, так сказать, там иждивенцев. Вопрос не в этом. И я не собираюсь сейчас стебаться над людьми, которые нуждаются, безусловно. Вопрос стоит в том, что это сознательное доведение людей масс вот до такого иждивенческого состояния, потому что это толпа, которая зависит от социальных программ, от этих
11: фудстемпов. На которых они сидят поколениями.
10: И на которыми они сидят поколениями, и которые поколениями голосуют вот за всю эту шоблу. Вот ведь в чем дело. Все понимаете, в чем дело? Я это, опять же, почему я это говорю, уважаемые радиослушатели? Я это говорю, опять же, с прицелами на нашу страну. Но то же самое. Мы тоже должны очень внимательно смотреть сейчас над тем, над нашими бюджетами, расходами и прочим.
11: Думаю, потому, собиралась вводить фудстемпы.
10: Потому тоже, что, да, но тут много чего ходит в разговор. Мы должны очень внимательно следить за этим, потому что эта дорога, она очень неоднозначна. И нужно, безусловно, вот учитывать и позитивный, и отрицательный опыт, который уже
11: накопили. Некоторые люди, ты абсолютно прав, нуждаются в помощи, и она им необходима, они сами не могут.
10: 100%. Многодетные семьи, допустим, безусловно, матери-одиночки, которые по той или иной причине, но не эти, как говорится, сколько мы видели это, вот особенно среди негров были, эти, да, ну, стоит 2 метра глыба, который там, я не знаю, у него рука болит, сустав болит, что у него болит, или у него там прапрапрадедушка был каким-то, так
11: рабом,
10: сказать,
11: рабом,
10: а оказывается, прадедушка был вовсе не рабом, а, так сказать, работорговцем там получается. Там, в общем, такая, знаете, это очень темная история, скажем так, была. Но нам нужно смотреть, потому что это колоссальная нагрузка. Даже такая страна, как Америка, она себе больше это позволить не может.
11: Ну, как ты думаешь, мы можем спросить наших радиослушателей, нужны ли такие программы в России или нет? Можем спросить?
10: Ну, мы должны тогда, Грег, дело в том, что нам нужно уточнить, потому что сказать то, что государство должно помогать определенным слоям, безусловно, люди, которые нуждаются, я думаю, что в очень большой степени это касается, учитывая демографию, кстати. Да. В Америке этой проблемы нет. Учитывая демографию, я считаю, что все ресурсы, многодетные семьи, никогда не ошибешься, если ты им дашь какие-то, так сказать, привилегии. Да. Вообще никогда. Я считаю, что если у людей там трое и больше детей, у них должны быть бесплатные парковки. Я считаю, что они должны, я не знаю, так сказать,
11: во всех квартиры.
10: Бесплатные квартиры должны быть. Пускай это будет социальный найм, пускай они приватизируют.
11: Социальный проезд.
10: Люди, у которых 3-4, там не более 5 детей, это люди должны быть уже под охраной такой государевой, федеральной.
11: Ты знаешь, что в Сан-Франциско есть талон на такси, например, да?
10: Да, а, кстати, ты знаешь, что талон на такси, они были в Советском Союзе, я прекрасно их помню. Организации выдавали определенные...
11: Да, были.
10: Да, тут ничего такого, знаешь, сверхъестественного нет. Но, Грег, теперь, значит... Кстати, вот Рустам тебя спрашивает, что там с ядерным испытанием в Америке? Трамп обещал и все, что ли? Что там будет? Как ты думаешь?
11: Я думаю, что, дамы и господа, леди и джентльмены, все стоит на кону на 3 ноября. Надо исходить из того, что выборы, палата представителей, сенат. У Трампа ситуация хуже губернаторского. Я смотрел последние опросы. Есть штаты, где Трамп проигрывает до 90%. Есть, я, их немного, но 3-4 штата таких есть. И вероятность того, что Трамп разгромно проиграет выборы в Конгресс и Сенат, очень велика. Поэтому он сейчас взвешивает все свои решения.
10: Хорошо. Да. А что ты думаешь? Я это вот высказывал, ты, по-моему, со мной не соглашался. А что ты скажешь на то, вот мое мнение? Мне кажется, что Трампу глубоко, простите, уважаемые радиослушатели, за это слово, наплевать на республиканскую партию и кто там из них выберется. Они ему постоянно вставляют палки в колеса. Посмотри, последнее голосование, которое было, они опять голосовали, четверо или пятеро проголосовали против.
11: Ну, во-первых, это больше не республиканская партия, это партия Трампа. Остатки классической республиканской партии еще остались, на этом барахтаются. Они пытаются показать свою независимость.
10: Против Трампа или за Трампа?
11: За себя, чтобы им можно было избраться.
10: Значит, против.
11: Чтобы им можно было избраться. Вот об этом сейчас идет разговор. Но то, что Трамп будет двигаться вперед только поступенчато и только оглядываясь на выборы 3 ноября, до которых осталось ровно 4 месяца, это 100%. Посмотрите, он даже свое 80-летие анонсированное не отпраздновал. Почему?
10: Почему?
11: Потому что 80 лет все-таки это не такой большой праздник для президента Соединенных
10: Штатов. Ну, знаешь, для американского президента, как практика подсказывает, Джон Кеннеди думал бы, наверное, по-другому, мне так это кажется. Давай возьмем звонки, Грег, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
12: Да, добрый вечер. Грег, Рафаэль, вы самое лучшее. Вы просто на всем радио вас не с кем сравнить. Особенно, когда Грег приезжает, это даже можно целый день ждать этого. Но немножко, Рафаэль, я вас тоже очень, как говорится, не то что обожаю, но очень приветствую со всех сторон. Спасибо. Немножко хотел замечание только сделать, что Medicaid – это такая страховка, ее берут с госпиталя, и американцы многие мечтают иметь Medicaid, потому что страховки там сумасшедшие. И Medicaid – это вообще супер, я так хочу сказать. А так в основном все окей.
11: Один нюанс – он больше не бесплатный. Спасибо. Чтобы сейчас получать Medicaid, надо минимум платить за него больше $200 в месяц из собственного кармана. Значит, когда-то он был бесплатный.
10: Да, я хочу вам сказать, уважаемый радиослушатель, ну, я принимаю, так сказать, вашу вот реплику, но я, давайте, истинно, как говорится, дороже. Спасибо за добрые слова. Но американцы, поверьте мне, не спят и не мечтают ни о каких Medicaid. Знаете, о чем мечтает любой американец?
11: Деклассированные.
10: Это я вам могу сказать вот по опыту моего общения с знакомыми из крупных. Они мечтают работать в крупной корпорации. Такая, как, допустим, вот у меня друзья в Johnson & Johnson. Я просто жил рядом. Очень много выходцев из России там работало, из бывшего Советского Союза. До сих пор поддерживаем связи. И они за счет компенсации со стороны компании, они платят не так много за весь пакет, вот этот страховой пакет. Но страховку эту осуществляет, и выплаты по медицинским счетам осуществляет не Medicaid, не государство, а частная корпорация, вот такая, как, допустим, была там, это вот голубой крест, щитой был голубой, то есть это крупнейшие частные страховые компании, которые вас обеспечивают всем, в зависимости от пакета, они даже могут во время вашего, допустим, отпуска, там, они вертолетное обслуживание могут, там, прилет, допустим, врача на вертолете, и ваше имя
11: госпитализации. Ну, Блюкрос пришел на вертолете не прилетит. Это менеджер медик.
10: Но это там нет, спокойно. Да. Ты прекрасно понимаешь, что для определенной номенклатуры там это все это есть, это все включено. Эти пакеты они не имеют отношения.
11: Это только для беднейших слов населения.
10: Ну да, для беднейших, да. Так что я вам хочу сказать, что нет, Medicaid, а потом это еще и унизительно ко всему прочему. Когда если, ну, в определенном обществе, конечно. Если ты живешь где-нибудь в Гарлеме, допустим, или там в некоторых районах Квинса, Бронкса, то, конечно, там все сидят на этом.
11: А ты знаешь, но что если у тебя больше, чем 50 тысяч долларов лежит на счету,
10: так,
11: то тебе медики не дадут.
10: Поэтому люди снимают деньги и держат их под матрасом. Да, Грег, ты это хочешь сказать? Слушаю вас.
13: Здравствуйте, Рафаэль и Грег. Олег, вот вопрос такой. 14 июня между Трампом и президентом России, ну, состоялся такой позитивный телефонный разговор. Да, и после этого была вот эта семерка пресловутая, где Трамп подписывает вот эту декларацию, в принципе, антироссийскую, где ни слова нет о переговорах. И вот Лавров тоже говорит, что абсолютно неизящно Рубио пытается говорить о том, что были сделаны на Аляске просто предложения, а не было никаких договоренностей. Ну, здесь, наверное, бессмысленно это декларировать или обсуждать. Наверное, все-таки вот...
11: Это все то же самое. Это 3 ноября. Украина как была популярна в Штатах, так и осталась. Зеленский был популярен в Америке, так и остался. Трамп играет на выборы. Выборы пройдут, и все это отношение и к Украине, и к семерке резко поменяется. Ему надо побеждать. Ему каждый процент, каждый 1,5%
10: важен. Я думаю, что это не только к выборам. Я думаю, что принципиально он меняет свою позицию сейчас. Его дожали. Надо признать это должное. Его даже начинал этот процесс Карл номер 3, Чарльзик номер 3. Король, который это все вбросил. Потом это вот в Вивиане было закреплено, потому что там уже и Мерц, канцлер Германии, он сказал, что все, Америка с нами, и мы продолжаем поддерживать безоговорочно.
11: Ну причем... как он мог, дорогой Маровчик? Его только что сделали на иранской войне. Европа его кинула.

0: Они пускай там говорят, что они это Германии поставили, Дании, там, неважно это что. Трамп, Америка Трампа, точно так же, как и Байдена, она стоит
1: Я все-таки Грег, думаю, это маневр.
0: Меня,
1: Грег,
0: думаю, не перебивайте, маневр. Сто раз говорил. Извини. Грег, я считаю, что американцы, они стоят на стороне Украины. Точка. Все. Они сейчас в данной ситуации воюют против нас. Американским оружием, американскими разведданными, американскими спутниками убиваются русские люди. Все. И не нужно
2: извините,
0: говорить.
2: Рафаэль. Да. Извините, Рафаэль, может быть, вот тогда нужно сделать вывод, что нужно изменить инерционный сценарий СВО. И, наверное, политическому руководству России
0: совершенно нужно
2: принять решение о, так сказать, ликвидации вот этой укранацистской.
0: Совершенно верно. Я хочу сказать, вот это, кстати, мы подходим сейчас к очень важному моменту, Грег, потому что мы сейчас стоим на пороге очень жестких, очень непопулярных решение со стороны уже нашего политического руководства. Потому что мы подходим к той черте, когда они уже вообще переступили все, что только возможно. Понимаешь?
1: Все красные
0: сейчас,
1: линии.
0: Все красные линии. Поэтому мы сейчас должны просто прекрасно понимать, что сейчас будет обязательно, должен быть... Если этого ответа не будет, если это не будет сделано, то тогда мы можем говорить о том, что это, вот эта система их таких, знаешь, этих москитных укусов, она работает. Потому что все эти дроны, вот, которые сейчас запускаются и уничтожают у нас инфраструктуру, особенно это, она направлена не на то, чтобы там захватить какой-то город уже там или еще что-то. Это направлено на организацию социального взрыва у нас в стране. Это я убежден, что это понимает наше политическое руководство. Да. Один, безусловно, Крым. Значит, основная обязанность нашего верховного главнокомандующего, нашего правительства, самая задача номер один – обеспечить безопасную жизнь, безопасность народов России и стабильность народов России и российского народа, многонационального, огромного, неважно, где мы проживаем. Будет ли это Крым, будет ли это, значит, Донецк, будет это Донбасс, будет ли это Херсонщина, Запорожье, неважно это все. И уж тем более, это, если мы говорим там о наших... А я не... Различий здесь нет, потому что там Херсон, Запорожье, то же самое, как и Белгород, то же самое, как и Москва, то же самое, как и все. Так что здесь это мы сейчас стоим, на... и они должны быть сделаны. Потому что если мы это не сделаем, не перехватим инициативу, если мы будем опять реагировать, ну тогда,
1: я собственно говоря, наши... Я все-таки решу себе остаться при мнении, что это Трамп после 3 ноября будет другой.
0: Не будет он другой, и ему веры нет, он врет, он просто врет, он нагло просто врет. Он просто говорит неправду, понимаешь? Ну, есть, как говорится, категория людей, которые, что бы они ни сказали, замолчит, все равно ты врешь. Вот я думаю, мы в той или иной форме встречали таких людей, когда ты ничего не хочешь от людей слушать. Самое страшное, даже когда они иногда говорят правду, а что значит говорят правду? Это как бы, знаешь, часы, которые, сломанные часы, которые два раза в день показывают правильное время. Это еще не говорит о том, что часы работают. Вот то же самое это и здесь. Мы должны проводить, и мы, естественно, должны стремиться к своей собственной политике. Повторю в 128-й раз. Если мы себя назвали сверхдержавой, коей мы являемся, давайте себя вести как сверхдержава. В частности, давайте послушаем сейчас выпуск новостей, которые приготовили мои коллеги. Не будем упускать текущий момент, а потом продолжим с Грегом Вайнером о Соединенных Штатах.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин и Александр Новак обсудили устойчивое снабжение Москвы нефтепродуктами. Вице-премьер правительства провел рабочую встречу с мэром столицы. Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка, заявили в кабинете министров. Собянин и Новак затронули вопросы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и стоимости бензина и дизтоплива. Ранее вице-премьер в беседе с агентством ТАСС сообщил, что ажиотаж из искусственно поднял спрос на топливо на 20-30%. Он допустил, что правительство России может запретить экспорт дизеля для производителей на несколько месяцев. После землетрясения в Венесуэле пострадали трое россиян. Об этом заявили в российском посольстве в Каракасе. На текущий момент известно о трех соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в дипмиссии. И срочное сообщение РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 920. Об этом только что заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы. В Турции заявили о готовности вновь организовать встречу делегации России и Украины. Анкара хочет скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, отметил глава МИДа Хакан Фидан. Мы желаем, чтобы российско-украинские

0: Корейская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На данный момент мы наблюдаем стагнацию дипломатического процесса, усиление конфликта и сосредоточение сторон на достижении военных успехов. Дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить, сказал министр иностранных дел Турции на совместной пресс-конференции с главой МИДа Канады Анитой Ананд в Оттаве. Владимир Путин поручил изучать в школах советские и российские фильмы. Речь идет о художественных кинолентах из списка 100 лучших. При этом необходимо предусмотреть их обязательное обсуждение. Такой пункт содержится в перечне поручений президента на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и губернаторы российских регионов. Также Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом установить памятник сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору города Александру Меньшикову. Срок исполнения поручения 20 сентября 2027 года. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента Владимир Мединский. Погода в Москве сейчас плюс 17, завтра в городе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
8: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Рафаэль Ардуханян, говорим про Соединенных Штатах вместе с американским журналистом Грегом Вайнером, который только что вернулся с нашего боевого задания, расстроив дружные, но очень противоречивые ряды натовской военщины, которая окопалась в русском городе Рига. Ничего, до них дотянемся в конце концов. Позвольте зачитать ваши послания здесь. У нас в России тоже хорошие программы, пишет Григорий. Вот Григорий, Санкт-Петербург, твой земляк, пишет. У нас в России социальный такси, в Петербурге, по крайней мере, точно.
9: Да, точно, это я знаю, 100% забыл.
8: Так, Эдвард спрашивает, тогда ответьте, пожалуйста, ну это значит, как будто мы так все критикуем. Откуда у американцев деньги, которые покупают билеты по 1-2 тысячи долларов, а у перекупов до 5 тысяч, а парковка 600 долларов, это что
9: это
8: за...
9: Это вы имеете в виду чемпионат мира, наверное?
8: Чемпионат мира. Ну я хочу вам сказать, это, по-моему, на всех чемпионатах мира.
9: Абсолютно.
8: Абсолютно на всех, да.
9: Но уже поставили рекорд. рекорд. Уже 3 600 000 болельщиков посетили чемпионат мира, а он только 19 июля закончится. Так что последний рекорд был поставлен в 1994 году, тоже когда на Америке проходил чемпионат мира, 3,5 миллиона билетов. Нам раскупаются билеты, как горячие пирожки, и комментаторы Матч ТВ,
8: да,
9: которые наезжают на американцев и говорят, что «сакер», так, на европейский футбол не популярен, клевещут. Европейский футбол безумно популярен.
8: Безусловно, причем это я хочу обратить внимание, делают это они точно так же с размахом. Начиналось это не сейчас, начиналось это с того, когда много-много лет назад, лет 40 или 50 назад, после завершения своей карьеры в клубе «Космос», кстати, Нью-Йорка, ты это
9: запомнил. Пеле и Бекенбауэр
8: появились. Да, Бекенбауэр и Пеле появились, и тогда вот посмотрите, сколько прошло сейчас, Месси, посмотрите.
9: Лет 50 ушло на раскрутку.
8: Да, и вот раскрутили. В конце концов, потому что мигрантов очень много из Латинской Америки, ну а там все
9: 60-70 тысяч сходят на матче, битком стадиона.
8: Да, конечно. XMR пишет, продукты нужны, тонкость в том, что через помощь спонсируются фермеры США, то есть государство не напрямую дает фермеру деньги, а через потребителя. Не совсем так, я не думаю. Государство напрямую спонсирует фермеров, это известный
9: 30
8: факт.
9: 30 миллиардов в год.
8: Им не нужно, да, им вообще не нужно здесь через кого-то делать. Григорий, опять же, из Санкт-Петербурга. Американцы больше не хотят открывать свой бизнес. Где же американская мечта? Хотят работать на это. Ленится, да, Грег? Есть такая
9: тенденция? Ну, свой бизнес — это серьезно пахота.
8: Потому что у нас тоже, кстати...
9: Это каждый день как на войну.
8: Ну, да, это при всем том, что там государство еще помогает. А можете представить, какие герои у нас в России? Те, кто умудряется открывать маленький или средний бизнес. Да. Это же просто,
9: я считаю, герои. Все индивидуальные бизнесмены.
8: Да. Все, да. Все, ребята, мелкие предприниматели, средние руки, держитесь, понятно, что чиновники, что налогами душат, но держитесь, ребята.
9: В Америке есть министерство малого и среднего бизнеса,
8: совершенно,
9: где можно получить кредит под этот самый под предложение. Если вам поверили, могут до 50 тысяч долларов просто выдать
8: беспроцентный кредит. А самое главное, я был в этом кредитном бюро, это Small Business, да? Бюро?
9: Small Business Administration.
8: Да, администрация. В каждом штате есть. Они еще рекомендации дают. Они рекомендуют.
9: Да.
8: Там собираются на общественных началах старички такие, ребят, которые все знают.
9: Опытные бизнесмены.
8: И они говорят, да, тебе рекомендуют, потому что они понимают, что они деньги приносят в свой штат.
9: Да.
8: Это уже, так
9: сказать, это... Истина.
8: Рекорд не настоящий, команд больше в два раза, чем на других чемпионатах, поэтому голов больше и болит. Григорий, ну что же у вас в Питере такие все?
9: У нас все Григории.
8: Ну, все абсолютно Григории, все какие-то пессимисты, да. Так что это...
9: А на следующем чемпионате будет 64 команды.
8: Вот послушай, кстати, Николай пишет. Рафаэль, вы лучший, а Грек, как ни крути, не наш. Понял?
9: А какой?
8: А вот так вот ты... Да нет, он наш, просто вы сами понимаете, общественное задание выполняет, поэтому он шифруется. В душе он все-таки обыкновенный питерский мальчик.
9: Из интеллигентной
8: еврейской семьи, да, болельщик «Зенита». Америка его не сделала, американцев, это уж точно. Нигматуллин пишет, я многодетный, у меня есть бесплатная парковка, бесплатный проезд в общественном транспорте, во многих местах бесплатный льготный вход, ставка по ипотеке, это тоже, но это только в Москве. Ну да, делается сейчас, конечно же, мало, но делается.
9: Ну дай бог.
8: Да, Ирина пишет, к 250-летию, вот, кстати, Грег, сейчас вопросы тебе тоже, Ирина спрашивает, к 250-летию независимости Америки, от кого? Вопрос. Сейчас я задаюсь вопросом, что положительного и значимого сделало это молодое государство на благо человечества? Про отрицательные не спрашиваю, сплошное горе, беда для жителей планеты Земля.
9: В 1615 году был основан город Нью-Йорк, тогдашний Нью-Амстердам.
8: Так.
9: То есть на самом деле Америка куда древнее. А вот 250 лет это зафиксированное существование де юре.
8: Ты от вопроса-то не уходи. Да, вот.
9: А чего
8: положительного сделали?
9: Один пример.
8: Давай.
9: 1653 год. Корабль с еврейскими беженцами приезжает...
8: Америки тогда не было, это была Англия.
9: Это была Ост-Индия.
8: Какая Ост-Индия?
9: Нью-Амстердам принадлежал компании Ост-Индия.
8: Еще раз повторяю.
9: А голландская компания.
8: Это была колония, которая... Что ты говоришь?
9: Все, у кого были проблемы с вероисповеданием, с восприятием католической Европы, со всеми делами, у протестантов, у всех остальных, кальвинистов и так далее, все бежали в это государство и там нашли... возможность строить свою жизнь, никого...
8: Для мира что сделать? Для своих они сделали, для мира, для планеты.
9: Для миру. Она миру получила новую площадку.
8: Какую новую площадку?
9: Абсолютно
8: что новый вы проект. Сделали хорошего для остальных?
9: Научили весь мир деньги зарабатывать.
8: Послушай, Германия – это Бетховен. Россия – это Чайковский. Это я по-простому уже объясняю.
9: Цукерберг.
8: Сказать, да? А Россия, что Цукерберг?
9: Америка – Цукерберг.
8: Опять ты начинаешь свои штучки. Цукерберг. Еще кого? Еще Эпштейна вспомни.
9: Эйнштейна.
8: Нет, уважаемый радиослушатель, я думаю, что мы будем в Америке благодарны за, ну, простые вещи. Это джаз, это музыка, это Драйзер.
9: Это Голливуд.
8: Это Марк Твен, это Эдгар По. Это Голливуд свои лучшие годы.
9: Да.
8: Безусловно. Это Элвис Пресли. Это
9: Аэросмит,
8: конечно, да. Это Александр Белл, который изобрел телефон. Это братья Райт, которые, ну, изобрели, так сказать, первый, не первый, говорят, что первый это. Так что есть очень хорошие места. Кстати, мы о них как раз и говорим, уважаемые радиослушатели, в наших передачах.
9: О Бродвее ты будешь говорить?
8: А?
9: О Бродвее будешь говорить?
8: Ой, ну хорошо, ладно, Бродвее. Бродвее, так уж и быть.
9: Ой-вей, Бродвее.
8: Ой-вей, Бродвее, да-да-да. С этими драными креслами в театрах Маркиз, это, конечно, еще то. О, Генри, вот Ренат Барретт. Конечно, нет, много из хорошего. Потом, конечно же, бизнес-традиция, совершенно другой уровень. Вывели, сделали они. Ну и давайте не будем забывать, кто знает, может быть, их Господь Бог создал, чтобы в нужный момент, в сложный момент для нас, для всех, чтобы американцы своими тушенками, своими джипами, Виллисами, своими, так сказать, стратегическими материалами, своими самолетами помогли нам одолеть эту мерзость под названием нацизм, который опять тут голову поднимает. Так, Грег, забыли наших радиослушателей.
9: Sorry.
8: Слушаю вас.
10: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
8: Да, Сергей Алексеевич.
10: Скажите, продолжается ли чистка разведсообщества США, и какова главная цель, на ваш взгляд, этой чистки? И какое это имеет отношение к промежуточным выборам 3 ноября?
8: Угу.
10: И не выйдет ли это все боком Трампу?
8: Спасибо, спасибо.
9: Я думаю, что это не чистка разведсообщества, а чистка бюджета Соединенных Штатов. И это происходит во всех министерствах. Ну, потому что нацразведка, она просто на самом верху Олимпа, она ярче смотрится. Но сокращения дикие. Марко Рубио провел огромнейшее сокращение в Госдепартаменте. И огромное, ну, National Security Service, огромное сокращение. И в Министерстве сельского хозяйства. Где только нет. Потому что штаты раздуты безумно. Если ты помнишь, сколько не хватало в администрации Трампа человек первым 3600, по-моему, да?
8: Я не помню, как это
9: дикая цифра. И ничего.
8: И ничего.
9: Да. Он про президентство прошло нормально, без потерь. Я думаю, что просто раздутые штаты демократами безумно. Потому что зарплаты, которые там.
8: Ты сейчас про Америку или про Россию говоришь, Грек? Я что-то не
9: Нашингтон. Город такой Нашингтон, есть Нашингтон.
8: Да. Да, что-то ты знаешь, ты говоришь так вроде бы про Америку, а у меня
9: штат
8: что-то
9: Колумбия.
8: Здесь срабатывает в голове.
9: Действие Колумбия.
8: А что это, только в Америке у нас такие вот чиновничий аппарат раздут вообще-то? Вот.
9: Ну, сейчас в России будет больше чиновников, чем в Советском Союзе, насколько я считаю.
8: Ой, к сожалению, да, Грек, к сожалению, да. Слушаю вас.
11: Алло,
8: да.
11: Добрый вечер, Рафаэль и Грег.
8: Да.
11: Грег, сегодня, когда Рафаэль в утренней передаче анонсировал ваше участие, значит, он сказал такую фразу, что вот Грег едет к нам сюда из Европы, и вот он нам и расскажет, что там в Европах.
9: Ну, пожалуйста.
11: Если это соответствует действительности, у меня такой вопрос. Вот, ну, опытный человек по жизни, вот если смотреть глазами стороннего наблюдателя, в Европе и в Соединенных Штатах простые люди стали жить беднее, потому что я объясню, почему этот вопрос возник. Для меня большим удивлением было, что прошла информация, значит, в Германии количество людей, живущих за чертой бедности, значит, резко растет. Это было удивительно, потому что Германия самая такая благополучная.
9: Я на примере, на примере Латвии вам отвечу, я в Германии не был, но что в Латвии происходит? Там огромное количество пенсионеров живет на пенсию 150 евро в месяц. 200-250 евро в месяц. 200, даже если не 150 евро, даже 200 евро в месяц, это катастрофическое.
8: Это при ценах еще не наших. Да? Даже учитывая наши цены.
9: Цены сумасшедшие.
8: Но цены там, даже по сравнению с нашими нынешними, это сумасшедшие. Как на бензин, так и на все остальное.
9: Ну, вот однокомнатная квартира в Риге. Значит, содержание этой однокомнатной квартиры, если включать горячую воду, как полагается, и мыться... Там,
8: раз в неделю.
9: $300, 300 евро в месяц. Это безумные, при пенсии 400.
8: Да.
9: Это раз. Два, значит, сейчас огромное количество рижан стали печки дома ставить.
8: Угу. Буржуйчики.
9: Буржуйки. Заходишь в латышский дом, их стоит буржуйки.
8: Зато независимые и свободные.
9: Деревянные. Деревянная этого, свобода.
8: Да.
9: Значит, зарплаты 400-500-600 евро в месяц, доход 400-500-600 евро в месяц на семью не редкость. 600 евро, то есть если люди получают 1000 евро на семью в Риге, то это считается очень приличное, где-то 90 тысяч рублей на семью, на 3 строящих человек. Нет, это не считая расходов на квартиру и так далее. Цены, вот у меня не было год, выросли где-то на 20-25%.
8: Грег, ты не наговариваешь? Это же Европа, это же колыбель цивилизации. Ну что ты?
9: Я не все рассказываю.
8: Вот, еще не все рассказываешь. Да. Ладно, хорошо.
9: Не, ну, я промолчу. Европа не очень, не очень.
8: Хотел сейчас насчет этого, но я обещаю...
9: Молодежь бежит.
8: В ближайшее время, обещаю вам, уважаемые радиослушатели, не поднимать больше цены от дороговизны бензина в Соединенных Штатах Америки и в любой другой западноевропейской стране.
9: 2 евро за литр.
8: Подождем, когда, так сказать, у нас здесь немножечко, как говорится, мозги и придут, так сказать, у наших чиновников в порядок, и они, наконец, начнут решать реальные проблемы, которые стоят, чтобы мы потом могли говорить. Считаю, это сейчас даже неуместно даже упоминать об этом.
9: Да. Молодежь бежит в Ирландию, в Англию, в Германию. Вот, и...
8: Ну, это да, там по демографии, там, конечно, я по Литве знаю, там практически там на сколько, на, ну, там миллион с лишним.
9: Вроде в Латвии 1 900 000, официальная цифра, но на... вот. Люди говорят, что 1 400 000.
8: В Риге жизнь даже, вот, Григорий, тебя опять спрашивает, гостиница сколько обошлась в Риге?
9: Если не... Значит, если вы будете покупать гостиницу прямо в Риге,
8: да,
9: это одна цена, но я купил ее через Нью-Йорк, 50% скидка.
8: Угу. Значит, все-таки уважают американцы.
9: 50%, я
8: ну,
9: не
8: сколько,
9: поверю.
8: Ну сколько, назови сумму.
9: Но если вы покупаете за 160 евро, просто за гостиницу, за 160 евро в сутки.
8: Так, то это 80.
9: Да, а я купил hotel.com, угу. $75 в сутки.
8: А, $75 у тебя получилось. Молодец.
9: Ну, два раза дешевле.
8: Боятся они, американцы, скажут, если дешево не будем продавать, не дай бог нас.
9: Ну, в общем, конечно, ценится.
8: Ладно, все, это, как говорится, вот я думаю, что ты ответил на вопрос, это да, ну, очень дорого, конечно, очень
9: дорого. Люди тихие, битые, не могу сказать, что они погибают от голода, но...
8: Да нет, ну... Как говорится, ребята, кушайте свое блюдо, которое вы сами себе приготовили. Я сейчас говорю не со знаком плюс, не со знаком минус.
9: Шашлык национальный латышский.
8: А, да, ты скажи насчет этого. Насчет, мне это понравилось, твоя ремарка по поводу латышского языка и как они...
9: Да, Юрмала замечательное место, все знают такое местечко. Вот, и вот когда идешь по Юрмале, ты видишь латышские надписи, ты не понимаешь, зачем они здесь, потому что слышен только русский язык. Только. Там услышать слово по-латышски невозможно.
8: Ясно,
9: Юрмала абсолютно ясно, русский город, ясно, абсолютно. Ясно. И Юрмала, и Булдури, и Дзинтари, везде один русский язык, тотально.
8: Ясно. Ты там никого не видел из наших общих знакомых?
9: Пытаюсь вспомнить.
8: Вайкули, там это Пугачёва, которая там, я не знаю, является.
9: Ну, я там был недолго, мы заехали, съели два плова. В национальном латышском ресторане.
8: Да, в национальном латышском ресторане. Чисто выехали. Национальный, да.
9: Да, кстати, въезд в Юрмалу 5 евро.
8: А, вот так вот уже, да? Понятно. Так, слушаю вас.
12: Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здрасте. Спасибо вам обоим. У меня будет вопрос к Грегу, если позволите.
8: Пожалуйста.
12: Сначала маленькая преамбула. Как известно, перед началом бомбардировок в Сербии, Белграда, была проведена кампания по расчеловечиванию сербов. Вот интересно, Грег, если, может быть, вы ответите на такой вопрос, насколько далеко это продвинулось, мы знаем, что это есть в Америке, насколько далеко это продвинулось в отношении России?
8: Спасибо.
9: Вы знаете, я был в Белграде, видел следы бомбардировок и говорил с сербами. Похоже, сербы стали это забывать. То есть у них вот такого острого отношения,
8: да,
9: к прошедшим событиям уже нет. В отношении, России ситуация очень сложная, непростая, потому что очень много в Америке живет выходцев из России, у которых корни российские. И когда к вам подходит Любавич с пейсами в шляпе и кричит «Я русский!»,
8: типичная бруклинская картина.
9: Да, я русский, да, он русский. Вот, и есть привязка к России. Все-таки 6,5 миллионов американских евреев, они в массе своей все из Российской империи.
8: Да.
9: Пришли, кто из Советского Союза и так далее. Поэтому Россия не самая чужая страна для американцев.
8: Ну, безусловно.
9: Сербия непонятная страна, неизвестная страна. Что за Сербия, кто такие сербы? А русские это ли? Русские знают.
8: Ну, я соглашусь с тобой, тем более вот среди еврейской диаспоры, вот, по Брайтону я сужу, там очень такая сложная, вот вообще, так сказать, демографическая
9: мозаика,
8: мозаика, да, потому что, с одной стороны, конечно, там очень многие люди говорят, но я думаю, что вот чем дальше продвигается и, собственно говоря, рост антисемитизма, который, безусловно, в Европе сейчас и в Соединенных Штатах Америки, это замечается, это видно уже все, я думаю, что очень многие переосмысливают сейчас вот то состояние, которое...
9: Кстати, я говорил с одним официальным представителем, я не буду говорить кто. Значит, из 52 тысяч людей с российскими паспортами в Риге осталось 37 тысяч. 15 тысяч уехало в Россию за один год.
8: Ну, молодцы. Хорошо, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, да. Скажите, пожалуйста, а почему в парламенте, в американском парламенте нету русского лобби?
9: Угу. Есть еврейское.
8: Есть еврейское лобби.
9: Еще какое, еще какое лобби.
8: Да. Дело в том, что я хочу... Позвольте, Грег, я
9: отвечу... Но есть, кстати, ребята, три человека, вот сам штат, ассамблеи штата Нью-Йорк.
8: Да, в Нью-Йорк они вышли.
9: Миша,
8: да.
9: Навахов, Олег Красный, еще кто-то.
8: Еще, да, несколько есть. И, кстати, они достаточно такую лояльную политику проводят, да, в отношении... Я хочу вам сказать, что вот так называемые лобби, которые создаются, они создаются на основе финансовой поддержки диаспоры, безусловно. И, соответственно, так сказать, кругов. Откуда, допустим, еврейское, израильское лобби образовалось? Это, конечно, подпитка вот выходцев и евреев, и выходцев из Израиля, которые это все финансируют. Это должно быть это первое. Второе. Должна быть диаспора как таковая. Вот русской диаспоры как таковой там фактически уже нет. Потому что вот этот осколок, который был и назывался русское аристократическое общество, это просто стало, ну, сборище, я не боюсь этого слова, потому что я очень хорошо знал еще, так сказать, людей, которые помнили с времен революции, скажем так, были, и которые очень лояльно относились всегда к России. И люди, которые были дворян, действительно, сейчас это взгляд группы негодяев, которые перешли полностью на сторону Бандеры Рейха. Русской диаспоры как таковой нету там, она разделена. То есть есть, допустим, украинская, есть еврейская.
9: На русскоязычные группы.
8: На русскоязычные группы. Поэтому здесь вот говорить о том, что это русская диаспора, русскоязычная диаспора, да, русский язык, русская культура, она объединяет. Но не демографически, не этнически.
9: В Америке 25
8: Более
9: миллионов.
8: Более того, я хочу вам сказать, что даже внутри еврейской диаспоры, ну, Грег, тебе, может быть, это лучше, ты прекрасно знаешь, что бухарские евреи это немножечко отдельно, черновцы, так сказать, это немножко отдельно, Одесса это немножко
9: между
8: отдельно.
9: Между прочим, армянская диаспора Нью-Йорка, армянская диаспора Лос-Анджелеса тоже...
8: Абсолютно, потому что я был сам я в Нью-Йорке, ты не поверишь, Грег, я возглавлял организацию выходцев армян, там это, был такой
9: и период... И что тебе это стоило?
8: Мне это стоило несколько тысяч долларов, которые я потерял. Там было, можете себе представить, маленькая армянская диаспора, там было 6 автономных организаций, выходцы оттуда, выходцы отсюда, все что-то делят между собой постоянно, но это ужас, я оттуда сбежал в конечном итоге, так что, Грег, давай у нас полная линия. Да, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Рафаэль, Грег, да. Скажите, пожалуйста, можно ли вот говорить уверенно, что все-таки республиканцы проигрывают выборы в Конгресс в начале ноября, и, так сказать, вспомнит ли, ну, и это ограничит политическую дееспособность Трампа, а также вспомнит ли Трамп о своей гренландской мечте?
9: Трампа в рукаве Куба. Куба, это, там первые роли играет Марко Рубио. Марко Рубио — это 65 миллионов голосов латиноамериканцев. Если они сыграют правильно на Кубе и все и бескровно ее присоединят к Соединенным Штатам, я думаю, это будет тот самый козырь из рукава, который там достанет перед выборами.
8: А уж какой козырь будет в 2028 году для Марко Рубио? Это только можно себе представить. Мечта поэта будет. Сбудутся, как говорится, все фантазии этих людей.
9: Кубинский правитель.
8: Да, да. Рустам спрашивает, почему Америка через иноагентов влияет на оранжевую революцию, а мы не поощряем Техас, Северную Ирландию, Шотландию, Барселону, Ванкуверу. Давайте уже... Я с вами согласен, Рустам. Я согласен. Я считаю, что по каждому вот перечисленному вам направлению нужно создать стратегический исследовательский центр и работать напрямую.
9: А кто финансировать будет?
8: А? Ну, мы найдем, кто будет финансировать. Ну, что ты говоришь?
9: Все,
8: ну,
9: я молчу.
8: Мы объявимся, там сплошные антисемиты, и мы найдем деньги.
9: Все.
8: Грег, я на тебя надеюсь.
9: Так вообще. Я молчу.
8: Ну, хватит уже, чтобы там лобби, как говорится, проиграть.
9: Лобби.
8: Вы уже Америку все, уже втянули в этот конфликт с Ираном, вы уже сделали. Ну, давайте теперь деньги на благое дело используйте, наконец-то. Так, давай возьмем. Да, слушаю вас.
15: Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
15: Вопрос к Грегу. Два вопроса к Грегу. Грег, скажите, пожалуйста, в самых дешевых магазинах эконом-класса сколько стоит 1 килограмм бананов? Второй вопрос. Граждане США, которые ходят в магазины эконом-класса, какое у них выражение лица к следующему дню новому, нарождающемуся, они улыбаются или у них выражение полной безнадёги. Спасибо.
9: Значит, 19 центов стоит паунд, это 450 грамм.
8: Ну, то есть это значит, давай так, 40 центов, это значит 40 центов, это у нас сколько там в рублях получается?
9: Ой, мало.
8: Это значит, где-то получается 40 центов, 8, это 40 рублей?
9: Ну, типа
8: 40 это... рублей, да,
9: килограмм. А по поводу того, что если американец сэкономил, никакого выражения кислого на его лице нет, наоборот, большая радость.
8: Да, да.
9: Я сэкономил, да. И...
8: Бананы, как вы сами понимаете, эквадорские, они дешевле. Ну, там, во-первых, и плечо, конечно, немножко другое, логистика, вот. И с другой стороны, те объемы, которые Америка закупает, конечно же, там это стоит.
9: Там даже дешевле, чем 19.
8: Да, да, да, да, да. Человека спасли жизнь за крепкого орешка, Эдвард. Ну, это, наверное, фильм вы вспоминаете, да?
9: Да, да, да.
8: Ты знаешь, что такое тыквенные евреи? Слышал кого-нибудь?
9: Нет.
8: Твой, кстати, земляк спрашивает. Сейчас есть в Израиле тыквенные евреи? Понятия не имею.
9: Это от семечек зависит.
8: Ну, это зависит от семечек, наверное, да. Олег, есть ли в Америке фирма однодневки в нашем понимании?
9: О, они, конечно, даже есть. На пару часов есть.
8: Они это изобрели, о чем вы говорите, уважаемые радиослушатели. Они же это изобрели, слушаю вас.
14: Скажите, пожалуйста, а вот доедут ли Кушнер... и Ойтхов до Москвы в ближайшее время, и если доедут, то что им будет, что они смогут здесь сказать?
8: Да, спасибо.
9: Я вам скажу, как родному.
8: Давай.
9: Доедут.
8: А и я, кстати, ты знаешь, а я очень, как говорится, беспокоюсь, а что они здесь будут делать
9: вообще? А есть о чем поговорить.
8: О чем?
9: Вы не знаешь, сколько деловых проектов?
8: Да, какие?
9: Ну, во-первых, Северный морской путь — мечта Трампа.
8: Ну, я понял. Туннель на Аляску, ну, я это слышал.
9: Туннель на Аляску — это Кирилл Дмитриев.
8: Что?
9: Но он уже сказал, что он найдет фирму, которая спроектирует туннель.
8: А, спроектирует тоннель?
9: Да,
8: ну, это
9: такие возможности.
8: То есть макет сделает, да,
9: да,
8: какой-то, да? Нет, вообще, если серьезно, я не понимаю, почему. Мне вообще непонятно, почему еще есть иллюзии у нашего руководства, политического руководства России, почему есть еще иллюзии по поводу какой-то посреднической роли Америки.
9: Витьков и Зитьков.
8: Так.
9: Это пара переговорщиков, крепко спаянная, знающая...
8: О чем? Тебе Марк Рубио конкретно сказал, и Трамп это подтвердил, мы на стороне Украины.
9: Это на сегодня. Я тебе говорю, что ситуация
8: думаешь, что
9: будет
8: пока,
9: меняться.
8: Ты думаешь, что пока они доедут... Вот Эдвард правильно говорит, покушать приедут. Я тоже так думаю.
9: Ну...
8: У нас потому что в нашем фастфуде миллион раз вкуснее, чем в вашем. Ты это, кстати, мне не веришь, Такеру Карлсону спроси. Он все попробовал сам. Включая шоколадный десерт, кстати.
9: Да-да-да.
8: Так что вот так вот. Нет, я кстати, считаю, что им совершенно здесь это... А, вот Григорий говорит, тыквенные евреи — те, кто переехали в Израиль после начала СВО, их местные так называют, потому что они везде ищут тыквенные латте. Но это вот вся эта шобла, которая у нас плавно из категории российской эстрады, попсы перекочевала туда. Не хочу их фамилии называть, чтобы потом не терять времени на это, да. А в Америке есть телефонные мошенники, коды из СВО, еще как?
9: Ну, их с ними стало тяжелее, потому что сейчас они вырубаются мгновенно.
8: Ну да, слава богу.
9: Да, да, было...
8: Так что да, АБ пишет, Рафаэль, какая интересная и живая у вас передача.
9: Так и я о том же.
8: Так и я о том же, да. Вы, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу.
9: Живая.
8: Живая передача, но завтра такая же живая передача.
9: Без меня?
8: Так, без тебя, Грег, потому что будем говорить о музыке, а у тебя, прости, слуха нет совершенно.
9: У меня нет, откуда ты знаешь.
8: Знаю, ну, Грег, 35 лет я тебя знаю, неужели не знаешь, что нет?
9: Ты знаешь, что медведи, которые мне на ухо наступили.
8: Но завтра будет, конечно, с балалайкой был, ты забыл? Как раз проходил по городу Москве, когда ты здесь уезжал в 70-е годы. Уважаемые радиослушатели, завтра нас ждет викторина, музыкальный Голливуд. Не огорчайтесь, если вы не отгадаете что-то, но гарантирую, что будет хорошая, прекрасная музыка, которую мы все с удовольствием послушаем в наши субботние выходные и в остальные. Так что всех вас приглашаю завтра, 14:00, Америка Лайт, музыкальный Голливуд. Грегушка, спасибо
9: тебе. До свидания.
8: Всего доброго.
9: Спасибо.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
17: В Москве 9 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Подмосковье приземлился борт с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами. Военные прибыли на самолете Ил-76МД. Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 160 военнопленных ВСУ. В ведомстве отмечали, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Арабские Эмираты. Обмен стал 12-м с начала года.
0: В Минобороны сообщили об уничтожении за 6 часов 68 украинских БПЛА. Российские средства ПВО перехватили беспилотники с 14 до 20 часов. Силы противовоздушной обороны сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московским регионом. Кроме того, беспилотники нейтрализовали над полуостровом Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Российском оборонном ведомстве. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 920. 3360 человек получили ранения, об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, более 4000 лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия. Об этом спикер парламента Венесуэлы сказал в телеобращении на канале ВТВ. Александр Новак поручил проработать меры поддержки топливного рынка. Вице-премьер правительства призвал сохранить стабильность в этой сфере и обеспечить снабжение бензином и дизтопливом ключевых потребителей. Он также поручил профильным ведомствам совместно с властями регионов и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного снабжения сельхозпроизводителей топливными ресурсами. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам очередного совещания по текущей ситуации. Как уточнили в правительстве, в период сезонного пикового спроса необходимо обеспечить аграриев бензином и дизтопливом. От этого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ. Также отмечается, что на совещании у Александра Новака было проанализировано ценообразование на топливо в российских регионах. В Петербурге вынесли приговор главврачу за коррупционную схему. Смольнинский суд признал Евгения Фомина виновным и назначил ему 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 20 миллионов рублей. Бывшему главврачу Озерской больницы запретили заниматься административными и организационными функциями сроком на 7 лет, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Фомина задержали 1 января 2023 года. Он руководил больницей 5 лет. За это время главврач создал коррупционную схему и помог строительной компании выиграть аукцион. Деньги выводились через премии сотрудникам и при помощи распределения прибыли. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16, завтра в городе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, атмосферное давление в субботу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
20: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
19: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
20: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
19: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
20: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
20: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Ярослав Нилов к нам пришел. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич.
6: Всех приветствую. Здравствуйте.
5: Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в нашем YouTube-канале, в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Тоже можно нас посмотреть. Давайте начнем с социальной, даже не сказал бы климата, а, наверное, самоощущение, потому что вот обсуждали мы со слушателями тему с топливом. Вице-премьер Новак говорит, что все, в общем, под контролем. Люди смс-ки пишут, говорят, а как же, а что делать дальше? А вот дефицит уже создается, а почему мы нам не говорим и так далее. То есть, в общем, обстановка нервозная. Со стороны правительства
6: есть.
5: Со стороны правительства есть, ну, естественно, задачи первостепенные со стороны, я так понимаю, депутатов Государственной Думы, как бы купировать все эти риски. Но вот что делать с тем, что все-таки напряжение растет?
6: Ну, вы знаете, я, тем более, в течение часа не смогу вам дать рецепт, как нужно все это быстро остановить.
5: Чуть поближе, пожалуйста.
6: Но вы правы, что в обществе есть определенные запросы, и какие-то решения принимаются, какие-то решения уже дают свои положительные плоды, но одновременно с этим, конечно, есть и тревожность, неопределенность, и вопросы, и в том числе с топливом, и что будет, и как заправляться, и очень много всяких домыслов. Есть объективные причины и субъективные причины, в каждом регионе по-разному. Мы, кстати, в Государственной Думе приняли изменения в налоговое законодательство, которое направлено на поддержку наших производителей топлива. Поэтому надеемся, что свой оперативный вклад депутаты внесли, и они...
5: А у нас тоже... чужих нет производителей топлива.
6: Ну, я имею в виду, да, наши производители, имеется в виду российских производителей, мы тоже оперативно смогли поддержать, дать им дополнительные финансовые механизмы для того, чтобы из этой непростой ситуации выходить.
5: Да.
6: Ситуация, как докладывает вице-премьер Новак, находится на контроле. В каждом регионе ситуация, она своя. Да? Где-то есть, кстати, и вот этот ажиотаж, который тоже вредит. Он бывает абсолютно ненужный. Этот ажиотаж, и когда люди начинают впрок запасаться, думая, что будет дальше.
5: Перепродавать,
6: вот это, конечно, вообще надо по рукам давать, когда начинают перепродавать,
5: там площадки
6: разгонять,
5: удаляли
6: пользоваться тем, что люди готовы за любые деньги покупать, ведь это же создает ту самую панику, нездоровую обстановку. Поэтому я приветствую решение, когда на Авито закрыли объявления, связанные с продажей топлива. И на заправках ведь почему вводят определенные ограничения? И в том числе для того, чтобы бороться с теми самыми перекупщиками, которые приезжают и заправляют канистры, потом перепродают.
5: Ну, с бензином вообще странно перепродавать. Это, во-первых, скоропортящаяся, значит, продукция, а во-вторых, ну куда? Ну вот сколько ты газонокосилок можешь заправить из этой канистры 300-литровой бочки, которую ты где-то покупаешь?
6: Как спрос порождает предложение и какие цены на нелегальном рынке, поэтому быстро этим пользуюсь. Поэтому я тоже на машине, и тоже, на всякий случай, мои близкие, значит, кто управляет машиной, я им всем порекомендовал, ну, вы просто держите уровень, чтобы ниже полбака не опускалось, и на всякий случай пусть у вас будет там небольшое количество с собой в багажнике топлива, на всякий случай. Но это не значит, что нужно там сейчас забить весь гараж бензином и сидеть и постоянно себя нервировать. Поэтому я надеюсь, ситуация исправится. В каждом регионе ситуация по-своему складывается. Опять же, нельзя сравнивать то, что творится в Крыму и в Севастополе, да, и то, что у нас в Москве и в Подмосковье. Хотя и в Москве и в Подмосковье, да, есть определенные сложности, трудности. Но так вот, чтобы невозможно было нигде заправиться, такого, слава богу, нет. Поэтому надо держать на контроле, и это понимают. Понимают и федеральные власти, и региональные власти, и законодательные органы, что можно, пытаются все сделать, чтобы ситуацию нормализовать. Говоря про автомобильную тему, я хотел бы добавить нотку позитива.
5: Давайте.
6: И вот сегодня свой рабочий день. Я начал с того, что я увидел, как эвакуатор грузит, не успел еще, только приступил к принудительному задержанию транспортного средства. И рядом стоял сотрудник дорожной полиции, который оформлял, хотя там, я считаю, спорный момент, когда автомобиль стоит, вроде знака нет, но он перекрыл движение припаркованным транспортным средством, водитель куда-то там вышел в магазин, но оставил телефон. Да, водитель нарушил, дальше его привлекли к административной ответственности, но я для себя взял давно за правило, я позвонил по этому телефону водителю, и водитель успел прийти до момента того, когда автомобиль был погружен на эвакуатор. Его привлекли к ответственности, составили протокол, сотрудник дорожной полиции Западного округа Москвы действовал в соответствии с регламентом, в соответствии с законом.
5: Но машину отдали.
6: Да, машину, то есть принудительную эвакуацию прекратили. Угу. И они так делать обязаны по закону. Я к чему это говорю? Ну, во-первых, я неоднократно вносил проекты закона о том, чтобы у нас в обязательном порядке перед эвакуацией информировали СМС или по телефону водителя. Эвакуация не является наказанием. Эвакуация – это обеспечительная мера для пресечения правонарушений. Штраф является наказанием. Поэтому я еще раз всех призываю. Радиостанцию «Говорит Москва» слушают и в машине, очень много автолюбителей. Оставляйте, пожалуйста, если вы припарковали, даже если вам кажется, что вы припарковали по закону, но на
5: смотрите
6: всякий случай
5: на
6: оставляйте.
5: Смотрите,
6: да, иногда знаки противоречат разметке. Иногда вы можете думать, что вы не находитесь в зоне действия знака, а вы, оказывается, находитесь в зоне действия знака. Поэтому оставляйте автовизитку. И будьте, призываю всех быть взаимовежливыми. Увидели, что есть такая ситуация, видите, есть под стеклом телефон. Ну, наберите, пригласите водителя, проинформируйте. Ну и, конечно, я призываю всех сотрудников полиции и сотрудников МАДИ. И так непростая ситуация, и так уровень тревожности, напряженности высокий, и так переживания, и столько негатива. Но давайте более внимательно и более так сострадательно друг другу. Но если не мешает явно машина, ну давайте примем меры, чтобы водитель сам переехал, чтобы не эвакуировать ее. Давайте уберем это желание быстрее схватить и увезти на штрафстоянку. Я внес проект закона, чтобы в том случае, если водитель появлялся и о своих правах заявлял, чтобы эвакуация прекращалась минимум на 15 минут. По закону обязан вернуть машину, если водителя есть при себе документы. Но документы могут быть в машине, документы могут быть дома. Соответственно, ну дайте возможность водителю предоставить подтверждающие документы, сесть и переехать с того места, где он якобы нарушает или действительно нарушает. Привлекайте к ответственности, составляйте протокол. Но не нужно сейчас, и так такая ситуация неспокойна, зачем еще осложнять? Зачем злить водителей, которые так переживают завтра, что будет с бензином?
5: Смотрите, про водителей тоже интересная история. На Петербургском юридическом форуме выступил директор одного из сервисов заказа такси, который сказал, что более 5 миллионов таксистов могут оставаться вне рамок регулирования закона о такси, действующего с 23-го года. Значит, в серой зоне действует более 11 тысяч чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Суммарная аудитория, там миллионы человек. Смысл в том, что каким-то образом не все таксисты обелились. А почему так вообще ситуация такая сложилась?
6: Ну, начнем с предыстории вопроса.
5: Да.
6: Когда в 2018 году принимались изменения в налоговое законодательство, и появился льготный налоговый режим на профессиональный доход, ну, тогда вряд ли, наверное, подразумевалось, что активно будут пользоваться этим льготным налоговым режимом именно наши граждане, которые предоставляют услуги по перевозкам. Потому что все-таки управлять такси – это определенный режим работы, определенный режим труда и отдыха. Это вопросы повышенного контроля и безопасности. И мы видим сегодня, в каком количестве работают самозанятые граждане в такси. Далее, в 23-м году, когда принимался закон о такси, а он проходил очень непросто обсуждением в Государственной Думе, тогда достаточно жесткие требования, которые были введены, они сразу подвергались дискуссии и критике, и говорилось о том, что во многих регионах просто будет уходить рынок в тень. И так оно и происходило, и так оно и происходит, потому как излишние требования, это в том числе финансовая нагрузка, и проще же использовать современные средства, и предоставлять возможность заказывать, обходя все законные пути. Поэтому, ну, вот эта аргументация, что в тени, аргументация, что там это все будет влиять на рост цен, она звучит постоянно. В Госдуме существует рабочая группа, регулярно проводятся мероприятия. У нас, кстати, были введены определенные корректировки и смягчены требования в отношении тех автомобилей, которые используются самозанятыми. У нас же есть требования, связанные с локализацией производства транспортных средств. Поэтому определенные смягчения были. И тема роста стоимости услуги, она звучит регулярно. Это, знаете...
5: Так это при любых обстоятельствах.
6: При любых обстоятельствах мы слышим, будет рост цен. Но что бы я хотел сказать про стоимость перевозки? Вот что точно нужно сделать, это жестко надавать по рукам, и в том числе необходимо жестче работать в Федеральной антимонопольной службе, но недопустимо, когда стоимость такси вырастает в 2-3 раза, там снег выпал, дождь пошел.
5: Спрос выше, а возможности меньше.
6: Да, понятно, что цена динамическая, но все-таки есть себестоимость, и любые изменения, они должны быть экономически обоснованы. Так. Поэтому я считаю, и вот мы сейчас с коллегами очередные предложения сформулируем, направим в Минтранс и в ряд других министерств, и Федеральную антимонопольную службу, но вот такого нельзя допускать, когда цена вырастает в несколько раз, особенно если вдруг происходит какая-нибудь чрезвычайная ситуация, какая-нибудь авария.
5: Там, наверное, знаете, как закладывается? Они, скорее всего, вам будут объяснять, что
6: они,
5: так как
6: пусть
5: снегопад
6: объясняют
5: все, и
6: что
5: дождь,
6: угодно, людей
5: они, соответственно,
6: это злит. И мы не должны допускать, что, чтобы вот эта необоснованная цена повышала уровень напряженности в обществе.
5: А с детскими режимами что делают? А с детскими режимами что делают?
6: Детские кресла имеете в виду?
5: Нет, даже не кресла, а детские тарифы, потому что есть много жалоб, что действительно отказывают в перевозке, особенно когда с двумя детьми, потому что невыгодно. Невыгодно по детским тарифам возить, что они, мол, не должны быть дешевле, чем другие.
6: Я считаю, что это вообще аморальная позиция.
5: Ну, бизнес, какая мораль?
6: Нет,
5: мораль,
6: ну, хорошо,
5: в бизнесе?
6: Но, нет, есть мораль в бизнесе. У нас наркотики запрещены к продаже, да? Хотя они могли бы, сами понимаете, и многое что другое запрещено. Поэтому нет, есть определенные серьезные моральные вещи. Тем более с учетом того, какое внимание уделяется у нас вопросам государственно-семейной политики. Во-первых, я считаю, что обязательно в каждом автомобиле должны быть кресла по умолчанию. Они стоят очень недорого.
5: Просто в багажнике.
6: Просто лежать. В багажнике по умолчанию. Я считаю, что кресла должны быть, и такие предложения направлялись организации, которая объединяет отельеров, чтобы у нас в каждом отеле, вот знаете, из отеля выходишь, если дождь, можно взять зонтик отельный. Ну, не в каждом отеле, но многие отели это предоставляют там, в пользование. Но давайте мы сделаем так, чтобы и в отеле были тоже кресла, для того, чтобы могли пользоваться. Вот если приехала семья с двумя детьми, например, одно есть кресло, а второго нет, что семье делать? Вторую машину ждать? Ну, пожалуйста, возьмите, и этот же водитель потом приедет опять в этот отель. То есть это все можно отрегулировать при желании. Это поддержка института семьи, института детства, это еще раз все в развитии нашей государственной семейной политики. Поэтому детские тарифы, во-первых, нельзя, чтобы цена вдруг в сторону увеличения, в сторону уменьшения, пожалуйста. Вот льготы для детей, это приятно, особенно первое, если какие-то детские праздники, там, День защиты детей, выпускные, только приветствовать можно. Вот это социально ориентированный подход. И тогда и обратная связь будет. Мы же принимаем решение, когда рынок и отрасль говорит о своих проблемах. Ну, давайте тогда призовем и отрасль правильно реагировать, тем более, когда речь идет о таких вопросах, как перевозка детей. Поэтому недорого стоит приобрести соответствующие, самые дешевые, самые простые устройства, которые в соответствии с законом обеспечивают безопасность при перевозке детей, они должны быть в багажнике, никакой проблемы быть здесь не может.
5: То есть по умолчанию, получается, любая машина может подключаться к детскому тарифу, если действительно в каждой машине будут детские
6: кресла,
5: люлька и бустер.
6: Вообще надо убрать тему, что значит детский тариф, что у нас ребенок не человек, ребенку тоже необходимо обеспечить возможность перевозки. И должно быть в каждой машине детское кресло, и точка. И родитель не должен сидеть и мучиться, каким образом ему перевести ребенка. А вот что касается, если мы говорим про двух детей, здесь, ну опять же, это устройство самое дешевое стоит достаточно дешево. И можно обеспечить uh-huh. каждую машину такси, чтобы было два устройства для перевозки двух детей. Я уже не... И одновременно с этим, сразу про перевозку детей, здесь уже я понимаю таксистов, которые отказываются порой вести ребенка-инвалида, говоря о том, что я не могу его перевозить, если он будет не пристегнут, потому что если остановит, то очень серьезный будет штраф.
5: Почему тут инвалиды, не поняла?
6: А потому что есть такие дети-инвалиды, кому противопоказано просто в креслах, например, ДЦПшники, им просто противопоказано. Для них, но здесь надо же с пониманием, чтобы относились те должностные лица, которые привлекают к административной ответственности. Мы вносили соответствующий проект, нас не поддержали, ссылаясь на отдельные статьи административного кодекса, которые дают право не привлекать в отдельных случаях. Но одновременно практика складывается по-другому.
5: А может быть, невозможно все зарегулировать? Но
6: конечно,
5: вот невозможно.
6: Везде должна быть гибкость, везде должен быть, есть буква закона, есть дух закона, конечно, я
5: вам
6: с вами согласен.
5: Вам на это скажут, что хорошо, с одной стороны, есть логика, например, Государственной Думы или законодателей, которые говорят, надо все на всякий случай отрегулировать. Это как, знаете, в поликлинику вы приходите, прежде чем вам кровь из пальца возьмут, с вас еще 150 бумажек попробуют. Это к вопросу то ли снятия ответственности, то ли того, что, ну вот, хорошо, бюрократия царица жизни. Как вы это видите?
6: Я считаю, что везде должен быть объективный, прагматичный и разумный подход. И везде должна быть гибкость. Должностное лицо на то и должностное лицо, чтобы не как робот выполнял алгоритм, а должностное лицо должно анализировать и пользоваться теми механизмами, которые законом предоставлены. И если по закону можно не привлекать к административной ответственности с пониманием того, что это ребенок-инвалид, кого нельзя перевозить в детском кресле, ему опасно для здоровья, Понятно. Это у него ДЦП, то значит привлекать не нужно. И если можно ограничиться предупреждением, уже «Единая Россия» недавно, только приветствовать, стоя аплодисментами можно такие подходы, когда предложили... не привлекать к ответственности, а ограничиться предупреждениями угу. по некоторым административным статьям. Да только приветствовать можно. Ну, конечно, мы только что с вами говорили про эвакуацию, да? Ну, встал на секунду, он никому не мешает, отошел, водитель, у него вынуждена остановка. Нет, тут же, значит, желающие его эвакуировать. И тоже можно понять должностных лиц, потому что у них план, у них порядок. Им это нужно. Ну вот нужно от этого от всего отказываться, отходить, тем более в такое непростое время. Надо быть вежливой, внимательной друг к другу. Добрее
5: слишком
6: это будет влиять
5: долго...
6: на снижение
5: Смотрите,
6: напряженности.
5: Слишком долго, получается, входили в режим, когда все по инструкции, чтобы никто не придрался, планы выполнили. А теперь как заставить этих людей, чтобы вы отходите от этого?
6: Инструкция – это хорошо. Порядок – это хорошо. Особенно там, где вопрос безопасности. Но должностное лицо на то и является должностным лицом, чтобы, оценивая, давать свои какие-то, делать свои какие-то выводы и принимать самостоятельное решение. Для этого и наделен соответствующий гражданин соответствующими полномочиями. Поэтому везде должна быть гибкость и разумный подход, тогда меньше будет проблем.
5: Я, кстати, помню...
6: Кстати, мне направили жители Белгородской области. Про непристегнутые ремни. Говорит, ну посмотрите.
5: Области.
6: Да, вот, говорит, ситуация. Из-за БПЛА порой необходимо там из машины быстро выйти, на всякий случай, значит, покинуть в интересах безопасности. А пристегнутый ремень, соответственно, это мешает. Поэтому вынуждены не пристегиваться, а это является административным правонарушением. Тоже, ну, должен быть гибкий подход. Я направил соответствующее обращение по этому письму в правительство для того, чтобы, опять же, можно по-разному смотреть на каждое происшествие, на каждую ситуацию и принимать отдельные решения. Для этого и есть у нас должностные лица, которые соответствующими полномочиями наделены.
5: Смотрите, теперь по поводу, давайте ипотеки поговорим. В России сократят срок семейной ипотеки сразу в два раза, с 30 до 15 лет. После окончания льготного периода ставку планируют повышать до рыночной. Угу. По формуле ключевая ставка плюс 2%. Также обсуждается привязка условий ипотеки к количеству детей. Чем их больше, тем ниже ставка. Угу. Ну, то есть, льготную ипотеку получить становится все сложнее.
6: Ну, это обсуждение идет, решения постепенно принимаются, и дополнительные требования, дополнительные критерии, они вносятся, и это обсуждение сейчас приведет к тому, что очередные решения в правительстве будут приняты. Это не законом регулируется. Законом мы отрегулировали другое. Был принят закон, который дает возможность семьям с детьми пользоваться каникулами кредитными. Это мера поддержки, разные бывают жизненные ситуации, и если она такова, что нет возможности гасить ипотеку, значит, можно воспользоваться этими каникулами. Это хороший социально ориентированный закон, но он был принят Государственной Думой. Что касается ужесточения требований, ну, давайте вспомним, что было там, несколько лет назад, когда пользовались льготной ипотекой. А что такое льготная ипотека? Ведь эту льготу обеспечивает государство
5: Ярослав
6: деньгами.
5: Евгеньевич, я здесь
6: Согласен с вами, что, конечно, любое ужесточение приводит к тому, что сужается круг тех лиц, кто может пользоваться
5: мне
6: такой...
5: не очень, знаете как, мне не очень нравится отсылка к прежнему опыту выдачи льготной ипотеки, которая была много лет назад, когда людям ставят в вину то, что они, во-первых, была такая возможность,
6: да,
5: и
6: не
5: люди
6: вина,
5: брали
6: это не
5: эту
6: вина
5: ипотеку.
6: Людей. Люди пользовались
5: этим. Некоторые брали по 10 ипотек,
6: да,
5: и так далее, это на их совести.
6: Просто,
5: это
6: да.
5: Инвест... Но та льготная ипотека во многом была и для того, чтобы стимулировать... Не семейный вопрос стимулировать, а стимулировать работу девелоперов и застройщиков. А теперь людям в вину это ставят и объясняют, почему такие жесткие...

0: принцип адресности в социальной политике – это базовый принцип.
1: Так.
0: И этот принцип адресности должен приводить к тому, чтобы свой жилищный вопрос решала та семья, которая нуждается в решении этого вопроса. И условия должны быть приемлемыми. Конечно, дополнительное регулирование, дополнительные требования – все это будет приводить к тому, что, возможно, меньшее количество семей смогут ей воспользоваться. Но согласитесь, это наличие такой возможности при тех всех экономических сложностях, которые есть, это лучше, чем если бы не было этого.
1: Зачем привязываться к количеству детей?
0: Это в том числе стимулирующий механизм поддержки. И с учетом того, что мы с вами находимся в демографической яме, поддержать семей и поддержка многодетных семей – это государственная политика.
1: Я понимаю, что у государства с помощью линейки проще всего измерить там социальное состояние граждан. Это понятно.
0: Нет, не измерите линейкой никакое социальное состояние.
1: Подождите секундочку, я про другое говорю. Смотрите, государство говорит, чем раньше вы начнете рожать, тем там больше, значит, будет и так далее. Поэтому, например, есть возрастной ценз.
0: Это говорят отдельные представители отдельных органов.
1: Я же не говорю про вас, но вы же часть все-таки
0: государственной власти. Я считаю, что каждый сам определится, а наша задача – создать условия. Навязывать недопустимо.
1: Смотрите, я про условия как раз и говорю. Просто дело в том, что получается, ну, как бы, когда государство декларирует, что у нас проблема с рождаемостью, но в то же время есть жесткие ограничения по наличию или по приобретению жилищной площади, тут вопрос возникает. Мы за демографию?
0: За демографию.
1: Или мы за то, чтобы все-таки и банки поддержать, и застройщиков поддержать, и строить людей
0: мы за демографию,
1: в какие-то рамки?
0: Но вы же понимаете, что ужесточение требований, в том числе это ударит и по интересам банков,
1: и застройщиков. У нас очень много нераспроданного жилья, которое, в принципе, теоретически
0: можно сделать
1: социальным.
0: Вообще была хорошая тема, хорошая инициатива, которую озвучил в свое время Жириновский. Я присутствовал на этой встрече с председателем правительства, и Хуснуллин, тогда вице-премьер, он тоже этот вопрос поддержал. Любое жилье, которое строится, 10% социальное жилье. Все. Вот любого, либо если там какого-либо премиум-класса, ну, тогда на эту сумму альтернативно эконом-класса, ну, чтобы быстрее решался вопрос предоставления жилья социального найма тем категориям, кто в этом нуждается. У нас очень много категорий, и у нас большие очереди. У нас до 2005 года была федеральная очередь, сейчас региональные очереди, и они никуда не деваются. Поэтому к этой теме нужно вернуться. Жилищный вопрос – один из самых сложных вопросов, но наличие льготной ипотеки за эти много лет дали серьезную возможность тысячам семей решить свой жилищный вопрос.
1: А
0: и,
1: сейчас?
0: Конечно, многие граждане воспользовались этой льготой, просто зарабатывая, делая деньги из воздуха, опять же, накачивая банковский сектор и накачивая строителей. Но здесь никаких претензий не может быть, потому что такая возможность была предоставлена.
1: Просто.
0: Надо было сразу при предоставлении все эти критерии уточнять с пониманием того, а как это все будет работать.
1: С другой стороны, благодаря той льготной ипотеке, ведь, скорее всего, очень много людей все-таки смогли легко купить жилье, родить
0: конечно,
1: детей.
0: Конечно, тысячи семей.
1: Ярослав Анилов с нами.
0: И семей, и
1: новости,
0: детей завести.
1: Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после

0: 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: В 19 веке она была известна по абрамцевскому кружку и, как ее называли Иван Билибин, Леонид Пастернак и Александр Бенуа, крестной матерью модерна. А сейчас она чаще упоминается как сестра Василия Поленова. Речь идет о Елене Поленовой. Она родилась в творческой семье 27 ноября 1850 года. В детстве Елене преподавал тогда еще студент Академии художеств Павел Чистяков. У 9-летней девочки был талант, но она не могла продолжить образование в Академии художеств. Женщин туда не принимали. Поэтому в 14 лет она поступила в рисовальную школу Общества поощрения художеств. В учебном заведении на 3 года училась у портретиста Ивана Крамского. В 19 лет Елена Поленова отправилась в Париж и поступила в студию живописца Шарля Шаплена. Художник высоко оценил способности девушки, однако отмечал, что ей не хватает технических навыков. Сама Поленова впоследствии жаловалась на невозможность получить основательное образование. «Того, что дает школа, вовремя пройденное, мне ужасно не хватает». В 1878 году она продолжила обучение сразу в 2 классах школы общества поощрения художеств – акварельном и керамическом. Впоследствии девушке были присвоены малая, а затем и большая серебряные медали за работы по керамике. Художницы также выделили деньги на поездку в Париж. «Какой скандал, Вася! Меня посылают в командировку за границу от общества поощрения!» Я думаю, это первый пример в истории, по крайней мере в русской, чтобы особа нашего бабьего сословия получала поощрение и отправляема была в командировку с целью изучения и так далее, сообщала Поленова брату Василию. По приезде она обрела призвание и признание, чем она только не увлекалась. Художница писала акварелью и маслом, изучала русский фольклор, а также записывала народные сказки. Впоследствии она станет одной из первых, кто иллюстрировал детские книги. Любовь к народному творчеству привела Поленову к тому, что она много ездила по деревням, собирала и зарисовывала декоративные предметы русского быта. Она создала уникальные эскизы мебели и предметов. Благодаря художнице в Абрамцеве открылась столярно-резчицкая мастерская. В конце 19 века вошел в моду неоромантический русский стиль, и резные изделия по эскизам Поленовой стали украшать многие аристократические гостиные. Уже после кончины художницы ее проекты получили признание в разделе «Ремесел российского павильона» на Парижской всемирной выставке в 1900 году. Елена Поленова трагически скончалась. Она упала с повозки и получила травму головы, а после тяжело болела 2 года. Ей было всего 47 лет.
3: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. А тут, вы знаете, Ярослав Нилов, да, с нами, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пришло сообщение.
5: Так.
4: И правда, это вообще никто не сговаривался, ничего, правда, я удивилась. Однажды я вспомнила, когда прочитала это сообщение, что слушатель писал, и вы звонили по этому номеру, брали, человек звонил с Чукотки и говорил, что у него там какие-то проблемы, помогите, пожалуйста, с ипотекой. И сейчас этот человек пишет, это было там год назад, наверное, полтора. Он пишет, извините за офф-топ, хочу сказать спасибо за получение льготной ипотеки. Некоторое время назад помогли получить дальневосточную ипотеку, я сам с Чукотки, учитель.
5: Да, была история. Здесь же, по-моему, мы с вами.
4: Вот как раз вы тогда телефон
5: назад,
4: просили, да.
5: И я тогда давал поручение, по-моему, Я телефон обозначил.
4: Телефон вы передавали прямо при мне.
5: И я вернулся на работу после прямого эфира, и уже человек позвонил. Но это вот как раз подтверждение сработало. Того, что работает обратная связь. Поэтому надо, самое главное, проявлять активность, быть защитником своих прав и не считать, что все за вас решили, что бесполезно что-то делать. Телефон Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 8-495-692-7650. 495-692-7650. Всегда можно обратиться, если есть проблемы с пенсией, с выплатами, с пособиями, с лечением. Мы стараемся оперативно всем помогать. Не все от нас зависит, но где можем, мы подключаемся.
4: Смотрите, еще была не так давно инициатива высказана, точнее, такое, знаете, неудовольствие от одного из ведомств, что сейчас, вот, да, есть мат-капитал, но в основном люди перестали тратить его на жилье, а стали в том числе пользоваться вот этими возможностями по 20 тысяч рублей забирать. И говорят, что надо все равно его как-то вот направлять на жилье. Там... А там 1,5 квадратных метра можно купить, ну, в Москве, например, там хорошо,
5: немножко,
4: в регионе
5: немножко
4: 2.
5: Немножко не так, смотрите. Сегодня средства материнского капитала в основном тратятся на решение жилищного вопроса, раз. Второе, это на оплату образовательных услуг. Но по закону у нас есть возможность семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, получать, во-первых, детское пособие общее, но отдельной категории семьи, если там они соответствуют критериям, то можно второе пособие из средств материнского капитала получать. И этим ну, наши граждане, наши жители нашей страны пользуются. Видимо, об этом шла речь. И второе, у нас до сих пор сохраняется возможность, несмотря на то, что накопительная пенсия выведена из системы обязательного пенсионного страхования, можно использовать средства материнского капитала как... Ну, взнос для софинансирования накопительной пенсии.
4: Мама,
5: вот
4: да.
5: Здесь я полностью согласен, что, ну, во-первых, не так много этим пользуются, но считаю, что точно не нужно тратить средства материнского капитала на софинансирование накопительной пенсии, на формирование накопительной пенсии. Это раз. Что касается вопроса материальной помощи семье, считаю, что семья пусть сама решает. Считаю, что материнский капитал в следующем году уже будет больше 1 000 000. Ну, конечно, это только первый взнос. Но потом квартиры, они везде стоят по-разному. Но многие все равно используют эти деньги, плюс еще используют субсидию дополнительную, если там уже есть дети, для решения жилищного вопроса. И точно, что нужно сделать, с учетом особенно того, что у нас растет количество детей с особенностями развития, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей с расстройством аутистического спектра, дать право по назначению врача оплачивать платные медицинские услуги средствами материнского капитала. Региональных мер поддержки явно на этого не хватает. Угу. И то, что в рамках ОМС сегодня предоставляется, этого недостаточно. Порой ребенку требуются различные процедуры, которые только платные, или различные массажи лечебные.
4: Почему так сложно внести в перечень возможность потратить?
5: Ну, во-первых, мы это предложили. Дискуссия с правительством идет. Ну, пока вот, ну, изначально, конечно, материнский капитал, когда он вводился, цель, наверное, его была основная, это решение жилищного вопроса. Наверное, эта идеология, она была такова, когда это принималось. Но с учетом потребностей семей. И еще хорошая тема – это семейный автомобиль. Это семейный автомобиль хотя бы для отдельной категории семей с детьми. Там, где дети-инвалиды, сельская местность, многодетные семьи. Ну, давайте дадим возможность использовать эти средства как первый взнос на покупку семейного автомобиля. Я был на Горьковском автозаводе. Там на базе «Газель» сделан семейный автомобиль. Конечно, он не стоит там 1 000 000, он стоит дороже, этот автомобиль. Но первый взнос, а дальше в рассрочку, как это делают китайские производители, это будет хорошей помощью семье.
4: Наш слушатель Василий говорит, недавно прочитал новость, что на работу снова стали брать 50-летних, потому что людей в целом не хватает и компетенции потребовались. Это означает, что статус предпенсионера закроют, спрашивает слушатель.
5: Во-первых, 50 лет – это еще не предпенсионер, раз.
4: Да.
5: Второе, вот только сегодня опубликовали новую статистику, что у нас количество лиц пенсионного возраста увеличилось и превысило количество начинающих специалистов там, в процентном соотношении. Ну, во-первых, я напомню, что уже 2 года по поручению президента, как принятые решения, работают и индексируются пенсии работающим пенсионерам. Это стимулирует тех пенсионеров, которые работали, может быть, в серой зоне, трудоустраиваться и работать официально. Раз. Второе. В целом ситуация на рынке труда сегодня такова, когда кадров, особенно профессиональных кадров, не хватает. И я
4: это вообще был перекос, когда говорили, что ты после 45 уже не годен.
5: Человек с опытом, хороший специалист, он востребован. Тем более, что сегодня специалист может работать и удаленно. Вот у нас работает юрист, женщина, уже ей больше 70 лет. Она фору молодым даст еще какую. Работает удаленно, находясь на пенсии.
4: А какие варианты еще с эйджизмом бороться на работе, вот в плане, например, каких-то инициатив, как вы думаете? Это же, правда, большая проблема.
5: А у нас запрещена дискриминация. В принципе,
4: но,
5: теоретически. Ярослав
4: Евгеньевич, это рамочно.
5: Но смотрите, все зависит от работодателя.
4: Так.
5: Работодатель, он формирует команду под себя. Вот я не являюсь прямым работодателем, да, но я формировал коллектив, да. Я понимал, каких специалистов можно взять, так, каких не нужно брать. Вот мы формировали, это было там в 2011 году, была избирательная кампания по поручению Жириновского тогда. Я занимался формированием избирательного штаба, и юридическое направление формировали специальный отдел. И вот мы попробовали, мы взяли специалистов, начинающих, даже тех, кто вот недавно закончил вуз, и понимали, что вот их нужно накачать, прокачать, но они оперативные, они быстрые, они шустрые, они инициативные. И, конечно, несколько мудрых, уже опытных. Но когда человек возрастной, мудрый, опытный, с ним порой бывает в такой оперативно-динамической работе сложно. Но он привык к своему темпу, к своему ритму. В этом плане с молодежью проще. Поэтому все зависит от того, какая задача, какая нагрузка, сколько человек.
4: Очень часто, понимаете, здесь, насколько я понимаю, проблема возникает на том, что хочется в одного человека, как бы одного человека наградить всеми функциями идеальными, чтобы ему было 20, чтобы он не просил много денег, но у него при этом уже были подросшие дети, он, значит, много не просил, он посвящал себя целиком и полностью работе, и он был крайне оперативен, исполнителен и вообще не хотел пойти в отпуск. Да. Но это чьи-то фантазии.
5: Знаете, прогрессом движет интерес. Только мотивированный и заинтересованный сотрудник будет нормально работать, не просто приходить отсиживаться. Если у него фиксированная зарплата, которая вне зависимости от того, что он делает и как он делает, выплачивается, он будет просто сидеть, а еще своим поведением и какими-то своими мыслями влиять на атмосферу в коллективе. Вот я не могу не привести хороший пример.
4: Давайте.
5: Нас в свое время приглашал в Сбербанк Герман Греф. Он говорит, посмотрите, какую мы создали систему поддержки наших работников. Вот женщина, но это было еще в 2011 году, там 15 лет назад. Вот, говорит, женщина, обычный оператор в отделении Сбербанка где-то в Сибири, далеко, даже в каком-то районе. Вот она выступила с инициативой. Мы эту инициативу проанализировали. Реализация этой инициативы тогда стоила 10 миллионов рублей для компании. Экономический эффект от нее 100 миллионов рублей. То есть получается так, вложили 10, получили, сэкономили 100, соответственно, 10 минус 100, 90. Мы ей дали 10% от экономии, премию 9 миллионов рублей. Замотивировали сотрудника? Замотивировали. И тут же это все как сарафанное радио разносится. Угу. Это политика компании. Это правильный подход. Дальше. Подготовка кадров. Постоянная мотивация. Это и премии, и кадровый лифт. Если этого нет, вы можете сколько угодно. Человека призывать, если у него зарплата не меняется, и он понимает, что можно пользоваться возможностью болезнью детей уходить на больничный, болеть бесконечно, и наоборот, сотрудник, который понимает, ему некогда болеть, он должен бежать на работу быстрее, порой даже больничный не оформляет, или с больничным приходит на работу.
4: Пользоваться больничным, но это тоже странно, если человек заболел, или дети у него заболели.
5: Нет, человек заболел, ну, болезнь бывает разная, вот, и бывает... Вот и вы болеете, и я болею. Я понимаю, что я заболел, если я себя плохо чувствую, да, я могу там выпить таблетки, прийти, мне надо прийти на работу. Да, там может быть там режим более там мягкий, но я могу дома остаться на несколько дней, если я наемный сотрудник. А если я руководитель, я должен прийти на работу, потому что дела не ждут. Я должен прийти, расписать почту, посмотреть, провести совещание. Болеть некогда. Поэтому разные подходы, разная мотивация, разные цели. Поэтому любой
4: сотрудник
5: хороший стоит дорого,
4: да.
5: А очень хороший стоит очень дорого. И вот здесь работодатель, если хочет себе хорошего сотрудника, он должен понимать, что экономить нельзя. И когда раньше думали, а, ничего, там, подвинем, найдем иностранцев, которые за копейки будут работать, мы столкнулись с тем, что своих кадров не хватает, не подготовили в нужном количестве, а иностранные работники начинают диктовать уже свои правила на рынке труда и свои устанавливать минимальные, условно, минимальные зарплаты месячные. И работодатели вынуждены идти на эти условия, в противном случае они останутся просто без квалифицированного сотрудника.
4: Есть такое представление у многих руководителей, что если руководитель горит этим делом, значит, наемные сотрудники должны тоже гореть этим делом. Но
5: если он умеет вовлечь, это профессиональный, мудрый и хороший управленец.
4: Почему? Вот я в ваших словах услышала стигму в отношении людей, которые болеют и решают остаться, например, дома и отболеть больничной.
5: Нет, неправильно вы услышали. Я говорю о личном выборе сотрудника. Личный выбор я имел в виду, когда ты лично понимаешь, вот тебе плохо, ты можешь остаться дома и два дня полежать.
4: Так.
5: Да, тебе закон это позволяет.
4: Так.
5: Ты на больничной. Другое дело, у тебя есть внутренняя ответственность и внутреннее понимание, что твое отсутствие приведет к таким-то, там, необратимым последствиям.
4: Ну, что,
5: и
4: ну,
5: ты это... собираешься, и едешь, и работаешь, тебе тяжело, но ты должен это сделать, потому что дела требуют твоего присутствия, твоего вмешательства. Или ты просишь, чтобы тебе собрали почту, привезли домой, если у тебя, например, инфекция, температура, ты не можешь. Да, ты руководствуешься принципами безопасности, но ты все равно вовлечен в рабочий процесс. И, кстати, давайте вспомним, был сформулирован такой механизм, как адаптивный больничный. Не каждая болезнь не дает возможность полностью отречься от работы. Да? Вообще, что такое болезнь, временная нетрудоспособность? Это утраченная трудовая функция временно. Но у нас бывают такие болезни, когда человек не может находиться в коллективе, например, ковид. Но он бессимптомно протекает, ему даже лучше дома находиться, удаленно работать, не терять заработок, быть на связи, и процесс рабочий будет еще побуждать его быстрее выздоравливать и не замечать, а так он будет лежать дома и переживать, что вот он в такую ситуацию попал. Поэтому было предложено подумать над адаптивным больничным, это новый такой механизм гибкости на рынке труда, для того, чтобы только по желанию работника, только по согласованию с работодателем, только удаленно и только без вреда здоровью работать удаленно, не уходя на больничный.
4: Понимаете, просто в ваших словах, как все-таки человека очень влиятельного, работодатель услышит, что в принципе можно человека стыдить за больничный и говорить ему,
5: нет,
4: ты все-таки должен, без тебя
5: случае.
4: Никто не справится, ты должен выходить и не отпускать его, а если он пойдет на больничный, найти на него какую-то управу. А работник наемный, в ваших словах,
5: не так.
4: услышит, что а я опять какой-то вот бесправный, мне даже поболеть нормально невозможно.
5: Нет, во-первых, работник принимает решение самостоятельно, и сегодня врач фиксирует временную нетрудоспособность, работник, соответственно, уходит на больничный. Работодатель не имеет права работнику сказать, нет, ты давай-ка приходи. А вот практика складывается по-разному. Практика складывается и так, когда больничный, не больничный, приходи и работай. Такое есть. То же самое и ненормированный рабочий день, когда замучили работника, который работает в формате ненормированного рабочего дня ежедневно, потому что разумных ограничений нет. У нас есть переработки максимум 120 часов в год. Для отдельных предприятий сейчас ввели 240 часов,
4: так.
5: но там с соблюдением определенных требований, если это предусмотрено коллективным договором, отраслевым соглашением, далее оплата двойная каждого часа свыше 120. А вот что касается ненормированного рабочего дня, этого нет. Поэтому и получается так, что либо экономят, и фонд зарплаты труда пытается сберечь, либо задача перегрузить работника, чтобы написал заявление по собственному желанию, и нагружает его, чтобы просто он измученный сказал все, все бросил и ушел. Поэтому ни в коем случае болезнь, болезнь, рознь, но если есть возможность работать удаленно, например, юристу нужен компьютер и телефон, и он готов дома работать, получать полноценную зарплату, не пособие, как временно нетрудоспособный из социального фонда, а полноценную зарплату. И это ему выгодно, работодателю это выгодно, и только с его личного согласия. Только при личном согласии и только удаленно.
4: У вас была инициатива, я прочитала, что при получении оффера, то есть предложения от нового работодателя, должны иметь гарантию, что это предложение не отзовут уже после увольнения с прежней работы.
5: Согласен.
4: А как это? Нет, я просто к тому веду, что как это на практике реализовать?
5: Обычно.
4: Как?
5: Вот, например, вы работаете, радиостанция «Говорит Москва»,
4: да.
5: а вас зовет другое средство массовой информации. Вы здесь оставляете место, переходите на работу туда, пока переходили, там говорят, вы извините, вы нам не подходите.
4: Но.
5: И здесь потеряли место, и там не нашли. Поэтому должна быть гарантия перехода. Если вам
4: как
5: предложили...
4: Как вы ее обеспечите?
5: Вот законом, кто-то? Трудовым кодексом, что если подписывается соответствующее соглашение, если все это же в рамках трудового договора, все это ваш переход, который гарантирует вам соответствующее рабочее место, соответствующие условия труда, соответствующие условия оплаты труда. Все. И тогда это дополнительная гарантия. В противном случае наши многие граждане, которые меняют работу, сначала попадаются на определенную такую уловку, их там зовут, давай оставляй, переходи к нам, переходят, остаются у разбитого корыта.
4: А потом руководители, да, между собой могут поговорить на тему того,
5: да,
4: что...
5: Да, вот мы должны защищать наших граждан, защищать наших работников.
4: Какая санкция тому, кто этот оффер отменяет?
5: Ну, во-первых, это нарушение трудового законодательства, тогда уже сразу может быть применена общая статья административного кодекса за нарушение трудового законодательства в отношении юридических лиц, должностных лиц, это раз. Второе, это повод обратиться в трудовую инспекцию, которая может внести соответствующие предписания и вмешаться. Далее, это вопрос защиты твоих прав в судебном порядке. В любом случае, это дополнительная гарантия. В любом случае, когда такое соглашение подписывает твой потенциальный работодатель, он уже несет ответственность. А сегодня переходящий, он фактически бесправный.
4: Не все компании, понимаете, формируют оффер как таковой, вот эту бумагу. Не все компании.
5: Не формируют, значит, не надо забирать с рабочего места, если вы не формируете. Тогда сформируйте и прогарантируйте.
4: Я просто пытаюсь понять.
5: Или не
4: понять.
5: Надо думать.
4: Подождите,
5: только о себе.
4: Понять.
5: Вам сегодня нужно, а человеку потом семью кормить нужно.
4: Я пытаюсь понять, что речь идет о том, что если человеку поступило приглашение с другой,
5: конечно,
4: из другой конторы,
5: конечно,
4: офиса,
5: конечно.
4: А если человек переходит самостоятельно в одну контору, ему там говорят, да, ты нам подходишь, потом проходит неделя, он здесь, значит, отрабатывает, увольняется, а там говорит, ой, мы передумали.
5: Нет, ну мы же говорим про вот такие переходы.
4: То есть именно про офферы вы говорите?
5: Да, ну конечно, именно об этом офферы. И речь, когда человека начинает агитировать, сменить место работы, потому что работодателю это так нужно, так хочется, он нашел себе профессионального кадра, предлагает более удобные, гибкие условия, и вдруг он передумал. И там место потерялось, и здесь не нашлось. Вот такого быть не должно. Мы должны в этой части защитить права наших граждан. И поэтому такие поправки предложены.
4: Примут, как думаете?
5: Вода камень точит. Сколько раз мы в этой студии говорили, нельзя опускать руки и говорить, ну вот правительство в этой части не поддержало.
4: То есть просто накопилось большое количество
5: прецедентов. Вот смотрите, правительство не поддержало, а вот в новой редакции поддержало мое предложение, и сейчас оно должно быть формализовано в правительстве в понедельник, я надеюсь. Речь идет об иностранных гражданах. Сегодня иностранные граждане, у которых документы такие, вид на жительство или разрешение на временное проживание, в том числе они их получали в огромном количестве в льготном режиме из стран бывшего Советского Союза. Сегодня такие граждане имеют право выйти на работу, не имея ни дня страхового стажа, на следующий день уйти на больничный, получать больничный. Уйти в отпуск по уходу за ребенком, а отпуск по уходу за ребенком это не обязательно мать, это может быть и отец. В отпуск по беременности и родам может уйти. То есть пришел, трудоустроился, на следующий день, пожалуйста. Это нормально? Ненормально. Поэтому должно быть требование. Минимум полгода страхового стажа. Полгода сегодня действует для тех, кто приезжает сюда работать по патентной системе иностранца. Они полгода платят взносы, после чего за них работодатель платит взносы, после чего они могут тогда получать больничные. То же самое для наших самозанятых. Самозанятые добровольно имеют право платить взносы полгода, так. После чего им начинают выплачивать больничные. А иностранные граждане, у кого вид на жительство или разрешение на временное проживание, хоть на следующий день. Справедливо это? Несправедливо. Я первую редакцию внес, правительство сначала не поддержало. Угу. Доработанную версию, наконец, поддерживаю. Вода камень точит. Главное поставить цель, идти, беседовать, обосновывать, убеждать, показывать экономический эффект, подчеркивать принцип справедливости, принцип адресности, и выходим на положительное решение.
4: Алекс говорит, практика складывается, что женщин с детьми не очень берут. А то дети не понимают, что в садик-то можно больными ходить.
5: Женщины и без детей, тоже женщины говорят о том, что тоже на них смотрят, как на будущих матерей с вопросом, а что делать дальше, когда она уйдет в декрет. Но я напомню, что если женщина уходит в декретный отпуск, то, ну, если уходит в отпуск по беременности и родам, то на ее место можно взять другого сотрудника, потому как этот период уже оплачивается из фонда социального страхования, то есть средства у работодателя сохраняются, он может взять другого сотрудника. То же самое касается отпуска по уходу за ребенком, там может уйти и отец ребенка, там тоже у работодателя возникает право взять другого сотрудника на место, на время. Это временная декретная должность.
4: Так, опять же, я же про что говорю, Ярослав Евгеньевич, что законодательно все прописано. Да. Но когда речь идет до
5: практики... Вы говорите о скрытой дискриминации.
4: Конечно.
5: Ну, какие предложения? Дискриминация запрещена. Так. И, конечно...
4: Проблема ментальности, я думаю.
5: Вот давайте мы с вами вместе и будем эту ментальность перезагружать. То же самое касается и людей с инвалидностью. Вот мы декларируем, что мы страна равных прав, равных возможностей. У нас работают реабилитационные центры. Недавно мы были делегацией в городе Шахты, Ростовская область. Прекрасный центр для детей с особенностями здоровья, для детей с ментальными особенностями. Новые практики, новые техники. Также и в Москве есть хороший центр. В Московской области, в Мытищах, научно-исследовательский институт, НИКИ детства. И да, в каждом регионе такие центры есть. Везде используют новые технологии, какие-то методы реабилитации, адаптации. Но у нас полноценной перезагрузки в умах людей еще не произошло. У нас могут на детской площадке ребенка инвалида сказать: слушайте, пусть он не мешает нашим детям. Колясочника могут не пустить в кафе, потому что он якобы мешает своим присутствием другим посетителям.
4: Ну, значит,
5: вот этого недопустимо.
4: Исправить.
5: За это нужно жестко наказывать. Попробуйте в Европе вот такие вот вещи себе. За это закроют заведение и лицензии лишат. А за подобные высказывания, там, что уберите отсюда. И знаете, у меня вот, я взял за правило, я когда читаю средства массовой информации, смотрю социальные сети, как только я вижу, что что-либо в отношении семьи, где ребенок инвалид, там какие-то противоправные действия, что-то еще, сразу я пишу депутатские запросы, пусть даже профилактическая беседа, но чтобы неповадно было. В одном из регионов произошел случай, когда ребенок инвалид был, и у него отец инвалид. И какой-то сосед в непонятном, нефедерализованном виде пришел, издевался над ребенком, ударил отца. Я, когда это увидел, ну, просто сердце сжимается. Я сразу же направил запрос, вот на днях получил ответы, возбуждено уголовное дело, арестован этот товарищ. Что бы неповадно было, вы просто бессовестные, бесстыжие, когда вы позволяете себе поднимать руку на таких родителей, когда вы унижаете таких детей, которые...
4: Это же вопрос воспитания тогда,
5: да, получается. Это вопрос воспитания, да, и не надо забывать, что никто из нас не застрахован от такой, не дай бог, жизненной ситуации, когда вдруг возникнут все предпосылки, или вдруг вы станете сами инвалидом.
4: А все ли можно штрафами решить? Все ли можно штрафами
5: Нет,
4: решить
5: конечно.
4: Вот именно эту историю?
5: Нет, конечно. Поэтому это вопросы пропаганды, и разъяснения, и адаптации. Вот идет постоянная дискуссия. А ребенок с инвалидностью, с ментальными особенностями, хорошо ли, когда он присутствует с нормотипичными детьми, получает знания и образование?
4: Ой, здесь вам
5: родители говорят,
4: много, да,
5: нет, он своим присутствием понижает уровень знаний других детей. Реабилитологи, специалисты говорят наоборот, для ребенка с особенностями требуется присутствие с нормотипичными, он начинает подтягиваться, понимаете? И вот эта дискуссия идет, родители говорят, думая об интересах своих детей. Но одновременно с этим я подчеркиваю, количество детей с инвалидностью в России растет, как и в других развитых странах. Это общая проблема. Особенно детей с расстройством аутистического спектра.
4: Тогда нужны коррекционные школы.
5: Коррекционные...
4: Почему обычная школа должна решать проблемы вот эти, которых очень много? Коротко прям.
5: Ну, еще раз, я говорю, эта дискуссия есть. Это в том числе один из механизмов реабилитации таких детей, когда они присутствуют с нормотипичными. Вот есть в Татарстане хорошая такая реабилитационная практика, когда детское творчество построено на смешанном участии и нормотипичных детей, и детей с особенностями. Это позволяет быстрее адаптироваться, реабилитироваться, подтягиваться.
4: Ярослав Нилов был с нами, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, спасибо. Ждем снова.
5: Вам спасибо.
4: Далее новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Имена поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Британский справочник «Who is Who» включил Нону Мордюкову в число лучших актрис 20 века, а зрители до сих пор говорят крылатыми фразами из фильмов с ее участием. Народную любовь артистке удалось заслужить упорством и верой в собственные силы. Чехов любил повторять, что в детстве у него не было детства. То же самое можно сказать и про Мордюкову. При рождении ее назвали Ноябрина. Она появилась на свет в селе Константиновка Украинской ССР. Ее отец был военным, а мать руководила колхозом. Но при этом родительница будущей актрисы хорошо пела, поэтому заслужила от дочери прозвище «Человек искусства». Детство будущая актриса провела в селе Глафировка в Краснодарском крае. Она помогала матери воспитывать еще пятерых детей. В годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась на оккупированной немцами территории. Чтобы не отправиться на принудительные работы в Германию, Мордюковы скрывались от врагов. Определиться с творческим путем девушке помог артист Николай Мордвинов. Сестра Мордюковой Наталья рассказывала, что будущая актриса хотела играть на сцене и в кино со школы. Она планировала поступать в вуз в Ростове-на-Дону, но девушка написала письмо актеру Мордвинову, а в ответ получила рекомендацию учиться во ВГИКе. Окончив школу, Мордюкова отправилась тайно от матери в Москву. Чтобы заработать на дорогу, она косила траву и продавала сено. В итоге девушка добилась своего. Без подготовки к экзаменам Нона Мордюкова стала ученицей педагогов Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Она, в отличие от других абитуриентов, не читала басен и стихотворений. Мордюкова отличилась самобытным подходом и представила экзаменаторам спонтанные зарисовки, основанные на воспоминаниях из жизни на Кубани и придуманных ситуаций. Первую и прорывную роль она сыграла еще студенткой. В 1948 году Мордюкова получила роль в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Фильм принес молодой актрисе сталинскую премию. Но после него Мордюкова около 5 лет не получала новых ролей в кино. В 1955 году артистка сыграла героиню Стеши Ряшкиной в фильме Михаила Швейцера «Чужая родня». А после Купчиху в «Женитьбе Бальзаминова» и Доню Трубникову в «Председателе». Довершает ряд перечисленных фильмов «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Там Мордюкова появилась в роли управляющей дома Варвары Плющ. Любопытно, что в крылатой фразе героини «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу» изначально было слово «синагога», но цензоры потребовали его заменить. Переснимать сцену не стали, а замена была произведена только в звуковой дорожке фильма. По этой причине слово «любовница» в фильме не попадает в артикуляцию артистки. Уже в 1975 году Мордюкова появилась в роли Натальи Степановны в художественном фильме «Они сражались за родину». В 80-е народная артистка СССР стала отказываться от съемок, как она отмечала, из-за плохих сценариев к фильмам. Последней ее работой стала роль в кинокартине «Мама» 1999 года.
9: В одном из интервью Мордюкова призналась, что играла простой русский народ с большой буквы, а народ, в свою очередь, отвечал ей любовью в космических масштабах. Так в честь Ноны Мордюковой назвали астероид главного пояса. Актриса скончалась после долгой болезни в 2008 году. Ей было 82 года.
3: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 8:08, пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Доброе утро, страна, пишет Ольга. Желаю всем продуктивной пятницы с набором позитивных эмоций и передаю привет мужу, который будет это слушать в вечернем повторе. Наши враги превращают наши телефоны в кирпичи, а нам и ответить нечем, пишет Мельникова Елизавета. Ну, это вы, Елизавета, давайте так уж прямо это, не говорите, что нечем. Вообще-то, суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей. Посмотрим, как они теперь запоют. Получай, американская гадина. Доброе утро, привет из Абрау-Дюрсо, пишет Сергей, привет и вам. Новые угрозы от Зеленского подъехали нам и белорусам, пишет Empty Words. Ну, конечно, Empty Words, как без этого? Как новый день, новые угрозы. А нам нравится, может быть. Мы, может быть, поэтому не хотим бахнуть по башке Зеленскому бомбой. Нам нравятся его угрозы. Угрожай нам. Как спалось, Алексей, пишет Сергей. Крепко спал, Сергей, крепко. Добрейшего утреца, пишет Супер П. И вам добрейшего утреца. Всех выпускников с праздником, пишет Бомбила. А что у них за праздник такой, объясните, пожалуйста. Все? Какой-то праздник? Что такое? Выпускные вроде были же уже. Или был последний звонок, а выпускной это что-то отдельное. А вот нечего кирпичи из недружественных стран покупать, пишет Димитриус. Это по поводу телефонов. Ну давайте, раз с телефонов начали. Значит, компания Apple. Вражья компания, негодяи, подлецы и все такое через запятую, взяли и заблокировали все наши соцсети. И знаете, они это сделали ровно после моего эфира, где я объяснял, насколько же они все... Ну, я много раз это делал, но так вот получилось, что вчера мы в очередной раз об этом поговорили, какое информационное оружие существует, что IT-технологии — это информационные технологии, что информацию контролируют обычно, ну, пытаются во всяком случае, что независимость коренным образом зависит от того, контролируешь ты информацию или нет. И американцы такие, опа! И все, и контролируют информацию теперь опять. Вновь они, понимаешь, творят, что хотят. Да понятно, конечно, что можно ярлычки сделать себе. Мы же научены с банковскими приложениями. Берешь, заходишь на сайт, на сайте берешь, делаешь ярлычок. Ну и все то же самое. Короче говоря, можно и без мобильных приложений обходиться. На самом-то деле, при необходимости это так вот. К слову, я хочу сказать, но... Дело ведь не в том, как обойти эти блокировки там и все остальное от этой гнусной компании Apple, а дело в том, что она гнусная и вражеская. Вот какая, понимаешь, загулина. И нам объективно, конечно, придется принять эту реальность, что эти все телефоны Apple потихонечку в России превращаются в фоторамки. Они на самом деле официально-то и не поставлялись в нашу страну. То есть все Apple, которые у нас есть, это все серый как бы импорт, да? То есть это привозят люди, продают люди, ну, это бизнес, это кому-то интересно, кто-то хочет, кто-то покупает, кто-то не покупает. Смысл в том, что официального представительства у них как не было, так и нет. Ну и в целом получается, что... Какое вот мое решение по этому поводу? Мое решение такое. Следующий телефон, он будет не Apple. Вот какая-то такая вот простая, наверное, дума, к которой я пришел. К сожалению, получается, что придется, наверное, на следующий телефон деньги чуть пораньше потратить, чем как бы я думал, я потрачу. Ну что ж теперь, придется вот так, наверное, поступить. Интересно, вот самолет летит, смотрю. Вообще, обычно здесь самолеты не летают. Если серьезно, то задумка Apple не нас ограничить, а своих в доступе к информации с нашей стороны, пишет Димитриус. Да ладно уж прям, сейчас придумайте оправдание любому уродливому действию Apple по отношению к пользователям на территории нашей страны. Они могут регионально ограничивать приложения, они могут убирать приложения в своем App Store регионами. То есть они могли у нас эти приложения оставить в App Store, а у себя и, ну, не иметь возможности
возможности, не давать возможности пользователям скачивать там и так далее. И в любом регионе мира они могут закрывать просто регионально. Ну вот, они удалили все и у нас. Поэтому, конечно же, это не для того, чтобы какой-нибудь американец внезапно не зарегистрировался в Одноклассниках. Это чтобы вам, нам всем осложнить жизнь и коммуникацию, то есть общение между нами. Apple повышает цены на свою технику на 30%. Продолжайте покупать, пишет Нилс. Да. Самолет летит, это нормально. Вот если бы он плыл брасом или бежал галопом, вот тут стоит кукуху проверить, пишет Кис Шеду. Очень смешно, спасибо большое. А вы слышали, как в Дагестане задержали какого-то главаря террористического сообщества? Там еще какие-то дикие цифры, количество участников, пишет Гермошлем. Да, 17-летний администратор экстремистского канала. Да-да-да, видел я это сообщение. 17-летний, я так вот подчеркиваю. Они же дети. Можно чиновникам было бы договориться с китайской Huawei, чтобы они поставляли в Россию какие-то модели, защищенные от слежки для использования в госсекторе, пишет Сергей. Ну, чиновники это чиновники. Ой, еще один самолет, ничего себе. Интересно. Может, действительно надо это, слушайте, к доктору? Ну, пассажирские какие-то летают. Ну, ладно. Так, тоже хочу поменять телефон. Пусть знатоки скажут, какой Android реально хороший, пишет Михаил. Ну, давайте, Михаил, мы с вами люди уже как бы не молодые. Ну, в смысле, не первой свежести, да? Ну, там. Всем, кому за 30, вы уже как бы не первый. Кому за 35, вы даже и не молодежь. По-моему, у нас до 35 молодежь, да? Уже увеличили? Ну, хорошо. Последнего года молодежь, так скажем. Все равно уже как бы люди взрослые. Нам выпендриваться друг перед другом прям последним телефоном каким-то супер-супер-пупер не нужно. Мы в игрушки в телефонах не играем. Если играем в игрушки в телефонах, то это какие-то примитивные игрушки, типа там шарики какие-нибудь перекладывать, еще что-то, огороды. Ну, то есть вот такое. На это способен любой телефон. Вот, что касается фотографий, ну, мы, конечно, очень красивые в целом. И у нас, безусловно, уникальные гардеробы, которыми мы хотим похвалиться в всех соцсетях, кстати, в которых нас заблокировали к чертовой бабушке и все такое. Поэтому, наверное, не стоит. Тоже, в общем, любой камеры современного телефона хватает, так скажем. Вот это вот все профотографировать, снять. Иной раз смотришь, какие хорошие в современных телефонах камеры, вот, и так они снимают со всех сторон какой-нибудь вражий беспилотник, а потом в интернет выкладывают, и думаешь, ну, наверное, уже и лишнее качество, честно говоря, можно было бы и послабее как-то камеру. OnePlus 15, идеальный выбор, недорогой, и все есть, на высоком уровне, пишет Берт. Да все они нормальные уже, вот там они нормальные, а от 10 тысяч начинаются нормальные там телефоны. Вот. Остальное уже просто насколько ты хочешь повыпендриваться. Сменил iPhone на OnePlus и не жалею ни капли, пишет Влад. Аэропорты принимают самолет по согласованию. Возможно, то, что вы видите, отворот с посадочного курса, пишет Димитриус. Ну, возможно, возможно. У нас, слушайте, какая-то массированная атака на нас ночью шла со стороны, значит, врага, со стороны так называемой Украины. 660 беспилотников уничтожено. Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская, Астраханская область, Московский регион, Республика Крым и акватория Черного Азовского морей. То есть, я так понимаю, что они сегодня опять пытаются, да, до Москвы достать и все в таком духе. 660, ничего себе. Ну, я так понимаю, что они еще и как бы продолжают. Xiaomi не берите, там реклама встроена прямо в операционку. Samsung, думаю, нужно брать, там своя оболочка поверх Андера, но она неплохая, пишет Элдорос. Да вот Samsung тоже вражеский ведь, эти, это так называемая Южная Корея, они же такие. Угу. Два года назад купил Samsung за 12, до сих пор им пользуюсь и не парюсь, пишет Иван. Только Huawei, пишет Гномб. Honor берите, пишет Олег. Я не понимаю, вы тут решили порекламировать телефоны? Смысл же не в этом. Смысл в том, что конкретно вот Apple, к сожалению, всем своим видом показывает и говорит нам, не покупайте больше никогда технику с яблоком в России. Никогда больше не покупайте. Вот. Они нас, ну, считают врагами, судя по всему, и решили нас вот прям душить. Это война. Прямо и война. Цифровой терроризм по отношению к нам.
Ну что ж, неприятно. Ну, ладно. Голосовать в этом смысле придется рублем. Вот. А их компании, желаю загнуться как можно скорее, они подняли цены, да, на 15-20%, у них акции пошли вниз. Вот этот подъем цен, он не связан с тем, что они с нами так поступают, да, по-скотски, а он связан с тем, что у них комплектующие дорожают в силу того, что там, ну, чипы дорожают. Такая ситуация тоже в мире, не стоит забывать. А вообще Android заблокируют скоро, так что Huawei, пишет Ренни. Что кроме ощущения собственной опупенности давал Apple? Он всегда неудобный, там нельзя было ничего сделать бесплатно, так скажем, пишет Алексей. Да не, он удобный, примитивный, в принципе, нормальная штука и достаточно надежный. То есть у меня несколько было телефонов Apple, вот сейчас у меня, я в каком году, не помню, взял, несколько лет назад взял, вот, и он работает, он не ломается. То есть вот мне что нравится, надежная, в принципе, техника. Но другое дело, что вот ее надежность теперь мало интересна уже становится, потому что, ну, надежная фоторамка, ну, здорово, а мне нужен смартфон. Вот такая вот, понимаешь, ситуация. Куда девать? Ну, черт не знает, куда девать. Никуда не девать. Никуда. Ну, вот, работает. Что-то с ним делать. Ну, так, выкидывать, наверное, это чересчур. Продавать. Все это я сомневаюсь, что очень большой спрос сейчас на них будет. Ну, зачем? Ну, то опять, да? Получается, Сергей Бурунов в образе героя сериала «Полицейский с Рублевки» был прав, пишет Виктор. Наверное, я, правда, не знаю в чем, но я более чем уверен, что, скорее всего, так и есть. Ну, так мы запретили им платить до этого, пишет Влад. Мы запретили. Мы вам изо всех сил хотели, чтобы везде все было. Это же они не отключили у нас этот Apple Pay и все остальное. Это же не мы запретили. Вчера ни одна ставка не сыграла. Но кто мог знать, что немцы проиграют, американцы проиграют. Ну, что за заговор, пишет Иви. Вы о чем вообще, Иви? Про этот футбол, что ли, свой? Слушайте, я, конечно, все понимаю. Я даже, честно признаюсь, если вот мы сейчас коснемся футбола, давайте. Честно признаюсь, думаю, ладно, посмотрю, как там Месси играет. Включил, смотрю, как там Месси играет. И вот это вот в голове. Зачем я это смотрю? Какая мне разница, как этот Месси играет? Думаю, ладно, забыли. Потом, по-моему, на следующий день или через день, сейчас точно не скажу, там все начинают писать, Роналдо играет. Думаю, ну, посмотрю, как Роналдо играет. Включил, смотрю, как Роналдо играет. Думаю, и на кой черт, так скажем, мне этот Роналдо нужен, и какая мне разница, черт побери, как он играет. Да вообще-то, в целом-то, вообще-то, очень сильно наплевать. Так вот, посмотрел, думаю, да нет, пойду я своими делами заниматься, и выключил. Ну, сложно мне вас понять, дорогие друзья, сложно. Вот эти вот новости, смотрю, читаю, там, Месси поставили статую самую большую, там что-то молятся, какие-то нервы, там, Эрдоган нервничал по поводу, какие мы будем, наша турецкая сборная, мы многих удивим, мы должны победить, и все прям так сильно вот важность такую придают этому футболу, я не могу понять, почему. Никак не могу понять, почему. Не понимаю я. Ну, вот, может быть, все-таки... А? Но как вы пародируете комментаторов бильярда, это топ, пишет Гномб. Бильярд — это кайф, это вот это. Он смотрит на этого шара. Интересного шара сейчас. Я просто смотрел в те времена, и вот фамилия будет звучать именно из тех времен. Сталев выходит к столу. Интересный удар. Свояка будет играть. Да, а нет. Я люблю. Я, честно, думаю, что когда мне все прям надоест, прям сильно все надоест, надоест вам тут, это сказать, создавать настроение, дорогие друзья, во все самые тяжелые годы. А годы-то тяжелые. Вот, я пойду комментировать бильярд, скорее всего, вот, буду там. Так, интересно. А сейчас топ Диана Миронова. Ну, как, без разницы там. Диана Миронова прицеливается. Надо сказать, что, конечно, интересные столы.
интересно, необычный цвет сукна. Удар не прошел, к сожалению. Отходит попить водички. Футбол — это когда 5 тысяч бедных смотрят, как играют в мяч 20 миллионеров. Ну, это, знаю я, это все шутки. 22 вроде как миллионер. 11 же вроде человек-то в команде. Снукер, конечно, огонь. Вот, пишет Иви. Ну, Apple удобнее всех, именно из-за этого его будут покупать и дальше, пишет НН. Ну, не, ну как он удобнее всех? Он уже для нас-то не удобнее всех, понимаете? Он удобнее всех, наверное, в тот момент, когда он работает на 100%. А когда тебе уже все заблокировали, ну, наверное, он неудобен становится, да? Поэтому, ну, я вот говорю за себя, я следующую технику Apple покупать уже не буду, все. То есть, прям это 100%, нет никаких сомнений. На самом деле, сижу, какие телефончики смотрю там, что сейчас, так скажем, есть. И китайцев каких-то, и корейцев посмотрел. Ну, в принципе, все, я вот как и говорю, все годное. Годное, нормально, можно брать, выглядит хорошо, какие-то камеры супер-пупер, все работает, люди не жалуются, все довольны. Ну, поэтому... Xiaomi есть прямо под iPhone, там Leica еще камера, пишет НН. Да-да, что-то такое видел. Ну, надо брать. На самом деле, ну, придется. Почему? Потому что, ну, человеку, работающему с информацией, вот это вот извращение, которое устраивает Apple, ну, это нереально уже. Ну, это просто надоело. Вот как есть, вам говорю. Дзен они заблокировали. Кретины какие-то. Вот Дзен они заблокировали. Что они там заблокировали? ВК-видео они заблокировали. Еще что они там заблокировали? Они все заблокировали. Они даже какую-то там платформу... Я не знал о существовании такой. Юла. Ну, что за Юла? Ее заблокировали. Это вообще все просто позаблокировали. Ну, и черт с вами вообще, кретины. Всем доброе утро, хорошего дня. Задумалась, Макдональдс закрылся, так и не оскоромилась. Apple ушел, не пользовалась. Жизнь прошла мимо, пишет Асад. Да не, я не думаю, не думаю, все нормально, я думаю. Honor 600 Pro 1 и 1 iPhone 17, пишет Олег. Не понимаю, что вы говорите, Олег, какие-то это, колдовство какое-то, колдунство осуществляете. Покупаешь телефон с камерой Leica и фотографируешь счетчики в 4К, пишет Дмитрий. Да-да, у меня примерно так. Какие-то счетчики, машины каршеринга, вот, еще что-то там, вырезка из газеты. Да. Очень тебя понимаю, Алексей, по поводу футбола. Тоже не смог вызвать интерес к нему. Ну, Павел, на самом деле, я так думаю, что любой вид спорта, он может быть интересен, если включиться в эту тему. Но еще меня, знаете, какая-то подрывает тема. Я включил, думаю, так, ну а наша сборная что? А потом такой, а, да, наших там вообще же нет. Вообще нет. И вот я смотрю, как Португалия играет с Узбекистаном, и Узбекистан проигрывает 5-0. Значит, и смотрю видео, как узбеки в Узбекистане ломают свои телевизоры, вбивают в них ножи, крушат их о стену, и думаю, что вообще происходит? То есть, ну, единственный вопрос, который у меня возник, а прямо вот жители Узбекистана думали, сейчас они разорвут на части Португалию в футбол? Я просто так, для себя поинтересоваться. Ну, это как, я не знаю, это как бы допустили бы нас сейчас всех в досоревнований Формулы-1, и мы бы такие, ах, сейчас мы там, устроим у нас сейчас АвтоВАЗ, как даст сейчас жару вообще, как технологии свои покажем, и потом бы нервничали очень сильно по этому поводу. Хотя вот так вот у Кадиллака и происходит в Формуле-1. Их там просто на 4 круга, на 5 кругов, где-то в каком-то хвосте сидят. Там, наверное, американцы нервничают, нет? Ну, вот Астон Мартин тоже гниль непонятная, вообще какая-то мусорная команда, никому не нужная вообще. Зачем они нужны все? Почему они пешко просто не ходят по трассе? Ну, правда, там, знаете, да, в Формуле-1 ситуация сейчас? Просто машины, которые едут впереди, обгоняют те машины, которые отстают на 3, 4, 5 кругов. То есть несколько команд ездят, такое ощущение, на тележках. Вот. Можно было, в принципе, на «Ладе Гранта» выставляться там. «Лада Веста Спорт», я думаю, она бы была бы, ну, не хуже в этом смысле. Ехать там спокойно. Там, какую-нибудь музыку включить приятную, типа там «Да-да-да-да-да, это Кавказ!» И вот это вот в таком стиле. И нормально было бы.

0: Ради чего? Что такое? Только пираченое, только пираченое, только украденное. Ни в коем случае ни копейки не платить за эту бильберду. Вы чего? Вот. Я, конечно, бывает, посматриваю эту Формулу-1, но я только пираченое. Ничего, ни копейки никогда не получат от меня. Бесплатно. Только такой вариант. Других вариантов не существует. Астон раскатится через пару сезонов, пишет Кис Шадо. Ага, ага. Угу. Угу. Раскатится он. Сынульку в машину посадил. Строл. И команду под него сделал. А оно не едет, понимаешь? Это все чепуха, ничего не раскатится. Астон отстой, вообще, абсолютно. А Кадиллак, вот, ну, кстати, Кадиллак может и раскатиться. Поражение в тылу. Не на ЛБС, пишет Сыч Властах. Поражение в тылу. Ой, Сыч Властах, такой вы информированный человек. Даже страшно с вами общаться. Не обойду вас стороной, на всякий случай. Перейду на другую сторону улицы. Поклонники многомячников, конечно, очень странные, если честно. Тоже, честно, пробовал смотреть, но столкнулся с тем, что мне все абсолютно неинтересно. Абсолютно, пишет Василий. А им интересно. Может быть, мы просто им завидуем. Они кайфуют от этого всего. А мы просто завидуем. Это просто грязная зависть. Черт побери. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
0: В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья. Французы и бриты тоже напиратели. Нефть захваченных танкеров продавать собрались. Вот и нам надо пиратить хотя бы в части фильмов и программ, пишет MT Words. Вообще везде все надо пиратить. Никаких лицензий. К черту вы бабушки, я уже сколько лет это говорю, я устал это говорить. Вот это вот мы не можем. Да Винтика разобрали, назад собрали и вперед. Вообще не париться по этому поводу. Вперед. Все, военные действия, война. Во всех параметрах. Поэтому зачем нам вообще нужно как-то что-то думать по этому поводу? А, вот так. Пару дней назад вы обмолвились, что кот Леопольд вам никогда не нравился. А ведь мне тоже. И сколько нас таких, пишет Василий. Ведь если задуматься, а вот кто такой этот кот Леопольд? Он ведь ментальный мазохист с синдромом терпилы. Вместо того, чтобы вызвать санэпидемстанцию или полицию для депортации двух агрессивных грызунов-абьюзеров, он употребляет запрещенный какой-то азверин, не одобряю. И годами страдает от стокгольмского синдрома, повторяя свою мантру, пишет

0: Василий. Там омерзительные мыши. Омерзительные мыши, не дающие нормально жить бедному коту. Но мне это все не нравится. А вот, СВО же, пишет Антон. В смысле, что СВО? Ну, СВО, да. Что вы имеете в виду, Антон, когда вы мне пишете СВО? Я и говорю, что война по всем фронтам. Вперед, с нами воюет Запад. Надо все у Запада воровать. И нисколько не думать на тему того, как они там на какие лицензии будут думать, не думать. Плевать на их лицензии. Все ломать, все перепрошивать. И Apple чертовы, которые сюда завозятся, все, льем в них, что хотим сами. И пока. Предустановки, не предустановки. Рубать надо. Есть специалисты? У меня MacBook с накатным пиратским Windows и офисом. Ни копейки врагу, пишет Димитриус. Вот так вот. Значит, есть все-таки специалисты. Да? Ну да, сейчас бы 2К26 концепцию мультиков обсуждать. Что значит 2К26? 2026-й? Ну, мультик обсудили, вот тоже вы пристали, Алексей, нельзя, что ли, мультик обсудить? Вот, а что с вами обсуждать? Говорите, что обсуждать. А, вот, 3 месяца назад за каким-то чертом купил первый в своей жизни iPhone, еще и самый дорогой, идиот, пишет Денис. Ну, бывает, Денис, бывают ошибки в этой жизни. Может быть, есть еще вариант его быстренько перепродать, пока он новенький, не падал, наверное, нигде ничего, быстренько перепродать с наименьшими потерями какому-то другому идиоту, а себе купить классное что-нибудь. Другое тоже новое, еще и рабочее. Интересно, если бы другая марка телефона была бы самой популярной, тогда заблокировали бы ее вместо iPhone, пишет Алексей. Да не, я так понимаю, что это связано вот с самой этой системой iOS. Она вообще всегда была такая закрытая, враждебная и все такое. То есть Android, он, по крайней мере, открывает возможность для того, чтобы свои магазины приложений были. А Apple всегда были вот такими жлобами гадкими. Поэтому, если бы был другой магазин приложений в Apple, ну, кстати, наши там пытались с Apple как-то договариваться, мол, дайте нам свой магазин приложений туда-сюда, Apple говорит, да пошли вы, и все. Ну, они плевать на нас хотели вообще, абсолютно, и на наши заявления. И вот сейчас там какие-то судебные иски, это все, на мой взгляд, нулевая тема, бесполезная. Какие-то судебные иски, куда судебные иски, зачем судебные иски, кому судебные иски, что-то там, какие-то 500 тысяч рублей, не 500 тысяч рублей, какая разница, если их никто платить не собирается. Вот. И особенно агрессивно, конечно, себя вот одна из самых агрессивных компаний – это вот Apple. Ворует так называемый цивилизованный мир, а Россия никогда не крадет. Россия выбирает репарации, но пока, но пока крайне мало, пишет В. Пилоты Формулы-1 на Астане или Кадиллаке просто уже познали жизнь. Там кожа, климат, массаж кресел, ассистент удержания в полосе. Куда спешить, пишет Василий. Смешная шутка. Я прошла все айфоны, начиная с 3-го, помню, обновляли через провод к компу, пишет Нюша. Вот, пожалуйста, у меня есть айфон на базе Android, кому надо, могу продать, пишет Котопёс. Ну вот видите, да, вот покупать технику, причем она дорогая действительно, еще сильнее она сейчас подорожает в силу объективных причин там. И у нас она тоже дорогая и дорожает. А при этом функционал урезан. Ну, короче, я думаю, что просто эту тему долго обсуждать нет никакого смысла. Все понимают. Apple враги натурально. И просто они эту вражескую свою харю нам всячески демонстрируют, ничего не объясняя. Там, знаете, какая-то история была. Наши обратились, мол, а что это вы нас блокируете? Они говорят, в связи с санкциями. Мы говорим, какие санкции? Они говорят, а, я не знаю. А потом выяснилось, что у них есть пользовательское соглашение, которое подразумевает, что они вообще могут что хочешь, когда хочешь удалять и ничего не возвращать, и вообще никто им не указ. Это частная компания, ребята. Это вот называют, вот этот разговор начинается, это частная компания. Ну, что сказать, ну, мы сами, в общем, к этому шли, в том смысле, что... Может быть, как-то надо было пожестче регулировать появление этой техники на территории России, но, черт побери. У нас всегда мы, как бы, выбор за пользователем, последний выбор за пользователем. Вчера по этому поводу Дмитрия Пескова спросили, он говорит, а что делать? Он говорит, ну, как что делать? Говорит, ну, всегда же есть возможность другую технику покупать и все остальное. Ну, то есть, выбирайте правильную технику. Ну, в принципе, так оно и есть, да. В жизни ни разу ничего лицензионного не купил, никогда ни за что не платил, вообще особенно в сфере IT, пишет 71-й. Можно и не ждать, что Макс там восстановит, пишет Мельников из этого. Да там не только Макс, там все выпилили. Там видеохостинги выпилили, какие-то маркетплейсы какие-то выпилили. Ну и, в общем, все просто выпилили и все. Ну, главное, ну, чтобы вот ни в коем случае вы никогда не пользовались ВК-видео, чтобы вы никогда не пользовались там Одноклассниками, чтобы вы вообще никогда не пользовались соцсетями российскими. Вот, все для этого Apple делает. Зачем? Ну, это вот долгий разговор, и мы уже 1000 раз его вели. Все очень просто. Контроль информации. Контроль информации – вещь крайне полезная, особенно если ты воюешь с какой-то страной, контролировать в ней информацию – это всегда очень удобно. Это дает тебе возможность победить без оружия. Дает тебе возможность лить в головы противоборствующей стороны, ну, какую хочешь информацию. Ну, то есть, владеть умами. Ну, все просто. Алексей, методичку в сторону, что с бензином, пишет АФ. Ну, а с бензином тоже, вот смотрю, слушаю там коллег и так далее. Кто-то что-то возмущается, кто-то еще что-то говорит. Кто-то там каких-то из слушателей и комментаторов олигархов винит, кто-то еще что-то. Ну, правда, она ведь заключается в том, что Украине дают все больше и больше оружия, оно все более и более дальнобойное, его все больше и больше. Правда заключается в том, что они поражают наши НПЗ. Вот в чем заключается правда. Вот. А дальше вы можете рассказывать о своей как бы нелегкой жизни и все такое, но я всегда хочу подчеркнуть, что ваша жизнь примерно настолько же нелегка, насколько она нелегка у всех других, поэтому как бы, меня не стоит отделять от вас, я вместе с вами живу, ну, вот в Москве. Вот кто в Москве живет, я тоже в Москве живу. И поэтому сталкиваюсь с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваетесь вы. Вот и все. Поэтому я, честно говоря, немножко не понимаю вот это вот, ну, я понимаю, почему люди там, что ж такое, хотелось бы, конечно, хотелось бы, но объективная реальность, она мне говорит о том, что у врага есть дальнобойные средства поражения, вот, панацеи стопроцентной защиты там ПВО не существует, что-то у врага пролетает, это что-то попадает. В том числе по нашим НПЗ. Враг нацелился на наши НПЗ, враг нацелился на наше нефтехранилище, враг нацелился на все, что связано с топливом. Это преследует сразу две цели. Первая – внести, так скажем, сумятицу в рядах тыловых, ну, среди вас, вот чтобы вы там негодовали и ненавидели все вокруг. И вторая цель – это, так скажем, чтобы возникли проблемы на фронте с топливом. Если вы спрашиваете меня, готов ли я пожертвовать своим собственным бензином ради того, чтобы бензин был у бойцов, да, я без проблем похожу пешком, да, окей, все, не вопрос. Тут как бы упорствовать не буду. Сколько скажете, столько, сколько дадите, столько и использую бензина. Не дадите, не использую. Я понимаю, что мы воюем. Кто-то не понимает, что мы воюем. Окей. Ну вот, я могу это 100 000 раз говорить одно и то же, ну, какая разница. Поэтому вы мне говорите, методичку в сторону. Методичку о чем? О мультфильме «Кот Леопольд» методичку? Ну, то есть, как-то так. Так, вчера чек загорелся после заправки, сейчас с ужасом еду на заправку, пишет Танюша. Вот, так, а уже даже умеренные аналитики начинают говорить про необходимость изменений в характере действий вооруженных сил России в этих условиях. Ходоренок, например, пишет Фарготен. Хороший специалист, знаю его лично, всегда приятно с ним пообщаться. Вот, да, но какого рода характер и чего нужно поменять, что имеется в виду? Я думаю, что все идет к войне с европейцами напрямую. Вот. Поэтому характер, хотим мы, не хотим, он в какой-то момент все равно изменится. Вот так. Такое у меня предположение, дорогие друзья. Я думаю, что они готовятся, и я думаю, что мы готовимся. Я думаю, что они оттягивают этот момент, я думаю, что мы оттягиваем этот момент. Наверное, так. Наверное, давайте предположим себе, что это так. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, да, прекрасно. Это значит великолепно. Я чересчур, так сказать, перегнул палку и перестраховался. Ну, перестраховаться всегда не грех. Что касается НПЗ. Воистину не понимаю, что мешает закрывать НПЗ быстровозводимыми специальными конструкциями, которые для этого существуют, достаточно дешевыми и разборными. Для меня это загадка, и почему это не было сделано, не знаю, 2-3 года назад, я понятия не имею. И ответить вам на этот вопрос не могу. Я знаю, что были определенные препоны с точки зрения активной защиты, то есть там нельзя было нанимать людей, которые могли бы там поражать эти беспилотники на подлете. Ну, то есть не могло быть, как бы, частник не мог сделать так, чтобы у него была такая небольшая группа вооруженных людей, которая бы поражала эти беспилотники. Это нельзя было по закону сделать. Закон, я так понимаю, соответствующий, разработан и даже, по-моему, принят. Ну, вот пассивную защиту никто же вот не запрещал делать, да? А она как-то вот... Ну, я вижу, что делают. Где-то что-то натягивают, какие-то противодронные сети и все остальное. Но есть еще и другие штуки, которые можно было делать. И это не так дорого. Если сравнивать с тем, какие потери мы несем в тот момент, когда что-то попадает по НПЗ, это недорого относительно. Возводится, собирается потом и все остальное. Ну, что-то вот кому-то мешает. Ну, черт его знает, что и как, и кому и как мешает. Может, бизнесу мешает. Может быть, они считали, что это невыгодно. Может быть, они считали, что что-то они там считали себе. Вот, живу рядом с, там, в общем, кое-где, все там в порядке, работает, дефицит надуманный, притянутый за уши, только чтобы поднять цены, пишет Смирнов. Ну, Смирнов, может быть, конечно, и так, слышал и такие оценки, вот, давайте так, у каждого своя оценка, я вашу оценку в эфире сказал, а дальше уже, как бы, каждый решает для себя. То ли еще будет, так что булочки в кулачки и живем дальше, пока большая война не началась, пишет Александр. Ну, она, конечно, достаточно большая уже, на самом деле, та война, которая идет. Ну, естественно, если мы говорим о расширении, да, фронта, если мы говорим о расширении географии конфликта, ну, конечно, это все будет масштабироваться. Проблема в том, что люди понимают, что мы воюем, а вот высшее руководство элита не понимают, они хотят вернуть все как прежде, вернуться к своим виллам и пентхаусам, пишет Александр. Не, Александр, вы просто живете в некотором влиянии западной пропаганды, вот, вам все кажется, что есть какое-то высшее руководство, которое думает, что можно вернуть как прежде, нет, это не так. Нет, это не так. Просто мы находимся в борьбе с противником, я имею в виду сейчас Запад, превосходящим нас в ресурсной базе. И нам надо каким-то образом этого противника победить на поле боя. Вот, вот и весь разговор. Что касается руководства, вы говорите, там они хотят как прежде и так далее. Именно в адрес нашего руководства и определенные уголовные дела, заведенные в Европе, совершенно вне какого-либо права, да, на самом деле. И угрозы звучат, и угрозы расправ каких-то звучат, и звучали, и продолжают, и оскорбления. И все остальное. В этом смысле вот этот нарратив, что есть руководство, которое что-то не понимает, и есть мы, которые очень хорошо понимают, это вражий нарратив. Смысл заключается в том, чтобы доказать обществу, что оно брошено на произвол судьбы, и никто не занимается, значит, вопросами безопасности и всего остального. Так всегда действует вражеская пропаганда на территории той страны, на которую они воздействуют. В общем-то, нам необходимо действовать таким образом на европейцев сейчас, и я так понимаю, что... Ладно, здесь паузу сделаем небольшую, просто многоточие. Короче говоря, вот показывать европейцам, какие у них правители плохие, какие у них правители, как они все плохо делают, как они о европейцах не заботятся и все такое. То есть это один из элементов информационной войны. Поэтому, когда вы... Александр, пишете об этом, да, вот в таком смысле, что кто-то что-то там понимает, кто-то не понимает, это вы уже поддались фактически влиянию извне. А вы точно пойдете в окопы или отсидитесь на радио и будете трагическим голосом рассказывать про потери? Я бы бахнул сейчас, пишет Ренат Баратов. Ой, Ренат, вы совместили, как говорится, одно в одном сообщении все. Вот. Для понимания, конечно же, та самая серая зона, она становится все более серой и все более зоной, и все она шире и шире. И вы, наверное, обратили внимание на то, как что-то куда-то долетает, что раньше куда-то не долетало. Да, это первое. Это по поводу разнообразных угроз, даже если вы будете сидеть на радио, Ренат Баратов. Следующая история, вот если конкретно по мне, я нахожусь, так скажем, в расстрельных списках этого Киева, вот, в том числе на миротворцы, так сказать, в списках на ликвидацию, вот, и все остальное. Нескольких моих товарищей и друзей убили террористы украинские. Люди, с которыми я вот общался напрямую, вот не так даже, как с вами, Ренат Баратов. Вы, как бы сказать, Ренат Баратов, немножечко недооцениваете степень вовлеченности всех нас в конфликт. Вам кажется, что где-то есть какие-то отдельные окопы, где-то есть какие-то отдельные радиостанции, где-то есть что-то такое, есть какие-то теплые места, есть какие-то менее теплые места. Ну, как бы, конечно, я понимаю, передовая — это передовая, да, мы прекрасно это понимаем, но при этом, опять же, обратите свое пристальное внимание на то, что враг, он пытается действовать по всем фронтам, и в тылу, и там, и сям. Поэтому, вы говорите, надо бахнуть. Так-то мы все в расстрельных списках, Алексей, пишет Ренат Баратов. Не замечал Ренат Баратов вас ни на каких миротворцах, я вам так скажу. Это вы сейчас можете себя вписывать в какие-то расстрельные списки, как бы. Ну, спасибо большое, что проявляете корпоративную этику. Ну, как бы, не преувеличивайте. Вот. Что касается... Я бы бахнул. Так куда бахнуть-то, Ренат, подскажите? Вот я бы бахнул, чем и куда, давайте, рубайте, как говорится. Я бы тоже бахнул, вот в этом я вас поддержу. То есть, если первая часть вашего сообщения, мне кажется, абсолютно оторванной от действительности, вы просто не понимаете, как бы устроено все. Вот, то вторая, я бы бахнул, давайте, куда? Че, куда бахнем? Ну-ка! Ренат из окопа пишет, пишет Андрей. Не знаю, собственно говоря, не особо важно. Если Ренат пишет сейчас из окопа, значит, он не совсем понимает ситуацию в тылу. Вот. Если Ренат пишет из тыла, значит, он не понимает ситуацию ни в окопе, ни в тылу. Вообще нигде. Ну, то есть, большой разницы нет. Поэтому я просто спрашиваю, куда бахнуть, Ренат? Что сделать-то? Давайте. Ну-ка, куда бахнуть? Потому что, когда вы сейчас начнете рассказывать, куда бахнуть, мы в итоге все равно с вами придем к одной простой вещи. Бахнуть-то надо туда, где производится все. А производится-то все где? Все, спасибо большое за внимание, дорогие друзья. Можно переходить к следующей теме, не так ли? Адреса есть и смайлик. Ну вот и все, Ренат. Я вот так вот давайте на юмористической этой ноте с вами. Да, друг другу руки и пожмем. Я поэтому и говорю, что мы, ну, как бы мир, мы, там, конфликт, он движется вот в этом направлении. Когда эти адреса, которые у нас есть, они будут уже не просто адресами, а конкретно себе целями для нанесения с нашей стороны ударов по этим целям. Но это будет куда более масштабный конфликт, вот, которого, конечно, хотелось бы избежать. Вот, а как его избежать? Это большой вопрос, потому что у нас есть задачи, которые нам нужно выполнить. Ну, это очевидно. И при этом есть у врага так называемый вот этот глубокий тыл, который состоит из этих потрясающих государств, в кавычках потрясающих, которые настроены очень активно и негативно против нас. То есть они прям русофобы. Ну, как типа, нацисты, русофобы, все такое. Вот. Не подскажете, а мы ввели санкции против тех стран, которые это сделали в неимоверных количествах, пишет Олег. Ну, у нас, да, взаимные санкции с всякими разными неприятными странами. У нас есть список, как это, недружественных стран, и, соответственно, мы действуем. Другое дело, вопрос их зависимости от нас и нашей зависимости от них. Вот. Куда бахнуть? Львов, Ужгород, Черновцы, Винница. Одним словом, западный Бандерастан, пишет Супер П. Ну, я так понимаю, что было бы неплохо. Чем тогда давайте? Почему бы и нет? Просто, насколько я понимаю, все, что вы перечисляете, так или иначе, туда бахали. Бахали по конкретным абсолютно объектам для выполнения конкретных задач. Что предлагаете, куда еще бахнуть? В Черновцах, в Виннице? Вот, в какие-нибудь подземные бункеры специальные, которые дублируют управление украинское. Кстати, интересный момент. Когда американцы начали военные действия в Иране, многие сказали о том, что Иран построил такую систему управления, при которой обезглавливание Ирана не приводит к его крушению. Вы обратили на это внимание? Децентрализованная система управления. Никто не думал над тем, что на Украине тоже децентрализованная система управления. Ну так просто, к слову. Рубрика о недвижимости у нас, потом новости, потом вернемся.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: История удивительной любви и взаимопомощи сложилась в семье основателя научного почвоведения Василия Докучаева и его жены. Как описывали современники ученого, для него Анна Синклер была не только другом, но и помощницей в научных исследованиях. При любом удобном случае Докучаев упоминал заслуги жены и даже назвал первой русской женщиной-почвоведом. О жизни Анны Синклер осталось мало фактов. Она родилась 10 ноября 1846 года, училась в Екатерининском институте в Санкт-Петербурге. После смерти тети под управление Синклер перешел частный пансионат для девочек. Известно, что она интересовалась естествознанием и как только возглавила учреждение, решила ввести эту дисциплину в программу. Синклер обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней в пансионат прибыл сотрудник кабинета минералогии, приват-доцент Василий Докучаев. Впоследствии Синклер и ученый поженились. Геолог Франц Левинсон Лессинг описывал супругу почвоведа как сердечную женщину, которая, продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы своего мужа и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками Докучаева. Левинсон Лессинг также упоминал, что супруга помогала почвоведу делать переводы нужных ему статей с иностранных языков, так как он ими не владел. Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы и обновлял читаемые им лекции последними данными. Также известно, что в 1889 году подготовка к 8-му съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи Докучаева. Он исполнял обязанности секретаря, делопроизводителя распорядительного комитета и председателя бюро съезда, а его жена вместе с ним участвовала в подготовке мероприятий и его работе. Она также вместе с мужем ездила в экспедиции и занималась обработкой материалов. Как писала о Докучаевой исследовательница Елена Русакова, в доме присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны. О ней знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Докучаева. Для большинства же людей Анна Егоровна ученым не была. В 1896 году ее здоровье ухудшилось, а врачи поставили диагноз – рак печени. В следующем году жена Докучаева умирает. Он прожил без супруги всего 7 лет, а ее вклад в науку впоследствии оценивал очень высоко. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то мы этим обязаны в весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Сергей задает вопрос из золотых запасов комментариев во всех соцсетях. Обожаю этот вопрос, спасибо вам большое. Скажите, почему на Рублевку обломки не падают? Там свои для них, ну, типа для врагов. Сергей, спасибо вам, что дали мне возможность рассказать людям правду. Значит, рассказываю. Вот вы враг, например, Сергей. Представьте себе, вы враг. И ваша задача в чем-то состоит. Состоит ли ваша задача попасть дроном, который пролетел несколько сотен километров, в какой-то частный дом, в котором никого нет? Ну вот вообще никого нет. И это никак не влияет ни на что. Скажите, пожалуйста, состоит ли ваша задача в этом? О, нет, Сергей, ваша задача в этом не состоит, потому что это бессмысленная, тупая затея. Объясняю предельно просто, какая задача стоит перед врагом. Задача перед врагом стоит бить туда и так, чтобы нам было максимально болезненно. Кому это нам? Объясняю, широким слоям населения. Зачем враг делает широким слоям населения больно? Почему враг террористическую тактику выбрал? Потому что, делая больно широким слоям населения, враг хочет посеять панику, смуту, и все в таком духе. И все. Вот вам и ответ на ваш вопрос, который вам кажется, наверное, очень потрясающим с точки зрения, а где, а вот что же по Рублевке? Да потому что, вот представьте себе, они воюют против нас в целом, они хотят сделать нам больно и сделать это как можно большему количеству людей, для того, чтобы эти люди взвыли от этой боли. Вот так враг действует. Понятно? Поэтому враг будет бить по самым-самым чувствительным вещам. Враг будет делать так, чтобы ударить именно, вот конкретно, Сергей, прям по вам. Понимаете? Чтобы, Сергей, прям вот у вас не было бензина, у вас, не знаю, горел сарай или что-то еще. Вот, ну, так вот. Потому что идет война с населением нашим. Всем. Всем. Вот и все. Да, он такой же цепшошник, как это Елена и Светлана, пишет СВ. Не, ну, если бы я видел это один комментарий из-за миллиона, понимаете, там, а я довольно часто вижу именно вот этот вот какой-то оборот про эту Рублевку. Ну, потому что врагу надо сделать широким слоям населения плохо. Зачем компания Apple выпиливает все приложения, которыми пользуются широкие слои населения? Зачем она это делает? Сергей, уважаемый. А вот затем она это и делает, чтобы было плохо всем и сразу. Понимаете? Для того, чтобы низы, как говорится, стали недовольны. Для того, чтобы создать ситуацию социального напряжения максимального. А ситуация социального напряжения создается с низов, а не с верхов. Вот так. Бахт надо по Лондону, но в Лондоне дети нашей элиты, пишет Код Зет. Да нет, это все тоже лажа, Код Зет, то, что вы сейчас говорите. Я, конечно, не исключаю, что у каких-то богатых людей там и так далее есть дети там в Лондоне и так далее. Но не бахать или не бахать по Лондону зависит не от того, что у кого-то какие-то дети где-то есть, а от того, что бахнуть по Лондону – это вступить в ядерную войну с Западом, Код Z. Вот что такое бахнуть по Лондону. Вот такая вот история, понимаете? Наверное, это сложно понять, наверное, это сложно услышать, но я пытаюсь это каждый раз говорить. Наверное, это вот вам как бы неубедительно, кажется, я черт все знает. В этом вроде бы тупом вопросе Сергея заключена прям цепсошная такая большая история про то, что разъединять на каждом уровне. Вот сейчас вот этот Сергей. Этот вопрос, а сколько таких еще, у кого есть телефоны, и они на радио, и они что-то там пишут, чтобы их услышали. Пишут другой Сергей. Не знаю, Сергей. Видите, Сергей, Сергею рознь, как говорится. Вот. Ну, американцы уничтожили, ликвидировали всех неугодных. А у нас нелогично, странно, пишет Катя. Что вы имеете в виду, Катя? Кого конкретно надо ликвидировать, понимаете? И как это самое главное сделать? Если мы дойдем до конституционных границ и там окопаемся, на Украину тут же завезут войска НАТО, и хохлы, прикрываясь ими, продолжат работать по нам беспилотниками. Где выход, пишет Димитриус. Да вот и суть-то заключается в том, что, видимо, окопаться-то не получится, а придется двигаться вперед. Вы знаете, со всеми этими идеями крепостей разнообразных какая проблема? Да, вот есть как бы идея маневренной обороны, а есть идея крепостей. Вот эту идею крепостей использует Украина. С крепостью какая проблема? Она на месте, какая бы она крепкая ни была, она на месте на одном и том же находится. И в нее можно бить столько, сколько тебе потребуется, ну, сколько сможешь, вот столько и бить в эту крепость. И вот показывает практика, что эти крепости одну за другой наши войска берут. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому идея окопаться, она и кажется мне, например, маловероятной. Придется двигаться. Придется двигаться. Вот так. Вот. Нужно погасить свет, отключить НПЗ, лишить мостов их и ЖД. Тогда и будет результат. У них все здания управления страной целые. Дата-центры работают. Минобороны работает. Все целое, пишет Евгений. Вернемся к вопросу Евгений о децентрализации. Вот некоторые из наших слушателей называли сегодня в числе приоритетных целей, например, Винницу. Вот есть такое мнение, что в Виннице находится как бы один из основных дополнительных центров управления, запасных центров управления. И вообще есть такое мнение, что на Украине давно уже выстроена система децентрализованное управление, которое фактически, ну, таким образом устроено, что вы можете вынести один город, а другие города все равно будут осуществлять управление тем, чем останется на тех или иных фронтах. Когда я говорю вынести город, я имею в виду, наверное, то, что предлагают некоторые из наших слушателей, типа, давайте уже бахнем. Ну, наверное, под словом бахнем имеется в виду что-нибудь стереть в пыль, да, как бы в надежде на то, что, как я понимаю, там в ужасе все разбегутся. Вот есть предположение, что, ну, не разбегутся. Я понимаю, конечно, что это можно узнать только проверив, вот, а по-другому никак ты это не узнаешь. Вот есть предположение, что они разбегутся. Это раз. И два. Смотрите, на современной так называемой Украине вот, есть часть населения, которая нас яростно ненавидит. Есть часть населения, которая на самом деле безразлична. Им просто необходимо, чтобы, ну, так скажем, кто победит, тот и победит, подстроимся. И есть та часть населения, которая нас поддерживает, она действительно есть. Наша задача выбить ту часть, так скажем, вооруженного сопротивления, которое у них есть, которое нас ненавидит, склонить на нашу сторону тех, кто ну, безразличен в широком смысле этого слова к тому, как будет устроена послевоенная жизнь, и поддержать тех, кто здесь и сейчас поддерживает нас, находясь там. Естественно, превращая все это, все три категории этих граждан в пыль, вы, ну, как бы не добьетесь этого результата, вы добьетесь противоположного результата. Те колеблющиеся, которым как бы все равно плюс-минус, они, естественно, станут ярыми нашими ненавистниками. Ну, а те, кто был за нас, ну, некоторая часть из них, ну, погибнет вместе с теми, кто... плохими вместе с плохими, которые окажутся под ударом, а часть из них поменяет свое, так скажем, отношение к нам. То есть вот этот сложный процесс, который я описал, естественно, не во всей его сложности, но так вот схематично набросал, он ведь существует. Может быть, вам кажется, что его не существует, а он существует. Если нет децентрализации, можно узнать, только устранив верхушку нацистского режима, пишет Сергей. Но понимаю вас, Сергей. Я вам откровенно скажу, не против. Что думаете по поводу заявлений Александра Григорьевича, пишет Антон? По поводу того, что если Белоруссия вступит в военные действия, это будет война совершенно другого типа? Я, откровенно говорить, да, свое же мнение я говорю, я не понял этого заявления. Я не понимаю, что конкретно Александр Григорьевич имел в виду. Какого такого нового типа военные действия будут, если Белоруссия вступит в военные действия? Вот. Также я не понял, что имел в виду Александр Григорьевич, когда сказал, спокойнее, надо как-то там договариваться и так далее. Я совершенно не понимаю, с кем в Киеве мы и на каких основаниях должны договариваться. И, собственно, почему он это говорил, когда наша делегация была в его кабинете, я тоже не понимаю. То есть я не понимаю, что имеет в виду Александр Григорьевич. И я не понимаю, какие такие уникальные суперсилы есть именно у Белоруссии в этом смысле, которые таким образом изменят военные действия, что все ахнут сразу. И у меня есть такое ощущение, что самое главное, что не я это не понимаю, самое главное, что это не понимают в Киеве. Они такие, в смысле, и что изменится? У нас растянется линия фронта. Они такие, ну и что? Ну, растянется. В Киеве. Ну как, вы не справляетесь с той линией фронта, которая у вас есть? Они такие, ну как бы не справляемся и не справляемся. Ну, сдаем территории. Вот такой вариант вообще кто-нибудь рассматривает? Они такие, ну, сдаем, да, территорию. Сдаем, медленно сдаем территории. Пока мы медленно сдаем территории... Вот, Европа вооружается, сооружаются производственные мощности, возводятся. Этими производственными мощностями они встают, так скажем, на поток там производства беспилотников. Нам эти беспилотники присылают. Вот, мы насыщаемся этими беспилотниками. Мы удары организуем в 660 беспилотников в сутки, иногда даже 900, 900 с лишним. Вот, а производство европейцы этих беспилотников наращивают. Ну и все в таком духе. Я, честно, не совсем понимаю, что имеется в виду, когда Александр Григорьевич говорит, что вот если только они посмеют, они уже посмели. Они уже ударили по автобусу с белорусскими детьми. Они уже посмели. Они уже угрожают откровенно. Они уже совершают сейчас эвакуацию в приграничной зоне, в зоне Триграничия. Они эвакуацию организовали там, по-моему, в 12 населенных пунктах приграничных, готовясь. Они там скапливают военные силы. У них уже есть конкретные военные планы. Они не сегодня, завтра нанесут удары по Белоруссии. Вот. Такое мое мнение. А я искренне надеюсь, что оно ошибочное. Вот. Ну. Вы говорите, что задача Запада — создать социальное напряжение внутри нашей страны через атаки беспилотников, ограничение связи, рост цен. Так надо же их тактику применить в отношении их населения, зеркалить, пишет Елена. Надо. Но аргумент наших властей, что мы не такие, кто это мы? На Украине уже два поколения выросло, которые считают нас врагами, пишет Елена. Ну и выросли и те поколения, которые нас считают и себя считают нами. Например, люди Донбасса, там тоже растут поколения, и эти поколения, это мы и есть, это наши люди абсолютно. Это так, для понимания, Елена, просто на всякий случай говорю. Значит, надо зеркалить рост цен. Вы имеете в виду, что бить беспилотниками по Европе? Ну, мы не можем бить беспилотниками по Европе. Это расширение конфликта, включение Европы в прямое противостояние с нами. Ну, не можем. Все. Ну, то есть, если мы это уже делаем, это значит, как раз та фаза и наступила, о которой я говорю, которая, как мне кажется, она, скорее всего, наступит. Но ее никто не хочет, этой фазы. Прямое противостояние. То есть, те самые европейцы, они бьют по нам через Украину, да, для понимания. То есть, у них есть вот эти вот, этот режим киевский, который этим занимается, соответственно. Пушечное мясо они набирают на улицах, там, Украины той самой. Вот. А и оружие поставляют. Но оружие применяет киевский режим, да? Ну, и, соответственно, тех, кого они под ружье загнали. Вот. Он сказал, что мы... Он бахнет, пишет АК. А мы, мол, не бахнем. А он бахнет, пишет АК. Ну, тогда чего ждать? Надо бахнуть, да и все. Если речь идет о том, что Александр Григорьевич полон решимости бахнуть, так надо и бахнуть. А какие проблемы? 500 целей, Зеленский сказал, обозначено у Украины на территории Белоруссии. В Нью-Йорке дети, в Лондоне бизнес, в Париже любовница, бахнем по Воронежу, там никого нет, пишет код Z. Код Z, вам, наверное, букву Z надо убрать уже, если честно. Что-то как-то это все странновато выглядит. Такое ощущение, что на врага работаете. Странно. Ему нечем бахать, пишет Алекс Поляков. Ну да, вообще те системы, которыми можно бахнуть так, чтобы там все во все стороны разлетелось, это наша система, конечно. Да. Так, ну для понимания, на территории Беларуси это именно наши системы, которыми можно вот так вот бахнуть, чтобы ах, прямо. Это наши все эти орешники и так далее. От ситуации веет безысходностью, будто нас добьют и заставят капитулировать, пишет МТОРС. Не так. Мы же движемся на фронте. Движемся. У нас есть проблемы по ПВО определенные. Да, мы пропустили несколько ударов, очевидно, чувствительных. Надо укреплять ПВО. Вот. Вот надо чем заниматься. Те люди, которые хорошо понимают в этом, они объясняют, как и в каких масштабах, и как можно укрепить ПВО. Плюс пассивная защита важных объектов, которые, как показала практика, как бы нет. Ну, на некоторых объектах неплохо было бы возвести эту защиту, а ее как бы нет. Вот. Она бы, какая бы она ни была и сколько бы она ни стоила, все равно стоила бы дешевле, чем те потери, которые мы несем в результате того, когда поражаются такие важные объекты, там, нефтепереработки и так далее. То есть возвести эти чертовы просто, ну вот по-русски говорю, леса. Просто чертовы леса. Возвести и все. Хотя бы. Это сразу поможет. И это недорого. Это примитивные конструкции. Они собираются, они разбираются. Уже есть люди, которые хотят это сделать. Они уже говорят, давайте мы это сделаем. Вперед. В чем проблема? Где Европа берет ресурсы на оружие, а наши капиталисты огорчатся, что трудно продавать туда, огорчаются, что трудно продавать туда сырье, пишет Котопес. То сырье, которое куда бы мы ни продавали, когда мы продаем, мы зарабатываем на этом денежку, и эта денежка нам позволяет оплачивать труд инженеров, труд бойцов, командиров и так далее. Да? Это по поводу наших денежек. Поэтому эта система тоже не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Вот. У нас система набора войск сегодня – это контрактная система. Да, для того, чтобы люди хотели заключать контракты, вот, нужно предоставлять хорошие условия. Вот. Это все средства. Эти средства надо изыскивать, как вы понимаете. Для этого надо их где-то зарабатывать. Думайте над этим. Вот. Конечно, если вы исходите из схемы, при которой стоит, так сказать, перейти и от тех вариантов, которые сейчас используются, к тем вариантам, которые использовались в Великую Отечественную войну, то это, конечно, другой разговор. Но это вы тогда говорите, наверное, о всеобщей мобилизации и все такое. Есть у меня ощущение, что все те люди, которые об этом говорят усиленно, но я не имею в виду специалистов, которые действительно готовы, они сейчас в окопах и все дела, а вот, ну, вот так вот, скажем, с дивана говорят об этом, они как бы не до конца понимают, что это их касается в первую голову. И, наверное, проще поэкономить бензин немножко. Так вот, слегка, так сказать, поменьше поездить на автомобиле. Поняли, да, о чем говорю? Объясним, почему мы так против размещения западных военных на Украине? А, объясним, вопросительный знак. Если это будет потом по границе областей, не текущий ЛБС, но будет стена, как Лавров заявил. А какая нам разница, пишет АК? Ну, разница, в общем-то, никакая. Мы все равно сомкнемся с НАТО в определенный момент. Вопрос только, в каком месте мы, эта смычка произойдет. Да? Ну, вот где пройдет граница нас и НАТО? Вот, пройдет она по границам, ну, там, не знаю, нашим конституционным, или чуть дальше, или по Днепру, или за Днепром она пройдет. Ну, где-то вот она пройдет. Это граница, где мы сомкнемся с НАТО. Чем она дальше пройдет на Запад, тем лучше. Ну, это, как бы, мне кажется, абсолютно очевидно. Почему? Потому что любое натовское оружие, какое бы оно ни было и так далее, у него все равно есть там подлетное время и все остальное. Чем дальше, тем лучше. Такая вот простая математика. Население, возможно, не расстроится, если прилетит на Рублевку, что? В смысле? А потом слышать на радио, что повышают тарифы, приказ от бизнеса, зачем-то называться социальной страной, пишет Ленок. Вот, Ленок, вам я отвечу на первый ваш пассаж по поводу того, что население не расстроится, если прилетит на Рублевку. Есть у нас люди, которые ненавидят людей, которые богаче их. Ну, есть такая фишка. Вот, ну, это, наверное, по всему миру такая фишка. Именно поэтому никто в Рублевку-то стрелять и не будет из врага, потому что все прекрасно знают, что действовать надо так, чтобы население очень сильно расстроилось и давило на власть, понимаете? Ну, враги наши это знают. Как бы, Ленок, в вашем странном пассаже, который наполнен ненавистью к людям, у которых там больше денег, чем у вас, на самом деле ответ на ваш вопрос есть. Если бы вы чуть-чуть вот, ну, на шаг вперед как бы подумали, то вы бы сами себе этот ответ и нашли. Еще раз говорю, Запад устраивает фактически войну с нами, террор против нас, всех. Простых, очень простых. И таких простых, как я, и даже проще. Куда проще, казалось бы, такой простой паренек уральский. Вот, ну, вот бывают, оказывается, и проще люди. Да, поэтому задача заключается в том, чтобы вы пребывали в ненависти. В том, чтобы вы кричали, чтобы вы страдали, все, в широкие слои населения. Это задача врага. В этом заключается смысл любого террора вообще на планете Земля, который когда-либо какие-либо террористы осуществляли, он заключается в том, чтобы стонало население. Вот и все. Вот, стонать от того, что где-то какой-то красивый дом ракетой сложат, очень богатый, красивый дом пустой, вы не будете. Поэтому это и не имеет смысла. С точки зрения террора. Если они хотят осуществлять террор, они будут бить именно по вам. Они будут бить по автобусам туристическим. Они будут бить по поездам. Они будут бить по машинам гражданским. Они будут бить по колледжам. Они будут бить по, ну, в том числе, по нефтепереработке. Почему? Потому что, ну, как бы, бензинчик вам нужен на машине своей кататься и так далее. Там, на дачу съездить еще куда-то. Поняли, Ленок? Вот вы так подписаны просто, я поэтому так и говорю. Были бы Елена написаны, я бы Елена говорил. Это я не то, чтобы какое-то понебратство проявляю. Вы меня поняли, да? Есть ощущение, что вокруг паникеры и враги. Порой такое пишут, что уже хочется лично познакомиться с такими радиослушателями, повнимательнее нужно быть и общаться со своим окружением. Соседи, случайные, знакомые и так далее, особенно с приезжими, летят с наших территорий, и это уже очевидно, пишет Павел. Ну, смотрите как. Враг делает так, чтобы у нас широкие слои населения чувствовали себя плохо и, так сказать, паниковали. Ну вот, вы видите результат работы врага. Некоторые из представителей нашего населения паникуют. Вот Ленок, например. И начинает рассказывать и думать о том, а что это вот там какой-то богатый дом, а если бы по нему ударили, я бы и не расстроилась. Так я же вам говорю, враг хочет сделать, чтобы вы расстроились очень сильно. Враг выбирает такие цели, чтобы вы очень сильно расстроились. Поэтому он выбирает такие цели, чтобы они прям вот для вас, Ленок, были максимально чувствительные. Ясно? Все, что вас не расстраивает, врага не интересует. Все. Поэтому он бьет вот так, как он бьет. Understand? Ну вот. Может, Ленок это он, пишет Антон. Не знаю, Антон. Мне же, вы понимаете, в чем дело? Обсуждать личность чью-то, тем более, что ну, многие там под вымышленными именами со мной общаются, я это прекрасно понимаю, нет никакого смысла. Мы же с вами говорим об идеях, мы же с вами говорим о процессах и обсуждаем эти процессы. Вот. И поэтому, в принципе, Ленок или кто-то еще другой, там какой-то пользователь бы написал. Главное тут уловить суть. Что сам посыл, который я прочитал, он в корне, ну, как бы сказать, опять же, не соответствует действительности. Вот. Именно потому что люди, которые это пишут, они не понимают цели врага. А я объяснил цель врага. Она очень, на самом деле, такая доходчивая и понятная. Новости.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия. Но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарева уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного – Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарева сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарева получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за 3 года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарева, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призывала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарева. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними, и вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкаревой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников.

Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкареву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Лёша, пишет Наталья, я считаю, что про нацистов, значит, вот врагов наших, можно говорить только матом. Дальше Наталья приводит пример, вот как это делают некоторые мои другие коллеги, которых я, кстати, знаю лично. Вот. Может быть, может быть. Единственное, что я вам хочу сказать, что, ну, как бы матом вы, вот, или не матом обсуждаете врага нашего, вы этим самым там дрон-то матом не собьете, да? Ну, так, его все равно же надо сбивать-то противодроном или ракетой специальной, которая это делает, или там стрелковым оружием и всем остальным. Это первое. Второе, отличительная особенность нашего врага в интернет-пространстве – это адский, постоянный, грязный мат. Вот это видно было там и по чат-рулетке, и по всему, и по всему. Сейчас она уже не модная, но когда-то была модная. Это какой-то катастрофический, убогий, непонятный язык. Смесь всего годливого, что только можно себе представить. Вы знаете, я считаю, что один из элементов вот этого противодействия, которое сегодня есть, я уже говорил о том, что военные действия, и вы это прекрасно знаете, то есть не то, что я это сказал, вот, а все остальные, ох ты, что ты сказал, глаза нам открыл. Да, война, по сути, идет по всем направлениям, и в том числе, естественно, да, информационное направление. И вот один из элементов этой борьбы, это борьба, на самом деле, за русский язык. Вот в широком же смысле этого слова. Я искренне не приветствую мат вообще каких угодно, на каких угодно площадках наших. Я считаю, что от этого нужно отказываться. Я считаю, что когда мы используем эти слова в открытом пространстве, когда мы используем эти слова для общения с широкой аудиторией, мы проигрываем. Вот если так прямо сказать, то мы проигрываем. Ни в коем случае нельзя этого делать. Нам необходимо демонстрировать превосходство над противником и в сфере языка тоже. Вот для понимания. Нам необходимо это делать. Я считаю, что это прямо необходимость. Да. Потому что образ наш строится из того, что мы говорим, как мы выглядим и все остальное. И образ врага тоже из этого складывается. Когда ты видишь какого-то непонятного человека, пьяного, который матерится там, что-то кричит про какую-то, простите за это слово, русню, и, ну, он сам формирует свой образ, этот человек. Ну, вот. Я хочу, чтобы, так сказать, бойцы нашего фронта информационного были другие. Я не хочу, чтобы бойцы нашего информационного фронта выглядели вот так. И я считаю, что это важно именно для создания правильного образа. Ну, если называть людей, да, если вообще говорить, оперировать такими категориями, как информационный фронт и там бойцами называть этих людей. Ну, допустим, может быть, это преувеличение, конечно же, да, по поводу бойцов, но тем не менее. Вот, когда мы делаем так же, как они здесь, я думаю, что мы действуем себе в минус. Не нужно этого делать. Не нужно. Вы знаете, есть такое выражение, да, это классика, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Я не могу сказать, что я хранитель языка, и конкретно то, как я разговариваю, это высоколитературный какой-то русский язык, это там супернорма и что-то в этом духе. Но все-таки

0: языке. Я полагаю, что все те люди, которые сегодня используют мат в общественном пространстве, при создании программ информационных, любых абсолютно, они бы только выиграли, если бы они отказались от этого. Они бы только выиграли, и мы бы все только приобрели. Потому что многих из этих людей, я еще раз подчеркну, Наталья, я знаю лично, в том числе того человека, которого вы сказали, я знаю лично. И я понимаю, что этот человек, он интеллектуально одарен, и он может уничтожать врага совершенно иначе, гораздо более элегантно, и это будет эффективнее. Это мое мнение, я его не пытаюсь навязывать, не, то есть я не хожу там по коллегам и не говорю, не употребляйте таких слов или еще что-то, это мое мнение. Возможно, вам покажется, что я прав, может быть, вы посчитаете, что это не так. Ладно, про нацистов нельзя, но вот про либероту я не могу сдержаться, пишет Наталья. Не надо даже использовать таких слов, как либерота, либерастня, вот это вот все, это опять снижение, не нужно. Обозначьте врага таким словом, каким его вы можете обозначить литературно. Этого достаточно, это и так понятно. Крепче слово, чем слово враг, все равно нет. Как бы вы что ни придумывали, враг он и есть враг. Все, враг, враги, предатели, да? Ну, вот если мы говорим, вы говорите, вот, либерота, вы имеете в виду кого, правильно? Тех людей, которые здесь, в стране, когда-то называли себя внесистемной оппозицией, на самом деле были агентами Запада, и за деньги Запада здесь дестабилизировали ситуацию внутри и ослабляли нас на протяжении многих лет. Потом многие из них покинули страну. И вот начинается придумывание для них слов. Почему начинается придумывание вот этих вот всех, как бы, дополнительно оскорбительных слов? Потому что их речь, она изобилует вот этими гнусными словами, по типу «русня», «рашисты» и все остальное. Но я вам хочу сказать, что именно употребление этой сниженной лексики характеризует их с самой негативной стороны. Любой человек, который так или иначе каким-то образом тянется к прекрасному, выбирая между человеком, который говорит «нормально», и человеком, который говорит «вот так», выберет того, который говорит «нормально». Вот в чем дело. Я понимаю, что цель может быть привлечь на свою сторону каких-то, ну, бандерлогов, но, скорее всего, у вас все равно это не получится, потому что с точки зрения вот этих вот привлечения бандерлогов, ну, вот так называемый Киев впереди планеты всей. Ну, что тут говорить? Это просто уши в трубочку сразу. Невероятная какая-то помойка открывается вот при общении с этими людьми прямом. Вот, ну, я говорю, чат-рулетка этим особенно прославилась. А? Неумение следить за собственными словами, неумение контролировать себя абсолютно никак. Абсолютное нежелание отвечать за то, что ты говоришь. Просто бесконтрольная помойка какая-то, ужасная. Поэтому те, кто, кого вы называете либеротой, их проще и лучше называть предателями. Все, предатели. Коллаборационисты. Есть еще красивое такое тоже слово. Почему оно красивое? Оно вроде как иностранное, и поэтому оно вот дополнительно красивое становится сразу. Есть в этом какое-то ощущение бренда, знаете? Не Барвиха — роскошная деревня, а Барвиха — лакшери вилледж. Не предатель, а коллаборант. Не помойка, а клоака, простите. Да, что-то такое. Не надо обесценивать прекрасную характеристику «предатель» новыми терминами, пишет Александр. Абсолютно верно. Крепче этого слова не будет. Все, оно самое крепкое, оно самое правильное, оно самое четкое. Оно дает понимание самого процесса происходящего. И эта характеристика, она абсолютно стабильна и непоколебима. Все, это предатель. Ничего хуже вы про этого человека сказать не можете, потому что ничего хуже предательства и того, что он сделал, не бывает. А он сделал то, что он сделал, он предал. Все, это предатель, агент, да, коллаборант. Все, пожалуйста. Дислоял можно. Можно дислоял, дизлоял, да, нелояльный. Ну, знаете, можно быть нелояльным, но при этом не предателем. У нас страна состоит из людей, часть из которых фанатеет по Российской империи, часть из которых фанатеет по Советскому Союзу. Несмотря на это, имперцы и люди, прославляющие Советский Союз, то есть, можно сказать, антиимперцы, они бок о бок сейчас в окопах сражаются с врагом, да, несмотря на это. То есть, можно быть нелояльным, но при этом не быть предателем. Когда мы говорим про, как вы сказали, либероту, имеются в виду именно предатели. И вместо того, чтобы сказать предатель, вы говорите либерота, и не совсем понятно становится, а что конкретно эти люди сделали. Потому что возникает ощущение, что они просто исповедуют какие-то там особенные либеральные идеи или что-то в таком духе. Так я вам подскажу одну вещь. Можно, находясь в современной России, быть либералом. Но только истинным либералом. Да, можно говорить о ценности жизни, можно говорить о ценности человека, да, личности, да, о примате, может быть, даже личности над коллективным мышлением каким-то и все остальное. Просто те люди, кого вы называете либеротой, либерастами, да, вы пытаетесь сделать какое-то ругательное слово на основании слова «либерал», они не либералы. Они не либералы и никогда... Либералы, простите. И никогда ими не были. Это маска. Они не либералы. Они экстремисты. Они радикалы. Они ненавистники. Они враги. И они предатели. Они хотят убивать население Российской Федерации. Они, ну, вот я сейчас слово использую, донатят, они платят деньги ВСУ за то, чтобы те нас убивали. Какие они, к черту, либералы? В чем они либералы? В чем заключается суть их либеральной идеи? Люди, которые призывают бомбить Москву, либералы? Ну, вы сами задумайтесь над этим. Соответственно, все производные, да, как бы ругательные от слова либерал, типа либераст или либерота и все остальное, они производные от того понятия, которое к этим людям неприменимо вообще. Они не имеют к этому отношения. И они это продемонстрировали. Это террористы, это радикалы. Понимаете, когда какой-нибудь, например, беглый из России, бывший депутат Илья Пономарев, его называете либералом, он вообще-то собирает вот нацистов, беглых с территории России, в так всякие разнообразные отряды, там, сообщества, всякие РДК и Легионы России, да, он курирует этот процесс, насколько я понимаю. Вот. И, например, он среди тех, кто, грубо говоря, отправлял их на вот эти вот вылазки в наши приграничные территории, когда они убивали мирное население. Это вот он либерал. Он не либерал, не либераст, не там кто угодно. Он вообще никакого отношения не имеет к либерализму. Это террорист. Это предатель, это агент западный, это убийца, это, можно, конечно, вот здесь можно применить слово упырь, вурдалак. Это убийца. Кого убивает? Да вот вас, например. Понимаете? Поэтому не надо придумывать обидные слова. Потому что надо всегда, на мой взгляд, не обидные слова говорить, а слова, отражающие суть. Точнее надо быть в определениях. Потому что это полезно. А остальное – это просто вот покричать, понимаете? Что-то покричали где-то. Какие-то либералы, какие-то нелибералы. Что такое? Вообще. Это даже, на мой взгляд, вредно в том смысле, что человек никак не может понять, о чем идет речь. Понимаете, вот начинают опять вот дуть либерал. Да не либерал он. Да не либерал он. Он берет интервью, абсолютно спокойно общается вот с одним из представителей так называемого вот этого экстремистского РДК. Вот. И, например, с Лебедевым он общается так, как будто Лебедев страшный террорист. А с настоящим террористом, радикалом и убийцей, на руках которого кровь невинных мирных граждан Российской Федерации, русских людей, он общается как, на короткой ноге он с ним. И никаких претензий он ему не предъявляет. С убийцей сидит. Настоящим вурдалаком, вампиром, кровопийцей. Понимаете? И какой дуть либерал? В связи с чем вообще? И не надо ничего придумывать. Вот. Все правильно говорите. Хорошую тему нащупали, пишет Игорь. Ну, все нащупали. Я в этой теме уже, я не знаю, сколько лет. Вот. Это, понимаете, когда я говорю, что не надо материться в эфире, я это делаю не потому, что я такой сноб какой-нибудь, или я такой вот эстет невероятный и все остальное. Могу ли, знаю ли я эти слова? Да. Применяю ли я их? Ну вот молотком по пальцу ударю, применю. Вот я вам говорю, как есть. Но информация и работа с информацией, и работа с созданием образа нашего, наших бойцов, наших бойцов информационного фронта, имиджа нашей страны, имиджа людей, которые говорят от имени нашей страны, это важная, сложная, многовекторная, многогранная работа, в которой нельзя проигрывать. А эти вещи, они нас превращают вот, ну, грубо говоря, знаете, есть такое слово, оно мне не очень нравится, польское, быдло. Ну, мы становимся такими же быдлонами, как с той стороны, вот это вот, то, что транслируется, вот то же самое. Сидеть, что-то матюкаться, полупьяные какие-то, ага. Ребята, надо подсобраться, вот я так считаю. Надо подсобраться. В принципе, можно разными словами и все объяснять, но не надо это нести в эфир. Не надо таким образом лепить образ, простите за тавтологию, свой же. Знаете, есть крайне вредные с точки зрения имиджа наших вооруженных сил видео в интернете. Какие-то дураки, я даже не знаю, кто это, ну, какого-то другого дурака, видимо, какой-то человек, к сожалению, с зависимостями, там, одевают, ну, надевают на него форму бойца нашей армии, и он там на фоне флага нашего кричит полупьяный «Слава России!», потом он, значит, бегает какой-то в бронежилете на время по какому-то селу, ну, и все в таком духе. Ну, у него, естественно, нет зубов, морда пропитая вся абсолютно, то есть пропитая, да? Ну, то есть ужасная какая-то вещь. Вот я бы тех людей, которые это, эти видео снимают, я бы их, ну, так сказать, спросил, зачем они это делают, если бы была такая у меня возможность. Зачем вы это делаете? Почему вы находите какого-то человека падшего, на него надеваете форму бойца вооруженных сил или там элементы экипировки, и потом вот записываете это видео? Вы хотите сказать, что у нас такая армия, и у нас такие бойцы, вы это хотите сказать или что? То есть это абсолютно деструктивная, ужасная деятельность. Но, понимаете, кто-то это делает осознанно, но если мы говорим о том, как враг создает наш образ и как он из нас пытается лепить там орков и все остальное. Главное, не до человеков каких-то они из нас лепят. Другое дело, когда мы это делаем сами, на широчайшую аудиторию, в развлекательных программах, в таких программах, в сяких программах, в серьезных. Ну зачем? Зачем мы сами по себе бьем? Я не понимал этого и пока не могу понять. Может быть, когда-то я это пойму. Руссо-туристо, облика морали, Ферштейн, пишет Гермошлем. Вот. Ну так а про размещение контингентов не ответил. Это же один из пунктов, против которого мы резко против, пишет АК. Конечно, мы резко против размещения контингентов. Потому что идут боевые действия. Размещение контингентов в зоне ведения боевых действий превращает эти контингенты в законную цель для нас. Законная цель для нас из-за контингентов НАТО может привести к прямому столкновению нас с НАТО, потому что мы ударим по их войскам, вот, потому что это наша законная цель, как мы говорим. А они скажут, что вы ударили по нашим войскам, это Казбери, вы нам объявили войну. Поехали. Поэтому, конечно же, мы против размещения любых контингентов, где бы то ни было, в зоне ведения боевых действий. Под зоной ведения боевых действий сегодня мы подразумеваем всю Украину, естественно. Потому что со всей территории Украины, так или иначе, там и мобилизованные там у них есть, вот эти мобилизованные и все остальное. Ну, кстати, тоже зря я вот это слово применяю, мобилизованные. Мобилизованные, да. Насильно мобилизованные. Вот, и дроны они там собирают, и запускают они из разных точек, поэтому вся так называемая Украина — это зона ведения боевых действий, поэтому там никаких, конечно, зарубежных контингентов быть не должно. Если мы говорим о ситуации, при которой боевые действия заканчиваются определенным договором на основании капитуляции киевского режима и признанием наших конституционных территорий, и признанием тех, кто стоит за киевским режимом наших конституционных территорий, это будет уже другой разговор. Это будет совершенно другой разговор. Что там, где там, под каким соусом, как и что, и когда будет размещать, какой статус будет у Украины, это уже следующий разговор. Разговор номер один заключается в том, что они обязаны признать наши конституционные территории и из этих конституционных территорий вывести войска. Если они не выводят войска с конституционных территорий наших, мы сами их оттуда выбиваем. Мы их выбиваем и фактически освобождаем свои конституционные территории. С юридической точки зрения они не признают эти территории нашими и могут, грубо говоря, продолжить военные действия. Наша задача заключается в том, чтобы убедить их в том, чтобы признать юридически, все они должны признать, подписать эти документы, что это наши территории. наши. Вот. Если они этого не признают, ну что, я и говорю, что продолжение боевых действий. Так, а про Собчак расскажешь, который с ЛГБТшников на День защиты детей выпустила интервью или слабо, пишет Ренат Баратов. Я, честно говоря, не в курсе этого, Ренат Баратов. На слабо меня брать нет никакого смысла, я не вижу никакого такого особого статуса у Ксении Собчак, кто бы что ни пытался там утверждать и кто бы что ни пытался говорить. Я вижу, как Ксения Собчак ругается с некоторыми представителями нашего, так скажем, наших СМИ. Я вижу, как с ней ругаются эти представители СМИ. Ну и, в общем-то, никакой разницы нет. Это только дает там определенный хайп и тем, и другим. Вот. Просто посидеть, поругаться с Ксенией Собчак в эфире, ну, давайте поругаюсь. Но это ничего не дает. Необходимо, чтобы мы выглядели по сравнению с врагом людьми культуры и принципов, а враг как раз пусть быдлует, что для нас вполне, для него, простите, вполне органично. То есть, чтобы имиджево было различие на уровне эстетики. Хотя, конечно, война дело не эстетичное, но образ же мы такого держаться можем, чтобы на моральном уровне было всегда очевидное различие, пишет Василий. О чем я и говорю. О чем я и говорю. Вот. Делать из нас недочеловеков – это отличительная особенность нацистов. Это всегда отличительная особенность вражеской пропаганды – расчеловечивание противоположной стороны. Одна из самых ядовитых пропаганд, которая когда-либо вообще существовала на планете Земля по отношению к русским людям – это британская пропаганда. Вы можете посмотреть британскую пропаганду, английскую пропаганду времен там Крымской войны и все остальное. Многие из тех образов, которые они рисовали про нас, и там спрут мы какой-то, ну, там, осьминог, который всю душит эту Европу бедную, какая она замечательная, и медведь мы бешеный, который всех разрывает. Кстати, интересная история с медведем. Мы уже на это не обращаем внимания, потому что мы по-другому стали оценивать это животное. Вообще-то, когда они рисовали образ медведя, они хотели показать, что мы безумны, мы агрессивны, мы неаккуратны, мы дикие, ну и все примерно в таком духе. Они вроде люди, а мы вот бешеный зверь тупой, который все ломает, крушит, душит, отнимает. Медведь. То есть это, на самом деле, образ британской пропаганды, негативный. Так они рисовали нас. Ну, по типу, как когда-то стали вот ВСУшники и стоящие за ними все эти персонажи нас называть орками. Ну, типа, они эльфы там какие-то, хорошие люди, а мы вот орки. Ситуация сложилась следующим образом. Ну, на самом деле, вы знаете, да, какое животное олицетворяет Россию? Это не медведь, это орел. Да, у нас двуглавый орел, это и есть вот такое вот мифологическое, так скажем, животное, которое олицетворяет Россию. То есть орел, на самом-то деле орел. Вот. Но медведь стал символом России, потому что они-то нас хотели оскорбить медведем, а нам понравилось. В том смысле, что нам нравится медведь, мы к медведю относимся хорошо. В наших сказках медведь не самый плохой персонаж, мягко говоря. И вообще нам кажется, что мишки добрые. И поэтому мы к медведям относимся хорошо. Хотя, конечно, медведи — это те еще животные, так скажем. Жесткие они, ребята, эти медведи. Вот. Но не прошел образ, потому что для них этот образ негативный был понятен, а для нас он понятным не стал, потому что нам медведи нравятся. Просто вот такая специфика. Такая же история, кстати, и с орками произошла. Они нас обзывали орками, а нам как-то вот более-менее зашло, и мы стали говорить, что ну да, орки, вот моя орчиха, я орк, и все. И эта вся история сошла на нет. Вот обратите внимание, что сейчас они практически никогда не употребляют этого слова против нас. То есть это минимально. Я вот последнее время не вижу, чтобы кто-то что-то там кричал про каких-то орков. Не сработало, потому что, ну, а что такого плохого в орках? Нормальные они ребята тоже вообще-то, эти орки. Вот. В Канаде медведя быстрее встретишь, чем в России, пишет XMR. Любим мы говорить про самих себя, что мы очень крутые и так далее, а результата нет пока, пишет Лимузин. Результата нет пока, Лимузин, может быть, еще и потому, что некоторые очень сильно любят нас, так скажем, убеждать в том, что мы ничего не можем достичь. Например, вы, Лимузин, зачем-то это делаете. Я не совсем понимаю, зачем. Вот. А по поводу того, что любим мы себя убеждать, нет, я не говорю о том, что нам нужно себя убеждать, что мы крутые. Я говорю о том, что нам нужно становиться крутыми. Да. и постоянно над этим работать, это постоянный процесс. И поэтому я говорю, что в общественном пространстве мат вещь плохая. И я понимаю, что, видимо, запретить это невозможно. Единственное, что я могу делать, я могу взывать к тем людям, которые сегодня создают программы, ну, контент сейчас это называется, и обращаться к ним. Тем более, я говорю, многих я знаю лично с такой вот идеей, что я считаю, что если бы они этого не делали, не употребляли таких всяких вещей, да, плохих, то они бы только выиграли, и мы бы все только выиграли. Я уверен, что у них есть гораздо больший потенциал нераскрытый, и им как раз этот потенциал раскрыть мешает вот эта вот вся мусорная лексика, ненужная абсолютно. И было бы здорово, если бы кто-то из них прислушался. Мне кажется, это было бы классно. Они нам не про неуклюжесть медведя, а мы такие: ты мой хороший, топтышка, какой хороший, пишет Нигматуллин. Ну, на самом деле так и произошло. Еще раз, да, Британия придумала плохого медведя, ну, образ для нас, а мы считаем, что медведь хороший. Разница восприятия, разница культур, разница отношения к животным, кстати. Ну, любим мы медведя, что поделать. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Не может быть счастья, если его не сделаешь своими руками, не согреешь живым телом, не отдашь ему большую часть горячего сердца, а может быть и все целиком, писала с фронта Татьяна Барамзина, герой Советского Союза. Она родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазове, сейчас это территория Республики Удмуртии. По окончании школы и педагогического училища Барамзина 4 года проработала учительницей в школах Глазовского района. В 1940 году она решила продолжить обучение в городе Молотове, ныне в Перми, где поступила в местный пединститут. Она успешно сдала экзамены и стала студенткой географического факультета. В 1940 году в газетах было объявлено решение правительства СССР ввести плату за обучение в высших учебных заведениях и отменить стипендии для студентов. В связи с этим Татьяна была вынуждена заняться поиском работы. В скором времени она устроилась на должность воспитателя в детский сад. О ней хорошо отзывалась ее начальница. Времени и сил на совмещение учебы и работы не хватало. Татьяна Барамзина, так и не окончив первого курса педагогического института, была отчислена. Когда началась Великая Отечественная война, она стала донором и прошла курсы медсестер. После начала помогать на фронте. По призыву комсомола она с отличием окончила 6-месячные курсы снайперов. В июне 43-го года Барамзина добровольцем ушла на фронт. В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника. В связи с ее работой стало ухудшаться зрение, но даже проблемы со здоровьем не вынудили ее уйти с фронта. Барамзина выучилась на телефонистку. С 1944 года она участвовала в боях в Белоруссии. 22 и 23 июня в боях у деревни Малое Морозово под сильным артиллерийским огнем она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. Об этом писатель Виталий Николаев рассказал в книге «Танины тополя». В этих боях ефрейтор Барамзина проявила себя как мужественный боец, умелая связистка. Под ураганным огнем снаряды и мины гитлеровцев взрывались почти на каждом метре позиций, занятых нашими войсками. Она ползла по изрытому полю, находила обрыв, соединяла концы проводов. 14 раз отважная девушка устраняла повреждения на линии, и связь работала. Ценные сведения о противнике поступали на командный пункт, а оттуда молниеносно передавались на батареи, которые уничтожали обнаруженные разведчиками цели. «Управление поисками обеспечивалось до конца боя», – писал Николаев. 5 июля 1944 года во время боя у деревни Пекалин ефрейтор Татьяна Барамзина героически сражалась, уничтожила из снайперской винтовки 20 вражеских солдат, оказывала помощь раненым, но попала в плен. Гитлеровцы жестко измучили девушку. В письмах матери она писала, что умереть достойно, защищая родную землю – это счастье, которое дается не каждому.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Мака в цвет, липа в цвет, какая красота. Все места на земле, лучшие места. Все почти как в кино, и я почти ковбой.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце радость.

надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

людям, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой. Сердце ты мне стучит, слышишь, что захочу.

0: почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу мне по плечу. Вот я какой, ты слышишь, что захочу мне по плечу. Вот я какой, ты слышишь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры,

103.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта. Мриетта.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные

свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: наши души! Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Спасите. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: спокойной ночи. Поет нам поздний час, а ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и